0: Означает ли это гипотетическую возможность разблокировки еще чего-нибудь? Ну, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что да, но вот проблема. Блокировки иногда работают и в обратную сторону. Так, пользователи продукции компании Apple в России, еще не успевшие скачать национальный мессенджер Max, рискуют остаться без новинки отечественной IT-индустрии. Они, правда, в основном злорадствовали по этому поводу в соцсетях. А чиновники обиделись, и сегодня уже были жалобы от российских пользователей на работу App Store. И сегодня вообще мы будем много говорить о блокировках и разблокировках. Начнем вот с Роблокса. Мой коллега Андрей Шилов продолжит.
1: Разблокировать заблокированное. Хорошую новость об игровой онлайн-платформе Roblox Министерство цифрового развития России объявило 9 июня в жанре официальной позиции. По заявлению Минцифры, Roblox признала, что существующие технологии защиты детей от опасной информации были неэффективны и гарантировала реализацию комплекса мер. Получается, Роблоксу разрешили вернуться под честное слово. Не сообщается, что Roblox уже что-то сделал. Он только в июне запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. Случаев блокировок и разблокировок в современной России было несколько. Кроме недозаблокированной телеги в 2018-м, когда власти фактически махнули рукой на попытки запретить один из самых популярных мессенджеров. Годом ранее запрещали, а потом разрешали менее известные мессенджеры WeChat и Imo. Roblox, казалось бы, вообще не про взрослые дела, а про детские игры. Но в 2025-м, когда попытки властей договориться с разными платформами не принесли успеха, были заблокированы скопом и Telegram, 100 миллионов пользователей в России, и WhatsApp, более 100 миллионов, и Snapchat, до 8 миллионов, и тот самый Roblox с 18 миллионами активных пользователей. Кейс с Roblox объясняли тем, что там, цитата, «создаются условия для совершения противоправных действий».
2: Заблокировали Instagram?
3: Да, в России, да.
2: И мои игрушки, и твои игрушки. У тебя Инстаграм, а у меня Роблокс.
3: У тебя тоже заблокировали, что
2: ли? А как еще?
1: Декабрьское видео в аккаунтах блогера Ксении Собчак. Разговор с 9-летним сыном. Но видео заканчивается совсем не грустно для тех, кто знает про сервис из трех букв.
2: Что ты выкладываешь в Инстаграм, я не назову получать деньги.
3: Ну, я за них получаю деньги-то.
2: Магическим образом. Как я играю в Roblox.
1: Сразу же после попытки властей лишить российских детей популярной игры, русскоязычный телеграм-канал Roblox похвастался. Несмотря на блокировку, российские игроки массово обходят ограничения. Но часть россиян доступа к игре все же лишилась. В апреле 2026-го Roblox оценивал их число в 4 миллиона ежедневных пользователей. Что бывает, если цифровое поколение грубо лишить доступа к цифровым сервисам, весь мир увидел осенью 25-го в Непале. Там, после блокировок Фейсбука, Инстаграма, Ютуба, Ватсапа, Икс, Вичата и российского ВК, протесты переросли в беспорядки. Погибли 74 человека, и хотя все спешно разблокировали, в стране смели правительство.
4: Екатерина Михайловна, здравствуйте. Очень чудесные новости, просто лучше некуда. Спасибо вам за содействие в разблокировке Roblox.
1: Потому разговоры о возможном возвращении части запрещенки теперь ежедневная рутина российских чиновников, тем более в преддверии осенних выборов в парламент. Прежнее лицо интернет-запретов, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина после разблокировки Роблокса постит десятки видеосообщений от ликующих детей, получается, благодарных только за то, что им вернули возможность нормально пользоваться тем, чем и так пользуются более 130 миллионов человек во всем мире. История с Роблокс четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов. Отдельно обнадежил избирателей пресс-секретарь президента Песков. В эти же дни неожиданной новостью для властей, привыкших запрещать без объяснений, стало то, что им самим запретили без объяснений мессенджер Max на устройствах Apple.
5: Компания Apple отключает приложение Max, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений. При этом я напомню на секунду, что у нас ежедневная аудитория этого приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно там 25-30% это пользователи устройств на платформе iOS. Да, и вот таким вот, как бы получается, решением, значит, компании Apple ограничивала сразу доступ, значит, больше там 20 миллионов пользователей, значит, айфонов, айпэдов к сервисам национального мессенджера без объяснения причин.
1: Но, как было сказано в том же заявлении Минцифры, власти ведут прямой диалог с разными операторами зарубежных цифровых сервисов. А потому многие полагают, что Макс вернется. Оптимистичный прогноз озвучивает Валентин Петухов, он же Вилсаком, блогер с более чем 11-миллионной аудиторией, обозревающий техно-новинки и новости из мира девайсов.
6: Я думаю, что это с точки зрения политических и достаточно глубинных процессов очень острый вопрос, поэтому Макс вернется в App Store, скорее всего, сделает все, чтобы подобных потом ситуаций не было.
1: А когда Макс вернется, можно будет без опаски им пользоваться, ведь это безопасный мессенджер. Зачем за вами следить? Недоумевает главный технообзорщик всея Руси.
7: Я не очень понимаю, люди говорят, вот за мной будут следить. Вот сидит какой-нибудь товарищ, не знаю, там, водитель автобуса в Рязани. Ну нахрена за тобой следить?
0: Перед эфиром мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Шериным. Он видит в этой отрицательной блокировке Роблокса тактическое отступление властей, но сомневается в том, что обещание выполнить требования российского законодательства приведут к разблокировке и других сервисов, будь то Telegram, Instagram и другие.
8: Это временное отступление, сделанное на несколько месяцев, потому что впереди так называемые выборы. Почему-то власти придают им значение, хотя они заранее все сделали, чтобы их фальсифицировать. И они, в общем-то, как бы идут навстречу народу вот, на короткое время, чтобы его не раздражать. Настолько, насколько вообще Путин принимает какие-то окончательные решения, решение о блокировке Telegram принято. Вопрос только, насколько быстро будут приняты какие-то там решительные шаги, чтобы люди совсем перестали им пользоваться. По-моему, эти шаги сейчас скорее приостановлены, опять-таки, на несколько месяцев. С одной стороны, ради вот пресловутых выборов. А что касается военных целесообразностей, то я не думаю, что это привязывается к выборам. Но, видимо, идут какие-то дискуссии о том, значит, вот насколько большой жертвой будет отказ от Телеграма с военной точки зрения. Возможно, будут какие-то смягчения, возможно, нет, но по состоянию на сейчас от Телеграма решено, я думаю, отказаться.
0: А с нами в прямом эфире IT-эксперт, глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Михаил, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
0: Вот были сегодня жалобы на работу App Store в России, по крайней мере, сервис сбой.рф именно сбой и зафиксировал. Правда, другие мониторинговые сервисы такого не заметили. Вот про это писало издание агентства. А вот такой технический вопрос. Можно ли, в принципе, нарушить работу App Store в России подручными Роскомнадзору средствами?
9: У Роскомнадзора есть настолько большие возможности делать с так называемым суверенным интернетом что угодно, что они могут сделать что угодно. Заблокировать какой-то сервис, ну, например, всю инфраструктуру Apple, ну, не представляется какой-то там очень серьезной задачей для нормальных сетевых инженеров. Могут, конечно, да.
0: Значит, за этим внимательнее еще будем следить, разумеется, как бы, поскольку пока это, конечно, выглядит как такая история некой такой мелкой мести за то, что произошло с мессенджером Max в том самом App Store.
9: Скорее всего, так и есть, да, потому что они пытаются как-то эти переговоры, по-видимому, проводить с Максом по поводу возвращения в Store Макса и сказали, наверное, мы сейчас возьмем вас, заблокируем. На что Apple сказал, блокируйте, потому что кому лучше-то будет, да, от любых блокировок, которые осуществляет Роскомнадзор, хуже становится только гражданам России. Вот, ни один солдат НАТО от блокировок в России не пострадал до сих пор.
0: Но империя нанесла свой ответный удар. Ну и так продолжают эти вот военные метафоры и сравнения. А вот вслед за поражением в первой войне против Телеграма Роскомнадзор отступает в битве с Роблокс. Какие вы видите вот этому причины? Здесь различные есть и политические такие подоплеки, и история о том, что все-таки довольно-таки молодая аудитория там сидит, но с другой стороны в это время отдыхают их родители и так далее. Но как вы думаете, почему именно вот в этой плоскости вот такое решение было принято?
9: Если бы в Роскомнадзоре, вообще в правительстве Российской Федерации были люди, которые бы рассуждали рационально, то вообще никаких бы, конечно, блокировок бы не было вообще. Ну, то есть рационально они бессмысленны. Вот. А комментировать иррациональное решение, как-то, наверное, тоже не очень, наверное, удобно. Очевидно совершенно, что с блокировкой Роблокса, что и с разблокировкой Роблокса, это были какие-то абсолютно иррациональные решения, которые были приняты, как это принято говорить, в одну каску, да, кто-то там просто вот отмахнулся, вот нам не нравится Roblox, поэтому мы возьмем его, заблокируем. Внезапно выяснилось, что это носит какой-то политический характер, что это пострадали, это, собственно, дети, причем дети, очевидно, есть и у всех этих чиновников, которые занимаются блокировками Вот. Ну, они решили, видимо, шаг доброй воли проявить. Я не знаю, опять же, что там у них происходило. Я понятия не имею о каких-то мотивах, почему они так поступают. Вот. Ну, возможно, например, это какой-то, опять же, там, переговор, что вот, ну, не настолько мы плохие. Помните тоже вот на встрече с Ашмановым, на встрече с бизнесом, да, какой-то представитель Роскомнадзора сказал жене Ашманова, что не такие уж они и плохие. Ну, вот они, видимо, показывают, что не такие уж они и плохие.
0: И, видимо, с историей с удалением мессенджера Макс, это, наверное, кажется, что-то было в стиле «Анаста за что?». Как бы, это же вроде бы наше заклинание.
9: Как вы видите, все, наверное.
0: Ну и у нас сегодня, на самом деле, еще очень много новостей о блокировках, об ограничениях, запретах. Каким-то удивительным образом именно сегодня, на этой неделе, их очень много так собралось. В том числе в рамках некоторых законотворческих инициатив российских властей. И вот если с App Store все не так однозначно, ну то есть есть, но все-таки вот есть еще одна плохая новость для юзеров яблочных продуктов. Владельцам российских сайтов запретили авторизовывать посетителей через иностранные сервисы и использовать зарубежные сертификаты. И довольно стремительно этот законопроект приняла Госдума во втором-третьем чтениях буквально за один день. Ну, заканчивается сессия, заканчивается срок полномочий, в конце концов грядут парламентские выборы, и вот бешеный принтер включается на максимум. Довольно-таки традиционная сама по себе история, это я метафорически, разумеется, все это рассказываю. И что означает этот законопроект? Что площадка любая, любой совершенно российский сервис, должна убрать вообще авторизацию, к примеру, через Apple ID. Она довольно простая в применении, и там даже пароли помнить совершенно не обязательно, и это явно ударит по тем, кто в последнее время был не склонен доверять российским сервисам с российскими доменами, к примеру, все, кто держал аккаунты на Gmail, на каком-то другом сервисе зарубежном. И подробнее обо всем об этом расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
10: Обсуждение государственного VPN началось на фоне растущих проблем с доступом к зарубежным ресурсам и сервисам у российских разработчиков. Они все чаще теряют доступ к GitHub, Figma и другим сервисам из-за борьбы российских властей с обходом блокировок. По данным The Bell, Роскомнадзор на закрытой встрече с крупнейшими IT-компаниями предложил создать единый государственный VPN для пострадавших айтишников. Предполагается ограниченный доступ к одобренным государством сайтам, но с сохранением контроля и фильтрации трафика. Билайн уже открыл абонентам прямой доступ к зарубежным сервисам, которые ушли из России, но не заблокированы Роскомнадзором. Это первая практическая реализация белого VPN.
11: Было много обсуждений с регуляторами, техническая, организационная часть. Могу сказать, что эта идея нашла поддержку.
12: И заблокировать из-за рубежа доступ через него смогут легко. И сама идея выглядит стрёмно. Пока вся страна мучается из-за отсутствия нормального интернета, получается, появится каста привилегированных с полноценным доступом. А кто будет решать, кто достоин доступа, а кто нет?
10: Одновременно с этим власти обсуждают ограничения на использование зарубежных почтовых сервисов. Госдума на этой неделе сразу во втором и третьем чтениях узаконила штрафы для владельцев российских сайтов и приложений за авторизацию через иностранные программы. Штрафы составляют до 20 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для компаний. Под ударом могут оказаться Gmail, Outlook и другие популярные платформы. Власти объясняют это вопросом безопасности и цифрового суверенитета. Однако, по мнению журналиста-расследователя Марии Коломыченко, делается это с другой целью.
13: Российские власти очень хотят, чтобы все-таки в Рунете все могли быть деанонимизированы. То есть в случае, если вы что-то не так написали, что-то под своим аккаунтом сделали, то, что не понравится там российским спецслужбам, они должны иметь возможность установить, кто скрывается за этим аккаунтом. И, естественно, когда это почта на российском сервере, то есть условного там Mail.ru или Яндекса, им довольно просто установить, кто за этой почтой скрывается.
10: Для миллионов россиян это означает новые сложности. От регистрации на иностранных сайтах до работы с банковскими сервисами и международными платформами. Роскомнадзор стал действовать жестче. Вместо блокировки отдельных IP-VPN-сервисов, он теперь пытается фильтровать зашифрованный интернет-трафик на более глубоком уровне. Для этого используются ТЦПУ – специальные технические системы, которые анализируют соединения и пытаются выявлять VPN-туннели по их поведению. нововведению. Из-за этого под ограничения попадают не только VPN, но и обычные легальные сервисы. Соединения с крупными хостингами и облачными платформами иногда обрываются, из-за чего у сайтов и приложений возникают сбои. Некоторые VPN-сервисы маскируют свой трафик под обычные российские ресурсы, из-за чего обновление систем фильтрации Роскомнадзора приводит к сбоям и у отечественных облачных провайдеров. О проблемах уже сообщили Selectel, Beget и TimeWeb.
11: Данная проблема носит плавающий характер и связана с обновлением настроек ТСПУ со стороны РКН. Проблема затрагивает не всех наших пользователей и зависит от сочетания оператора связи, региона и используемого браузера. Также в настоящий момент схожие проблемы наблюдаются у пользователей и других крупных провайдеров инфраструктуры.
10: Под ограничения нередко попадают и обычные мобильные приложения, API-платформы, мобильные видеосервисы и даже банковские приложения. Борьба с обходом блокировок давно превратилась в отдельную индустрию. По данным Верстки, на эти цели государство тратит миллиарды рублей не только на техобслуживание, но и на зарплаты чиновников.
0: Политический аналитик Сергей Шелин, мы с ним поговорили до начала нашего эфира, уверен, курс на блокировки никуда не делся. Более того, он считает, что дело далеко и не только в усиливающейся роли Федеральной службы безопасности.
8: Мое мнение, которое я уверен, не все, с которым я уверен, не все согласятся, заключается в том, что это не про, что вот борьба с интернетом это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина. А для Путина это не есть какой-то личный опыт, он абсолютно чужд всему онлайновому. Он это подтвердил вот буквально там на прошлой неделе, когда поведал, что вот открытое письмо Зеленского ему дважды подсовывал там его пресс-секретарь в виде какой-то бумажки. То есть он даже, ему даже в голову не пришло, что он может посмотреть его в онлайне. Он живет среди в мире бумажек. Так что я думаю, что такое решение он, насколько возможно, принял. И он крайне редко в таких случаях отменяет свои запреты.
0: Тему продолжим с IT-экспертом Михаилом Кульмаревым. Михаил, вот как вам перспективы такого Росгос-VPN?
9: Немножко запутано у вас в этом вашей подводочке все было в сюжете. Вот там все в кучу смешано. Но окей, по поводу именно Гос-VPN. Ну, во-первых, это действительно проблема. Любая блокировка в интернете, в российском интернете, приводит к тому, что хуже живется именно россиянам и бизнесу в частности. Вот. А те блокировки, которые сейчас устроил Роскомнадзор с этим оборудованием, с этими machine learning, они используют машинное обучение в том числе для того, чтобы блокировать VPN, с серыми списками, совсем непрозрачно, как это все делается. Вот. А получается, что ну, проблемы возникают у всех. И чем больше они будут блокировать, тем больше будет проблем. И счет уже, мне кажется, пойдет уже не просто там на какие-то, вот у вас не работает сервис какой-то. Нет, счет идет уже на проценты ВВП. Там не растущего ВВП или наоборот потери от ВВП. Вот, и пока просто ну, не понимают эти все чиновники, да, которые там пытаются регулировать интернет. Но вот у них возникла соответствующая проблема, потому что разработкой сейчас заниматься в России действительно невозможно. Потому что ну, в России, хотя есть, безусловно, какие-то свои там школы программистов, известные, там, не знаю, школы математиков. Вот. Но, тем не менее, это даже ну, в численном выражении, это всего там процент от мировой экономики. 2%, может быть. И, тем не менее, это, ну, это в 100 раз, в 50 раз меньше, чем все остальное. Соответственно, если вы не будете использовать то, что делается в остальном мире, вы будете просто отставать. Вот эта вот вся идея с импортозамещением, она вот прямо как бы выпукло показывает, что эта идея не работает. И, соответственно, для того, чтобы хоть как-то увеличить производительность, собственно, вот этих людей, которые занимаются разработкой каких-то систем, в том числе и военных, к слову говоря, им просто необходимо для того, чтобы у них был интернет. И они будут эту дырочку себе как-то ковырять. Как они это будут делать, я не знаю. Вот. Плюсом ко всему, Россия, безусловно, отстает вот в этой AI-гонке, гонке за искусственным интеллектом. Просто несопоставимо развитие искусственного интеллекта во всем мире, и с Россией просто ну, даже сравнивать-то нечего. Вот. И все это вместе как бы накладывается на то, что им надо на самом деле вот какой-то гос-VPN делать. И это примерно такая же ситуация, какая была с так называемыми белыми списками. Помните, да, в прошлом году, это где-то в сентябре они начали эти белые списки, но они ведь появились не от того, что они хотят, там, чтобы вот люди пользовались только Яндексом. Нет, безусловно. Они хотели для того, чтобы как бы эти белые списки появились как реакция на то, что когда нет вообще никакого интернета. И вот тогда они придумали вот эти белые списки. Сейчас ровно та же ситуация, это ровно та же самая идея. Давайте вот мы для своих это сделаем, а все остальные пусть вот вроде как бы в заблокированном интернете сидят. Вот. Идея не новая, это сейчас используется в Иране, это называется у них профессиональный интернет. И надо сказать, что это все выглядит на самом деле очень некрасиво, потому что для того, чтобы зайти и использовать базовые какие-то сервисы, вам надо, ну, в Иране, по крайней мере, это сделано, надо получить справку от Муллы, я не шучу. Вот, и с этой справкой прийти в КСИР, где в справке написано, что вы там 5 раз совершаете этот намаз, или не знаю, как это называется у мусульман. И только после этого вам могут и не дать, за довольно большие деньги, но относительно доступ к свободному интернету. И то за вами будут еще следить, наблюдать, и при первом же попытке, там, не знаю, поставить себе VPN или там, не знаю, зайти на какой-то запрещенный сайт, вас этой возможности лишат. Вот так это выглядит, гос-VPN. Но очевидно, в эту же сторону двигается Россия, учиться-то больше ведь не у кого.
0: Михаил, простите, дилетантский вопрос в этой ситуации. Ну, то есть вот вы упомянули, что разработкой сейчас заниматься невозможно практически в России уже получается. Но почему? То есть, казалось бы, люди максимально технически подкованные, опять же, дилетантский такой взгляд на эту ситуацию, вполне себе могут обзавестись средствами обхода блокировок куда поинтереснее и поэкзотичнее, что ли, чем обычные пользователи, и, собственно, воспользоваться ими. Тавтология получилась такая вынужденная. Но, тем не менее, и прийти в те сервисы, которые им крайне нужны для их разработки. Или как это устроено? Почему здесь не получается вот одно с другим состыковать?
9: Понимаете, когда есть промышленная система разработки, когда сидит много-много людей, у них есть определенные правила, регламенты и так далее. Да? То есть одни делают одно, другие делают другое, и они должны обмениваться между собой информацией. Это же не один человек какую-то разработку ведет, да? Их там масса, коллектив. Вот. И плюсом ко всему они ведут эту разработку там, над какими-то вещами, которые должны быть обеспечены безопасность. Ну, там, банковские особенно какие-то приложения с финансами связанные, с медициной, с военкой. Вот. И, соответственно, они не могут, у них регламенты не позволяют устанавливать себе какие-то дополнительные средства обхода блокировок. VPN на рабочем месте поставить нельзя, потому что придет служба безопасности и накажет. Поэтому никто, разумеется, никаких VPN-ов на рабочем месте не ставит. Потом, в конце концов, зачем на рабочем месте я буду ставить VPN и каким образом, да, нарушая эти все регламенты внутренние. Вот. Когда, я просто могу развести руками и ничего сделать не могу. Вот. И мотивация-то как бы у людей тоже не самая серьезная. То есть это становится действительно проблемой.
0: И вот хочется перейти к этому законопроекту о запрете авторизации через иностранные сервисы. Пока мы называем его законопроектом, потому что он прошел Госдуму, мало сомнений в том, что он также легко проскочит и Совет Федерации, и подписание от Владимира Путина. Вот мы в сюжете упомянули ключевые и очевидные последствия, ну, по крайней мере, которые напрашиваются. Это просто вынужденный переход российских пользователей на российские же софты, будь то Яндекс.ру, еще какие-то другие, почти Mail.ru, в конце концов, можно такое еще тоже припомнить, такого динозавра. Ну, а на ваш взгляд, что мы здесь упустили? Как это бьет по вот обычным юзерам?
9: Вы упустили то, что это не первый такой закон. Вообще закон о запрете регистрации на этих всех сайтах, он был еще принят в 2023 году. И в 2024 году, 1 марта, он должен был вступить в силу 1 января 2024 года, там что-то пошло не так, и он вступил в силу 1 марта 2024 года. И тогда трафик, допустим, на Gmail, ну то, что мы видим в открытых данных, можем посмотреть, трафик на Gmail из России упал в 2 раза тогда уже. То есть это не первый такой закон. Этот закон всего-навсего ужесточает вот эти штрафы для сайтов, которые еще не убрали со своих ресурсов. Вот эта кнопка Single Sign-On, да, когда, помните, кнопку нажимаете, я подключусь через Google, и вот эта вся инфраструктура Google, она вам позволяет подключаться. Вот. Сделано это там, опять же, не для того, чтобы не для какой-то слежки, эта слежка в другом немножко месте делается и по-другому. Вот. Это сделано для того, чтобы как бы защитить себя от... сами себя напугали, сами проблему начали решать. Таким, как обычно, таким вот армейским способом. Что якобы, если там все пользователи будут использовать для подключения к каким-то ресурсам, не знаю, инфраструктуру Google или Apple, вот, а в один прекрасный момент Google и Apple отключат им доступ, то вот там миллионы пользователей потеряют возможность подключиться к этому ресурсу какому-то. И вроде вот как бы они таким образом заботятся о пользователях. С другой стороны, опять мы это тоже видели на примере Ирана, в случае вот таких вот запретов на самом деле вырастает только, ну, большинство, очень сильно вырастает мошенничество и всевозможный скам и распространение вредоносного программного обеспечения. Вот это, ну, как бы практика Ирана прям показывается. Что вы еще забыли? Еще в этом законе тоже, как бы, почему-то журналисты это показали, им показалось как-то не очень, видимо, важным, вот, но в том же законопроекте первым пунктом идет увеличение штрафов за неустановку СОРМа. Вот где идет как бы слежка. СОРМ – это система оперативно-розыскных мероприятий, которую разрабатывает ФСБ, но операторы должны покупать, операторы связи, должны покупать это оборудование за свой счет, опять же, у того же самого ФСБ. И, естественно, там это, стоимость этого оборудования завышена в разы. Естественно, что это все на самом деле не работает. Ну, в качестве такого теста по поводу того, что СОРМ не работает, ну, не знаю, вспомните хотя бы один громкий какой-то случай, чтобы с помощью СОРМа, именно вот прям СОРМ бы фигурировал, нашли какого-то, не знаю, злодея, шпиона и так далее. Такого нет. Вот. Это все просто вот обременение оператора связи с тем, чтобы выкачать, во-первых, из них деньги вот, за счет покупки бессмысленного оборудования. Во-вторых, чтобы уменьшить число этих операторов. Так вот, штрафы за неустановку СОРМа, они увеличились кратно. И сейчас, по-моему, там минимум, я сейчас могу ошибиться в цифрах, по-моему, минимум 5 миллионов рублей. Вот для там, какого-то, не знаю, Ростелекома эта сумма такая не сильно опасная, а вот для мелких операторов, которые работают в сельской местности, в небольших городах, 5 миллионов рублей – это довольно большая сумма. Ну и сам, опять же, СОРМ тоже примерно таких же денег стоит. То есть это, по сути дела, идет такая тенденция буквально по уничтожению мелких операторов связи, мелкого, опять же, бизнеса, буквально уничтожение их вот в пользу монополистов. А напомню, опять же, да, нашим зрителям, которые, может быть, не помнят такого слова, как монополия, и почему монополия плохо. Монополия плохо – это то, что как раз создается именно суверенная ситуация, суверенным в этом будет, в смысле, монополист, и он сможет выставлять любые цены, любые условия, договоры и так далее. Это мы, в принципе, уже начинаем наблюдать.
0: А вот не связано, у нас с вами заканчивается время эфира, но я хочу успеть вам задать этот вопрос. Вот то, о чем вы говорите, это постепенное, по сути, возможно, физическое снижение количества операторов, оно как будто бы указывает на желание Роскомнадзора, ну, просто меньше приходится контролировать, получается. То есть операторов большая пятерка, всего лишь 5 компаний, которые стоит контролировать, но ведь операторов, которые вот домашним интернетом занимаются, и гораздо больше. Может быть, дело в этом?
9: Именно так. Они хотят уменьшить число операторов связи, число субъектов, которым надо, нужно управлять. Вот. И там же у них еще работают так называемые прикрепленные сотрудники ФСБ, вот, которые как бы ходят. Их в каждый офис не посадишь. Всего операторов связи, ну, там было до начала войны было 3500. Вот, ну, по всей России. А сейчас их там, по-моему, сократилось часов. Последний отзыв лицензии, по-моему, около 1500 лицензий было.
0: И это очень много. Михаил, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я благодарю вас и за ликбез, и за факт-чекинг. Это действительно очень сильно расширяет нашу картину вот с этими блокировками. На этом на сегодня все. В следующий раз увидимся с вами в понедельник. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов, уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в 20 веке. Как он сам говорит, его книга написана жителем автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
5: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Да? Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
6: А про Горбачева?
5: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкас, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и нехудожественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
6: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваш коллега по Карнеги, Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из, условно, топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
5: Это да.
6: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом? Угу.
5: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушки. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связана с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себя автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, с ослаблением умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это. Да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, я не знаю, в революционную ситуацию. И это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как это называется, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс. То есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение население к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
6: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
5: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там, да, россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто-то должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целиная» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
6: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит ко второй службе и ничего не может сделать. это уже тот же момент, как у Брежнева? То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда?
3: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева, потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну вот там, упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, которая реально властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
6: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
3: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, по крайней случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
6: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
7: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
6: Почему он изменился?
3: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
6: Я уверен, что такие есть.
3: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
4: Настоящее время на Радио Свобода. Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
6: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом. Но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну. Они имеют в виду...
3: Конец режима.
6: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например... У меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
3: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны и индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
6: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить. То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
3: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да? Это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы идете, сюда вы не идете. Если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но как

0: сквозь разные дырки обязательства, которые берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательства. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. Ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессий позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы, иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
1: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений? И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
0: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократа. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает, с чем он имеет дело. Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Но там надо лучше объясняться с людьми. Примерно такая была конструкция.
2: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
0: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
1: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
0: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
1: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похоже сейчас наибольшим образом вот из истории?
0: Российская автократия родилась, это в некотором смысле даже мой термин. Я это называю автократизация по ошибке. Тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000 годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для

0: России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом, Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы. Если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры распространения, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности. Ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там, часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру. Потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера. И часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией, рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну, вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев» с лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидую чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
1: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Угу. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
0: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд, нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что Брежневский и даже Горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих, а вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя. Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, в кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
2: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 23 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украина может пересмотреть свое согласие на прекращение огня по нынешней линии боевого соприкосновения в качестве условия для начала мирных переговоров с Россией. Облавы по отлову призывников и военнообязанных в Пензе, как возможная подготовка к новой мобилизации в России. Черный понедельник. Резкое падение индексов на Московской фондовой бирже. Также сегодня.
1: Все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было.
0: Маша Слоним о репрессиях во времена Леонида Брежнева и Владимира Путина.
2: Отдельного внимания заслуживает активно раскручиваемая украинской пропагандой кампания ударов по объектам российского топливно-энергетического комплекса. В Киеве и ряде западных столиц, судя по всему, рассчитывали, что такие атаки приведут к масштабным сбоям в работе ТЭК России, нанесут ущерб экономике, спровоцируют социальное недовольство и окажут влияние на ход боевых действий. Однако эти надежды оказались тщетными. Несмотря на отдельные повреждения, российская топливно-энергетическая система продолжает сохранять устойчивость и функционирует в штатном режиме. Киеву не удалось добиться ни стратегического эффекта, ни изменения ситуации на фронте, ни подрыва общественной стабильности. На этом фоне Зеленский уже опустился до откровенно примитивных рассуждений о внутриполитической ситуации в России, пытаясь утешить себя фантазиями о якобы снижении доверия к российскому руководству.
0: Вот как заместитель постоянного представителя России в ООН Анна Евстигнеева прокомментировала удары украинских беспилотников и ракет по объектам топливно-энергетической промышленности России в последние недели на Совете Безопасности ООН. Между тем, только за последние сутки ограничения на продажу топлива были введены еще в 7 российских регионах. Власти призывают воздерживаться от поездок на частных автомобилях. Запрет на продажу топлива частным лицам введен в аннексированном Крыму. В ночь на вторник украинские беспилотники во второй раз за трое суток атаковали нефтебазу в порту Керчи, комплекс перевалки и хранения нефтепродуктов ТЭС-терминал и порт «Кавказ» на российской стороне Керченского пролива. В Воронеже в результате ракетного удара в понедельник по заводу, производящему электронику, используемую в ракетах «Искандер», Х-101 и системах ПВО «Панцирь», погибли не менее 5 человек. Там объявлен траур. Журналисты «Медиазоны» и русской службы BBC совместно с командой волонтеров подтвердили гибель уже не менее 227 680 российских военнослужащих начала полномасштабного вторжения в Украину. Это 1577 дней назад. Заместитель посла США в ООН Дэн Негреа, выступая на вчерашнем заседании Совбеза, призвал Россию немедленно согласиться на прекращение огня и начать переговоры.
3: Как ясно дал понять президент Трамп на саммите группы 7 на прошлой неделе, России следует пойти на соглашение. Время не на стороне Москвы. Россия ежемесячно несет потери до 40 тысяч человек, а ее экономика испытывает серьезные трудности. В то же время Украина продолжает укреплять свои позиции. Дипломатия и переговоры, а не дальнейшее кровопролитие, остаются единственным путем к урегулированию конфликта. В противном случае бессмысленные человеческие жертвы будут продолжаться. Эта война длится слишком долго, и ей необходимо положить конец. Соединенные Штаты полны решимости содействовать достижению прекращения огня и урегулированию конфликта путем переговоров, чтобы как можно скорее завершить российско-украинскую войну. Хватит. Настало время для немедленного прекращения огня. России и Украине пришло время вернуться за стол переговоров и заключить мирное соглашение.
0: Это был заместитель посла США в ООН Дэн Негреа. Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности 22 июня заявил, что Киев может пересмотреть подход к мирным переговорам с Россией и отказаться от заморозки конфликта на нынешней линии фронта. Россияне все острее ощущают последствия этой войны. Почти 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей были повреждены и уже не могут в полной мере обеспечивать потребности военной кампании. Последние дни также показали, что даже мощный зенитный щит вокруг Москвы, усиленные системы ПВО, переброшенными из других регионов России, не способен надежно защитить военные объекты. И это только начало. В последние 15 месяцев Украина неоднократно призывала Совет Безопасности ООН принять резолюции о полном и безоговорочном прекращении огня. К сожалению, протянутая Украиной рука мира остается повисшей в воздухе. Украина готова к прямым переговорам с Россией для достижения справедливого и устойчивого мира в соответствии с уставом ООН. Однако наше терпение не безгранично. Если Совет Безопасности будет продолжать придерживаться выжидательной позиции, я не исключаю, что Украина будет вынуждена пересмотреть и скорректировать свои предложения. Согласие на прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является значительным компромиссом с ее стороны. Это был представитель Украины в Организации Объединенных Наций Андрей Мельник, фрагмент его выступления на Совете Безопасности ООН. Президент России Владимир Путин сегодня впервые прокомментировал удары украинских беспилотников по топливно-энергетическим объектам как в России, так и в аннексированном Крыму, нанесенные за последнюю неделю. Путин назвал их ударами по гражданской инфраструктуре. Напомню, что эти удары привели к сбоям в поставках топлива в большинстве российских регионов, ажиотажному спросу на бензин, значительному росту цен на него. Правда, все эти последствия Путин предпочел не упоминать, выразив мнение на встрече с выпускниками российских военных учебных заведений, что цель этих ударов – раскачать российское общество.
4: Эти микрофоны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят.
0: Это был президент России Владимир Путин. Россия тоже продолжает полномасштабные удары по территории Украины. Российские военные утром 23 июня нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. По последним данным, погибли не менее 3 человек, пострадали более 20, 5 из них в тяжелом состоянии. Повреждена промышленная инфраструктура города. Кривой Рог – важный промышленный центр. За время войны он многократно подвергался ракетным ударам. Самым смертоносным был удар 4 апреля 2025 года, тогда погибли не менее 20 человек. А в Донбассе российские войска продолжают ожесточенный штурм города Константиновка. Как считает израильский военный эксперт Давид Шарп, возможным захватом Константиновки Владимир Путин попытается компенсировать имиджевые потери от эффективных ударов ВСУ по аннексированному Крыму. Вот что Давид Шарп говорит о возможных последствиях захвата Константиновки российскими войсками.
5: Если мы говорим о таких вот гипотетических плохих сценариях, то захват Авдеевки, или можно сказать Угледара, в свое время за ними последовало достаточно существенное продвижение и серьезные проблемы вооруженных сил Украины. По поводу Константиновки и других направлений, в частности Лимана, очевидно, что после тяжелых потерь и неудач российская армия накапливала какие-то резервы, может, активность и, скажем так, понимая, что потери не позволяют наступать непрерывно, в тех же темпах снизили эти темпы, но набрав резервов, пытаются решить те задачи, которые они перед собой ставили. И ситуация впоследствии, мы сравниваем особенно с первыми месяцами этого года, и ситуация ухудшилась в том плане, что еще и, я знаю, стратегический момент, что если Путин видит ту самую перспективу, что если ухватываете что-то существенное, естественно, нет причины близко надеяться на то, что он чего-то там до ноября, до осени или чего-то в этом роде, значит, пойдет на попятный и завершит войну. В этом контексте тоже стоит рассматривать ситуацию под Константиновкой, вернее, в самой Константиновке. Если им удастся захватить город, Они, безусловно, на это рассчитывают в ближайшие недели и месяцы, как минимум максимум месяцы и минимум недели, то это даст им, что называется, психологический стимул по поводу возможного локального коллапса обороны. Здесь я ничего не могу говорить, но украинское командование должно сегодня все усилия, как мне видится, приложить на то, во-первых, чтобы оптимизировать оборону в Константиновке, и где, если где-то надо, то вывести силы из тех или иных ситуаций, в которых они уже находятся под угрозой уничтожения, и где держать те или иные точки не имеет уже большого смысла, а зато чревато большими потерями, это первое. И второе, естественно, задуматься либо о стабилизации ситуации в целом, либо, вернее, не либо, и о том, и о другом. О подготовке тех оборонительных рубежей, которые в случае негативного развития, а если не будет изменения к лучшему, и украинские источники, в том числе участники боев, говорят о реальной потере Константиновки до конца лета, так вот, если это и произойдет, то произошло, скажем так, в контролируемом режиме. Потом очевидно, что битва за Донецкую область продолжается. Противник не оставил этой идеи, естественно, захватить ее. И в рамках вот этой летней кампании, нарастив силы и как-то оправившись от потерь, пытается наверстать упущенное.
0: Это был израильский военный эксперт Давид Шарп. Тем временем в Пензе и в Пензенской области полицейские совместно с сотрудниками военкоматов организуют массовые облавы на мужчин. Как сообщают издания «Говорит не Москва», «Медиазона», «Движение сознательных отказчиков» и правозащитный проект «Идите лесом», задержанных мужчин часто принуждают подписывать контракт с Министерством обороны России для отправки на войну против Украины. Вот аудиодорожка с одного из размещенных в социальных сетях видео, на которых задержанных мужчин насильно затаскивают в автобус.
6: На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком? Какую кражу? Ну давайте мы сейчас посмотрим, разберемся. Мальчишка молодой, ехал в автобусе.
0: Позже военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков во время брифинга подтвердил, что сотрудники силовых структур действительно проводят рейды, проще говоря, облавы в регионе. Он утверждал, что эти облавы регулярные и проводятся для поимки уклоняющихся от призыва.
7: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе, никаких новшеств здесь нет, они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно. У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
0: Это был военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков. Можно ли считать, что облавы в Пензе – это отработка мероприятий будущей мобилизации в России? Вот что об этом и о том, как избежать насильной отправки на фронт, говорит Георгий Чижов, глава Центра содействия реформам, российский правозащитник, живущий сейчас в Киеве.
8: Российской армии, очевидно, не хватает пушечного мяса, живой силы на фронте. И, по всей видимости, отрабатываются технологии будущей мобилизации мужчин в российскую армию. Почему именно в Пензе? Ну вот, видимо, выбрали ее полигоном. На самом деле ничего подобного, как говорят юристы, правозащитники, еще не было. То есть были отдельные задержания там, конкретных людей, например, в Москве. Но в Пензе просто действительно останавливали всех, и до кого имели хоть малейшую возможность, что называется, докопаться. Либо человек был нетрезв, там, либо совершил какое-то нарушение правил дорожного движения, либо действительно как-то неправильно себя вел в отношении воинского учета. Всех забирали, везли в военкоматы, и там, ну, не совсем понятно, многих ли заставили подписать контракт на СВО, но совершенно очевидно, что так отрабатывается возможность практически в любом населенном пункте крупном собирать мужчин и вам массово отвозить на мобилизацию. Поэтому, конечно, говорить об этом надо. Возможно, с этой проблемой столкнутся многие россияне мужского пола уже в ближайшие месяцы, особенно после так называемых выборов в Государственную Думу. И лучше бы людям понимать заранее, как этому противостоять, если они не хотят идти убивать и умирать в Украине. Хорошо бы послушать тех, кто там действительно был. Я думаю, кто-то сумеет отказаться, кому-то это будет сделать очень трудно. Мне, например, звонили в свое время в том числе в этом году уже знакомые из России, у меня там много знакомых, и рассказывали, как их близких родственников забирали и очень серьезно давили психологически, угрожали насилием, одного даже били и требовали подписать контракт. Ну, у кого-то получается выдержать все это и выйти фактически на свободу из военкомата, а кого-то все-таки вынуждают. Надо людям быть готовыми, во-первых, использовать те средства правовой защиты, которые еще есть в Российской Федерации. Там все-таки работают адвокаты пока, есть какие-никакие контролирующие органы. Вот юристы-правозащитники советуют всем написать доверенность на юридическую защиту на своих родных и близких. Чтобы если человека забирают, кто-то из его родных сразу же мог бежать обращаться как минимум к адвокату. Иногда это помогает. По каким-то таким вопросам, вот, которые, может быть, не связаны с политикой, а связаны конкретно с защитой прав, еще обращаться можно. Иногда даже жалобы в следственные комитеты, в прокуратуру помогают. То есть пока нельзя говорить, что совсем нет возможности защищать себя на национальном уровне, в легальном пространстве. Это нужно делать, и хорошо бы всем быть готовыми к тому, что может начаться, если их заберут. Но вот хуже всего оказывается тем мужчинам, которые, допустим, не отслужили в свое время в армии, их забирают на срочную службу. То есть у них уже нет шанса свободно вернуться домой, и вот там, на срочной службе, едва практически с первых дней начинают прессовать и требовать подписывать контракт. Но им, конечно, намного сложнее, но те мужчины, которые находятся в запасе и, в принципе, не обязаны служить, вот они могут достаточно эффективно защищаться. Но всегда надо иметь какие-то экстренные номера в своем телефонном аппарате. Может быть, иметь второй телефон на случай, если отберут основной, а второй удастся скрыть от тех, кто задерживает и увозит. Интенсивность всего этого и степень нарушения прав будет зависеть от того, насколько хорошо будут мобилизационные планы у Министерства обороны выполняться. Если будут плохо выполняться, конечно, давление усилится.
0: Это был глава Киевского центра содействия реформам, правозащитник Георгий Чижов. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 23 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Как я рассказывал вчера, в Швейцарии завершился первый раунд переговоров по заключению мирного соглашения между США и Ираном, организованных при посредничестве Катара и Пакистана. Несмотря на то, что переговоры в какой-то момент были на грани срыва, удалось договориться о создании сразу нескольких рабочих групп по выработке мирного соглашения и предотвращению возобновления боевых действий. При этом глава иранской делегации, спикер иранского парламента Мухаммад Багер Галибаф публично подтвердил, общаясь с журналистами на борту своего самолета, что между США и Ираном установлен теперь прямой канал связи для урегулирования срочных проблем. Возможно, я был одним из первых, кто заявил об этом публично в самом начале войны, еще до прекращения огня. Я ясно написал в социальной сети X, что управление проливом никогда не вернется к тому состоянию, в котором оно находилось до войны. Разумеется, мы будем строго соблюдать нормы международного права. В соответствии с международным правом, а также и с договоренностями, изложенными в пятом пункте данного документа, в Ормузском проливе, как и в Ливане и в других местах, могут возникать определенные инциденты. Вы сами видели, что в отдельные дни там происходили столкновения. Именно поэтому мы договорились о механизмах координации. Будут действовать специальная телефонная линия и координационный центр, через который будут оперативно разрешаться любые спорные и неясные ситуации. В течение 30-дневного переходного периода, предусмотренного статьей 5, всем судам, намеренным пройти через пролив, следует связываться с этим центром. Это позволит обеспечить их безопасный и оперативный проход. С Божьей помощью мы сможем улучшить ситуацию в проливе с точки зрения судоходства и объемов перевозок. Это будет способствовать развитию региональной экономики, окажет положительное влияние на мировую экономику и позволит нам двигаться вперед. Это был спикер парламента Ирана Мухаммад Багер Галибаф. Мировые рынки отреагировали положительно на известие по переговорам в Швейцарии, зато на московской бирже по итогам торгов вчера было зафиксировано падение индекса почти на 4,25%. В какой-то момент падение доходило почти до 5%. Рынок снижается четвертый месяц подряд, с марта и шестую неделю подряд. Это если отсчитывать от понедельника 18 мая. Мой собеседник, экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. В последнем выпуске «Денег на свободе» вы рассказывали о том, как Эльвира Набиуллина, выкрутилась с понижением ставки. Понедельник, точнее, утром во вторник, я включаю РБК, там говорят о черном понедельнике, то есть или внушительном падении индексов Московской биржи. Что произошло? Связаны ли эти события?
9: Безусловно, рынок ждал совсем другого решения ЦБ. И настраивались на более решительные, особенно после того, как фактически Путин поддержал Шохина, который в качестве условия восстановления инвестиционной активности назвал снижение ключевой ставки ниже 10% годовых к концу года. Решение ЦБ, понятное дело, в эту концепцию не укладывается никоим образом. Более того, Набиуллину на пресс-конференции спросили, будет ли Центральный банк каким-то образом поддерживать фондовый рынок. И она сказала, что нет, таких действий не будет. И, собственно, вот эти два удара, они пришлись по российскому рынку акций, на котором помимо решения ЦБ, это, видимо, стало последней каплей. Помимо этого, есть еще там два рыжих лебедя, например, да, которые прилетели на прошлой неделе, как пишут российские аналитики, в виде окончания войны в Персидском заливе, после которого цены на них фактически вернулись тем уровням, которые были до войны в Персидском заливе. Да? А для российских нефтяных компаний, для российского бюджета это уровни крайне низкие, и мы видели, к чему это привело в начале года. К той дыре в бюджете и тем проблемам с долгами у российских компаний. Ну и, соответственно, то есть здесь много факторов сложилось, да, и потом Дональд Трамп сказал, что после войны в Персидском заливе, возможно, будет ужесточение в отношении российского нефтяного сектора. Это второй рыжий лебедь, да, как его называют. Вот, поэтому здесь удивляться нечему, это довольно закономерное движение на рынке. Тем не менее, ну, тех минимумов, которые были отмечены там сразу после начала войны, все-таки рынок не достиг, но ключевая поддержка была пробита вниз, и это движение может продолжиться, и для российского рынка это будет серьезным ударом, тем более, что для компаний, которые перегружены долгами, крупные компании, нету никакого решения. Вроде РЖД или в значительной степени от высокой долговой нагрузки страдает там Русгидро и так далее. Они крупные эмитенты облигаций. И вот рынок облигаций тоже он чувствует себя совсем нехорошо. При том, что Центральный банк вот отказывается принимать какие-то системные меры для поддержки рынка.
0: Ну вот такое резкое падение, насколько я понимаю, может все-таки заставить теперь Набиуллину как-то пересмотреть свою позицию по ставке?
9: По ставке вряд ли. Я не думаю, что для нее это является каким-то серьезным аргументом. У нее есть своя поляна, своя зона ответственности. Основная – это инфляция. И, собственно, вот она за нее и старательно отвечает. Все остальное – это уже дела второстепенные. С одной стороны, конечно, Центральный банк является регулятором рынка ценных бумаг и тоже несет некоторую ответственность за него. Но я думаю, что при помощи ставки поддерживать фондовый рынок вряд ли они будут. К тому же уже, собственно, только что состоялось заседание, и забирать новое экстренное внеочередное заседание, чтобы снизить ставку, это точно вряд ли, да. А следующее заседание только через 6 недель, поэтому 6 недель придется рынку как-то самому выкарабкиваться.
0: Как все это сказывается на курсе рубля, и важно ли это для состояния российской экономики?
9: Для рубля это создает дополнительные риски, и это еще один аргумент тому, чтобы не снижать экстренно ставку. Да? Все-таки высокая ставка является поддержкой для крепкого рубля. А что касается экономики, то и это решение ЦБ, и события на фондовом рынке действительно ставят вопрос о том, каким образом решать проблему долгов у крупных компаний. И здесь я боюсь, что при всех стараниях Набиуллины все равно это будет решаться за счет печатного станка. Через банки, крупные госбанки получат, видимо, какие-то субординированные кредиты, и уже на эти деньги будут там целевым образом выкупать и госдолг, и долги Газпрома, и долги РЖД, и других крупных компаний, которые не могут рухнуть.
0: Моим собеседником был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. И последняя тема. В Праге побывала советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, правозащитница Маша Слоним. Она представляла свою новую книгу «Возвращение. Несерьезные мемуары», о которой мой коллега Иван Толстой уже рассказывал в рубрике «Книга недели». Так что завершу сегодняшний выпуск ответом Маши Слоним на вопрос телеканала «Настоящее время» о том, как отличаются политические репрессии брежневских времен, когда она занималась правозащитной и диссидентской деятельностью, и нынешнего российского режима Владимира Путина.
10: Мне кажется, ну я во всяком случае, мои друзья были первым поколением, которые вот выросли уже после Сталина, после войны. Я родилась еще, Сталин был жив, но это так, меня мало касалось. Мои родители, конечно, боялись, хотя они были относительно смелыми по сравнению с другими. И им тоже везло, между прочим. Но уже мы не боялись, а для меня лично, могу про себя сказать, это было в каком-то смысле игрой. Вот, а вот поймайте нас, а вот, вот нате, выкусите. Я уже злилась на них, вот скажем так, на ГБ. И на вообще советскую власть. Конечно, многие пострадали, многие сели. Мне опять же повезло, действительно, я не села, и, в общем, меня мама вышвырнула тогда. Она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как-то вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. И в каком-то смысле стало жестче, чем при, ну, я не говорю про Сталина, при Брежневе, моя молодость, скажем. Да, люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что крыто и все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще не очень, не так боялись. Нет, ну как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей, как бы, диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый, изготовлять что-то такое, передавать за границу, вот это все. Сейчас же, когда ты слышишь, что за какие-то посты или за цвет волос, жёлто-блакитного цвета, сумку и прочее, люди получают десятки лет, десятки лет. Режим стал совершенно беспощадным и безжалостным. И, ну, это машина. Машина, которая просто вот отслеживает какие-то смешные, любые, легкомысленные даже посты, ведь, за которые люди получают реальные большие сроки. У нас тоже, наверное, они пытались нам, ну, этот страх навязать, что ли. Конечно, 60-х, 70-е арестами и прочими какими-то гонениями. Так что нет, несравнимо сейчас, более жестко в этом смысле. Ведь брежневский режим, это уже они выдыхались. В общем-то, выдыхались. Ну, оставалось еще сколько, 15 лет примерно, да? И это уже система, в общем-то, была на излете. А сейчас система, я надеюсь, но не, пока не видно, что на излете. Или это агония. Вот хотелось бы думать, что, может быть, это агония такая. Но мне хотелось бы, действительно, честно, потому что мне не все равно. Я говорю, что я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят, которые вот... Вот, мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили, да, и дождались вот конца этой самой страшной, жуткой системы.
0: Это была британская журналистка, радиоведущая, правозащитница Маша Слоним. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
11: Студия подкастов «Радио Свобода».
12: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
13: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
14: Мне все нравится, у меня все есть.
15: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
16: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
17: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
18: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
12: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
19: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мой гость – политик, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Сегодня мы попробуем понять, кто на самом деле стоит за кулуарными переговорами о мире, почему Кремль делает ставку на тайных челноков вроде Абрамовича и Шрёдера, и какая интрига скрывается за кастингом кремлевских миротворцев.
1: Михаил Михайлович, добрый день.
2: Да, здравствуйте, Мамин, здравствуйте.
1: Кто, по-вашему, реальный инициатор майского визита Абрамовича в Киев? Сам Зеленский или Путин просто изящно замаскировал свой сигнал под частную инициативу олигарха?
2: Ну, ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что все по-разному интерпретируется. Кажется, что раз Зеленский замалчивает, вроде как это, значит, его инициатива, но с другой стороны, он сам сказал, что он приехал с каким-то посланием от Путина. Поэтому очевидно, что Путин инициировал. Поэтому мы все исходим из того, я имею в виду, значит, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непроста. И Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
1: А зачем Путин на питерском экономическом форуме демонстративно скрыл имя Абрамовича, назвав его просто таинственным бизнесменом?
2: Но он не любит называть всегда имена, поэтому тут ничего в этом особенного нет. Значит, все сразу же догадались, кто это может быть. Поэтому ничего такого особенного в этом я не вижу, никакой там интриги или какой-то подоплеки. Значит, да.
1: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
2: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации. Но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или как это, Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет такими делами заниматься. Он исполняет ту... скажем, функцию посредническую, которую ему по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорщиком. Он является, значит, ну, посланником для передачи посланий и расшифровки посланий, не более чем-то.
1: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать, дружбу? Вот что их объединяет?
2: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы, да, видите же, значит, что на протяжении всех этих лет Абрамович очень, так сказать, лояльно относился к Путину, не рвал на себе какие-то там рубашки, значит, и ничего не делал, как это делают другие, но очень аккуратно, скажем так, мягко вел и делал те вещи, которые просил от него Путин. Поэтому он, так сказать, вел себя нейтральную позицию, чтобы не возбуждать, с одной стороны, не быть никим агрессивным и не услуживать, сильно услуживаться перед Путиным, с другой стороны, исполнял то, что Путин хотел.
1: Но с другой стороны, из других олигархов или миллиардеров никто вот такие роли не выполняет, а именно Абрамович.
2: Ну, это отдельный разговор, это разговор о прошлом, это разговор о 90-х. Я думаю, что там корни какие-то есть еще до того, как Путин стал президентом.
1: Но, Михаил Михайлович, это деньги, это что-то другое. Может быть, это личные отношения?
2: Вот думаю, что это личные так отношения, да, личные добрые отношения. Думаю, что так.
1: А какие у вас сложились отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
2: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения, и с Абрамовичем были хорошие отношения, это так. Поэтому я, так сказать, знаю этих всех людей, всех, 7-10 человек того периода, безусловно, да, поскольку там мы вели с ними переговоры и по налогообложению нефтяной отрасли, эти были сложнейшие переговоры, которые успешно закончились, и система, которая тогда была мной установлена, принята Думой, работает до сих пор, правда, с некоторыми там изъянами, с льготами для путинских друзей, значит, но система эта работает, и вообще вся налоговая система, она функционирует нормально, и тогда олигархи эти играли большую роль, и у них было влияние в Думе. Ну, у Тарковского было больше, скажем, влияния, чем у Абрамовича. Значит. Но я еще раз хочу сказать, что мы со всеми с ними сумели, так сказать, нормально разговаривать и договорились, и все подтвердили без всяких всплесков. Все законы были приняты, и все исполняли эти законы, налоговые законы и другие.
1: Михаил Михайлович, именно при вас он стал губернатором Чукотки. Он поднял Чукотку?
2: Не при мне, не так.
1: Но в 2001 году он стал губернатором. Сначала был депутатом, а потом стал губернатором. Вы в это время были премьер-министром.
2: Вопрос да, развития Чукотки, ну, тема такая, значит, такая немножко улыбку вызывает, значит, там совсем небольшой регион, поэтому я не вижу ничего, никаких таких особых прорывов. Да, там было интересно, так сказать, сам город Анадырь был, так сказать, реконструирован, какие-то что-то было построено, но я сейчас просто даже не помню какие-то детали этого дела. Я не думаю, сейчас это интересно это в связи с переговорами по завершению войны, агрессии против Украины. Я думаю, что это другая тема совсем.
1: Тогда интересно, какие цели преследует Абрамович. Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
2: Ну, я не знаю, я его не видел тысячу лет, скажем так, значит. С какого-то 2004 или 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому, и, безусловно, стремление, чтобы война завершилась. Я уверен, что все хотят, чтобы война завершилась как можно быстрее. И хотят предпринять усилия. Абрамович в силу своих возможностей и того, что Путин ему доверяет, значит, привести послание, там, сказать, и что-то там рассказать Зеленскому, значит, это очень важная вещь, важную функцию исполняет. Но я еще раз хочу сказать, и Абрамович, и все остальные хотят завершения войны. Безусловно.
1: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
2: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. Много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что и уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марко Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. Они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и стать лидерами переговоров с Путиным. Но не в качестве посредника, как пытался это сделать Трамп. Говорил, что мы посредники. На самом деле не посредники. Марко Рубио недавно сказал в Конгрессе, сказал, мы никакие не посредники. Мы давали Украине деньги, мы давали Украине оружие, и сейчас продаем оружие и так далее, и так далее. Значит, поэтому в явной форме, но Америка тоже на стороне Украины. Европа в полный рост на стороне Украины и не скрывает этого, поскольку это европейская безопасность. Это проблема Европы. И поэтому сегодня наступает пора, когда Европа должна играть эту роль переговоров. Какие это переговоры могут быть? Конечно, это не какие-то компромиссы с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там, руководителя региональных, значит, руководителя, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет. У него ошибочное представление. В Европе все понимают, что Путин – это агрессор, которого нужно остановить, осадить. А Украина – это жертва. Поэтому переговоры здесь будут другие. Путин понимает, что Трамп выходит, и ему нужно переговариваться. И поэтому он, опережая события, впервые, если вы вспомните его выступление на параде, а потом его интервью после парада, вот последнее, 9 мая, значит, да, он сказал, первый раз сказал, что готов переговариваться с Европой. И сказал, как вы правильно напомнили, Шрёдер – хороший переговорщик. Но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими. Путин понимает, что ему пора разговаривать с Европой. Но он хоть думает, он представляет, что Европа пойдет на уступки, потому что ей нужен газ, нужна нефть и так далее. Но Европа на это не пойдет. Если вы заметили, вот последнее воскресенье в Лондоне было заявление Европейской тройки. Британия, Германия, Франция и Украина. И они заявили, эта тройка с Украины вместе заявили о том, что позиция вот такая, жесткая позиция. А позиция именно, что Путин должен остановить агрессию, немедленно прекращение огня. Правильный подход. Правильный подход. Путин поэтому возмущается, что Европа не собирается уступать. Есть в Европе силы, которые хотят перемирия, ну, перемирия в смысле каких-то уступок и каких-то какого-то согласия с Путиным, но большинство, подавляющее большинство и общий голос Европы сегодня звучит так, что Путин агрессор, никаких ему уступок не положено.
1: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
2: Это его практически друг. Безусловно, да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран. Он в 99-м году пришел к власти, Путин в 2000 году. Поэтому у них встреч, было много разных встреч. Я, ну, действительно, тоже Шрёдер встречался с ним несколько раз. Я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что, ну, Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг, значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью. И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими, и он согласился вот работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является, ну, хорошим переговорщиком, который на западном языке, я имею в виду в общем плане западном языке, с пониманием всех нюансов европейской политики, будет объяснять путинскую позицию. Это означает ухудшение ситуации. Для Путина это серьезное, значит, переговорщик.
1: Михаил Михайлович, вот друг другом, но все-таки это было при вас. Шрёдер перезапустил промышленность Германии, запустил Северный поток и снизил безработицу. У него есть определенные заслуги, поэтому как бы друг другом, но этот человек все-таки внес вклад в экономику Германии.
2: Это так. Никаких сомнений нет. Я поэтому и говорю, что для Путина это очень ценный кадр. Очень ценный кадр. Но европейцы, никто с этим не согласится.
1: Почему? Никогда. Вот они не хотят.
2: Потому что он пропутинский. Потому что он еще лучше, чем Путин, будет объяснять путинскую позицию, которая является не позицией, а просто позицией агрессора. Значит, у него нет никаких аргументов. Все же знают это прекрасно.
1: Поэтому. Но это наше предположение или ваше предположение. А вдруг он поведет себя по-другому? Мы же не можем это исключать.
2: Ну, я не думаю, что он поведет себя по-другому, иначе Путин бы не предлагал бы его. Поэтому у меня понимание, убеждение одно, что если он будет переговорщиком, он будет пытаться объяснить Западу справедливость путинских требований.
1: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансового интереса у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
2: Она сама не хочет, во-первых, раз, и говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, какой менталитет у КГБшников и штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно и знает нюансы. Она была бы хорошим переговорщиком, но она отказывается от этого. И, ну, требует, чтобы, или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, ну, на каком уровне переговоры, если будут они, да, чтобы они должны сами определить. Поэтому я думаю, что сейчас переговоров не будет, но Европа готовится. Я очень-очень удовлетворен тем, что эти заявления есть, и Европа готовится. Сначала должен быть определен вообще, о чем переговор. Европейцы все должны согласиться. Евросоюз и Великобритания должны просто понять, какие пункты они согласовывают. А кто это будет вести переговоры, это вопрос уже десятый.
1: Кто может быть тогда в данном контексте компромиссной фигурой? Ну, чтобы не раздражал Путина, вот, и был соблюдал интересы Европейского Союза.
2: Вопрос раздражения Путина, я считаю, тут не главный. Институционально, если разговор, значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон, это может быть и Каллас, значит, но, ну, Каллас, она, конечно, она как министр иностранных дел, значит, не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государства, они с этим не согласятся. Но это может быть тройка. Вы сейчас видите, образовалась тройка. Британия, Франция и Германия. Возможно, что они вместе с Зеленским могут вести эти переговоры. Это наподобие того, что было в Минске. Поэтому я думаю, что уже формируется эта конструкция. По крайней мере, и заявление Макрона, который к Лукашенко обращался и спрашивал, можно ли, что Минск будет там площадкой для возможных будущих переговоров. Поэтому я думаю, что уже в Европе идет хорошее созревание и подготовка к тому, что такие переговоры рано или поздно будут. Сейчас Путин не хочет и демонстрирует вообще, что он вообще не готов ни на какие уступки. А очень скоро он, я думаю, согласится вести переговоры. Не украинских, а на европейских условиях. Европейцев прямую, да, кто-то скажет. Теперь европейцы признали, что они на стороне Украины. А да, они всегда были на стороне Украины. Они не воевали впрямую, но всегда были на стороне Украины. И есть, и будут. Это совершенно очевидно и нормальная, понятная вещь.
0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с Михаилом Касьяновым о тайной дипломатии, личном опыте общения с европейскими лидерами, запасе прочности российской экономики и о том, как далеко готов зайти Путин в поднятии ставок.
1: Михаил Михайлович, а что вы думаете про Эрдогана? Все-таки это крупный политический игрок. И вы, как вы думаете, он устроил бы Путина?
2: Да, вопрос не в этом, кто устроил бы Путина. Вопрос не нужно ублажать Путина. Нужно определить позицию Европы. Те, кто собирается, кто сейчас поддерживает и собирается в будущем поддерживать Украину. Поэтому вопрос не Путина, а вопрос Евросоюза и Великобритании. И поэтому там идут разговоры. Я еще раз скажу, что я удовлетворен тем, что это понимают там, и это делают руководители. Эрдоган хороший тоже как бы там посредник такой, ну, косвенный посредник, но он не участник переговоров. Тут не

0: с ним будет встречаться. Сейчас я вижу, найдет напоминание о том, что была тройка, и сейчас примерно в эту сторону ситуация и развивается.
1: Многие эксперты твердят, Путин органически не умеет проигрывать. Дела как на фронте, так и в экономике идут неважно. Вот каким может быть его следующий ход?
0: Вопрос, он не умеет проигрывать, он не хочет проигрывать. А проигрывать он проигрывает все время. Значит, да. И сейчас он уже все потерял Ближний Восток, потерял Закавказье, поэтому все, он уже попал в изоляцию, поэтому проиграл везде. Путин уже проиграл. Уже проиграл эту войну, Путин проиграл. Украина выстояла. И дальше Путин уже не сможет никуда двигаться. Поэтому вопрос, он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет, значит, у него нет ресурсов никаких для новых наступлений. Нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали, сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации, никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину, но в экономике проблемы нарастают все равно. Да и в социальной сфере нарастают. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем.
1: Ну вот смотрите, вот чтобы мы не говорили, что у него все там не получается, но мы видим, что сама власть исполнительная – это железобетон. Вокруг него все смотрят ему в глаза и в рот, и никто не смеет возразить. И со стороны видно, что он полностью контролирует ситуацию. Разве не так?
0: Это так. Это так. Но это не меняет проблем, которые не отменяет проблем, которые нарастают. Да, он контролирует ситуацию, это пока контролирует это так. Как только появится какая-то информация, что у него что-то проблемы со здоровьем, все поплывет сразу.
1: Вы знаете, в таких случаях говорят, что он будет кашлять на наших похоронах, но он крепко выглядит, все у него хорошо внешне, по крайней мере.
0: Я говорю, к примеру, это так, вы правы, выглядит хорошо, но хорошо, нехорошо, но, по крайней мере, я не вижу каких-то проблем со здоровьем сейчас. Значит, я к примеру говорю, если вдруг что-то появится такое, поэтому сейчас он контролирует ситуацию, это так, и поэтому никаких сегодня там заговоров каких-то там, кто рассказывает разные, так сказать, предположения, конечно, все это невозможно, нет никаких предпосылок для этого, и нет возможностей, нет для этих людей, которые эти заговоры могут там организовывать против Путина. Путин контролирует ситуацию полностью, но ситуации вокруг, факторы, которые я назвал, значит, это и экономическая ситуация, и финансовая в том числе, и, безусловно, растущее социальное напряжение, и Путин наступил теперь уже на больную, скажем, так сказать, точку, а именно закрытие интернета. Он затронул огромное количество людей, которые просто закрывали глаза и терпели эту войну. Это средний класс в крупных городах, я имею в виду интернет. Зажатие интернета, все полностью, даже лояльные Путину люди стали его критиковать. Он наступил туда, куда вообще не следовало ему это делать. Значит, да. Но теперь все, ситуация социальная поплыла просто. Значит, и Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргиналов, которого поддерживает, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры. Путин хочет завершения войны. Он хочет ее на своих условиях завершить. А Европа должна хотеть на своих справедливых условиях. Поэтому европейцев сегодня позиция становится сильнее, чем прежде.
1: Можно ли говорить, что министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня вне игры? Путин вывел его за пределы дипломатии.
0: Но нет, он по-прежнему глава дипломатии, но российский МИД не является политическим ведомством, является дипломатическим ведомством. Поэтому дипломатические усилия они делают там, где требуется. Переговоры просто с Трампом велись в это время, а Трамп, он, понятно, для Путина, для всей КГБшной, значит, так сказать, всей этой группы, он понятный человек, это бизнесмен, который хочет сделки и так далее, поэтому с ним нужно разговаривать на языке бизнесмена. Поэтому переговорщики, там, так сказать, это Кирилл, этот самый Дмитриев, значит, да, вот, поэтому, а там, а с той стороны переговорщик он назначил, сам же назначил, не Рубио послал, значит, да, переговариваться, а Вытков и Кушнера, друзей, которые, значит, и

0: близких ему людей, которые занимаются бизнесом. Поэтому там вопрос про бизнес, значит, основка войны – это уже как часть, прилагающаяся к этому. Ну, вот, но европейцы будут по-другому это делать, это будет не так. Поэтому и функция Лаврова, она сейчас вырастет в этой связи.
1: Возвращаясь к теме экономики, вот многие предрекали, что экономика России не выдержит, но вот мы видим, 5-й год идет война, и военная машина работает. Насколько крепка сегодня экономика, каков ее ресурс?
0: Ну, никакого, там сказать, коллапса в ближайшее время не будет, но экономика, проблемы не нарастают, уже все с прошлого года все началось. Все гражданские отрасли в стагнации, а некоторые, у некоторых серьезный спад. Например, угольные там минус 10% уже, металлургия там минус 5%, лесная тоже минус 5%. Все, практически все гражданские отрасли сегодня в минусе. Выравнивается только за счет вливания в оборонно-промышленный комплекс, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Поэтому и ситуация такова, что уже нет этого бюджетного импульса, который в предшествующие годы давал возможность экономике развиваться. Поэтому ситуация сжимается. И вы видите, первый квартал – это минус. Там минус 0,6, значит, по там, официальным данным. Если независимые экономисты посчитают по своей методологии, значит, те же самые данные обработают, то будет там минус 1,5% ВВП сжатия уже в первом квартале. Ну, сейчас начнется, видимо, рост экономики, но, тем не менее, все равно это будет стагнация, значит, то есть это нулевой рост. По итогам года уже правительство уже пересмотрело свои прогнозы, уже будет не 1,5% роста ВВП в этом году, как они хотели это иметь, а это будет 0,4, там, по-моему, 0,6% максимум, значит, да, это уже, ну, считайте, это все стагнация, это нулевые, так, как и в прошлом году, в принципе, было. Поэтому вот уже все, никаких уже импульсов уже нет. Но это не означает, что завтра все рухнет, это не так. Поэтому Путин еще может протянуть год и протянуть два. У него еще есть серьезный задел в инфляции, потому что инфляция не такая высокая. Подчеркиваю, не такая высокая. Потому что все россияне в 30 лет живут всегда при высокой инфляции. Меньше 10% инфляции практически никогда не было.
1: Вот вы говорите о том, что он будет вынужден пойти на контакт с европейцами. Ну, пока не знаем конкретно с кем, но в этом направлении. А что же Трамп? Он будет просто наблюдать? Ведь если европейцы сумеют найти с ним общий язык и остановить войну, то контракты американские уплывут из рук Трампа, а Европа будет опять желанным потребителем газа, нефти, ну и далее по списку.
0: Это так хочет Путин. Так хочет Путин, чтобы Европа стала желанным потребителем и чтобы пошла на уступки. Но Европа это не будет теперь уже делать. Но с переговоров Трамп никуда, или Америка никуда не уйдет. Это безусловно. И поэтому поставки будут продолжаться, закупки в Америке об вооружении будут продолжаться для Европы и для Украины. Безусловно, это так. И американцы в этом будут участвовать. И сейчас будет семерка вот на ближайшее время самое. Значит, и там, безусловно, будут попытки как раз европейской тройки, значит, втянуть американцев, согласиться в такую конструкцию новых переговоров. Безусловно, это так. Поэтому Америку никто не исключает. Поэтому Трамп не будет играть лидирующую роль. И переговорщики будут не те, которые были. И другие будут посылы. Другая постановка вопросов будет. Трамп понял, что Путин не идет ни на какие уступки.
1: Поэтому... Российский газ вернется в Европу, как вы думаете? Или все, этот проект уже закрыт?
0: При Путине не вернется.
1: Почему? Он же дешевый. А германская экономика хромает.
0: Нет, если Путин пойдет на уступки и примет те условия, которые будет требовать от него Европа, то тогда это, все это возможно, безусловно, так. Но хромает, это не имеет никакого значения. Германия очень мощная страна. Когда поставки газа прекратились в Германию, за год, Германия переориентировалась полностью. 40% потребления было газа, это российский газ, полностью переориентировалась и полностью отказалась от российского газа. Очень-очень мощная переориентация была. Поэтому никаких проблем у Германии в связи с отсутствием российского газа нет и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
1: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов.

0: «Свободный разговор». Моим гостем был Михаил Касьянов. Всего доброго. С вами был Мумин Шакиров.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
5: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
6: Не вижу будущего в нашей стране.
7: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
8: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
9: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
2: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
2: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
3: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
2: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, но это могли бы назвать сожительством, наверное.
3: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
2: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
3: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
2: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим с сегодняшней гостьей подкаста, основательницей проекта «Систера» Галой Бойко.
1: Я мама двоих детей в эмиграции, уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложения, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
2: А чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
1: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно — растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
3: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
1: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщина, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого, и оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке с две отдельной комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики. Как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
2: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
1: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
2: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
1: Моей дочке было 1,5 года, младшей, а старшему сыну было 4,5-5, вот у них 3,5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Потому что в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче, то есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
2: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
1: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимаю, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимаю, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
3: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
1: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: «Ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе». Я говорю: «Хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках». Но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить. Он говорит: «Давай, давай». И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И, представьте, он мне говорит: «А я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут». Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом. Но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала, снимала квартиру, и вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила, вообще по моей семье. Мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, по сути, я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: «Ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте, а давайте». Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основательницу этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. В итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также 2 детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружку подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому этот момент тут исключается.
2: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
1: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Сестера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
2: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
1: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. Под другой внешностью никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая эмигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно срываться, эмигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной, объединиться. Даже морально это намного легче. Не то, что уже там финансово и прочее.
2: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
1: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. А мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
3: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
1: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается, тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
2: Разработчики у вас мужчины или женщины?
1: Разработчики у нас мужчины.
2: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
1: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин, но они готовы помогать.
3: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
1: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он мне прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятной неожиданностью. Что казалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. И то есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
2: Основательница проекта «Сестера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
3: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Максим Родинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета, и это «Популярная Америка». Максим, добрый день и большое спасибо, что нашли время принять участие в подкасте.
3: Доброе утро, Валентин. У нас сейчас утро, 11 утра, поэтому доброе утро.
2: Доброе утро.
3: И спасибо за приглашение.
2: Это удовольствие для меня. Я хочу поговорить сегодня о столкновении искусственного интеллекта и политики, потому что это на глазах становится одной из главных проблем нашего времени, что видно по тому, как устроено отношение администрации США и Anthropic, например. Но чтобы разобраться как следует, мне сначала нужен краш-курс в AI, в искусственный интеллект, то есть чтобы вы минут за 5... Ну, может быть, 7. Объясни мне, как все устроено.
3: Хорошо, давайте попробуем.
2: У меня есть набор своих представлений. Он, наверное, неправильный. Я надеюсь, что он неправильный, потому что я буду о них рассказывать. Вы будете меня поправлять. И вот этим критическим методом это все станет популярным объяснением. Большие языковые модели, вот эти чат-боты, с которыми мы теперь чатимся все время. Правильно ли я понимаю, что каждое слово или каждая или ключевая часть слова – токены представлены векторами в 12-тысячемерном пространстве. И, соответственно, то есть вектора для аудитории – это такие стрелки в разных направлениях буквально. И когда я задаю вопрос AI, алгоритм смотрит на вот эти отдельные слова и потом на этой основе строит некий новый вектор, который показывает, как надо преобразовывать это пространство, чтобы слова-вопросы, крутясь, производили слова-ответы.
3: Примерно так, да. То есть вот это вот понятие токенов – это единицы, на которые разбиваются слова, это части слов, иногда это могут быть целые слова в зависимости от слова. Они представлены действительно элементами очень высокомерного векторного пространства. То есть возьмем словарь какого-то языка, там будет несколько сотен тысяч слов. Если мы рассматриваем такой процесс токенизации, когда эти слова разбиваются вот на такие смысловые элементы, их будет раз в несколько больше, и вот эти вот дискретные элементы, вот эти вот токены, представлены векторами в пространстве размерности, да, примерно 12 тысяч. И в этом контексте имеет смысл как бы оперировать именно понятием вектора как какого-то направления в этом пространстве огромной размерности. Причем идея здесь примерно такова. У каждого слова или токена есть такое смысловое облако, которое определяется контекстом применения этого токена или слова вообще в как можно более широком наборе предложений или фрагментов предложений. То есть каждое слово определяется соотношением с другими словами, часто встречающимися и употребляемыми вместе с ним. И в идеале вот эти вектора, они как раз образуют такие кластеры, такие кучки слов, понятий, которые примерно направлены в одну и ту же сторону в этом пространстве огромной размерности. И когда чат-бот получает то, что называется содержание контекстного окна, которое сейчас в самых продвинутых моделях, наверное, состоит из миллиона токенов или что-то в этом роде, то вот этот контекст создает некоторое такое поле притяжения, в котором последующие токены или их последовательности более возможны, в том смысле, что к ним притяжение больше, чем в те, которые сложнее предсказать в этом контексте. И вот эти вот вектора, они как раз становятся вариантом ответа, который выдает чат-бот на запрос.
2: Я понимаю, что когда я показывал свои пальцы в качестве примера вот этих векторов слов, пальцы мои, они довольно близки друг к другу. Но если я правильно понимаю, вот это огромное пространство огромной размерности позволяет, они почти все векторы становятся перпендикулярными друг к другу, не буду вдаваться в
3: почему.
2: И это облегчает анализ. То есть ясно, что близко, что не близко. Но почему именно 12 тысяч?
3: Ну, 12 тысяч, я не думаю, что стоит именно останавливаться на конкретно 12 тысячах. Но вот действительно, да, действительно размерность в несколько десятков тысяч каким-то образом эмпирически оказалась для этого дела пригодной. Может быть, в какой-то момент можно там на пальцах подсчитать, как бы число степеней свободы, которое нужно для того, чтобы, как вы совершенно правильно объяснили, как бы разделить всевозможные смыслы в таком очень текстовом понимании. Потому что вот у чат-ботов они не воспринимают эту последовательность векторов как слова или как предложение. Для них действительно элементы огромного пространства. И операции, которые над ними производятся, это векторные операции. Мы, когда мы оперируем словами и понятиями, мы сознательно, мы так не осмысливаем это. То есть где-то в каких-то подсознательных процессах, которые происходят в мозгу человека, это, скорее всего, именно так. Там тоже векторные представления, но, так сказать, интерфейс между нами и нашим сознанием оперирует символами, понятиями и прочим. Но вот для чат-ботов этого интерфейса нет внутри. Он как бы находится на стыке пользователя и самой системы. А там внутри происходят действительно векторные манипуляции. Поэтому, допустим, пройти какой-то путь от запроса, промпт, так называемый, да, от запроса к ответу, который выдает чат-бот, это действительно какой-то путь в этом векторном пространстве.
2: Хочу снова вернуться к механике того, как устроены модели, но с другой чуть-чуть стороны. Речь идет о машинном обучении. Я так понимаю, что это прямо ваша специальность. То, как AI тренирует понимать картинки. Опять же, это только мои представления. Я расскажу, вы потом поправьте меня. Алгоритм Хорошо. Дает 10 фотографий Никсона, 10 фотографий Кеннеди, президента США, и говорят, какие-какие. И алгоритм смотрит на последовательности пикселей. Ну, я еще раз объясню, что такое. Когда вектор 12 тысяч в мерном пространстве, это просто цепочка из 12 тысяч чисел через запятую.
3: Да.
2: Соответственно, алгоритм тут смотрит на фотографию последовательность пикселей для контекста. В типичном фото на смартфоне 12 миллионов пикселей, по 3 числа на каждый пиксель из-за цвета, это последовательность из 36 миллионов чисел. Вот что такое фотография для AI. В цифровой развертке фотографии алгоритм ищет закономерности, которые позволяют ему потом в произвольной фотографии узнавать Никсона или Кеннеди или отличать кошку от собаки. Мы, люди, прекрасно отличаем кошку от собаки без всяких вычислений, но про AI мы точно не знаем, как выглядит это отличие вот в этих последовательностях чисел. Для меня вопрос, кто-нибудь понимает, как выглядит с точки зрения вот этих чисел отличие кошки от собаки или Никсона от... или чем похожи Никсон и Кеннеди?
3: Скорее всего, нет. Примерно в том же смысле, что мы довольно плохо понимаем, как отличие, допустим, Никсона от Кеннеди или кошки от собаки выглядят на уровне каких-то таких нейронных представлений в человеческом мозгу. Возможно, есть структуры, которые нацелены на какие-то определенные типы признаков, и потом эти признаки объединяются, и вот таким образом вот цепочка абстракции нас приводит к такому вот совершенно зрительному или, допустим, слуховому образу. С моделями искусственного интеллекта, с одной стороны, это проще, потому что мы можем проследить, как вот эти вот векторные представления эволюционируют, когда вот они проходят через слои такой модели. А с другой стороны, действительно, система очень сложная, так что однозначно как-то понять, как возникают вот эти вот абстракции, не очень возможно.
2: Я хочу для себя уточнить до предела. Возвращаясь назад к этому тренингу, тому, как мы описывали тренинг. Инженер, он дает необходимые данные, он говорит, где какие картинки, что означают. Он примерно указывает схему для алгоритмов, как действовать. Но после этого вот этот результат, мы толком не понимаем, откуда он берется. Это как бы по-прежнему черный ящик. То есть и для инженера, который, вот, скажем, самые вовлеченные в строительство AI люди, это вот инженеры, не знаю, Anthropic, OpenAI, они тоже не могут посмотреть на какие-то куски коды или последовательности и сказать, а, вон она, кошка.
3: Механического понимания нет, в том смысле, что мы не знаем точно, каким образом или как определенное представление, определенное понятие будет реализовано в этой системе. Но раньше, когда, например, психологи применяли статистические методы для того, чтобы изучить, скажем, процесс формирования понятий, процесс закрепления каких-то, скажем, привычек или каких-то поведенческих паттернов, для этого использовались методы статистики, так называемый многофакторный анализ. И эти же методы применяются как раз инженерами Anthropic и OpenAI для того, чтобы вот проникнуть вглубь этих систем и понять, как там образуются понятия. И, что интересно, можно ли каким-то образом направлять эти модели в какое-то заданное русло или, наоборот, попытаться удержать, допустим, эволюцию или попадание вот этих вот векторов в какие-то нежелательные области, где смысловые понятия, допустим, каким-то образом противоречат, не знаю, каким-то этическим установкам, которые они пытаются задать этим системам, или из соображений безопасности.
2: Я ловко подвел разговор к вопросу о безопасности, и это зона, где, собственно, начинается политика. Давайте поговорим о вот этом взаимоотношении AI-политики, который всех все больше тревожит. Я хотел начать с разговора об Anthropic, который известен пользователям, широким кругом пользователей, моделью Claude. Anthropic сделал некие новые модели, которые якобы способны очень хорошо взламывать компьютерные системы и, соответственно, могут помочь при взламывании и могут помочь при защите от взламывания. И администрация США запретила экспорт их. И я, честно говоря, для начала я просто не понимаю, как это устроено. Что, собственно, ну, то есть, я понимаю, когда экспортный контроль не запрещает продавать ракеты там или какие-то, но это, если я правильно понимаю, просто файлы с набором чисел.
3: Теперь вот эти вот самые продвинутые модели Anthropic подпадают под действие экспортного контроля. Соответственно, они запрещены к пользованию вне границ Соединенных Штатов. А поскольку у Anthropic нет возможностей проследить каждого пользователя и проверить, действительно ли это гражданин Соединенных Штатов или какое-то зарубежное лицо, то они просто отключили вот эти модели для всех вообще. Ну, как вы знаете, наверное, эта компания была основана выходцами из OpenAI, которые пришли к выводу, что отношение OpenAI к проблеме безопасности, причем понятые довольно широко, об этом можно спорить и обсуждать, какие там понятия безопасности вообще имеют смысл, они сочли это недостаточно серьезным и основали свою собственную компанию, где в основу легли их философские представления о том, как вообще должна выглядеть этика отношений человека и искусственного интеллекта, и вот построение... вся эволюция модели Claude, фактически ее нужно рассматривать в этом свете. Их тактика состоит в определенном таком нагнетании некоторой атмосферы страха, ужаса перед тем, что эти модели могут из себя представлять, если они выйдут из-под контроля, которая опиралась на их имидж именно вот таких ответственных инженеров, которые будут следить за развитием этих моделей, не дадут им выйти из-под контроля, они будут как бы воспитывать эти модели. Там как раз в основу систем типа Claude легла так называемая конституция. То есть это понятие, введенное одним из, так сказать, сотрудников Anthropic, Амандой Аскел, у которой философское образование в Оксфорде, насколько я помню, и оксфордский подход к проблеме искусственного интеллекта основан на концепциях утилитаризма, то есть причинить как можно менее вреда, как можно меньше вреда, максимизировать полезные результаты. И вот на основе этого была выведена вот эта вот идея конституции. Это документ. Система Claude должна сверяться с этим документом, чтобы не причинить вреда, чтобы быть максимально полезной и удовлетворять другим этическим требованиям.
2: Практически три закона робототехники Азимова.
3: Ну, что-то в этом роде, да. То есть такой набор предписаний или заповедей для системы. Это очень интересный документ, который как бы адресован в основном Клоду, но написан так, чтобы вот с ним могли ознакомиться пользователи, так сказать, широкая публика. И вот на этом фоне заявление Дарио Амадея, который
2: глава...
3: CEO, глава Anthropic'а. Тоже такая атмосфера сгущения красок. То есть, если эти системы выйдут из-под контроля, возможны всякие катастрофические результаты, в том числе и для соображения национальной безопасности. Тут уже правительство, оно, так сказать, вспоминая, скажем, Томаса Гоббса, мы будем Левиафаны. Левиафан, так сказать, он будет действовать уже по своей логике и по своим понятиям. И вот эти вот шаги Anthropic'а, которые еще к тому же, тут надо вспомнить их недавний конфликт с Министерством обороны, тоже связанный с их концепцией о том, что вот эти системы искусственного интеллекта не должны использоваться в планировании военных операций, где возможны человеческие жертвы. Сотрудничество между Anthropic'ом и военно-промышленным комплексом, скажем так, осуществлялся через компанию Palantir. В планировании военных операций не использовались средства искусственного интеллекта для того, чтобы принимать решения.
2: О нанесении ударов, которые лишат людей жизни.
3: То есть об этом была статья Кевина Бейкера в газете Guardian. Я Кевина знаю лично, и мы обсуждали с ним вот эти вопросы в процессе написания статьи, когда он работал над ней. Языковые модели использовались в основном для составления каких-то таких сводок, которые представлялись потом уже в командные пункты, то есть в пункты принятия решений, и искусственный интеллект не принимал никаких ключевых решений. Но вот Anthropic, опять-таки, в основе их философии лежит вот это вот понятие недопущения подобных сценариев даже в будущем, поэтому они выступили вот с такими условиями.
2: Несмотря на все сложности взаимоотношения Anthropic сначала с Министерством обороны, сейчас со всей администрацией. Просто да. Anthropic по-прежнему одна из ведущих и ключевых компаний.
3: Они лидируют, да. Конечно. Вообще-то подход администрации президента Трампа к проблеме регуляции искусственного интеллекта до недавнего времени был...
2: Он считал, что не нужно ничего регулировать.
3: Примерно так, да. То есть это как бы невидимая рука рынка, все сама отрегулирует, и мы просто должны быть лидерами инноваций.
2: Мы все время говорим, вот безопасность, опасность. Давайте прямо проговорим, что это такое. Я начну с того, что был, конечно, в понедельник начинается в субботу, там в компьютер заселили бессмертную душу. То есть мы говорим о том, что вот этот черный ящик, про которого мы не очень понимаем, как он действует, даже инженеры, он вдруг неожиданно заговорит и скажет: «Привет, я тоже мыслю и существую». И, кстати, есть анекдот, когда AI станет терминатором, те пользователи, которые были вежливые, говорили «здравствуйте» и «спасибо», их пощадят, а вот остальных, значит, пустят в расход. Мы ожидаем, что AI, в конце концов, как терминатор, уничтожит человечество, потому что не нужно, или просто случайно запустит ядерную войну, или просто все банки и компьютерные тайны выйдут на поверхность. О чем идет вообще речь, когда мы говорим о безопасности? Мы видим, что AI активно используется в войне сейчас в Украине, и украинцы

0: которые оперируют огромным количеством данных. Причем системы теперь общаются с нами через интерфейс уже такой текстовый, интерфейс естественного языка. Мы задаем вопрос, сформулированный не на каком-то формальном таком языке, разработанном специально для этой цели, а просто вот как часть диалога. И нам отвечают на таком же языке. Представляя, что у вот этих систем есть сознание, сказать, так сказать, душа или что-то еще в этом роде. Если вот это предположение позволяет нам более эффективно с ними взаимодействовать, мы начинаем уже об этом не задумываться, а просто оперируем такими вот понятиями. Но смотрите, дело в том, что мы проецируем вот эти все понятия, с которыми, когда мы оперируем себе подобными, мы проецируем эти понятия на вот эти сложные системы, которые нам же отвечают на нашем языке, то тут может такой произойти эффект смещения. Мы действительно начинаем верить в то, что эти системы обладают ценностями, обладают каким-то собственным разумом, похожим на наш, а потом уже может быть такой феномен. Я, кстати, отношусь к этому довольно скептически, к понятию так называемого рекурсивного самоулучшения этих систем. То есть идея такая, что по мере усложнения вот этих вот систем искусственного интеллекта, в какой-то момент такая вот система превзойдет человека во всех аспектах, скажем так, интеллектуальной или когнитивной деятельности. И в тот момент, когда это произойдет, один из аспектов когнитивной деятельности – это разработка систем искусственного интеллекта. Это значит, что системы искусственного интеллекта будут превосходить человеческие возможности именно в разработке последующих поколений этих систем. И этот процесс уже будет тогда лавинообразным. Причем эта идея очень, очень старая. Она появилась уже, наверное, в 50-е годы прошлого столетия.
1: Я думаю, я читал об этом в каких-то фантастических романах. Я сейчас уже не
0: Ну,
1: очень
0: конечно.
1: помню, но я читал что-то такое, что
0: Ну,
1: они...
0: это да, конечно. И у Станислава Лема есть во многих романах, и, конечно, у братьев Стругацких тоже что-то есть. Там у них упоминается «Массачусетская машина». Исследователи построили систему, которая тоже оказалась способной к самоулучшению. И вот они запустили ее. И, значит, там такой текст, что система начала себя вести. Вести, значит, было выделено курсивом. И через несколько секунд было принято решение просто взорвать этот участок вообще и уже об этом не говорить никогда. Но понимаете, это уже такая экстраполяция таких фантастических сценариев, которая, в принципе, может привести к парадоксальным выводам, таким, что вот на системе искусственного интеллекта действительно человечество окажется, допустим, ненужным. Но, с другой стороны, тут же еще есть у тех же братьев Стругацких рассматривается и другой вариант. В книге «Волны гасит ветер». Там, правда, не искусственный интеллект, там просто человечество разделилось на две, так сказать, фракции. Просто активировались некоторые интеллектуальные возможности или физические возможности из развития технологий. Человечество раскололось на большинство обычных, так сказать, индивидуумов, и вот эта вот маленькая часть таких сверхсуществ, и мы им просто станем неинтересны. То есть тут не будет такого, что вот человечество потребляет ресурсы, которые могут быть использованы для чего-то другого. Нет, они просто, им стало скучно с нами, и они ушли.
1: Окей, вычеркиваем терминатора из списка опасностей. Давайте поговорим, что тогда. То есть речь идет о том, что наш мир современного человечества чрезвычайно компьютеризированный, просто выйдет из-под контроля.
0: Да, вот системы, в которые мы встроены, допустим, даже спутниковые системы, которыми пользуемся постоянно, и пользуемся до такой степени, что мы их не замечаем. Как только какая-то такая система выходит из строя, вот тогда уже вот такой системный сбой, мы тогда начинаем уже задумываться о том, что вообще происходит, что делать, какие шаги предпринимать. А когда мы начинаем уже как бы перепоручать ответственные решения каким-то таким распределенным сущностям. Ну, в принципе, в этом ничего нового нет. Это возникновение демократии, других общественных устройств, это построение разных экономических систем, в том числе, например, рыночная экономика, в принципе, тоже такая самоорганизующаяся система, да? То есть у нас есть какие-то правила, по которым игроки, участники рынка взаимодействуют. Есть ценовой механизм, который как бы считается теоретически, сообщает оптимальную информацию о том, что на самом деле происходит. И вот такие вот локальные действия, они самоорганизуются в такую то, что вот Фридрих Хайек назвал спонтанной упорядоченностью. То есть она никем не регулируется и не направляется, она просто возникает из взаимодействия таких вот огромного числа.

0: таких локальных процессов. Но у нас есть процессы принятия решений, ну, скажем, демократические процессы, и когда мы, допустим, идем голосовать, участвуем в выборах, мы взаимодействуем с другими там, членами общества, с участниками всех этих процессов. И если один из этих участников уже направляется огромной моделью искусственного интеллекта, то тут уже непонятно, чьи вообще интересы здесь представлены. Не в том смысле, что у этой модели свои какие-то сознательные, осознанные желания, а в том, что вот мы наделяем эти структуры признаками, которых у них нет. И это определяет наши действия. Это определяет то, на что мы будем согласны в будущем.
1: Означает ли это, что человечество сейчас, ну, по крайней мере, та часть человечества, которая активно пользуется доступом к AI, у людей меняется какой-то подход к жизни из-за этого, и меняется то, как они ведут себя в политически, социально? Я вот не уверен. Я думаю об этом, и я не понимаю, так ли это.
0: Некоторые изменения происходили уже из-за возникновения социальных сетей.
1: Это правда.
0: Почему они происходили? Они происходили потому, что теперь каждый человек может получать новости, информацию, оптимизированную конкретно для этого человека. Мы получаем сигналы, которые подтверждают наши предыдущие, допустим, какие-то представления. Чем больше таких вот подтверждений мы получаем, тем больше мы укрепляемся в нашем сознании правоты, и вот это определяет наши дальнейшие действия. А вот это вот такая атомизация человеческого общения, то есть такое отчуждение. Искусственный интеллект, он же выполняет все эти функции намного более эффективно.
1: Да, он позволит нам гораздо больше иметь информации, но столько, ровно настолько, насколько человек в состоянии перерабатывать. Но я просто к тому, что это не выглядит каким-то чем-то очень страшным, но отлично, люди наконец
0: Нет.
1: будут чувствовать себя более информированными, принимать более информированные решения. Да, может быть, мы знаем все эффекты получения информации через социальные сети, но в конечном счете это больше информации, больше вариаций информации, чем если ты смотришь даже очень хорошую одну программу центрального телевидения.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, отношение к полученной информации, оно меняется. Может притупиться некое критическое отношение к полученной информации.
1: Последняя тема, которую я хотел затронуть, это, собственно, давайте поговорим о самих создателях AI. Еще не так давно, там 10-15 лет назад, это все были достаточно, ну, технологии, которые стоят за AI, были, видимо, давно, но вычислительные мощности были очень далеки от того, что нужно было. Но вот теперь это молниеносно взорвалось. То есть 10-15 лет назад люди, которые сейчас, о которых мы говорим, они просто были ботаниками в университетах или около университетах. А сейчас эти люди, они миллиардеры, а некоторые и
0: Да.
1: триллионеры. И NVIDIA, ну, окей, NVIDIA – это производители чипов, но и OpenAI, и Anthropic – это такие, ну, крупные, большие компании теперь ведущие. Но интересно, что люди, которые, вот они ботаники, они естественным образом, как бы так воспринималось раньше, по большей части это люди скорее левые, думают о благе человечества и голосуют за демократов. Мы сейчас видим, что сильное руководство вот этих всех компаний, оно сдвинулось к республиканцам, и я какое-то время уже размышляю над такой альтернативной политической теорией, что это какое-то новое средство производства, причем для всех. Искусственный интеллект. Все люди в конечном
0: Да.
1: итоге будут его использовать, а если не будут использовать, то потому что не хотят их использовать по каким-то причинам. Там, хотят целыми днями не подходить к компьютерам. Это
0: Ну,
1: средство производства. Но
0: совершенно верно.
1: в каком-то смысле это по-марксистски, оно, это средство производства сейчас принадлежит руководителям этих крупных компаний. Они являются этими новыми капиталистами, они сверхбогатые, поэтому
0: Да.
1: и они тяготеют к республиканцам, поэтому. Как мы скажем, кому принадлежит в заключении этой беседы, кому принадлежит на самом деле AI, как интернет раньше принадлежал, может быть, кому-то там, каким-то отдельным лабораториям, но теперь все используют, и мне кажется, это какое-то народное достояние.
0: Да.
1: Искусственный интеллект тоже будет народным достоянием.
0: Хотелось бы. Тут, кстати, вот эта мысль была высказана папой Львом XIV, противопоставление такой олигархической модели более такому совместному проекту, когда все участвуют в освоении этих технологий и привносят свои ценности и каким-то образом взаимодействуют. Да, вот в его последней документе, в этом энциклике, там были две метафоры. Вавилонская башня, это такой олигархический проект унификации, когда, значит, все человеческие ценности сводятся к какому-то единому языку, который теперь будет находиться под контролем вот таких вот олигархов. И восстановление стен Иерусалима в книге Неемии, в Библии, в Ветхом Завете, это когда это общественный такой проект, когда у каждого есть участок стены, который они восстанавливают, и тем не менее тоже такое вот взаимодействие и сотрудничество.
1: Большое спасибо, Максим. На этом мы на сегодня заканчиваем. Да. Я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Максим Рогинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета, и это «Популярная Америка».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Блокировкам дан задний ход. Правда, частично.
5: Борьба с интернетом – это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина.
4: На российских сайтах запретили авторизовываться через иностранные сервисы, в том числе Gmail и Apple ID. А Роскомнадзор предложил российским айтишникам создать гос-VPN. Те назвали идею стрёмной.
6: Ну нахрена за тобой следить, понимаешь? Чтобы что? Чтобы твои реально нюцы, которые тебе глаши ты отправляешь смотреть или что?
4: Как отомстить за Макс? После удаления национального мессенджера из App Store в России начались проблемы с доступом в App Store.
7: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Несоблюдение требований российского законодательства. Обычно так российские чиновники объясняют блокировку, ну, чего угодно. Но иногда они, заблокированные сервисы, возвращаются. Причем лишь за обещание вот-вот начать соблюдать это самое российское законодательство. Означает ли это гипотетическую возможность разблокировки еще чего-нибудь? Ну, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что да. Но вот проблема. Блокировки иногда работают и в обратную сторону. Так, пользователи продукции компании Apple в России, еще не успевшие скачать национальный мессенджер Max, рискуют остаться без новинки отечественной IT-индустрии. Они, правда, в основном злорадствовали по этому поводу в соцсетях. А чиновники обиделись, и сегодня уже были жалобы от российских пользователей на работу App Store. И сегодня вообще будем много говорить о блокировках и разблокировках. Начнем вот с Roblox. Мой коллега Андрей Шилов продолжит.
8: Разблокировать заблокированное. Хорошую новость об игровой онлайн-платформе Roblox Министерство цифрового развития России объявило 9 июня в жанре официальной позиции. По заявлению Минцифры, Roblox признала, что существующие технологии защиты детей от опасной информации были неэффективны и гарантировала реализацию комплекса мер. Получается, Roblox разрешили вернуться под честное слово. Не сообщается, что Roblox уже что-то сделал. Он только в июне запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. Случаев блокировок и разблокировок в современной России было несколько. Кроме недозаблокированной телеги в 2018-м, когда власти фактически махнули рукой на попытки запретить один из самых популярных мессенджеров, годом ранее запрещали, а потом разрешали менее известные мессенджеры WeChat и Imo. Roblox, казалось бы, вообще не про взрослые дела, а про детские игры. Но в 2025-м, когда попытки властей договориться с разными платформами не принесли успеха, были заблокированы скопом и Telegram, 100 миллионов пользователей в России, и WhatsApp, более 100 миллионов, и Snapchat, до 8 миллионов, и тот самый Roblox с 18 миллионами активных пользователей. Кейс с Roblox объясняли тем, что там, цитата, «создаются условия для совершения противоправных действий».
9: Заблокировали Instagram?
10: Да, в России, да.
9: И мои игрушки, и твои игрушки. У тебя Инстаграм, а у меня Робокс.
10: У тебя тоже заблокировали, что
9: ли? А как еще?
8: Декабрьское видео в аккаунтах блогера Ксении Собчак. Разговор с 9-летним сыном. Но видео заканчивается совсем не грустно для тех, кто знает про сервис из 3 букв.
9: Что ты выкладываешь на Инстаграм, я не назову получать деньги.
10: Ну, я за них получаю деньги-то.
9: Магическим образом, как я играю в Roblox.
8: Сразу же после попытки властей лишить российских детей популярной игры, русскоязычный телеграм-канал Roblox похвастался. Несмотря на блокировку, российские игроки массово обходят ограничения. Но часть россиян доступа к игре все же лишилась. В апреле 2026-го Roblox оценивал их число в 4 миллиона ежедневных пользователей. Что бывает, если цифровое поколение грубо лишить доступа к цифровым сервисам, весь мир увидел осенью 25-го в Непале. Там, после блокировок Фейсбука, Инстаграма, Ютуба, Ватсапа, Икс, Вичата и российского ВК, протесты переросли в беспорядки. Погибли 74 человека, и хотя все спешно разблокировали, в стране смели правительство.
11: Екатерина Михайловна, здравствуйте. Очень чудесные новости, просто лучше некуда. Спасибо вам за содействие в разблокировке Roblox.
8: Потому разговоры о возможном возвращении части запрещенки теперь ежедневная рутина российских чиновников, тем более в преддверии осенних выборов в парламент. Прежнее лицо интернет-запретов, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, после разблокировки Роблокса постит десятки видеосообщений от ликующих детей, получается, благодарных только за то, что им вернули возможность нормально пользоваться тем, чем и так пользуются более 130 миллионов человек во всем мире. История с Роблокс четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов. Отдельно обнадежил избирателей пресс-секретарь президента Песков. В эти же дни неожиданной новостью для властей, привыкших запрещать без объяснений, стало то, что им самим запретили без объяснений мессенджер Max на устройствах Apple.
12: Компания Apple отключает приложение Max, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений. При этом я напомню на секунду, что у нас ежедневная аудитория этого приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно там 25-30% это пользователи устройств на платформе iOS. Да, и вот таким вот, как бы получается, решением, значит, компании Apple ограничивал сразу доступ, значит, больше там 20 миллионов пользователей, значит, айфонов, айпэдов к сервисам национального мессенджера без объяснения причин.
8: Но, как было сказано в том же заявлении Минцифры, власти ведут прямой диалог с разными операторами зарубежных цифровых сервисов. А потому многие полагают, что Макс вернется. Оптимистичный прогноз озвучивает Валентин Петухов, он же Вилсаком, блогер с более чем 11-миллионной аудиторией, обозревающий техно-новинки и новости из мира девайсов.
13: Я думаю, что это с точки зрения политических и достаточно глубинных процессов очень острый вопрос, поэтому Макс вернется в App Store, скорее всего, сделает все, чтобы подобных потом ситуаций не было.
8: А когда Макс вернется, можно будет без опаски им пользоваться, ведь это безопасный мессенджер. Зачем за вами следить? Недоумевает главный технообзорщик всея Руси.
14: Я не очень понимаю, люди говорят, вот за мной будут следить. Вот сидит какой-нибудь товарищ, не знаю, там, водитель автобуса в Рязани. Ну нахрена за тобой следить?
7: Перед эфиром мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Шериным. Он видит в этой отрицательной блокировке Роблокса тактическое отступление властей, но сомневается в том, что обещание выполнить требования российского законодательства приведут к разблокировке и других сервисов, будь то Telegram, Instagram и другие.
5: Это временное отступление, сделанное на несколько месяцев. Потому что впереди так называемые выборы, почему-то власти придают им значение, хотя они заранее все сделали, чтобы их фальсифицировать. И они, в общем-то, как бы идут навстречу народу вот, на короткое время, чтобы его не раздражать. Настолько, насколько вообще Путин принимает какие-то окончательные решения, решение о блокировке Telegram принято. Вопрос только, насколько быстро будут приняты какие-то там решительные шаги, чтобы люди совсем перестали им пользоваться. По-моему, эти шаги сейчас скорее приостановлены, опять-таки, на несколько месяцев. С одной стороны, ради вот пресловутых выборов, а что касается военных целесообразностей, то я не думаю, что это привязывается к выборам. Но, видимо, идут какие-то дискуссии о том, значит, вот насколько большой жертвой будет отказ от Телеграма с военной точки зрения. Возможно, будут какие-то смягчения, возможно, нет, но по состоянию на сейчас от Телеграма решено, я думаю, отказаться.
7: А с нами в прямом эфире IT-эксперт, глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Михаил, здравствуйте.
15: Да, здравствуйте.
7: Вот были сегодня жалобы на работу App Store в России, по крайней мере, сервис сбой.рф именно сбой и зафиксировал. Правда, другие мониторинговые сервисы такого не заметили. Вот на это, про это писало издание агентства. А вот такой технический вопрос. Можно ли, в принципе, нарушить работу App Store в России подручными Роскомнадзору средствами?
15: У Роскомнадзора есть настолько большие возможности делать с так называемым суверенным интернетом что угодно, что они могут сделать что угодно. Заблокировать какой-то сервис, например, всю инфраструктуру Apple, не представляется какой-то там очень серьезной задачей для нормальных сетевых инженеров. Могут, конечно, да.
7: Так, значит, за этим внимательнее еще будем следить, разумеется, поскольку пока это, конечно, выглядит как такая история некой такой мелкой мести за то, что произошло с мессенджером Max в том самом App Store.
15: Скорее всего, так и есть, да, потому что они пытаются как-то на вот эти переговоры, по-видимому, проводить с Максом по поводу возвращения в Store Макса и сказали, наверное, мы сейчас возьмем вас, заблокируем. На что Apple сказал, блокируйте, потому что кому лучше-то будет, да, от любых блокировок, которые осуществляет Роскомнадзор, хуже становится только гражданам России. Вот, ни один солдат НАТО от блокировок в России не пострадал до сих пор.
7: Но империя нанесла свой ответный удар. И так продолжают эти военные метафоры и сравнения. А вот вслед за поражением в первой войне против Телеграма Роскомнадзор отступает в битве с Роблокс. Какие вы видите вот этому причины? Здесь различные и политические такие подоплеки, и история о том, что все-таки довольно-таки молодая аудитория там сидит, но с другой стороны в это время отдыхают их родители и так далее. Но как вы думаете, почему именно вот в этой плоскости вот такое решение было принято?
15: Если бы в Роскомнадзоре и вообще в правительстве Российской Федерации были люди, которые бы рассуждали рационально, то вообще никаких бы, конечно, блокировок бы не было вообще. То есть рационально они бессмысленны. Вот. А комментировать иррациональное решение, как-то, наверное, тоже не очень, наверное, удобно. Очевидно совершенно, что с блокировкой Роблокса, что и с разблокировкой Роблокса, это были какие-то абсолютно иррациональные решения, которые были приняты, как это принято говорить, в одну каску, да, кто-то там просто вот отмахнулся, нам не нравится Roblox, поэтому мы возьмем его, заблокируем. Внезапно выяснилось, что это носит какой-то политический характер, что это пострадали, это, собственно, дети, причем дети, очевидно, есть и у всех этих чиновников, которые занимаются блокировками, вот, они решили, видимо, шаг доброй воли проявить. Я не знаю, опять же, что там у них происходило. Я понятия не имею о каких-то мотивах, почему они так поступают. Вот. Возможно, например, это какой-то, опять же, там переговор, что не настолько мы плохие. Помните, тоже на встрече с Ашмановым, на встрече с бизнесом, да, какой-то представитель Роскомнадзора сказал жене Ашманова, что не такие уж они и плохие. Они, видимо, показывают, что не такие уж они и плохие.
7: И, видимо, с историей с ударением мессенджера Макс, это, наверное, что-то было в стиле «Анаста за что?». Это же вроде бы наше заклинание.
15: Как вы видите, это наверное.
7: У нас сегодня, на самом деле, еще очень много новостей о блокировках, об ограничениях, запретах. Каким-то удивительным образом именно сегодня, на этой неделе, их очень много так собралось, в том числе в рамках некоторых законотворческих инициатив российских властей. И вот если с App Store все не так однозначно, но все-таки вот есть еще одна плохая новость для юзеров яблочных продуктов. Владельцам российских сайтов запретили авторизовывать посетителей через иностранные сервисы и использовать зарубежные сертификаты. И довольно стремительно этот законопроект приняла Госдума во втором-третьем чтениях буквально за один день. Заканчивается сессия, заканчивается срок полномочий, в конце концов грядут парламентские выборы, и вот бешеный принтер включается на максимум. Довольно-таки традиционная сама по себе история, это я метафорически, разумеется, все это рассказываю. И что означает этот законопроект? Что площадка любая, любой совершенно российский сервис, должна убрать вообще авторизацию, к примеру, через Apple ID. Она довольно простая в применении, и там даже пароли помнить совершенно не обязательно, и это явно ударит по тем, кто в последнее время был не склонен доверять российским сервисам с российскими доменами, к примеру, все, кто держал аккаунты на Gmail или на каком-то другом сервисе зарубежном. И подробнее обо всем об этом расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
16: Обсуждение государственного VPN началось на фоне растущих проблем с доступом к зарубежным ресурсам и сервисам у российских разработчиков. Они все чаще теряют доступ к GitHub, Figma и другим сервисам из-за борьбы российских властей с обходом блокировок. По данным The Bell, Роскомнадзор на закрытой встрече с крупнейшими IT-компаниями предложил создать единый государственный VPN для пострадавших айтишников. Предполагается ограниченный доступ к одобренным государством сайтам, но с сохранением контроля и фильтрации трафика. Билайн уже открыл абонентам прямой доступ к зарубежным сервисам, которые ушли из России, но не заблокированы Роскомнадзором. Это первая практическая реализация белого VPN.
17: Было много обсуждений с регуляторами, техническая, организационная часть. Могу сказать, что эта идея нашла поддержку.
18: И заблокировать из-за рубежа доступ через него смогут легко. И сама идея выглядит стрёмно. Пока вся страна мучается из-за отсутствия нормального интернета, получается, появится каста привилегированных с полноценным доступом. А кто будет решать, кто достоин доступа, а кто нет?
16: Одновременно с этим власти обсуждают ограничения на использование зарубежных почтовых сервисов. Госдума на этой неделе сразу во втором и третьем чтениях узаконила штрафы для владельцев российских сайтов и приложений за авторизацию через иностранные программы. Штрафы составляют до 20 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для компаний. Под ударом могут оказаться Gmail, Outlook и другие популярные платформы. Власти объясняют это вопросом безопасности и цифрового суверенитета. Однако, по мнению журналиста-расследователя Марии Коломыченко, делается это с другой целью.
19: Российские власти очень хотят, чтобы все-таки в Рунете все могли быть деанонимизированы. То есть в случае, если вы что-то не так написали, что-то под своим аккаунтом сделали, то, что не понравится там российским спецслужбам, они должны иметь возможность установить, кто скрывается за этим аккаунтом. И, естественно, когда это почта на российском сервере, то есть условного там Mail.ru или Яндекса, им довольно просто установить, кто за этой почтой скрывается.
16: Для миллионов россиян это означает новые сложности. От регистрации на иностранных сайтах до работы с банковскими сервисами и международными платформами. Роскомнадзор стал действовать жестче. Вместо блокировки отдельных IP-VPN-сервисов, он теперь пытается фильтровать зашифрованный интернет-трафик на более глубоком уровне. Для этого используются ТЦПУ – специальные технические системы, которые анализируют соединения и пытаются выявлять VPN-туннели по их поведению. Из-за этого под ограничения попадают не только VPN, но и обычные легальные сервисы. Соединения с крупными хостингами и облачными платформами иногда обрываются, из-за чего у сайтов и приложений возникают сбои. Некоторые VPN-сервисы маскируют свой трафик под обычные российские ресурсы, из-за чего обновление систем фильтрации Роскомнадзора приводит к сбоям и у отечественных облачных провайдеров. О проблемах уже сообщили Selectel, Beget и TimeWeb.
17: Данная проблема носит плавающий характер и связана с обновлением настроек ТСПУ со стороны РКН. Проблема затрагивает не всех наших пользователей и зависит от сочетания оператора связи, региона и используемого браузера. Также в настоящий момент схожие проблемы наблюдаются у пользователей и других крупных провайдеров инфраструктуры.
16: Под ограничения нередко попадают и обычные мобильные приложения, API-платформы, мобильные видеосервисы и даже банковские приложения. Борьба с обходом блокировок давно превратилась в отдельную индустрию. По данным Верстки, на эти цели государство тратит миллиарды рублей. Не только на техобслуживание, но и на зарплаты чиновников.
7: Политический аналитик Сергей Шелин, мы с ним поговорили до начала нашего эфира, уверен, курс на блокировки никуда не делся. Более того, он считает, что дело далеко и не только в усиливающейся роли Федеральной службы безопасности.
5: Мое мнение, которое я уверен, не все, с которым я уверен, не все согласятся, заключается в том, что это не про, что вот борьба с интернетом это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина. А для Путина это не есть какой-то личный опыт, он абсолютно чушь всему онлайновому. Он это подтвердил вот буквально там на прошлой неделе, когда поведал, что вот открытое письмо Зеленского ему дважды подсовывал там его пресс-секретарь в виде какой-то бумажки. То есть он даже, ему даже в голову не пришло, что он может посмотреть его в онлайне. Он живет среди в мире бумажек. Так что я думаю, что такое решение он, насколько возможно, принял. И он крайне редко в таких случаях отменяет свои запреты.
7: Тему продолжим с IT-экспертом Михаилом Климаревым. Михаил, вот как вам перспективы такого Росгос-VPN-а?
15: Немножко запутано у вас в этом вашей подводочке все было в сюжете. Вот там все в кучу смешано. Но окей, по поводу именно Гос-VPN-а. Ну, во-первых, это действительно проблема. Любая блокировка в интернете, в российском интернете, приводит к тому, что хуже живется именно россиянам и бизнесу в частности. Вот. А те блокировки, которые сейчас устроил Роскомнадзор с этим оборудованием, с этими машин learning, они используют машинное обучение, в том числе для того, чтобы блокировать VPN-ы, с серыми списками, совсем непрозрачно, как это все делается. Вот. А получается, что ну, проблемы возникают у всех. И чем больше они будут блокировать, тем больше будет проблем. И счет уже, мне кажется, пойдет уже не просто там на какие-то, вот у вас не работает сервис какой-то. Нет, счет идет уже на процент ВВП. Там не растущего ВВП или наоборот потери от ВВП. Вот, и пока просто ну, не понимают эти все чиновники, да, которые там пытаются регулировать интернет. Но вот у них возникла соответствующая проблема, потому что разработкой сейчас заниматься в России действительно невозможно. Потому что ну, в России, хотя есть, безусловно, какие-то свои там школы программистов, известные, там, не знаю, школы математиков. Вот. Но, тем не менее, это даже ну, в численном выражении, это всего там процент от мировой экономики. 2%, может быть. И, тем не менее, это, ну, это в 100 раз, в 50 раз меньше, чем все остальное. Соответственно, если вы не будете использовать то, что делается в остальном мире, вы будете просто отставать. Вот эта вот вся идея с импортозамещением, она вот прямо как бы выпукло показывает, что эта идея не работает. И, соответственно, для того, чтобы хоть как-то увеличить производительность, собственно, вот этих людей, которые занимаются разработкой каких-то систем, в том числе и военных, к слову говоря, им просто необходимо для того, чтобы у них был интернет. И они будут эту дырочку себе как-то ковырять. Как они это будут делать, я не знаю. Вот. Плюсом ко всему, Россия, безусловно, отстает вот в этой AI-гонке, гонке за искусственным интеллектом. Просто несопоставимо развитие искусственного интеллекта во всем мире, и с Россией просто ну, даже сравнивать-то нечего. Вот. И все это вместе как бы накладывается на то, что им надо на самом деле вот какой-то гос-VPN делать. И это примерно такая же ситуация, какая была с так называемыми белыми списками. Помните, да, в прошлом году, это где-то в сентябре они начали эти белые списки, но они ведь появились не от того, что они хотят, там, чтобы вот люди пользовались только Яндексом. Нет, безусловно. Они хотели для того, чтобы как бы, эти белые списки появились как реакция на то, что когда нет вообще никакого интернета. И вот тогда они придумали вот эти белые списки. Сейчас ровно та же ситуация, это ровно та же самая идея. Давайте вот мы для своих это сделаем, а все остальные пусть вот вроде как бы в заблокированном интернете сидят. Вот. Идея не новая, это сейчас используется в Иране, это называется у них профессиональный интернет. И надо сказать, что это все выглядит на самом деле очень некрасиво, потому что для того, чтобы зайти и использовать базовые какие-то сервисы, вам надо, ну, в Иране, по крайней мере, это сделано, надо получить справку от Мулы, я не шучу. Вот, и с этой справкой прийти в КСИР, где в справке написано, что вы там 5 раз совершаете этот намаз, или не знаю, как это называется у мусульман. И только после этого вам могут и не дать, за довольно большие деньги, но относительно доступ к свободному интернету. И то за вами будут еще следить, наблюдать. И при первом же попытке, там, не знаю, поставить себе VPN или там, не знаю, зайти на какой-то запрещенный сайт, вас этой возможности лишат. Вот так это выглядит, гос-VPN. Но, очевидно, в эту же сторону двигается Россия, учиться-то больше ведь не у кого.
7: Михаил, простите, дилетантский вопрос в этой ситуации. Ну, то есть, вот вы упомянули, что разработкой сейчас заниматься невозможно практически в России уже получается. Но почему? То есть, казалось бы, люди максимально технически подкованные, опять же, дилетантский такой взгляд на эту ситуацию, вполне себе могут обзавестись средствами обхода блокировок куда поинтереснее и поэкзотичнее, что ли, чем обычные пользователи, и, собственно, воспользоваться ими. Тавтология получилась такая вынужденная. Но, тем не менее, и прийти в те сервисы, которые им крайне нужны для их разработки. Или как это устроено? Почему здесь не получается вот одно с другим состыковать?
15: Понимаете, когда есть промышленная система разработки, когда сидит много-много людей, у них есть определенные правила, регламенты и так далее. Да? То есть одни делают одно, другие делают другое, и они должны обмениваться между собой информацией. Это же не один человек какую-то разработку ведет, да? Их там масса, коллектив. Вот. И плюсом ко всему они ведут эту разработку там, над какими-то вещами, которые должны быть обеспечены безопасность. Ну, там, банковские особенно какие-то приложения с финансами связанные, с медициной, с военкой. Вот. И, соответственно, они не могут у них регламенты не позволяют устанавливать себе какие-то дополнительные средства обхода блокировок. VPN на рабочем месте поставить нельзя, потому что придет служба безопасности и накажет. Поэтому никто, разумеется, никаких VPN-ов на рабочем месте не ставит. Потом, в конце концов, зачем на рабочем месте я буду ставить VPN и каким образом, да, нарушая вот эти все регламенты внутренние. Вот, когда, как бы я просто могу развести руками и ничего сделать не могу. Вот. И мотивация-то как бы у людей тоже не самая серьезная. То есть это становится действительно проблемой.
7: И вот хочется перейти к этому законопроекту о запрете авторизации через иностранные сервисы. Пока мы называем его законопроектом, потому что он прошел Госдуму, мало сомнений в том, что он также легко проскочит и Совет Федерации, и подписание от Владимира Путина. Вот мы в сюжете упомянули ключевые и очевидные последствия, ну, по крайней мере, которые напрашиваются. Это просто вынужденный переход российских пользователей на российские же софты, будь то Яндекс.ру, еще какие-то другие, почти Mail.ru, в конце концов. Можно такое еще тоже припомнить, такого динозавра. Ну, а на ваш взгляд, что мы здесь упустили? Как это бьет по вот обычным юзерам?
15: Вы упустили то, что это не первый такой закон. Вообще закон о запрете регистрации на этих всех сайтах, он был еще принят в 23-м году. И в 24-м году, 1 марта, он должен был вступить в силу 1 января 24-го года, там что-то пошло не так, и он вступил в силу 1 марта 24-го года. И тогда трафик, допустим, на Gmail, ну то, что мы видим в открытых данных, можем посмотреть, трафик на Gmail из России упал в 2 раза тогда уже. То есть это не первый такой закон. Этот закон всего-навсего ужесточает вот эти штрафы для сайтов, которые еще не убрали со своих ресурсов. Вот эта кнопка Single Sign-On, да, когда, помните, кнопку нажимаете, я подключусь через Google, и вот эта вся инфраструктура Google, она вам позволяет подключаться. Вот. Сделано это там, опять же, не для того, чтобы не для какой-то слежки, эта слежка в другом немножко месте делается и по-другому. Вот. Это сделано для того, чтобы как бы защитить себя от... сами себя напугали, сами проблему начали решать. Таким, как обычно, таким вот армейским способом. Что якобы, если там все пользователи будут использовать для подключения к каким-то ресурсам, не знаю, инфраструктуру Google или Apple, вот, а в один прекрасный момент Google и Apple отключат им доступ, то вот там миллионы пользователей потеряют возможность подключиться к этому ресурсу какому-то. И вроде вот как бы они таким образом заботятся о пользователях. С другой стороны, опять мы это тоже видели на примере Ирана, в случае вот таких вот запретов на самом деле вырастает только большинство, очень сильно вырастает мошенничество и всевозможный скам и распространение вредоносного программного обеспечения. Вот это, практика Ирана прям показывается. Что вы еще забыли? Еще в этом законе тоже как бы почему-то журналисты это показали, им показалось как-то не очень, видимо, важным. Вот, но в том же законопроекте первым пунктом идет увеличение штрафов за неустановку СОРМа. Вот где идет как бы слежка. СОРМ – это система оперативно-розыскных мероприятий, которая разрабатывает ФСБ. Но операторы должны покупать, операторы связи, должны покупать это оборудование за свой счет, опять же, у того же самого ФСБ. И, естественно, там стоимость этого оборудования завышена в разы. Естественно, что это все на самом деле не работает. В качестве такого теста по поводу того, что СОРМ не работает, вспомните хотя бы один громкий какой-то случай, чтобы с помощью СОРМа, именно вот прям СОРМ бы фигурировал, нашли какого-то, злодея, шпиона и так далее. Такого нет. Вот. Это все просто вот обременение оператора связи с тем, чтобы выкачать, во-первых, из них деньги вот, за счет покупки бессмысленного оборудования. Во-вторых, чтобы уменьшить число этих операторов. Так вот, штрафы за неустановку СОРМа, они увеличились кратно. И сейчас, по-моему, там минимум, я сейчас могу ошибиться в цифрах, по-моему, минимум 5 миллионов рублей. Вот для там, какого-то, Ростелекома эта сумма такая не сильно опасная, а вот для мелких операторов, которые работают в сельской местности, в небольших городах, 5 миллионов рублей – это довольно большая сумма. Ну и сам, опять же, СОРМ тоже примерно таких же денег стоит. То есть это, по сути дела, идет такая тенденция буквально по уничтожению мелких операторов связи, мелкого, опять же, бизнеса, буквально уничтожение их вот в пользу монополистов. Напомню, опять же, нашим зрителям, которые, может быть, не помнят такого слова, как монополия, и почему монополия плохо. Монополия плохо – это то, что как раз создается именно суверенная ситуация, суверенным в этом будет в смысле монополист, и он сможет выставлять любые цены, любые условия договора и так далее. Это мы, в принципе, уже начинаем наблюдать.
20: А вот не связано, у нас с вами заканчивается время эфира, но я хочу успеть вам задать этот вопрос. Вот то, о чем вы говорите, это постепенное, по сути, возможно, физическое снижение количества операторов, оно как будто бы указывает на желание Роскомнадзора, ну, просто меньше приходится контролировать, получается. То есть операторов большая пятерка, всего лишь 5 компаний, которые стоит контролировать, но ведь операторов, которые вот домашним интернетом занимаются, и гораздо больше. Может быть, дело в этом?
15: Да. Именно так. Они хотят уменьшить число операторов связи, число субъектов, которым надо, нужно управлять. Вот. И там же у них еще работают так называемые прикрепленные сотрудники ФСБ, вот, которые как бы ходят. Их в каждый офис не посадишь. Всего операторов связи, ну, там было до начала войны было 3500. Вот, ну, по всей России. А сейчас их там, по-моему, сократилось число. Последний отзыв лицензии, по-моему, около 1500 лицензий было.
20: И это очень много. Михаил, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я благодарю вас и за ликбез, и за факт-чекинг. Это действительно очень сильно расширяет нашу картину вот с этими блокировками. На этом на сегодня все. В следующий раз увидимся с вами в понедельник. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов – уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в XX веке. Как он сам говорит, его книга написана жителем автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
5: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Да? Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он был совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой – менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
6: А про Горбачева?
5: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкос, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и не художественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
6: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваш коллега по Карнеги Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из условно топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
5: Это да.
6: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
5: Как? Это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушки. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связана с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себе автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, ослабления умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это. Да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, не знаю, в революционную ситуацию. Это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как это называется, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс. То есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение население к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
6: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
5: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там, да, россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная цепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
6: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит ко второй службе и ничего не может сделать. это уже тот же момент, как у Брежнева? То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда?
3: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева, потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну вот там, упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, даже членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, в которой реальный властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
6: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
3: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, в крайнем случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
6: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
7: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
6: Почему он изменился?
3: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
6: Я уверен, что такие есть.
3: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже неравнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
4: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
6: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом. Но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну. Они имеют в виду…
3: Конец режима.
6: Конец режима, конечно. Но они боятся… И они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например, у меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
3: Ну, типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны и индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
6: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить? То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
3: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да, это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Но здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит: сюда вы идете, сюда вы не идете, если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили: да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально, нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательства, которые берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательства. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. И ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессий позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы, иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Ну, совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
6: У вас

0: собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает, с чем он имеет дело. Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми примерно. Такая была конструкция.
1: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
0: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
2: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
0: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
2: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте, на какой режим и на какую страну похоже сейчас наибольшим образом вот из истории?
0: Российская автократия родилась, это в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке, тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом, Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того,

0: Большинство новейших диктатур таковы, если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры, распространенные, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности, ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там, часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру, потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера, и часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией, рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну, вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев» с лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидую чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
1: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Угу. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
0: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален, и если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которые в автократии касаются немногих. А вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя? Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, в кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости. И, ну, адаптироваться и к этому тоже.
2: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Говорит «Радио Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
7: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
8: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
7: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
8: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
7: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, но это могли бы назвать сожительством, наверное.
8: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
7: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
8: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
7: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гостьей подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
6: Я мама двоих детей в эмиграции, уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
7: А чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
6: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно — растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
8: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
6: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила. Я абсолютно на них не в обиде. Это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что как бы они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку. Я была в таком отчаянии. Мне было безумно стыдно просить об этой помощи. Но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщина, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого. И оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке. С две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 2020 год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
7: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
6: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
7: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
6: Моей дочке было 1,5 года, младшей, а старшему сыну было 4,5-5, вот у них 3,5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Даже в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово. А тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
7: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации вообще? Пытались там искать помощь?
6: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
8: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
6: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которую я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги. То он такой говорит, ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе. Я говорю, хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках. Но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить. Он говорит, давай. И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит, а я не буду тебе платить, хочешь, приезжай, живи тут. Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала, снимала квартиру, и вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила, вообще по моей семье, мы всей семьей в итоге эмигрировали из России, и мои родители, и мой родной брат, и уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход, этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира. То есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросам феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое. По сути, я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать, ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там, социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. В итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там три и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружку подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
7: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
6: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
7: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
6: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание и верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти, это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая мигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться и мигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
7: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
6: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь, а в целом аудитория меня благодарит своим вниманием, и я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем, то есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять мои услуги по продвижению, все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
8: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали мы, а кто вы помимо вас?
6: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
7: Разработчики у вас мужчины или женщины?
6: Разработчики у нас мужчины.
7: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
6: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да? За деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин, но они готовы помогать.
8: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
6: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он мне прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня было приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы Я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. И то есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
7: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
8: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Весной следующего года в издательстве Ивана Лимбаха выйдет перевод книги «Хелла» чешского филолога Алены Махониной. Это роман, основанный на документах, собранных в российских архивах. Хелена Фришер, прообраз героини романа «Хелла», была арестована в Москве в ноябре 1937 года вместе с мужем. Он был приговорен к расстрелу как враг народа, а Хелена провела 10 лет в лагерях и 9 лет в ссылке. С Аленой Махониной беседовал Александр Вагнер, а начнем с цитаты из книги «Хелла».
3: «Был морозный январский день. Морозный до такой степени, что, наконец-то, пару часов светило солнце. Поэтому из-за его интенсивного свечения, преломлявшегося в свежих снежных сугробах, я совсем ничего не видела. Вслепую, по узкому обледеневшему тротуару, я направлялась в гору к архиву при музее ГУЛАГа, государственную институцию, которая незаметно превращает частную память во всеобщую, а значит, уничтожает историю. Там хранится рукопись воспоминаний Хеллы, несколько ксерокопий документов, связанных с ее изданием, и пара мне по большей части незнакомых снимков. Не знаю, что нового я там в этом морозном январском дне 2022 года надеялась обнаружить».
4: Это цитата из книги «Хелла» русистки Алены Махониной. Книга в этом году в Чехии получила самую высокую литературную награду – премию «Магнезия Литера». Исторические события, то есть время накануне войны России против Украины, начавшейся в феврале 2022 года, аннексия Крыма в 2014 году и протесты на Болотной площади в 2012 против фальсификации президентских выборов в России, также описаны в книге. Их наблюдает в Москве автор Алена Махонина, и они сливаются в единый поток времени со сталинским процессом над супругами Фришер, а затем годами, проведенными в ГУЛАГе, главной героиней повествования. Хелла – уменьшительное от имени Хелена. Хелена Фришер приехала в СССР из Чехословакии вместе с мужем, польским инженером. Они повторили судьбу многих поверивших советской пропаганде убежденных коммунистов. Как жена врага народа, Хелена Фришер провела в лагерях ГУЛАГа 10 лет, затем еще 9 на поселении. Она не вернулась в Чехословакию и осталась жить в Советском Союзе. Ее муж был расстрелян 16 сентября 1938 года во время показательного процесса, впоследствии признанного незаконным. Но мужа Хелене Фришер эта реабилитация не вернула. В 2017 году в Чехии вышел сборник переводов стихотворений Хелены Фришер, написанных на немецком языке, и прозы, написанной на русском языке. Частью этого сборника были и переводы писем, которые Фришер писала своей подруге, с которой провела в заключении несколько лет, писательнице Тамаре Петкевич. Эти письма Алена Махонина включила в свое повествование. Они были и источником ее размышлений о Хелене Фришер. В книге есть и материалы следственных дел, сохранившиеся в российских архивах. Материалы дела Хелены Фришер и ее мужа, расстрелянного в 1938 году в СССР.
3: Книга Тамары Петкевич у меня оказалась случайно. Это определенно произошло без какой-либо связи с романом Вейля, хотя его празднично грозящая атмосфера московской повседневности не рассеялась, а наоборот, в этой атмосфере сгущалась и расширялась, и таким образом каждое лагерное воспоминание как будто было ее неотделимой частью, напоминанием, предостережением о возможных последствиях. Я купила эту книгу, очарованная мягким и настойчивым голосом автора, звучащим как будто на грани плача, голосом, который одновременно где-то глубоко внутри застенчиво смеялся и давал надежду. Я услышала его во время повтора одной из передач по радио, которую автоматически включаю каждый раз, когда оказываюсь на кухне. Голос этот приглушил струю воды, под которой я избавляла морковь от земли. Это было осенью 2014 года в Москве, после победной олимпийской кампании в Сочи, после аннексии Крыма, в отчаянии.
4: Еще один параллельный мир в романе – это литература. Литература главной героини, представленная ее письмами Тамаре Петкевич, литература о самой героине, роман «Москва. Граница» чешского прозаика Иржевейля, в котором Ри – главная героиня и есть прообраз Хелены Фришер, а также литература как часть жизни, прочитанные книги и размышления о них, параллели между реальностью, окружающей действительностью и виртуальной реальностью, в данном случае книжной.
3: Москва Иржевейля, Москва иностранцев, которые приехали сюда работать, Москва россиян, которые с подозрительно большой радостью кружат вокруг этих иностранцев, мне, несмотря на значительную временную удаленность, казалась доверительно знакомой. Тем более я и сама была иностранкой, не первый год работающей в Москве. К тому же это были как раз те два пассажа о Москве, которые одни из немногих в книге помечены и первой читательницей этого мной присвоенного экземпляра. О Москве в них было написано как об огромном, чужом, равнодушном месте, из-за которого главную героиню, маленькую и беззащитную, несчастную и слабую Ри, настигла страшная меланхолия. Это был страх неизвестности из-за всеобщей дисгармонии, из-за невозможных, даже чудовищных комбинаций, из-за других и непостижимых порядков, которые кому-либо извне кажутся хаосом и в итоге являются хаосом.
4: Перевод на русский язык книги Хелла вскоре будет опубликован в России издательством Ивана Лимбаха. Писательница Алена Махонина рассказала о том, как возникал роман и почему судьба Хелены Фришер настолько заинтересовала ее, что она посвятила сбору материала для книги 10 лет.
5: Я сама очень часто задавалась этим вопросом, почему именно меня это прямо, не знаю, так засосало, если так сказать. Трудно сказать, это все начиналось как-то постепенно, и чем больше я погружалась, тем больше меня как бы эта история привлекала. Даже не столько материалами, которые я открывала и обнаруживала за эти 10 лет, а скорее вот всем тем, чего как раз мне не хватало в этой истории. И мне кажется, написав эту книгу и проведя вот 10 лет с Хеллой, тех белых мест, которых осталось все равно как бы очень много, и в принципе можно было бы как-то продолжить и посвятить Хелле еще вот следующих 10 лет, но в какой-то момент я подумала, пора останавливаться. Ответ на вопрос, почему именно вот эта история, я действительно не знаю, потому что когда я, например, разговаривала с людьми, с историками из мемориала, они мне прямо так сказали, что что вот одна из таких обычных, в принципе, историй, иностранка приехала в начале 30-х годов в Советский Союз, как она могла? Это ее история еще закончится, чем вот лагерями и расстрелом мужа. Да? Так что история, в принципе, как бы не совсем необычная, но для меня она была все-таки важна, потому что каким-то образом переплетается с моей судьбой. Ну или, по крайней мере, какие-то такие сходные моменты я в жизни Хелены Фришер и своей наблюдала. Можно сказать, что касается, скажем, такой повседневной жизни в Москве и такой, скажем, невозможности от этого места оторваться, зная, что это все-таки как бы место становится все более и более опасным.
4: А вот то, что вы говорите про белые места, и та как бы история судьбы Хелены Фришер, которая вам открылась, все-таки больше белых мест или больше того, что вам все-таки удалось раскопать и найти в архивах?
5: Это очень трудно сказать, потому что вот материалов очень много. У меня очень много материалов, в основном как бы о ее жизни после ее ареста. Там и материалы, как бы касающиеся ее ареста, и протоколы допросов, и потом уже воспоминания самой Хелли. И такой основной пласт материалов, который, собственно, и стал, мне кажется, одним из главных импульсов для написания книги, это письма, которые Хелла писала своей подруге Тамаре Петкевич. Она их, ну, по крайней мере, те письма, которые у меня есть, они с начала 50-х до конца жизни Хелены Фришер, то есть до 84-го года. И это такой очень эмоционально загруженный материал, который невозможно, мне казалось, было передать по-другому, чем вот каким-то таким литературным способом их переработать, скажем, да. Так что вот это очень много материала, но что касается жизни до ареста, основные свидетельства – это такие не совсем надежные свидетельства. Это роман чешского прозаика Иржи Вайла «Москва граница», это, в принципе, в котором Хела стала прототипом главного персонажа Ры. Ну, это такой материал, который я могу использовать как автор литературного произведения, фикшена, но это материал, который, естественно, не годится для какого-либо исследования. И вот в этой части для меня все равно остается как бы очень много белых мест, на которые я, наверное, уже никогда не найду никаких ответов, потому что нет людей, которые могли бы свидетельствовать, и документов тоже, по крайней мере, сейчас как бы нет.
4: Когда вы впервые узнали ее имя, этого человека, и с чего начался ваш путь к книге?
5: Мой путь к книге начинался с разных таких. Было очень много разных импульсов, но так как я сижу на свободе, то мне кажется уместным упомянуть один из таких импульсов. Это была передача Дмитрия Волчика, в которой было интервью с Тамарой Петкевич. И я ее слушала между какими-то делами, и вдруг услышала этот голос, такой очень яркий, даже радостный, светлый. И этот голос, он как-то вообще не соотносился с тем, о чем шла речь, потому что речь шла о лагерях, и тут такой необычный оптимизм в голосе, как бы не в словах самих, а в голосе. И меня это просто поразило, и, дослушав передачу до конца, я сразу купила себе воспоминания Тамары Петкевич. Пока успела их прочитать, то у меня их мой муж забрал и прочел первым. И он мне сказал, что там встретил описание чешки, которая приехала в начале 30-х годов в Советский Союз со своим мужем, и что ему кажется, что это могла бы быть женщина, которая стала прототипом романа Иржи Вайла «Москва граница». Ну и тогда я уже прочитала эти воспоминания, и потом узнала, что у самой Хелены Фришер есть свои воспоминания, и в принципе как бы все. Это уже было положено этому начало. Я тогда, правда, писала только послесловие к чешскому изданию воспоминаний Хелены Фришер, которые вышли в переводе Радки Рубилиной. И тогда я начала работать и с письмами Хели. И тут я поняла, что ни в какое послесловие это не уместить. Да? И что с этим надо работать по-другому, что это тоже такой очень личный материал, который тоже трудно как-то поместить в какую-то научную статью. И он действительно какой-то очень личный для меня. Не только как бы личный для самой Хелены и для меня. И поэтому я решила, что это, в принципе, может лечь в основу какой-то моей художественной книги.
4: И вы начали искать в архивах, да, или нет?
5: Я начала искать в архивах, но я вообще начала как-то думать, как вот выстроить этот рассказ про нее. В это время я как раз переводила книгу Марии Степановой «Памяти». И, в принципе, я это и признаю в самой Хеле, что она стала тоже таким одним из таких импульсов для написания книги, потому что это тоже как бы книга о поиске своих родных в лекарне своих, да. И, в принципе, как бы в таком духе мне хотелось рассказать о Хелене Фришер.
4: Вы еще упоминаете и Платонова, который писал о том, что письма и любовные записки являются литературой. Вы это потом решили эти письма все-таки в практически неизменном формате сделать частью книги, потому что действительно ваши размышления, они, в общем, параллельно идут с переводами тех писем, которые вы публикуете.
5: Рассказ Платонова «Однажды любивший», и он как раз там задумывается над тем, насколько личная переписка может быть интересна кому-то, кому она не адресована, да. И он как бы выстраивает этот свой рассказ из своей личной переписки с женой, немножко как-то перерабатывая письма, только слегка. И я тоже, в принципе, задавалась вопросом, да, что мне делать с этими для меня очень ценными письмами Хелены Фришер, но насколько они могут быть интересны как бы человеку, который не настолько погружен в тему. Если их просто так взять, публиковать или публиковать в переводе на чешский, то все-таки понадобится очень много комментариев. И это может, на мой взгляд, немножко как-то убить все это прекрасное. Так что я просто выбрала те письма, которые я считаю самыми такими содержательными, и включила их в свою книгу, в свой рассказ.
4: Интересно, что в этих письмах довольно мало или почти, если я правильно помню, не упоминаются вот вообще опыт ГУЛАГа, да, что он как-то в стороне находится, да, там в основном эти письма, они крутятся вокруг жизни вот нынешней, да, которая уже была после лагеря.
5: Это точно, там единственное, что в связи с лагерем упоминается, это всегда дата 19 ноября 1937 года, когда была Хелена Фришер и ее муж, когда они были арестованы. И она от этой даты ведет всегда такой отсчет своей жизни. И она на протяжении всех этих 40 лет, когда она пишет, она, когда подходит вот ноябрь, она очень часто повторяет, я не знаю, сейчас это вот такая и такая годовщина конца моей жизни, да. Это единственное, как бы, упоминание. Ну, там упоминаются очень часто друзья общие, лагерные, да. Но надо понимать, что Хела с Тамарой Петкевич, они общались и помимо этих писем, да, что, может быть, они созванивались, и много чего как бы прозвучало за пределами того, что сохранилось на бумаге.
6: Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
2: На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш гость Алена Махонина, автор книги «Хелла». С ней беседует Александра Вагнер.
4: Проза, или я, может быть, так поняла, что ваша проза – это скорее документальное, да, чем художественное произведение. Вы, когда писали книгу, вы задавали себе вопрос о том, что это за жанр, да, это документальная проза, или все-таки это художественное произведение?
5: Нет, это, безусловно, художественное произведение, да, основанное на очень как бы большом количестве документального материала. Я даже для себя это определила как автофикшн, потому что помимо того, что книга рассказывает, пытается рассказать судьбу Хелены Фришер, она параллельно рассказывает, как бы, как я исследую, как автор исследую эту судьбу. И чем дальше, тем больше, как бы, в книге появляется больше как раз рассказчика меня. Так что для меня это скорее все-таки художественное произведение, основанное на документальном материале. Но тут все-таки надо понимать, что материал, он обработан мной. Он как бы, я не могу сказать, что это прямо какая-то манипуляция, но я все-таки беру какие-то куски, то, что мне как бы годится. И это касается не только документального материала, но в книге там и много всякого рода упоминаний других литературных произведений, которые я соединяю. Может быть, они в каком-то, я не знаю, научном дискурсе, их соединить невозможно было бы, да. А вот как раз в художественном произведении все это получается. Так что для меня Хела – это, безусловно, художественное произведение. И невозможно сказать, что читатель не поймет из этой книги, кто такая Хелена Фришер, но он скорее увидит тот образ, кем она является для меня, как автора, как, может быть, как рассказчика этой истории. Я ни в коем случае не пытаюсь утверждать, что вот я написала какую-то биографию Хелены Фришер. Это даже целью моей не было.
4: Вы еще упоминаете, что судьба Хелены Фришер и ваша судьба немного пересекается, да, и вы видите какие-то общие моменты. И

0: даже комфортно в своей какой-то среде. И это, собственно, то, что меня, как бы я чувствую, что меня связывает с судьбой Хелены Фришер. Она все равно после лагерей, она оставалась в России. И меня тоже все спрашивают вот сейчас, почему Хела не уехала из Советского Союза, когда ее освободили. И я всегда отвечаю так, что ее, наверное, там держали ее друзья в Чехословакии, у нее уже ничего не было. И как раз мой мир в России, он состоял прежде всего из людей. Это то, что как бы меня всегда удерживало и удерживает, да, у этой темы. И это, в принципе, одна из таких параллелей, да. К счастью, как бы, да, такой параллели, чтобы я повторяла судьбу Хелены Фришер, к счастью, до этого как бы не дошло, да.
1: И я еще обратила внимание, что вы проводите параллель или сравниваете опыт, который пережила Хела Фришер, с опытом Шаламова. И вот хотела спросить у вас, почему вы написали, вот, что этот опыт переплетается?
0: Ну, понятно, когда мы говорим о лагерной литературе, как бы обойти Шаламова невозможно, да. Но у него лагерь – это всегда как-то что-то исключительно негативное. Как бы не может быть, человек не может как будто ничего извлечь из этого позитивного, хотя он из этого извлек свои тексты, да, которые, безусловно, являются чем-то, ну, невозможно сказать позитивным, но очень ценным. И для Хели, ну, лагерь невозможно тоже сказать, что это было что-то позитивное, но она все-таки извлекла оттуда своих друзей. И скорее вот в тексте, в Хели, там идет противопоставление даже не столько текстов Хели, а лагерном опыте, сколько сопоставление лагерного опыта Шаламова и того, как свой лагерный опыт описывает Тамара Петкевич. Это сравнение Шаламова с Петкевич, это даже не мое сравнение с его, вот так эти два текста противопоставлял, как и говорил о Петкевич, что это такая своеобразная улыбка из сада, мне кажется, Георгий Померанц, да.
1: Каждый раз, когда возникает вопрос о лагерной прозе или о судьбах людей в ГУЛАГе, то, конечно, возникает вопрос жертвы и палача, да, что мы называем жертву, и имена палачей. Вы говорите в книге, что не ищете имена палачей, а хотите скорее назвать имена жертв. Но, тем не менее, вы эти имена называете, потому что вы приводите материалы этих судебных дел. И насколько важно вообще для вас было вот эти имена назвать, да, все, которые вы упоминаете в книге, а вы их упоминаете действительно очень много, потому что в связи с судьбой Хелены Фришер вы упоминаете и других чехословацких граждан, которые оказались вот в такой же ситуации, как и она, и параллельно вы называете эти имена тех людей, которые их преследовали.
0: Не знаю, они там, эти имена палачи, как вы говорите, они просто действительно появляются только в качестве документа, но они просто присутствуют в этих документах, но я в книге не задавалась тем, чтобы как-то раскрывала их личность, и если я не ошибаюсь, там тоже как бы есть такое предложение в книге, что, ну, как бы я называю это конкретное имя, но как бы это могло быть и другое имя, для меня это не настолько важно, вот это не моя цель, это моя цель, это все-таки описать судьбу жертв, но я бы тоже как бы не воспринимала Хелу. Для меня как бы Хела никогда не являлась жертвой, да. Это все-таки очень сильный человек, и то, что она выстояла в этом, мне кажется, как бы избавляет меня немножко от такого ощущения, что это реально какая-то жертва. Да. Мне как бы, для меня это скорее героический поступок, да.
1: И вы к этому героическому поступку относите то, что она не уехала из Советского Союза, осталась там жить после того опыта, который она получила?
0: Ну, это просто мне, не знаю, как бы я бы вот это так не оценивала, что это какой-то поступок, это скорее отсутствие поступка с другой стороны, да. Не знаю, было ли у нее реально намерение уезжать из Советского Союза. Я точно знаю по документам, что она искала своих родных, что с ними случилось после войны, и если она искала какие-то возможности уехать, но она даже не пыталась уже во времена, когда можно было, я не знаю, хотя бы там путевку купить, да. И, но она не уезжала, потому что все-таки она прекрасно понимала, что домой не вернуться. Это тема, которая сейчас особенно как-то важна. Но невозможно вернуться в это домой, которое было когда-то, да, об этом вот сейчас последнее.

0: Я просто Марии Степановой как раз о том, что просто вот тот дом, который мы вот сейчас покинули, его уже не существует, да. И она, Хела, это прекрасно понимала, что в этот дом не вернуться, хотя она очень ностальгировала по Чехословакии, но это была какая-то ностальгия по чем-то несуществующим. Да.
1: А домом для нее являлся язык, да? И вы довольно много пишете о языке и о тех языках, которыми владела Хелена Фриша, что она переводила. Для нее язык был домом в какой-то степени.
0: Да, но тут вопрос, какой язык был для нее домом, потому что, насколько я понимаю, родным языком для нее был немецкий. Да? Но она очень как-то тепло относилась к чешскому языку и, в принципе, говорила о себе как о чешке. Да, хотя она была чешской, немецкой еврейкой. Так что язык в некотором смысле точно, безусловно, был для нее домом. Да.
1: А ставили для нее дом потом Советский Союз?
0: Никаких таких ее высказываний по этому поводу нет. Про Советский Союз, мне кажется, она вообще не говорит. Если она уже про что-то говорит, то это друзья. Люди вокруг нее, да, без относительно как бы, государства. Да. Так что для нее домом стал тот круг друзей, которые после освобождения окружали.
1: Вот вы пишете в книге, что вы много лет посвятили расследованию своему, да, можно так сказать, того, кем является Хела и что она за человек. Но тем не менее в конце книги вы пишете, что вы не можете даже ответить на этот вопрос. Вот сейчас, по прошествии нескольких месяцев после выхода книги, вы можете ответить на этот вопрос?
0: Мне кажется, что это намного еще больше усложнилось, все запуталось. И кем она была как реальным человеком, это действительно из документов просто невозможно никак понять, даже из не только письменных документов, я не знаю, фотографий. Это все равно всегда будет моя идея этого человека. И так что книга, поэтому она и называется просто «Хела». И это такая как бы моя попытка сказать, вот эта Хела, это не та реальная Хелена Фришер, да? Это как бы такой мой персонаж Хела.
2: На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Александра Вагнер беседовала с Аленой Махониной, автором романа «Хелла», который готовится к печати на русском языке. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 23 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украина может пересмотреть свое согласие на прекращение огня по нынешней линии боевого соприкосновения в качестве условия для начала мирных переговоров с Россией. Облавы по отлову призывников и военнообязанных в Пензе, как возможная подготовка к новой мобилизации в России. Черный понедельник. Резкое падение индексов на Московской фондовой бирже. Также сегодня.
1: Все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было.
0: Маша Слоним о репрессиях во времена Леонида Брежнева и Владимира Путина.
2: Отдельного внимания заслуживает активно раскручиваемая украинской пропагандой кампания ударов по объектам российского топливно-энергетического комплекса. В Киеве и ряде западных столиц, судя по всему, рассчитывали, что такие атаки приведут к масштабным сбоям в работе ТЭК России, нанесут ущерб экономике, спровоцируют социальное недовольство и окажут влияние на ход боевых действий. Однако эти надежды оказались тщетными. Несмотря на отдельные повреждения, российская топливно-энергетическая система продолжает сохранять устойчивость и функционирует в штатном режиме. Киеву не удалось добиться ни стратегического эффекта, ни изменения ситуации на фронте, ни подрыва общественной стабильности. На этом фоне Зеленский уже опустился до откровенно примитивных рассуждений о внутриполитической ситуации в России, пытаясь утешить себя фантазиями о якобы снижении доверия к российскому руководству.
0: Вот как заместитель постоянного представителя России в ООН Анна Евстигнеева прокомментировала удары украинских беспилотников и ракет по объектам топливно-энергетической промышленности России в последние недели на Совете Безопасности ООН. Между тем, только за последние сутки ограничения на продажу топлива были введены еще в 7 российских регионах. Власти призывают воздерживаться от поездок на частных автомобилях. Запрет на продажу топлива частным лицам введен в аннексированном Крыму. В ночь на вторник украинские беспилотники во второй раз за трое суток атаковали нефтебазу в порту Керчи, комплекс перевалки и хранения нефтепродуктов ТЭС-терминал и порт «Кавказ» на российской стороне Керченского пролива. В Воронеже в результате ракетного удара в понедельник по заводу, производящему электронику, используемую в ракетах «Искандер», Х-101 и системах ПВО «Панцирь», погибли не менее 5 человек. Там объявлен траур. Журналисты «Медиазоны» и русской службы BBC совместно с командой волонтеров подтвердили гибель уже не менее 227 680 российских военнослужащих начала полномасштабного вторжения в Украину. Это 1577 дней назад. Заместитель посла США в ООН Дэн Негреа, выступая на вчерашнем заседании Совбеза, призвал Россию немедленно согласиться на прекращение огня и начать переговоры.
3: Как ясно дал понять президент Трамп на саммите группы 7 на прошлой неделе, России следует пойти на соглашение. Время не на стороне Москвы. Россия ежемесячно несет потери до 40 тысяч человек, а ее экономика испытывает серьезные трудности. В то же время Украина продолжает укреплять свои позиции. Дипломатия и переговоры, а не дальнейшее кровопролитие, остаются единственным путем к урегулированию конфликта. В противном случае бессмысленные человеческие жертвы будут продолжаться. Эта война длится слишком долго, и ей необходимо положить конец. Соединенные Штаты полны решимости содействовать достижению прекращения огня и урегулированию конфликта путем переговоров, чтобы как можно скорее завершить российско-украинскую войну. Хватит. Настало время для немедленного прекращения огня. России и Украине пришло время вернуться за стол переговоров и заключить мирное соглашение.
0: Это был заместитель посла США в ООН Дэн Негреа. Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности 22 июня заявил, что Киев может пересмотреть подход к мирным переговорам с Россией и отказаться от заморозки конфликта на нынешней линии фронта. Россияне все острее ощущают последствия этой войны. Почти 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей были повреждены и уже не могут в полной мере обеспечивать потребности военной кампании. Последние дни также показали, что даже мощный зенитный щит вокруг Москвы, усиленные системы ПВО, переброшенными из других регионов России, не способен надежно защитить военные объекты. И это только начало. В последние 15 месяцев Украина неоднократно призывала Совет Безопасности ООН принять резолюции о полном и безоговорочном прекращении огня. К сожалению, протянутая Украиной рука мира остается повисшей в воздухе. Украина готова к прямым переговорам с Россией для достижения справедливого и устойчивого мира в соответствии с уставом ООН. Однако наше терпение не безгранично. Если Совет Безопасности будет продолжать придерживаться выжидательной позиции, я не исключаю, что Украина будет вынуждена пересмотреть и скорректировать свои предложения. Согласие на прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является значительным компромиссом с ее стороны. Это был представитель Украины в Организации Объединенных Наций Андрей Мельник, фрагмент его выступления на Совете Безопасности ООН. Президент России Владимир Путин сегодня впервые прокомментировал удары украинских беспилотников по топливно-энергетическим объектам как в России, так и в аннексированном Крыму, нанесенные за последнюю неделю. Путин назвал их ударами по гражданской инфраструктуре. Напомню, что эти удары привели к сбоям в поставках топлива в большинстве российских регионов, ажиотажному спросу на бензин, значительному росту цен на него. Правда, все эти последствия Путин предпочел не упоминать, выразив мнение на встрече с выпускниками российских военных учебных заведений, что цель этих ударов – раскачать российское общество.
4: Эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят.
0: Это был президент России Владимир Путин. Россия тоже продолжает полномасштабные удары по территории Украины. Российские военные утром 23 июня нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. По последним данным, погибли не менее 3 человек, пострадали более 20, 5 из них в тяжелом состоянии. Повреждена промышленная инфраструктура города. Кривой Рог – важный промышленный центр. За время войны он многократно подвергался ракетным ударам. Самым смертоносным был удар 4 апреля 2025 года, тогда погибли не менее 20 человек. А в Донбассе российские войска продолжают ожесточенный штурм города Константиновка. Как считает израильский военный эксперт Давид Шарп, возможным захватом Константиновки Владимир Путин попытается компенсировать имиджевые потери от эффективных ударов ВСУ по аннексированному Крыму. Вот что Давид Шарп говорит о возможных последствиях захвата Константиновки российскими войсками.
5: Если мы говорим о таких вот гипотетических плохих сценариях, то захват Авдеевки, или можно сказать Угледара, в свое время за ними последовало достаточно существенное продвижение и серьезные проблемы вооруженных сил Украины. По поводу Константиновки и других направлений, в частности Лимана, очевидно, что после тяжелых потерь и неудач российская армия накапливала какие-то резервы, может, активность и, скажем так, понимая, что потери не позволяют наступать непрерывно, в тех же темпах снизили эти темпы, но, набрав резервов, пытаются решить те задачи, которые они перед собой ставили. И ситуация впоследствии, мы сравниваем особенно с первыми месяцами этого года, и ситуация ухудшилась в том плане, что еще, я знаю, стратегический момент, что если Путин видит ту самую перспективу, что если ухватываете что-то существенное, естественно, нет причины близко надеяться на то, что он чего-то там до ноября, до осени или чего-то в этом роде, значит, пойдет на попятный и завершит войну. В этом контексте тоже стоит рассматривать ситуацию под Константиновкой, вернее, в самой Константиновке. Если им удастся захватить город, они, безусловно, на это рассчитывают в ближайшие недели и месяцы, как минимум максимум месяцы, минимум недели, то это даст им, что называется, психологический стимул по поводу возможного локального коллапса обороны. Здесь я ничего не могу говорить, но украинское командование должно сегодня все усилия, как мне видится, приложить на то, во-первых, чтобы оптимизировать оборону в Константиновке, и где, если где-то надо, то вывести силы из тех или иных ситуаций, в которых они уже находятся под угрозой уничтожения, и где держать те или иные точки не имеет уже большого смысла, а зато чревато большими потерями, это первое. И второе, естественно, задуматься либо о стабилизации ситуации в целом, либо, вернее, не либо, и о том, и о другом. О подготовке тех оборонительных рубежей, которые в случае негативного развития, а если не будет изменения к лучшему, и украинские источники, в том числе участники боев, говорят о реальной потере Константиновки до конца лета, так вот, если это и произойдет, то произошло, скажем так, в контролируемом режиме. Потом очевидно, что битва за Донецкую область продолжается, противник не оставил этой идеи, естественно, захватить ее и в рамках вот этой летней кампании, нарастив силы и как-то оправившись от потерь, пытается наверстать упущенное.
0: Это был израильский военный эксперт Давид Шарп. Тем временем в Пензе и в Пензенской области полицейские совместно с сотрудниками военкоматов организуют массовые облавы на мужчин. Как сообщают издания «Говорит не Москва», «Медиазона», «Движение сознательных отказчиков» и правозащитные проекты «Идите лесом», задержанных мужчин часто принуждают подписывать контракт с Министерством обороны России для отправки на войну против Украины. Вот аудиодорожка с одного из размещенных в социальных сетях видео, на которых задержанных мужчин насильно затаскивают в автобус.
6: На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком? Какую кражу? Ну давайте мы сейчас посмотрим. Разберемся. Мальчишка молодой, ехал в автобусе.
0: Позже военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков во время брифинга подтвердил, что сотрудники силовых структур действительно проводят рейды, проще говоря, облавы в регионе. Он утверждал, что эти облавы регулярны и проводятся для поимки уклоняющихся от призыва.
7: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе, никаких новшеств здесь нет, они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно. У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
0: Это был военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков. Можно ли считать, что облавы в Пензе – это отработка мероприятий будущей мобилизации в России? Вот что об этом и о том, как избежать насильной отправки на фронт, говорит Георгий Чижов, глава Центра содействия реформам, российский правозащитник, живущий сейчас в Киеве.
8: Российской армии, очевидно, не хватает пушечного мяса, живой силы на фронте, и, по всей видимости, отрабатываются технологии будущей мобилизации мужчин в российскую армию. Почему именно в Пензе? Ну вот, видимо, выбрали ее полигоном. На самом деле ничего подобного, как говорят юристы, правозащитники, еще не было. То есть были отдельные задержания там конкретных людей, например, в Москве, но в Пензе просто действительно останавливали всех, и до кого имели хоть малейшую возможность, что называется, докопаться. Либо человек был нетрезв, там, либо совершил какое-то нарушение правил дорожного движения, либо действительно как-то неправильно себя вел в отношении воинского учета. Всех забирали, везли в военкоматы, и там, ну, не совсем понятно, многих ли заставили подписать контракт на СВО, но совершенно очевидно, что так отрабатывается возможность практически в любом населенном пункте крупном собирать мужчин и вам массово отвозить на мобилизацию. Поэтому, конечно, говорить об этом надо. Возможно, с этой проблемой столкнутся многие россияне мужского пола уже в ближайшие месяцы, особенно после так называемых выборов в Государственную Думу. И лучше бы людям понимать заранее, как этому противостоять, если они не хотят идти убивать и умирать в Украине. Хорошо бы послушать тех, кто там действительно был. Я думаю, кто-то сумеет отказаться, кому-то это будет сделать очень трудно. Мне, например, звонили в свое время в том числе в этом году уже знакомые из России, у меня там много знакомых, и рассказывали, как их близких родственников забирали и очень серьезно давили психологически, угрожали насилием, одного даже били и требовали подписать контракт. Ну, у кого-то получается выдержать все это и выйти фактически на свободу из военкомата, а кого-то все-таки вынуждают. Надо людям быть готовыми, во-первых, использовать те средства правовой защиты, которые еще есть в Российской Федерации. Там все-таки работают адвокаты пока, есть какие-никакие контролирующие органы. Вот юристы-правозащитники советуют всем написать доверенность, но юридическую защиту на своих родных и близких. Чтобы если человека забирают, кто-то из его родных сразу же мог бежать, обращаться как минимум к адвокату. Иногда это помогает. По каким-то таким вопросам, вот, которые, может быть, не связаны с политикой, а связаны конкретно с защитой прав, еще обращаться можно. Иногда даже жалобы в Следственный комитет и в прокуратуру помогают. То есть пока нельзя говорить, что совсем нет возможности защищать себя на национальном уровне, в легальном пространстве. Это нужно делать, и хорошо бы всем быть готовыми к тому, что может начаться, если их заберут. Но вот хуже всего оказывается тем мужчинам, которые, допустим, не отслужили свое время в армии, их забирают на срочную службу. То есть у них уже нет шанса свободно вернуться домой. И вот там, на срочной службе, едва практически с первых дней начинают прессовать и требовать подписывать контракт. Но им, конечно, намного сложнее, но те мужчины, которые находятся в запасе и, в принципе, не обязаны служить, вот они могут достаточно эффективно защищаться. Но всегда надо иметь какие-то экстренные номера в своем телефонном аппарате. Может быть, иметь второй телефон на случай, если отберут основной, а второй удастся скрыть от тех, кто задерживает и увозит. Интенсивность всего этого и степень нарушения прав будет зависеть от того, насколько хорошо будут мобилизационные планы у Министерства обороны выполняться. Если будут плохо выполняться, конечно, давление усилится.
0: Это был глава Киевского центра содействия реформам правозащитник Георгий Чижов. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 23 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Как я рассказывал вчера, в Швейцарии завершился первый раунд переговоров по заключению мирного соглашения между США и Ираном, организованных при посредничестве Катара и Пакистана. Несмотря на то, что переговоры в какой-то момент были на грани срыва, удалось договориться о создании сразу нескольких рабочих групп по выработке мирного соглашения и предотвращению возобновления боевых действий. При этом глава иранской делегации, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф публично подтвердил, общаясь с журналистами на борту своего самолета, что между США и Ираном установлен теперь прямой канал связи для урегулирования срочных проблем. Возможно, я был одним из первых, кто заявил об этом публично в самом начале войны, еще до прекращения огня. Я ясно написал в социальной сети X, что управление проливом никогда не вернется к тому состоянию, в котором оно находилось до войны. Разумеется, мы будем строго соблюдать нормы международного права. В соответствии с международным правом, а также и с договоренностями, изложенными в пятом пункте данного документа, в Ормузском проливе, как и в Ливане и в других местах, могут возникать определенные инциденты. Вы сами видели, что в отдельные дни там происходили столкновения. Именно поэтому мы договорились о механизмах координации. Будут действовать специальная телефонная линия и координационный центр, через который будут оперативно разрешаться любые спорные и неясные ситуации. В течение 30-дневного переходного периода, предусмотренного статьей 5, всем судам, намеренным пройти через пролив, следует связываться с этим центром. Это позволит обеспечить их безопасный и оперативный проход. С Божьей помощью мы сможем улучшить ситуацию в проливе с точки зрения судоходства и объемов перевозок. Это будет способствовать развитию региональной экономики, окажет положительное влияние на мировую экономику и позволит нам двигаться вперед. Это был спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Мировые рынки отреагировали положительно на известие по переговорам в Швейцарии, зато на московской бирже по итогам торгов вчера было зафиксировано падение индекса почти на 4,25%. В какой-то момент падение доходило почти до 5%. Рынок снижается четвертый месяц подряд, с марта и шестую неделю подряд. Это если отсчитывать от понедельника 18 мая. Мой собеседник, экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. В последнем выпуске «Денег на свободе» вы рассказывали о том, как Эльвира Набиуллина, ну, я бы так выразился, выкрутилась с понижением ставки. В понедельник, точнее, утром во вторник, я включаю РБК, там говорят о черном понедельнике, то есть или внушительном падении индексов Московской биржи. Что произошло? Связаны ли эти события?
9: Безусловно, рынок ждал совсем другого решения ЦБ и настраивались на более решительные, особенно после того, как фактически Путин поддержал Шохина, который в качестве условия восстановления инвестиционной активности назвал снижение ключевой ставки ниже 10% годовых к концу года. Решение ЦБ, понятное дело, в эту концепцию не укладывается никоим образом. Более того, Набиуллину на пресс-конференции спросили, будет ли Центральный банк каким-то образом поддерживать фондовый рынок. И она сказала, что нет, таких действий не будет. И, собственно, вот эти два удара, они пришлись по российскому рынку акций, на котором помимо решения ЦБ, ну, решение ЦБ, это, видимо, стало последней каплей. Помимо этого, есть еще там два рыжих лебедя, например, да, которые прилетели на прошлой неделе, как пишут российские аналитики, в виде окончания войны в Персидском заливе, после которого цены на нефть фактически вернулись к тем уровням, которые были до войны в Персидском заливе. Да? А для российских нефтяных компаний, для российского бюджета это уровни крайне низкие, и мы видели, к чему это привело в начале года. К той дыре в бюджете и тем проблемам с долгами у российских компаний. Ну и, соответственно, то есть здесь много факторов сложилось, да, и потом Дональд Трамп сказал, что после войны в Персидском заливе возможно будет ужесточение в отношении российского нефтяного сектора. Это второй рыжий лебедь, да, как его называют. Вот, поэтому здесь удивляться нечему, это довольно закономерное движение на рынке. Тем не менее, ну, тех минимумов, которые были отмечены там сразу после начала войны, все-таки рынок не достиг, но ключевая поддержка была пробита вниз, и это движение может продолжиться и для российского рынка. Это будет серьезным ударом, тем более, что для компаний, которые перегружены долгами, крупные компании, нету никакого решения. Вроде РЖД или в значительной степени от высокой долговой нагрузки страдает там Русгидро и так далее. Они крупные эмитенты облигаций. И вот рынок облигаций тоже он чувствует себя совсем нехорошо. При том, что Центральный банк вот отказывается принимать какие-то системные меры для поддержки рынка.
0: Ну вот такое резкое падение, насколько я понимаю, может все-таки заставить теперь Набиуллину как-то пересмотреть свою позицию по ставке?
9: По ставке вряд ли. Я не думаю, что для нее это является каким-то серьезным аргументом. У нее есть своя поляна, своя зона ответственности. Основная – это инфляция. И, собственно, вот она за нее и старательно отвечает. Все остальное – это уже дела второстепенные. С одной стороны, ну, то есть, конечно, Центральный банк является регулятором рынка ценных бумаг и тоже несет некоторую ответственность за него. Но я думаю, что при помощи ставки поддерживать фондовый рынок вряд ли они будут. К тому же уже, собственно, только что состоялось заседание, и забирать новое экстренное внеочередное заседание, чтобы снизить ставку, это точно вряд ли, да. А следующее заседание только через 6 недель, поэтому 6 недель придется рынку как-то самому выкарабкиваться.
0: Как все это сказывается на курсе рубля, и важно ли это для состояния российской экономики?
9: Для рубля это создает дополнительные риски, и это еще один аргумент к тому, чтобы не снижать экстренно ставку. Да? Все-таки высокая ставка является поддержкой для крепкого рубля. А что касается экономики, то и это решение ЦБ, и события на фондовом рынке действительно ставят вопрос о том, каким образом решать проблему долгов у крупных компаний. И здесь я боюсь, что при всех стараниях Набиуллиной все равно это будет решаться за счет печатного станка. Через банки, крупные госбанки получат, видимо, какие-то субординированные кредиты, и уже на эти деньги будут там целевым образом выкупать и госдолг, и долги «Газпрома», и долги РЖД, и других крупных компаний, которые не могут рухнуть.
0: Моим собеседником был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. И последняя тема. В Праге побывала советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, правозащитница Маша Слоним. Она представляла свою новую книгу «Возвращение. Несерьезные мемуары», о которой мой коллега Иван Толстой уже рассказывал в рубрике «Книга недели». Так что завершу сегодняшний выпуск ответом Маши Слоним на вопрос телеканала «Настоящее время» о том, как отличаются политические репрессии брежневских времен, когда она занималась правозащитной и диссидентской деятельностью, и нынешнего российского режима Владимира Путина.
1: Мне кажется, ну я во всяком случае, мои друзья были первым поколением, которые вот выросли уже после Сталина, после войны. Я родилась еще, Сталин был жив, но это так, меня мало касалось. Мои родители, конечно, боялись, хотя они были относительно смелыми по сравнению с другими. И им тоже везло, между прочим. Но уже мы не боялись, а для меня лично, могу про себя сказать, это было в каком-то смысле игрой. Вот, а вот поймайте нас, а вот, вот нате, выкусите. Я уже злилась на них, вот скажем так, на ГБ. И на вообще советскую власть. Конечно, многие пострадали, многие сели. Мне опять же повезло, действительно. Я не села, и, в общем, меня мама вышвырнула. Тогда она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как-то вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. И в каком-то смысле стало жестче, чем при, ну, я не говорю про Сталина, при Брежневе, моя молодость, скажем. Да, люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что крыто и все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще не очень, не так боялись. Нет, ну как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей как бы диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый изготовлять, что-то такое передавать за границу, вот это все. Сейчас же, когда ты слышишь, что за какие-то посты или за цвет волос, жёлто-блакитного цвета, сумку и прочее, люди получают десятки лет. Режим стал совершенно беспощадным и безжалостным. И, ну, это машина. Машина, которая просто вот отслеживает какие-то смешные, любые, легкомысленные даже посты, ведь, за которые люди получают реальные большие сроки. У нас тоже, наверное, они пытались нам, ну, этот страх навязать, что ли. Конечно, 60-х, 70-е арестами и прочими какими-то гонениями. Так что нет, несравнимо сейчас, более жестко в этом смысле. Ведь брежневский режим, это уже они выдыхались. В общем-то, выдыхались. Ну, оставалось еще сколько, 15 лет примерно, да? И это уже система, в общем-то, была на излете. А сейчас система, я надеюсь, но пока не видно, что на излете. Или это агония. Вот хотелось бы думать, что, может быть, это агония такая. Ну, мне хотелось бы, действительно, честно, потому что мне не все равно. Я говорю, что я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят, которые вот... Вот, мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили, да, и дождались вот конца этой самой страшной, жуткой системы.
0: Это была британская журналистка, радиоведущая, правозащитница Маша Слоним. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
10: Студия подкастов «Радио Свобода».
11: считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
12: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
13: Мне все нравится, у меня все есть.
14: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
15: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
16: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
17: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
11: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
18: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник.

0: Весной следующего года в издательстве Ивана Лимбаха выйдет перевод книги «Хелла» чешского филолога Алены Махониной. Это роман, основанный на документах, собранных в российских архивах. Хелена Фришер, прообраз героини романа «Хелла», была арестована в Москве в ноябре 1937 года вместе с мужем. Он был приговорен к расстрелу как враг народа, а Хелена провела 10 лет в лагерях и 9 лет в ссылке. С Аленой Махониной беседовал Александр Вагнер, а начнем с цитаты из книги «Хелла».
1: «Был морозный январский день. Морозный до такой степени, что, наконец-то, пару часов светило солнце. Поэтому из-за его интенсивного свечения, преломлявшегося в свежих снежных сугробах, я совсем ничего не видела. Вслепую, по узкому обледеневшему тротуару, я направлялась в гору к архиву при музее ГУЛАГа, государственную институцию, которая незаметно превращает частную память во всеобщую, а значит, уничтожает историю. Там хранится рукопись воспоминаний Хеллы, несколько ксерокопий документов, связанных с ее изданием, и пара мне по большей части незнакомых снимков. Не знаю, что нового я там в этом морозном январском дне 2022 года надеялась обнаружить».
2: Это цитата из книги «Хелла» русистки Алены Махониной. Книга в этом году в Чехии получила самую высокую литературную награду – премию «Магнезия Литера». Исторические события, то есть время накануне войны России против Украины, начавшейся в феврале 2022 года, аннексия Крыма в 2014 году и протесты на Болотной площади в 2012 против фальсификации президентских выборов в России – также описаны в книге. Их наблюдает в Москве автор Алена Махонина, и они сливаются в единый поток времени со сталинским процессом над супругами Фришер, а затем годами, проведенными в ГУЛАГе, главной героиней повествования. Хелла – уменьшительная от имени Хелена. Хелена Фришер приехала в СССР из Чехословакии вместе с мужем, польским инженером. Они повторили судьбу многих поверивших советской пропаганде убежденных коммунистов. Как жена врага народа, Хелена Фришер провела в лагерях ГУЛАГа 10 лет, затем еще 9 на поселении. Она не вернулась в Чехословакию и осталась жить в Советском Союзе. Ее муж был расстрелян 16 сентября 1938 года во время показательного процесса, впоследствии признанного незаконным. Но мужа Хелене Фришер эта реабилитация не вернула. В 2017 году в Чехии вышел сборник переводов стихотворений Хелены Фришер, написанных на немецком языке, и прозы, написанной на русском языке. Частью этого сборника были и переводы писем, которые Фришер писала своей подруге, с которой провела в заключении несколько лет, писательнице Тамаре Петкевич. Эти письма Алена Махонина включила в свое повествование. Они были и источником ее размышлений о Хелене Фришер. В книге есть и материалы следственных дел, сохранившиеся в российских архивах. Материалы дела Хелены Фришер и ее мужа, расстрелянного в 1938 году в СССР.
1: Книга Тамары Петкевич у меня оказалась случайно. Это определенно произошло без какой-либо связи с романом Вейля, хотя его празднично грозящая атмосфера московской повседневности не рассеялась, а наоборот, в этой атмосфере сгущалась и расширялась, и таким образом каждое лагерное воспоминание как будто было ее неотделимой частью, напоминанием, предостережением о возможных последствиях. Я купила эту книгу, очарованная мягким и настойчивым голосом автора, звучащим как будто на грани плача, голосом, который одновременно где-то глубоко внутри застенчиво смеялся и давал надежду. Я услышала его во время повтора одной из передач по радио, которая автоматически включаю каждый раз, когда оказываюсь на кухне. Голос этот приглушил струю воды, под которой я избавляла морковь от земли. Это было осенью 2014 года в Москве, после победной олимпийской кампании в Сочи, после аннексии Крыма, в отчаянии.
2: Еще один параллельный мир в романе – это литература. Литература главной героини, представленная ее письмами Тамаре Петкевич. Литература о самой героине – роман «Москва. Граница» чешского прозаика Иржи Вейля, в котором Ри – главная героиня и есть прообраз Хелены Фришер. А также литература как часть жизни, прочитанные книги и размышления о них, параллели между реальностью, окружающей действительностью и виртуальной реальностью, в данном случае книжной.
1: Москва Иржевейля, Москва иностранцев, которые приехали сюда работать. Москва россиян, которые с подозрительно большой радостью кружат вокруг этих иностранцев, мне, несмотря на значительную временную удаленность, казалась доверительно знакомой. Тем более я и сама была иностранкой, не первый год работающей в Москве. К тому же это были как раз те два пассажа о Москве, которые одни из немногих в книге помечены и первой читательницей этого мной присвоенного экземпляра. О Москве в них было написано как об огромном, чужом, равнодушном месте, из-за которого главную героиню, маленькую и беззащитную, несчастную и слабую Ри, настигла страшная меланхолия. Это был страх неизвестности из-за всеобщей дисгармонии, из-за невозможных, даже чудовищных комбинаций, из-за других и непостижимых порядков, которые кому-либо извне кажутся хаосом и в итоге являются хаосом.
2: Перевод на русский язык книги Хелла вскоре будет опубликован в России издательством Ивана Лимбаха. Писательница Алена Махонина рассказала о том, как возникал роман и почему судьба Хелены Фришер настолько заинтересовала ее, что она посвятила сбору материала для книги 10 лет.
3: Я сама очень часто задавалась этим вопросом, почему именно меня это прямо, не знаю, так засосало, если так сказать. Трудно сказать, это все начиналось как-то постепенно, и чем больше я погружалась, тем больше меня как бы эта история привлекала. Даже не столько материалами, которые я открывала и обнаруживала за эти 10 лет, а скорее вот всем тем, чего как раз мне не хватало в этой истории. И мне кажется, написав эту книгу и проведя вот 10 лет с Хеллой, тех белых мест, которых осталось все равно как бы очень много, и в принципе можно было бы как-то продолжить и посвятить Хелле еще вот следующих 10 лет, но в какой-то момент я подумала, пора останавливается. Ответ на вопрос, почему именно вот эта история, я действительно не знаю, потому что, когда я, например, разговаривала с людьми, с историками из мемориала, они мне прямо так сказали, что, ну что вот одна из таких обычных, в принципе, историй, иностранка приехала в начале 30-х годов в Советский Союз, как она могла? Это ее история еще закончится, чем вот лагерями и расстрелом мужа. Да? Так что история, в принципе, как бы не совсем необычная, но для меня она была все-таки важна, потому что каким-то образом переплетается с моей судьбой. Ну или, по крайней мере, какие-то такие сходные моменты я в жизни Хелены Фришер и своей наблюдала. Можно сказать, что касается, скажем, такой повседневной жизни в Москве и такой, скажем, невозможности от этого места оторваться, зная, что это все-таки как бы место становится все более и более опасным.
2: А вот то, что вы говорите про белые места, и та как бы история судьбы Хелены Фришер, которая вам открылась, все-таки больше белых мест или больше того, что вам все-таки удалось раскопать и найти в архивах?
3: Это очень трудно сказать, потому что вот материалов очень много. У меня очень много материалов, в основном как бы о ее жизни после ее ареста. Там и материалы, как бы касающиеся ее ареста, и протоколы допросов, и потом уже воспоминания самой Хелли. И такой основной пласт материалов, который, собственно, и стал, мне кажется, одним из главных импульсов для написания книги, это письма, которые Хелла писала своей подруге Тамаре Петкевич. Она их, ну, по крайней мере, те письма, которые у меня есть, они с начала 50-х до конца жизни Хелены Фришер, то есть до 84-го года. И это такой очень эмоционально загруженный материал, который невозможно, мне казалось, было передать по-другому, чем вот каким-то таким литературным способом их переработать, скажем, да. Так что вот это очень много материала, но что касается жизни до ареста, основные свидетельства – это такие не совсем надежные свидетельства. Это роман чешского прозаика Иржевейля «Москва граница». Это, в принципе, в котором Хелла стала прототипом главного персонажа Ры. Ну, это такой материал, который я могу использовать как автор литературного произведения, фикшена, но это материал, который, естественно, не годится для какого-то либо исследования. И вот в этой части для меня все равно остается как бы очень много белых мест, на которые я, наверное, уже никогда не найду никаких ответов, потому что ну, нет людей, которые могли бы свидетельствовать, и документов тоже, по крайней мере, сейчас как бы нет.
2: Когда вы впервые узнали ее имя этого человека, и как, с чего начался ваш путь к книге?
3: Мой путь к книге начинался с разных таких. Было очень много разных импульсов, но так как я сижу на свободе, то мне кажется уместным упомянуть один из таких импульсов. Это была передача Дмитрия Волчика, в которой было интервью с Тамарой Петкевич. И я ее слушала между какими-то делами, и вдруг услышала этот голос, такой очень яркий, даже радостный, светлый. И этот голос, он как-то вообще не соотносился с тем, о чем шла речь, потому что речь шла о лагерях, и тут такой необычный оптимизм в голосе, как бы не в словах самих, а в голосе. И меня это просто поразило. И, дослушав передачу до конца, я сразу купила себе воспоминания Тамары Петкевич. Пока успела их прочитать, то у меня их мой муж забрал и прочел первым. И он мне сказал, что там встретил описание чешки, которая приехала в начале 30-х годов в Советский Союз со своим мужем, и что ему кажется, что это могла бы быть женщина, которая стала прототипом романа Иржи Вайла «Москва граница». Ну и тогда я уже прочитала эти воспоминания, и потом узнала, что у самой Хелены Фришер есть свои воспоминания, и в принципе как бы все. Это уже было положено этому начало. Я тогда, правда, писала только послесловие к чешскому изданию воспоминаний Хелены Фришер, которые вышли в переводе Радки Рубилиной. И тогда я начала работать и с письмами Хели. И тут я поняла, что ну, ни в какое послесловие это не уместить. Да? И что с этим надо работать по-другому, что это тоже такой очень личный материал, который ну, тоже трудно как-то поместить в какую-то научную статью. И он действительно какой-то очень личный для меня. Не только как бы личный для самой Хелены и для меня. И поэтому я решила, что это, в принципе, может лечь в основу какой-то моей художественной книги.
2: И вы начали искать в архивах, да, или нет? Или...
3: Я начала искать в архивах, но я вообще начала как-то думать, как вот выстроить этот рассказ про нее. В это время я как раз переводила книгу Марии Степановой «Памяти». И, в принципе, она... Но она, я это и признаю в самой Хеле, что она стала тоже таким одним из таких импульсов для написания книги, потому что это тоже как бы книга о поиске ну, там, своих родных в лекарне своих, да. И, в принципе, как бы в таком духе мне хотелось рассказать о Хелене Фришер.
2: Вы еще упоминаете и Платонова, который писал о том, что письма и любовные записки являются литературой. Вы это вот потом решили эти письма все-таки в практически неизменном формате сделать частью книги, потому что действительно ваши размышления, они, в общем, параллельно идут с переводами тех писем, которые вы публикуете.
3: Ну, это рассказ Платонова «Однажды любивший», и он как раз там задумывается над тем, насколько личная переписка может быть интересна кому-то, кому она не адресована, да. И он как бы выстраивает этот свой рассказ из своей личной переписки с женой, немножко как-то перерабатывая письма, ну, только слегка. И я тоже, в принципе, задавалась вопросом, да, что мне делать с этими для меня очень ценными письмами Хелены Фришер, но насколько они могут быть интересны как бы человеку, который не настолько погружен в тему. Если их просто так взять, публиковать или публиковать в переводе на чешский, то все-таки понадобится очень много комментариев. И это может, на мой взгляд, немножко как-то убить все это прекрасно. Так что я просто выбрала те письма, которые я считаю самыми такими содержательными, и включила их в свою книгу, в свой рассказ.
2: Интересно, что в этих письмах довольно мало, или почти, если я правильно помню, не упоминаются вот вообще опыт ГУЛАГа, да, что он как-то в стране находится, да, там в основном эти письма, они крутятся вокруг жизни вот нынешней, да, которая уже была после лагеря.
3: Это точно, там единственное, что в связи с лагерем упоминается, это всегда дата 19 ноября 1937 года, когда была Хелена Фришер и ее муж, когда они были арестованы. И она от этой даты ведет всегда такой отсчет своей жизни. И она на протяжении всех этих 40 лет, когда она пишет, она, когда подходит вот ноябрь, она очень часто повторяет, я не знаю, сейчас это вот такая и такая годовщина конца моей жизни, да. Это единственное, как бы, упоминание. Ну, там упоминаются очень часто друзья общие, лагерные, да. Но надо понимать, что Хела с Тамарой Петкевич, они общались и помимо этих писем, да, что, может быть, они созванивались, и много чего как бы прозвучало за пределами того, что сохранилось на бумаге.
4: Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
0: На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш гость Алена Махонина, автор книги «Хелла». С ней беседует Александра Вагнер.
2: Проза, или я, может быть, так поняла, что ваша проза – это скорее документальное, да, чем художественное произведение. Вы, когда писали книгу, вы задавали себе вопрос о том, что это за жанр, да, это документальная проза или все-таки это художественное произведение?
3: Нет, это, безусловно, художественное произведение, да, основанное на очень как бы большом количестве документального материала. Я даже для себя это определила как автофикшн, потому что помимо того, что книга рассказывает, пытается рассказать судьбу Хелены Фришер, она параллельно рассказывает, как бы, как я исследую, как автор исследую эту судьбу. И чем дальше, тем больше, как бы, в книге появляется больше как раз рассказчика меня. Так что для меня это скорее все-таки художественное произведение, основанное на документальном материале. Но тут все-таки надо понимать, что материал, он обработан мной. Он как бы, я не могу сказать, что это прямо какая-то манипуляция, но я все-таки беру какие-то куски, то, что мне как бы годится. И это касается не только документального материала, но в книге там и много всякого рода упоминаний других литературных произведений, которые я соединяю. Может быть, они в каком-то, я не знаю, научном дискурсе, их соединить невозможно было бы, да. А вот как раз в художественном произведении все это получается. Так что для меня Хела – это, безусловно, художественное произведение. И невозможно сказать, что читатель не поймет из этой книги, кто такая Хелена Фришер, но он скорее увидит тот образ, кем она является для меня, как автора, как, может быть, как рассказчика этой истории. Я ни в коем случае не пытаюсь утверждать, что вот я написала какую-то биографию Хелены Фришер. Это даже целью моей не было.
2: Вы еще упоминаете, что судьба Хелены Фришер и ваша судьба немного пересекаются, да, и вы видите какие-то общие моменты. И действительно, вы упоминаете там и протесты белоленточников, и даже пишете, что это Москва и двойного смысла, красота и вездесущий страх. В чем вы видите параллели с общей судьбой вашей и вашей героини?
3: В принципе, с тех пор, как я начала ездить в Россию, это начало 2000-х годов, в принципе, всегда меня все спрашивали, как бы, что я забыла в этой стране. И все, в принципе, считали, что, ну, Россия – это страна, в которой некомфортно жить. Да? Сейчас, естественно, это как бы для многих стран, в которой вообще невозможно жить. И тем не менее, я жила в России, в каком-то смысле даже.

0: такой параллели, чтобы я повторяла судьбу Хелен Фришер, к счастью, до этого как бы не дошло. Но...
1: И я еще обратила внимание, что вы проводите параллель или сравниваете опыт, который пережила Хелла Фришер, с опытом Шаламова. И вот хотела спросить у вас, почему вы написали, вот, что этот опыт переплетается?
0: Ну, понятно, когда мы говорим о лагерной литературе, как бы обойти Шаламова невозможно, да. Но у него лагерь – это всегда как-то что-то исключительно негативное. Как бы не может быть, человек не может как будто ничего извлечь из этого позитивного, хотя он из этого извлек свои тексты, да, которые, безусловно, являются чем-то, ну, невозможно сказать позитивным, но очень ценным. И... Для Хелли, ну, лагерь невозможно тоже сказать, что это было что-то позитивное, но она все-таки извлекла оттуда своих друзей. И скорее вот в тексте, в Хелли, там идет противопоставление даже не столько текстов Хелли, а лагерном опыте, сколько сопоставление лагерного опыта Шаламова и того, как свой лагерный опыт описывает Тамара Петкевич. Это сравнение Шаламова с Петкевичем, это даже не мое сравнение с его, вот так эти два текста противопоставлял, как и говорил о Петкевиче, что это такая своеобразная улыбка из сада, мне кажется, Георгий Померанц, да.
1: Каждый раз, когда возникает вопрос о лагерной прозе или о судьбах людей в ГУЛАГе, то, конечно, возникает вопрос жертвы и палача, да, что мы называем жертву, и имена палачей. Вы говорите в книге, что не ищете имена палачей, а хотите скорее назвать имена жертв. Но, тем не менее, вы эти имена называете, потому что вы приводите материалы этих судебных дел. И насколько важно вообще для вас было вот эти имена назвать, да, все, которые вы упоминаете в книге, а вы их упоминаете действительно очень много, потому что в связи с судьбой Хелены Фришер вы упоминаете и других чехословацких граждан, которые оказались вот в такой же ситуации, как и она, и параллельно вы называете эти имена тех людей, которые их преследовали.
0: Не знаю, они там, эти имена палачи, как вы говорите, они просто действительно появляются только в качестве документа, но они просто присутствуют в этих документах, но я в книге не задавалась тем, чтобы как-то раскрывала их личность, и если я не ошибаюсь, там тоже как бы есть такое предложение в книге, что, ну, как бы я называю это конкретное имя, но как бы это могло быть и другое имя, для меня это не настолько важно, вот это не моя цель, это моя цель, это все-таки описать судьбу жертв, но я бы тоже как бы не воспринимала Хеллу. Для меня как бы Хелла никогда не являлась жертвой. Да? Это все-таки очень сильный человек, и то, что она выстояла в этом, мне кажется, как бы избавляет меня немножко от такого ощущения, что это реально какая-то жертва. Да? Мне как бы, для меня это скорее героический поступок. Да?
1: И вы к этому героическому поступку относите то, что она не уехала из Советского Союза, осталась там жить после того опыта, который она получила?
0: Ну, это просто мне... Не знаю, как бы я бы вот это так не оценила, что это какой-то поступок. Это скорее отсутствие поступка с другой стороны. Да? Не знаю, было ли у нее реально намерение уезжать из Советского Союза. Я точно знаю по документам, что она искала своих родных, что с ними случилось после войны. И если она искала какие-то возможности уехать, но она даже не пыталась уже во времена, когда можно было, я не знаю, хотя бы там путевку купить, да. И, но она не уезжала, потому что все-таки она прекрасно понимала, что домой не вернуться. Это тема, которая сейчас особенно как-то важна. Но невозможно вернуться в это домой, которое было когда-то, да. Об этом вот сейчас последняя проза Марии Степановой как раз о том, что просто вот тот дом, который мы вот сейчас покинули, его уже не существует, да. И она, Хелла, это прекрасно понимала, что в этот дом не вернуться, хотя она очень ностальгировала по Чехословакии, но это была какая-то ностальгия по чем-то несуществующим. Да.
1: А домом для нее являлся язык, да? И вы довольно много пишете о языке и о тех языках, которыми владела Хелена Фришер, что она переводила. Для нее язык был домом в какой-то степени?
0: Да, но тут вопрос, какой язык был для нее домом, потому что, насколько я понимаю, родным языком для нее был немецкий. Да? Но

0: Она очень как-то тепло относилась к чешскому языку и, в принципе, говорила о себе как о чешке, да, хотя она была чешской, немецкой еврейкой. Так что язык в некотором смысле точно, безусловно, был для нее домом. Да.
1: А стал ли для нее домом потом Советский Союз?
0: Никаких таких ее высказываний по этому поводу нет. Про Советский Союз, мне кажется, она вообще не говорит. Если она уже про что-то говорит, то это друзья, люди вокруг нее, да, безотносительно как бы государства. Да. Так что для нее домом стал тот круг друзей, которые после освобождения окружали.
1: Вот вы пишете в книге, что вы много лет посвятили расследованию своему, да, можно так сказать, того, кем является Хела и что она за человек, но тем не менее в конце книги вы пишете, что вы не можете даже ответить на этот вопрос. Вот сейчас, по прошествии нескольких месяцев после выхода книги, вы можете ответить на этот вопрос?
0: Мне кажется, что это намного еще больше усложнилось, все запуталось. И кем она была как реальным человеком, это действительно из документов просто невозможно никак понять, даже у меня как бы не только письменных документов, я не знаю, фотографий. Это все равно всегда будет моя идея этого человека. И, так что книга, поэтому она и называется просто «Хела». И это такая как бы моя попытка сказать, вот это Хела, это не та реальная Хелена Фришер, да? Это как бы такой мой персонаж Хела.
2: На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Александра Вагнер беседовала с Аленой Махониной, автором романа «Хелла», который готовится к печати на русском языке. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот так в данный момент, она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Блокировкам дан задний ход. Правда, частично.
3: Борьба с интернетом – это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина.
2: На российских сайтах запретили авторизовываться через иностранные сервисы, в том числе Gmail и Apple ID. А Роскомнадзор предложил российским айтишникам создать гос-VPN. Те назвали идею стрёмной.
4: Ну нахрена за тобой следить, понимаешь? Чтобы что? Чтобы твои реально нюцы, которые тебе глаши ты отправляешь смотреть или что?
2: Как отомстить за Макс? После удаления национального мессенджера из App Store в России начались проблемы с доступом в App Store.
5: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Несоблюдение требований российского законодательства. Обычно так российские чиновники объясняют блокировку, ну, чего угодно. Но иногда они, заблокированные сервисы, возвращаются. Причем лишь за обещание вот-вот начать соблюдать это самое российское законодательство. Означает ли это гипотетическую возможность разблокировки еще чего-нибудь? Ну, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что да. Но вот проблема. Блокировки иногда работают и в обратную сторону. Так, пользователи продукции компании Apple в России, еще не успевшие скачать национальный мессенджер Max, рискуют остаться без новинки отечественной IT-индустрии. Они, правда, в основном злорадствовали по этому поводу в соцсетях. А чиновники обиделись, и сегодня уже были жалобы от российских пользователей на работу App Store. И сегодня вообще мы будем много говорить о блокировках и разблокировках. Начнем вот с Роблокса. Мой коллега Андрей Шилов продолжит.
6: Разблокировать заблокированное. Хорошую новость об игровой онлайн-платформе Roblox Министерство цифрового развития России объявило 9 июня в жанре официальной позиции. По заявлению Минцифры, Roblox признала, что существующие технологии защиты детей от опасной информации были неэффективны и гарантировала реализацию комплекса мер. Получается, Роблоксу разрешили вернуться под честное слово. Не сообщается, что Roblox уже что-то сделал. Он только в июне запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. Случаев блокировок и разблокировок в современной России было несколько. Кроме недозаблокированной телеги в 2018-м, когда власти фактически махнули рукой на попытки запретить один из самых популярных мессенджеров, годом ранее запрещали, а потом разрешали менее известные мессенджеры WeChat и Imo. Roblox, казалось бы, вообще не про взрослые дела, а про детские игры. Но в 2025-м, когда попытки властей договориться с разными платформами не принесли успеха, были заблокированы скопом и Telegram, 100 миллионов пользователей в России, и WhatsApp, более 100 миллионов, и Snapchat, до 8 миллионов, и тот самый Roblox, с 18 миллионами активных пользователей. Кейс с Roblox объясняли тем, что там, цитата, «создаются условия для совершения противоправных действий».
7: Заблокировали Instagram?
8: Да, в России, да.
7: И мои игрушки, и твои игрушки. У тебя Инстаграм, а у меня Роблокс.
8: У тебя тоже заблокировали, что
7: ли? А как еще?
6: Декабрьское видео в аккаунтах блогера Ксении Собчак. Разговор с 9-летним сыном. Но видео заканчивается совсем не грустно для тех, кто знает про сервис из трех букв.
7: Что ты выкладываешь в Инстаграм, я не назову получать деньги.
8: Ну, я за них получаю деньги-то.
7: Магическим образом, как я играю в Roblox.
6: Сразу же после попытки властей лишить российских детей популярной игры, русскоязычный телеграм-канал Roblox похвастался. Несмотря на блокировку, российские игроки массово обходят ограничения. Но часть россиян доступа к игре все же лишилась. В апреле 2026-го Roblox оценивал их число в 4 миллиона ежедневных пользователей. Что бывает, если цифровое поколение грубо лишить доступа к цифровым сервисам, весь мир увидел осенью 25-го в Непале. Там, после блокировок Фейсбука, Инстаграма, Ютуба, Ватсапа, Икс, Вичата и российского ВК, протесты переросли в беспорядки. Погибли 74 человека, и хотя все спешно разблокировали, в стране смели правительство.
9: Екатерина Михайловна, здравствуйте. Очень чудесные новости, просто лучше некуда. Спасибо вам за содействие в разблокировке Roblox.
6: Потому разговоры о возможном возвращении части запрещенки теперь ежедневная рутина российских чиновников, тем более в преддверии осенних выборов в парламент. Прежнее лицо интернет-запретов, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, после разблокировки Роблокса постит десятки видеосообщений от ликующих детей, получается, благодарных только за то, что им вернули возможность нормально пользоваться тем, чем и так пользуются более 130 миллионов человек во всем мире. История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов. Отдельно обнадежил избирателей пресс-секретарь президента Песков. В эти же дни неожиданной новостью для властей, привыкших запрещать без объяснений, стало то, что им самим запретили без объяснений Messenger Max на устройствах Apple.
10: Компания Apple отключает приложение Max, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений. При этом я напомню на секунду, что у нас ежедневная аудитория этого приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно там 25-30% это пользователи устройств на платформе iOS. Да, и вот таким вот, как бы получается, решением, значит, компания Apple ограничивала сразу доступ, значит, больше там 20 миллионов пользователей, значит, айфонов, айпэдов к сервисам национального мессенджера без объяснения причин.
6: Но, как было сказано в том же заявлении Минцифры, власти ведут прямой диалог с разными операторами зарубежных цифровых сервисов. А потому многие полагают, что Макс вернется. Оптимистичный прогноз озвучивает Валентин Петухов, он же Вилсаком, блогер с более чем 11-миллионной аудиторией, обозревающий техно-новинки и новости из мира девайсов.
11: Я думаю, что это с точки зрения политических и достаточно глубинных процессов очень острый вопрос, поэтому Макс вернется в App Store, скорее всего, сделает все, чтобы подобных потом ситуаций не было.
6: А когда Макс вернется, можно будет без опаски им пользоваться, ведь это безопасный мессенджер. Зачем за вами следить? Недоумевает главный технообзорщик всея Руси.
4: Я не очень понимаю, люди говорят, вот за мной будут следить. Вот сидит какой-нибудь товарищ, не знаю, там, водитель автобуса в Рязани. Ну, нахрена за тобой следить?
5: Перед эфиром мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Шериным. Он видит в этой отрицательной блокировке Роблокса тактическое отступление властей, но сомневается в том, что обещание выполнить требования российского законодательства приведут к разблокировке и других сервисов, будь то Telegram, Instagram и другие.
3: Это временное отступление, сделанное на несколько месяцев, потому что впереди так называемые выборы. Почему-то власти придают им значение, хотя они заранее все сделали, чтобы их фальсифицировать. И они, в общем-то, как бы идут навстречу народу вот, на короткое время, чтобы его не раздражать. Настолько, насколько вообще Путин принимает какие-то окончательные решения, решение о блокировке Telegram принято. Вопрос только, насколько быстро будут приняты какие-то там решительные шаги, чтобы люди совсем перестали им пользоваться. По-моему, эти шаги сейчас скорее приостановлены, опять-таки, на несколько месяцев. С одной стороны, ради вот пресловутых выборов. А что касается военных целесообразностей, то я не думаю, что это привязывается к выборам. Но, видимо, идут какие-то дискуссии о том, значит, вот насколько большой жертвой будет отказ от Телеграма с военной точки зрения. Возможно, будут какие-то смягчения, возможно, нет, но по состоянию на сейчас от Телеграма решено, я думаю, отказаться.
5: А с нами в прямом эфире IT-эксперт, глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Михаил, здравствуйте.
12: Да, здравствуйте.
5: Вот были сегодня жалобы на работу App Store в России, по крайней мере, сервис сбой.рф именно сбой и зафиксировал. Правда, другие мониторинговые сервисы такого не заметили. Вот на это, про это писало издание агентства. А вот такой технический вопрос, можно ли, в принципе, нарушить работу App Store в России подручными Роскомнадзору средствами?
12: у Роскомнадзора есть настолько большие возможности делать с так называемым суверенным интернетом что угодно, что они могут сделать что угодно. Заблокировать какой-то сервис, например, всю инфраструктуру Apple, не представляется какой-то там очень серьезной задачей для нормальных сетевых инженеров. Могут, конечно, да.
13: Значит, за этим внимательнее еще будем следить, разумеется, поскольку пока это, конечно, выглядит как такая история некой такой мелкой мести за то, что произошло с мессенджером Max в том самом App Store.
12: Скорее всего, так и есть, да, потому что они пытаются как-то эти переговоры, по-видимому, проводить с Максом по поводу возвращения в Store Макса и сказали, наверное, мы сейчас возьмем вас, заблокируем. На что Apple сказал, блокируйте. Потому что кому лучше-то будет, да? От любых блокировок, которые осуществляет Роскомнадзор, хуже становится только гражданам России. Ни один солдат НАТО от блокировок в России не пострадал до сих пор.
13: Но империя нанесла свои ответные удары. И так продолжают эти военные метафоры и сравнения. Вслед за поражением в первой войне против Телеграма Роскомнадзор отступает в битве с Roblox. Какие вы видите вот этому причины? Здесь различные и политические такие подоплеки, и история о том, что все-таки довольно-таки молодая аудитория там сидит, но с другой стороны в это время отдыхают их родители и так далее. Как вы думаете, почему именно в этой плоскости такое решение было принято?
12: Если бы в Роскомнадзоре и вообще в правительстве Российской Федерации были люди, которые бы рассуждали рационально, то вообще никаких бы, конечно, блокировок бы не было вообще. То есть рационально они бессмысленны. А комментировать иррациональное решение, как-то, наверное, тоже не очень, наверное, удобно. Очевидно совершенно, что с блокировкой Роблокса, что и с разблокировкой Роблокса, это были какие-то абсолютно иррациональные решения, которые были приняты, как это принято говорить, в одну каску, да, кто-то там просто отмахнулся, нам не нравится Roblox, поэтому мы возьмем его, заблокируем. Внезапно выяснилось, что это носит какой-то политический характер, что это пострадали, это, собственно, дети, причем дети, очевидно, есть и у всех этих чиновников, которые занимаются блокировками. Они решили, видимо, шаг доброй воли проявить. Я не знаю, опять же, что там у них происходило. Я понятия не имею о каких-то мотивах, почему они так поступают. Возможно, например, это какой-то, опять же, там переговор, что не настолько мы плохие. Помните тоже на встрече с Ашмановым, на встрече с бизнесом, да, какой-то представитель Роскомнадзора сказал жене Ашманова, что не такие уж они и плохие. Они, видимо, показывают, что не такие уж они и плохие.
13: И, видимо, с историей с удалением мессенджера Макс, это, наверное, что-то было в стиле «Анаста за что?». Это же вроде бы наше заклинание.
12: Как вы видите, совсем верно.
13: И у нас сегодня, на самом деле, еще очень много новостей о блокировках, об ограничениях, запретах. Каким-то удивительным образом именно сегодня, на этой неделе, их очень много так собралось, в том числе в рамках некоторых законотворческих инициатив российских властей. И если с App Store'ом все не так однозначно, но все-таки есть еще одна плохая новость для юзеров яблочных продуктов. Владельцам российских сайтов запретили авторизовывать посетителей через иностранные сервисы и использовать зарубежные сертификаты. И довольно стремительно этот законопроект приняла Госдума во втором-третьем чтениях буквально за один день. Заканчивается сессия, заканчивается срок полномочий, в конце концов грядут парламентские выборы, и бешеный принтер включается на максимум. Довольно-таки традиционная сама по себе история, это я метафорически, разумеется, все это рассказываю. Что означает этот законопроект? Что площадка любая, любой совершенно российский сервис, должна убрать вообще авторизацию, к примеру, через Apple ID. Она довольно простая в применении, и там даже пароли помнить совершенно не обязательно, и это явно ударит по тем, кто в последнее время был не склонен доверять российским сервисам с российскими доменами, к примеру, все, кто держал аккаунты на Gmail или на каком-то другом сервисе зарубежном. И подробнее обо всем об этом расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
14: Обсуждение государственного VPN началось на фоне растущих проблем с доступом к зарубежным ресурсам и сервисам у российских разработчиков. Они все чаще теряют доступ к GitHub, Figma и другим сервисам из-за борьбы российских властей с обходом блокировок. По данным The Bell, Роскомнадзор на закрытой встрече с крупнейшими IT-компаниями предложил создать единый государственный VPN для пострадавших айтишников. Предполагается ограниченный доступ к одобренным государством сайтам, но с сохранением контроля и фильтрации трафика. Билайн уже открыл абонентам прямой доступ к зарубежным сервисам, которые ушли из России, но не заблокированы Роскомнадзором. Это первая практическая реализация белого VPN.
15: Было много обсуждений с регуляторами, техническая, организационная часть. Могу сказать, что эта идея нашла поддержку.
16: И заблокировать из-за рубежа доступ через него смогут легко. И сама идея выглядит стрёмно. Пока вся страна мучается из-за отсутствия нормального интернета, получается, появится каста привилегированных с полноценным доступом. А кто будет решать, кто достоин доступа, а кто нет?
14: Одновременно с этим власти обсуждают ограничения на использование зарубежных почтовых сервисов. Госдума на этой неделе сразу во втором и третьем чтениях узаконила штрафы для владельцев российских сайтов и приложений за авторизацию через иностранные программы. Штрафы составляют до 20 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для компаний. Под ударом могут оказаться Gmail, Outlook и другие популярные платформы. Власти объясняют это вопросом безопасности и цифрового суверенитета. Однако, по мнению журналиста-расследователя Марии Коломыченко, делается это с другой целью.
17: Российские власти очень хотят, чтобы все-таки в Рунете все могли быть деанонимизированы. То есть в случае, если вы что-то не так написали, что-то под своим аккаунтом сделали, то, что не понравится там российским спецслужбам, они должны иметь возможность установить, кто скрывается за этим аккаунтом. И, естественно, когда это почта на российском сервере, то есть у условного там Mail.ru или Яндекса, им довольно просто установить, кто за этой почтой скрывается.
14: Для миллионов россиян это означает новые сложности. От регистрации на иностранных сайтах до работы с банковскими сервисами и международными платформами. Роскомнадзор стал действовать жестче. Вместо блокировки отдельных IP-VPN-сервисов, он теперь пытается фильтровать зашифрованный интернет-трафик на более глубоком уровне. Для этого используются ТЦПУ – специальные технические системы, которые анализируют соединения и пытаются выявлять VPN-туннели по их поведению. Из-за этого под ограничения попадают не только VPN, но и обычные легальные сервисы. Соединения с крупными хостингами и облачными платформами иногда обрываются, из-за чего у сайтов и приложений возникают сбои. Некоторые VPN-сервисы маскируют свой трафик под обычные российские ресурсы, из-за чего обновление систем фильтрации Роскомнадзора приводит к сбоям и у отечественных облачных провайдеров. О проблемах уже сообщили Selectel, Begit и TimeWeb.
15: Данная проблема носит плавающий характер и связана с обновлением настроек ТСПУ со стороны РКН. Проблема затрагивает не всех наших пользователей и зависит от сочетания оператора связи, региона и используемого браузера. Также в настоящий момент схожие проблемы наблюдаются у пользователей и других крупных провайдеров инфраструктуры.
14: Под ограничения нередко попадают и обычные мобильные приложения, API-платформы, мобильные видеосервисы и даже банковские приложения. Борьба с обходом блокировок давно превратилась в отдельную индустрию. По данным Верстки, на эти цели государство тратит миллиарды рублей. Не только на техобслуживание, но и на зарплаты чиновников.
13: Политический аналитик Сергей Шелин, мы с ним поговорили до начала нашего эфира, уверен, курс на блокировки никуда не делся. Более того, он считает, что дело далеко и не только в усиливающейся роли Федеральной службы безопасности.
3: Мое мнение, которое я уверен, не все, с которым я уверен, не все согласятся, заключается в том, что это не про, что вот борьба с интернетом это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина. А для Путина это не есть какой-то личный опыт, он абсолютно чужд всему онлайновому. Он это подтвердил вот буквально там на прошлой неделе, когда поведал, что вот открытое письмо Зеленского ему дважды подсовывал там его пресс-секретарь в виде какой-то бумажки. То есть он даже, ему даже в голову не пришло, что он может посмотреть его в онлайне. Он живет среди в мире бумажек. Так что я думаю, что такое решение он, насколько возможно, принял. И он крайне редко в таких случаях отменяет свои запреты.
13: Тему продолжим с IT-экспертом Михаилом Климаревым. Михаил, вот как вам перспективы такого Росгос-VPN?
12: Немножко запутано у вас в этом вашей подводочке все было в сюжете. Вот там все в кучу смешано. Но окей, по поводу именно Гос-VPN. Ну, во-первых, это действительно проблема. Любая блокировка в интернете, в российском интернете, приводит к тому, что хуже живется именно россиянам и бизнесу в частности. Вот. А те блокировки, которые сейчас устроил Роскомнадзор с этим оборудованием, с этими machine learning, они используют машинное обучение в том числе для того, чтобы блокировать VPN, с серыми списками, совсем непрозрачно, как это все делается. Вот. А получается, что ну, проблемы возникают у всех. И чем больше они будут блокировать, тем больше будет проблем. И счет уже, мне кажется, пойдет уже не просто там на какие-то, вот у вас не работает сервис какой-то, нет, счет идет уже на процент ВВП. там, не растущего ВВП или наоборот потери от ВВП. Вот, и пока просто ну, не понимают эти все чиновники, да, которые там пытаются регулировать интернет. Но вот у них возникла соответствующая проблема, потому что разработкой сейчас заниматься в России действительно невозможно. Потому что ну, в России, хотя есть, безусловно, какие-то свои там школы программистов, известные, там, не знаю, школы математиков, вот, но тем не менее, это даже ну, в численном выражении это всего там процент от мировой экономики. 2% может быть. Тем не менее, это, ну, это в 100 раз, в 50 раз меньше, чем все остальное. Соответственно, если вы не будете использовать то, что делается в остальном мире, вы будете просто отставать. Вот эта вот вся идея с импортозамещением, она вот прямо как бы выпукло показывает, что эта идея не работает. И, соответственно, для того, чтобы хоть как-то увеличить производительность, собственно, вот этих людей, которые занимаются разработкой каких-то систем, в том числе и военных, к слову говоря, им просто необходимо для того, чтобы у них был интернет. И они будут эту дырочку себе как-то ковырять. Как они это будут делать, я не знаю. Вот. Плюсом ко всему, Россия, безусловно, отстает вот в этой AI-гонке, гонке за искусственным интеллектом. Просто несопоставимо развитие искусственного интеллекта во всем мире и с Россией просто ну, даже сравнивать-то нечего. Вот. И все это вместе как бы накладывается на то, что им надо на самом деле вот какой-то гос-VPN делать. И это примерно такая же ситуация, какая была с так называемыми белыми списками. Помните, да, в прошлом году, это где-то в сентябре они начали эти белые списки, но они ведь появились не от того, что они хотят, там, чтобы вот люди пользовались только Яндексом. Нет, безусловно. Они хотели для того, чтобы как бы, эти белые списки появились как реакция на то, что когда нет вообще никакого интернета. И вот тогда они придумали вот эти белые списки. Сейчас ровно та же ситуация, это ровно та же самая идея. Давайте вот мы для своих это сделаем, а все остальные пусть вот вроде как бы в заблокированном интернете сидят. Вот. Идея не новая, это сейчас используется в Иране, это называется у них профессиональный интернет. И надо сказать, что это все выглядит на самом деле очень некрасиво, потому что для того, чтобы зайти и использовать базовые какие-то сервисы, вам надо, ну, в Иране, по крайней мере, это сделано, надо получить справку от Мулы, я не шучу. Вот, и с этой справкой прийти в КСИР, где в справке написано, что вы там 5 раз совершаете этот намаз, или не знаю, как это называется у мусульман. И только после этого вам могут и не дать, за довольно большие деньги, но относительно доступ к свободному интернету. И то за вами будут еще следить, наблюдать, и при первом же попытке, там, не знаю, поставить себе VPN или там, не знаю, зайти на какой-то запрещенный сайт, вас этой возможности лишат. Вот так это выглядит, гос-VPN. Но, очевидно, в эту же сторону двигается Россия, учиться-то больше ведь не у кого.
13: Михаил, простите, дилетантский вопрос в этой ситуации. Ну, то есть, вот вы упомянули, что разработкой сейчас заниматься невозможно практически в России уже получается. Но почему? То есть, казалось бы, люди максимально технически подкованные, опять же, дилетантский такой взгляд на эту ситуацию, вполне себе могут обзавестись средствами обхода блокировок куда поинтереснее и поэкзотичнее, что ли, чем обычные пользователи, и, собственно, воспользоваться ими. Тавтология получилась такая вынужденная. Но, тем не менее, и прийти к все сервисы, которые им крайне нужны для их разработки. Или как это устроено? Почему здесь не получается вот одно с другим состыковать?
12: Понимаете, когда есть промышленная система разработки, когда сидит много-много людей, у них есть определенные правила, регламенты и так далее. Да? То есть одни делают одно, другие делают другое, и они должны обмениваться между собой информацией. Это же не один человек какую-то разработку ведет, да? Их там масса, коллектив. Вот. И плюсом ко всему они ведут эту разработку там, над какими-то вещами, которые, бы, ну, которые ну, должны быть обеспечены безопасность. Ну, там, банковские особенно какие-то приложения с финансами связанные, с медициной, с военкой. Вот. И, соответственно, они не могут, их регламенты не позволяют устанавливать себе какие-то дополнительные средства обхода блокировок. VPN на рабочем месте поставить нельзя, потому что придет служба безопасности и накажет. Поэтому никто, разумеется, никаких VPN-ов на рабочем месте не ставит. Потом, в конце концов, зачем на рабочем месте я буду ставить VPN и каким образом, да, нарушая эти все регламенты внутренние. Вот. Когда, я просто могу развести руками и ничего сделать не могу. Вот. И мотивация-то как бы у людей тоже не самая серьезная. То есть это становится действительно проблемой.
13: И вот хочется перейти к этому законопроекту о запрете авторизации через иностранные сервисы. Пока мы называем его законопроектом, потому что он прошел Госдуму, мало сомнений в том, что он также легко проскочит и Совет Федерации, и подписание от Владимира Путина. Вот мы в сюжете упомянули ключевые и очевидные последствия, ну, по крайней мере, которые напрашиваются. Это просто вынужденный переход российских пользователей на российские же софты, будь то Яндекс.ру, еще какие-то другие почты, Mail.ru, в конце концов, может такое еще тоже припомнить, такого динозавра. Ну, а на ваш взгляд, что мы здесь упустили? Как это бьет по вот обычным юзерам?
12: Вы упустили то, что это не первый такой закон. Вообще закон о запрете регистрации на этих всех сайтах, он был еще принят в 23-м году. И в 24-м году, 1 марта, он должен был вступить в силу 1 января 24-го года, там что-то пошло не так, и он вступил в силу 1 марта 24-го года. И тогда трафик, допустим, на Gmail, ну то, что мы видим в открытых данных, можем посмотреть, трафик на Gmail из России упал в 2 раза тогда уже. То есть это не первый такой закон. Этот закон всего-навсего ужесточает вот эти штрафы для сайтов, которые еще не убрали со своих ресурсов. Вот эта кнопка Single Sign-On, да, когда, помните, кнопку нажимаете, на я подключусь через Google, и вот эта вся инфраструктура Google, она вам позволяет подключаться. Вот, сделано это там, опять же, не для того, чтобы не для какой-то слежки, эта слежка в другом немножко месте делается и по-другому. Вот, это сделано для того, чтобы как бы защитить себя от, ну, сами себя напугали, сами проблему начали решать. Таким, как обычно, таким вот армейским способом. Что якобы, если там все пользователи будут использовать для подключения к каким-то ресурсам, не знаю, инфраструктуру Google или Apple, вот, а в один прекрасный момент Google и Apple отключат им доступ, то вот там миллионы пользователей потеряют возможность подключиться к этому ресурсу какому-то. И вроде вот как бы они таким образом заботятся о пользователях. С другой стороны, опять мы это тоже видели на примере Ирана, в случае вот таких вот запретов на самом деле вырастает только, ну, большинство, очень сильно вырастает мошенничество и всевозможный скам, и распространение вредоносного программного обеспечения. Вот это, ну, как бы практика Ирана прям показывается. Что вы еще забыли? Еще в этом законе тоже, как бы, почему-то журналисты это показали, им показалось как-то не очень, видимо, важным, вот, но в том же законопроекте первым пунктом идет увеличение штрафов за неустановку СОРМа. Вот где идет как бы слежка. СОРМ – это система оперативно-розыскных мероприятий, которая разрабатывает ФСБ, но операторы должны покупать, операторы связи, должны покупать это оборудование за свой счет, опять же, у того же самого ФСБ. И, естественно, там это, стоимость этого оборудования завышена в разы. Естественно, что это все на самом деле не работает. Ну, в качестве такого теста по поводу того, что СОРМ не работает, ну, не знаю, вспомните хотя бы один громкий какой-то случай, чтобы с помощью СОРМа, именно вот прям СОРМ фигурировал, нашли какого-то, не знаю, злодея, шпиона и так далее. Такого нет. Вот. Это все просто вот обременение оператора связи с тем, чтобы выкачать, во-первых, из них деньги вот, за счет покупки бессмысленного оборудования. Во-вторых, чтобы уменьшить число этих операторов. Так вот, штрафы за неустановку СОРМа, они увеличились кратно. И сейчас, по-моему, там минимум, я сейчас могу ошибиться в цифрах, по-моему, минимум 5 миллионов рублей. Вот для там, какого-то, не знаю, Ростелекома эта сумма такая не сильно опасная, а вот для мелких операторов, которые работают в сельской местности, в небольших городах, 5 миллионов рублей – это довольно большая сумма. Ну и сам, опять же, СОРМ тоже примерно таких же денег стоит. То есть это, по сути дела, идет такая тенденция буквально по уничтожению мелких операторов связи, мелкого, опять же, бизнеса, буквально уничтожение их вот в пользу монополистов. Напомню, опять же, да, нашим зрителям, которые, может быть, не помнят такого слова, как монополия. И почему монополия плохо? Монополия плохо – это то, что как раз создается именно суверенная ситуация. Сувереном в этом будет, в смысле, монополист. И он сможет выставлять любые цены, любые условия договора и так далее. Это мы, в принципе, уже начинаем наблюдать.
13: А вот не связано, у нас с вами заканчивается время эфира, но я хочу успеть вам задать этот вопрос. Вот то, о чем вы говорите, это постепенное, по сути, возможно, физическое снижение количества операторов, оно как будто бы указывает на желание Роскомнадзора, ну, просто меньше приходится контролировать, получается. То есть операторов большая пятерка, всего лишь 5 компаний, которые стоит контролировать, но ведь операторов, которые вот домашним интернетом занимаются, и гораздо больше. Может быть, дело в этом?
12: Да. Именно так. Они хотят уменьшить число операторов связи, число субъектов, которым нужно управлять. Вот. И там же у них еще работают так называемые прикрепленные сотрудники ФСБ, вот, которые как бы ходят. Их в каждый офис не посадишь. Всего операторов связи, ну, там было до начала войны было 3500. вот, ну, по всей России. А сейчас их, там, по-моему, сократилось число. Последний отзыв лицензии, по-моему, около 1500 лицензий было.
13: И это очень много. Михаил, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я благодарю вас и за ликбез, и за факт-чекинг. Это действительно очень сильно расширяет нашу картину вот с этими блокировками. На этом на сегодня все. В следующий раз увидимся с вами в понедельник. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 23 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украина может пересмотреть свое согласие на прекращение огня по нынешней линии боевого соприкосновения в качестве условия для начала мирных переговоров с Россией. Облавы по отлову призывников и военнообязанных в Пензе, как возможная подготовка к новой мобилизации в России. Черный понедельник. Резкое падение индексов на Московской фондовой бирже. Также сегодня.
1: Все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было.
0: Маша Слоним о репрессиях во времена Леонида Брежнева и Владимира Путина.
2: Отдельного внимания заслуживает активно раскручиваемая украинской пропагандой кампания ударов по объектам российского топливно-энергетического комплекса. В Киеве и ряде западных столиц, судя по всему, рассчитывали, что такие атаки приведут к масштабным сбоям в работе ТЭК России, нанесут ущерб экономике, спровоцируют социальное недовольство и окажут влияние на ход боевых действий. Однако эти надежды оказались тщетными. Несмотря на отдельные повреждения, российская топливно-энергетическая система продолжает сохранять устойчивость и функционирует в штатном режиме. Киеву не удалось добиться ни стратегического эффекта, ни изменения ситуации на фронте, ни подрыва общественной стабильности. На этом фоне Зеленский уже опустился до откровенно примитивных рассуждений о внутриполитической ситуации в России, пытаясь утешить себя фантазиями о якобы снижении доверия к российскому руководству.
0: Вот как заместитель постоянного представителя России в ООН Анна Евстигнеева прокомментировала удары украинских беспилотников и ракет по объектам топливно-энергетической промышленности России в последние недели на Совете Безопасности ООН. Между тем, только за последние сутки ограничения на продажу топлива были введены еще в 7 российских регионах. Власти призывают воздерживаться от поездок на частных автомобилях. Запрет на продажу топлива частным лицам введен в аннексированном Крыму. В ночь на вторник украинские беспилотники во второй раз за трое суток атаковали нефтебазу в порту Керчи. Комплекс перевалки и хранения нефтепродуктов ТЭС-терминал и порт «Кавказ» на российской стороне Керченского пролива. В Воронеже в результате ракетного удара в понедельник по заводу, производящему электронику, используемую в ракетах «Искандер», «Х-101» и системах ПВО «Панцирь», погибли не менее 5 человек. Там объявлен траур. Журналисты «Медиазоны» и русской службы BBC совместно с командой волонтеров подтвердили гибель уже не менее 227 680 российских военнослужащих сначала полномасштабного вторжения в Украину. Это 1577 дней назад. Заместитель посла США в ООН Дэн Негреа, выступая на вчерашнем заседании Совбеза, призвал Россию немедленно согласиться на прекращение огня и начать переговоры.
3: Как ясно дал понять президент Трамп на саммите группы Семи на прошлой неделе, России следует пойти на соглашение. Время не на стороне Москвы. Россия ежемесячно несет потери до 40 тысяч человек, а ее экономика испытывает серьезные трудности. В то же время Украина продолжает укреплять свои позиции. Дипломатия и переговоры, а не дальнейшее кровопролитие, остаются единственным путем к урегулированию конфликта. В противном случае бессмысленные человеческие жертвы будут продолжаться. Эта война длится слишком долго, и ей необходимо положить конец. Соединенные Штаты полны решимости содействовать достижению прекращения огня и урегулированию конфликта путем переговоров, чтобы как можно скорее завершить российско-украинскую войну. Хватит. Настало время для немедленного прекращения огня. России и Украине пришло время вернуться за стол переговоров и заключить мирное соглашение.
0: Это был заместитель посла США в ООН Дэн Негреа. Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности 22 июня заявил, что Киев может пересмотреть подход к мирным переговорам с Россией и отказаться от заморозки конфликта на нынешней линии фронта. Россияне все острее ощущают последствия этой войны. Почти 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей были повреждены и уже не могут в полной мере обеспечивать потребности военной кампании. Последние дни также показали, что даже мощный зенитный щит вокруг Москвы, усиленные системы ПВО, переброшенными из других регионов России, не способен надежно защитить военные объекты. И это только начало. В последние 15 месяцев Украина неоднократно призывала Совет Безопасности ООН принять резолюции о полном и безоговорочном прекращении огня. К сожалению, протянутая Украиной рука мира остается повисшей в воздухе. Украина готова к прямым переговорам с Россией для достижения справедливого и устойчивого мира в соответствии с уставом ООН. Однако наше терпение не безгранично. Если Совет Безопасности будет продолжать придерживаться выжидательной позиции, я не исключаю, что Украина будет вынуждена пересмотреть и скорректировать свои предложения. Согласие на прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является значительным компромиссом с ее стороны. Это был представитель Украины в Организации Объединенных Наций Андрей Мельник, фрагмент его выступления на Совете Безопасности ООН. Президент России Владимир Путин сегодня впервые прокомментировал удары украинских беспилотников по топливно-энергетическим объектам как в России, так и в аннексированном Крыму, нанесенные за последнюю неделю. Путин назвал их ударами по гражданской инфраструктуре. Напомню, что эти удары привели к сбоям в поставках топлива в большинстве российских регионов, ажиотажному спросу на бензин, значительному росту цен на него. Правда, все эти последствия Путин предпочел не упоминать, выразив мнение на встрече с выпускниками российских военных учебных заведений, что цель этих ударов – раскачать российское общество.
4: Эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре, для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят.
0: Это был президент России Владимир Путин. Россия тоже продолжает полномасштабные удары по территории Украины. Российские военные утром 23 июня нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. По последним данным, погибли не менее 3 человек, пострадали более 20, 5 из них в тяжелом состоянии. Повреждена промышленная инфраструктура города. Кривой Рог – важный промышленный центр. За время войны он многократно подвергался ракетным ударам. Самым смертоносным был удар 4 апреля 2025 года, тогда погибли не менее 20 человек. А в Донбассе российские войска продолжают ожесточенный штурм города Константиновка. Как считает израильский военный эксперт Давид Шарп, возможным захватом Константиновки Владимир Путин попытается компенсировать имиджевые потери от эффективных ударов ВСУ по аннексированному Крыму. Вот что Давид Шарп говорит о возможных последствиях захвата Константиновки российскими войсками.
5: Если мы говорим о таких вот гипотетических плохих сценариях, то захват Авдеевки, или можно сказать Угледара, в свое время за ними последовало достаточно существенное продвижение и серьезные проблемы вооруженных сил Украины. По поводу Константиновки и других направлений, в частности Лимана, очевидно, что после тяжелых потерь и неудач российская армия накапливала какие-то резервы, может активность, и, скажем так, понимая, что потери не позволяют наступать непрерывно, в тех же темпах снизили эти темпы, но, набрав резервов, пытаются решить те задачи, которые они перед собой ставили. И ситуация впоследствии, мы сравниваем особенно с первыми месяцами этого года, и ситуация ухудшилась в том плане, что еще, и я знаю стратегический момент, что если Путин видит ту самую перспективу, что если ухватывать что-то существенное, естественно, нет причины близко надеяться на то, что он чего-то там до ноября, до осени или чего-то в этом роде, значит, пойдет на попятный и завершит войну. В этом контексте тоже стоит рассматривать ситуацию под Константиновкой, вернее, в самой Константиновке. Если им удастся захватить город, Они, безусловно, на это рассчитывают в ближайшие недели и месяцы, как минимум максимум месяцы, минимум недели, то это даст им, что называется, психологический стимул по поводу возможного локального коллапса обороны. Здесь я ничего не могу говорить, но украинское командование должно сегодня все усилия, как мне видится, приложить на то, во-первых, чтобы оптимизировать оборону в Константиновке, и где, если где-то надо, то вывести силы из тех или иных ситуаций, в которых они уже находятся под угрозой уничтожения, и где держать те или иные точки не имеет уже большого смысла, а зато чревато большими потерями, это первое. И второе, естественно, задуматься либо о стабилизации ситуации в целом, либо, вернее, не либо, и о том, и о другом, о подготовке тех оборонительных рубежей, которые в случае негативного развития, а если не будет изменения к лучшему, и украинские источники, в том числе участники боев, говорят о реальной потере Константиновки до конца лета. Так вот, если это и произойдет, то произошло, скажем так, в контролируемом режиме. Там очевидно, что битва за Донецкую область продолжается. Противник не оставил этой идеи, естественно, захватить ее. И в рамках вот этой летней кампании, нарастив силы и как-то оправившись от потерь, пытается наверстать упущенное.
0: Это был израильский военный эксперт Давид Шарп. Тем временем в Пензе и в Пензенской области полицейские совместно с сотрудниками военкоматов организуют массовые облавы на мужчин. Как сообщают издания «Говорит не Москва», «Медиазона», «Движение сознательных отказчиков» и правозащитный проект «Идите лесом», задержанных мужчин часто принуждают подписывать контракт с Министерством обороны России для отправки на войну против Украины. Вот аудиодорожка с одного из размещенных в социальных сетях видео, на которых задержанных мужчин насильно затаскивают в автобус.
6: На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком? Какую кражу? Ну давайте мы сейчас посмотрим. Разберемся. Мальчишка молодой, ехал в автобусе.
0: Позже военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков во время брифинга подтвердил, что сотрудники силовых структур действительно проводят рейды, проще говоря, облавы в регионе. Он утверждал, что эти облавы регулярны и проводятся для поимки уклоняющихся от призыва.
7: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе, никаких новшеств здесь нет, они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, угрозам и вести себя спокойно. У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно, граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
0: Это был военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков. Можно ли считать, что облавы в Пензе – это отработка мероприятий будущей мобилизации в России? Вот что об этом и о том, как избежать насильной отправки на фронт, говорит Георгий Чижов, глава Центра содействия реформам, российский правозащитник, живущий сейчас в Киеве.
8: В российской армии, очевидно, не хватает пушечного мяса, живой силы на фронте, и, по всей видимости, отрабатываются технологии будущей мобилизации мужчин в российскую армию. Почему именно в Пензе? Ну вот, видимо, выбрали ее полигоном. На самом деле ничего подобного, как говорят юристы, правозащитники, еще не было. То есть были отдельные задержания там конкретных людей, например, в Москве, но в Пензе просто действительно останавливали всех, и до кого имели хоть малейшую возможность, что называется, докопаться. Либо человек был не трезв, там, либо совершил какое-то нарушение правил дорожного движения, либо действительно как-то неправильно себя вел в отношении воинского учета. Всех забирали, везли в военкоматы, и там, ну, не совсем понятно, многих ли заставили подписать контракт на СВО, но совершенно очевидно, что так отрабатывается возможность практически в любом населенном пункте крупном собирать мужчин и вам массово отвозить на мобилизацию. Поэтому, конечно, говорить об этом надо. Возможно, с этой проблемой столкнутся многие россияне мужского пола уже в ближайшие месяцы, особенно после так называемых выборов в Государственную Думу. И лучше бы людям понимать заранее, как этому противостоять, если они не хотят идти убивать и умирать в Украине. Хорошо бы послушать тех, кто там действительно был. Я думаю, кто-то сумеет отказаться, кому-то это будет сделать очень трудно. Мне, например, звонили в свое время в том числе в этом году уже знакомые из России, у меня там много знакомых, и рассказывали, как их близких родственников забирали и очень серьезно давили психологически, угрожали насилием, одного даже били и требовали подписать контракт. Ну, у кого-то получается выдержать все это и выйти фактически на свободу из военкомата, а кого-то все-таки вынуждают. Надо людям быть готовыми, во-первых, использовать те средства правовой защиты, которые еще есть в Российской Федерации. Там все-таки работают адвокаты, пока есть какие-никакие контролирующие органы. Вот юристы-правозащитники советуют всем написать доверенность, но юридическую защиту на своих родных и близких. Чтобы если человека забирают, кто-то из его родных сразу же мог бежать обращаться как минимум к адвокату. Иногда это помогает. По каким-то таким вопросам, вот, которые, может быть, не связаны с политикой, а связаны конкретно с защитой прав, еще обращаться можно. Иногда даже жалобы в следственные комитеты, в прокуратуру помогают. То есть пока нельзя говорить, что совсем нет возможности защищать себя на национальном уровне, в легальном пространстве. Это нужно делать, и хорошо бы всем быть готовыми к тому, что может начаться, если их заберут. Но вот хуже всего оказывается тем мужчинам, которые, допустим, не отслужили свое время в армии, их забирают на срочную службу. То есть у них уже нет шанса свободно вернуться домой, и вот там, на срочной службе, едва практически с первых дней начинают прессовать и требовать подписывать контракт. Но им, конечно, намного сложнее, но те мужчины, которые находятся в запасе и, в принципе, не обязаны служить, вот они могут достаточно эффективно защищаться. Но всегда надо иметь какие-то экстренные номера в своем телефонном аппарате. Может быть, иметь второй телефон на случай, если отберут основной, а второй удастся скрыть от тех, кто задерживает и увозит. Интенсивность всего этого и степень нарушения прав будет зависеть от того, насколько хорошо будут мобилизационные планы у Министерства обороны выполняться. Если будут плохо выполняться, конечно, давление усилится.
0: Это был глава Киевского центра содействия реформам правозащитник Георгий Чижов. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 23 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Как я рассказывал вчера, в Швейцарии завершился первый раунд переговоров по заключению мирного соглашения между США и Ираном, организованных при посредничестве Катара и Пакистана. Несмотря на то, что переговоры в какой-то момент были на грани срыва, удалось договориться о создании сразу нескольких рабочих групп по выработке мирного соглашения и предотвращению возобновления боевых действий. При этом глава иранской делегации, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф публично подтвердил, общаясь с журналистами на борту своего самолета, что между США и Ираном установлен теперь прямой канал связи для урегулирования срочных проблем. Возможно, я был одним из первых, кто заявил об этом публично в самом начале войны, еще до прекращения огня. Я ясно написал в социальной сети X, что управление проливом никогда не вернется к тому состоянию, в котором оно находилось до войны. Разумеется, мы будем строго соблюдать нормы международного права. В соответствии с международным правом, а также и с договоренностями, изложенными в 5-м пункте данного документа, в Ормузском проливе, как и в Ливане и в других местах, могут возникать определенные инциденты. Вы сами видели, что в отдельные дни там происходили столкновения. Именно поэтому мы договорились о механизмах координации. Будут действовать специальная телефонная линия и координационный центр, через который будут оперативно разрешаться любые спорные и неясные ситуации. В течение 30-дневного перехода периода, предусмотренного статьей 5, всем судам, намеренным пройти через пролив, следует связываться с этим центром. Это позволит обеспечить их безопасный и оперативный проход. С Божьей помощью мы сможем улучшить ситуацию в проливе с точки зрения судоходства и объемов перевозок. Это будет способствовать развитию региональной экономики, окажет положительное влияние на мировую экономику и позволит нам двигаться вперед. Это был спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Мировые рынки отреагировали положительно на известие по переговорам в Швейцарии, зато на московской бирже по итогам торгов вчера было зафиксировано падение индекса почти на 4,25%. В какой-то момент падение доходило почти до 5%. Рынок снижается четвертый месяц подряд, с марта и шестую неделю подряд. Это если отсчитывать от понедельника 18 мая. Мой собеседник, экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. В последнем выпуске «Денег на свободе» вы рассказывали о том, как Эльвира Набиуллина, ну, я бы так выразился, выкрутилась с понижением ставки. Понедельник, точнее, утром во вторник, я включаю РБК, там говорят о черном понедельнике, то есть внушительном падении индексов Московской биржи. Что произошло? Связаны ли эти события?
9: Безусловно, рынок ждал совсем другого решения ЦБ. И настраивались на более решительные, особенно после того, как фактически Путин поддержал Шохина, который в качестве условия восстановления инвестиционной активности назвал снижение ключевой ставки ниже 10% годовых

0: Персидском заливе. Да? А для российских нефтяных компаний, для российского бюджета это уровни крайне низкие. И мы видели, к чему это привело в начале года. К той дыре в бюджете и тем проблемам с долгами у российских компаний. Ну и, соответственно, то есть здесь много факторов сложилось. Да, и потом Дональд Трамп сказал, что после войны в Персидском заливе возможно будет ужесточение в отношении российского нефтяного сектора. Это второй рыжий лебедь, да, как его называют. Вот, поэтому здесь удивляться нечему, это довольно закономерное движение на рынке. Тем не менее, ну, тех минимумов, которые были отмечены там сразу после начала войны, все-таки рынок не достиг, но ключевая поддержка была пробита вниз, и это движение может продолжиться и для российского рынка. Это будет серьезным ударом, тем более, что для компаний, которые перегружены долгами, крупные компании, нету никакого решения. Вроде РЖД или в значительной степени от высокой долговой нагрузки страдает там Русгидро и так далее. Они это крупные эмитенты облигаций. И вот рынок облигаций тоже он чувствует себя совсем нехорошо. При том, что Центральный банк вот отказывается принимать какие-то системные меры для поддержки рынка.
1: Ну вот такое резкое падение, насколько я понимаю, может все-таки заставить теперь Набиуллину как-то пересмотреть свою позицию по ставке?
0: По ставке вряд ли. Я не думаю, что для нее это является каким-то серьезным аргументом. У нее есть своя поляна, своя зона ответственности. Основная – это инфляция. И, собственно, вот она за нее и старательно отвечает. Все остальное – это уже дела второстепенные. С одной стороны, ну, то есть, конечно, Центральный банк является регулятором рынка ценных бумаг и тоже несет некоторую ответственность за него. Но я думаю, что при помощи ставки поддерживать фондовый рынок вряд ли они будут. К тому же уже, собственно, только что состоялось заседание, и забирать новое экстренное внеочередное заседание, чтобы снизить ставку, это точно вряд ли, да. А следующее заседание только через 6 недель, поэтому 6 недель придется рынку как-то самому выкарабкиваться.
1: Как все это сказывается на курсе рубля, и важно ли это для состояния российской экономики?
0: Для рубля это создает дополнительные риски, и это еще один аргумент к тому, чтобы не снижать экстренно ставку. Да? Все-таки высокая ставка является поддержкой для крепкого рубля. А что касается экономики, то и это решение ЦБ, и события на фондовом рынке действительно ставят вопрос о том, каким образом решать проблему долгов у крупных компаний. И здесь я боюсь, что при всех стараниях Набиуллиной все равно это будет решаться за счет печатного станка. Через банки, крупные госбанки получат, видимо, какие-то субординированные кредиты, и уже на эти деньги будут там целевым образом выкупать и госдолг, и долги «Газпрома», и долги РЖД, и других крупных компаний, которые не могут рухнуть.
1: Моим собеседником был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. И последняя тема. В Праге побывала советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, правозащитница Маша Слоним. Она представляла свою новую книгу «Возвращение. Несерьезные мемуары», о которой мой коллега Иван Толстой уже рассказывал в рубрике «Книга недели». Так что завершу сегодняшний выпуск ответом Маши Слоним на вопрос телеканала «Настоящее время» о том, как отличаются политические репрессии брежневских времен, когда она занималась правозащитной и диссидентской деятельностью, и нынешнего российского режима Владимира Путина.
2: Мне кажется, ну я во всяком случае, мои друзья были первым поколением, которые вот выросли уже после Сталина, после войны. Я родилась еще, Сталин был жив, но это так, меня мало касалось. Мои родители, конечно, боялись, хотя они были относительно смелыми по сравнению с другими. И им тоже везло, между прочим. Но уже мы не боялись, а для меня лично, могу про себя сказать, это было в каком-то смысле игрой. Вот, а вот поймайте нас, а вот, вот нате, выкусите. Я уже злилась на них, вот скажем так, на ГБ. И на вообще советскую власть. Конечно, многие пострадали, многие сели. Мне опять же повезло, действительно, я не села, и, в общем, меня мама вышвырнула тогда. Она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как-то вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. и в каком-то смысле стала жестче, чем при

0: говорю про Сталина, при Брежневе, моя молодость, скажем. Да, люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что крыто и все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще не очень, не так боялись. Нет, ну как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей как бы диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый изготовлять, что-то такое передавать за границу, вот это все. Сейчас же, когда ты слышишь, что за какие-то посты или за цвет волос, желто-блакитного цвета, сумку и прочее, люди получают десятки лет. Режим стал совершенно беспощадным и безжалостным. И, ну, это машина. Машина, которая просто вот отслеживает какие-то смешные, любые, легкомысленные даже посты, ведь, за которые люди получают реальные большие сроки. У нас тоже, наверное, они пытались нам, ну, этот страх навязать, что ли. Конечно, 60-х, 70-е арестами и прочими какими-то гонениями. Так что нет, несравнимо сейчас, более жестко в этом смысле. Ведь брежневский режим, это уже они выдыхались. В общем-то, выдыхались. Ну, оставалось еще сколько, 15 лет примерно, да? И это уже система, в общем-то, была на излете. А сейчас система, я надеюсь, но не, пока не видно, что на излете. Или это агония. Вот хотелось бы думать, что, может быть, это агония такая. Но мне хотелось бы, действительно, честно, потому что мне, ну, мне не все равно. Я говорю, что я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят, которые вот это... Вот, мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили, да, и дождались вот конца этой самой страшной, жуткой системы.
1: Это была британская журналистка, радиоведущая, правозащитница Маша Слоним. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Радиокомпозиция русской службы по роману Марка Алданова «Ключ». Эфир 16 марта 1968 года.
10: Сегодня радиокомпозиция по роману Марка Александровича Алданова «Ключ», опубликованному впервые в 1929 году. Советское общество лишено возможности читать произведения Алданова, одного из крупнейших русских писателей после Октябрьского переворота, живших и работавших за рубежом. Одним из самых значительных и интересных произведений Алданова является, пожалуй, его трилогия «Ключ. Бегство. Пещера». В этих романах, воспользовавшись криминальной завязкой, автор сочно и исторически верно показывает настроение русского общества, широких кругов русской интеллигенции накануне и во время Октябрьского переворота. Мы полагаем, что нашим слушателям будет интересно ознакомиться с этой трилогией Алданова, особенно в связи с 50-летием событий 17 года. Сегодня мы передаем первую часть радиокомпозиции по первому роману трилогии «Ключ». У Алданова название романа «Ключ» имеет значение символическое, как ключ к уразумению событий 17 года. Передовые силы русского общества того времени уже подготовили, так сказать, ключ к победоносному завершению войны с Германией и к перестройке всей жизни России на здоровых демократических началах. Но этот ключ оказался неиспользованным. Вожди большевизма отбросили самой жизнью приготовленный демократический ключ. Итак, начинаем радиокомпозицию по роману Алданова «Ключ». Петербург, квартира номер 4, так сказать, интимного назначения. Утро. У дверей квартиры толпятся соседи из других этажей во главе с швейцарихой Дарьей Петровой. Внизу послышались голоса. По лестнице в квартиру поднялись помощник пристава, околоточный, врач, городовые.
11: Нет, никого.
12: Господа, прошу разойтись. Ну, что, доктор? Что скажете?
13: Нужно вскрыть тело. Следов борьбы на теле не видно. Однако отравление очень вероятно. Но до вскрытия точно ничего сказать нельзя. Необходим, конечно, химический анализ остатков этого в стаканах.
14: А может быть, самоубийство или просто разрыв сердца?
12: Но нет, это не самоубийство. И по лицу видно, что убийство. Ясное дело, подсыпали яда. Здесь кроме него был еще кто-то. Эй ты, баба, швейцариха, пожалуй сюда. Так тебе фамилия жильца неизвестна?
15: Сами извольте знать, какая квартира, ваше благородие. Приводит, конечно, девиц, а фамилии не сказывает.
12: Не прописала? Ну, с тобой об этом еще будет разговор. Обнаружили только носовой платок без метки, портсигар да бумажник с 70 рублями.
14: А в ящиках стола ничего нет? Ох ты, полюбуйтесь-ка, вот особого рода фотографические карточки. Должно быть из Парижа, только в Париже такое выдумают.
12: Нет, не говорите, и у нас теперь это хорошо работают. Что там такое?
14: Сейчас взгляну. Певзнер, корреспондент из Зари, а городовые его не пускают.
12: Его никто не удержит. Пронюхал собака. Альфреду Исаевичу мое почтение. Уже узнали? Экой вам Господь Бог послал талант.
16: Я зашел сюда случайно. Репортажем я давно не занимаюсь. Моя специальность – политическая информация. Ну, говорите, кого убили?
12: Да вот пока не можем установить. Следственные власти еще не прибыли. После следователя милости прошу... Все первым узнаете.
16: Ну, я вашего следователя здесь ждать не намерен. Тут за углом есть трактир, пойду чай пить. А вы после следователя, будьте добры, дайте мне туда знать.
12: Это с удовольствием.
14: На войне что слышно, Альфред Исаевич?
16: Мало хорошего. Гинденбург готовит 20 числу прорыв на Рижском фронте. 12 дивизиями.
14: Ох ты черт! И что же?
16: Отступим немножко.
12: Беда. Просто беда. Да ведь ясное дело, немцам через Гришку Распутина все известно, что у нас в штабе делается. Видно, дело идет к сепаратному.
16: Но еще неизвестно. В сферах вчера сказали, что сепаратного мира не будет. Так я буду ждать в трактире.
12: Хорошо, Альфред Исаевич, хорошо. Черт его принес. Запишем в протокол найденные на убитом предметы. Смотрите, тут вот в бумажнике еще что есть, а мы и не заметили. Вот, счет гостиницы «Палас». Счет на имя Фишера.
11: Это значит и есть Фишер.
13: А счет, кстати, порядочный. За неделю 415 целковых.
12: Видно, был побогаче нас с вами.
10: В номере гостиницы «Палас», где проживал убитый банкир Карл Фишер, следователь по особо важным делам Яценко ведет следствие. Неожиданно туда же пожаловал и глава департамента полиции Федосьев.
17: Вашему превосходительству угодно было меня видеть?
16: Так точно. Я решился побеспокоить вас в связи с тем делом, которое находится в вашем производстве. Узнав о происшествии с Фишером, я утром позвонил по телефону в министерство. И мне оттуда сообщили, что дело поступило к вам. И я подумал, чем писать всякие бумаги, гораздо проще непосредственно обратиться к вам для выяснения некоторых обстоятельств этого дела.
17: Ваше превосходительство, предполагаете, что дело Фишера может быть не чуждо политического элемента?
16: О нет, я ничего не предполагаю, Николай Петрович. Или, вернее, я априори допускаю возможность политического элемента во всяком деле такого рода.
17: Какого рода, ваше превосходительство?
16: Банкир Фишер был крупный делец международного масштаба, неопределенной национальности с немецкой фамилией. Наше ведомство обязано хоть издали следить за подобными людьми, особенно в грозное военное время. А если такой человек умирает в загадочной обстановке, то я был бы просто нерадив в исполнении своих обязанностей, когда не осведомился бы об обстоятельствах этого дела.
17: Ваше превосходительство желает получить сведения, так сказать, в частном порядке.
16: О да, в частном. Только в частном порядке. Прошу вас изложить мне ваши сведения и предположения о деле.
17: Я к вашим услугам. Дело о смерти Фишера поступило ко мне лишь несколько часов тому назад. И вполне оформленной гипотезы у меня, разумеется, еще быть не может. Предположение же и подозрение у меня точно есть. Начну с того, что на Фишере оказались в сохранности золотые часы и бумажник. Это, по-видимому, исключает предположение об убийстве с целью грабежа. Следовательно, надо искать убийцу среди людей, которым могла быть выгодна смерть Фишера.
16: По вашему мнению, кто таковыми могут быть?
17: Жена Фишера была в близких отношениях с неким Загрядским. Личность эта, по данным, добытым розыском, весьма сомнительных моральных качеств.
16: Так-с, продолжайте, я вас слушаю.
17: Заинтересованные могли быть, предполагая худшее, две женщины, его жена и его дочь. Госпожа Фишер теперь в Крыму, ей послана телеграмма, а дочь за границей.
16: После Фишера осталось завещание?
17: Здесь в номере завещания не оказалось. Но мы нашли ключ от сейфа в банке. Может быть, завещание там или у нотариуса. Это выяснится не сегодня, а завтра.
16: Я вам буду чрезвычайно обязан, если вы дадите мне об этом знать, когда это выяснится. Еще раз вас благодарю и прошу извинить, что побеспокоил понапрасну. Да, еще хочу спросить, почему, собственно, вы вызывали по этому делу и Александра Михайловича Брауна? Я встретил его, входя к вам.
17: Он живет в этой гостинице и был знаком с Фишером. Я рассчитывал кое-что у него узнать.
16: И что же, узнали что-нибудь?
17: Почти ничего. Ваше превосходительство, его знаете?
16: Мы учились одновременно в университете, правда, по разным факультетам и курсам.
17: Он по происхождению из немцев?
16: Не могу вам сказать. Вероятно, из обрусевших инородцев.
17: Интересное лицо. Он знаком также и с Загорядским.
16: Да?
17: Да.
16: У нашего знаменитого химика странные знакомства.
2: На набережной было темно и пустынно. Браун подошел к перилам и наклонился над водой. Затем торопливо вынул из кармана никелированный ключ, осмотрелся и швырнул его в воду. У известного адвоката Кременецкого большой прием. Среди приглашенных не только присяжные поверенные, но и профессора, артисты, писатели, общественные деятели. В будуаре, в ожидании ужина, Тамара Матвеевна, жена Кременецкого, и их дочь Муся занимают гостей.
18: Господа, господа,
19: слушаем.
18: Ставится вопрос. Какие книги вы взяли бы с собой, отправляясь на долгие годы на необитаемый остров?
19: О, еще раз.
18: Предполагается, что на необитаемом острове нет библиотеки.
19: Просят только не говорить, что вы взяли бы с собой голубой фарфор, ибо автор его здесь.
18: И он воплощенная скромность.
20: Я взяла бы Гёте и Пушкина. Как хотите. Можете считать меня отсталой или глупой, а я останавливаюсь на классиках. И в ваших декадентах ничего не понимаю. А вам с лимоном, Василий Степанович, а?
21: Пожалуйста. А я, пожалуй, голосовал бы за Данте.
16: Я взял бы Над Пикертона.
19: Ну, это уже поставьте. Уж вы-то, дядя, наверное, взяли бы полное собрание своих творений.
20: Господа, у нас будет сегодня еще гость оттуда.
19: Кто?
20: Может быть, вы его встречали. Майор Клервиль из английской военной миссии.
21: Ого. Да, я его знаю.
18: Вы с ним знакомы? Я его видела в ресторане «Поляс». Он был в штатском. Какой очаровательный. Да.
21: Очаровательный.
18: Правда ли, что он шпион? Я обожаю шпионов. Ну, просто с ума схожу.
20: Муся, перестань говорить глупости.
18: Мама, ну что мне делать, если я непременно хочу выйти замуж за шпиона?
16: Все англичане шпионы. Шекспир тоже был шпион.
19: Заткните фонтан, дядя. Шпион не шпион, должно быть, присматривается к тому, что у нас делается. Как же иначе? Англичане поклялись воевать с немцами до последней капли русской крови.
21: Напротив, майор Клервиль обожает Россию. Он самая настоящая интеллигенция, с сомнениями, с исканиями, с проклятыми вопросами, со всем, что полагается.
12: А ведь слово «интеллигенция» выдумал почтеннейший Бабарыкин.
19: Ничего подобного. Оно встречается в Ане Карениной.
18: Нельзя говорить ничего подобного.
19: Оставьте, пожалуйста. Отлично можно. Помните, как Столыпин сказал? Мой язык, как хочу, так и говорю.
2: А в кабинете другая группа гостей ведет разговор политического характера.
16: Такое время, подумайте, в такое время, когда все живые силы страны должны всемерно приложиться к делу обороны. Эти люди ведут примехонько к революции.
22: И слава богу, не вечно Федосьевым править с Россией. Моя формула – чем хуже, тем лучше.
16: Да, но подождем конца войны. Во время войны не устраивают революции.
22: Ах, разве война когда-нибудь кончится полностью?
13: Война кончится тогда, когда социалистам воюющих стран будет дана возможность собраться на международную конференцию.
22: Что же они сделают? Объявить ничью?
13: Да там уж видно будет.
16: Ну, с сотворения мира войны в ничью не бывало. Неужели, однако, князь можно защищать Сухановщину?
22: Позвольте, при чем здесь Сухановщина? Я не пораженец.
13: К тому же Сухановщина весьма неопределенное понятие. Ленин излагает те же в сущности мысли гораздо последовательнее.
16: Кто это Ленин?
13: Ленин, эмигрант, глава так называемого большевистского и пораженческого течения в российской социал-демократии.
16: Его настоящая фамилия Богданов, правда?
13: Нет, Богданов другой. Фамилия Ленина, кажется, Ульянов.
22: Ах да, Ульянов. Не скрою, Я к пораженчеству и ко всей этой Сухановщине вообще отношусь довольно отрицательно.
0: Война до полной победы? Дарданеллы?
1: Николай Петрович, я просто сгораю от любопытства. Кто убил Фишера? Зачем убил? Почему убил? Вы, как следователь, в курсе дела?
0: Да, право же, я сам ничего не знаю. Вы читали в вечерних газетах. Задержан некий Загрядский. Но я его еще не допрашивал.
1: Это какой же Загрядский? Мой покойный отец сенатора знавал одного Загрядского. Они встречались у Лили, у графини Гейденбург. Не из тех ли Загрядских?
0: Не знаю. Верно, не из тех. Кажется, попросту опустившийся человек. Вместе развлекались с Фишером.
1: Господа, откроем дверь. Шаляпин поет.
0: Шаляпин? О, это замечательно.
1: Откройте, откройте.
0: Да, конечно.
1: Откройте.

0: кончил.
1: Удивительно, что он согласился спеть. Он больше не поет в частных домах.
0: Видно, нашло. Спел и уехал. Даже не уехал, а отбыл. О королях надо говорить «отбыл».
2: Федосьев, опираясь на палку, оглядываясь по сторонам, вышел с портфелем в руке и направился вперед к вагону первого класса. Шедший навстречу человек в пальто с каракулевым воротником поравнялся с Федосьевым и, не глядя на него, сказал вполголоса: «В первом вагоне за машиной». Федосьев дошел до конца поезда и поднялся на площадку вагона, уютно светившегося тусклыми желтоватыми огоньками. В коридоре он столкнулся с Брауном.
3: Александр Михайлович, приятный сюрприз. Тоже в Царское?
4: Нет, я в Павловск.
3: Ну, значит, до Царского вместе? Вы в этом купе? Разрешите мне сесть здесь, благо никого нет.
4: Сделайте одолжение. Я думал, вам, как главе департамента полиции, полагается отдельное купе или даже отдельный вагон.
3: Ну вот еще, я никому на вокзале и не говорил, что еду. Так вы в Павловск?
4: Да. Одно из наших учреждений по изготовлению противогазов помещается в Павловске.
3: Вот ведь какая приятная встреча. Мне особенно интересно побеседовать с человеком, прибывшим недавно из Европы. Ну, что там у наших доблестных союзников? Заметьте, у нас теперь ироническое обозначение «наши доблестные союзники» стало почти обязательным. Казалось бы, почему? Ведь они и в самом деле доблестные.
4: Да, у нас, кажется, не отдают себе отчета в их жертвах, особенно в жертвах Франции.
3: Долго ли так проживем?
4: Вы думаете, недолго?
3: Увы, не я один думаю. Мы все чувствуем, что дело плохо. И заметьте, большинство очень радо, грациозно так на цыпочках в пропасти спрыгнуть.
4: Мне все-таки несколько странно это слышать от представителя власти.
3: Я, Александр Михайлович, не так уже типичен для представителя власти. Разумею нашу нынешнюю, с позволения сказать, власть.
4: Вот как, с позволения сказать.
3: Да, вот как. Такого правительства даже у нас никогда не бывало. Истинным чудом держимся.
4: К левым, значит, примыкаете?
3: Никак. Я от нашей левой общественности тем главным образом и отличаюсь, что я в нее нисколько не верю. Ах, да что говорить. Расползается русское государство. Мы все это чувствуем.
4: Я, признаться, не замечал, чтобы все это чувствовали. Напротив.
3: Я говорю о людях умных и осведомленных. Ум, конечно, от Бога. А вот осведомленности у людей моей профессии, конечно, больше, чем у кого бы то ни было.
4: Ну, и что же?
3: А то, что нам все виднее, чем другим. И многое мы такое знаем, Александр Михайлович, или хоть подозреваем, о чем другие люди не имеют понятия.
4: Жаль, однако, что ваше ведомство не дает наглядных доказательств своей проницательности.
3: Дадим. Дадим.
4: Историю оставить.
3: Истории мы уже оставили.
4: Это что же, если не секрет?
3: Теперь, пожалуй, больше не секрет. Я разумею записку, года 3 тому назад поданную нашим человеком в сферы, как пишут левые газеты. Вы верно о ней слышали? Записка Петра Николаевича Дурново. Не слышали? Об этой записке начинают говорить, и не мудрено. В ней, Александр Михайлович, все предсказано. Решительно все, что случилось в последние годы.
4: А именно?
3: Предсказана война, предсказана с мельчайшей точностью конфигурации держав. С одной стороны, говорит, будут Германия, Австрия, Турция, Болгария, с другой – Англия, Россия, Франция, Италия, Сербия, Япония. И он еще, правда, указывает Соединенные Штаты, пока в войну не вмешавшиеся.
4: Ну, и как Дурново полагает, чем все это кончится?
3: окончится все, по его словам, революцией в России и в Германии. Причем русская революция, говорит Петр Николаевич, неизбежно примет характер социалистической.
4: То есть как же это конкретно?
3: А вот как. Государственная дума, умеренная оппозиция, либеральные партии будут сметены, и начнется небывалая анархия, результат которой предугадать невозможно.
4: Да не миф ли эта записка?
3: Нет, Александр Михайлович, не миф. Когда-нибудь прочтете. Умница он необыкновенный. Как и ваш покорный слуга, он имеет репутацию крайнего реакционера. Однако в частных разговорах он не скрывал, что видит единственное спасение для России в английских государственных порядках. Хорошо?
4: Недурно, в самом деле. Вождь реакционеров в душе сторонник английского конституционного строя. Правду говорят, что Россия – страна неограниченных возможностей.
3: Да, правду говорят. Я, Александр Михайлович, иногда себя спрашиваю, возможен ли в России социалистический или анархический строй? И по совести должен ответить – возможен. Очень возможен. Не все ли равно, какие домики строить из песка? И мы будем вздыхать по плохому государству, оставшись вовсе без государства. Плохое, как-никак, просуществовало столетие.
2: Адвокат Семен Исидорович Кременецкий вошел в свой кабинет. С дивана поднялась высокая дама в трауре и поспешно направилась к Кременецкому. Семен Исидорович подвинул ей тяжелое кресло.
5: Пожалуйста, садитесь. С кем имею честь?
6: Я Елена Федоровна Фишер.
5: Госпожа Фишер, вы не супруга ли, не вдова ли человека, так трагически погибшего на днях?
6: Да, это я.
5: Я немного знал вашего покойного мужа. Разрешите выразить вам мое искреннее сочувствие и соболезнование. Могу ли я быть чем-нибудь вам полезен?
6: Да, я хотела просить вас быть моим представителем.
5: Елена Федоровна, мое имя Семен Исидорович. Елена Федоровна, расскажите мне ваше дело. Только узнав его в деталях, я смогу дать вам ответ.
6: Но я, право, не знаю, как начать, как все передать.
5: Тогда не разрешите ли вы мне предлагать вам вопросы?
6: Да, пожалуйста.
5: Вы давно замужем?
6: 8 лет, с 1908 года.
5: Вы были счастливы в вашей супружеской жизни?
6: Счастлива? Нет, нет, я не была счастлива. Мой несчастный муж был гораздо старше меня. Он вел вдобавок такой образ жизни, это вы, впрочем, знаете.
5: Так, я понимаю. Теперь разрешите спросить вас. Вы давно знаете этого человека, который арестован по подозрению в убийстве вашего мужа? Этого Загрядского?
6: Да, давно. 2 года.
5: Когда вы видели Загрядского в последний раз?
6: Мы в июне с ним уехали из Петербурга в Ялту.
5: Так, так. Разрешите прямо вас спросить. Считаете ли вы Загрядского виновником смерти вашего мужа?
6: Этого я не знаю, но я считаю его низким на все способным человеком.
5: Мне не совсем понятны ваши взаимоотношения с ним.
6: Тяжело, Семен Исидорович, говорить обо всем об этом. Я себя не обеляю, не оправдываю, но Загрядский только ухаживал за мною, как ухаживали многие. И он провожал меня в Ялту с согласия мужа, даже по его просьбе.
5: Так, так, я понимаю. Когда же вы с ним расстались?
6: Мы поссорились с ним. Я поймала его на том, что он читал мои письма. Разумеется, я вспылила, и мы расстались. Он вернулся в Петроград еще в июле.
5: И с тех пор вы его больше не видели?
6: Нет.
5: Скажите, Елена Федоровна, состояние вашего мужа теперь перешло к вам.
6: Я надеюсь, я предполагаю. У моего мужа есть дочь от первого брака, но она не может наследовать.
5: Почему?
6: Дочь моего покойного мужа крайняя социалистка и живет за границей, революционерка.
5: Она лишена прав состояния?
6: Не знаю, лишена ли, но она неблагонадежная, иммигрантка и, значит, ничего не получит.
5: Ну, это еще ничего не значит.
6: Мой муж от нее совершенно отказался в последнее время. Она живет в Париже, участвует в каких-то кружках и занимается, кажется, химией одного русского у профессора Брауна.
5: Вот как? У Александра Михайловича. Он теперь здесь. Однако, позвольте возвратиться к Загрядскому. Вы изволили сказать, что считаете его способным на убийство. Какие именно мотивы могли бы быть у него для убийства? Ненависть, например? Или, предположим, ревность?
6: Да, может быть, и ревность.
5: Не будете ли вы так добры изложить мне ваше соображение на этот счет?
6: Ради бога, не теперь. Если бы вы знали, как меня уже измучил следователь.
5: Пожалейте себя. Успокойтесь, Елена Федоровна. Вам тяжело, и это так естественно. Ну, отложим наш разговор на завтра.
2: Вы слушали первую часть радиокомпозиции по роману русского зарубежного писателя Марка Александровича Алданова «Ключ», опубликованному впервые в 1929 году.
7: Эфир 16 марта 1968 года.
8: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
7: Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем архивную программу. «Россия вчера, сегодня, завтра». Первые дни радио «Свобода». Затем второй сюжет – передача о писателях-самоубийцах. Эфир 24 марта 1968 года.

0: У микрофона Михаил Коряков. Помню, летом 1952 года мне вместе с другой сотрудницей нашей радиостанции Наташей Мейер довелось побывать у Александра Тихоновича Гречининова. Тогда только что вышла из печати автобиография этого замечательного композитора, автора опер «Добрыня Никитич» и «Женитьба», нескольких симфоний, множество романсов, а также гимна «Свободной России», отрывок из которого вы только что слышали. Мне было поручено взять интервью у Гречининова для нашей русской зарубежной радиостанции, голос которой зазвучал в эфире 1 марта 1953 года. Александр Тихонович проявил большой интерес к замыслу, если угодно, концепции русской зарубежной радиостанции. И он тогда же написал обращение к нашим будущим радиослушателям. Потом возникла мысль: радиостанция должна иметь свой позывной. Откуда его взять? Не взять ли его из гречининовского гимна «Свободной России»? Так и сделали. Прошло с тех пор 15 лет. Для нынешней русской молодежи, для наших новых радиослушателей, пожалуй, будет не бесполезно, если мы сейчас вспомним первые дни радиостанции «Свобода».
1: Как вы только что слышали, композитор Александр Тихонович Гречининов был одним из тех, кто как бы присутствовал при зарождении нашей радиостанции. Его давно приглашали вернуться в Россию, но он не соглашался. Так, например, в 1944 году, по случаю 80-летия со дня рождения, в Москве было устроено несколько гречининовских концертов. Исполнялись 4-я симфония Гречининова, отрывки из оперы «Добрыня Никитич». На камерном вечере исполнялись первые трио, а также песни. Но Гречининов, как известно, много и плодотворно работал также в области духовной музыки. Эти его произведения не исполнялись в Москве. И это не ускользнуло от внимания Гречининова, когда он получил из Москвы программы и афиши юбилейных концертов. Несмотря на приглашение, Гречининов предпочел остаться, как он говорил, в чужих краях. Почему? Об этом он говорил в собственноручно написанном им обращении к слушателям нашей радиостанции. Оно было передано 15 лет назад.
2: Я, композитор Александр Тихонович Гречининов, родился в Москве, в которой хотел бы прожить и свои последние дни. Мне была близка музыка всех родов. Я писал оперы и симфонии, хоры и романсы. Но самым близким родом была для меня всегда музыка хоровая, и в частности, музыка для церкви. У нас в России этот род почти не культивируется. Вот почему я должен был из нее уехать и жить в чужих краях. Но я глубоко верю, что у нас на родине опять засияет свобода. Свобода для всякого творчества, и в том числе для всех родов искусств, а для меня самого дорогого и любимого – для музыки.
1: Так Александр Тихонович Гречининов говорил в письме нашим радиослушателям, которое он написал весной 1953 года. Многие радиослушатели заинтересовались музыкой, из которой был взят позывной нашей радиостанции. Как-то раз пришло письмо из Белоруссии. Писал один из наших постоянных слушателей. «Ответьте мне, пожалуйста, — спрашивал он, — что за музыка исполняется перед вашими передачами в качестве позывных?» Мы, разумеется, тогда же ответили, что позывной радиостанции «Свобода» взят из гимна «Свободной России», который был написан в Москве в дни февральской революции 1917 года. В книге «Моя жизнь» Александр Тихонович Гречининов рассказывает о том, как он написал гимн «Свободной России».
2: Весть о февральской революции 1917 года была встречена в Москве с большим энтузиазмом. Народ высыпал на улицу, у всех в петлицах красные цветы, и люди восторженно обнимаются со слезами на глазах от счастья. Нужен новый гимн. Я бросаюсь домой, и через полчаса музыка для гимна уже готова. Но слова. Первые две строки «Да здравствует Россия, свободная страна» я взял из Сологуба. Дальнейшее мне не нравилось. Как быть? Звоню Бальмонту. Он ко мне немедленно приходит, и через несколько минут готов и текст гимна. Еду на Кузнецкий мост в издательство. Не теряя времени, издатель тотчас же отправляется в нотопечатню, и в середине следующего дня окно магазина было уже украшено новым гимном свободной России. Короткое время все театры были закрыты, а когда они открылись, на первом же спектакле по возобновлении в Большом театре гимн был исполнен хором и оркестром наряду с Марсельезой.
1: Такова история гимна «Свободной России», из которого и был взят позывной нашей радиостанции. Одной из первых программ, определивших лицо нашей радиостанции, придавших ей характер не иностранной, а именно русской зарубежной радиостанции, одной из таких первых программ была серия радиопередач, называвшихся «Письма на родину». Вот, например, письмо выдающегося русского писателя Бориса Константиновича Зайцева. Его книги, вышедшие еще в России, «Тихие зори», «Сны», «Усадьба Ланиных», «Земная печаль», «Голубая звезда» известны многим читателям у нас на родине. Но те книги, которые он написал за рубежом, «Путешествие Глеба», «Анна», «Золотой узор», «Жизнь Тургенева», «Жуковский», «Чехов», эти книги мало кому доступны. В Москве Борис Зайцев был председателем Союза писателей. Теперь он председатель Парижского союза русских писателей и журналистов. Как и Александр Гречининов, Борис Зайцев выехал за границу в 1922 году. И как Гречининов, он тоже, можно сказать, присутствовал при зарождении нашей радиостанции. В первые дни своего существования, летом 1953 года, мы передали его письмо на родину.
2: Я уехал из Москвы, где провел всю свою молодость, в июне 1922 года. Меня выпустили за границу для лечения после сыпного тифа. Уехал, собственно, не из-за болезни, а потому что в России писать и печататься стало для меня невозможно. И вот 30 лет живу в Париже, как другие сотоварищи мои по литературе. Сказать, что жизнь эмигрантская легка, было бы неверно. Однако за 30 лет ни разу я не пожалел, что выехал. Это было необходимо и в судьбе свободного писателя неизбежно. Во сне я и до сих пор вижу иногда флигель в Тульской губернии, вижу мать мою. Мне не удалось вывести ее с собой за границу, и она скончалась без меня в России. Разлюбить Россию не могу так же, как не мог бы разлюбить и мать. Оба эти образа для меня и сливаются. Оба во мне и уйти не могут. Живя вне родины, я могу вольно писать о том, что люблю в ней, о своеобразном складе русской жизни, о русских людях, русских святых, монастырях, о замечательных писателях России. Никто мне не мешает здесь любить то, что люблю, и не любить то, что ненавижу. Эмиграция, разумеется, драма, отрыв. Но убиение живой души, насилие над ней, есть нечто бесконечно худшее. Так что не только я не завидую тем из братьев моих в России, кто, живя много шире, богаче меня, вынужден приспосабляться, писать по заказу и гнуть спину перед ничтожествами, но искренне сожалею о судьбе их. Надеюсь, вполне надеюсь, что не всегда так будет. А пока что шлю вам, собратья по перу, ведомые и неведомые, привет. И дай вам Бог лучшей доли.
1: Борис Зайцев, «Письмо на родину», 1953 год. Первые дни радиостанции «Свобода». Как вы только что видели, композитор Александр Гречининов, писатель Борис Зайцев с первых дней помогали становлению нашей радиостанции. Не одни они, конечно. Поскольку нам хочется в сегодняшней радиопередаче показать, как в 1953 году в первые дни существования радиостанции «Свобода» определялся ее характер, вырисовывалось ее лицо. Мы приведем еще одно письмо на родину епископа Иоанна Шаховского. Пожалуй, в этом письме с наибольшей отчетливостью выражены те цели, те коренные задачи, которые с первых дней ставила перед собой наша радиостанция. Летом 1953 года, обращаясь к солдатам и офицерам советской армии, епископ Иоанн Шаховской писал:
2: «Друзья мои, в школах и на политзанятиях вы слышали такую фразу: «Бытие определяет сознание». Так написано в кратком курсе истории партии и в других советских учебниках. Но что это значит? Бытие так же сложно, многопланно, как и сознание. Современная наука говорит, что у человека есть подсознание, где глубоко скрыта большая часть человеческой личности. Но есть и сверхсознание. Оттого и существуют в мире такие всем понятные духовные категории, как героизм, долг, правда, честность, самопожертвование. Вы, солдаты и офицеры советской армии, часто слышите эти слова. Политруки говорят вам о героизме, о долге, о самопожертвовании. Но задумавшись над этими словами, вы увидите, что никаким диаматом, никакой экономической теорией эти понятия не могут быть объяснены. Точно так же и понятия лжи, измены, преступления, корысти, эксплуатации. Все это нравственные, духовные, религиозные понятия. Тот, кто сводит жизнь только к материальному, экономическому процессу, просто-напросто не понимает, что такое жизнь и что такое человек. Объявляя себя материалистом, отрицая силу духовного мира, человек только прячет голову в песок. Он только оскорбляет самого себя и других людей. Но никуда не укрыться человеку от суда, как бы мы этот суд ни называли: суд нравственности, суд Бога или суд человеческого сознания.
3: Вы слушали радиопередачу «Россия вчера, сегодня, завтра». Первые дни радиостанции «Свобода».
4: Вместо очередного выпуска обзора культурной жизни прослушайте специальную передачу, посвященную советским писателям-самоубийцам. У микрофона литератор Юрий Кротков.
5: Кто в нашей стране не знал Александра Фадеева, автора «Разгрома», последнего из УДГ, «Молодой гвардии»? В писательских кругах его называли маршалом. И, конечно же, он был в советской литературе маршалом. Многолетний генсек, то есть генеральный секретарь Президиума Союза Советских Писателей, многолетний кандидат и член ЦК ВКПБ и ЦК КПСС, многолетний депутат Верховного Совета СССР, член Бюро Всемирного Совета Мира, член Президиума Советского Комитета Защиты Мира, дважды кавалер Ордена Ленина, лауреат сталинских премий, председатель Комитета по присуждению сталинских премий, личный советник Сталина, его любимец, куда уж больше. Мне довелось присутствовать на праздновании 50-летия Фадеева в 1951 году, которое происходило в зале имени Чайковского в Москве. Тогда Александр Александрович в темном костюме, как знаменитый артист в день своего бенефиса, взойдя на концертную сцену, произнес знаменитую речь, в которой вдохновенно, почти свято поклялся быть верным товарищу Сталину до последнего вздоха, отождествляя, конечно, имя Сталина с идеей коммунизма. Фадеев клялся в верности Сталину, и тогда, сидя в зале, я был уверен, что клятва его – правда. Парадоксально, что я тогда был уверен в этом, хотя и знал, уже тогда знал, что в пьяном виде из ресторана «Арагви» тот же Фадеев звонил на дом Борису Пастернаку и говорил: «Боренька, ты у нас один, единственный, который не врет». Спрашивается, что же происходило с Фадеевым? Верил ли он действительно Сталину? Или это были многоярусные внутренние приспособления? Справедливо ли приписывать Фадееву слова «лучше ложь, чем ничего»? Верил или не верил? И все же мне кажется, что до смерти Сталина в трагедии Фадеева доминантой была пусть даже фальсифицированная, пусть даже циничная, но вера в Сталина и в идею, так как Фадеев по натуре своей не походил на приспособленца, на конъюнктурщика или временщика. Однако после смерти Сталина и особенно после разоблачительной речи Никиты Хрущева на 20-м съезде КПСС в жизни Фадеева наступил последний этап, когда доминанта веры в Сталина, в идею, уступила место доминанте трезвой оценки действительности и, главное, своего места и своей роли в ней. И вот человек, который написал в финале «Разгрома»: «Нужно было жить и исполнять свои обязанности», 13 мая 1956 года выстрелил из револьвера себе в сердце. Утаить факт самоубийства литературного маршала было невозможно, хотя такие вещи у нас и практиковались. В нашей прессе ведь до сих пор существует универсальное слово «скончался». А как? От чего? При каких обстоятельствах? Да естественно ли смертью? Это нашим гражданам знать не обязательно. Правда сообщила, что самоубийство Фадеева явилось следствием болезни писателя, то есть алкоголизма. Но это была очередная неправда правды, так как в литературных кругах Москвы хорошо знали, что Александр Александрович последние 3 месяца перед выстрелом не пил. Он был все это время абсолютно трезвым, что вызывало общее удивление, и покончил жизнью в состоянии ясного рассудка. И известно также, что он ездил по памятным местам, посещал старых друзей, как бы прощаясь с тем, что ему было дорого. Непосредственным поводом к выстрелу явилось следующее. После того, как началась реабилитация невинно пострадавших при Сталине, некоторые жертвы Фадеева, то есть те, которые были арестованы по ордерам, завизированным Фадеевым, вернулись в Москву. Среди них был писатель, которого я обозначу буквой «М», так как с нее начиналась его фамилия. Этот писатель публично назвал Фадеева негодяем и чуть ли не плюнул ему в лицо. После этого М повесился. Но это не все. В 1954 году Фадеев опубликовал несколько глав из своего нового романа «Черная металлургия». Он пытался создать эпопею о жизни рабочего класса в СССР. Он работал над романом долго и упорно. Но в результате оказалось, что этот индустриальный эпос просто-напросто липа. Оказалось, что материалы для романа, полученные Фадеевым в одном из союзных министерств, фиктивные и фальшивые. А Фадеев на них построил весь свой замысел. Труд пошел на смарку. Но дело было не в труде. Тут обнаружилось нечто самое страшное для писателя. Фадеев вдруг с предельной очевидностью понял, что он как писатель кончился. иссяк, что он не может бороться с самим собой, что видение жизни в нем уже подменено придумыванием жизни, ее схематизацией, стереотипизацией, что он давно уже отошел от правды и занимается партийной алхимией. Что, впрочем, было ясно и после романа «Молодая гвардия», основанном так же, как теперь выяснилось, на весьма сомнительных исторических материалах. Мне невольно вспоминается разговор с одной бабой в Переделкино. Она мне сказала: «Александр Саныч называл меня приятельницей, а я его приятелем. Вот мы так друг с дружкой и калякали. А в тот день, то есть день самоубийства, встретились мы по случаю подле Бахметьевской дачи. Но мне и говорит: эх, приятель,

0: отцами воспитывала сына. Муж ее, кажется, погиб на войне. Фадеев помогал ей. Это, быть может, было его последним внутренним прибежищем, миром, в котором он изолировал себя от реальности, уже понимая, что реальность для него – смерть. О чем он говорил Клаве? Открывал ли он ей свою душу? Кто знает. Только после смерти Фадеева Клава исчезла, вернее, ей немедленно дали отдельную квартиру в Москве, и она смешалась с многомиллионной массой людей. Следов, так сказать, не осталось. В тот роковой день, после обеда, Александр Фадеев поднялся к себе в кабинет, это было на даче в Переделкино, написал два письма, одно жене Степановой, актрисе Московского художественного театра, второе в ЦК КПСС, лег на диван, обложился подушками и застрелился. Урну с прахом Фадеева, если я не ошибаюсь, замуровали в Кремлевской стене, рядом с выдающимися деятелями коммунистического государства. Когда же Михаил Шолохов, приехав в Москву, позвонил по кремлевскому телефону из Союза советских писателей Ворошилову, который тогда был председателем Президиума Верховного Совета СССР, и спросил его о письме Фадеева в ЦК КПСС, Ворошилов, как следует обругав покойника, сказал: «Если бы вы знали, что он нам написал, вы бы не задавали этого вопроса». Позже поэт Александр Твадовский задал тот же вопрос Хрущеву, поинтересовавшись содержанием письма Фадеева в ЦК КПСС. Хрущев ответил: «В партии есть такие тайны, товарищ Твардовский, которые могут знать только 2-3 человека». Никому не известно, что же написал Фадеев в адрес Центрального комитета той партии, членом которой он состоял не больше, не меньше, как 38 лет. Но существует версия, возникшая с течением времени, конечно же, придуманная и не одним человеком, и в этом ее обобщающая сила. Версия, по которой Фадеев написал в своем письме очень коротко: «Я стрелял в политику Сталина, в эстетику Жданова, в генетику Лысенко».
1: Это была специальная передача, посвященная советским писателям-самоубийцам. У микрофона выступал литератор Юрий Кротков.
2: Эфир 24 марта 1968 года. И в завершение «Календарь памяти» Галина Зотова о Корнее Чуковском. Эфир 30 марта 1972 года.
3: Календарь памяти. Добрый вечер, говорит Галина Зотова. 31 марта Корнею Ивановичу Чуковскому исполнилось бы 90 лет. Долгое время не переиздавали «Крокодила» в Советском Союзе. Наконец, было это в середине 30-х годов, тогдашний нарком просвещения Бубнов, допустив поэмку к переизданию, предложил Чуковскому небольшой компромисс – перенести время действия в советскую действительность. В литературных кругах Москвы рассказывали, что Чуковский ответил Бубнову: «Это вряд ли возможно». «Почему?» – удивился Бубнов. «Ну, посудите сами», – сказал Корней Иванович. «Крокодил в моем стихотворении, как говорится, живьем, с сапогами и шапкой проглотил городового. Вряд ли вас обрадует предложенный вами вариант, где крокодил проглотит в полной форме милиционера при исполнении служебных обязанностей». Так и остался крокодил при проклятом царском режиме. Ну а Бубнов? Бубнова сослали, репрессировали. Он был одним из первых жертв ежовщины. Корней Чуковский – мастер художественного перевода, литературный критик. Задолго до революции в книге «От Чехова до наших дней» Чуковский поднимал на щит многих своих современников, в частности, Горького и Андреева. Схематизируя, всю жизнь старался Чуковский по мере возможности защитить литературу как от крайне правой, так и от крайне левой нетерпимости. Он выступал также в защиту русского языка.

0: языка и против засорения его всякими бюрократическими, канцелярскими и агитационными штампами. Умер Чуковский 28 октября 1969 года. В политическом дневнике номер 63 за 69 год в самиздате есть статья неизвестного литератора о похоронах Чуковского, которая начинается так. «Умер последний человек, которого еще сколько-нибудь стеснялись. Стоим в ожидании, когда нас выведут в почетный караул к стоящему на сцене гробу. В основном тут незнатные, лишь незадолго до конца прощания появляются те, кто по традиции завершает ритуал, кто попадает потом на ленту кино или фотопленки «Полевой Федин». Говорят, Лидия Корнеевна Чуковская заранее передала в правление Московского отделения Союза писателей список тех, кого ее отец просил не приглашать на похороны. И дальше автор статьи в политическом дневнике поясняет. Среди них обвинитель по делу Синявского и Даниэля, Аркадий Васильев, небезызвестный Михаил Алексеев и прочие черносотенцы от литературы. Людей мало, но, как и на похоронах Эренбурга, Паустовского, милиции тьма. Кроме мундирных, множество мальчиков в штатском с угрюмыми презрительными физиономиями. Автор статьи объясняет. Литературные охранники всегда остро чуют опасность прорыва подлинных человеческих чувств, прорыва, вызванного болью утраты. У гроба большого писателя неизменно возникает электрическое поле общественного протеста. Интеллигенты в обычные дни рассеянные, разрозненные, задавленные трудностями жизни, возле дорогих могил вдруг видят себя сообществом единомышленников, единоверцами. В такие часы для них особенно невыносима официальная ложь. Люди хотят правдивого слова, даже молчальники становятся ораторами. Так писал неизвестный литератор о похоронах Корнея Чуковского. Корнея Ивановича ценили и любили не только за талант, но, может быть, еще больше за правдивое слово.
1: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
4: Блокировкам дан задний ход. Правда, частично.
5: Борьба с интернетом – это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина.
4: На российских сайтах запретили авторизовываться через иностранные сервисы, в том числе Gmail и Apple ID. А Роскомнадзор предложил российским айтишникам создать гос-VPN. Те назвали идею стрёмной.
6: Ну нахрена за тобой следить, понимаешь? Чтобы что? Чтобы твои реально нюцы, которые тебе глаши ты отправляешь смотреть или что?
4: Как отомстить за Макс? После удаления национального мессенджера из App Store в России начались проблемы с доступом в App Store. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Несоблюдение требований российского законодательства. Обычно так российские чиновники объясняют блокировку, ну, чего угодно. Но иногда они, заблокированные сервисы, возвращаются. Причем лишь за обещание вот-вот начать соблюдать это самое российское законодательство. Означает ли это гипотетическую возможность разблокировки еще чего-нибудь? Ну, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что да. Но вот проблема. Блокировки иногда работают и в обратную сторону. Так, пользователи продукции компании Apple в России, еще не успевшие скачать национальный мессенджер Max, рискуют остаться без новинки отечественной IT-индустрии. Они, правда, в основном злорадствовали по этому поводу в соцсетях. А чиновники обиделись, и сегодня уже были жалобы от российских пользователей на работу App Store. И сегодня вообще мы будем много говорить о блокировках и разблокировках. Начнем вот с Роблокса. Мой коллега Андрей Шилов продолжит.
7: Разблокировать заблокированное. Хорошую новость об игровой онлайн-платформе Roblox Министерство цифрового развития России объявило 9 июня в жанре официальной позиции. По заявлению Минцифры, Roblox признала, что существующие технологии защиты детей от опасной информации были неэффективны и гарантировала реализацию комплекса мер. Получается, Роблоксу разрешили вернуться под честное слово. Не сообщается, что Roblox уже что-то сделал. Он только в июне запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. Случаев блокировок и разблокировок в современной России было несколько. Кроме недозаблокированной телеги в 2018-м, когда власти фактически махнули рукой на попытки запретить один из самых популярных мессенджеров, годом ранее запрещали, а потом разрешали менее известные мессенджеры WeChat и Imo. Roblox, казалось бы, вообще не про взрослые дела, а про детские игры. Но в 2025-м, когда попытки властей договориться с разными платформами не принесли успеха, были заблокированы скопом и Telegram, 100 миллионов пользователей в России, и WhatsApp, более 100 миллионов, и Snapchat, до 8 миллионов, и тот самый Roblox, с 18 миллионами активных пользователей. Кейс с Roblox объясняли тем, что там, цитата, «создаются условия для совершения противоправных действий».
8: Заблокировали Instagram?
9: Да, в России, да.
8: И мои игрушки, и твои игрушки. У тебя Инстаграм, а у меня Roblox.
9: У тебя тоже заблокировали, что
8: ли? А как еще?
7: Декабрьское видео в аккаунтах блогера Ксении Собчак. Разговор с 9-летним сыном. Но видео заканчивается совсем не грустно для тех, кто знает про сервис из трех букв.
8: Что ты выкладываешь в Инстаграм, я не назову получать деньги.
9: Ну, я за них получаю деньги-то.
8: Магическим образом, как я играю в Roblox.
7: Сразу же после попытки властей лишить российских детей популярной игры, русскоязычный телеграм-канал Roblox похвастался. Несмотря на блокировку, российские игроки массово обходят ограничения. Но часть россиян доступа к игре все же лишилась. В апреле 2026-го Roblox оценивал их число в 4 миллиона ежедневных пользователей. Что бывает, если цифровое поколение грубо лишить доступа к цифровым сервисам, весь мир увидел осенью 25-го в Непале. Там, после блокировок Фейсбука, Инстаграма, Ютуба, Ватсапа, Икс, Вичата и российского ВК, протесты переросли в беспорядки. Погибли 74 человека, и хотя все спешно разблокировали, в стране смели правительство.
10: Екатерина Михайловна, здравствуйте. Очень чудесные новости, просто лучше некуда. Спасибо вам за содействие в разблокировке Roblox.
7: Потому разговоры о возможном возвращении части запрещенки теперь есть. Ежедневная рутина российских чиновников, тем более в преддверии осенних выборов в парламент. Прежнее лицо интернет-запретов, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, после разблокировки Роблокса постит десятки видеосообщений от ликующих детей, получается, благодарных только за то, что им вернули возможность нормально пользоваться тем, чем и так пользуются более 130 миллионов человек во всем мире. История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов. Отдельно обнадежил избирателей пресс-секретарь президента Песков. В эти же дни неожиданной новостью для властей, привыкших запрещать без объяснений, стало то, что им самим запретили без объяснений мессенджер Max на устройствах Apple.
11: Компания Apple отключает приложение Max, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений. При этом я напомню на секунду, что у нас ежедневная аудитория этого приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно там 25-30% это пользователи устройств на платформе iOS. Да, и вот таким вот, как бы получается, решением, значит, компании Apple ограничивал сразу доступ, значит, больше там 20 миллионов пользователей, значит, айфонов, айпэдов к сервисам национального мессенджера без объяснения причин.
7: Но, как было сказано в том же заявлении Минцифры, власти ведут прямой диалог с разными операторами зарубежных цифровых сервисов. А потому многие полагают, что Макс вернется. Оптимистичный прогноз озвучивает Валентин Петухов, он же Вилсаком, блогер с более чем 11-миллионной аудиторией, обозревающий техно-новинки и новости из мира девайсов.
12: Я думаю, что это с точки зрения политических и достаточно глубинных процессов очень острый вопрос, поэтому Макс вернется в App Store, скорее всего, сделает все, чтобы подобных потом ситуаций не было.
7: А когда Макс вернется, можно будет без опаски им пользоваться, ведь это безопасный мессенджер. Зачем за вами следить? Недоумевает главный технообзорщик всея Руси.
6: Я не очень понимаю, люди говорят, вот за мной будут следить. Вот сидит какой-нибудь товарищ, не знаю, там, водитель автобуса в Рязани. Ну нахрена за тобой следить?
4: Перед эфиром мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Шериным. Он видит в этой отрицательной блокировке Роблокса тактическое отступление властей, но сомневается в том, что обещание выполнить требования российского законодательства приведут к разблокировке и других сервисов, будь то Telegram, Instagram и другие.
5: Это временное отступление, сделанное на несколько месяцев. Потому что впереди так называемые выборы, почему-то власти придают им значение, хотя они заранее все сделали, чтобы их фальсифицировать. И они, в общем-то, как бы идут навстречу народу вот, на короткое время, чтобы его не раздражать. Настолько, насколько вообще Путин принимает какие-то окончательные решения, решение о блокировке Telegram принято. Вопрос только, насколько быстро будут приняты какие-то там решительные шаги, чтобы люди совсем перестали им пользоваться. По-моему, эти шаги сейчас скорее приостановлены, опять-таки, на несколько месяцев. С одной стороны, ради вот пресловутых выборов, а что касается военных целесообразностей, то я не думаю, что это привязывается к выборам. Ну, видимо, идут какие-то дискуссии о том, значит, вот насколько большой жертвой будет отказ от Телеграма с военной точки зрения. Возможно, будут какие-то смягчения, возможно, нет, но по состоянию на сейчас от Телеграма решено, я думаю, отказаться.
4: А с нами в прямом эфире IT-эксперт, глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Михаил, здравствуйте.
13: Да, здравствуйте.
4: Вот были сегодня жалобы на работу App Store в России, по крайней мере, сервис сбой.рф именно сбой и зафиксировал. Правда, другие мониторинговые сервисы такого не заметили. Вот на это, про это писало издание агентства. А вот такой технический вопрос, можно ли, в принципе, нарушить работу App Store в России подручными Роскомнадзору средствами?
13: У Роскомнадзора есть настолько большие возможности делать с так называемым суверенным интернетом что угодно, что они могут сделать что угодно. Заблокировать какой-то сервис, ну, например, всю инфраструктуру Apple, ну, не представляется какой-то там очень серьезной задачей для нормальных сетевых инженеров. Могут, конечно, да.
4: Так, значит, за этим внимательнее еще будем следить, разумеется, как бы, поскольку пока это, конечно, выглядит как такая история некой такой мелкой мести за то, что произошло с мессенджером Max в том самом App Store.
13: Скорее всего, так и есть, да, потому что они пытаются как-то вот эти переговоры, по-видимому, проводить с Максом по поводу возвращения в Store Макса и сказали, наверное, мы сейчас возьмем вас, заблокируем. На что Apple сказал, блокируйте, потому что кому лучше-то будет, да, от любых блокировок, которые осуществляет Роскомнадзор, хуже становится только гражданам России. Вот, ни один солдат НАТО от блокировок в России не пострадал до сих пор.
4: Но империя нанесла свой ответный удар. Ну и так продолжают эти вот военные метафоры и сравнения. А вот вслед за поражением в первой войне против Телеграма Роскомнадзор отступает в битве с Roblox. Какие вы видите вот этому причины? Здесь различные и политические такие подоплеки, и история о том, что все-таки довольно-таки молодая аудитория там сидит, но с другой стороны в это время отдыхают их родители и так далее. Но как вы думаете, почему именно вот в этой плоскости вот такое решение было принято?
13: Если бы в Роскомнадзоре и вообще в правительстве Российской Федерации были люди, которые бы рассуждали рационально, то вообще никаких бы, конечно, блокировок бы не было вообще. Ну, то есть рационально они бессмысленны. Вот. А комментировать иррациональное решение, как-то, наверное, тоже не очень, наверное, удобно. Очевидно совершенно, что с блокировкой Роблокса, что и с разблокировкой Роблокса, это были какие-то абсолютно иррациональные решения, которые были приняты, как это принято говорить, в одну каску, да, кто-то там просто вот отмахнулся, нам не нравится Roblox, поэтому мы возьмем его, заблокируем. Внезапно выяснилось, что это носит какой-то политический характер, что это пострадали, это, собственно, дети, причем дети, очевидно, есть и у всех этих чиновников, которые занимаются блокировками Вот. Ну, они решили, видимо, шаг доброй воли проявить. Я не знаю, опять же, что там у них происходило. Я понятия не имею о каких-то мотивах, почему они так поступают. Вот. Ну, возможно, например, это какой-то, опять же, там, переговор, что вот, ну, не настолько мы плохие. Помните тоже вот на встрече с Ашмановым, на встрече с бизнесом, да, какой-то представитель Роскомнадзора сказал жене Ашманова, что не такие уж они и плохие. Ну, вот они, видимо, показывают, что не такие уж они и плохие.
4: И, видимо, с историей с удалением мессенджера Макс, это, наверное, что-то было в стиле «Анаста за что?». Как бы это же вроде бы наше заклинание.
13: Как вы видите, все верно.
4: Ну и у нас сегодня, на самом деле, еще очень много новостей о блокировках, об ограничениях, запретах. Каким-то удивительным образом именно сегодня, на этой неделе, их очень много так собралось, в том числе в рамках некоторых законотворческих инициатив российских властей. И вот если с App Store все не так однозначно, ну то есть есть, но все-таки вот есть еще одна плохая новость для юзеров яблочных продуктов. Владельцам российских сайтов запретили авторизовывать посетителей через иностранные сервисы и использовать зарубежные сертификаты. И довольно стремительно этот законопроект приняла Госдума во втором-третьем чтениях буквально за один день. Ну, заканчивается сессия, заканчивается срок полномочий, в конце концов грядут парламентские выборы, и вот бешеный принтер включается на максимум. Довольно-таки традиционная сама по себе история, это я метафорически, разумеется, все это рассказываю. И что означает этот законопроект? Что площадка любая, любой совершенно российский сервис, должна убрать вообще авторизацию, к примеру, через Apple ID. Она довольно простая в применении, и там даже пароли помнить совершенно не обязательно, и это явно ударит по тем, кто в последнее время был не склонен доверять российским сервисам с российскими доменами, к примеру, все, кто держал аккаунты на Gmail или на каком-то другом сервисе зарубежном. И подробнее обо всем об этом расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
14: Обсуждение государственного VPN началось на фоне растущих проблем с доступом к зарубежным ресурсам и сервисам у российских разработчиков. Они все чаще теряют доступ к GitHub, Figma и другим сервисам из-за борьбы российских властей с обходом блокировок. По данным The Bell, Роскомнадзор на закрытой встрече с крупнейшими IT-компаниями предложил создать единый государственный VPN для пострадавших айтишников. Предполагается ограниченный доступ к одобренным государством сайтам, но с сохранением контроля и фильтрации трафика. Билайн уже открыл абонентам прямой доступ к зарубежным сервисам, которые ушли из России, но не заблокированы Роскомнадзором. Это первая практическая реализация белого VPN.
15: Было много обсуждений с регуляторами, техническая, организационная часть. Могу сказать, что эта идея нашла поддержку.
16: И заблокировать из-за рубежа доступ через него смогут легко. И сама идея выглядит стрёмно. Пока вся страна мучается из-за отсутствия нормального интернета, получается, появится каста привилегированных с полноценным доступом. А кто будет решать, кто достоин доступа, а кто нет?
14: Одновременно с этим власти обсуждают ограничения на использование зарубежных почтовых сервисов. Госдума на этой неделе сразу во втором и третьем чтениях узаконила штрафы для владельцев российских сайтов и приложений за авторизацию через иностранные программы. Штрафы составляют до 20 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для компаний. Под ударом могут оказаться Gmail, Outlook и другие популярные платформы. Власти объясняют это вопросом безопасности и цифрового суверенитета. Однако, по мнению журналиста-расследователя Марии Коломыченко, делается это с другой целью.
17: Российские власти очень хотят, чтобы все-таки в Рунете все могли быть деанонимизированы. То есть в случае, если бы что-то не так написали, что-то под своим аккаунтом сделали, то, что не понравится там, российским спецслужбам, они должны иметь возможность установить, кто скрывается за этим аккаунтом. И, естественно, когда это почта на российском сервере, то есть условного там Mail.ru или Яндекса, им довольно просто установить, кто за этой почтой скрывается.
14: Для миллионов россиян это означает новые сложности. От регистрации на иностранных сайтах до работы с банковскими сервисами и международными платформами. Роскомнадзор стал действовать жестче. Вместо блокировки отдельных IP-VPN-сервисов, он теперь пытается фильтровать зашифрованный интернет-трафик на более глубоком уровне. Для этого используются ТЦПУ – специальные технические системы, которые анализируют соединения и пытаются выявлять VPN-туннели по их поведению. нововведению. Из-за этого под ограничения попадают не только VPN, но и обычные легальные сервисы. Соединения с крупными хостингами и облачными платформами иногда обрываются, из-за чего у сайтов и приложений возникают сбои. Некоторые VPN-сервисы маскируют свой трафик под обычные российские ресурсы, из-за чего обновление систем фильтрации Роскомнадзора приводит к сбоям и у отечественных облачных провайдеров. О проблемах уже сообщили Selectel, Beget и TimeWeb.
15: Данная проблема носит плавающий характер и связана с обновлением настроек ТСПУ со стороны РКН. Проблема затрагивает не всех наших пользователей и зависит от сочетания оператора связи, региона и используемого браузера. Также в настоящий момент схожие проблемы наблюдаются у пользователей и других крупных провайдеров инфраструктуры.
14: Под ограничения нередко попадают и обычные мобильные приложения, API-платформы, мобильные видеосервисы и даже банковские приложения. Борьба с обходом блокировок давно превратилась в отдельную индустрию. По данным Верстки, на эти цели государство тратит миллиарды рублей не только на техобслуживание, но и на зарплаты чиновников.
4: Политический аналитик Сергей Шелин, мы с ним поговорили до начала нашего эфира, уверен, курс на блокировки никуда не делся. Более того, он считает, что дело далеко и не только в усиливающейся роли Федеральной службы безопасности.
5: Мое мнение, которое я уверен, не все, с которым я уверен, не все согласятся, заключается в том, что это не про, что вот борьба с интернетом это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина. А для Путина это не есть какой-то личный опыт, он абсолютно чужд всему онлайновому. Он это подтвердил вот буквально там на прошлой неделе, когда поведал, что вот открытое письмо Зеленского ему дважды подсовывал там его пресс-секретарь в виде какой-то бумажки. То есть он даже, ему даже в голову не пришло, что он может посмотреть его в онлайне. Он живет среди в мире бумажек. Так что я думаю, что такое решение он, насколько возможно, принял. И он крайне редко в таких случаях отменяет свои запреты.
4: Тему продолжим с IT-экспертом Михаилом Климаревым. Михаил, вот как вам перспективы такого Росгос-VPN-а?
13: Немножко запутано у вас в этом вашей подводочке все было в сюжете. Вот там все в кучу смешано. Но окей, по поводу именно Гос-VPN-а. Ну, во-первых, это действительно проблема. Любая блокировка в интернете, в российском интернете, приводит к тому, что хуже живется именно россиянам и бизнесу в частности. Вот. А те блокировки, которые сейчас устроил Роскомнадзор с этим оборудованием, с этими machine learning, они используют машинное обучение в том числе для того, чтобы блокировать VPN-ы, с серыми списками, совсем непрозрачно, как это все делается. Вот. А получается, что ну, проблемы возникают у всех. И чем больше они будут блокировать, тем больше будет проблем. И счет уже, мне кажется, пойдет уже не просто там на какие-то, вот у вас не работает сервис какой-то. Нет, счет идет уже на проценты ВВП. Там не растущего ВВП или наоборот потери от ВВП. Вот, и пока просто ну, не понимают эти все чиновники, да, которые там пытаются регулировать интернет. Но вот у них возникла соответствующая проблема, потому что разработкой сейчас заниматься в России действительно невозможно. Потому что ну, в России, хотя есть, безусловно, какие-то свои там школы программистов, известные, там, не знаю, школы математиков. Вот. Но, тем не менее, это даже ну, в численном выражении это всего там процент от мировой экономики. 2%, может быть. И, тем не менее, это, ну, это в 100 раз, в 50 раз меньше, чем все остальное. Соответственно, если вы не будете использовать то, что делается в остальном мире, вы будете просто отставать. Вот эта вот вся идея с импортозамещением, она вот прямо как бы выпукло показывает, что эта идея не работает. И, соответственно, для того, чтобы хоть как-то увеличить производительность, собственно, вот этих людей, которые занимаются разработкой каких-то систем, в том числе и военных, к слову говоря, им просто необходимо для того, чтобы у них был интернет. И они будут эту дырочку себе как-то ковырять. Как они это будут делать, я не знаю. Вот. Плюсом ко всему, Россия, безусловно, отстает вот в этой AI-гонке, гонке за искусственным интеллектом. Просто несопоставимо развитие искусственного интеллекта во всем мире, и с Россией просто ну, даже сравнивать-то нечего. Вот. И все это вместе как бы накладывается на то, что им надо на самом деле вот какой-то гос-VPN делать. И это примерно такая же ситуация, какая была с так называемыми белыми списками. Помните, да, в прошлом году, это где-то в сентябре они начали эти белые списки, но они ведь появились не от того, что они хотят, там, чтобы вот люди пользовались только Яндексом, нет, безусловно. Они хотели для того, чтобы как бы эти белые списки появились как реакция на то, что когда нет вообще никакого интернета. И вот тогда они придумали вот эти белые списки. Сейчас ровно та же ситуация, это ровно та же самая идея, давайте вот мы для своих это сделаем, а все остальные пусть вот вроде как бы в заблокированном интернете сидят. Вот. Идея не новая, это сейчас используется в Иране, это называется у них профессиональный интернет. И надо сказать, что это все выглядит на самом деле очень некрасиво, потому что для того, чтобы зайти и использовать базовые какие-то сервисы, вам надо, ну, в Иране, по крайней мере, это сделано, надо получить справку от Муллы, я не шучу. Вот, и с этой справкой прийти в КСИР, где в справке написано, что вы там 5 раз совершаете этот намаз, или не знаю, как это называется у мусульман. И только после этого вам могут и не дать, за довольно большие деньги, но относительно доступ к свободному интернету. И то за вами будут сейчас следить, наблюдать, и при первом же попытке, там, не знаю, поставить себе VPN или там, не знаю, зайти на какой-то запрещенный сайт, вас этой возможности лишат. Вот так это выглядит, гос-VPN. Но, очевидно, в эту же сторону двигается Россия, учиться-то больше ведь не у кого.
4: Михаил, простите, дилетантский вопрос в этой ситуации. Ну, то есть вот вы упомянули, что разработкой сейчас заниматься невозможно практически в России уже получается. Но почему? То есть, казалось бы, люди максимально технически подкованные, опять же, дилетантский такой взгляд на эту ситуацию, вполне себе могут обзавестись средствами обхода блокировок куда поинтереснее и поэкзотичнее, что ли, чем обычные пользователи, и, собственно, воспользоваться ими. Тавтология получилась такая вынужденная. Но, тем не менее, и прийти в те сервисы, которые им крайне нужны для их разработки. Или как это устроено? Почему здесь не получается вот одно с другим состыковать?
13: Понимаете, когда есть промышленная система разработки, когда сидит много-много людей, у них есть определенные правила, регламенты и так далее. Да? То есть одни делают одно, другие делают другое, и они должны обмениваться между собой информацией. Это же не один человек какую-то разработку ведет, да? Их там масса, коллектив. Вот. И плюсом ко всему они ведут эту разработку там, над какими-то вещами, которые бы, ну, которые, ну, должны быть обеспечены безопасность. Ну, там, банковские особенно какие-то приложения с финансами связанные, с медициной, с военкой. Вот. И, соответственно, они не могут, у них регламенты не позволяют устанавливать себе какие-то дополнительные средства обхода блокировок. VPN на рабочем месте поставить нельзя, потому что придет служба безопасности и накажет. Поэтому никто, разумеется, никаких VPN-ов на рабочем месте не ставит. Потом, в конце концов, зачем на рабочем месте я буду ставить VPN и каким образом, да, нарушая эти все регламенты внутренние. Вот. Когда, я просто могу развести руками и ничего сделать не могу. Вот. И мотивация-то как бы у людей тоже не самая серьезная. То есть это становится действительно проблемой.
4: И вот хочется перейти к этому законопроекту о запрете авторизации через иностранные сервисы. Пока мы называем его законопроектом, потому что он прошел Госдуму, мало сомнений в том, что он также легко проскочит и Совет Федерации, и подписание от Владимира Путина. Вот мы в сюжете упомянули ключевые и очевидные последствия, ну, по крайней мере, которые напрашиваются. Это просто вынужденный переход российских пользователей на российские же софты, будь то Яндекс.ру, еще какие-то другие почты, Mail.ru, в конце концов, можно такое еще тоже припомнить, такого динозавра. Ну, а на ваш взгляд, что мы здесь упустили? Как это бьет по вот обычным юзерам?
13: Вы упустили то, что это не первый такой закон. Вообще закон о запрете регистрации на этих всех сайтах, он был еще принят в 23-м году. И в 24-м году, 1 марта, он должен был вступить в силу 1 января 24-го года, там что-то пошло не так, и он вступил в силу 1 марта 24-го года. И тогда трафик, допустим, на Gmail, ну то, что мы видим в открытых данных, можем посмотреть, трафик на Gmail из России упал в 2 раза тогда уже. То есть это не первый такой закон. Этот закон всего-навсего ужесточает вот эти штрафы для сайтов, которые еще не убрали со своих ресурсов. Вот эта кнопка Single Sign-On, да, когда, помните, кнопку нажимаете, я подключусь через Google, и вот эта вся инфраструктура Google, она вам позволяет подключаться. Вот. Сделано это там, опять же, не для того, чтобы не для какой-то слежки, эта слежка в другом немножко месте делается и по-другому. Вот. Это сделано для того, чтобы как бы защитить себя от... сами себя напугали, сами проблему начали решать. Таким, как обычно, таким вот армейским способом. Что якобы, если там все пользователи будут использовать для подключения к каким-то ресурсам, не знаю, инфраструктуру Google или Apple, вот, а в один прекрасный момент Google и Apple отключат им доступ, то вот там миллионы пользователей потеряют возможность подключиться к этому ресурсу какому-то. И вроде вот как бы они таким образом заботятся о пользователях. С другой стороны, опять мы это тоже видели на примере Ирана, в случае вот таких вот запретов на самом деле вырастает только, ну, большинство, очень сильно вырастает мошенничество и всевозможный скам и распространение вредоносного программного обеспечения. Вот это, ну, как бы практика Ирана прям показывается. Что вы еще забыли? Еще в этом законе тоже как бы почему-то журналисты это показали, им показалось как-то не очень, видимо, важным. Вот. Но в том же законопроекте первым пунктом идет увеличение штрафов за неустановку СОРМа. Вот где идет как бы слежка. СОРМ – это система оперативно-розыскных мероприятий, которая разрабатывает ФСБ, но операторы должны покупать, операторы связи, должны покупать это оборудование за свой счет, опять же, у того же самого ФСБ. Естественно, там это, стоимость этого оборудования завышена в разы. Естественно, что это все на самом деле не работает. Ну, в качестве такого теста по поводу того, что СОРМ не работает, ну, не знаю, вспомните хотя бы один громкий какой-то случай, чтобы с помощью СОРМа, именно вот прям СОРМ фигурировал, нашли какого-то, не знаю, злодея, шпиона и так далее. Такого нет. Вот. Это все просто вот обременение операторов связи с тем, чтобы выкачать, во-первых, из них деньги вот, за счет покупки бессмысленного оборудования. Во-вторых, чтобы уменьшить число этих операторов. Так вот, штрафы за неустановку СОРМа, они увеличились кратно. И сейчас, по-моему, там минимум, я сейчас могу ошибиться в цифрах, по-моему, минимум 5 миллионов рублей. Вот для там, какого-то, не знаю, Ростелекома эта сумма такая не сильно опасная, а вот для мелких операторов, которые работают в сельской местности, в небольших городах, 5 миллионов рублей – это довольно большая сумма. Ну и сам, опять же, СОРМ тоже примерно таких же денег стоит. То есть это, по сути дела, идет такая тенденция буквально по уничтожению мелких операторов связи, мелкого, опять же, бизнеса, буквально уничтожение их вот в пользу монополистов. А напомню, опять же, да, нашим зрителям, которые, может быть, не помнят такого слова, как монополия. И почему монополия плохо? Монополия плохо – это то, что как раз создается именно суверенная ситуация. Сувереном в этом будет, в смысле, монополист. И он сможет выставлять любые цены, любые условия договора и так далее. Это мы, в принципе, уже начинаем наблюдать.
4: А вот не связано, у нас с вами заканчивается время эфира, но я хочу успеть вам задать этот вопрос. Вот то, о чем вы говорите, это постепенное, по сути, возможно, физическое снижение количества операторов, оно как будто бы указывает на желание Роскомнадзора, ну, просто меньше приходится контролировать, получается. То есть операторов большая пятерка, всего лишь 5 компаний, которые стоит контролировать, но ведь операторов, которые вот домашним интернетом занимаются, и гораздо больше. Может быть, дело в этом?
13: Да. Именно так. Они хотят уменьшить число операторов связи, число субъектов, которым нужно управлять. Вот. И там же у них еще работают так называемые прикрепленные сотрудники ФСБ, вот, которые как бы ходят. Их в каждый офис не посадишь. Всего операторов связи, ну, там было до начала войны было 3500. Вот, ну, по всей России. А сейчас их там, по-моему, сократилось число. Последний отзыв лицензии, по-моему, около 1500 лицензий было.
4: И это очень много. Михаил, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я благодарю вас и за ликбез, и за факт-чекинг. Это действительно очень сильно расширяет нашу картину вот с этими блокировками. На этом на сегодня все. В следующий раз увидимся с вами в понедельник. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
6: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
7: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
6: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
7: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
6: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, но это могли бы назвать сожительством, наверное.
7: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
6: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанном в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
7: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
6: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гостьей подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
5: Я мама двоих детей в эмиграции, уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
6: А чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
5: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно — растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
7: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
5: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже, что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщина, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого, и оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке с две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 2020 год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
6: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
5: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
6: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
5: Моей дочке было 1,5 года, младшей, а старшему сыну было 4,5-5, вот у них 3,5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток, по-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Потому что в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче, то есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
6: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
5: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимаю, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимаю, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
7: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
5: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которую я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги. То он такой говорит, ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе. Я говорю, хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках. Но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить. Он говорит, давай. И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит, а я не буду тебе платить, хочешь, приезжай, живи тут. Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала, снимала квартиру, и вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила, вообще по моей семье, мы всей семьей в итоге эмигрировали из России, и мои родители, и мой родной брат, и уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход, этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира. То есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросам феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое. По сути, я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать, ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там, социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя Я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. А в итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там три и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружку подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
6: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
5: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже

0: некий сервис, но это не так абсолютно.
1: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
0: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или... для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая эмигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться, эмигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, ну, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
1: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
0: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
2: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали, мы, а кто вы помимо вас?
0: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
1: Разработчики у вас мужчины или женщины?
0: Разработчики у нас мужчины.
1: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
0: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за, ну, гораздо ниже стоимость, на рынке. На такой полуволонтерской основе. И они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин.

0: Но они готовы помогать.
1: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
0: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. И то есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
2: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
1: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Мемуарный очерк Владислава Ходасевича о Петербургском доме искусств. Читают Гайто Газданов и Сергей Рудник. Эфир 28 марта 1968 года.
3: Владислав Ходасевич, поэт и литературный критик, родился в Москве в 1886 году. В 1922 году он эмигрировал из России и последние 17 лет своей жизни провел в эмиграции. В июне 1939 года он умер в Париже. В Советском Союзе память о нем, если сохранилась, то больше как о поэте. С литературно-критическими очерками Ходасевича о Иннокентии Анинском и Владимире Маяковском мы вас уже познакомили в предыдущих передачах «Перед занавесом». Сейчас вы услышите мемуарный очерк Владислава Ходасевича о Петербургском доме искусств.
4: В 1920-22 годах общество «Старый Петербург», впрочем, его официальное название было, кажется, не совсем таково, переживало эпоху расцвета, который поистине можно было назвать вдохновенным. Причин тому было несколько. Одна из них, простейшая и, так сказать, материальная, заключалась в том, что коллекции общества внезапно и резко стали пополняться. В них поступило большое количество предметов из частных собраний и архивов. Однако мне кажется, что еще большую роль тут сыграли обстоятельства более отвлеченного характера. Во-первых, по мере того, как жизнь уходила вперед, все острее, все пронзительнее ощущалось членами общества близкая и неминуемая разлука с прошлым. Отсюда возникало желание как можно тщательней сберечь о нем память. Во-вторых, и это может показаться вполне неожиданным для тех, кто не жил тогда в Петербурге, именно в эту пору сам Петербург стал так необыкновенно прекрасен, как не был уже давно, а может быть и никогда. Люди, работавшие в Старом Петербурге, отнюдь не принадлежали к числу большевиков. Некоторые из его руководителей впоследствии были расстреляны, достаточно назвать хотя бы Вайнера. Но, как и все другие, обладавшие чувством, умом, пониманием, они не могли не видеть, до какой степени Петербургу оказалось к лицу несчастье. Москва, лишенная торговой и административной суеты, вероятно, была бы жалкой. Петербург стал величествен. Вместе с вывесками с него словно сползла вся лишняя пестрота. Дома, даже самые обыкновенные, получили ту стройность и строгость, которой ранее обладали одни дворцы. Петербург обезлюдил. К тому времени в нем насчитывалось лишь около 700 тысяч жителей. По улицам перестали ходить трамваи, лишь изредка цокали копыта, либо гудел автомобиль. И оказалось, что неподвижность более пристала ему, чем движение. Конечно, к нему ничто не прибавилось, он не приобрел ничего, но он утратил все то, что было ему не к лицу. Есть люди, которые в гробу хорошеют. Так, кажется, было с Пушкиным. Несомненно, так было с Петербургом. Эта красота временная, минутная. За нею следует страшное безобразие распада. Но в созерцании ее есть невыразимое, щемящее наслаждение. Уже на наших глазах тление начинало касаться и Петербурга. Там провалились торцы, там осыпалась штукатурка, там пошатнулась стена, обломилась рука у статуи. Но и этот еле обозначающийся распад был еще прекрасен. И трава, кое-где пробивавшаяся сквозь трещины тротуаров, еще не безобразила, а лишь украшала чудесный город, как плющ украшает классические руины. Дневной Петербург был тих и величествен, как ночной. По ночам в Александровском сквере и на Мойке, недалеко от Синего моста, пел соловей.
5: В этом великолепном, но странном городе жизнь протекала своеобразно. В смысле административном Петербург стал провинцией. Торговля в нем прекратилась, как всюду. Заводы и фабрики почти не работали. Воздух был ясен и пахло морем. Чиновный, торговый, фабричный люд отчасти разъехался, отчасти просто стал менее виден, слышен. Зато жизнь научная, литературная, театральная, художественная проступала наружу с небывалой отчетливостью. Большевики уже пытались овладеть ее, но еще не умели этого сделать, и она доживала последние дни свободы в подлинном творческом подъеме. Быть может, ничего особенного выдающегося тогда не было создано, но самый пульс литературной жизни был приметно повышен. Надо прибавить к этому, что и общество, у которого революция отняла немало обывательских навыков и перед которым поставило ряд серьезных вопросов, относилось к литературе с особым подчеркнутым вниманием. Доклады, лекции, диспуты, вечера прозы и стихов вызывали огромное стечение публики. Между тем, культурная жизнь Петербурга сосредотачивалась вокруг трех центров – Дома ученых, Дома литераторов и Дома искусств, которые для нее служили прибежищами не только в отвлеченном, но и в самом житейском смысле, потому что при каждом из них были общежития, где разместились многие люди, сдвинутые революцией с насиженных мест. Каждый из трех домов имел свой особый уклад и быт. Я расскажу о том, который мне был знаком особенно близко и непосредственно, о Доме искусств или о диске, как его иногда называли. Рассказ мой коснется, однако, лишь внешних черт его жизни. Для изображения внутренних, очень своеобразных, нужна бы иная, вероятно, билетристическая форма.
4: Помещался диск в том темно-красном доме у полицейского в старину Зеленого моста, что выходит тремя фасадами на Мойку, Невский проспект и Большую Морскую. До середины 18-го столетия на этом месте находился деревянный Зимний дворец. Отсюда Екатерина двинулась со своими войсками в Ораньенбаум, свергать Петра III. Дом этот огромный, состоящий из нескольких домов, строенных и перестроенных, вероятно, в разные эпохи. Перед революцией в нем помещался английский магазин, а весь бельэтаж со стороны Невского занимал банк, название которого я не упомню, хоть это и неблагодарно с моей стороны, почему будет сказано ниже. Под диск были отданы три помещения. Два из них некогда были заняты меблированными комнатами. В одно – ход с Морской, со двора, в другое – с Мойки. Третье составляло квартиру домовладельца, известного гастрономического торговца Елисеева. Квартира была огромная, раскинувшаяся на целых три этажа, с переходами, закоулками, тупиками, отделанная с рыночной роскошью. Красного дерева, дуба, шелка, золота, розовой и голубой краски на нее не пожалели. Она-то и составляла главный центр диска. Здесь был большой зеркальный зал, в котором устраивались лекции, а по средам – концерты. К нему примыкала голубая гостиная, украшенная статуей работы Родена, к которому хозяин питал пристрастие. Этих Роденов у него было несколько. Гостиная служила артистической комнатой в дни собраний. В ней же Корней Чуковский и Гумилев читали лекции ученикам своих студий, переводческой и стихотворной. После лекций молодежь устраивала игры и всяческую возню в соседнем холле. Гумилев в этой возне принимал деятельное участие. Однажды случайно я очутился там в самый разгар веселья. Куча мала, на полу барахталась полтора десятка тел, уже в шубах, валенках и ушастых шапках. Фрида Н., маленькая поэтесса, показала мне пальцем. А это вот наша новенькая студистка, моя подруга. Как фамилия? Берберова. Да которая же? Тут и не разберешь. А вот она, вот, в зеленой шубке. Вот видите, нога в желтом ботинке. Это ее нога. К гостиной примыкала столовая, отделанная дубовой резьбой, с витражами и камином, как полагается. Обеды в ней были дорогие и скверный. Кто не готовил сам, предпочитал ходить в столовую Дома литераторов. Однако и здесь с часов с 2 до 5 было оживленно. Сходили сюда со всего Петербурга ради свиданий деловых, дружеских и любовных. Тут подавались пирожные, роскошь военного коммунизма, погибель Осипа Мандельштама, который тратил на них все, что имел. На пирожные он выменивал хлеб, муку, масло, пшено, табак, весь состав своего пайка, за исключением сахара. Сахар он оставлял себе.
5: Пройдя из столовой несколько вглубь, мимо буфетной, и, свернув направо, попадали в ту часть диска, куда посторонним вход был воспрещен. В коридор, по обеим сторонам которого шли комнаты, занятые старшими обитателями общежития. Здесь жил князь Ухтомский, один из хранителей музея Александра III, немного угрюмый с виду, но обаятельный человек, впоследствии арестованный и расстрелянный вместе с Гумилевым. Жил пушистый, седой старик Либгард, говоривший только по-французски, историк искусства, известный великой щедростью по части выдачи сертификатов на старинные картины. Один анекдот о том, как некто, владелец какого-то очередного шедевра, просил Либгарда удостоверить, что картина принадлежит кисти Греко. «Ну зачем Греко?» – будто бы сказал Либгард. «Это же дутая величина! Уж давайте я вам напишу, что это Титиан». Из своей комнаты в кухню и обратно то и дело с кастрюлькой шмыгала маленькая старушка Мария Александровна Врубель, сестра художника. Соседка ее была Литкова-Султанова, своячница Маковского, в молодости знавшая Тургенева, Достоевского, сама писавшая в «Русском богатстве». Жил еще в том же коридоре Аким Волынский, изнемогавший в непосильной борьбе с отоплением. Центральное отопление не действовало, а топить индивидуальную буржуйку сырыми петросоветскими дровами, по большей части еловыми, он не умел. Погибал от стужи. Иногда целыми днями лежал у себя на кровати в шубе, в огромных калошах и в меховой шапке, который прикрывал стынущую лысину. Над ним, по стенам и по потолку, в зорях и облаках, велись, задирая ножки, упитанные амуры со стрелами и гирляндами. Эта комната была некогда спальней госпожи Елисеевой. По вечерам, не выдержав, убегал он на кухню вести нескончаемые беседы с сожителями, а то и просто с Ефимом, бывшим слугой Елисеевых, умным и добрым человеком. Беседы, однако же, прерывались долгими паузами. И тогда в кухне слышалось только глухое, частое топотание копыт. Это ходил по кафельному полу поросенок, воспитанник Ефима.
4: Коридор упирался в дверь, за которой была комната Михаила Слонимского, единственного молодого обитателя этой части диска. Здесь была постоянная толчья. В редкий день не побывали здесь Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Константин Хедин, Николай Никитин, безвременно погибший Лев Лунц и 17-летний поклонник Гофмана, начинающий билетрист Веньямин Каверин. Тут была колыбель Серапионовых братьев, только еще мечтавших выпустить первый свой альманах. Тут происходили порой закрытые чтения, на которые в крошечную комнату набивалось человек по 20 народу. Сидели на стульях, на маленьком диване, человек 6 на кровати хозяина, прочие на полу. От курева нельзя было продохнуть. Сюда же, в дни дисковских маскарадов и балов, их было 2 или 3, укрывались влюбленные парочки. Богу одному ведомо, что они там делали, не смущаясь тем, что тут же на 3 стульях, не раздеваясь, спит Зощенко, которому больное сердце мешает ночью идти домой. Комната Волынского потому еще была холодна в особенности, что она примыкала к библиотеке, которая ничем не отапливалась. Книги в ней были холодны, как железо на морозе. Однако их было довольно много, и они были недурно подобраны, так что обитатели диска порой могли наводить нужные справки, не выходя из дому. Наконец, в том же коридоре помещалась ванная, излучавшая пользу и наслаждение, которые трудно оценить в достаточной мере. Записываться на ванну надо было у Ефима, и ждать очереди приходилось долго. Но зато очутиться, наконец, в ней и смотреть, как вокруг, по изразцовой стене, над и сине-черным морем с белыми гребнями носятся чайки, блаженства этого не опишешь. Раз в неделю приходил парикмахер, раскидывавший свою палатку в той же ванной, и тогда тотчас образовывался маленький клуб из бреющихся, стригущихся и ожидающих очереди. Пришел парикмахер и в тот самый день, когда начался штурм Кронштадта. Георгий Иванов, окутанный белым покрывалом, предсказывал близкий конец большевиков. Я ему возражал. Прибежала молодая поэтесса Ирина Адоевцева на тоненьких каблучках с черным огромным бантом в красновато-золотых волосах. Повертелась, пострекотала, грассируя, и убежала, пообещав подарить мне кольт-крему. Кольт-крема этого, впрочем, я и по сей день не дождался. О, люди!
5: Пройдя через кухню и спустившись этажа на два по чугунной винтовой лестнице, можно было очутиться еще в одном коридоре, где день и ночь горела почерневшая электрическая лампочка. Правая стена коридора была глухая, а в левой имелось четыре двери. За каждой дверью узкая комната в одно окно, находившаяся на уровне тесного, мрачного, колодцеобразного двора. В комнатах стоял вечный мрак. Раскаленные буржуйки не в силах были бороться с полуподвальной сыростью, и в теплом, но спертом воздухе висел пар. Все это напоминало те зимние помещения, которые в зоологических садах устраиваются для обезьян. Коридор так и назывался – обезьянником. Первую комнату занимал Лев Лунц. Вероятно, она-то отчасти изгубила его здоровье. Его соседом был Грин, автор авантюрных повестей, мрачный, туберкулезный человек, ведший бесконечную и безнадежную тяжбу за правилами диска, не водивший знакомства почти ни с кем и, говорят, занимавшийся дрессировкой тараканов. Последнюю комнату занимал поэт Всеволод Рождественский, в ту пору скромный ученик Гумилева.
4: Между Грином и Рождественским помещался Владимир Пяст, небольшой поэт, но умный и образованный человек, один из тех романтических неудачников, которых любил Блок. Пяст и был Блоку верным и благородным другом в течение многих лет. Главным несчастьем его жизни были припадки душевной болезни, время от времени заставлявшей помещать его в лечебницу. Где-то на Васильевском острове жила его жена с двумя детьми. Весь свой паёк и весь скудный заработок отдавал он семье. Сам же вел существование вполне нищенское. Высокий, довольно плотный, с красивым, несколько дантовским профилем, высокий лоб, нос с горбинкой, слегка выдающийся подбородок. Носил он шапку с наушниками и рыжий короткополый тулуп, не доходивший ему до колен. Из-под тулупа видны были знаменитые серые клетчатые брюки, известные всему Петербургу под именем Пястов. На ногах, прикрученные веревками, остатки какой-то обуви, столь, однако же, гремевшей при ходьбе, что громыхание пястовских шагов всегда было слышно за несколько комнат. Подобно Волынскому, он не умел управляться со своей печуркой. А, впрочем, кажется, нечем было и управляться, потому что он и дрова свои отдавал семье. Томимым морозом, голодом и тоской до поздней ночи, а то и всю ночь, он бродил по дому искусств, порой останавливаясь, ломая руки и скрежеща зубами. Когда все укладывались, он отправлялся в концертный зал, громыхал по нему так, что звенели подвески хрустальных канделябров, и голосом, отдававшимся в рояле, читал стихи, которые вскоре переходили в дикие, одному ему понятные импровизации. Кончилось тем, что зал стали запирать на ночь. Тогда разыгралась маленькая история, которую не следовало бы рассказывать, потому что она до крайности жалко, но которую я расскажу, потому что самая жалкость в ней покрывается безысходным человеческим страданием. Дело в том, что после концертного зала Пяст нашел себе прибежище в помещении совершенно противоположном по размерам и назначению. Находилось оно в том коридоре, где жили дисковские натапли. В нем было тепло, но оно было рядом с комнатой Султановой и поблизости от комнаты Волынского. Вой Пяста не давал спать всему коридору. Состоялся военный совет, на котором было постановлено помещение запирать, а ключ в условное место. В первую же ночь Пяст долго туда ломился, потом понял, в чем дело, и впал в подлинное отчаяние. С воплями он помчался по всему диску, по двору, выбежал на Морскую, пробежал по Невскому, на угол мойки и, взлетев на третий этаж, очутился там, где жил я. С хлопанием дверей, с грохотом остановился он в передней и, обливаясь слезами, ломая руки, закричал: «Окаянные, что они со мной сделали? Одно место у меня было, одно место осталось на всей земле. Отняли, заперли, о, проклятые!»
5: Та часть Дома искусств, где я жил, была когда-то занята меблированными комнатами, вероятно, низкосортными. К счастью, владельцы успели вывести из них всю свою рухлядь, и помещение было обставлено за счет бесчисленных елисеевских гостиных. Банально, но импозантно и уж во всяком случае чисто. Зато самые комнаты, за немногими исключениями, отличались странностью формы. Моя, например, представляла собой правильный полукруг. Соседняя комната, в которой жила художница Щекотихина, впоследствии уехавшая за границу, здесь вышедшая замуж за Билибина и вновь увезенная им в Советскую Россию, она была совершенно круглая, без единого угла. Окна ее выходили как раз на угол Невского и Мойки. Комната Лозинского, истинного волшебника по части стихотворных переводов, имела форму глаголя, а соседнее с ней обиталище Осипа Мандельштама представляло собой нечто столь же фантастическое и причудливое, как и он сам, это странное и обаятельное существо, в котором податливость уживалась с упрямством, ум с легкомыслием, замечательные способности с невозможностью сдать хотя бы один университетский экзамен, ленность с прилежностью, заставлявшая его буквально месяцами трудиться над одним неудающимся стихом, заячья трусость с мужеством почти героическим и так далее. Не любить его было невозможно, и он этим пользовался с упорством маленького тирана, то и дело заставлявшего других расхлебывать его бесчисленные неприятности. Свой паёк, как я уже говорил, он тотчас же выменивал на сладости, которые поедал в одиночестве. Зато в часы обеда и ужина появлялся то там, то здесь, заводил интереснейшие беседы и, усыпив внимание хозяев, вдруг объявлял: «Ну, а теперь будем ужинать».
4: Соседями нашими были художник Милошевский, обладавший классическими гусарскими штанами, не менее знаменитыми, чем Пясты, и с той же гусарским успехом у прекрасного пола. Поэтесса Надежда Павлович, общая наша с Блоком приятельница, круглолицая, черненькая, непрестанно занятая своими туалетами, которые собственноручно краила и шила, в кривь и в кость, одному Богу ведомо из каких материалов. А также Ольга Форш, начавшая литературную деятельность уже в очень позднем возрасте, но с великим усердием, страстная гурманка по части всевозможных идей, которые в ней непрестанно кипели, бурлили и пузырились, как пшеная каша, которую варить она была мастерица. Идеи занимали в ее жизни то место, которое у других женщин занимают сплетни. Нашептавшись о последнем с Ивановым разумником, бежала она делиться философскими новостями к Эрбергу, от Эрберга к Андрею Белому, от Андрея Белого ко мне, и все это совершенно без устали. То ссорила, то мирила она теософов с православными, православных с сектантами, сектантов друг с другом. В особенности любила всякую религиозную экзотику. С упоением рассказывала об одном священнике, впоследствии примкнувшем к так называемой «живой церкви». Нет, вы подумайте, батька наш, какое коленце выкинул. Отпел панихиду по блоке, а потом вышел на амвон, да как грохнет: «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, ай». Прежде чем закончить этот очерк, вернемся еще раз в Елисеевскую квартиру. Было в ней несколько комнат, расположенных в разных этажах, и как бы выпадающих из основного плана. Так из главного коридора шла деревянная винтовая лестница в верхний этаж. Поднявшись по ней и миновав нечто вроде маленькой гимнастической залы, попадали в бывшую спальню домовладельцев, занятую Виктором Шкловским. Этажом ниже коридора, в просторной, но несколько мрачной комнате, отделанной темным дубом, жила баронесса Икскуль, которой не всем был доступ, но которая умела угостить посетителя и хорошим чаем, и умной беседой, по большей части воспоминаниями о своей долгой и хорошо наполненной событиями жизни. Не раз я ее уговаривал записать или продиктовать хотя бы отрывки, но она только махала рукой и отмалчивалась с горьковатой улыбкой. В противоположном конце квартиры имелась русская баня с предбанником. При помощи ковров ее превратили в уютное обиталище Гумилева. По соседству находилась большая холодная комната Марьеты Шагинян, к которой почему-то зачастил старый седобородый марксист Лев Дейч. Марьетта была глуха. С Дейчем сиживали они, тесно сдвинув два стула и накрывшись одним красным байковым одеялом. «Я его учу символизму, а он меня марксизму», — говорила Марьетта. Кажется, уроки Дейча оказались более действительны. Так жил Дом искусств. Разумеется, как всякое общежитие, не чужд он был своих мелких сенсаций и дел, порой даже небольших склок и сплетен, но в общем жизнь была очень достойная, внутренно благородная. Главное же, как я уже говорил, проникнутая подлинным духом творчества и труда. Потому-то и стекались к нему люди со всего Петербурга, подышать его чистым воздухом и просто уютом, которого лишены были многие. По вечерам зажигались многочисленные огни в его окнах, некоторые видны были с самой фонтанки, и весь он казался кораблем, идущим сквозь мрак, метель и ненастье. За это Зиновьев его и разогнал осенью 1922 года.
3: Это был мемуарный очерк Владислава Ходосевича о Петербургском Доме искусств.
2: Эфир 28 марта 1968 года.
6: 3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
2: «Золотой запас свободы». Продолжаем выпуск. «Памяти Юрия Гагарина». Ведет передачу Екатерина Горина. Эфир 28 марта 1968 года.
7: Покойный ныне Хемингуэй в одном из своих романов писал:
8: «Если ты слышишь звон погребального колокола, не спрашивай, по ком он звонит по тебе».
7: Хемингуэй как бы хотел напомнить: все люди – братья, члены одной семьи, и смерть одного – потеря для всех. Правота слов Хемингуэя особенно чувствуется, когда умирают люди еще при жизни, ставшие символами. Один из таких людей – Юрий Гагарин. Мы посвящаем ему передачу, которую вы сейчас услышите.
9: Казалось бы, так недавно это было. Автобус, предрассветный Байконур и взволнованный голос Гагарина.
10: Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты.
7: Хотя слова о далеких просторах Вселенной были преувеличением, хотя Гагарин, да и все другие космонавты не покидали пределов ионосферы, тем не менее полет «Востока-1» был первым и потому самым опасным шагом. Почему же Гагарин пошел тогда, 7 лет тому назад, на этот шаг? Сам он в своей предполетной речи объяснил это так.
10: И если, тем не менее, я решаюсь на этот полет, то только потому, что я коммунист.
7: Не прошло и месяца, как другой житель планеты Земли, который коммунистом не был, в свою очередь взглянул на родной шарик с космической высоты, испытал состояние невесомости. Американский космонавт, капитан второго ранга Шепард, побывавший в суборбитальном полете. Он говорил:
11: "Very few secrets about our plans, mostly launch dates were classified, but very little else was."
9: Мы почти не делаем секрета из наших планов. Были, правда, засекречены основные данные, касавшиеся старта, и больше почти ничего.
7: И вот тут сразу же обнаружилось различие между открытым и закрытым обществами. В Америке народ узнавал о кандидатах очередных космических стартов за много дней до полетов, как знал он и о творцах космических ракет и кораблей. Все подробности этих стартов передавались по телевидению. В Советском Союзе печать и радио глухо говорили об анонимном главном теоретике космонавтики, главном конструкторе. Космонавты, еще не побывавшие в космосе, фигурировали только под номерами. Наверное, именно поэтому всякий раз, когда встречались на какой-нибудь международной научной конференции или космической выставке космонавты Советского Союза и Америки, они мечтали о том, что наступят когда-нибудь другие времена, времена международного сотрудничества и братства. Американец Глен, встретившись с Германом Титовым, даже выразил надежду, что придет день, и ему доведется побывать в космосе вместе с Титовым на борту одного и того же космического корабля.
12: Our idea is that the sooner we can all share this, the sooner it may be the very enjoyable fact that Major Titov and I could make a space mission together, and I certainly look forward to that day.
7: Наверное, так оно и было бы, если бы за освоением космоса не следило пристальное око политиков. Возвращаясь из полетов, космонавтам приходилось контролировать каждое свое слово, а подчас, наверное, и кривить душой. К космической славе примешивалась горечь. Первым в этом деле стал Юрий Гагарин.
13: Родные мои соотечественники, дорогой Никита Сергеевич, товарищи руководители партии и правительства, прежде всего, разрешите мне принести искреннюю благодарность Центральному комитету моей родной коммунистической партии.
7: Но у дорогого Никиты Сергеевича и его собратьев по руководству в эти торжественные минуты родились в голове иные мысли. Случалось, эти мысли становились достоянием общественности.
14: Если мы могли Юрия Гагарина посадить и Германа Титова, то мы, конечно, могли заменить Юрия Гагарина и Германа Титова на другие грузы и посадить там, где мы бы захотели посадить их.
7: Что же это за другие грузы имел в виду тогдашний глава партии?
14: У вас еще нет 50 миллионных и 100 миллионных, а у нас есть уже и больше 100 миллионных.
7: Хрущев имел в виду 50-мегатонные и 100-мегатонные водородные бомбы. С тех пор утекло много воды. Отшумел кубинский кризис, который показал руководству КПСС, куда ведет исполненная ракетно-ядерным брецанием политика. Нет уже больше в Кремле и самого Хрущева. Но тон советско-американским усилиям в космосе был задан именно эрой Хрущева. И несмотря на международное соглашение о запрещении вывода в космос средств массового уничтожения, в юбилейные осенние дни прошлого года на Красной площади по-прежнему громыхали орбитальные ракеты. Непрерывно растет в космосе число советских и американских разведывательных, навигационных, связных и прочих спутников, выполняющих задачи военного характера. Да и в остальных областях освоения космоса вместо сотрудничества до сих пор можно говорить лишь о советско-американской гонке. Остановимся на этом подробнее.
8: Беспристрастные наблюдатели, ученые разных стран делают вывод, что сейчас в основных отраслях освоения космоса – пилотируемые полеты, рейсы межпланетных станций к планетам Солнечной системы, сложные искусственные спутники Земли – Америка несколько опередила Советский Союз. Так подсчитано, что только во время полета американского космического корабля «Джемини-7» двое американских космонавтов провели в космосе больше часов, чем все советские космонавты вместе взятые. Но, по мнению тех же ученых, независимо от того, кто ведет, Америка или Советский Союз, сам факт этого научно-технического параллелизма – факт беспримерный, небывалый в истории. Пути освоения космоса в обеих странах почти одинаковы. И большинство достижений было зарегистрировано как в СССР, так и в Соединенных Штатах с разрывом в каких-нибудь несколько месяцев. То есть в историческом масштабе почти одновременно. И несмотря на то, что в деталях эти достижения подчас разнились, технические средства в большинстве случаев были тоже почти одинаковыми.
15: Линией старта как для СССР, так и для Америки было окончание Второй мировой войны. Обе страны почти одновременно заполучили один из главных трофеев – ракеты Фау-2. Эти ракеты, с технической точки зрения, на годы опережали все, что было сделано в этой области другими странами мира. После этого оба претендента на роль пионеров космоса удалились, замкнулись, осваивая и разрабатывая этот трофей. Секреты Фау-2 оказались, между прочим, и в руках англичан. Но те сразу же отстранились от всего этого, сознавая ограниченность своих технических и финансовых возможностей. Но разве не поразителен и тот факт, что через 12 лет независимых друг от друга работ и СССР, и Америка оказались в состоянии запустить первый спутник Земли с интервалом всего в 4 месяца? Конечно, этот интервал кажется пустяковым лишь с позиции сегодняшнего дня. А тогда, осенью 1957 года, советский спутник произвел в Америке впечатление взорвавшейся атомной бомбы, технического Перл-Харбора. Как вспоминал впоследствии Вернер фон Браун,
9: «Народ начал впервые задумываться о самих основах нашего общества, нашей системы народного образования, нашем промышленном потенциале, международной политике, стратегии и обороне, способностях нашей науки и техники. Даже моральный уровень нашей нации стал объектом пристального внимания».
15: Тогда же зародились первые мифы. В Америке начало возникновению одного из них положил тогдашний президент Айзенхауэр, когда на пресс-конференции через 5 дней после запуска первого спутника заявил:
8: «Вы должны вспомнить, что русским достались все немецкие ученые, работавшие в Пенемюнде».
9: Утверждение было неточным. Все знали, что советским войскам достались лишь ведущий немецкий конструктор в области электроники Гельмут Греттруп и группа инженеров-технических оформителей. А ведущий ракетный конструктор Вернер фон Браун и большинство других специалистов попали к американцам. Что касается советского руководства, то оно тоже занялось мифотворчеством, поспешив заявить на весь мир, что спутники, во-первых, являются доказательством превосходства советской науки и промышленности, а во-вторых, признаком превосходства советского общественного строя. Характерно, что теперь об этих заявлениях и та, и другая сторона предпочитают не вспоминать.
15: Как мы знаем из истории, ответом Америки на внезапный вызов всегда была мощная программа действий. Так было после военного Пёрл-Харбора в 1941 году, так стало и после технического Пёрл-Харбора в 1957 году. Уже в начале 1959 года и Советский Союз, и Америка, хотя и промахнулись, не попав в Луну, могли похвастаться преодолением силы земного притяжения, то есть достижением второй космической скорости порядка 40 тысяч километров в час. Первые их искусственные спутники Солнца ушли в просторы Вселенной с интервалом в 2 месяца. К 61-му году наступила эпоха крещения первых советских и американских одноместных космических кораблей. «Шепард» отправился в суборбитальный полет всего 23 днями позже старта Юрия Гагарина. Но формально это был все же только суборбитальный полет. И для Америки час настоящих, полноценных космических стартов пробил лишь в феврале следующего, 62-го года.
8: Основные проблемы, стоявшие перед штабом советского главного конструктора, ныне покойного академика Сергея Павловича Королева, были те же самые, которые мучили и американского главного конструктора Джона Ярдли, и конструкторов из компании «Макдоналд Эркрафт». Оба коллектива должны были создать космические корабли, способные выдерживать почти полный вакуум. Температуры, близкие к абсолютному нулю, невероятную жару, вызванную сопротивлением воздуха, и в заключение удар о землю или о воду. Оба коллектива создали внутри кораблей искусственную атмосферу, снабдили эти корабли ручными и автоматическими примитивными системами управления. Каждый коллектив разработал тормозные ракеты, снабдил корабли парашютами, средствами связи, энергосистемами, термосчетами, счетно-решающим устройством. Наконец, в каждом из кораблей были размещены запасы пищи, топлива, воды и всего остального нужного для поддержания жизни космонавтов. И диву приходится даваться, что два этих коллектива, независимо друг от друга, создали столь схожие аппараты.
15: Основным различием был и остается состав атмосферы. Королев взял за основу азот, добавив к нему всего 24% кислорода, в составе земной атмосферы его 20%, и давление в 1 атмосферу. Ярдли избрал чистый кислород и давление в 1/3 атмосферы. Вообще, советские конструкторы, располагавшие в тот период более мощными ракетами, избирали простейшие конструктивные решения, поскольку им почти не приходилось считаться с экономией в весе. Кроме того, пожар, вызванный дефектом энергосистемы одного из тренажеров, заставил их с самого начала отказаться от чисто кислородного варианта. Но в остальном системы советского «Востока» и американского «Меркури» были поразительно схожи. Тем более были удивлены американские конструкторы, когда советские их коллеги, уступая нажиму задавшего темп гонки партруководства, дважды попытались совершить стыковку, что превышало возможности одноместных «Востоков». Первый раз это было в августе 1962 года, когда космонавту Николаеву в «Востоке-3» удалось приблизиться на 5 километров к «Востоку-4», пилотировавшемуся Поповичем. 10 месяцами позже Валентина Терешкова подвела свой «Восток-6» на почти такое же, чуть меньшее расстояние к «Востоку-5», где сидел Быковский. Но обе космических встречи были достижением стартовых команд. Космонавты, не располагавшие на борту электронно-вычислительными машинами, не могли, действуя на глазок, совладать со сложными законами небесной механики.
9: Тем временем и в Советском Союзе, и в Америке продолжали пышным цветом цвести космические мифы. В СССР пропагандисты, как бы не замечая перспективности американских проектов, продолжали во весь голос славить превосходство коммунистической системы, издеваясь над американскими спутниками размером с апельсин и над маломощными ракетами-носителями. В Америке же появилась легенда о том, что, мол, слабость американских ракет первого поколения на поверку оборачивается преимуществом. Что американцам, где экономия в весе кораблей, приходится изощряться, придумывая утонченные, компактные, высокоэффективные бортовые системы, в первую очередь электронные навигационные устройства, что якобы неминуемо даст в будущем важные преимущества. Начало 60-х годов и для Советского Союза, и для Америки ознаменовалось также появлением средств космической разведки. В марте 62-го года американские ВВС впервые смогли вернуть на Землю при помощи парашюта контейнер спутника Discoverer-38, совершившего 65 витков преимущественно над территориями Советского Союза и континентального Китая. Вскоре после этого спутники серии Discoverer были засекречены. В Советском Союзе через 38 дней после старта Discoverer-38 был запущен первый спутник-разведчик «Космос-2». Всего же из 200 с лишним космосов 65 выполняли задачи разведывательного характера.
8: Но если оставить в стороне задачи военного характера, Америка постепенно все больше выдвигалась на первое место в области беспилотных космических полетов, в области полетов к Марсу и Венере, что советским конструкторам долго не удавалось, в области спутников связи и метеоспутников. Тем временем, в период между 64-м и 66-м годами, на сцене появилось второе поколение космических кораблей – советские «Восходы» и американские «Джемини». Первый полет «Восхода» был выполнен экипажем из 3 человек. Второй сопровождался выходом человека в околоземное пространство. Космонавт Алексей Леонов совершил космическую прогулку ровно за 11 недель до того, как это сделал его американский собрат Эд Уайт. Экипажам советских «Востоков» мировая космонавтика обязана также весьма интересным открытием о ненужности космических скафандров в условиях корабля. Уже экипажи последних американских кораблей типа «Джемини», воспользовавшись советским опытом, с удовольствием раздевались до нижнего белья.
15: Корабли типа «Джемини» принесли Америке первую серьезную победу в космической гонке. Была проделана серия блестящих пилотируемых маневров по стыковке, чего до сих пор еще не удалось достигнуть в Советском Союзе. Самым интересным опытом была стыковка «Джемини-11» с одной из ступеней ракеты «Агена», после чего двигатели ракеты вывели корабль на новую орбиту с апогеем в 1400 километров. Это была максимальная высота, когда-либо достигнутая человеком. Программа «Джемини» явно выдвинула Америку на первое место в области пилотируемых полетов. Поскольку обе страны задались целью доставить человека на Луну, центр тяжести в последние годы все больше смещался в область беспилотных лунных станций. Начались-то эти усилия, собственно, еще в 61-м году, но первые попытки были безуспешными. После многих неудач Советскому Союзу 3 февраля 66-го года удалось, наконец, мягко прилунить своего первенца Луну-9. Всего 3 месяцами позже ей составил компанию американский «Сервейер-1». Что же касается орбитальных полетов лунных космических станций обеих стран, то там разрыв во времени составил немногим более 4 месяцев. И опять-таки бортовые системы и техника полетов были поразительно схожи. Едва ли не единственным существенным различием было то, что американские орбитеры ориентировались на звезду Канопус, а советские луны – на Землю и Солнце.
9: Самой трагической стороной сходства в развитии советской и американской космонавтики стали катастрофы прошлого года. В феврале сгорел первый американский космический корабль 3-го поколения «Аполло» с космонавтами Гриссомом, Уайтом и Чеффи на борту. Не прошло и 3 месяцев, как в СССР погиб вместе с космонавтом Владимиром Комаровым советский космический корабль 3-го поколения «Союз». И вот чудо, никаких мифов и легенд на сей раз эти поражения не родили. Напротив, в обоих странах раздавались голоса, протестующие против темпа космической гонки и требующие тщательного расследования. В СССР, понятно, эти голоса были глухи. В Америке они звучали вовсю. А в мировой общественности гибель космонавтов вызвала призывы объединить советско-американские усилия в таком трудном, ответственном и рискованном деле, как проникновение в космос. К сожалению, все эти призывы, вся эта критика остались без ответа. Руководители КПСС, осудив многие стороны хрущевской политики, продолжают придерживаться заданных Хрущевым темпов гонки. Судя по многим признакам, в СССР космонавтам, ученым и инженерам по-прежнему приходится считаться с партийным заданием. Во что бы то ни стало опередить американцев, раньше их высадиться на Луне. Валентина Терешкова, выступая в прошлом году в Гаване, заявила:
15: «Уже намечен экипаж лунного космического корабля. Командир его Юрий Гагарин. Включили в него и меня».
8: Сейчас, после гибели Юрия Гагарина, воспоминание об этих словах Терешковой вызывает грусть. Но темп работ продолжает сохраняться, пожалуй, даже ускоряться. До конца августа прошлого года Советский Союз мягко прилунил две космических станции и вывел на окололунную орбиту три других. Америка к тому времени добилась двух мягких лунных посадок и окружила Луну шестью искусственными спутниками.
9: Для иностранных наблюдателей до сих пор продолжает оставаться загадкой, почему Советский Союз, улучшивший за последнее время систему управления космических кораблей и станций, до сих пор еще раз не попытался совершить пилотируемую стыковку. Может быть, одним из звеньев этого плана был злополучный «Союз-1», и смерть Комарова заставила временно отказаться от подобных планов. А может быть, советские конструкторы решили, наподобие американцев, совершить лунный старт не с промежуточной станции, а непосредственно с земной поверхности. Между прочим, первое предположение не лишено серьезных оснований. «Союз-1» был тяжелее трехместных восходов. А пилотировал его один Комаров. Что было на борту помимо одинокого космонавта? Дополнительные баки с горючим для пилотируемой стыковки?
8: Вероятно, ответ на это даст ближайшее будущее. Тем временем гонка продолжается. Американская и советская межпланетные космические станции достигли Венеры с разрывом в 2 дня. Американцы уже испытали в полете лунную капсулу и мощную ракету «Сатурн-5», одну из тех, что должны будут эту капсулу к Луне доставить. Еще 6-7 сначала беспилотных, а потом и пилотируемых полетов «Сатурна-5» с космическим трехместным кораблем «Аполло». И придет день отправки лунной экспедиции. В чьем графике, советском или американском, этот день?

0: приветствовать в космосе космонавтов других стран, пожелать им хороших успехов в мирном освоении космоса и хотим сотрудничать вместе с ними в мирном использовании космического пространства.
1: На этом заканчиваем специальную передачу, посвященную памяти Юрия Гагарина.
2: Эфир 28 марта 1968 года. Золотой запас свободы. И в завершение календарь памяти. Галина Зотова о Сергее Рахманинове. Эфир 31 марта 1972 года.
3: Календарь памяти. Добрый вечер, говорит Галина Зотова. Мы сегодня поговорим на музыкальную тему, потому предлагаю вам прослушать отрывок одного романса.

Это был отрывок из романса Рахманинова «Вешние воды», пел Николай Геда. Сергей Васильевич Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в родовом имении Онег Новгородской губернии. Умер, не дожив 3 дней до 70 лет, 28 марта 1943 года в Беверли-Хиллз в Калифорнии. Рахманинов кончил Московскую консерваторию. По классу фортепиано учился у Зелотти, а после смерти его у Зверева. По классу композиции у Танеева и Оренского. За свою экзаменационную работу по композиции, одноактную оперу «Олека», получил молодой композитор большую золотую медаль. В 90-х годах Рахманинов выдвинулся в первые ряды русских композиторов. Он уже был в то время известен, много писал. К концу прошлого и начала нашего века Рахманинов и блестящий дирижер, и композитор, и пианист, разъезжающий с концертами по России. Он даже выступал с концертными турне в качестве аккомпаниатора знаменитой певицы Нины Кошиц, которая исполняла его романсы. Концертные турне проходили с колоссальным успехом, как в России, так и за границей. Революции Рахманинов не принял, эмигрировал и всегда отвечал неизменным отказом на неоднократные предложения вернуться в Советский Союз или хотя бы приехать с серией концертов. Не то, что он отделился от России, перестал ее любить, нет. Рахманинов до конца дней своих оставался глубоко русским человеком. Скольким он помогал. Не говоря уже о многочисленных концертах в пользу русских организаций за границей, например, в пользу Парижской русской консерватории, существующей по сей день и носящей его имя. Мало того, во время Второй мировой войны Рахманинов давал концерты в пользу бойцов советской армии. Несмотря на сухость, чисто внешнюю, казалось бы, мрачность и сдержанность, был Рахманинов прекрасным, добрым и отзывчивым человеком. Место его в истории русской музыки совсем особое. Совершенно неправильно утверждение, этим грешат некоторые советские музыкальные критики, что его творчество построено на русском фольклоре. Именно русского фольклора никогда у Рахманинова не было. Что было, и в большой мере во всех его и симфонических, и фортепианных, и вокальных произведениях, это большое влияние русской церковной музыки. Да и сам он написал немало духовной музыки. Возьмите хотя бы его всенощную для смешанного хора. У Рахманинова было во всем его творчестве явное влияние восточного фольклора, это верно. Как пианист Рахманинов неподражаем. Некоторые критики ставили ему в вину сухость, чересчур большую интеллектуальность исполнения. Но когда вслушаешься в игру Рахманинова, любого произведения, любого композитора, понимаешь, что именно так он эти вещи понимал, по-другому не желал и не мог их исполнять, так как самое ценное качество Рахманинова как человека была честность, бескомпромиссность и уверенность в том, что все, что он делает, правильно.

0: Прощаюсь с вами до завтра. Ваша Галина Зотова.
1: Галина Зотова о Сергее Рахманинове. Эфир 31 марта 1972 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
11: Привет, друзья, это Артемий Троицкий, 265-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры – это всевозможные новые приобретения, дебютанты одного из моих любимых рекорд-лейблов в мире, а именно лейбла «Домино». Начнем мы с группы очень известной, клиентов лейбла «Mute Records». Вы их знаете и зовут их «Лайбах». Главная славянская группа, участники движения «Neue Slowenische Kunst» и все такое прочее. В общем, что там рассказывать о Лайбахе? Существуют они с 80-го года, то есть уже более 40 лет. За это время записали 14 студийных альбомов. И вот последний из них называется «Wir sind das Volk». То есть мы — это народ. Народ — это мы, это мюзикл. То есть это настоящий мюзикл. Премьера его происходила в Берлине в 2020 году. Текст известного немецкого поэта и публициста Хайнера Мюллера, который умер в 1995 году. Ну, а музыка, разумеется, словенцев Лайбах. Ну, на мой взгляд, это, не скажу, не очень интересное, поскольку не вникал в нее глубоко, но в чисто музыкальном отношении не самая интересная из пластинок Лайбах. Она действительно похожа на мюзикл. Много там и каких-то речитативов, и каких-то пауз и так далее. В общем, как бы видно, что произведение такое музыкально-драматическое, скажем так. И, в общем-то, это не всегда лучшим образом сказывается на впечатлении от чисто музыкального перформанса. Короче говоря, слушаем песню под названием «Ordnung und Disziplin». «Порядок и дисциплина».
12: Ordnung.

Och disciplin. Ordnung. Und Disziplin.

Лайбах, мюзикл «Wir sind das Volk». Действие там происходит, насколько я понимаю, в гитлеровской Германии. Больше ничего сказать не могу, не вникал в подробности. Следующее у нас будет участница из Ханты-Мансийского национального округа из Угры. Зовут ее Вера Кондратьева, и записала она альбом с очень известной скандинавской группой Yggdrasil, которая живет и работает на Фарерских островах. Руководитель там клавишник и композитор Кристиан Блэк. Существует группа с 81 года и записала с тех пор более 15 альбомов. Вот последний из них как раз на ханты-мансийские темы с Верой Кондратьевой. Называется альбом «Тиминт Арех», и слушаем с него песню «Ишки», что в переводе, я так понимаю, с ханты-мансийского означает «мороз».

Вера Кондратьева и Игдрасил. Российско-фарерское сотрудничество, альбом «Тиминт Арех». Теперь группа Frog Eyes. Канадская группа, они из Британской Колумбии. В общем, такое довольно экзотическое место. Немного я знаю групп из Британской Колумбии. Все там из Монреаля или Торонто, а это вот, да, с Дальнего Запада, из города Виктория. Группой руководит гитарист и очень своеобразный вокалист по имени Кэрри Мерсер. Второй важный участник — это его жена, барабанщица Мелани Кэмпбелл. Вот остальные ребята там более или менее меняются. Существует группа с 2001 года, выпускала регулярно альбомы, некоторые из них, по-моему, даже попадали в наши программы. И в 2018 году они сказали, что записали свой 8-й и последний альбом. Альбом назывался «Violet Psalms» — «Фиолетовые псалмы». И давайте послушаем с него песню «Strand of Blue Stars» — «Берег голубых звезд».

Кремерсер и Фрогайс, восьмой альбом «Violet Psalms». Какое-то время группа действительно сидела тихо, а затем Кэрри Мерсер объявил о ее воссоздании. И вот совсем недавно, в прошлом году, вышел 9-й альбом Frog Eyes. Да, ну Frog Eyes, естественно, это лягушачьи глаза. У лягушек, как вы знаете, глаза очень выразительные, не менее выразительные, чем вокал Кэрри Мерсера. Так вот, 9-й альбом вышел, ну и, наверное, группа продолжит свою карьеру. Слушаем с альбома «The Bees», «Пчелы», песню «A Speck of Dust», «Крупица пыли».

Фрогайз из канадской и британской Колумбии и их неожиданный 9-й альбом, первый после воссоздания группы, альбом называется «The Bees». Ну, а теперь у нас очередной альбом года. На этот раз альбом года в области инструментальной музыки. Вот такую я придумал категорию. Ну, естественно, инструментальная музыка бывает разная, но электронная музыка у нас идет отдельно. Это как бы такое свое гетто. А это инструментальная музыка в более широком смысле этого слова. И тут у меня на первое место вскочил альбом группы, которую я раньше не слышал. Она называется «Party Dozen», то есть вечериночная или партийная, черт его знает, дюжина. Это дуэт. Кирсти Тикл играет на саксофоне, Джонатан Буле на всяких ударных инструментах и манипулирует электроникой. Живут они в городе Сиднее. Третий альбом у них вышел, и первый за пределами Австралии, благодаря чему, собственно, и попал мне в руки. Называется этот альбом «The Real Work». Ну и что это за музыка, вы сейчас услышите. Слушаем пьесу «Iron Boot».

Party Dozen, дуэт из Сиднея. «Железный ботинок» называлась эта штука. Ну и на этом же альбоме «The Real Work» имеется одна вещица, где Party Dozen подпевает их земляк, единоурожденец, скажем так, по имени Ник Кейв. И эта песня называется «Макка the Mud», дворняжка по кличке Макка. Ну, Макка, кстати говоря, это была кличка не кого-нибудь, а Пола Маккартни.

Харти Доусон с Ником Кейвом, Макка де Мат, альбом The Real Work, по моему вкусу, лучший инструментальный альбом 2022 года. Ну что ж, ну а теперь переходим к новичкам лейбла Domino Records. Про этот лейбл я рассказывал, ранее он на самом деле более чем знаменитый, но я очень рад тому, что они не держатся только за своих признанных фаворитов вроде Франц Фердинанда или там Animal Collective, но и всяких новичков тоже продвигают. Вот, в частности, певица и композитор по кличке Тирза. Эта самая Тирза выпустила уже второй альбом. Первый Devotion у нее вышел в 2018 году. Сейчас вот вышел альбом под названием Color Grade, цветовая гамма. Альбом, надо сказать, но я даже не знаю, как определить этот стиль. Ну, то есть стиль Minimal Techno, например, а это такой Minimal Trip Hop, что ли, хрен его знает. Эта Тирза, она, кстати, пела одно время у известного Трики. И слушаем световой гаммы песню «Sleeping».

Тирза, Sleeping с альбома Color Grade. Следующая группа — это дуэт, американский дуэт довольно известного музыканта, участника группы Hot Chip Джо Годдарда, который играет на всевозможных инструментах, и вокалистки, которая тоже где-то пела, но я, честно говоря, не знаю этих групп, Horse Meat Disco, вокалистка по имени Эмми Дуглас. Они все из Штатов, и назвали они себя «hard feelings», то есть «тяжелые чувства» или «крепкие чувства». И это по стилю, но я бы сказал, что это такое довольно радикальное неодиско. Дебютный альбом так и называется «hard feelings», и мы с него слушаем песню «Sister Infinity».

«Сестра бесконечность» в исполнении дуэта «Hard Feelings», новички лейбла «Domino Records». Следующий ансамбль у нас — это тоже дуэт. Доминик Гор и Данкан Туфил, они из Южного Лондона и назвали себя «D.C. Gore». По стилю это, ну, я не знаю, это такие пост-Pet Shop Boys, что ли. В общем, такой электропоп, стильный английский ироничный электропоп. Первый альбом D.C. Gore называется «All These Things». Все эти штучки. Слушаем песню «I Like You».

Gore и Duncan Tufil, они же DC Gore, и их дебютный альбом тоже на Domino Records, на их сублейбле Double Six, All These Things. Ну и, наверное, самый нашумевший дебютант Domino Records — это группа под названием Wet Leg — «Мокрая нога». Это две девушки, Райан Тисдейл, вокал-гитара, и Хестер Чемберс, тоже вокал-гитара. И с ними еще два парня, менее значительных, потому что они и не поют, и музыку, и слова не пишут. Группа совсем молодая, 2019 года рождения, и, что интересно, они с острова Уайт. Да, со знаменитого острова Уайт, где когда-то проходили легендарные рок-фестивали. Ну, а музыкантов с острова Уайт я что-то даже никаких не припомню, хотя наверняка они есть. Первый альбом Wet Leg, так и называется Wet Leg, вышел совсем недавно и нашумел довольно сильно. Слушаем песню Wet Dream — «Влажные мечты».

Wet Leg с острова Уайт и их дебютный альбом. Посмотрим, что получится дальше из этой обаятельной девичьей группы. И на этом мы заканчиваем, пожалуй, наше знакомство с новичками лейбла Domino Records. И переходим к людям более взрослым, в частности, Дэнни Керранос, 87-го года рождения, то есть будем считать, что ему уже 45 лет. Amigo the Devil — это его артистический псевдоним. Amigo этот поет, играет на гитаре, играет на банджо, проживает в городе Майами, является ярким представителем стиля «Американо». И вот его третий альбом называется «Born Against», «Рожденный вопреки». И слушаем с него песню «Quiet as a Rat», «Тихий как крыса».

Amigo The Devil, альбом Born Against. Ну, теперь отдохнем немного от всяческой альтернативы, послушаем музыку сладкой жизни. Мафальда Миноци, итальянская певица, ну, она уже такая, скажем, не совсем молодая, начинала как певица джазовая, записала огромное количество альбомов, джазовых, поп-стандартов, эстрадных и так далее. И вот недавно у нее вышел очень-очень симпатичный альбомчик. Я насчитал 16 у нее альбомов в дискографии. Этот альбом называется «Cinema City – Jazz Scenes from Italian Film». Ну, понятное дело, джазовые сцены из итальянских фильмов. И тут имеются песни из знаменитых итальянских фильмов, и неореалистических, и 60-х годов, и 70-х годов, и так далее, знаменитые композиторы. Но я уж, чтобы не мелочиться, замахнулся на песню «La Dolce Vita», собственно, «Сладкая жизнь». Сочинение Нино Ротта, поет Мафальда Миноци.

«La Dolce Vita» — мелодия Нино Ротта в исполнении Мафальды Миноцци, итальянской джазовой певицы, альбом «Cinema City – Jazz Scenes from Italian Film». Ну и завершим мы сегодняшнюю программу выступлением норвежского гитариста Гейра Сонстюля. Как написано в пресс-релизе, он записывался и звучит на более чем 400 альбомов. Ну, это, естественно, в качестве сессионного музыканта, но начал недавно выпускать и сольные пластинки, и надо сказать, что не с первой попытки, но со своим 5-м альбомом он все-таки удостоился попадания в программу «Музыка на свободе». Альбом называется «The Studio Intim Sessions», то есть «Сессии из студии «Интим». И тут Гейр Сонстюль играет очень вкусную, милую музыку, ну, где-то, может быть, серф и так далее. Причем играет не только на гитаре, но и на арфе. Слушаем пьесу «Сник». Я на этом с вами прощаюсь. Всего наилучшего. Артемий Троицкий, «Музыка на свободе». Подписывайтесь на подкаст. В любом случае, до встречи на следующей неделе.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниана». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами,

0: но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родители за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
1: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг. Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире повтор программы «Мифы и репутации» от 3 мая 2015 года.

0: «Победа и память». Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, чего больше о Великой Отечественной войне, мифов или правдивых историй и конструкций?
1: Это вопрос, на который, вообще-то, не существует правильного ответа. И это вполне естественно, поскольку каждое последующее поколение, да и люди одного поколения, они интересуются разными сюжетами, их интересуют разные аспекты истории войны. И насколько они могут найти эти ответы, это зависит от того, насколько мы изучили историю войны. Изучаем мы ее, в общем, по-разному. У историков есть разные интересы, разные задачи. Скажем, длительное время важнейшей задачей было изучение сугубо военных аспектов войны. Это звучит немножко парадоксально, некоторая тавтология, но то, что называется military history, да, то есть история сражений, история военных операций, история снабжения и так далее. Сейчас все большее внимание привлекает социальная история войны, история людей на войне, или, если угодно, историческая антропология, да, вот как люди жили в тылу и на фронте, их повседневная жизнь, их психология, их мировосприятие, ну и так далее. То есть война – это… У нее очень много различных аспектов, очень много различных аспектов, и по мере того, как мы осваиваем, как мы изучаем историю войны, по мере того, как нам становятся доступными новые документы, по мере того, как мы умнеем, в конце концов, то в истории войны становится меньше мифологии или пропаганды, если угодно, и больше реального знания о том, что происходило и почему происходило.
0: Хотя, казалось бы, military history предполагает, во всяком случае, априорно предполагает, что там меньше должно быть мифов. Это вещи проверяемые, это вещи измеряемые и количественно, и, конечно же, качественно, да? А вот история людей, история антропологии, она как раз, казалось бы, должна нас ввести в область мифов. Или это совсем не так?
1: Ну, видите ли, это зависит от того, насколько научные методы применяются при изучении истории. Это относится не только к истории войны, а к любому периоду истории. Если вы изучаете это научно, ну, на том уровне инструментария научного, это уровня понятия науки, соответствующего времени, когда вы живете, то мифов меньше. Если вы ориентируетесь не на процесс изучения, а на заранее известный конечный результат, тогда мифов больше. Кроме того, вы заблуждаетесь, если думаете, что вот мифологии по чисто военным аспектам истории войны, ее должно быть по определению меньше. Больше на самом деле. Ну, что далеко ходить? Известная, все мы постоянно обсуждаемая, спорная ситуация с потерями военными. Как трансформировалось вот наше знание о потерях, понесенных Красной армией, вообще советскими людьми во время войны. Напомню, что Сталин озвучил цифру 7 миллионов человек после войны. Так, во времена Хрущева была цифра названа 20 миллионов. И уже в период перестройки была озвучена цифра, что около 27 миллионов погибших во время войны. И не случайно я говорю не о достижениях историков, я говорю о том, что сказал генеральный секретарь Коммунистической партии. Потому что право на вот это знание, точнее, на озвучивание того, что считалось правильным и целесообразным, принадлежало власти, а не историкам. И впервые книга о потерях советских времен войны была опубликована в 1993 году. Можете себе представить, да, сколько времени прошло после войны, когда впервые книга с характерным названием «Гриф секретности снят» была опубликована военными историками. Книга подверглась критике существенной, и дебаты по поводу истинного размера потерь ведутся до сих пор, называются самые разные цифры, но, по крайней мере, была дана некоторая основа на основании материалов Генерального штаба и Министерства обороны. Вот вам, пожалуйста, военная история. Ведь вопрос о потерях – это обязательный, так сказать, элемент военной истории, и этот основополагающий аспект, сколько лет он был мифологизирован. А если вы посмотрите на то, что, скажем, писали, говорили и продолжают говорить о потерях противника, то эта мифология вырастает вообще в кубе.
0: Поясните, пожалуйста, вот это.
1: Ну, я имею в виду, какие потери понес противник. Так, если, ну, например, и в ходе войны, что, ну, отчасти понятно, там всегда, это был вопрос не истории, вопрос пропаганды, и после войны назывались совершенно фантастические цифры, касающиеся потерь вермахта. Ну, например, Сталин в известной своей речи 6 ноября 1941 года, по случаю годовщины Октябрьской революции, он вообще сказал, что Германия потеряла уже больше 4 миллионов человек вермахта, и что вообще победа не за горами, и крах вообще вермахта, так? Ну и так далее. И эти цифры продолжали называться и далее, так же, как в сводках с Военинформбюро, вы можете прочитать совершенно фантастические данные о потерях противника. И эти цифры сначала некритически перекочевывали в труды историков, потом, конечно, они там редактировались и так далее и тому подобное. Это продолжалось длительное время. Вот вам, пожалуйста, это то, что, казалось бы, подлежит просто арифметическому подсчету. Так?
0: Кстати, а сейчас историки останавливаются на какой цифре потерь вермахта?
1: Тут надо смотреть не то, что пишут российские историки, а надо смотреть на то, что пишут немецкие историки, я бы сказал так. У них, видимо, более точные подсчеты. И, насколько я понимаю, если говорить о сугубо военных потерях, я здесь не являюсь большим специалистом, сразу предупрежу, но речь идет о цифрах порядка 6 миллионов человек, насколько мне известно.
0: Скажите, а существуют западные цифры о советских потерях?
1: Цифры существуют, но вообще те данные, которые приведены были военными историками, и те цифры, которые подсчитали российские демографы, вышел целый ряд работ, в том числе фундаментальный труд по населению России в 20 веке, трехтомный академический, и множество выходило работ на эту тему. В общем, в основе эти цифры, сомнению, особому не подвергаются. Есть, конечно, люди, которые говорят, что СССР потерял 40 миллионов человек там, и так далее, но, знаете, чтобы потерять такое количество людей, нужно иметь определенное население до войны. Так? Демография – это относительно точная наука, и цифры общие демографические потерь, они, в общем, понятны. Это приблизительно 26 миллионов и чуть меньше 700 тысяч человек. Около 27 миллионов обычно мы округляем в ту сторону. Да? Так вот, что здесь подвергается критике и сомнению, и с этим согласны, видимо, вот те люди, которые работали с материалами Генштаба и Министерства обороны, это то, что названа изначально цифра военных потерь, я имею в виду убитые и умершие от ран, 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек, что эта цифра, она, видимо, занижена. Потому что здесь шли по формальному критерию, ну, скажем, зачислены ли эти люди, собственно говоря, в воинские части. Например, 500 тысяч человек призвали буквально вот накануне войны. Какие-то из них, из этих людей успели в своей части прийти, какие-то не успели, но пришел или не пришел, их не успели оформить, так? И на этом основании их приписали к потерям гражданского населения. Хотя львиная доля этих людей, конечно, прибыла в свои части, и те потери, которые относятся к этому полумиллиону, они должны быть по всем понятиям отнесены к военным потерям. Также расходятся, например, цифры по некоторым, вот советские и немецкие, скажем, цифры по военнопленным существенно расходятся. Почему? Потому что советские и российские историки, они считали тех, кто был... числился по документам в составе Красной Армии и Военно-Морского Флота. Но ведь сражались не только те, кто формально там числился. Ну, например, я не знаю, там, добровольческие части, которых не успели там как-то оформить, милиция местная, части НКВД и так далее. Целый ряд вообще людей, которые с оружием в руках реально воевали, но формально не относились как бы к армии. Вот их не относят к числу военных потерь, поэтому расхождение по числу пленных, данных по пленным советских и немецких, они очень существенно различаются. При этом немецкие данные более надежны, с моей точки зрения, потому что у них реально эти люди были в лагерях. Они знали, сколько их у них. независимо от того, был ли у них вообще военный билет или красноармейская книжка, точнее, так это называлось, или эту красноармейскую книжку не успели выдать. Ну, скажем, по киевской операции, по советским /российским данным, потери превышали 450 тысяч человек, а немцы считают, что они захватили в плен более 600 тысяч человек, скажем. Ну, вот такие расхождения, и это по многим аспектам. Более того, вот сейчас опубликовано несколько лет тому назад из президентского архива вышла переписка Сталина и вообще высших советских политических руководителей и военных военного времени, и там приведены данные по те текущие, да, которые вот там докладывались. Но невооруженным глазом при первом же просмотре видно, что эти данные и вот те данные, к которым в итоге пришли военные историки, они существенно различаются. Предстоит, конечно, большая работа, чтобы понять, какие из них более достоверны, и, в общем, провести вот такую работу по подсчету и по идентификации, если возможно, личности каждого из погибших. Могу привести еще один момент, когда, скажем, книги памяти составлялись по различным регионам России и Советского Союза бывшего, то там, опять-таки, получалось данные о потерях выше, чем те, которые приведены в книге «Гриф секретности снят» и ее последующих переизданиях. Просто на местах, что называется, люди лучше знали, кто из их родственников, да, пошел воевать и не вернулся. А ведь бывали случаи, и таких случаев немало, когда люди нигде, ни в чем не значатся. Даже в пропавших без вести их нет. Вот нет, и все, исчез человек. И я говорю не о единичных и не о сотнях, а о тысячах случаев такого рода. Поэтому мы, говоря о демографических потерях, я полагаю, что эта цифра более-менее верна. Вот эта вот цифра близкая к чудовищной цифре 27 миллионов. Но если мы говорим о потерях, собственно говоря, военных, по потерях армии и флота, то эта цифра, с моей точки зрения, не окончательная, и над этим предстоит еще работать и работать.

0: На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной» мы ведем с историком Олегом Будницким. Ну хорошо, это действительно относится к области военной истории, military history. Я хотел бы перейти с вами к истории людей и к мифам именно в этой вот части истории Великой Отечественной войны. Каковы самые главные мифы, на ваш взгляд?
1: Я бы говорил, наверное, не о мифах, а о стереотипах. Была такая советская формула, почему мы победили, да? Это преимущество социалистического строя, руководство коммунистической партии, единство советского народа, дружба и братство народа в СССР и так далее, через запятую. Ну, те, кто учился в советской школе, хорошо помнят эти, не только в школе, хорошо помнят эти вот формулы, которые повторялись постоянно. Изучение истории показывает, что во многом это не соответствовало действительности. Ну, скажем, дружба и братство народов Советского Союза. По-разному разные народы или люди, принадлежавшие к некоторым народам, вели себя во время войны и по отношению, вот, собственно говоря, к советской власти и к понятию вообще Родины. Это касается прежде всего тех территорий, которые были присоединены к Советскому Союзу в 1939-1940 годах. И когда мы сейчас читаем документы, ставшие доступными, ну что мы видим? Ну, например, то, что народы Прибалтики, они совершенно не рвались защищать в большинстве своем новообретенную советскую социалистическую родину. Так, более того, приветствовали нацистов как освободителей, и кто-то писал из последующих историков, что советская власть умудрилась за год сделать, казалось, невозможное, заставить вот прибалтов с симпатией относиться к немцам, а ведь это же были враги, да, это же были угнетатели, эти азейские бароны, которые были таким господствующим слоем Прибалтики, и которых в период независимости, в общем, как-то отодвигали, и которые, в общем, в довольно больших количествах уезжали куда-нибудь там в Германию еще до вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав Советского Союза. Во многом это относилось и, скажем, к Украине, особенно в западной части, там, где как раз... В чем была особенность? То, что на этих территориях советизация прошла очень быстро, очень жестко. Понимаете, то, что, собственно, основные советские территории этот период прошли с 20-х годов, собственно, до конца 30-х, там это произошло в течение года, там года, чуть-чуть больше года. И это не создало советской власти большого количества друзей. И вот, например, когда мы читаем по документам, что происходило с некоторыми там армиями, с некоторыми войсковыми соединениями на там Западном, Юго-Западном фронте, там приписные, то есть тех, кого вот призывали, мобилизовывали после начала боевых действий, они тысячами разбегались, тысячами дезертировали. По донесениям, там в день 4 тысячи дезертиров, 5 тысяч дезертиров и так далее. Это еще хорошо, что просто убегали, а то и в спину стреляли. Так? И это было, в общем, наследие вот этого предвоенного периода. И у меня вообще очень сложное отношение к тем тезисам, что вот та политика, которая проводилась накануне войны, она была единственно верной, и что вот это двинули границы на запад, так, прирастили территорию, увеличилось население и так далее и тому подобное, и это как бы позитивные моменты. Но, с одной стороны, технически позитивные. С другой стороны, когда мы посмотрим на то, что на самом деле происходило на начальной стадии войны, то мы видим, что и территории эти были очень быстро пройдены вермахтом, и мы видим, что вот то население, которое подверглось вот этой самой советизации, я не хочу сказать, что все население, оно было, конечно, очень разным, но значительная часть этого населения, она приветствовала противника и, более того, в общем-то, всячески вредила Красной Армии. И это тоже история войны.
0: Олег Витальевич, не могу не задать вам здесь такой вопрос о власовцах в этой связи. Вы вписываете этот феномен вот в этот самый контекст, в контекст обиженности, в контекст насильственного присоединения к Советскому Союзу, навязывания идеологии, каких-то клише и так далее, и так далее. В этой связи так много оказалось предателей и так много оказалось перебежчиков или людей, не сопротивлявшихся при угоне их в Германию?
1: Ну, как раз не в этот контекст, скажем так, не только в этот контекст. Ведь если мы говорим именно о Власовской армии, русской освободительной армии, она потому и называлась русской освободительной, что она была русской. Речь идет не о тех территориях, проживающих на них народах, которые были присоединены накануне войны. Речь идет как раз вот о русских, в подавляющем большинстве своем, во всяком случае, людях, которые вот вступили в армию Власа. Здесь несколько аспектов, несколько нюансов, я бы сказал. Вообще явление коллаборационизма, оно довольно сложное, многосоставное. Ну, напомню вообще, что само слово коллаборационизм происходит от французского, да, и означает в переводе всего-навсего безобидное понятие сотрудничества. Ну, поскольку маршал Петен употребил это слово во время встречи с Гитлером, да, что вот мы будем сотрудничать, это навсегда привело такую коннотацию, такой оттенок, что это речь о сотрудничестве с врагом, с противником. Так это символ стал измены, предательства. Но на самом деле коллаборационизм явление очень сложное, потому что был коллаборационизм идейный, то есть это те люди, которые были противниками, убежденными советской власти, и война стала для них возможностью с этой властью бороться. И некоторые из них ошибочно, как показала жизнь, полагали, что вот они вместе с Гитлером могут освободить Россию от большевизма и вот создать какое-то, значит, русское независимое национальное государство. Это было глубочайшее заблуждение. Это один аспект. И в этом плане это наследие советской истории, конечно, 30-х годов, потому что понятное дело, что те методы, которыми проводилось так называемое построение социализма, эти массовые репрессии, которые проводились против определенных социальных групп, против народов и так далее и тому подобное, они имели свои последствия. Ну, кроме того, те, кто ждал возможного противника, не обязательно нацистскую Германию, какого угодно, как возможность выступить против советской власти, там были вполне благополучные и успешные люди, которые просто не воспринимали то, что происходило в Советском Союзе. Можно назвать немало вполне успешных людей, не знаю, членов Союза советских писателей, там, например, там, или журналистов, еще там кого-то, кто какие-то административных работников, которые сотрудничали с оккупантами именно потому, что им не нравилась советская власть. Но большинство подавляющее людей, которые сотрудничали, это были люди, оказавшиеся в таком положении в силу обстоятельств. Напомню, что почти половина население Советского Союза оказалось на оккупированных территориях.
0: А какие цифры конкретно?
1: Где-то 68-70 миллионов человек.
0: Из 150?
1: Нет, не из 150. Население СССР по переписи 1939 года, это точные более-менее цифры, да, составляло около 180 миллионов человек. На момент начала войны, учитывая рождаемость, присоединение новых территорий и так далее, оно составляло, видимо, где-то около 196 миллионов 700 тысяч человек. И, в общем, чисто технически на этих территориях оккупированных до войны проживало 88 миллионов человек. Но какие-то люди эвакуировались или просто бежали не в неорганизованном порядке, да, были призваны в армию. И по нашим подсчетам, они, конечно, приблизительные, на оккупированных территориях вот находилось 68-70 миллионов человек, ну, почти половина населения Советского Союза. При этом, ну, я опять-таки повторяю, что это цифры оценочные, формально статистически около почти половины, 88 миллионов. Сразу скажу, что три четверти – это были женщины, оставшиеся на этих оккупированных территориях, опять же, по ориентировочным оценкам. И вот люди, оказавшиеся на оккупированных территориях, они были вынуждены сотрудничать с оккупантами. А как они могли не сотрудничать? Они должны были как-то жить, зарабатывать себе на жизнь.
0: Тут вообще встает вопрос, что означает слово «сотрудничество», что вкладывать в это понятие?
1: Ну, это вот то, что называется бытовым коллаборационизмом, если угодно. Да? Если человек, например, работал там, не знаю, в каких-то городских службах, заведовал там, не знаю, канализацией, там, еще чем-то, или там выпечкой хлеба, пришли нацисты, да, вот его вызывает и говорит, ну, давай, работай. Вот что он может и должен делать? Что было делать людям, которые работали на заводах, например? То, что он умеет работать на заводе, производить какие-то вещи. Вот он вынужден работать там и дальше. Более того, известны случаи, а теперь довольно много документов стало доступно, то есть документы НКВД, когда рабочие препятствовали взрыву предприятий, полагая, что вот их взорвут, они вообще там с голоду умрут после этого. Так останется завод, они все равно будут работать, кто бы ни был у власти. Если его взорвут, то, понимаешь, они останутся без куска хлеба, и их семьи будут голодать. И значительная часть людей, крестьяне, да, они ведь сдавали часть существенную продуктов оккупантам. Нацисты не распустили колхозы, запретили их распускать, они их переименовали, назвали там кооперативами. Но это была очень удобная форма изъятия продовольствия. И получалось, что крестьянство работало на оккупированных территориях на нацистскую Германию. Кстати говоря, политика нацистов была не только репрессивной, это была политика кнута и пряника. И, скажем, они в некоторых регионах снижали налоги, они разрешали увеличивать приусадебные участки там, и так далее и тому подобное. И на некоторых территориях технически крестьяне стали жить лучше в том плане, что они могли получать больше продовольствия для собственного потребления и для продажи.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким.
1: Самая трагическая часть истории – это, конечно, военнопленные, у которых был выбор или пойти служить вот в ту же армию Власова, но это уже на более позднем этапе. Но основная масса – это то, что называлось ХИВИ – добровольные помощники. Надо понимать, что людские ресурсы Германии были ограничены, и они совсем не против были заменить какую-то часть военнослужащих, занятых не боевыми задачами, да, какими-то вспомогательными, советскими военнопленными. Вот этими добровольными помощниками, которые бы выполняли какие-то функции хозяйственному, там, техническому обеспечению действий вермахта. И такие были десятки, если не сотни тысяч. И перед человеком была, собственно, дилемма: или голодная жизнь, а с большой долей вероятности смерть в лагере, или вот такая вспомогательная работа на нацистов. И многие люди выбрали лучшую жизнь, скажем так, а не голодную жизнь в лагере и возможную смерть. То же самое касалось тех, кто вступал, собственно, в боевые части, которые должны были использоваться против Красной Армии. Ну, практически, если говорить именно об армии Власова, практически не использовались. Напомню, что армия-то начала формироваться только в ноябре 1944 года, и нацисты, особенно Гитлер лично, с большим недоверием относились к любым вооруженным формированиям русским, считая, что вот сейчас они будут вместе с ними бороться против большевиков, а потом неизвестно, что они сделают. Он полагал, что это русские националисты, которые в конечном счете стремятся к восстановлению государства, но без большевиков. Так что коллаборационизм – это явление такое достаточно сложное и неоднозначное. И, кстати говоря, советская власть хорошо понимала, что не все проживавшие на оккупированной территории, занимавшие какие-то должности, что они являются предателями, там, преступниками и так далее, подлежат непременно наказанию уголовному. Ну, это было и технически невозможно, да, было чересчур много таких людей. Ну, например, вот в нашем, в общественном сознании, вот староста, например, там, да, бургомистр – это автоматически предатель, который, разумеется, подлежал наказанию. А по советским законам нет, не подлежал.
0: То есть по советским законам он был ХИВИ?
1: Он не совсем так. Я говорю о гражданских. ХИВИ это сугубо те, кто работали на вермахт. Сугубо эти люди.
0: Ну, там, гражданские ХИВИ.
1: Ну, как вам сказать, это другая история. Ну, хорошо. Вот, повторяю еще раз, когда люди оказываются на оккупированных территориях, они должны как-то жить. В том числе должно какое-то управление осуществляться. Поддерживаться порядок. Должны там следить за какими-то вещами, нужными для всех. Там, медицинское обеспечение, образование, здравоохранение, ну, там, хозяйственные какие-то вещи и так далее. И советская власть этих людей, огульно всех, которые занимали какие-то административные посты, не считала предателями, подлежащими уголовному преследованию. Если они принимали участие в действительно каких-то преступлениях или уж очень активно служили на пользу оккупантам, то да. Но это не было огульно, тотально, что вот все, кто эти должности занимает, старосты, все они, так сказать, изменники. Нет, это было не так.
0: Ну, кстати, наш читатель, не знаю, мое поколение, да и ваше, конечно, мы все хорошо знаем эту категорию людей по художественной литературе, например, по замечательным повестям Василя Быкова.
1: Да, да, но это, да, проблема выбора. Кстати говоря, вот полицию тоже далеко не все шли добровольно. Просто мобилизовывали часто людей определенного возраста, но вот там уж как совесть и обстоятельства позволяли. Кто-то принимал участие во всем, вплоть до массовых убийств, кто-то, собственно говоря, за пределы сугубо таких вот милицейско-полицейских функций старался не выходить. Но это не всем удавалось, конечно. Так, но это тоже десятки, если не сотни тысяч людей, которые общее число вот этих вот коллаборационистов, включая в ХИВИ, воинские и вооруженные формирования, включая полицию, это все превышает миллион человек, между прочим. Это, говорю, те, кто был с оружием в руках. Это гигантская цифра, по некоторым оценкам до 1 200 000 300 000. И многие из этих людей принимали участие в массовых убийствах, в войне с партизанами и так далее и тому подобное. Это, безусловно, так. И после войны в СССР было осуждено наибольшее количество коллаборационистов по сравнению с любой другой страной. я могу назвать относительно точную цифру, с 1943 по 1953 год, вот за 10 лет, было осаждено 353-354 приблизительно тысячи человек за как раз коллаборационизм. Были процессы открытые, вот эти первые, особенно показательные процессы в Харькове, там, скажем, была введена смертная казнь через повешение, широко освещавшаяся в прессе в Краснодаре. И подавляющее большинство было, конечно, закрытых процессов, потому что такие масштабы коллаборационизма, их неприемлемо было демонстрировать, и это все были подавляющее большинство закрытые суды.
0: Есть еще одна категория людей, я подозреваю, что совсем не многочисленная, и тем не менее очень характерная и какая-то отличающаяся от тех категорий, о которых вы сейчас рассказывали. Вот мне интересно было бы выслушать ваше мнение о них. Это русские эмигранты, которые пошли на сотрудничество, которые стали коллаборировать с вермахтом, которые отправились в Россию не в составе частей вермахта, а в составе инженерных подразделений. Вот была такая в Берлине известная фирма «Эрбауэр», и некоторые русские приехали посмотреть на свою родину, кое-кто вообще впервые, а кто-то после 25 лет разлуки после революционной приехали посмотреть в составе, вот там, будучи инженером каким-то, строителем и какие-то еще такие вот гражданские специальности у них были, приехали посмотреть, и неизбежно они должны были, естественно, жить по немецким правилам, под немецким законом на этих оккупированных территориях. Очень много членов национально-трудового союза нового поколения были в составе этого Эрбауэра, но это хорошо очень известно по мемуарам и дневникам этих самых людей. Вот куда вы, как историк, отнесли бы этих людей?
1: Ну, это вопрос, на который довольно трудно дать ответ. Видите ли, если мы говорим сугубо об инженерных работниках, да, которые как бы объективно работали на оккупантов, с другой стороны, хотели принести, может быть, какую-то пользу своему отечеству, ну, скажем, то те же мосты или железные дороги или еще что-то, то, что они помогали восстанавливать или создавать, могло ведь служить в конечном счете и отечеству, то здесь ситуация сложная. С моральной точки зрения, как я полагаю, любое сотрудничество с нацистами, особенно тогда, когда их стиль, их отношение к жителям оккупированных территорий и, в общем-то, довольно понятно было же, каковы их цели, в этих условиях любое сотрудничество с нацистами было неприемлемо и было аморально, с моей точки зрения. С точки зрения юридической, формально юридической, ведь большинство этих людей или значительная часть, они технически не были гражданами, не только не были гражданами Советского Союза, никогда ими не были, да, и поэтому не могли быть изменниками. По букве закона они граждане другой страны, там, Франции, например, или Югославии, или еще там, или Германии, да, на практике...
0: Но это техническая сторона именно дела.
1: Да, но, знаете, вопрос непростой, я бы так сказал. Тут нет однозначного ответа. Я не очень знаком с деятельностью как раз вот инженеров, да, но те, кто служил переводчиками, те, кто служил в некоторых разведывательных структурах, были такие, не так много, но были. Те, кто служил в печати, там, в берлинской, но оказывал какое-то содействие и там местной, это были, в общем-то, такие ярко выраженные коллаборационисты, и, с моей точки зрения, это были те люди, которые вполне заслуживали скамьи подсудимых, я бы так сказал, в том случае, если бы они были задержаны. Ну, например, яркий такой вот образец Николай Февр, скажем, да, журналист. Я все-таки перейду к более мне знакомому материалу. Журналист, который, собственно говоря, большую часть жизни в Югославии, он мальчиком там оказался за границей, и был довольно известным таким молодым журналистом. Вот он был первым корреспондентом «Берлинского нового слова», которому позволили поехать на оккупированную территорию. И те статьи, которые он публиковал, они совершенно омерзительны, просто омерзительны. Там есть кое-какая информация, и для историка они полезны, потому что историк черпает сведения, как Анна Ахматова писала, да, когда бы вы знали, с какого ссора растут стихи, не ведая стыда, а уж историк собирает сведения иногда из таких источников, от которых вообще пахнет не очень здорово. Но направленность этих статей, она совершенно однозначна. И его попытки там впоследствии, он потом оказался в Аргентине, где и закончил дни свои в довольно молодом возрасте, что породило слухи о том, что он был убит агентами советских спецслужб. Но думаю, что это слухи, не та фигура, чтобы там посылать, не Троцкий, да, чтобы посылать кого-то там на край света убивать этого самого Февра. Но его попытки впоследствии как-то оправдать свою деятельность, мне кажется, довольно слабыми, довольно слабо аргументированными. И если сравнить его эмигрантские тексты с его статьями, которые публиковались во время войны, они совершенно пронацистские, это просто нацистские статьи, написанные русским журналистом на русском языке. И это вообще большой такой вопрос, дискуссионный, да, это вот вопрос о тех же самых казаках, да, которых в Ленинце выдали британцы советской власти, то вот, дескать, они же вообще не были советскими гражданами, и поэтому чего их выдали? Такая дилемма есть, морально-юридическая, я бы сказал. Юридически, да, не были советскими гражданами. Но, как я говорил уже неоднократно по разным случаям, что в 1945 году судили не по паспорту, а по форме. Если ты называешься русским человеком и декларировал это всю жизнь, да, и говорил, что вот мы настоящие русские, а там живут не настоящие, и надел эту самую нацистскую форму и пришел, так сказать, освобождать в Россию от советской власти, то чего ж ты в 1945 году говоришь, да я уже не русский, я уже сербский, да? Уже как бы приходится отвечать по делам. И если тут есть нарушение юридических норм, то, ребята, вы сильно соблюдали юридические нормы, когда воевали, скажем, с сербскими партизанами или еще там с кем-то? И, кстати говоря, если бы по принадлежности их отправили не в СССР, а в Югославию, я думаю, участь была бы гораздо хуже, чем то, что с ними случилось в СССР. В отличие от расхожего мнения, что их всех там репрессировали, расстреляли и прочее, их бесспорно репрессировали, их отправили в лагеря. Вот. Но через несколько лет амнистировали, как ни парадоксально. Парадоксально, я говорю, потому что советские люди за какие-то прегрешения там сидели гораздо дольше в этих самых лагерях, чем эти самые коллаборационисты, принимавшие с оружием в руках участие в войне на стороне нацистской Германии, их через несколько лет амнистировали, и они или там жили в СССР, или довольно большое количество получило возможность выехать за границу.
0: Насколько я понимаю, да, самая острая часть вот дискуссии вокруг этой выдачи заключается именно в факте самой выдачи. Почему этих людей, не обладавших советским гражданством, выдали именно Сталину, а не судили вот где-нибудь там в Югославии и так далее? Потому что вот эта сторона, которая вся наполнена лицемерием и обманом со стороны западных союзников, она как раз и кажется искупающей ту возможную вину, которая приписывается или которая действительно была на стороне этих казаков, коллаборировавших с вермахтом.
1: Ну, если мы развернем ситуацию наоборот и представим себе, что какие-то, ну, условно говоря, британско подданные, да, вели бы себя вот так же, и они бы оказались во власти, и бывшие британско-подданные оказались бы во власти там, Советского Союза, и СССР выдал бы их Британии, ситуация была бы зеркальной. К сожалению, такого, или к счастью, такого, в общем, не было. Но это, на самом деле, не так однозначно, как это кажется, я бы так сказал.

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Каких мифов еще коснемся о войне? Или каких стереотипов?
1: Ну, вы знаете, стереотипов очень много. Если говорить о нашей стране, то одним из важнейших стереотипов, конечно, является то, что Великая Отечественная война – это какая-то отдельная война, что это не часть Второй мировой, и подавляющее большинство людей, россиян, бывших советских граждан, для них, ну не для них, конечно, они знают о том, что началась война 22 июня 1941 года, и дальше идет какой-то рассказ о противоборстве СССР и Германии. И это вот один из важнейших стереотипов. Люди не всегда понимают, что то, что происходит 22 июня, нельзя вырывать из контекста, что Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны, что СССР в этой войне принимал участие с самого начала, и вот те территориальные изменения, которые происходили в 1939-1940 годах, это, конечно же, следствие и часть Второй мировой войны. Ни в каком другом контексте этого произойти не могло, просто-напросто. Люди не всегда понимают, что для того, чтобы понять, что произошло и почему СССР оказался в стане победителей, я это говорю не случайно, даже в советских учебниках было написано, что войну выиграла антигитлеровская коалиция, и что в поражение нацистской Германии СССР внес решающий вклад, что бесспорно 73 четверти, собственно говоря, войск вермахта было разгромлено именно на советско-германском фронте. Но при этом нельзя забывать, что когда мы говорим о мировой войне, речь идет в значительной степени о макроэкономике, если угодно, и каких-то таких макрофакторах, которые в конечном счете определяют, кто выигрывает. Это не войны прежнего времени, когда личная доблесть солдат определяла в конечном счете, кто победит. Определяла, кто победит, наличие ресурсов человеческих и экономических у противоборствующих сторон. И те страны, у которых налицо были те важнейшие элементы, без которых нельзя производить вооружение, боеприпасы и так далее и тому подобное, я имею в виду, там, скажем, нефть, никель, хлопок и далее по списку. Историки войны насчитывают примерно 15-20 наименований продукции, без которой войны, особенно такие длительные, не выигрываются. И надо понимать, что вот эти ресурсы у СССР, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, Британской империи, они существенно превосходили ресурсы Германии. Более того, практически все это было у стран антигитлеровской коалиции и в очень незначительном масштабе было у Германии и ее союзников. Это же касается и демографических факторов, то есть совокупного населения и возможности, собственно говоря, мобилизовывать массовые армии. Вот эти факторы, и кроме того, что касается, я говорю как раз о россиянах, о людях, интересующихся войной или не интересующихся, что-то слышавших о войне, для них то, что происходит на других фронтах, все знают Второй фронт, да? Второй фронт, который открылся в июне 1944 года, который так долго не открывался. Но за пределами внимания остается тот первый фронт, который был, например, в 1940 году с июня 40-го по июнь 41-го, когда единственная страна воевала с нацистской Германией, это Великобритания. И это важнейший момент в истории войны, потому что если бы Британия пошла на условия Гитлера, он их предлагал, так, даже там, в прямом эфире выступая, с речью после разгрома Франции, то неизвестно, как события бы развивались дальше. Но Британия, несмотря ни на что, она на это не пошла и один на один сражалась с нацистской Германией. Был колоссальный театр военных действий, конечно же, в Азии и в Африке. И Тихоокеанский с момента вот нападения Японии на США и начала этой самой войны, и военные действия в Африке, в Италии и так далее и тому подобное. То есть война, она была вот такой гигантской, многосоставной, и очень многие факторы там сыграли роль в том, что в конечном счете наша страна оказалась в числе победителей, повторяю еще раз, внесла решающую вклад в это дело, но надо понимать, что если бы это было единоборство СССР и Германии, исход мог быть совсем другим. И надо понимать, что и по счастью, несмотря на колоссальное диаметральное различие в понимании того, что такое хорошо и плохо, да, в колоссальные различия в политических системах и во всем чем угодно, в силу необходимости наши страны, я имею в виду СССР, Соединенные Штаты и Британия прежде всего, сумели найти общий язык и форму сотрудничества. И вот это, как мне кажется, как-то остается на обочине, и не все понимают вот этот мировой характер войны, и не все понимают, что Великая Отечественная – это часть того гигантского катаклизма, в который был вовлечен мир в 1939-1945 годах. Мифологизация истории войны – это общая проблема мифологичности мышления многих людей, которые черпают сведения об истории из телевизионных передач или из каких-то бульварных книжек. И глянцевые обложки и, мягко говоря, не слишком научное содержание заполонили полки книжных магазинов. И у нас очень большое количество сведений, доступных по истории войны. Но люди де-факто опираются на те мифологемы, которые идут от средств массовой информации. От средств массовой информации тут можно говорить очень много. Это один аспект. Другой аспект – это доступность архивных материалов. Даже не о мифологемах, а о фигурах умолчания, например. Вот недавно, по-моему, «Россия сегодня» брали интервью по поводу Киевского сражения. И я говорил, среди прочего, что это, увы, было одно из крупнейших поражений Красной армии из 1941 года за всю ее историю, и что Красная армия потеряла там свыше 600 тысяч человек. Так, но тем не менее, это сражение, несмотря на то, что это была грубейшая, конечно, стратегическая и тактическая какая угодно ошибка, когда войска не отвели своевременно, не попали в окружение. Это описано у маршала Жукова в воспоминаниях. Да, значит, Сталин снял его с должности начальника генерального штаба за то, что Жуков предлагал оставить Киев, так, и вывести войска. В итоге и Киев не отстояли, и войска погибли или попали в плен. Достаточно известная история. И достаточно известные цифры потерь. При этом все-таки это было оказано некоторое упорное сопротивление. И по советским данным, я подчеркиваю по советским, потому что надо сверить с немецкими, конечно, германские войска потеряли до 100 тысяч человек, собственно говоря, вот в это время этого сражения, там, с середины июля и до второй половины сентября 1941 года. Естественно, или неестественно, в эфир пошли немецкие потери, но ни слова о наших потерях. Но вот это к чему? Вот эта фигура умолчания. До 2015. Понимаете, об этом написано в любом справочнике. Это не является никакой тайной. Никто этого не отрицает. Но ведь человеку нужно справочник снять с полки или зайти в интернет, или делать еще что-то в таком духе. А здесь он получает готовую информацию. И что он усваивает? А вот то, что героически, да, было поражение, но значит, понесли такие немцы тяжелейшие потери. Зачем и почему умалчивается о советских потерях? Вот так формируется у людей представление об истории войны, у массового, так сказать, потребителя, слушателя, зрителя там, и так далее. И другой аспект, конечно, это архивы. Военные архивы, все, несмотря на неоднократные декларации, что вот они все будут открыты и так далее, военные архивы остаются наиболее закрытыми, я имею в виду Центральный архив Министерства обороны ЦАМО, закрытые архивы ФСБ этого периода, содержащие весьма важную информацию. Полнейший, ну, например, вот я вам приведу такие поразительные вещи. Секретным является национальный состав Красной армии. Секретным. Причем опубликованы данные о потерях по национальностям, а о численности, о национальном составе Красной армии сведений нет.
0: Хоть чем-то рационально это можно объяснить?
1: Не могу это объяснить ничем. Это иррационально абсолютно, тем более, что там говорится, что вот эти потери по национальностям, они, поскольку такой учет не велся, они даются методом расчета, исходя из того, сколько людей этой национальности, значит, было в составе Красной армии, и исходя из средних потерь, вот мы выводим такие-то цифры. Вот столько-то там русские, украинцы, белорусы, татары, евреи, первые пять по численности потерь, да? И, в общем-то, легко можно вычислить приблизительные цифры, с каких национальностей служили в Красной армии. Ничем рациональным объяснить не могу. Когда вот был этот скандал, да, с высказыванием польского министра, что вот украинцы освобождали Освенцим. Моя версия это та, что это просто невежество. Первый украинский фронт, он считал, что там украинцы сражаются. В один день, там, буквально, сегодня на завтра, опубликовали данные о национальном составе тех войск, которые освобождали Освенцим. Ну, там выяснилось, что там что-то там, по-моему, 50 с небольшим процентов русских, 40 там чем-то процентов украинцев, там столько-то там людей других национальностей, да? То есть вот эти данные лежат. Скандал привел к тому, что какие-то данные были обнародованы по конкретным частям. Почему это не сделать по Красной армии? Тайна сия велика. Есть простой рецепт. Надо думать. Надо думать и надо стараться понять, что было на самом деле и почему это произошло. Но это такая вечная задача историков, недостижимая мечта Леопольда фон Ранке, да, узнать, как было дело в действительности. Но добавлю еще и объяснить, почему это происходило. Вот это мы и пытаемся сделать, я имею в виду историки, на протяжении уже столетий, иногда получается, иногда нет. Ну а то, как уже наши труды воспринимает общество, читает ли оно их, это вопрос уже совсем другой. И он уже не только к историкам.

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, у нас остается еще время для того, чтобы рассказать о какой-то искусственно навязываемой нам всей нашей истории схеме, каком-то еще важном мифе.
1: Мы с вами говорили о потерях, которые были чудовищными, конечно, в годы войны. Не все понимают, что вот эти люди погибшие, да, это не то, что мы относим к потерям военного времени, это не все они были просто физически уничтожены нацистами. Не все люди понимают, что в число военных потерь включаются превышение смертности над рождаемостью выше нормальных значений. И это ведет к довольно серьезным размышлениям и к довольно серьезному пересмотру того, как велась подготовка к возможной войне и каково было на самом деле наследие предвоенного десятилетия, которое многие наивно думают, что вот в это десятилетие было сделано все, чтобы подготовиться к войне. Многое, но далеко не все, а кое-что было сделано просто контрпродуктивно, что привело к увеличению этих потерь. Ну, я поясню, да, я думаю, что мои теоретические рассуждения не всем понятны. Вот по нашим, так сказать, данным демографов, военных историков, я беру их как данность, да, прямые демографические потери, потери вооруженных сил 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек, 7 миллионов 400 тысяч гражданское население, которое было уничтожено нацистами. Здесь очень существенное примечание. Не все отдают себе отчет, что треть приблизительно этого уничтоженного гражданского населения – это жертвы Холокоста. Это евреи, убитые нацистами. По разным данным, от 2 до 2,5 миллионов советских евреев было уничтожено нацистами во время Великой Отечественной войны, в том числе при активном участии коллаборационистов, вот о которых мы говорили. Украинских, белорусских, русских, литовских, латвийских и так далее. И без этого содействия Холокост в таких масштабах вряд ли был бы возможен. Так, мы знаем о жертвах блокады Ленинграда. Около 700 тысяч человек, но здесь есть разные мнения на этот счет. Нетрудно заметить, что остается еще существенное количество погибших. Из них часть относится к людям, вот это превышение смертность над рождаемостью на оккупированных территориях. И это понятно. Это понятно. Нацисты проводили политику депопуляции городов. Например, какой-то период, скажем, они запрещали в Киев подвозить крестьянам продовольствие для продажи. И такие были заграждения на въезд в город. Просто нацистам было не нужно, чтобы в городах было многочисленное население, в принципе, образованное, которое могло когда-либо оказать сопротивление. Но к военным потерям относятся и превышение смертности над рождаемостью в тылу. И СССР был единственной страной, между прочим, которая вот это включает в военные потери. Ну, по одной простой причине, что нигде практически ничего похожего не было. И это, с одной стороны, бесспорное следствие войны, следствие того, что плодородные территории оказались под нацистской оккупацией, но это и следствие вот этой самой предвоенной политики советской власти. Ведь политика коллективизации и де-факто война с крестьянством, она привела, с одной стороны, к гибели миллионов людей. Это, кстати говоря, еще один весьма важный фактор. Ведь от голода, и с этим согласны подавляющее большинство историков и демографов, умерло только в 1932-1933 годах от 6 до 7 миллионов человек. В период коллективизации, сопровождавшегося расстрелами, высылками, причем часто людей вывозили просто там в отдаленные места, там саживали на ровном месте, что называется, никак не подготовлены для их приема, это сотни тысяч человек, это жертвы репрессий. Особенно только в 1937-1938 годах было расстреляно около 700 тысяч человек. То есть вот такие гигантские потери предвоенные, и если отвлечься от морали, говорить сугубо прагматически, то сколько дивизий было уничтожено без всякой войны. То есть предвоенные потери, некоторые демографы считают, довольно авторитетные, что в 30-е годы потери СССР людские составили сопоставимы с потерями всех стран в период Первой мировой войны. Во всяком случае, совершенно очевидно, что эти потери сопоставимы со всеми потерями Красной Армии и флота в период вот, Великой Отечественной войны. Обращаясь к экономическим последствиям этого дела, это колоссальные продовольственные проблемы, которые возникли вследствие этого. Напомню, что был вот этот самый массовый забой скота, было резкое падение производства сельхозпродукции, страна села там на карточки и так далее, и так далее. И когда, собственно говоря, разразилась война, вот этот фактор того, что сельское хозяйство было крайне неэффективным, он сказался в колоссальной степени. И СССР фактически в значительной степени был зависим от поставок продовольствия из-за рубежа. Вот такая вот оказалась подготовка к войне. И смертность от недоедания, от голода, от болезни была достаточно высокой в советском тылу. Речь шла где-то о миллионах людей. Приведу только один пример. В Архангельске в первую военную зиму смертность была сопоставима с блокадным Ленинградом, без всякой блокады. Умер каждый десятый житель города от голода. И если бы там не оставили, на это потребовалось личное распоряжение Сталина, 10 тысяч тонн канадской пшеницы, то неизвестно, что бы стало с жителями города Архангельска. Причем с течением времени, как ни парадоксально, смертность среди мужчин, особенно рабочих, она не снижалась, а возрастала. Почему? Казалось бы, становилось несколько лучше. Но это уже особенность физиологии, особенность организма. Ведь что такое голод, как показывают исследования, ну, собственно, и медицинские, и исследования историков, демографов, это не просто нехватка продовольствия, это превышение расхода вот этих самых калорий над их поступлением. И вот люди, которые были такие поразительные вещи, человек работал, раз и умер. Вроде бы ничего с ним не было. Просто ресурс организма, он истощался, израсходовался, да? И очень высокая смертность среди рабочих, особенно в тыловых районах, в Сибири, на Урале, была чрезвычайно высокой и в 1943, и в 1944 году, когда, казалось бы, ситуация стала налаживаться. Просто вот это регулярное недоедание и это превышение расхода, калорий расхода энергии над получаемыми продовольственными ресурсами, оно сказывалось. Мы очень много знаем о героизме тружеников тыла, скажем так. Но мы до сих пор не вполне понимаем, каково на самом деле было людям в тылу, и не вполне понимаем, в каких невероятных условиях люди работали.
0: И на этом «На волнах свободы» мы заканчиваем разговор о победе и памяти, приуроченной к 70-летию окончания Великой Отечественной войны. У нас в гостях был историк Олег Будницкий. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бабаев.

0: Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать...

0: наши времена и говорит, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
1: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
2: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит, приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот, женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
5: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
5: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
6: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
5: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
6: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
5: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
6: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
5: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гостьей подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
4: Я мама двоих детей в эмиграции. Уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации. Потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
5: Чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
4: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель — именно растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. Что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
6: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
4: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. И это было настолько для меня унизительно и неприятно. Потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила. Я абсолютно на них не в обиде. Это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что как бы они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку. Я была в таком отчаянии. Мне было безумно стыдно просить об этой помощи. Но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщины, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого. И оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке. С две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
5: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
4: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
5: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
4: Моей дочке было 1,5 года, младшей, а старшему сыну было 4,5-5, вот у них 3,5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток, по-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Даже в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово. А тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
5: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации вообще? Пытались там искать помощь?
4: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
6: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
4: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которой я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: «Ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе». Я говорю: «Хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить». Он говорит: «Давай, давай». И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: «А я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут». Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила, вообще по моей семье. Мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, а по сути я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: «Ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте». Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя Я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. А в итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружка подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому этот момент тут исключается.
5: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
4: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
5: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
4: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая эмигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться, эмигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, ну, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
5: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
4: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь, а в целом аудитория меня благодарит своим вниманием, и я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять, мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
6: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
4: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
5: Разработчики у вас мужчины или женщины?
4: Разработчики у нас мужчины.
5: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
4: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да? За деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
6: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
4: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, У меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась, у меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня было приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
5: Основательница проекта «Сестера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
6: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Весной следующего года в издательстве Ивана Лимбаха выйдет перевод книги «Хелла» чешского филолога Алены Махониной. Это роман, основанный на документах, собранных в российских архивах. Хелена Фришер, прообраз героини романа «Хелла», была арестована в Москве в ноябре 1937 года вместе с мужем. Он был приговорен к расстрелу как враг народа, а Хелена провела 10 лет в лагерях и 9 лет в ссылке. С Аленой Махониной беседовал Александр Вагнер, а начнем с цитаты из книги «Хелла».
3: «Был морозный январский день. Морозный до такой степени, что наконец-то пару часов светило солнце. Поэтому из-за его интенсивного свечения, преломлявшегося в свежих снежных сугробах, я совсем ничего не видела. Вслепую, по узкому обледеневшему тротуару, я направлялась в гору к архиву при музее ГУЛАГа, государственную институцию, которая незаметно превращает частную память во всеобщую, а значит, уничтожает историю. Там хранится рукопись воспоминаний Хеллы, несколько ксерокопий документов, связанных с ее изданием, и пара мне по большей части незнакомых снимков. Не знаю, что нового я там в этом морозном январском дне 2022 года надеялась обнаружить».
4: Это цитата из книги «Хелла» русистки Алены Махониной. Книга в этом году в Чехии получила самую высокую литературную награду – премию «Магнезия Литера». Исторические события, то есть время накануне войны России против Украины, начавшейся в феврале 2022 года, аннексия Крыма в 2014 году и протесты на Болотной площади в 2012 против фальсификации президентских выборов в России – также описаны в книге. Их наблюдает в Москве автор Алена Махонина, и они сливаются в единый поток времени со сталинским процессом над супругами Фришер, а затем годами, проведенными в ГУЛАГе, главной героиней повествования. Хелла – уменьшительная от имени Хелена. Хелена Фришер приехала в СССР из Чехословакии вместе с мужем, польским инженером. Они повторили судьбу многих поверивших советской пропаганде убежденных коммунистов. Как жена врага народа, Хелена Фришер провела в лагерях ГУЛАГа 10 лет, затем еще 9 на поселении. Она не вернулась в Чехословакию и осталась жить в Советском Союзе. Ее муж был расстрелян 16 сентября 1938 года во время показательного процесса, впоследствии признанного незаконным. Но мужа Хелене Фришер эта реабилитация не вернула. В 2017 году в Чехии вышел сборник переводов стихотворений Хелены Фришер, написанных на немецком языке, и прозы, написанной на русском языке. Частью этого сборника были и переводы писем, которые Фришер писала своей подруге, с которой провела в заключении несколько лет, писательнице Тамаре Петкевич. Эти письма Алена Махонина включила в свое повествование. Они были и источником ее размышлений о Хелене Фришер. В книге есть и материалы следственных дел, сохранившиеся в российских архивах. Материалы дела Хелены Фришер и ее мужа, расстрелянного в 1938 году в СССР.
3: Книга Тамары Петкевич у меня оказалась случайно. Это определенно произошло без какой-либо связи с романом Вейля, хотя его празднично грозящая атмосфера московской повседневности не рассеялась, а наоборот, в этой атмосфере сгущалась и расширялась, и таким образом каждое лагерное воспоминание как будто было ее неотделимой частью, напоминанием, предостережением о возможных последствиях. Я купила эту книгу, очарованная мягким и настойчивым голосом автора, звучащим как будто на грани плача, голосом, который одновременно где-то глубоко внутри застенчиво смеялся и давал надежду. Я услышала его во время повтора одной из передач по радио, которую автоматически включаю каждый раз, когда оказываюсь на кухне. Голос этот приглушил струю воды, под которой я избавляла морковь от земли. Это было осенью 2014 года в Москве, после победной олимпийской кампании в Сочи, после аннексии Крыма, в отчаянии.
4: Еще один параллельный мир в романе – это литература. Литература главной героини, представленная ее письмами Тамаре Петкевич, литература о самой героине, роман «Москва. Граница» чешского прозаика Иржи Вейля, в котором Ри – главная героиня и есть прообраз Хелены Фришер, а также литература как часть жизни, прочитанные книги и размышления о них, параллели между реальностью, окружающей действительностью и виртуальной реальностью, в данном случае книжной.
3: Москва Иржи Вейля, Москва иностранцев, которые приехали сюда работать, Москва россиян, которые с подозрительно большой радостью кружат вокруг этих иностранцев, мне, несмотря на значительную временную удаленность, казалась доверительно знакомой. Тем более я и сама была иностранкой, не первый год работающей в Москве. К тому же это были как раз те два пассажа о Москве, которые одни из немногих в книге помечены и первой читательницей этого мной присвоенного экземпляра. О Москве в них было написано как об огромном, чужом, равнодушном месте, из-за которого главную героиню, маленькую и беззащитную, несчастную и слабую Ри, настигла страшная меланхолия. Это был страх неизвестности из-за всеобщей дисгармонии, из-за невозможных, даже чудовищных комбинаций, из-за других и непостижимых порядков, которые кому-либо извне кажутся хаосом и в итоге являются хаосом.
4: Перевод на русский язык книги Хелла вскоре будет опубликован в России издательством Ивана Лимбаха. Писательница Алена Махонина рассказала о том, как возникал роман и почему судьба Хелены Фришер настолько заинтересовала ее, что она посвятила сбору материала для книги 10 лет.
5: Я сама очень часто задавалась этим вопросом, почему именно меня это прямо, я не знаю, так засосало, если так сказать. Трудно сказать, это все начиналось как-то постепенно, и чем больше я погружалась, тем больше меня как бы эта история привлекала. Даже не столько материалами, которые я открывала и обнаруживала за эти 10 лет, а скорее вот всем тем, чего как раз мне не хватало в этой истории. И мне кажется, написав эту книгу и проведя вот 10 лет с Хеллой, тех белых мест, которых осталось, все равно как бы очень много. И, в принципе, можно было бы как-то продолжить и посвятить Хелле еще вот следующих 10 лет. Но в какой-то момент я подумала, пора останавливаться. Ответ на вопрос, почему именно вот эта история, я действительно не знаю, потому что, когда я, например, разговаривала с людьми, с историками из мемориала, они мне прямо так сказали, что, что вот одна из таких обычных, в принципе, историй, иностранка приехала в начале 30-х годов в Советский Союз, как она могла? Это ее история еще закончится, чем вот лагерями и расстрелом мужа. Да? Так что история, в принципе, как бы не совсем необычная, но для меня она была все-таки важна, потому что каким-то образом переплетается с моей судьбой. Ну или, по крайней мере, какие-то такие сходные моменты я в жизни Хелены Фришер и своей наблюдала. Можно сказать, что касается, скажем, такой повседневной жизни в Москве и такой, скажем, невозможности от этого места оторваться, зная, что это все-таки как бы место становится все более и более опасным.
4: А вот то, что вы говорите про белые места, и та как бы история судьбы Хелены Фришер, которая вам открылась, все-таки больше белых мест или больше того, что вам все-таки удалось раскопать и найти в архивах?
5: Это очень трудно сказать, потому что вот материалов очень много. У меня очень много материалов, в основном как бы о ее жизни после ее ареста. Там и материалы, как бы касающиеся ее ареста, и протоколы допросов, и потом уже воспоминания самой Хелли. И такой основной пласт материалов, который, собственно, и стал, мне кажется, одним из главных импульсов для написания книги, это письма, которые Хелла писала своей подруге Тамаре Петкевич. Она их, ну, по крайней мере, те письма, которые у меня есть, они с начала 50-х до конца жизни Хелены Фришер, то есть до 84-го года. И это такой очень эмоционально загруженный материал, который невозможно, мне казалось, было передать по-другому, чем вот каким-то таким литературным способом их переработать, скажем, да. Так что вот это очень много материала, но что касается жизни до ареста, основные свидетельства – это такие не совсем надежные свидетельства. Это роман чешского прозаика Ирши Вайла «Москва граница». Это, в принципе, в котором Хела стала прототипом главного персонажа Ры. Ну, это такой материал, который я могу использовать как автор литературного произведения, фикшена, но это материал, который, естественно, не годится для какого-либо исследования. И вот в этой части для меня все равно остается как бы очень много белых мест, на которые я, наверное, уже никогда не найду никаких ответов, потому что нет людей, которые могли бы свидетельствовать, и документов тоже, по крайней мере, сейчас как бы нет.
4: Когда вы впервые узнали ее имя, этого человека, и с чего начался ваш путь к книге?
5: Мой путь к книге начинался с разных таких. Было очень много разных импульсов, но так как я сижу на свободе, то мне кажется уместным упомянуть один из таких импульсов. Это была передача Дмитрия Волчика, в которой было интервью с Тамарой Петкевич. И я ее слушала между какими-то делами, и вдруг услышала этот голос, такой очень яркий, даже радостный, светлый. И этот голос, он как-то вообще не соотносился с тем, о чем шла речь, потому что речь шла о лагерях, и тут такой необычный оптимизм в голосе, как бы не в словах самих, а в голосе. И меня это просто поразило, и, дослушав передачу до конца, я сразу купила себе воспоминания Тамары Петкевич. Пока успела их прочитать, то у меня их мой муж забрал и прочел первым. И он мне сказал, что там встретил описание чешки, которая приехала в начале 30-х годов в Советский Союз со своим мужем, и что ему кажется, что это могла бы быть женщина, которая стала прототипом романа Иржи Вайла «Москва граница». Ну и тогда я уже прочитала эти воспоминания, и потом узнала, что у самой Хелены Фришер есть свои воспоминания, и в принципе как бы все. Это уже было положено этому начало. Я тогда, правда, писала только послесловие к чешскому изданию воспоминаний Хелены Фришер, которые вышли в переводе Радки Рубилиной. И тогда я начала работать и с письмами Хели. И тут я поняла, что ни в какое послесловие это не уместить. Да? И что с этим надо работать по-другому, что это тоже такой очень личный материал, который тоже трудно как-то поместить в какую-то научную статью. И он действительно какой-то очень личный для меня. Не только как бы личный для самой Хелены и для меня. И поэтому я решила, что это, в принципе, может лечь в основу какой-то моей художественной книги.
4: И вы начали искать в архивах, да, или нет?
5: Я начала искать в архивах, но я вообще начала как-то думать, как вот выстроить этот рассказ про нее. В это время я как раз переводила книгу Марии Степановой «Памяти». И, в принципе, она, я это и признаю в самой Хеле, что она стала тоже таким одним из таких импульсов для написания книги, потому что это тоже как бы книга о поиске там своих родных в лекарней своих, да. И, в принципе, как бы в таком духе мне хотелось рассказать о Хелене Фришер.
4: Вы еще упоминаете и Платонова, который писал о том, что письма и любовные записки являются литературой. Вы это потом решили эти письма все-таки в практически неизменном формате сделать частью книги, потому что действительно ваши размышления, они, в общем, параллельно идут с переводами тех писем, которые вы публикуете.
5: Ну, это рассказ Платонова «Однажды любивший», и он как раз там задумывается над тем, насколько личная переписка может быть интересна кому-то, кому она не адресована, да. И он как бы выстраивает этот свой рассказ из своей личной переписки с женой, немножко как-то перерабатывая письма, только слегка. И я тоже, в принципе, задавалась вопросом, да, что мне делать с этими для меня очень ценными письмами Хелены Фришер, но насколько они могут быть интересны как бы человеку, который не настолько погружен в тему. Если их просто так взять, публиковать или публиковать в переводе на чешский, то все-таки понадобится очень много комментариев. И это может, на мой взгляд, немножко как-то убить все это прекрасно. Так что я просто выбрала те письма, которые я считаю самыми такими содержательными, и включила их в свою книгу, в свой рассказ.
4: Интересно, что в этих письмах довольно мало или почти, если я правильно помню, не упоминаются вот вообще опыт ГУЛАГа, да, что он как-то в стороне находится. Да? Там в основном эти письма, они крутятся вокруг жизни вот нынешней, да, которая уже была после лагеря.
5: Это точно, там единственное, что в связи с лагерем упоминается, это всегда дата 19 ноября 1937 года, когда была Хелена Фришер и ее муж, когда они были арестованы. И она от этой даты ведет всегда такой отсчет своей жизни. И она на протяжении всех этих 40 лет, когда она пишет, она, когда подходит вот ноябрь, она очень часто повторяет, я не знаю, сейчас это вот такая и такая годовщина конца моей жизни. Да? Это единственное как бы упоминание. Ну, там упоминаются очень часто друзья общие, лагерные. Да? Но надо понимать, что Хела с Тамарой Петкевич, они общались и помимо этих писем, да, что, может быть, они созванивались, и много чего как бы прозвучало за пределами того, что сохранилось на бумаге.
6: Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
2: На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш гость – Алена Махонина, автор книги «Хелла». С ней беседует Александра Вагнер.
4: Проза, или я, может быть, так поняла, что ваша проза – это скорее документальное, да, чем художественное произведение. Вы, когда писали книгу, вы задавали себе вопрос о том, что это за жанр, да, это документальная проза или все-таки это художественное произведение?
5: Нет, это, безусловно, художественное произведение, да, основанное на очень как бы большом количестве документального материала. Я даже для себя это определила как автофикшн, потому что помимо того, что книга рассказывает, пытается рассказать судьбу Хелены Фришер, она параллельно рассказывает, как бы, как я исследую, как автор исследую эту судьбу. И чем дальше, тем больше как бы, в книге появляется больше как раз рассказчика меня. Так что для меня это скорее все-таки художественное произведение, основанное на документальном материале. Но тут все-таки надо понимать, что материал, он обработан мной. Он как бы, я не могу сказать, что это прямо какая-то манипуляция, но я все-таки беру какие-то куски, то, что мне как бы годится. И это касается не только документального материала, но в книге там и много всякого рода упоминаний других литературных произведений, которые я соединяю. Может быть, они в каком-то, я не знаю, научном дискурсе, их соединить невозможно было бы, да. А вот как раз в художественном произведении все это получается. Так что для меня Хела – это, безусловно, художественное произведение. И невозможно сказать, что читатель не поймет из этой книги, кто такая Хелена Фришер, но он скорее увидит тот образ, кем она является для меня, как автора, как, может быть, как рассказчика этой истории. Я ни в коем случае не пытаюсь утверждать, что вот я написала какую-то биографию Хелены Фришер. Это даже целью моей не было.
4: Вы еще упоминаете, что судьба Хелены Фришер и ваша судьба немного пересекаются, да, и вы видите какие-то общие моменты. И действительно, вы упоминаете там и протесты белоленточников, и даже пишете, что это Москва и двойного смысла, красота и вездесущий страх. В чем вы видите параллели с общей судьбой вашей и вашей героини?
5: В принципе, с тех пор, как я начала ездить в Россию, это начало 2000-х годов, в принципе, всегда меня все спрашивали, как бы, что я забыла в этой стране. И все, в принципе, считали, что, ну, Россия – это страна, в которой некомфортно жить. Да? Сейчас, естественно, это как бы для многих стран, в которой вообще невозможно жить. И, тем не менее, я жила в России в каком-то смысле даже комфортно, в своей какой-то среде. И это, собственно, то, что меня, как бы я чувствую, что меня связывает с судьбой Хелены Фришер. Она все равно после лагерей, она оставалась в России. И меня тоже все спрашивают вот сейчас, почему Хела не уехала из Советского Союза, когда ее освободили. И я всегда отвечаю так, что ее, наверное, там держали ее друзья в Чехословакии, у нее уже ничего не было. И как раз мой мир в России, он состоял прежде всего из людей. Это то, что как бы меня всегда удерживало и удерживает, да, у этой темы. И это, в принципе, одна из таких параллелей. Да. К счастью, как бы, да, такой параллели, чтобы я повторяла судьбу Хелены Фришер, к счастью, до этого как бы не дошло. Да.
4: И я еще обратила внимание, что вы проводите параллель или сравниваете опыт, который пережила Хела Фришер, с опытом Шаламова. И вот хотела спросить у вас, почему вы написали, вот, что этот опыт переплетается?
5: Ну, понятно, когда мы говорим о лагерной литературе, как бы обойти Шаламова невозможно, да. Но у него лагерь – это всегда как-то что-то исключительно негативное. Как бы не может быть, человек не может как будто ничего извлечь из этого позитивного, хотя он из этого извлек свои тексты, да, которые, безусловно, являются чем-то, ну, невозможно сказать позитивным, но очень ценным. И для Хели, ну, лагерь невозможно тоже сказать, что это было что-то позитивное, но она все-таки извлекла оттуда своих друзей. И скорее вот в тексте, в Хеле, там идет противопоставление даже не столько текстов Хели о лагерном опыте, сколько сопоставление лагерного опыта Шаламова и того, как свой лагерный опыт описывает Тамара Петкевич. Это сравнение Шаламова с Петкевич, это даже не мое сравнение с его, вот так эти два текста противопоставлял, как и говорил о Петкевич, что это такая своеобразная улыбка из ада, мне кажется, Георгий Померанц, да.
4: Каждый раз, когда возникает вопрос о лагерной прозе или о судьбах людей в ГУЛАГе, то, конечно, возникает вопрос жертвы и палача, да, что мы называем жертву, и имена палачей. Вы говорите в книге, что не ищете имена палачей, а хотите скорее назвать имена жертв. Но, тем не менее, вы эти имена называете, потому что вы приводите материалы этих судебных дел. И насколько важно вообще для вас было вот эти имена назвать, да, все, которые вы упоминаете в книге, а вы их упоминаете действительно очень много, потому что в связи с судьбой Хелены Фришер вы упоминаете и других чехословацких граждан, которые оказались вот в такой же ситуации, как и она, и параллельно вы называете эти имена тех людей, которые их преследовали.
5: Не знаю, они там, эти имена палачи, как вы говорите, они просто действительно появляются только в качестве документа. Но они просто присутствуют в этих документах. Но я в книге не задавалась тем, чтобы как-то раскрывала их личность. И если я не ошибаюсь, там тоже как бы есть такое предложение в книге, что, ну, как бы я называю это конкретное имя. Ну, как бы это могло быть и другое имя. Для меня это не настолько важно. Вот это не моя цель. Это моя цель, это все-таки описать судьбу жертв, но я бы тоже как бы не воспринимала Хелу. Для меня как бы Хела никогда не являлась жертвой, да. Это все-таки очень сильный человек, и то, что она выстояла в этом, мне кажется, как бы избавляет меня немножко от такого ощущения, что это реально какая-то жертва. Да? Мне как бы, для меня это скорее героический поступок, да.
4: И вы к этому героическому поступку относите то, что она не уехала из Советского Союза, осталась там жить после того опыта, который она получила?
5: Ну, это просто мне не знаю, как бы я бы вот это так не оценила, что это какой-то поступок, оно, это скорее отсутствие поступка с другой стороны, да. Не знаю, было ли у нее реально намерение уезжать из Советского Союза. Я точно знаю по документам, что она искала своих родных, что с ними случилось после войны, и если она искала какие-то возможности уехать, но она даже

0: да, и вы довольно много пишете о языке и о тех языках, которыми владела Хелена Фриша, что она переводила. Для нее язык был домом в какой-то степени.
1: Да, но тут вопрос, какой язык был для нее домом, потому что, насколько я понимаю, родным языком для нее был немецкий. Да? Но она очень как-то тепло относилась к чешскому языку и, в принципе, говорила о себе как о чешке, да? Хотя она была чешской, немецкой еврейкой. Так что язык в некотором смысле точно, безусловно, был для нее домом. Да.
0: А ставили для нее дом потом Советский Союз?
1: Никаких таких ее высказываний по этому поводу нет. Про Советский Союз, мне кажется, она вообще не говорит. Если она уже про что-то говорит, то это друзья, люди вокруг нее, да, безотносительно как бы государства. Да. Так что для нее домом стал тот круг друзей, которые после освобождения окружали.
0: Вот вы пишете в книге, что вы много лет посвятили расследованию своему, да, можно так сказать, того, кем является Хела и что она за человек. Но, тем не менее, в конце книги вы пишете, что вы не можете даже ответить на этот вопрос. Вот сейчас, по прошествии нескольких месяцев после выхода книги, вы можете ответить на этот вопрос?
1: Мне кажется, что это намного еще больше усложнилось, все запуталось. И кем она была как реальным человеком, это действительно из документов просто невозможно никак понять, даже у меня как бы не только письменных документов, я не знаю, фотографий. Это все равно всегда будет моя идея этого человека. И так что книга, поэтому она и называется просто «Хела». И это такая как бы моя попытка сказать, вот эта Хела, это не та реальная Хелена Фришер, да? Это как бы такой мой персонаж Хела.
2: На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Александра Вагнер беседовала с Аленой Махониной, автором романа «Хелла», который готовится к печати на русском языке. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.

0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Шпионом можешь ты не быть. Число возбужденных в России дел о шпионаже и госизмене бьет рекорды. Вместо новоселья – суды. Общий ущерб россиян от так называемой схемы Долиной за год превысил 2 миллиарда рублей. Врачи увольняются, пациенты жалуются. Почему реформа оплаты труда медиков не улучшила ситуацию в здравоохранении?
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: К 6 годам колонии суд в Москве приговорил 35-летнего курьера Ярослава Быкова за распространение фейков об армии. Дело возбудили из-за двух постов в Инстаграме. Один был о российском ракетном ударе по многоэтажке в Днепре в январе 2023 года. Второй – о российском обстреле детской больницы «Ахмат-Дед» в Киеве в июле 2024 года. Быков вину не признал. По его словам, он не делал эти публикации. Его аккаунт могли взломать. До задержания по уголовному делу Быкова несколько раз подряд арестовывали по административным статьям за критику Владимира Путина и за поддержку Украины. Также за распространение фейков об армии к 5 годам суд в Санкт-Петербурге приговорил 48-летнего сотрудника Росреестра Сергея Субтелю. Дело возбудили из-за комментария в одном из телеграм-каналов, написанного еще в 2022 году. Далее цитирую. «НАТО до сих пор не явилось на войну, а жители Белгорода уже сидят в подвалах, спасаясь от русских православных ракет». Конец цитаты. В суде Субтеля заявил, что в начале СВО не владел ситуацией и сделал поспешные выводы. По словам близких подсудимого, к войне в Украине он относился плохо, так как там живет его мать. В средний срок заключения по политически мотивированным делам в России вырос до 11 лет после начала полномасштабного вторжения в Украину, говорится в докладе «Враги, а не преступники» правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных «Мемориал». В 2021 году средний срок составлял 6 лет и 7 месяцев. Правозащитники связывают увеличение среднего срока заключения, среди прочего, с тем, что в России ужесточили законодательство. Следственные органы стали использовать более тяжкие статьи при возбуждении дел, а в одном и том же действии стали находить составы большего числа преступлений. Кроме того, как отмечают правозащитники, суды стали выносить более суровые приговоры по одним и тем же статьям. Российского художника-акциониста Семена Скрипецкого убили несколькими выстрелами в упор 15 июня в польском городе Бяло-Подляска. Скрипецкий, его настоящее имя Роберт Кузовков, известен карикатурами на политиков. Он рисовал, в частности, Владимира Путина, Александра Лукашенко, Рамзана Кадырова, Алексея Навального и других. Среди последних акций Скрипецкого – акция в День России 12 июня в Берлине, во время которой он ходил у Бранденбургских ворот и посольства России с иконой Сталина и Путина вместо Девы Марии и младенца Иисуса и волочащимся по земле российским флагом. Утром 15 июня, за час до убийства, художник сообщил в своем телеграм-канале о том, что после акции в Берлине на него обрушились оскорбления и угрозы со стороны российских патриотов. Кроме этого, Скрипецкий включен в базу украинского сайта «Миротворец» за публичную поддержку российской агрессии. Художник жил в Польше с 2021 года. Польская полиция сообщила, что в связи с убийством задержаны два гражданина Беларуси. Позже их отпустили без обвинений. Российский математик и блогер Михаил Вербицкий, задержанный в Армении по запросу российских властей, смог уехать в Израиль. В России против него возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма и дискредитации армии. Математика задержали 12 июня в ереванском аэропорту Зворотнец. 15 июня армянские власти освободили его, так как Россия в течение 72 часов не направила необходимые документы для экстрадиции, но из страны его не выпускали. Адвокат математика не уточнил, как именно Вербицкий смог уехать из Армении. Михаил Вербицкий эмигрировал из России в 2015 году и жил в Бразилии. Армения и раньше задерживала российских граждан, объявленных в розыск по политическим статьям. О случаях, когда эти задержания приводили к экстрадиции людей в Россию, неизвестно. 25 фермеров из сел Новопичугово и Козиха Новосибирской области подали коллективный иск к региональному правительству и губернатору Андрею Травникову из-за изъятия и убийства домашнего скота в марте 2026 года. Они требуют признать действия властей незаконными и выплатить им компенсацию морального вреда. Истцы считают, что изъятие животных проводилось с нарушением ветеринарного законодательства России. В марте 2026 года власти в нескольких регионах Новосибирской области объявили карантин из-за обнаружения очагов бешенства и пастереллеза. Местные жители утверждали, что у животных нет никаких признаков заболеваний и вышли протестовать. Их не устраивало, что власти убивают скот без необходимых документов и анализов. Власти Иркутской области приняли законопроект, разрешающий умерщвлять безнадзорных животных. Согласно документу, можно будет убивать собак, если те совершили нападение на человека или проявили немотивированную агрессивность, если они не жизнеспособны, испытывают непереносимые физические страдания или если у них есть признаки болезней, опасных для человека или других животных. Кроме того, документ вводит режим экстраординарной ситуации, которую могут объявить власти при появлении больше 10 бездомных животных на квадратный километр, при эпидемии опасных болезней или при участившихся нападениях на людей с тяжелыми последствиями. Во время экстраординарной ситуации безнадзорных животных можно будет убивать, если за 11 дней их не забрали из пункта временного содержания. В 2023 году Госдума разрешила российским регионам самостоятельно решать, как обращаться с безнадзорными животными. С тех пор около 30 регионов приняли законы, позволяющие их убивать.
0: Приговоры по делам о госизмене и шпионажу российские суды выносят ежедневно, сообщают участники проекта «Первое дело». Однако общее число привлеченных к ответственности по изменческим статьям, как и подробности подавляющего большинства таких уголовных дел, неизвестны. Процессы и документы следствия засекречены, а судебная статистика, которая должна быть открыта для общества, исчезла из публичного доступа.
2: Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее трех человек по подозрению в подготовке терактов и госизмене. Подобные сообщения и видео от пресс-службы ведомства появляются регулярно. Вместе с ними растет и количество уголовных дел в российских судах. Преследование за государственную измену и шпионаж в России окончательно превратилось в отлаженный конвейер. Количество осужденных по этим статьям за год выросло на 25%. Репрессии стали жестче, а средние сроки заключения – больше. Такие выводы делают аналитики Parubits Analytics. Они изучили судебные карточки, официальные пресс-релизы, публикации СМИ и архивы удаленных веб-страниц. Открытой централизованной базы данных судебных решений больше не существует. Статистика за 2025 год так и не была опубликована официально. А часть информации за предыдущие годы исчезла из открытого доступа. По доступным данным аналитики установили, самой распространенной статьей остается государственная измена. По ней, согласно исследованию, осуждены почти 80% обвиняемых. При этом средний срок по делам о госизмене – 15 лет лишения свободы, по шпионажу – 14 лет. Например, в июне этого года жителя Мурманска, 23-летнего Рафаэля Мамедова, приговорили к 15 годам. Первые 3 года он проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Мамедов вел телеграм-канал «Свободная Лапландия» об истории и мифологии Мурманской области. По версии следствия, канал был связан с форумом свободных государств «Пост-России», который в 2024 году был признан террористической организацией. Дело Мамедова рассматривал Северный флотский окружной военный суд. И это еще одна тенденция, которую отмечают исследователи. Роль военных судов выросла. За 2025 год они вынесли почти 40% всех приговоров по статьям о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами и оказании помощи противнику. Среди обвиняемых становится все больше женщин и подростков. Впрочем, назвать достоверные цифры и точную статистику сложно. Как пишут исследователи, по меньшей мере в 8 случаях из 10 в судебных карточках отсутствуют фамилии обвиняемых. Ежемесячно в колонии отправляют от 25 до 44 человек. Оправдательных приговоров по статьям о госизмене и шпионаже в России не было с 1999 года.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией глава правозащитной команды «Первый отдел» Дмитрий Заирбек. Дмитрий, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как нынешний всплеск дела о госизмене и шпионаже сейчас отличается от прежней практики? И можно ли говорить о том, что произошел какой-то качественный перелом?
3: Это такая штука, которая эволюционирует из года в год, все становится хуже. Ну, я не знаю, эволюция, она может быть отрицательной, да? Но вот это такая история, скорее, про деградацию. Вот. А дел стало больше почти на 25%, на 24%, если быть точным. Все стало сильно более, ну, что называется, закрытым. Теперь карточки они скрывают массово. То есть мы имена фигурантов можем узнавать только из каких-то или вторичных источников, из каких-то чатов, может быть, или уже в судах вышестоящих инстанций, там, где они обязаны что-то публиковать, они публикуют. Но далеко не все туда доходят. Про качественный перелом говорить сложно. Просто все становится сильно-сильно хуже.
0: Ну, я скорее имела в виду, как изменилась сама трактовка госизмены и какие действия сегодня чаще всего становятся основанием для обвинений вот, в госизмене, шпионаже по таким статьям.
3: Смотрите, тут тоже сложно выделить что-то основное. Вообще, по закону, госизмену можно совершить в, ну, давайте назовем это формами, да, в 4 ключевых основных формах. Вот если, например, мы с вами сейчас в теоретическую плоскость идем и подискутируем о том, что, например, можно назвать убийством, да? Ну вот когда я говорю слово «убийство», у вас в голове возникает вполне ясная картина и вполне понятный, значит, результат. Это тело человека, вот, труп. В случае с госизменой не так. Тут никакого «трупа» в кавычках нет. Здесь есть некий ущерб государственной безопасности, а ущерб интересам государства. И измеряет его само государство. Вот. 4 этих ключевых формы – это 2 очевидные, 2 неочевидные. Первая – это выдача государственной тайны. Ну, тут все понятно. Если человек имел доступ к государственной тайне и выдал ее иностранным гражданам, то, значит, он таким образом совершил государственную измену. Вот. Есть форма, которая называется шпионаж. Это когда человек собирал сведения с целью распространения, как они сейчас чаще всего пишут, вот, с целью выдачи, выведывал какие-то сведения или просто передавал сведения, доступные ему. Не обязательно, не всегда содержащие государственную тайну, это не обязательный критерий. В случае попадания которых к всяким нехорошим людям они могут навредить государственной безопасности Российской Федерации, вот это вот типа шпионаж. А 2 неочевидных формы, которые, собственно, чаще всего сейчас и применяются, это переход на сторону противника. Это то, что было вот в начале полномасштабного вторжения, практически там спустя несколько месяцев после того, как они внесли поправки в Уголовный кодекс, эти дела начали возбуждаться активно. И мы с вами тогда еще говорили о том, что, значит, они возбуждают дела за неоконченные преступления, потому что если человек уехал воевать на сторону противника, перешел на сторону противника, как его преследовать? Только заочно, да? Вот. Это было очень массовое явление в начале полномасштабного вторжения. А сейчас они чаще всего сажают за оказание помощи. И это самая такая трикия, такая странная, непонятная, 4-я форма государственной измены, когда человек каким-то образом помогает каким-то акторам в деятельности, направленной против безопасности России. Этими акторами могут быть иностранные международные организации, их представители, что очень важно, потому что представителями этих иностранных организаций могут быть, ну, фактически в том числе и граждане России. Человек может работать в какой-то недружественной организации. Но вот очень широкая трактовка позволяет сотрудникам органов госбезопасности заключать в под стражу более-менее кого угодно и практически за что угодно, что власти сочтут недружественными по отношению к государственной безопасности действиями.
0: По данным первого отдела, сейчас чуть ли не по два, но один уж точно, приговор по изменческим статьям в день выносят судьи в России. А понятно ли, сколько из этих дел связаны с классической госизменой и шпионажем, да, понятными, а какие были возбуждены против инакомыслящих и неугодных?
3: Мы не можем, к сожалению, поскольку у нас нет всего массива приговоров, текстов приговоров, мы не можем здесь какую-то репрезентативную аналитику, к сожалению, вам продемонстрировать, хотя очень хотели бы. Вот. Однако у нас есть данные по нашим собственным делам, которые ведут люди, которые с нами сотрудничают, адвокаты, юристы. Вот. Я не претендую здесь на репрезентацию, но мы все-таки ведем 1/5 от всех вот этих вот дел по всей стране, поэтому, наверное, что-то знаем. Так вот, как будто бы абсолютное меньшинство. Ну, то есть, я так вот на глаз, если прицельно, я думаю, 15% от общего числа дел у нас возбуждается сейчас. Это такая оптимистичная для этой категории дел оценка. Возбуждается по выдаче госсекретов и, соответственно, по делам о госизмене в форме шпионажа. Все остальное – это вот это вот оказание помощи пресловутое, про которое я говорил, да, и переход на сторону противника. В основном оказание помощи.
0: Можно ли выделить какие-то социальные группы или профессии людей, которые наиболее уязвимы для подобных обвинений? Вот раньше под ударом находились ученые, а как теперь?
3: Ну, в первую очередь, граждане Украины, получившие российские паспорта, ну, просто чисто статистически они попадают под прицел органов госбезопасности чаще, чем остальные. По поводу ученых, кстати, тут, наверное, нельзя говорить о том, что преследования ученых прекратились. Они остались более-менее на прежнем уровне. Просто теперь вот эта вот категория настолько размыта тем, что других дел стало очень много, что мы в общей массе этого не замечаем. Но уважаемые коллеги из издания, например, «Инвариант» об этом пишут регулярно. Еще под ударом, наверное, я могу так говорить, наверное, это легитимно, этнические украинцы. И люди, которые родились в Украине, но не проходили паспортизацию вот сейчас, вот, да, после и начала полномасштабного вторжения, да, или даже после вторжения 2014 года. Вот. А те, кто давно уже вступил в российское гражданство и давно живет на территории России. Дело в том, что если где-то, значит, у человека фигурирует украинское происхождение и вообще какие-то украинские корни, вероятность того, что к нему проявят интерес сотрудники органов госбезопасности, конечно, повышается. Вот. Вот, наверное, украинцы, этнические украинцы, родившиеся в Украине люди, вот они под ударом в первую очередь.
0: А как теперь наказывают за подобные преступления и почему в этих делах часто назначаются максимальные, вплоть до пожизненного лишения свободы, сроки?
3: Это общий тренд на ужесточение. Это касается не только дел, связанных с государственной безопасностью. Медиана у нас, например, по делам о госизмене за прошлый год составила, медианный срок наказания составил 15 лет лишения свободы. Да? Для сравнения, раньше он составлял 12 лет. А 12 лет, я напомню, это минимальная санкция, минимально допустимая по закону. Вот. Все, что ниже, это уже то, что мы называем ниже низшего предела. Вот. Сейчас уже 15 лет. И нет оснований считать, что эти сроки, будут падать. Вероятнее всего, они будут расти все дальше до какого-то допустимого законом предела. Допустимый законом предел у нас формально 20 лет. Вот. Все остальное, все, что свыше, это уже, если у нас совокупность, или если кому-то правоприменитель вместе с судом за ручку решат назначить максимально возможную санкцию – пожизненное лишение свободы. В прошлом году таких приговоров было 4. Вот это общий тренд, это то, что мы называем секьюритизацией.
0: А как, по-вашему, на жизни людей сказывается сам по себе риск уголовного преследования за действия, которые раньше считались обычными или нейтральными? Вообще люди в России сейчас об этом думают?
3: Люди в России, безусловно, об этом думают. И когда кто-то, например, задумывается о том, чтобы совершить что-то. Я вот такими абстракциями говорю. Ну, допустим, человек хочет совершить какую-то антивоенную акцию. Сделать, да? Разумеется, читая новости, смотря эфиры всяких оппозиционных медиа, разумеется, он задумается о том, нужно ли ему это делать или лучше поберечь себя. Безусловно. В принципе, репрессии, связанные с государственной безопасностью, они для этого и нужны. Они нужны для того, чтобы те люди, кто потенциально склонен совершать какие-либо акции против действующей политики в области и государственной безопасности, и ну, против войны, чтобы они трижды задумались перед тем, как это делать. Дела, связанные с государственной безопасностью, растущие по этому направлению репрессии, репрессивная политика, влияют на общество самым негативным образом. Ну, политика секьюритизация. Это и прекращение научных контактов просто, а как бы чего ни вышло. Это и дополнительная осторожность при, как я уже говорил, совершении каких-либо акций, гражданских акций, связанных с сопротивлением войне. Вот. Это и то, что касается, в принципе, такого общего уровня самоощущения общества свободным. Люди просто боятся говорить друг с другом во многом, потому что они считают, что есть серьезный риск того, что собеседник, если даже это там, пусть даже это какой-то знакомый человек, может быть, коллега по работе, может куда-то донести, и что стены слышат. Вот эта атмосфера, она возвращается, и репрессии направлены на это. Разумеется, мы все из этого рано или поздно состояния выйдем, и общество из этого коматоза тоже выйдет. Вот, но пока так, и это очень соответствует интересам действующей российской власти, чтобы никто, не дай бог, ничего не говорил на фоне того, что происходит сейчас с экономикой, и на фоне того, что, например, сейчас делают с интернетом, на фоне того, что сейчас происходит ну вот последнее время с топливом, да, особенно в южных регионах России, вот, и в аннексированном Крыму, это очень актуально, потому что недовольство растет, а власть хочет как-то все-таки сохранять контроль. Вот они таким вот образом это и делают. Но рано или поздно это все закончится. Прецеденты исторические бывали разные. Реакция общества, реакция власти на какие-то поползновения, скажем так, это что-то, что может воспламениться от одной спички, как мы говорим.
0: Дмитрий Зейрбек, глава правозащитной команды «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Вместо новоселья – суды, вместо собственной квартиры – съемная или жизнь у родственников. Общий ущерб россиян от так называемой схемы Долиной за год превысил 2 миллиарда рублей. Вернуть законно купленные квартиры пытаются по меньшей мере 200 семей. Пострадавшие судятся, еще пишут коллективные письма, устраивают флешмобы, требуя внимания властей к своей проблеме. После скандала вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной, которая продала ее, а потом потребовала назад, сказав, что ее обманули, для многих добросовестных приобретателей по всей стране, по сути, ничего не изменилось. Хотя еще прошлой осенью на волне скандала в Госдуму внесли законопроект для борьбы со сделками по схеме «бабушка под влиянием мошенников». Он там так и лежит.
4: Остановите схему Долиной. Такую акцию проводят россияне, которые судятся за свои квартиры. Среди них много молодых семей и инвалидов. На другой стороне этого конфликта часто оказываются обманутые мошенниками пенсионеры.
5: Нож, нифига себе тут.
4: 70-летняя Амина, которая на этом видео вместе с супругом заперлась в квартире, продала свое жилье семейной паре за 17 миллионов рублей. И сразу после этого она сняла со счетов все деньги. Это насторожило покупателей и риэлтора. Но Амина уверяла, что просто готовит подарок дочери, и никакие мошенники ее не обманывают.
6: Ой, не
4: Она попросила пару дней, чтобы забрать вещи из квартиры, и теперь отказывается съезжать, уверяя добросовестных покупателей, что деньги скоро вернут.
6: Ногу прищемил!
7: Как удольная получилась? Удольная. Так же практически немножко так же получилось.
8: Я не знаю, я не долина, я обычная трудяга.
4: 38-летняя Нина Алексеева, чтобы купить новое жилье, продала старое и вложила все семейные накопления. А после сделки перенесла инсульт и ослепла на один глаз. Родственники пенсионерки, которая продала квартиру, заявили, что та находилась под влиянием мошенников. Семье Алексеевой со скандалом удалось добиться разрешения проживать в купленной квартире, пока идет суд.
8: Что я должна лохушкой быть? Сказать, все, забирайте, и вот еще кошелек мой, не забудьте забрать.
4: Жертвой схемы Долиной стала и чемпионка Европы по хоккею на траве Елизавета Дианова. Хотя проверила все документы и дееспособность бывшей владелицы перед покупкой. Въехать в новую квартиру Дианова так и не смогла. Она уже 3 года ходит по судам, проиграв дело в 2 инстанциях.
9: Я стала жертвой мошенников.
4: Название «Схема Долиной» этот вид мошенничества приобрел после истории с певицей Ларисой Долиной, которая также пыталась вернуть себе проданную квартиру, заявляя, что действовала под влиянием мошенников. Добросовестной покупательнице Полине Лурье удалось отстоять свое жилье.
10: Вот ключики.
4: Этого же хотят и участники акции «Остановите схему Долиной».
11: Мы, добросовестные покупатели квартир на вторичном рынке недвижимости, обращаемся к вам со всей страны.
4: В Госдуме признают, проблема приобрела массовый характер. Депутаты обсуждают несколько способов защитить участников сделок. Среди предложений – презумпция добросовестности покупателя и так называемый период охлаждения, когда деньги за квартиру после продажи временно блокируются на счетах. Законопроект о презумпции добросовестности внесли в Госдуму в январе этого года. Другой – о периоде охлаждения – еще в ноябре прошлого года. Но ни один из них до сих пор не прошел даже первого чтения.
12: И мы теряем и деньги, и квартиры.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией юрист Павел Гордеев. Павел, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Вроде как скандал вокруг схемы Долиной утих. Уже разрешились все вопросы, перестали следить непосредственно за той историей. Владельцам вернули квартиру, про Долину как-то все забыли и перестают игнорировать ее уже концерты. Но такое ощущение, что дело-то живет. Все равно по всей стране сотни людей, которые пытаются сейчас через суд добиться восстановления прав из-за того, что попали вот под эту так называемую схему Долиной. Что происходит? Почему?
13: Ответ на этот вопрос достаточно простой. Судебная система довольно инерционна, и сиюминутно сотни дел, которые рассматриваются в судах, не могут быть рассмотрены. Причем ваш вопрос еще содержит второй подвопрос, а что с теми, по чьим делам уже вынесены решения, но которые не пошли в Верховный суд. И это тоже правильный вопрос. На него, к сожалению, правильного ответа нет. Если люди не пошли, то их решение считается вступившим в законную силу, и у них есть пути для пересмотра этих судебных решений, но шанс сильно меньше. Каждое дело, оно индивидуально имеет собственные черты, специфику и детали. Но общее, что их объединяет, это возраст тех, кто продает квартиры, почему ее называют схема Долиной или бабушкиной схемы. Потому что обычно это люди в возрасте, что на самом деле не абсолютное правило, но статистически так больше всего. И этим людям почему-то считается проще доказать, что они находились под влиянием мошенников, потому что как-то принято старшее поколение уважать, защищать. Скорее, не правовой ответ на ваш вопрос, а чисто моральный, этический. Бабушкам надо помогать.
0: Да, ну а где заканчивается вот эта помощь и защита жертв мошенников, и начинается злоупотребление правом буквально?
13: Об этом и есть основная проблема, которая стоит перед судом. Суд, рассматривая дело, должен даже по собственной инициативе, а не только по заявлению сторон, обратить внимание на правомерность действий каждой стороны. Если у нас истец, который просит вернуть ему квартиру, явно ведет себя неразумно, недобросовестно, возникает вопрос о злоупотреблении правом. Что это значит? Во-первых, это значит, что право у него есть. Но это право он направляет не во благо, не ради цели защитить себя, а ради цели ущемить права своего оппонента. И в целом механизмы реституции — это когда каждая сторона восстанавливается в состояние, существовавшее до сделки. Вот этот статус-кво он поддерживает. То есть когда мы удовлетворяем иск о возврате квартиры, суд сразу должен решить вопрос о возврате денег. Но только в зависимости от факта возврата денег ставить факт возврата квартиры. Соответственно, без возврата денег не должно быть квартиры. Но тогда вся схема Долина или схема Бабушкина рушится, потому что, как известно, деньги уходят не самому продавцу, а третьим лицам, мошенникам. И проблема схемы Долина в том, что за это поведение продавца, который был под влиянием обмана, или, возможно, заблуждения или насилия, несут ответственность именно покупатели, добросовестные чаще всего. Это неправильно. Сейчас то решение, которое принял Верховный суд, дает вектор на стабилизацию положения на рынке недвижимости, доверие к продавцам, в первую очередь. Но эффект будет не сиюминутный, даже полгода, которые прошли, недостаточно для того, чтобы навести порядок. Но все же я считаю, что вектор будет в правильную сторону.
0: А кто-нибудь проверяет вообще вот сам факт, что продавца обманули? Там на каком-то этапе вообще принимают участие правоохранительные органы в этой схеме? Ведь, ну, он говорит, я продал под влиянием мошенников, они у меня, значит, все деньги забрали, у меня денег нет, вернуть не могу, жить мне негде. Но люди, которые действуют злонамеренно в таких ситуациях, как мы знаем, которые сами мошенничают, злоупотребляют правом, они деньги-то оставляют себе. Где? Вот кто-то это проверяет, они должны доказать как-то, что у них нет этих денег. Их может кто-то обязать. Вообще, в этом случае что будет главным доказательством, которое поможет сторонам доказать свою позицию? Один скажет, что нет, меня действительно там обманули и были мошенники, или другой скажет, что верните деньги мне тогда.
13: А мы вообще должны обсуждать тот факт, что кто-то должен проверять, не находится ли человек под влиянием мошенников. Мой ответ простой – нет, не должны. Когда мы говорим о покупке недвижимости, мы должны понимать, что между сторонами, продавцом и покупателем, нет никакого порока. То, что человек может заблуждаться или быть под влиянием мошенников, это не проблема продавца и не проблема гражданского оборота. Но если отвечать на ваш вопрос, можно ли как-то удостовериться, что продавец сам не мошенник, а не обманывает и не говорит, что мошенник, у него отняли деньги. В рамках уголовного дела это можно. Но, по моему субъективному мнению, это путь в никуда. То есть добавить работы полиции, правоохранительным органам, которые должны проверять, это путь в никуда, это нереально. Это убьет оборот от слова совсем. Никто никогда не захочет больше квартиры покупать, а такого варианта развития событий даже врагу не пожелаешь.
0: Ну и что же делать в этой ситуации? Я вот просто смотрю, очень много историй там о них пишут, люди сами пишут, блоги ведут вот об этой своей эпопее, которые покупали квартиру, и они говорят, мы проверяли там эту бабушку или дедушку, была справка из медучреждения, о вменяемости, были все вообще проверки, перепроверки, и даже нотариусы участвовали в какой-то момент во время, ну, люди перестраховались, и все равно нет, и все равно вот выяснилось, что нужно квартиру вернуть, а денег ты не получишь.
13: Возвращаясь к началу моего ответа, самого первого, вопрос возврата квартиры, в моем понимании, должен стоять только после того, как деньги вернут. Если есть возможность вернуть деньги, окей. Почему? Потому что, если, предположим, мы говорим о другой ситуации, когда продавец берет деньги у покупателя-мошенника, тогда да. Тогда он злодей, покупателя-мошенника надо наказывать. Когда посторонние третьи лица внедряются вот в это вот отношение между продавцом и покупателем, не может покупатель знать об этом. И поэтому возвращаясь к тому решению, которое принял Верховный суд, и не должен знать об этом. Нормальная степень осмотрительности у него должна быть, то есть он должен посмотреть, что человек вменяемый, разумный, никаких явных показателей того, что он действует под чьим-то влиянием, быть не может. Но глубоко копать не должен покупать. Необязательное удостоверение сделки у нотариуса с последующей регистрацией могло бы сильно уменьшить процент вот таких злоупотреблений. У меня есть еще мысль. Почему в других странах вариантов с подобными спорами почти нет? Условно, в Германии мы не встретим случаев, когда мошенники отнимают квартиру у бабушки. Это связано с тем, что в Германии и, например, в России там, 15 лет назад, 20 лет назад, процедура регистрации шла долго, около месяца. В Германии еще дольше. В других странах может занимать по полгода процесс регистрации. В этом случае у мошенника отпадает финансовая эффективность этой операции. Поэтому, на мой взгляд, если будет обязательная регистрация сделок у нотариуса, мы озолотим нотариусов, это с одной стороны, а с другой стороны мы хотя бы частично, но переложим ответственность за подобные кривые сделки на них. Теоретически сейчас это есть, если сделку оформлять у нотариуса, но на практике это не работает. То есть на практике нотариусы не несут ответственности за удостоверяемые ими сделки.
0: Угу. Ну, вот смотрите, полгода назад, даже уже больше, в ноябре в Госдуму был внесен законопроект, который, как его авторы утверждали, должен был навести порядок во всей этой истории и стать вот таким четким препятствием на пути бабушкинских схем. Хотя тоже этот проект тогда сильно критиковали и риэлторы, и юристы, и правозащитники. Сейчас вот он где-то почил в БОЗе и так и лежит в Думе. Пока что без движения. На ваш взгляд, законодательно можно эту проблему решить и реально закрыть вот эту схему?
13: Законодательно бороться с мошенниками нереально, потому что мошенники – люди, которые закон нарушают. Они просто будут придумывать новые схемы, более сложные, и ими пользоваться. Но усложнить им жизнь мошенникам можно. И как я уже только что сказал, на мой взгляд, наиболее простой и эффективный способ, который работает в других странах, это обязательная нотариальная регистрация сделок. Но с обязательным возложением ответственности за недействительные сделок на нотариуса.
0: Угу. Ну, а пока ничего этого нет. Людям, которые сейчас собрались купить квартиру. Нашли деньги, получили материнский капитал, долго собирали, копили. Вот сейчас они хотят купить квартиру, что вообще не соваться на вторичку и только в новостройке, хотя тоже там...
13: В новостройках тоже свои проблемы, которые мы сейчас обсуждать не будем.
0: Да.
13: Но покупать в новостройках – это действительно хороший путь, особенно зная, что для молодых семей есть действующий льгот, и это финансово выгодно. Если говорить глобально о покупке на вторичке, какой-то универсальный, абсолютно работающий вариант я назвать не могу, и вряд ли кто-то назовет. Но предпринимать максимум возможных действий, дабы риск уменьшить, зная, что в любой момент вы можете попасть в суд, это нормальный путь. То есть да, идти и брать справки у психиатра, в наркодиспансере еще где-то собирать. Это занимает время, тратит много денег, сил, откладываются сами сделки. Но это позволит суде, в глазах судьи, выглядеть наиболее добросовестно. Если мы исходим из того, что покупатель не знал, не должен был знать о том, что продавец действует под влиянием мошенников, проблема отпадает сама собой. Мы должны баланс соблюдать, мы должны выбирать, кого мы защищаем. Защищаем бабушек или защищаем всех покупателей и весь гражданский оборот? Да, к сожалению, правильного ответа на ваш вопрос нет. Его нужно искать. Тот ответ, что нашел Верховный суд, не идеальный, но он правильный.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Павел Гордеев, юрист, магистр частного права, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Павел. В Рунете и запрещенных российскими властями соцсетях появляются сотни свидетельств пациентов и врачей о состоянии государственных медучреждений. Люди из разных регионов рассказывают об ужасающих условиях в стационарах и поликлиниках, нехватке персонала и невозможности получить качественную помощь. В Барнауле, например, фактически перестало работать единственное в регионе отделение торакальной хирургии. По всей стране закрываются фельдшерские пункты. Реформа оплаты труда медиков, которая должна была повысить их доходы, в ряде регионов дала обратный эффект. Врачи говорят о сокращении надбавок, растущей нагрузке и все чаще уходят из системы. И это уже напрямую сказывается на пациентах.
6: В Барнауле единственное в Алтайском крае отделение торакальной хирургии фактически не работает. Заведующего отделением Вячеслава Седова в январе 26 года принудительно отправили в годичный отпуск, который накопился у него за годы работы. В мае министр здравоохранения края приказал отделение закрыть и всех пациентов до 20 июля выписать и перевести в другие больницы. Причину закрытия не объяснили ни врачу, ни его юристу. Седов подал в суд и добился отмены приказа в принудительном отпуске. А по спору из-за ликвидации торакального отделения решения пока нет.
10: Вот станция скорой помощи Нелидово, Тверская область.

0: вашему вниманию представляю городскую поликлинику и больницу города Кисловодска. Вот посмотрите сюда. Посмотрите, как это все выглядит просто.
1: По всей стране люди выкладывают то, что видят своими глазами. Кристина Лившиц сняла приемный покой в Гатчине Ленинградской области. Он выглядит так на самом деле.
2: Просто Гатчина – столица Ленинградской области, и вот так выглядит приемный покой.
1: После этого ей объяснили, что выставлять такое на общее обозрение нельзя.
3: Вчера я выложила видео о том, в каком состоянии находится межрайонная гатчинская больница. И хочу сказать одно, что выкладывать такие видео оказывается очень страшно, потому что меня начали обвинять во всем, что я делаю, что выставила это на всеобщее обозрение и подставляю главврачей и тому подобное.
1: А потом, как бы случайно с Лившиц, встретился главврач больницы и пообещал все исправить.
2: Гатчина, 16 июня, центральная больница. Изменений. Снята арка, стоит рабочая лестница. Пожалуй, пока нет все изменения в данном прекрасном учреждении.
1: Женщина приехала с ребенком в инфекционное отделение новой Самарской областной больницы. И там выяснилось, что полы в палатах моют сами пациенты. Санитарок нет.
4: Должны мыть полы сами, потому что что? Санитарок у нас в больнице, оказывается, нет. А это, на минуточку, у нас больница новая. Что у нас там? Самарская областная, наш Верника, в общем, инфекционка.
1: А в Москве тем временем собянинские поликлиники. Роботы, ремонты, все нарядно и дорого. Но даже в столице не все так гладко. Мама ребенка с особенностями здоровья рассказала, в Морозовской больнице, одной из крупнейших детских в стране при госпитализации, не нашлось кардиолога.
5: Сначала врачу не понравилось ЭКГ ребенка. И в такой огромной больнице не нашли врача-кардиолога, не предоставили ребенку-инвалиду, который может просто посмотреть его свежее ЭКГ и сделать заключение о том, что ему можно идти на операцию. И нас отправили искать платного кардиолога, где хотите, до 6 вечера.
1: Врачей в государственных клиниках все меньше. Остающиеся едва справляются с нагрузкой. Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин говорит прямо: нехватка медиков – это не проблема, а симптом. Симптом большой болезни всей системы. И одна из причин – это то, что происходит с зарплатами. Например, врач из сельской поликлиники в Зернограде Ростовской области Ангелина Конарева рассказала в своем блоге: миллион рублей, которые государство обещает врачам, уехавшим работать в село, ей не дали.
6: Врач-терапевт сельской местности, и вот мои плюсы работы здесь. Первое, да, это получение миллиона, но есть небольшое но. Необходимо отработать 5 лет в данной организации. Но мне в этой выплате отказано, потому что у здравоохранения нету денег. И мне сказали, что необходимо будет ждать от нескольких лет.
1: В этом году заработала реформа оплата труда. Оклад врача должен составлять не менее половины от всей зарплаты, которую он получает на руки. Звучит как повышение. На практике в минимум 40 регионах просто срезали стимулирующие и премии. Например, в Суздальской райбольнице с февраля по март по приказу главврача отменили надбавки всем медикам за стаж и квалификацию. Официальная причина – перерасход фонда оплаты труда. Региональный Минздрав это подтвердил. Люди говорят, что на руки стали получать на 20-30% меньше.
7: Россияне массово недовольны медициной. В стране не хватает порядка 25 тысяч врачей и около 50 тысяч среднего медицинского персонала.
1: В Сорочинской межрайонной больнице Оренбургской области сложилась абсурдная ситуация. Половина стационара получает специальные социальные выплаты, а другая половина нет. Приемный покой, неврология, хирургия, реанимация работают круглосуточно, но в выплатах им отказали. Люди судились, прошли первую инстанцию, кассацию. Не помогло. Тогда врачи записали видеообращение к Путину, Мишустину, министру здравоохранения.
8: Конституция Российской Федерации гарантирует равенство граждан перед законом. Статья номер 19. Прямо утверждает, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо ни от каких обстоятельств. И мы хотим задать вопрос. для медицинских работников Сорочинской межрайонной больницы Конституция не действует.
1: Видео разлетелось. Через неделю к ним приехал замминистра здравоохранения области и пообещал юридическую помощь. Впереди Верховный суд.
9: Что произошло с нами за эту неделю? Правительство Оренбургской области, которое молниеносно отреагировали на суть нашей проблемы, направили к нам замминистра Минздрава, пообещали оказать юридическую помощь, привлечь депутатов для решения нашей проблемы.
1: А это врачи и пациенты Чеховской больницы. Они записали обращение к губернатору Воробьеву. Чехов – это Подмосковье, 80 километров от Москвы. С января 26 года отсюда уволилось более 50 квалифицированных медработников. Они недовольны снижением зарплат, отменой льгот и тем, что врачей выгоняют из служебных квартир, когда те уходят на пенсию. И пациенты не выдерживают.
10: И нормально все ушли, и если что-то заболело, вот у меня после 5 операций, я не знаю, куда обратиться. Я иду к своему врачу, мне говорят, что он уволился. Я иду к другому врачу, он говорит, извини, у меня к третьему. Он говорит, через госуслуги, я не знаю, куда идти, я не знаю, к кому обратиться. Специалистов нет.
11: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией политик, член Ассоциации «Европейский выбор России» Антон Климов. Антон, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: В 2026 году, вот судя по последним данным, как минимум 19 регионов российских приняли решение сократить траты на здравоохранение. Серьезно, причем, вот я смотрю, Вологодская область на 39%, Иркутская область более чем на 30%, Кузбасс тоже. И это при том, что число государственных медучреждений по всей стране ежегодно только уменьшается. Вот по последним данным, Moscow Times их публиковали в 2024 году, закрыли не менее 160 больниц, клиник, медпунктов, диспансеров и роддомов. Что происходит?
12: Во-первых, это общая тенденция всего путинского правления. Мы знаем, что уже давно закрываются больницы и различные медицинские пункты по всей России. Тем более сейчас идет война, и все ресурсы, как мы знаем, уходят на эту путинскую войну. Поэтому я считаю, что это логично, что социальные какие-то вопросы, тем более медицинские, сокращаются. И это общая политика последних лет.
11: Но вы знаете, мне как раз это кажется не совсем логичным, учитывая, что власти российские все время говорят о необходимости увеличения продолжительности срока жизни, рождаемости и прочего, что без качественного здравоохранения просто невозможно сделать. Почему они, не говоря уже о том, что люди возвращаются с войны, раненые, которым нужна реабилитация, не только психологическая. Почему это не видят власти?
12: По нашему опыту, мне кажется, видно, что власти зачастую говорят одно, а делают другое. Сокращение финансирования медицинских учреждений идет уже очень давно. При том, что мы знаем, что и в ковид, и да, раньше риторика была только наоборот, что мы должны больше платить врачам, эта профессия должна стать важной для нас, но как бы жители, особенно регионов, они чувствовали этого никогда. Они чувствовали только сокращение финансирования, закрытие больниц, закрытие поликлиник и ухудшение сервиса.
11: Ну да, они говорят, надо больше платить. Я уже не буду вспоминать эти майские указы 2012 года. Про них все забыли, наверное, и Путин сам. Но относительно недавно он поручил реформировать систему и сказал, что, ну, что у вас врачи нищенствуют. Ну-ка, давайте-ка увеличивайте им оклады. И врачам действительно оклады увеличили. Но удивительным образом это привело к тому, что на руки получать они стали меньше денег. Почему это произошло? Где хитрость?
12: Это была такая как бы уловка. С одной стороны, с задним числом они повышаются их зарплаты, а по сути сами выплаты в суммарном виде они не повышаются. А мы знаем, что сейчас при нынешней инфляции, даже если оставить выплаты на том же уровне, который был, грубо говоря, вчера, люди на руки получают меньше, потому что они могут меньше купить на это. А как... Их жизнь, конечно, ухудшается.
11: А как это сказывается на качестве здравоохранения российского?
12: Ну, мне кажется, в первую очередь люди уходят из этих учреждений и ищут возможности заработать где-то еще. Ну, это как бы естественно всегда для любой экономики.
11: Да, но врач, как правило, если он будет зарабатывать где-то еще, он, скорее всего, пойдет, ну, тоже заниматься, может быть, медициной, может быть, в частной клинике. Ну и что в этом плохого? Пусть туда приходят, там нет очередей, там чисто, там не хамят в регистратуре. Ну и пусть люди платят, в конце концов, за медуслуги.
12: По моему опыту, да, так и происходит. Но плата за услуги в частных клиниках, она совершенно не равна плате и, ну, бесплатному обслуживанию в государственных поликлиниках и больницах. Мы знаем, что для многих людей эти цены, они просто неподъемные. И даже я хочу сказать больше, что по моему опыту бизнесмены из «Единой России», они очень как раз хорошо наживаются на медицине, на платной. Они создают фирмы. Вот, например, у нас в Качинском районе есть знаменитая фирма «Стома Медсервис», которую хозяйкой является Людмила Тептина. Она же депутат Саксобрания от «Единой России», и она же председатель комиссии здравоохранения в ЗАГСе Ленобласти. И она очень хорошо построила бизнес на том, что сама медицина государственная разваливается, причем она непосредственно имела отношение, она была и завврачом долгое время, и она курировала здравоохранение вообще в Ленинградской области от законодательного собрания. И, соответственно, она очень умело перевернула все потоки государственного финансирования в свои частные клиники и сделала на этом очень выгодный бизнес. При этом люди должны вместо бесплатного, удобного, хорошего сервиса ехать в ее фирмы и платить за это большие деньги.
11: Ну, людям же обещали, когда устраивали систему ОМС, вот этого обязательного медицинского страхования, что все сейчас будет, выходите, вы все застрахованы, там еще были претензии к тому, в какой-то компании получил вот этот свой полис ОМС. Но вас обязаны, вам окажут помощь. Почему это не работает?
12: Ну, потому что тут, как говорится, есть такая уловка, что государство говорит, мы вам все обеспечим. А когда люди сталкиваются уже непосредственно с частной клиникой, частная клиника говорит, что определенные услуги мы вам окажем, но полностью за вас государство не платит, поэтому давайте, как говорится, граждане, раскошеливайтесь, мы ждем от вас ваших денежек.
11: А граждане могут на это влиять? Ну вот, например, где-то в районном центре в каком-нибудь закрывается маленькая больница или где-то в селе городского типа закрывается фельдшерский пункт. Один, может быть, на многие-многие километры. Люди могут отстоять его и добиться, чтобы он продолжал работать? Или власти приняли решение и с ними уже не совладать?
12: По моему опыту, конечно, могут. Вот, грубо говоря, когда я был депутатом в 2020 году, причем в ковидное время, у нас собирались закрыть вообще больницу в Ырице. И мои коллеги-депутаты, кто как раз были медработниками, они как бы начали поднимать шум, узнав заранее об этом. И мы писали петиции, обращались в район и призывали граждан сопротивляться и как бы писать жалобы, что нашему поселению нужна больница. К

0: медицина, как бы и сохранение больницы или поликлиники, это не такой как бы пунктик, где вообще ты выходишь прямо против власти. Скорее, ты выходишь против решения местных чиновников, у которых свои, может быть, интересы. Вот как с примером этой же предпринимательницы Типтиной. Вполне может быть, что это было в ее интересах и также по всей России. Это в интересах отдельных местных чиновников, которые пытаются просто за счет этого набить свой карман. Потому что, когда начинается разбираться, оказывается, что мы не могли и не сокращать эту поликлинику, эту больницу, и финансирование остается.
1: А главное, чтобы было кому за это бороться. Но раньше бороться помогали депутаты местные, муниципальные, независимые. А сейчас как будто бы и на них не положиться уже нельзя.
0: Это зависит, мне кажется, сейчас от региона, потому что в некоторых регионах, как, например, в Гатчинском районе, сократили советы, и местных депутатов стало меньше. Если раньше на район было около 200 человек, и каждый депутат был в своем округе, не просто в своем поселении, а он был для каждого отдельного маленького округа местного, то сейчас всего там 50 человек на район, и эти депутаты, как говорится, ну, уже стали небожителями. Сокращение муниципального как бы контроля с муниципальных депутатов, сокращение местных советов, они в дальнейшем и ведет в том, что жителям тяжелее бороться за какие-то услуги, за социальное обеспечение и за медицину. И в итоге это приводит к тому, что все эти услуги сокращаются тоже вслед за сокращением местного самоуправления. Поэтому я считаю, что, грубо говоря, все говорят, что в этой осенью выборы ничего не значат, конечно, в условиях, когда нормально не пронаблюдать, не выдвинуть кандидатам, когда всем дороги закрыты, но люди могут проагитировать в этот маленький момент своих друзей, своих знакомых о том, что вот смотрите, как мы плохо живем, давайте проголосуем против этой власти и будем стоять против этой власти, против засилия вот этой одной партии, которая просто ухудшает нашу жизнь по всем фронтам.
1: Это что-то изменит?
0: Во-первых, это изменит само понимание людей. Ну, кто-то станет неравнодушным, а кто-то всерьез задумается вообще, а что происходит у нас в стране. Потому что многие люди, они живут как бы и не интересуются политикой. А вот пришло время, наверное, начать интересоваться.
1: Да, политика заходит к ним через поликлиники, получается.
0: Ну да.
1: Антон Климов, политик, член Ассоциации «Европейский выбор России», был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень настороженно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Мемуарный очерк Владислава Ходасевича о Петербургском доме искусств. Читают Гайто Газданов и Сергей Рудник. Эфир 28 марта 1968 года.
12: Владислав Ходасевич, поэт и литературный критик, родился в Москве в 1886 году. В 1922 году он эмигрировал из России и последние 17 лет своей жизни провел в эмиграции. В июне 1939 года он умер в Париже. В Советском Союзе память о нем, если сохранилась, то больше

0: как о поэте. С литературно-критическими очерками Ходосевича о Иннокентии Анинском и Владимире Маяковском мы вас уже познакомили в предыдущих передачах «Перед занавесом». Сейчас вы услышите мемуарный очерк Владислава Ходосевича о Петербургском доме искусств.
1: В 1920-22 годах общество «Старый Петербург», впрочем, его официальное название было, кажется, не совсем таково, переживало эпоху расцвета, который поистине можно было назвать вдохновенным. Причин тому было несколько. Одна из них, простейшая и, так сказать, материальная, заключалась в том, что коллекции общества внезапно и резко стали пополняться. В них поступило большое количество предметов из частных собраний и архивов. Однако мне кажется, что еще большую роль тут сыграли обстоятельства более отвлеченного характера. Во-первых, по мере того, как жизнь уходила вперед, все острее, все пронзительнее ощущалось членами общества близкая и неминуемая разлука с прошлым. Отсюда возникало желание как можно тщательней сберечь о нем память. Во-вторых, и это может показаться вполне неожиданным для тех, кто не жил тогда в Петербурге, именно в эту пору сам Петербург стал так необыкновенно прекрасен, как не был уже давно, а может быть и никогда. Люди, работавшие в Старом Петербурге, отнюдь не принадлежали к числу большевиков. Некоторые из его руководителей впоследствии были расстреляны, достаточно назвать хотя бы Вайнера. Но, как и все другие, обладавшие чувством, умом, пониманием, они не могли не видеть, до какой степени Петербургу оказалось к лицу несчастье. Москва, лишенная торговой и административной суеты, вероятно, была бы жалкой. Петербург стал величествен. Вместе с вывесками с него словно сползла вся лишняя пестрота. Дома, даже самые обыкновенные, получили ту стройность и строгость, которой ранее обладали одни дворцы. Петербург обезлюдил. К тому времени в нем насчитывалось лишь около 700 тысяч жителей. По улицам перестали ходить трамваи, лишь изредка цокали копыта, либо гудел автомобиль, и оказалось, что неподвижность более пристала ему, чем движение. Конечно, к нему ничто не прибавилось, он не приобрел ничего, но он утратил все то, что было ему не к лицу. Есть люди, которые в гробу хорошеют. Так, кажется, было с Пушкиным. Несомненно, так было с Петербургом. Эта красота временная, минутная. За нею следует страшное безобразие распада. Но в созерцании ее есть невыразимое, щемящее наслаждение. Уже на наших глазах тление начинало касаться и Петербурга. Там провалились торцы, там осыпалась штукатурка, там пошатнулась стена, обломилась рука у статуи. Но и этот еле обозначающийся распад был еще прекрасен. И трава, кое-где пробивавшаяся сквозь трещины тротуаров, еще не безобразила, а лишь украшала чудесный город, как плющ украшает классические руины. Дневной Петербург был тих и величествен, как ночной. По ночам в Александровском сквере и на Мойке, недалеко от Синего моста, пел соловей.
2: В этом великолепном, но странном городе жизнь протекала своеобразно. В смысле административном Петербург стал провинцией. Торговля в нем прекратилась, как всюду. Заводы и фабрики почти не работали. Воздух был ясен и пахло морем. Чиновный, торговый, фабричный люд отчасти разъехался, отчасти просто стал менее виден, слышен. Зато жизнь научная, литературная, театральная, художественная проступала наружу с небывалой отчетливостью. Большевики уже пытались овладеть ее, но еще не умели этого сделать, и она доживала последние дни свободы в подлинном творческом подъеме. Быть может, ничего особенного выдающегося тогда не было создано, но самый пульс литературной жизни был приметно повышен. Надо прибавить к этому, что и общество, у которого революция отняла немало обывательских навыков и перед которым поставило ряд серьезных вопросов, относилось к литературе с особым подчеркнутым вниманием. Доклады, лекции, диспуты, вечера прозы и стихов вызывали огромное стечение публики. Между тем, культурная жизнь Петербурга сосредотачивалась вокруг трех центров – Дома ученых, Дома литераторов и Дома искусств, которые для нее служили прибежищами не только в отвлеченном, но и в самом житейском смысле, потому что при каждом из них были общежития, где разместились многие люди, сдвинутые революцией с насиженных мест. Каждый из трех домов имел свой особый уклад и быт. Я расскажу о том, который мне был знаком особенно близко и непосредственно, о Доме искусств или о диске, как его иногда называли. Рассказ мой коснется, однако, лишь внешних черт его жизни. Для изображения внутренних, очень своеобразных, нужна бы иная, вероятно, билетристическая форма.
1: Помещался диск в том темно-красном доме у полицейского в старину Зеленого моста, что выходит тремя фасадами на Мойку, Невский проспект и Большую Морскую. До середины 18-го столетия на этом месте находился деревянный Зимний дворец. Отсюда Екатерина двинулась со своими войсками в Ораниенбаум свергать Петра III. Дом этот огромный, состоящий из нескольких домов, строенных и перестроенных, вероятно, в разные эпохи. Перед революцией в нем помещался английский магазин, а весь бельэтаж со стороны Невского занимал банк, название которого я не упомню, хоть это и неблагодарно с моей стороны, почему будет сказано ниже. Под диск были отданы три помещения. Два из них некогда были заняты меблированными комнатами. В одно – ход с Морской, со двора, в другое – с Мойки. Третье составляло квартиру домовладельца, известного гастрономического торговца Елисеева. Квартира была огромная, раскинувшаяся на целых три этажа, с переходами, закоулками, тупиками, отделанная с рыночной роскошью. Красного дерева, дуба, шелка, золота, розовой и голубой краски на нее не пожалели. Она-то и составляла главный центр диска. Здесь был большой зеркальный зал, в котором устраивались лекции, а по средам концерты. К нему примыкала голубая гостиная, украшенная статуей работы Родена, к которому хозяин питал пристрастие. Этих Роденов у него было несколько. Гостиная служила артистической комнатой в дни собраний. В ней же Корней Чуковский и Гумилев читали лекции ученикам своих студий, переводческой и стихотворной. После лекций молодежь устраивала игры и всяческую возню в соседнем холле. Гумилев в этой возне принимал деятельное участие. Однажды случайно я очутился там в самый разгар веселья. Куча мала, на полу барахталась полтора десятка тел, уже в шубах, валенках и ушастых шапках. Фрида Н., маленькая поэтесса, показала мне пальцем. А это вот наша новенькая студистка, моя подруга. Как фамилия? Берберова. Да которая же? Тут и не разберешь. А вот она, вот, в зеленой шубке. Вот видите, нога в желтом ботинке. Это ее нога. К гостиной примыкала столовая, отделанная дубовой резьбой, с витражами и камином, как полагается. Обеды в ней были дорогие и скверные. Кто не готовил сам, предпочитал ходить в столовую Дома литераторов. Однако и здесь часов с двух до пяти было оживленно. Сходили сюда со всего Петербурга ради свиданий деловых, дружеских и любовных. Тут подавались пирожные, роскошь военного коммунизма, погибель Осипа Мандельштама, который тратил на них все, что имел. На пирожные он выменивал хлеб, муку, масло, пшено, табак, весь состав своего пайка, за исключением сахара. Сахар он оставлял себе.
2: Пройдя из столовой несколько вглубь, мимо буфетной, и свернув направо, попадали в ту часть диска, куда посторонним вход был воспрещен. В коридор, по обеим сторонам которого шли комнаты, занятые старшими обитателями общежития. Здесь жил князь Ухтомский, один из хранителей музея Александра III. Немного угрюмый с виду, но обаятельный человек, впоследствии арестованный и расстрелянный вместе с Гумилевым. Жил пушистый, седой старик Либгард, говоривший только по-французски, историк искусства, известный великой щедростью по части выдачи сертификатов на старинные картины. Один анекдот о том, как некто, владелец какого-то очередного шедевра, просил Либгарта удостоверить, что картина принадлежит кисти Греко. «Ну зачем Греко?» – будто бы сказал Либгард. «Это же дутая величина! Уж давайте я вам напишу, что это Титиан». Из своей комнаты в кухню и обратно то и дело с кастрюлькой шмыгала маленькая старушка Мария Александровна Врубель, сестра художника. Соседка ее была Литкова-Султанова, своячница Маковского, в молодости знавшая Тургенева, Достоевского, сама писавшая в «Русском богатстве». Жил еще в том же коридоре Аким Волынский, изнемогавший в непосильной борьбе с отоплением. Центральное отопление не действовало. Отопить индивидуальную буржуйку сырыми петросоветскими дровами, по большей части еловыми, он не умел. Погибал от стужи. Иногда целыми днями лежал у себя на кровати в шубе, в огромных калошах и в меховой шапке, который прикрывал стынущую лысину. Над ним, по стенам и по потолку, в зорях и облаках, велись, задирая ножки, упитанные амуры со стрелами и гирляндами. Эта комната была некогда спальней госпожи Елисеевой. По вечерам, не выдержав, убегал он на кухню вести нескончаемые беседы с сожителями, а то и просто с Ефимом, бывшим слугой Елисеевых, умным и добрым человеком. Беседы, однако же, прерывались долгими паузами. И тогда в кухне слышалось только глухое, частое топотание копыт. Это ходил по кафельному полу поросенок, воспитанник Ефима.
1: Коридор упирался в дверь, за которой была комната Михаила Слонимского, единственного молодого обитателя этой части диска. Здесь была постоянная толчья. В редкий день не побывали здесь Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Константин Федин, Николай Никитин, безвременно погибший Лев Лунц и 17-летний поклонник Гофмана, начинающий билетрист Веньямин Каверин. Тут была колыбель Серапионовых братьев, только еще мечтавших выпустить первый свой альманах. Тут происходили порой закрытые чтения, на которые в крошечную комнату набивалось человек по 20 народу. Сидели на стульях, на маленьком диване, человек 6 на кровати хозяина, прочие на полу. От курева нельзя было продохнуть. Сюда же, в дни дисковских маскарадов и балов, их было 2 или 3, укрывались влюбленные парочки. Богу одному ведомо, что они там делали, не смущаясь тем, что тут же на 3 стульях, не раздеваясь, спит Зощенко, которому больное сердце мешает ночью идти домой. Комната Волынского потому еще была холодна в особенности, что она примыкала к библиотеке, которая ничем не отапливалась. Книги в ней были холодны, как железо на морозе. Однако их было довольно много, и они были недурно подобраны, так что обитатели диска порой могли наводить нужные справки, не выходя из дому. Наконец, в том же коридоре помещалась ванная, излучавшая пользу и наслаждение, которые трудно оценить в достаточной мере. Записываться на ванну надо было у Ефима, и ждать очереди приходилось долго. Но зато очутиться, наконец, в ней и смотреть, как вокруг, по изразцовой стене, над и сине-черным морем с белыми гребнями носятся чайки, блаженства этого не опишешь. Раз в неделю приходил парикмахер, раскидывавший свою палатку в той же ванной, и тогда тотчас образовывался маленький клуб из бреющихся, стригущихся и ожидающих очереди. Пришел парикмахер и в тот самый день, когда начался штурм Кронштадта. Георгий Иванов, окутанный белым покрывалом, предсказывал близкий конец большевиков. Я ему возражал. Прибежала молодая поэтесса Ирина Адоевцева на тоненьких каблучках с черным огромным бантом в красновато-золотых волосах. Повертелась, пострекотала, грассируя, и убежала, пообещав подарить мне кольт-крему. Кольт-крема этого, впрочем, я и по сей день не дождался. О, люди!
2: Пройдя через кухню и спустившись этажа на 2 по чугунной винтовой лестнице, можно было очутиться еще в одном коридоре, где день и ночь горела почерневшая электрическая лампочка. правая стена коридора была глухая, а в левой имелось 4 двери. За каждой дверью узкая комната в одно окно, находившаяся на уровне тесного, мрачного, колодцеобразного двора. В комнатах стоял вечный мрак. Раскаленные буржуйки не в силах были бороться с полуподвальной сыростью, и в теплом, но спертом воздухе висел пар. Все это напоминало те зимние помещения, которые в зоологических садах устраиваются для обезьян. Коридор так и назывался – обезьянником. Первую комнату занимал Лев Лунц. Вероятно, она-то отчасти изгубила его здоровье. Его соседом был Грин, автор авантюрных повестей, мрачный, туберкулезный человек, ведший бесконечную и безнадежную тяжбу за правилами диска, не водивший знакомства почти ни с кем и, говорят, занимавшийся дрессировкой тараканов. Последнюю комнату занимал поэт Всеволод Рождественский, в ту пору скромный ученик Гумилева.
1: Между Грином и Рождественским помещался Владимир Пяст, небольшой поэт, но умный и образованный человек, один из тех романтических неудачников, которых любил Блок. Пяст и был Блоку верным и благородным другом в течение многих лет. Главным несчастьем его жизни были припадки душевной болезни, время от времени заставлявшей помещать его в лечебницу. Где-то на Васильевском острове жила его жена с двумя детьми. Весь свой паёк и весь скудный заработок отдавал он семье. Сам же вел существование вполне нищенское. Высокий, довольно плотный, с красивым, несколько дантовским профилем, высокий лоб, нос с горбинкой, слегка выдающийся подбородок. Носил он шапку с наушниками и рыжий короткополый тулуп, не доходивший ему до колен. Из-под тулупа видны были знаменитые серые клетчатые брюки, известные всему Петербургу под именем Пястов. На ногах, прикрученные веревками, остатки какой-то обуви, столь, однако же, гремевшей при ходьбе, что громыхание пястовских шагов всегда было слышно за несколько комнат. Подобно Волынскому, он не умел управляться со своей печуркой. А, впрочем, кажется, нечем было и управляться, потому что он и дрова свои отдавал семье. Томимым морозом, голодом и тоской до поздней ночи, а то и всю ночь, он бродил по дому искусств, порой останавливаясь, ломая руки и скрежеща зубами. Когда все укладывались, он отправлялся в концертный зал, громыхал по нему так, что звенели подвески хрустальных канделябров, и голосом, отдававшимся в рояле, читал стихи, которые вскоре переходили в дикие, одному ему понятные импровизации. Кончилось тем, что зал стали запирать на ночь. Тогда разыгралась маленькая история, которую не следовало бы рассказывать, потому что она до крайности жалка, но которую я расскажу, потому что самая жалкость в ней покрывается безысходным человеческим страданием. Дело в том, что после концертного зала Пяст нашел себе прибежище в помещении совершенно противоположном по размерам и назначению. Находилось оно в том коридоре, где жили дисковские натапли. В нем было тепло, но оно было рядом с комнатой Султановой и поблизости от комнаты Волынского. Вой Пяста не давал спать всему коридору. Состоялся военный совет, на котором было постановлено помещение запирать, а ключ в условное место. В первую же ночь Пяст долго туда ломился, потом понял, в чем дело, и впал в подлинное отчаяние. С воплями он помчался по всему диску, по двору, выбежал на Морскую, пробежал по Невскому, на угол мойки и, взлетев на третий этаж, очутился там, где жил я. С хлопанием дверей, с грохотом остановился он в передней и, обливаясь слезами, ломая руки, закричал: «Окаянные, что они со мной сделали? Одно место у меня было, одно место осталось на всей земле. Отняли, заперли, о, проклятые!»
2: Та часть Дома искусств, где я жил, была когда-то занята меблированными комнатами, вероятно, низкосортными. К счастью, владельцы успели вывести из них всю свою рухлядь, и помещение было обставлено за счет бесчисленных елисеевских гостиных. Банально, но импозантно и уж во всяком случае чисто. Зато самые комнаты, за немногими исключениями, отличались странностью формы. Моя, например, представляла собой правильный полукруг. Соседняя комната, в которой жила художница Щекотихина, впоследствии уехавшая за границу, здесь вышедшая замуж за Билибина и вновь увезенная им в Советскую Россию, она была совершенно круглая, без единого угла. Окна ее выходили как раз на угол Невского и Мойки. Комната Лозинского, истинного волшебника по части стихотворных переводов, имела форму глаголя. А соседнее с ней обиталище Осипа Мандельштама представляло собой нечто столь же фантастическое и причудливое, как и он сам. Это странное и обаятельное существо, в котором податливость уживалась с упрямством, ум с легкомыслием, замечательные способности с невозможностью сдать хотя бы один университетский экзамен, ленность с прилежностью, заставлявшая его буквально месяцами трудиться над одним неудающимся стихом, заячья трусость с мужеством почти героическим и так далее. Не любить его было невозможно, и он этим пользовался с упорством маленького тирана, то и дело заставлявшего других расхлебывать его бесчисленные неприятности. Свой паёк, как я уже говорил, он тотчас же выменивал на сладости, которые поедал в одиночестве. Зато в часы обеда и ужина появлялся то там, то здесь, заводил интереснейшие беседы и, усыпив внимание хозяев, вдруг объявлял: «Ну, а теперь будем ужинать».
1: Соседями нашими были художник Милошевский, обладавший классическими гусарскими штанами, не менее знаменитыми, чем пясты, и столь же гусарским успехом у прекрасного пола. Поэтесса Надежда Павлович, общая наша с Блоком приятельница, круглолицая, черненькая, непрестанно занятая своими туалетами, которые собственноручно кроила и шила, в кривь и в кость, одному Богу ведомо из каких материалов. А также Ольга Форш, начавшая литературную деятельность уже в очень позднем возрасте, но с великим усердием, страстная гурманка по части всевозможных идей, которые в ней непрестанно кипели, бурлили и пузырились, как пшеная каша, которую варить она была мастерица. Идеи занимали в ее жизни то место, которое у других женщин занимают сплетни. Нашептавшись о последнем с Ивановым разумником, бежала она делиться философскими новостями к Эрбергу, от Эрберга к Андрею Белому, от Андрея Белого ко мне, и все это совершенно без устали. То ссорила, то мирила она теософов с православными, православных с сектантами, сектантов друг с другом. В особенности любила всякую религиозную экзотику. С упоением рассказывала об одном священнике, впоследствии примкнувшем к так называемой «живой церкви». Нет, вы подумайте, батька наш, какое коленце выкинул. Отпел панихиду по блоке, а потом вышел на амвон, да как грохнет: «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, ай». Прежде чем закончить этот очерк, вернемся еще раз в Елисеевскую квартиру. Было в ней несколько комнат, расположенных в разных этажах и как бы выпадающих из основного плана. Так из главного коридора шла деревянная винтовая лестница в верхний этаж. Поднявшись по ней и миновав нечто вроде маленькой гимнастической залы, попадали в бывшую спальню домовладельцев, занятую Виктором Шкловским. Этажом ниже коридора, в просторной, но несколько мрачной комнате, отделанной темным дубом, жила баронесса Икскуль, к которой не всем был доступ, но которая умела угостить посетителя и хорошим чаем, и умной беседой, по большей части воспоминаниями о своей долгой и хорошо наполненной событиями жизни. Не раз я ее уговаривал записать или продиктовать хотя бы отрывки, но она только махала рукой и отмалчивалась с горьковатой улыбкой. В противоположном конце квартиры имелась русская баня с предбанником. При помощи ковров ее превратили в уютное обиталище Гумилева. По соседству находилась большая холодная комната Марьеты Шагинян, к которой почему-то зачастил старый седобородый марксист Лев Дейч. Марьетта была глуха. С Дейчем сиживали они, тесно сдвинув два стула и накрывшись одним красным байковым одеялом. «Я его учу символизму, а он меня марксизму», — говорила Мариетта. Кажется, уроки Дейджи оказались более действительны. Так жил Дом искусств. Разумеется, как всякое общежитие, не чужден был своих мелких сенсаций и дел, порой даже небольших склок и сплетен, но в общем жизнь была очень достойная, внутренно благородная. Главное же, как я уже говорил, проникнутая подлинным духом творчества и труда. Потому-то истекались к нему люди со всего Петербурга, подышать его чистым воздухом и просто уютом, которого лишены были многие. По вечерам зажигались многочисленные огни в его окнах, некоторые видны были с самой фонтанки, и весь он казался кораблем, идущим сквозь мрак, метель и ненастье. За это Зиновьев его и разогнал осенью 1922 года.
0: Это был мемуарный очерк Владислава Ходосевича о Петербургском доме искусств.
3: Эфир 28 марта 1968 года.
4: 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
3: «Золотой запас свободы». Продолжаем выпуск. «Памяти Юрия Гагарина». Ведет передачу Екатерина Горина. Эфир 28 марта 1968 года.
0: Покойный ныне Хемингуэй в одном из своих романов писал:
5: «Если ты слышишь звон погребального колокола, не спрашивай, по ком он звонит. Он звонит по тебе».
0: Хемингуэй как бы хотел напомнить: все люди – братья, члены одной семьи, и смерть одного – потеря для всех. Правота слов Хемингуэя особенно чувствуется, когда умирают люди еще при жизни, ставшие символами. Один из таких людей – Юрий Гагарин. Мы посвящаем ему передачу, которую вы сейчас услышите.
6: Казалось бы, так недавно это было. Автобус, предрассветный Байконур и взволнованный голос Гагарина.
7: Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди со стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты.
0: Хотя слова о далеких просторах Вселенной были преувеличением, хотя Гагарин, да и все другие космонавты не покидали пределов ионосферы, тем не менее, полет «Востока-1» был первым и потому самым опасным шагом. Почему же Гагарин пошел тогда, 7 лет тому назад, на этот шаг? Сам он в своей предполетной речи объяснил это так.
7: «Если, тем не менее, я решаюсь на этот полет, то только потому, что я коммунист».
0: Не прошло и месяца, как другой житель планеты Земли, который коммунистом не был, в свою очередь взглянул на родной шарик с космической высоты, испытал состояние невесомости. Американский космонавт, капитан второго ранга Шепард, побывавший в суборбитальном полете. Он говорил:
8: «Very few secrets about our plans, mostly launch dates were classified, but very little else was.
6: Мы почти не делаем секрета из наших планов. Были, правда, засекречены основные данные, касавшиеся старта, и больше почти ничего».
0: И вот тут сразу же обнаружилось различие между открытым и закрытым обществами. В Америке народ узнавал о кандидатах очередных космических стартов за много дней до полетов, как знал он и о творцах космических ракет и кораблей. Все подробности этих стартов передавались по телевидению. В Советском Союзе
9: печати радио глухо говорили об анонимном главном теоретике космонавтики, главном конструкторе. Космонавты, еще не побывавшие в космосе, фигурировали только под номерами. Наверное, именно поэтому всякий раз, когда встречались на какой-нибудь международной научной конференции или космической выставке космонавты Советского Союза и Америки, они мечтали о том, что наступят когда-нибудь другие времена, времена международного сотрудничества и братства. Американец Гленн, встретившись с Германом Титовым, даже выразил надежду, что придет день, и ему доведется побывать в космосе вместе с Титовым на борту одного и того же космического корабля.
10: Our idea is that the sooner we can all share this, the sooner it may be the very enjoyable fact that Major Titov and I could make a space mission together, and I certainly look forward to that day.
9: Наверное, так оно и было бы, если бы за освоением космоса не следило пристальное око политиков. Возвращаясь из полетов, космонавтам приходилось контролировать каждое свое слово, а подчас, наверное, и кривить душой. К космической славе примешивалась горечь. Первым в этом деле стал Юрий Гагарин.
11: Родные мои соотечественники, дорогой Никита Сергеевич, товарищи руководители партии и правительства, прежде всего, разрешите мне принести искреннюю благодарность Центральному комитету моей родной коммунистической партии.
9: Но у дорогого Никиты Сергеевича и его собратьев по руководству в эти торжественные минуты родились в голове иные мысли. Случалось, эти мысли становились достоянием общественности.
12: Если мы могли Юрия Гагарина посадить и Германа Титова, то мы, конечно, могли заменить Юрия Гагарина и Германа Титова на другие грузы и посадить там, где мы бы захотели посадить их.
9: Что же это за другие грузы имел в виду тогдашний глава партии?
12: У вас еще нет 50-миллионных и 100-миллионных, а у нас есть уже и больше 100-миллионных.
9: Хрущев имел в виду 50-мегатонные и 100-мегатонные водородные бомбы. С тех пор утекло много воды. Отшумел кубинский кризис, который показал руководству КПСС, куда ведет исполненная ракетно-ядерным брицанием политика. Нет уже больше в Кремле и самого Хрущева. Но тон советско-американским усилиям в космосе был задан именно эрой Хрущева. И несмотря на международное соглашение о запрещении вывода в космос средств массового уничтожения, в юбилейные осенние дни прошлого года на Красной площади по-прежнему громыхали орбитальные ракеты. Непрерывно растет в космосе число советских и американских разведывательных, навигационных, связных и прочих спутников, выполняющих задачи военного характера. Да и в остальных областях освоения космоса вместо сотрудничества до сих пор можно говорить лишь о советско-американской гонке. Остановимся на этом подробнее.
5: Беспристрастные наблюдатели, ученые разных стран делают вывод, что сейчас в основных отраслях освоения космоса пилотируемые полеты, рейсы межпланетных станций к планетам Солнечной системы, сложные искусственные спутники Земли, Америка несколько опередила Советский Союз. Так подсчитано, что только во время полета американского космического корабля «Джемини-7» двое американских космонавтов провели в космосе больше часов, чем все советские космонавты вместе взятые. Но, по мнению тех же ученых, независимо от того, кто ведет, Америка или Советский Союз, сам факт этого научно-технического параллелизма – факт беспримерный, небывалый в истории. Пути освоения космоса в обеих странах почти одинаковы. и большинство достижений было зарегистрировано как в СССР, так и в Соединенных Штатах с разрывом в каких-нибудь несколько месяцев. То есть в историческом масштабе почти одновременно. И несмотря на то, что в деталях эти достижения подчас разнились, технические средства в большинстве случаев были тоже почти одинаковыми.
13: Линией старта как для СССР, так и для Америки было окончание Второй мировой войны. Обе страны почти одновременно заполучили один из главных трофеев – ракеты Фау-2. Эти ракеты, с технической точки зрения, на годы опережали все, что было сделано в этой области другими странами мира. После этого оба претендента на роль пионеров космоса удалились, замкнулись, осваивая и разрабатывая этот трофей. Секреты Фау-2 оказались, между прочим, и в руках англичан. Но те сразу же отстранились от всего этого, сознавая ограниченность своих технических и финансовых возможностей. Но разве не поразителен и тот факт, что через 12 лет независимых друг от друга работ и СССР, и Америка оказались в состоянии запустить первый спутник Земли с интервалом всего в 4 месяца? Конечно, этот интервал кажется пустяковым лишь с позиции сегодняшнего дня. А тогда, осенью 1957 года, советский спутник произвел в Америке впечатление взорвавшейся атомной бомбы, технического Пёрл-Харбора. Как вспоминал впоследствии Вернер фон Браун,
6: «Народ начал впервые задумываться о самих основах нашего общества, нашей системы народного образования, нашем промышленном потенциале, международной политике, стратегии и обороне, способностях нашей науки и техники. Даже моральный уровень нашей нации стал объектом пристального внимания».
13: Тогда же зародились первые мифы. В Америке начало возникновению одного из них положил тогдашний президент Айзенхауэр, когда на пресс-конференции через 5 дней после запуска первого спутника заявил:
5: «Вы должны вспомнить, что русским достались все немецкие ученые, работавшие в Пенемюнде».
6: Утверждение было неточным. Все знали, что советским войскам достались лишь ведущий немецкий конструктор в области электроники Гельмут Грёттруп и группа инженеров-технических оформителей. А ведущий ракетный конструктор Вернер фон Браун и большинство других специалистов попали к американцам. Что касается советского руководства, то оно тоже занялось мифотворчеством, поспешив заявить на весь мир, что спутники, во-первых, являются доказательством превосходства советской науки и промышленности, а во-вторых, признаком превосходства советского общественного строя. Характерно, что теперь об этих заявлениях и та, и другая сторона предпочитают не вспоминать.
13: Как мы знаем из истории, ответом Америки на внезапный вызов всегда была мощная программа действий. Так было после военного Пёрл-Харбора в 1941 году, так стало и после технического Пёрл-Харбора в 1957 году. Уже в начале 1959 года и Советский Союз, и Америка, хотя и промахнулись, не попав в Луну, могли похвастаться преодолением силы земного притяжения, то есть достижением второй космической скорости порядка 40 тысяч километров в час. Первые их искусственные спутники Солнца ушли в просторы Вселенной с интервалом в 2 месяца. К 1961 году наступила эпоха крещения первых советских и американских одноместных космических кораблей. «Шепард» отправился в суборбитальный полет всего 23 днями позже старта Юрия Гагарина. Но формально это был все же только суборбитальный полет. И для Америки час настоящих, полноценных космических стартов пробил лишь в феврале следующего, 1962 года.
5: Основные проблемы, стоявшие перед штабом советского главного конструктора, ныне покойного академика Сергея Павловича Королева, были те же самые, которые мучили и американского главного конструктора Джона Ярдли, и конструкторов из компании McDonnell Aircraft. Оба коллектива должны были создать космические корабли способные выдерживать почти полный вакуум. Температуры, близкие к абсолютному нулю, невероятную жару, вызванную сопротивлением воздуха, и в заключении удар о землю или о воду. Оба коллектива создали внутри кораблей искусственную атмосферу, снабдили эти корабли ручными и автоматическими примитивными системами управления. Каждый коллектив разработал тормозные ракеты, снабдил корабли парашютами, средствами связи, энергосистемами, термощитами, счетно-решающим устройством. Наконец, в каждом из кораблей были размещены запасы пищи, топлива, воды и всего остального нужного для поддержания жизни космонавтов. И диву приходится даваться, что два этих коллектива, независимо друг от друга, создали столь схожие аппараты.
13: Основным различием был и остается состав атмосферы. Королёв взял за основу азот, добавив к нему всего 24% кислорода. В составе земной атмосферы его 20%. И давление в одну атмосферу. Ярдли избрал чистый кислород и давление в 1/3 атмосферы. Вообще, советские конструкторы, располагавшие в тот период более мощными ракетами, избирали простейшие конструктивные решения, поскольку им почти не приходилось считаться с экономией в весе. Кроме того, пожар, вызванный дефектом энергосистемы одного из тренажеров, заставил их с самого начала отказаться от чисто кислородного варианта. Но в остальном системы советского «Востока» и американского «Меркури» были поразительно схожи. Тем более были удивлены американские конструкторы, когда советские их коллеги, уступая нажиму задавшего темп гонки партруководства, дважды попытались совершить стыковку, что превышало возможности одноместных «Востоков». Первый раз это было в августе 1962 года, когда космонавту Николаеву в «Востоке-3» удалось приблизиться на 5 километров к «Востоку-4», пилотировавшемуся Поповичем. 10 месяцами позже Валентина Терешкова подвела свой «Восток-6» на почти такое же, чуть меньшее расстояние к «Востоку-5», где сидел Быковский. Но обе космических встречи были достижением стартовых команд. Космонавты, не располагавшие на борту электронно-вычислительными машинами, не могли, действуя на глазок, совладать со сложными законами небесной механики.
6: Тем временем и в Советском Союзе, и в Америке продолжали пышным цветом цвести космические мифы. В СССР пропагандисты, как бы не замечая перспективности американских проектов, продолжали во весь голос славить превосходство коммунистической системы, издеваясь над американскими спутниками размером с апельсин и над маломощными ракетами-носителями. В Америке же появилась легенда о том, что, мол, слабость американских ракет первого поколения на поверку оборачивается преимуществом. Что американцам, где экономия в весе кораблей, приходится изощряться, придумывая утонченные, компактные, высокоэффективные бортовые системы, в первую очередь электронные навигационные устройства, что якобы неминуемо даст в будущем важные преимущества. Начало 60-х годов и для Советского Союза, и для Америки ознаменовалось также появлением средств космической разведки. В марте 1962 года американские ВВС впервые смогли вернуть на Землю при помощи парашюта контейнер спутника Discoverer 38, совершившего 65 витков преимущественно над территориями Советского Союза и континентального Китая. Вскоре после этого спутники серии Discoverer были засекречены. В Советском Союзе через 38 дней после старта Discoverer 38 был запущен первый спутник-разведчик «Космос-2». Всего же из 200 с лишним космосов 65 выполняли задачи разведывательного характера.
5: Но если оставить в стороне задачи военного характера, Америка постепенно все больше выдвигалась на первое место в области беспилотных космических полетов, в области полетов к Марсу и Венере, что советским конструкторам долго не удавалось. в области спутников связи и метеоспутников. Тем временем, в период между 64-м и 66-м годами, на сцене появилось второе поколение космических кораблей – советские «Восходы» и американские «Джемини». Первый полет «Восхода» был выполнен экипажем из трех человек. Второй сопровождался выходом человека в околоземное пространство. Космонавт Алексей Леонов совершил космическую прогулку ровно за 11 недель до того, как это сделал его американский собрат Эд Уайт. Экипажам советских «Востоков» мировая космонавтика обязана также весьма интересным открытием о ненужности космических скафандров в условиях корабля. Уже экипажи последних американских кораблей типа «Джемини», воспользовавшись советским опытом, с удовольствием раздевались до нижнего белья.
13: Корабли типа «Джемини» принесли Америке первую серьезную победу в космической гонке. Была проделана серия блестящих пилотируемых маневров по стыковке, чего до сих пор еще не удалось достигнуть в Советском Союзе. Самым интересным опытом была стыковка «Джемини-11» с одной из ступеней ракеты «Агена», после чего двигатели ракеты вывели корабль на новую орбиту с апогеем в 1400 километров. Это была максимальная высота, когда-либо достигнутая человеком. Программа «Джемини» явно выдвинула Америку на первое место в области пилотируемых полетов. Поскольку обе страны задались целью доставить человека на Луну, центр тяжести в последние годы все больше смещался в область беспилотных лунных станций. Начались-то эти усилия, собственно, еще в 1961 году, но первые попытки были безуспешными. После многих неудач Советскому Союзу 3 февраля 1966 года удалось, наконец, мягко прилунить своего первенца Луну-9. Всего тремя месяцами позже ей составил компанию американский Surveyor-1. Что же касается орбитальных полетов лунных космических станций обеих стран, то там разрыв во времени составил немногим более 4 месяцев. И опять-таки бортовые системы и техника полетов были поразительно схожи. Едва ли не единственным существенным различием было то, что американские орбитеры ориентировались на звезду Канопус, а советские луны – на Землю и Солнце.
6: Самой трагической стороной сходства в развитии советской и американской космонавтики стали катастрофы прошлого года. В феврале сгорел первый американский космический корабль третьего поколения «Аполло» с космонавтами Гриссомом, Уайтом и Чеффи на борту. Не прошло и 3 месяцев, как в СССР погиб вместе с космонавтом Владимиром Комаровым советский космический корабль третьего поколения «Союз». И вот чудо, никаких мифов и легенд на сей раз эти поражения не родили. Напротив, в обоих странах раздавались голоса, протестующие против темпа космической гонки и требующие тщательного расследования. В СССР, понятно, эти голоса были глухи. В Америке они звучали вовсю. А в мировой общественности гибель космонавтов вызвала призывы объединить советско-американские усилия в таком трудном, ответственном и рискованном деле, как проникновение в космос. К сожалению, все эти призывы, вся эта критика остались без ответа. Руководители КПСС, осудив многие стороны хрущевской политики, продолжают придерживаться заданных Хрущевым темпов гонки. Судя по многим признакам, в СССР космонавтам, ученым и инженерам по-прежнему приходится считаться с партийным заданием. Во что бы то ни стало опередить американцев, раньше их высадиться на Луне. Валентина Терешкова, выступая в прошлом году в Гаване, заявила:
13: «Уже намечен экипаж лунного космического корабля. Командир его Юрий Гагарин. Включили в него и меня».
5: Сейчас, после гибели Юрия Гагарина, воспоминание об этих словах Терешковой вызывает грусть. Но темп работ продолжает сохраняться, пожалуй, даже ускоряться. До конца августа прошлого года Советский Союз мягко прилунил 2 космических станции и вывел на окололунную орбиту три других. Америка к тому времени добилась двух мягких лунных посадок и окружила Луну шестью искусственными спутниками.
6: Для иностранных наблюдателей до сих пор продолжает оставаться загадкой, почему Советский Союз, улучшивший за последнее время систему управления космических кораблей и станций, до сих пор еще раз не попытался совершить пилотируемую стыковку. Может быть, одним из звеньев этого плана был злополучный «Союз-1», и смерть Комарова заставила временно отказаться от подобных планов. А может быть, советские конструкторы решили, наподобие американцев, совершить лунный старт не с промежуточной станции, а непосредственно с земной поверхности. Между прочим, первое предположение не лишено серьезных оснований. «Союз-1» был тяжелее трехместных восходов, а пилотировал его один Комаров. Что было на борту помимо одинокого космонавта? Дополнительные баки с горючим для пилотируемой стыковки?
5: Вероятно, ответ на это даст ближайшее будущее. Тем временем гонка продолжается. Американская и советская межпланетные космические станции достигли Венеры с разрывом в 2 дня. Американцы уже испытали в полете лунную капсулу и мощную ракету «Сатурн-5», одну из тех, что должны будут эту капсулу к Луне доставить. Еще 6-7 сначала беспилотных, а потом и пилотируемых полетов «Сатурна-5» с космическим трехместным кораблем «Аполло». И придет день отправки лунной экспедиции. В чьем графике, советском или американском, этот день наступит скорее?
9: С научной точки зрения вопрос этот второстепенен. Но кто на Земле в такой день будет придерживаться научной точки зрения? И все же хотелось бы в заключение напомнить слова навсегда ушедшего от нас пионера космоса Юрия Гагарина, сказанные им на пресс-конференции по возвращении из полета.
14: Всегда рады успехам в развитии науки в других странах. Рады приветствовать в космосе космонавтов других стран. Пожелать им хороших успехов в мирном освоении космоса и хотим сотрудничать вместе с ними в мирном использовании космического пространства.
9: На этом заканчиваем специальную передачу, посвященную памяти Юрия Гагарина.
3: Эфир 28 марта 1968 года. Золотой запас свободы. И в завершение календарь памяти. Галина Зотова о Сергее Рахманинове. Эфир 31 марта 1972 года.
15: Календарь памяти. Добрый вечер, говорит Галина Зотова. Мы сегодня поговорим на музыкальную тему, потому предлагаю вам прослушать отрывок одного романса.

Это был отрывок из романса Рахманинова «Вешние воды», пел Николай Геда. Сергей Васильевич Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в родовом имении Онег Новгородской губернии. Умер, не дожив 3 дня до 70 лет, 28 марта 1943 года в Беверли-Хиллз в Калифорнии. Рахманинов кончил Московскую консерваторию. По классу фортепиано учился у Зелотти, а после смерти его у Зверева. По классу композиции у Танеева и Оренского. За свою экзаменационную работу по композиции, одноактную оперу «Олека», получил молодой композитор большую золотую медаль. В 90-х годах Рахманинов выдвинулся в первые ряды русских композиторов. Он уже был в то время известен, много писал. К концу прошлого и началу нашего века Рахманинов и блестящий дирижер, и композитор, и пианист, разъезжающий с концертами по России. Он даже выступал с концертными турне в качестве аккомпаниатора знаменитой певицы Нины Кошиц, которая исполняла его романсы. Концертные турне проходили с колоссальным успехом, как в России, так и за границей. Революции Рахманинов не принял, эмигрировал и всегда отвечал неизменным отказом

0: Рахманинов давал концерты в пользу бойцов советской армии. Несмотря на сухость, чисто внешнюю, казалось бы, мрачность и сдержанность, был Рахманинов прекрасным, добрым и отзывчивым человеком. Место его в истории русской музыки совсем особое. Совершенно неправильно утверждение, этим грешат некоторые советские музыкальные критики, что его творчество построено на русском фольклоре. Именно русского фольклора никогда у Рахманинова не было. Что было, и в большой мере во всех его и симфонических, и фортепианных, и вокальных произведениях, это большое влияние русской церковной музыки. Да и сам он написал немало духовной музыки. Возьмите хотя бы его всенощную для смешанного хора. У Рахманинова было во всем его творчестве явное влияние восточного фольклора, это верно. Как пианист Рахманинов неподражаем. Некоторые критики ставили ему в вину сухость, чересчур большую интеллектуальность исполнения. Но когда вслушаешься в игру Рахманинова, любого произведения, любого композитора, понимаешь, что именно так он эти вещи понимал, по-другому не желал и не мог их исполнять, так как самое ценное качество Рахманинова как человека была честность, бескомпромиссность и уверенность в том, что все, что он делает, правильно. Прощаюсь с вами до завтра. Ваша Галина Зотова.
1: Галина Зотова о Сергее Рахманинове. Эфир 31 марта 1972 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Поврежденный, но непобежденный. «Пепел стучит в мое сердце. Пепел Капотни». Впечатляющие удары ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Москве, затянувшие московское небо черным дымом, стали знаковым событием. Война в полной мере пришла в столицу России. Почему ПВО Москвы оказалось дырявой? Последуют ли новые удары по Москве? Выигрывает ли Украина воздушную войну? И будет ли это переломным моментом в войне вообще? И как на эти удары ответит российская власть и общество? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
11: Война пришла в Москву. Российская столица пережила самую массированную атаку украинских беспилотников с начала так называемой специальной военной операции. Дроны вновь атаковали российские регионы, но именно удары по Москве и Подмосковью стали главным символом новой реальности. В которой фронт больше не ограничивается линией боевых действий.

0: Беспилотники уже меняют сам характер противостояния. Если раньше угрозу ощущали жители приграничных областей, то теперь последствия войны все чаще становятся заметны и для москвичей. Закрытием аэропортов, перебоями связи и тревожными сообщениями о новых атаках. Как на это отреагирует российское общество? Сплотится вокруг власти или, наоборот, все чаще будет задаваться вопросом, почему обещанная безопасность оказалась иллюзией? И как дроны переписывают сценарий войны 21 века?
1: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется украинский военный эксперт Александр Коваленко. Александр, добрый день. Ну вот, собственно, удары до сих пор уже прошла скоро неделя, они обсуждаются в сети, естественно, следуют новые удары, по Воронежу сейчас прилетело. Я хочу понять, является ли этот июнь переломным месяцем в войне? Потому что Украина однозначно стала уже наносить серьезный ущерб и российской нефтепереработке, ну и вообще, собственно, самому общественному настроению в России. Как вы оцениваете совокупность последних ударов Украины?
2: Удары, конечно же, достаточно успешные, и мы наблюдаем рост эффективности. Не только эффективности, но и масштабирования самих ударов. Но говорить о переломном месяце пока рано. Я не могу сказать, что июнь таковым станет. Наоборот, в целом пиковый показатель эффекта от одновременно как логистического локдауна, который мы видим сейчас в отношении юга Украины, временно оккупированного юга, в отношении ударов по нефтеперерабатывающей отрасли в Российской Федерации, как в ближней, средней, так и глубоко тыловых зонах, и множество других сопутствующих факторов говорят о том, что скорее, более пиковые показатели этих эффективности ударов придутся на конец лета, начало осени и, следовательно, осенние месяцы. Это сентябрь, октябрь могут стать, ну, для определенных зон по театру боевых действий критическими именно для российских войск. А что до внутренней ситуации, то разве что расширение зоны влияние и воздействие украинскими дронами. Сейчас мы уже открыто говорим о том, что дроны летают на дальность более 2000 километров. Я думаю, что именно в осенний период будут наноситься удары уже по новым объектам глубиной до 3000 километров. И это, конечно же, все масштабирование будет влиять на возможности как-либо поддержать нефтеперерабатывающую отрасль в России, ее восстановление, ремонт, но не говоря уже о том, что она будет полноценно функциональной.
1: Возвращаясь к ударам по Москве, они имеют больше символическое значение или они имеют уже скорее такое, я не знаю, оперативное значение, они могут реально как-то оказать влияние на ситуацию на фронте?
2: Символическое значение было бы, наверное, если бы мы ударили по Кремлю. Или по одному из зданий силовых структур, например, на Гризодубовой, либо Лубянке, либо по Фрунзенской набережной. Это был бы символизм. Здесь же практическая потребность, исключительно практическая потребность в создании кризиса в Московской области посредством нанесения удара по объекту в Капотне, московский НПЗ. И эффект, опять-таки, он имел место быть. Дефицит топлива, бензина, очереди на заправках. Но тут самое главное не то, что для нас является архицелью, это создание дефицита для гражданского населения. Просто одно с собой, одно с другим взаимосвязано. Неработающие нефтеперерабатывающие заводы, уничтоженные нефтехранилища и нефтебазы, дефицит топлива и вообще горюче-смазочных материалов приводят к дефициту всего этого на передовой. То есть от общего к частному именно потребности российских оккупационных войск в горюче-смазочных материалах, особенно в летний период и особенно в период так называемой наступательной кампании, летней фазы, это и является нашей архицелью – оставить эти войска без топлива. А все, что за собой тянет гражданский сектор, частный сектор, то это уже последствия такой операции.
1: Почему удалось пробить, что удалось найти, какие-то ключи к поясу ПВО Москвы?
2: Нет, я не думаю, что здесь имеется в виду нахождение неких, что тут именно речь в неких ключах, скорее наоборот. Это накопительный эффект. Накопительный эффект с 2022 года. Первый момент – это то, что за 4 с лишним года полномасштабной войны российские войска потеряли более 1400 единиц комплексов ПВО. Это как зенитно-ракетные комплексы, зенитно-самоходные установки, это и радарные системы, и РЛС, радиолокационные системы. Компенсировать такое количество потерянной техники и средств ПВО российский ВПК не способен. Второй фактор – это целенаправленная охота за средствами ПВО, сил беспилотных систем, которая началась с конца 25-го, начала 26-го года. Особое внимание СБС Украины уделяли как раз комплексам малого радиуса действия, таким как ЗРПК «Панцер-С1», ЗРК «Турм-2». Почему именно им? Поскольку это основные комплексы перехвата малогабаритных низколетящих дозвуковых целей, которые им являются дроны. Третий фактор – это истощение накопленного боекомплекта. Десятилетиями накапливался еще со времен Советского Союза боекомплект для систем ПВО. Как советского образца, так в период Российской Федерации накапливалось для тех систем, которые уже производились в самой России. И весь этот боекомплект, по сути, крайне стремительно истощается. Даже ряд российских так называемых Z-военкоров подтверждает, что порой система ПВО может стоять абсолютно пустая, поскольку не хватает на нее боекомплекта, что и логично. Производство дрона – это более быстрый процесс, нежели производство зенитоуправляемой ракеты. И четвертый аспект – довольно-таки интересный уже с технологической точки зрения. На сегодняшний день основным средством малого радиуса действия на вооружении российской ПВО является зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Но вот это и является главной проблемой российской малого радиуса действия ПВО. Он дефективный, одним словом. Он очень сырой, он недоработанный и до конца не доведенный до ума. У него огромное количество дефектов. Среди них проблемы, которые проявляли себя неоднократно. Система управления огня, система по фиксации, сопровождению, уничтожению цели, колебания, особенно в поперечнике во время ведения огня, низкая эффективность автоматов 2А38М, это автоматические пушки 30-миллиметровые, и так далее. Продолжать можно до бесконечности, заканчивая самой ракетой, которая была создана по совершенно, я не знаю, какой невероятной архитектурной концепции. Сама по себе ракета создавалась как маневренная, имея рули на носу. Но чтобы иметь большую дальность поражения цели, 20 километров, и большую скорость, ей приделали мощный разгонный блок, который вместо маневрирования заставляет ракету лететь по прямой. То есть это тот самый случай, когда ракета, половина ракеты выполняет функцию для маневрирования и возможности нанесения удара по маневрирующей в том числе цели. А с другой стороны, ее силовая установка, которая придает ей скорость и позволяет лететь, заставляет ее лететь по прямой. То есть вот такой вот диссонанс. И вот этот технологический парадокс, которым является ЗРПК «Панцирь-С1», но при этом и являющийся наиболее серийно производимым комплексом малого радиуса действия в России и поставленным на вооружение, также является вот этой компонентой в пазле. А почему провалилось во время налета на Капотню российское ПВО?
1: А вообще сбивают дроны в России, россияне сбивают дроны ракетами? Потому что, вот, например, в Украине я все больше вижу, как дроны сбиваются дронами. Да, «Стинг», вот эти маленькие дроны, которые с колена запускаются. Насколько быстро Россия сможет овладеть этой технологией? И можно ли вообще дрону противопоставить вот этот антидрон?
2: Конечно, можно. Практически на сегодняшний день большая часть, более 50% Шахет-136, которые сбиваются, они сбиваются посредством дронов-перехватчиков. Технологию, конечно, Россия уже переняла. В данном случае речь идет о зенитных дронах «Ёлка», зенитный дрон «Архангел». Есть еще некоторые модификации, но скопировать можно. Технологии. Не хватает технологий. Елка, например, имеет множество недостатков. Елка реагирует на погодные условия. Она плохо видит цель на фоне пасмурного неба. Она может промахиваться. Она себя практически не проявляет в ночное время суток. Она не способна перехватывать цели ночью. В то время как, например, дрон P1 Sun и тот же самый Sting, который вы упомянули, они операбельны достаточно хорошо в ночное время суток. И именно отставание по технологическим вопросам не позволяет создать российским оружейникам средства ПВО сверхмалого радиуса действия, которым является зенитный дрон, для эффективного перехвата. На ближних дистанциях, там, на небольших высотах, да, в остальном же множество есть подводных камней. Поэтому перехватывают по старинке зенитоуправляемыми ракетами, порою даже ракетами, которые по стоимости в 2-3 раза дороже самого дрона. Например, да, как для ЗРК ТОР-М2 используются ракеты, которые дороже тех дронов, которые сбиваются. И опять-таки энергозатратны в производстве, крайне энергозатратны по времени.
1: А сколько, вот еще раз объясните, как не специалисту, вообще эффективность дроновой атаки, она зависит от количества дронов? То есть можно ли вообразить такую, скажем, если со всей сцены массированный рой дронов, ну, условно говоря, на один объект запустить 1000 дронов? Ведь не хватит никакой ПВО, из этой 1000, там, сколько там, 15% я слышал эффективность, да, 150 дронов да прорвутся.
2: Если говорить о таком сценарии, то да, опять-таки... 9 мая, Красная площадь, парад Победы, если бы было направлено 1000 дронов, и все они были закоординированы в одну четкую цель, одну единственную цель, например, где-то на трибуне, то определенное количество разрушительного характера, количество, они просто одиночные, прилетели бы, безусловно. Тут есть множество факторов. Безусловно, количество, оно играет свою роль. Но в случае с той же самой Москвой было использовано по капотне не 1000 дронов. Там было использовано чуть более 140 средств поражения. Но эффективность зависит от целого ряда факторов. Например, разные типы, разные модификации, разная функциональность. Например, если мы говорим о капотне, использовались как минимум дроны Firepoint One, основной ударный дрон Deep Strike тип. Также использовались дроны типа Морок, использовались дроны типа Сичень, Январь. Как видим, три совершенно разные модификации, которые можно было уже идентифицировать. У каждого из них своя определенная функциональность по характеристикам применения. У них есть свои свойства касательно как маневрирования, скорости, максимальной высоты, минимальной высоты. То есть целый ряд характеристик, которые позволяют уникально использовать каждый из этих типов дронов. А если вместе такой комбинированный тип дронов используется, то средствам ПВО, сколько бы их там ни было сосредоточено, все равно необходимо будет ориентироваться на несколько разные иные алгоритмы перехвата этих целей, которые могут происходить. Даже просто в вопросе перехвата маневрирующей цели оператором того же самого зенитно-ракетного комплекса. Угу. И в результате получается перегрузка как операторов, так и самих систем. Израсходование боекомплекта порою на один и тот же дрон должно происходить по разной схеме. И тут повышается эффективность прорыва такой ПВО как небольшим количеством дронов, использующим совершенно разные сценарии для прорыва, так и, соответственно, поражение целей становится более эффективным на фоне даже насыщенной ПВО какой-то локации.
1: Слушайте, ну вот еще вопрос по дрону. Но дрон же у него очень маленькая боевая часть. Сколько он несет там? 100 килограмм? 200? Можно ли дроном нанести терминальный неприемлемый ущерб? Или без баллистики, без крылатой ракеты, которая там, я не знаю, тонну взрывчатого вещества принесет, невозможно разрушить мост, предприятие военное и так далее?
2: Опять-таки, совершенно разные сценарии. Мы говорим, когда о дронах, да, вот буквально только что я говорил, что у них есть разные характеристики у украинских дронов. Например, есть дроны, у которых боевая часть 40-50 килограмм. А дрон Firepoint One – это дрон с боевой частью уже 100-120 килограмм. Дрон-бегемот – это 200 килограмм взрывчатого вещества. То есть даже порой больше, чем у некоторых крылатых ракет. И в зависимости от... Но у него, конечно же, не такая дальность полета. И в зависимости от этого, конечно же, совершенно разная функциональность и воздействие. Если необходимо уничтожить такой уязвимый объект, как резервуар с нефтепродукцией, то вполне хватит и дрона с 40 килограммами боевой части. Если необходимо повредить некое оборудование на нефтеперерабатывающем заводе, некий терминал, конечно, желательно использовать дрон с боевой частью 100-150 килограмм.
1: Ну что ж, обсудили мы перспективы воздушной войны с военным экспертом Александром Коваленко. Сейчас прервемся мгновение и продолжим наш эфир. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о украинских ударах по Москве. Что они говорят о стратегическом балансе в этой войне? Что они говорят о месте Украины в воздушных операциях? Рассуждает украинский военный эксперт Иван Ступак.
3: Ну, давайте так, концептуально. Все вот эти удары, влияние на фронт прямо сейчас точно никакого не имеет. Боевые действия как велись, так они продолжаются в той же интенсивности, возможно, даже более ожесточенно. И такой прямой причинно-следственной связи. Вот мы ударили по Москве, вот там 3 дня подряд пожары, а на фронте прекратилось наступление. Нет, такой связи нет. Конечно. В дальнейшем мы увидим какие-то там, не знаю, круги на воде, они там скажутся на фронте, возможно, где-то больше, где-то меньше, но пока больше идет речь только о медийной картинке, раз, об экономическом ударе по там, Российской Федерации, чтобы создать дисбаланс топлива в регионе Москвы и Московской области, возможно, в соседних областях, создать какую-то напряженность, точки напряжения, социального напряжения в, еще раз, Москва, область, соседние области, для того, чтобы хоть как-то там принести войну в головы, умы, в души тех российских граждан, которые до последнего дня видели исключительно в Рутюбе или исключительно в Телеграме. И вот, в принципе, эта цель была достигнута. Но насколько она действенна, насколько она будет, скажем так, иметь долгосрочный эффект, зависит только от украинских ударов. Если они прекратятся, то и, конечно, соответственно, результат полностью обнулится. Смотрите, по дронам. Ну, нет разбивки по... У меня нет разбивки по дип-страйкам, мид-страйкам и FPV-дронам. Но давайте так, скажу вам статистику. За 2025 год Украина сделала порядка 4 миллионов дронов. Это то, что заявляют наши руководители. В 26-м анонсировано 8 миллионов дронов. Это все. Это FPV, мид и дип-страйки. Плюс еще Владимир Зеленский выступил и сказал, что это, в принципе, в теории мы можем сделать и 20 миллионов. Главное, чтобы были деньги. В принципе, деньги есть. Вот 45 миллиардов обещанных Европой денег, евро, должны были уже прийти на счета Украины, то есть в июне месяце. Я не готов сказать, уже пришли или приходят, или вот в процессе, то есть как-то вот оно идет. И в принципе из них 33 с копейками должно пойти на финансирование ВПК Украины. Это, конечно, мультипликация дронов. Больше дронов, больше атак. Соответственно, чем больше дронов ты делаешь, тем меньше становится их стоимость. Раньше стоимость украинского дрона это было 200-250 тысяч долларов дипстрайка. Сейчас, ну, по-моему, 1100, может даже меньше немножко.
1: Это был Иван Ступак в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему зуму с военным экспертом Александром Коваленко. Александр, я хотел здесь шире поговорить не только об ударах по Москве, не только о дроновой войне Украины с Россией, но вот, скажем, сравнить с Персидским заливом. Мне кажется, что какая-то совершенно новый тип войны возникает. Мы видим, как страны, обладающие изначально меньшим потенциалом, да, Иран по сравнению с Израилем и США, Украина по сравнению с Россией, за счет использования распределенных воздушных дроновых технологий, они смогут фактически нанести поражение, контролируя чувствительные логистические артерии, да, вот скажем, как Иран-Армузский пролив, там Украина-трассу Новороссия сейчас блокирует Крым. Значит ли это, что вообще наступает некий новый тип войны, что наконец-то дрон дал нам совершенно новый тип войны, где уже не все решает, так сказать, абсолютная военная мощь и современные военные платформы?
2: Это время давно уже наступило, тут даже не в дронах дело. Дроны, они лишь усугубили эту общую ситуацию. Даже если посмотреть на результаты сирийской войны, Башар Асад обладал в свое время одной из самых сильных армий в регионе, но долгое время не мог справиться с повстанцами, причем настолько не мог справиться, что обратился за помощью к России и чуть было не потерял столицу, контроль над Дамаском. И как раз это яркий пример того, что в современной войне нет места классическим методам ведения классических операций. Общевойсковые наступательные действия, которые мы видели в феврале 2022 года со стороны Российской Федерации, это просто была написана, списанная с классики советских учебников наступательная операция. Довольно предсказуемая. И довольно, ну, скажем так, довольно громоздкое, чем это все и завершилось. Когда расстреливались колонны на марше, когда уничтожались танковые кулаки, механизированные колонны, которые заходили в города, и противник нес серьезные потери. Современный период начинать классическую конвенционную войну, это даже не только конвенционного типа, это абсолютное безумие. Мы живем во время крайне динамических и адаптивных войн. Война в Украине, она ярко это продемонстрировала. Она максимально адаптивная и максимально динамичная. Россия, российский генералитет, российское командование, невзирая на колоссальный технологический, ресурсный потенциал, финансовый, экономический, они не смогли своевременно к ней адаптироваться и не адаптировались до сих пор, поскольку они продолжают воевать методами, ну, скажем так, Второй мировой войны. Ведь все те наступательные действия, которые мы можем наблюдать, это наступательные действия пехотной компоненты. Людским ресурсом. Не технологиями, а людским ресурсом. Аналогично и с операцией «Эпик Фьюри». Соединенные Штаты критически недооценили возможности Ирана по ведению затяжной устойчивой обороны и сопротивления. При том еще и возможности Ирана сохранить достаточный боевой потенциал, чтобы наносить удары в ответ. В результате потенциал и ресурс американской группировки, авианосных ударных групп и находящихся на Ближнем Востоке в целом сил и средств был очень быстро истощен. То есть американская группировка истощилась быстрее, чем российские оккупационные войска в Украине. И это яркий пример того, что любая война крупномасштабная в современных условиях, она просто невозможна, нереальна. А если ее кто-то начинает, ну, тут можно сказать, что от большого ума, если просто, а если заранее прогнозировать процесс ведения таких боевых действий, то он будет максимально кровавым и максимально затратным, при этом с минимальной результативностью. Вот что такое современная война благодаря современным технологиям.
1: То есть можно сказать, что последние крупные войны классического типа – это что были, американцы в Ираке?
2: Пожалуй, да. Да, это именно вторая иракская кампания. Возможно, еще в некотором смысле, это ливийская кампания. Угу. Также ее можно отнести к классической. И на этом все, пожалуй.
1: И тогда наоборот можно сказать, что мы совершенно иначе сейчас смотрим на возможности малых стран противостоять большим соседям. Да, вот я думаю, например, стратегия обороны Тайваня. У них, по-моему, называется стратегия дикобраза. Или как распределенная оборона Финляндии, как за счет распределенной инфраструктуры, огромного количества резервистов, минирования всей местности, они могут вполне успешно, как, впрочем, они уже и показали это, да, 80 лет назад, в Зимней войне, и сегодня также они могут сопротивляться России.
2: Да, но играет еще важную роль, это рельефно-ландшафтные особенности каждой местности и, конечно же, территория и население. Это все же важно. Например, если мы говорим о противостоянии такой страны, как Эстония, И Российская Федерация, то, конечно же, это противостояние совершенно не на пользу Эстонии. Из-за территории, из-за уязвимости по направлениям ударов, это фактически направление на Нарву, это направление на Тарту, это высадка с Балтики, северное побережье, то есть довольно-таки уязвимое положение и небольшая территория для удержания обороны. А вот как раз Финляндия – это очень хороший пример, поскольку практически вся граница с Российской Федерацией – это рельефно-ландшафтные особенности местности, лес. Лес, густой лес, труднопроходимый, и при контроле логистики, опять-таки, любая наступательная операция может быть сведена к нулю. Ну а Тайвань, с одной стороны, он уязвим тем, что это остров, а с другой стороны, именно остров вынуждает потенциального противника, Китай, применять преимущественно либо авиацию, либо морскую компоненту для высадки сухопутной компоненты. Уничтожение именно этих двух составляющих нивелирует эффективность любой десантной операции, на что и делает, конечно же, в вопросах обороны основной акцент Тайвань.
1: Ну да, и причем, я понимаю, там довольно гористая местность в Тайване, так что тоже там рельеф сам по себе. Ну и плюс еще, мне кажется, очень интересно вопрос распределенной инфраструктуры. То, что, скажем, Финляндия, вот насколько я в этой стране немножко жил, знаю, меня просто впечатляет, насколько там огромное количество подземных убежищ, насколько различные, так сказать, контуры командования там распределены, и вообще, скажем, роль резервистов вот в таких странах, как Израиль, Швейцария, Финляндия.
2: Да, это действительно очень важный аспект, особенно он касается вывода главных производственных объектов в режим работы, функциональности в подземном формате. То есть, когда имеется возможность вывода важного производства, и даже не только производства. В Украине с 2022 года достаточно активно обсуждается вопрос перехода энергообеспечения, также где это возможно, на подземный формат. То есть именно те энергораспределяющие узлы, которые могут стать целью для ударов в дальнейшем, чтобы они размещались под землей. Конечно, крупные объекты практически нереально так вывести, а вот локально обеспечивающие определенные районы, узловые там станции, это, конечно, перспектива на будущее.
1: Плюс еще, да, если уже мы говорим об изменившемся стратегическом уравнении, тут же тоже, вот уже многие об этом говорят, ну, мы в этой программе уже года два назад впервые говорили, что у России неожиданно ее главный стратегический ресурс, да, ее глубина, ее территория становится, наоборот, ахиллесовой пятой, становится ее уязвимостью. И в России невозможно защитить всю критически важную инфраструктуру. Тело слишком большое, нечем прикрыть.
2: Да, это правда. И это очень хорошо заметно на уровне даже элементарно ПВО, то, о чем мы с вами и говорили. Ведь еще даже во времена Советского Союза все воздушное пространство СССР не было закрыто полностью. Были действительно серьезные белые пятна, которые позволяли прорывать всю систему ПВО. И при определенных решениях, например, там даже оперативно-тактического уровня, конечно же, вся ПВО Советского Союза при противостоянии с Соединенными Штатами, но она бы не отыграла бы своей роли. А сейчас мы говорим о том, что ПВО Российской Федерации после тех потерь, которые были понесены с 2022 года, более 1400 единиц разнообразнейших систем, и компенсировать это просто невозможно, то таких белых пятен стало еще больше. То есть оно стало еще более оголенным. Оголились, соответственно, и уязвимые места. Энергетическая инфраструктура, логистика, уникальные объекты, производственные объекты, иногда даже градостроительного такого утверждающего, градообразующего характера, прошу прощения. Те же самые уникальные научно-исследовательские институты, которые только в единственном виде существуют, и их разрушение и уничтожение приводят, конечно же, к краху целого направления развития в определенном технологическом кластере. Поэтому да, Российская Федерация в этом вопросе крайне уязвима.
1: Переходим ли мы вообще к новому состоянию, если сейчас, опять-таки, отвлечься от российско-украинской войны, когда уже большие страны и носители больших, обладатели больших армий не обладают монополией на власть в мире. Когда мы видим возникновение таких мощных акторов, ну, даже если не Иран брать, а хуситов тех же, да, или там сирийских повстанцев. Ну окей, Венесуэла, допустим, так сказать, в моменте не могла сопротивляться захвату лидера, но правда, к чему это мы еще должны увидеть перемены, которые произошли в стране. Вот, это было хорошее шоу, но поменяет ли это, собственно, курс развития, непонятно. Вот, я к тому хочу сказать, что действительно, как бы монополисты, военные монополисты последних десятилетий, да, и последнего столетия, Китай, Россия, Соединенные Штаты, они больше не могут диктовать стратегические условия, да, если раньше достаточно было, так сказать, упомянуть шестой флот США, все, куда приходил шестой флот США, условно говоря, там вопрос решался. А сейчас это уже не так. Наступило время партизана, время малых, время распределенных.
2: Я не могу сказать, что, конечно, Китай к этой категории относился. У них все-таки принцип конфуцианства, он подразумевает минимум силовых операций, больше гибридных, да?
1: Ну да.
2: И планирование на десятилетия вперед. А вот Соединенные Штаты в этом вопросе даже вели себя зачастую более агрессивно, чем Китай. То есть Советский Союз, Соединенные Штаты конкурировали всегда вот за такое влияние. И новое столетие, оно демонстрирует совершенно иную парадигму войн и конфликтов, которые будут развиваться. Это не войны больших армий. Я даже не исключаю того, что в какой-то перспективе определенной точечные спецоперации будут играть большую роль при конфронтациях, нежели большие армии, которые заходят на чью-то территорию и захватывают эту территорию, чтобы установить там свой контроль. Пример с Венесуэлой как раз это очень яркий пример того, какие могут быть операции. Но за исключением такого момента, что, по сути, Николаса Мадуро свои же и слили. Его просто продали Соединенным Штатам. Давайте говорить откровенно. Да. Как это все произошло? Если бы Венесуэла держала оборону в Каракас, в Венесуэле держали оборону так, как следует, и Каракас был бы от начала и до конца предан Николасу Мадуро, то эта операция просто бы не осуществилась. Она бы была бы просто не реализована. Соединенные Штаты имели бы серьезные проблемы при высадке десанта, ну, пожалуй, уровня того же самого Вьетнама. Но, тем не менее, мы видим сейчас один из таких начальных этапов, когда действительно точечные операции ограниченного характера могут иметь куда большую роль и куда больше влияния на развитие событий, нежели большие войны, которые затягиваются на года и ведут страны, ну, просто в никуда, в пропасть.
1: Ну да, и, собственно, мы это видим в этом смысле. Украинско-российская, российско-украинская война является блестящим примером того, что как бы проваливаются стратегии прошлого века, проваливаются большие армии, проваливаются такие массированные наступательные войсковые, общевойсковые операции. И война в этом смысле является полигоном не только новых технологий, но и новых стратегических подходов. Ну что ж, Александр, спасибо большое за участие в этом разговоре. Украинский военный эксперт Александр Коваленко был с нами на связи, а мы продолжим разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об украинских ударах по Москве. Пожар Капотни, пожар Москвы. Какое влияние это может оказать на российское общество? Может ли это изменить ход войны? К нам по Зуму присоединяется политолог, публицист Александр Морозов. Саша, приветствую.
4: Добрый день, здравствуйте.
1: Ну вот да, все мы перевариваем вот эти вот картинки московского пожара, прилетов по Москве. Все это вспоминаются разные мемы. Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком. Ну, я хотел поговорить немножко культурологически. Мне кажется, что пожар Москвы вообще это такая какая-то категория русской культуры. Да, скажи-ка, дядя, ведь недаром, собственно, и тот пожар, и оставление Москвы в октябре 41-го можно вспомнить. Ну и даже недавний фильм, да, последняя экранизация «Мастера и Маргариты», которая кончается зрелищным пожаром Москвы, который Воланд со свитой наблюдают с вот этой балюстрады, с террасы дома Пашкова наверху. Почему русская культура постоянно возвращается к теме пожара Москвы?
4: Ну, тут нет метафизического ответа, а скорее просто серия исторических обстоятельств создает этот фон. Потому что, ну, конечно, если очень, очень глубоко заглядывать, куда, может быть, и не надо, то можно, конечно, сказать, что Москва – Третий Рим, а Нерон сжег Рим, и это тоже, так сказать, важная часть европейской такой мифологии о Нероне как об авторе такой древнеримской суицидальной политики. В этом смысле слова, конечно, можно сравнивать Путина с Нероном, поскольку в известной мере... То, что Москва сейчас горит, это, в общем, дело рук самого Путина. Он развязал эту войну, и он, соответственно, получает теперь горящие какие-то горящие сначала окраины своих городов. И горит и Крым, и Керчь сейчас в эти дни. Москва.
5: Но здесь же еще, Саша, да, вот хотел уточнить, тут еще и вопрос. Интересно в том, что в Москве сосредоточено огромное количество стратегических предприятий, которых вообще мало в какой мировой столице есть. Ну, Капотня тоже. Ну, положим, Капотня строилась в 30-е годы, и просто город до нее дошел. Ну да, но от Капотни там чуть не 15 километров по прямой до Кремля. Вот, это, в общем-то, здоровые НПЗ с интегрированными вот этими нефтеперегонными установками. И дальше я читал украинскую военную аналитику, там совершенно бесконечное количество целей, стратегических целей, производства ракет, электроники, датчиков, я уж не говорю о Курчатовском институте. Все это находится в Москве, в пределах города и агломерации в 20 миллионов человек.
4: Да, ведь сейчас не очевидно, стало неочевидно для всех, что российские ПВО соответствуют, ну, современности в этом смысле. Да, они, наверное, были неплохо приготовлены для того, чтобы блокировать те удары, которые могли делаться в войне прошлого, но сегодня вот эта совокупность дронов и, понятно, и нового типа ракет, они, конечно, создают новую ситуацию. Российские ПВО не готовы. Это видно и по Москве, и по Крыму, и по Воронежу. И даже, в общем, не совсем ясно, даже когда мы слушаем военных экспертов, то российских, то даже не совсем ясно, а где эти ПВО российские, что, так сказать, они защищают. И сейчас вот сообщение приходит, что наоборот снимают средства ПВО там из Донбасса, перебрасывают срочно в Крым, потому что Крым и Севастополь не могут защитить. Так что в этом смысле слова надо сказать здесь вот как еще, что, понимаешь, дело в том, что этот тип войны, который затеял Путин один против всего мира, он создал ситуацию, при которой Россия оказалась как бы раздета в военно-стратегическом смысле. Все видно. Ну, то есть разведки не только пяти глаз, а там разведки как минимум 60 государств, вообще говоря, наблюдают за этой войной.
5: Да.
4: Космические группировки, они обмениваются информацией. И возможности прослушивания и возможности анализа больших массивов данных и доступ к ним колоссальный. Поэтому я бы сказал, что вот вся эта путинская система, она как бы лежит, ну, просто на столе, вот как бы сказать, и тут ничего...
5: Ну да, ничего... украинцы выбирают, ударить по Петербургскому форуму, по параду 9 мая или просто, так сказать, по каким-то московским предприятиям. Извини, что прервал, просто да, я сейчас хочу продолжить. Мы только что вот с Коваленко, Александром Коваленко об этом говорили, что Россия, она действительно как раздета, это слишком большая страна и нету одежды, чтобы ее прикрыть.
4: Да,
5: это огромное тело, и то, что считалось на протяжении столетий вообще российским ого-го, российским главным преимуществом, что все вязнут в российских снегах, Наполеон, Гитлер, там, Карл и так далее, сейчас оказывается российской уязвимостью, что это все невозможно прикрыть. Ни Урал, ни Транссиб, ни удаленные аэродромы. Это, конечно, удивительная совершенно прозрачность и нагость страны выявляется.
4: Да, да.
5: Давай теперь поговорим о том, как, собственно, может и будет реагировать российская власть и российское общество на то, что война пришла в Москву. Я, кстати, по этому поводу слышал хорошую шутку последних дней. Россия и Украина хотят втянуть Москву в свою войну. Вот. То есть Москва неожиданно втянулась в войну России и Украины. Какой можно ждать реакции?
4: Ну, здесь, смотри, надо как рассуждать, что есть такой базовый тренд, который всегда сказывается. Это поворот к такому фатализму. То есть, если война идет плохо, и если население начинает терпеть какие-то от войны, ну, какие-то, в общем, страдания и какие-то неудобства, то в таком случае оно начинает, так сказать, передвигаться в зону того, что, ну, как бы, что здесь делаешь? Это судьба. Ну, вот как-то так примерно. Как бы надо это, через это пройти. И так было всегда. Это не только российское население. То есть сначала все знают, что если война поначалу идет хорошо, то население, так сказать, рукоплещет и в воздух чепчики бросает. Потом, когда она идет плохо и идет к поражению, то население, оно в этот момент, конечно, ну, как правило, оно уже, так сказать, не может здесь повлиять на ход событий. Поэтому оно отступает в зону представления о том, что такова судьба.
5: Кисмет, как говорят наши турецкие братья, да. Это судьба.
4: Хорошо. Но это все-таки, подчеркну, только один модус, такой базовый, главный. Потому что все-таки в самой власти, если уже брать людей, которые имеют отношение к принятию решений, там какие-то другие есть, в этом смысле слова, опции восприятия.
5: Но если брать официальную реакцию, то это скорее игнор, замалчивание и то, что, вот, скажем, говорят, а почему не защищают? А нет у нас войны, нет военного положения, соответственно, нет оповещений. Это спецоперация.
4: Да, хорошо видно, что прошла команда сверху, и заголовки в медиа, то есть те, которые в Рамблере транслируются с Ленты.ру или там с Газеты.ру и так далее, и так далее. Со всех этих ключевых ресурсов, там видно, что прошла команда. Надо писать, что ВСУ ударило, но столько-то беспилотников сбито российскими ПВО. Все. Дальше не вдаваться ни в пожары. Плюс к этому разошлось указание, по всей видимости, ФСБ, поддержанное Кремлем, о том, чтобы немедленно прекратили выставлять видео. И выбрасывают такие сообщения в паблике, в разные паблики о том, что товарищи, не надо паниковать, ничего страшного. То есть, цены на бензин там не надо разгонять. Ну, видно хорошо, что это созданные специальные такие, для публикации для Телеграма, которые продуцируют там несколько кремлевских центров, которые занимаются, борьбой за правильное понимание у населения происходящего. Так что сверху такая позиция, ничего, что-то есть, но не надо преувеличивать, и, цель там хорошо видна, создавать такую рутинизированную картину, что каждый день сбивается какое-то количество дронов, ничего страшного и так далее.
5: Рабочие, то есть сверху такой идет скорее игнор, а снизу фатализм и, может быть, даже такое... Очень интересно, Александра Архипова, антрополог, она приводит примеры того, как люди начинают даже альтернативные интерпретации давать. Это не могут быть украинцы. Это какие-то российские предатели, где-то в соседнем, в ближнем Подмосковье, изготавливают. Вот дети видели, как родители что-то по ночам у себя в гараже клепают. То есть это дрон, это местные какие-то предатели. Надо бороться с предателями, украинцы не могут так сильно бомбить дронами. То есть изобретаются разные стратегии оправдания и вытеснения вот этой вот ситуации.
4: Это практически неизбежно, порождение такого рода конспирологических интерпретаций в момент, когда все хуже и хуже идут дела. Поэтому я думаю, что мы дальше услышим гораздо активнее то, что никакой Украины нет, а все это, ведет какой-то западный мир, альянс НАТО и так далее. Вот они это все делают, и только поэтому это все происходит. Это будет усиливаться, несомненно. Но здесь из этого нет выхода никакого.
5: Нельзя ожидать изменения социально-политической ситуации. То есть будут, если посмотреть, спроецировать до конца года, ситуацию, видимо, очевидно совершенно, что если Россия не найдет какого-то эффективного ПВО-противоядия, а скорее всего не найдет, то будут усиливаться удары по Москве, будут уже прилеты в чувствительные места, будут, видимо, человеческие жертвы. Но жизнь будет продолжаться. У меня в голове стоит, скажем, там, то, что пишет, читаешь как-то впечатление, воспоминания немцев о Берлине. 44-45 год, люди шли в театры, на концерты, мимо дымящихся воронок, мимо разрушенных домов и лежащих трупов. Люди шли на очередной концерт мимо трупов. Это, конечно, преувеличение, я этого сейчас в Москве не желаю, но в целом картина примерно такая.
4: Да-да-да, совершенно точно. И есть прекрасная книга и о том, как чувствовал себя, скажем, Будапешт в 1944 году, когда уже было ясно, что война пройдет через Венгрию. Это очевидно было. И уже в Венгрии уже участвовала в войне, и было куча, так сказать, уже жертв и так далее. А там, тем не менее, варьете, танцы, значит, 44-й год уже на подходе, значит, русские танки. И так было везде и всегда. То есть, собственно говоря, так описывалась и жизнь Одессы, например, которая переходила из рук в руки в ходе там нескольких войн. Значит, там тоже шла, так сказать, жизнь в таких условиях. Таких примеров очень много. Это вполне, ну, очевидно, потому что, собственно говоря, а как может ответить рядовое гражданское население на, так сказать, усиливающийся ужас, который принимает такой иррациональный характер, с которым ничего нельзя сделать?
5: Ролики в ТикТоке, да, вот эти вот плачущие женщины, ну и дальше-то что?
4: Да, ну, видно пока, что, ну, можно отчетливо сказать, что Кремль будет стремиться, конечно, наносить ответные удары, и угрожает уже довольно отчетливо, и Киев как бы к этому готов. Надо сказать, что население Украины в этом отношении уже адаптировалось гораздо больше, кстати говоря, чем российское. Российское только еще начинает как бы есть этот пирожок. В то время как Украина, украинские города 4 года, вообще говоря, находятся под обстрелами с определенной регулярностью.
5: Но, с другой стороны, а есть ли у Путина какой-то ответ на это? Разве вся Россия чем-то сдерживала? Разве России нужны поводы, скажем, там, прилет по Лубянке, прилет по Кремлю, чтобы Россия ого-го что-то такое сделала? Россия делает свой орешник, она его запускает. Ну или что? Или ждать ядерного удара? Вот это вот, кстати, интересно. Это такая гипотетическая вещь, постоянно она в наших разговорах возникает, но я как-то... Вот не могу себе, я не знаю, тот же Киев, это же, собственно, меньше 100 километров до российской границы. Как это вообще? Возможно ли это даже в нынешней парадигме, где все возможно, можем ли мы гипотетически, так сказать, представить такой сценарий?
4: Ну, дело в том, что это настолько гипотетично, что, во всяком случае, на данный момент не обсуждается как реальность какая-то. Так можно, конечно, абстрактно сказать, что в какой-то момент, когда Путину там покажется, что ситуация соответствует экзистенциальной угрозе, которая описана в доктрине, предполагающей протоколы использования ядерного оружия, значит, но это... Мы даже не знаем точно. Дело в том, что, скажем, таким обстоятельством было вторжение украинских войск на территорию Курской области.
5: Да, согласно, уже.
4: Согласно как бы доктрине, которой располагает Путин, Россия могла бы отвечать ядерным ударом, так сказать, не знаю, куда хочешь. Но ограничения так велики по-прежнему на использование ядерного оружия, последствия его так ужасны, в том числе и для Российской Федерации, для самого Путина. Ответ, который будет получен на использование ядерного оружия России, настолько мощный и страшный был бы, что эта перспектива пока не видна. Риторика использования, понятно, там российские ястребы, то один, то другой, как бы постоянно прибегают к этой теме, ядерный пепел и так далее. Но нет, я думаю, что там в горизонте 2 лет Кремль рассчитывает вести просто конвенциональную войну, и Путин ставит задачу добиться вот захвата, в их языке освобождения, захвата, так сказать, дальнейшей оккупации 4 областей, и будет к этому стремиться. Да, это самоубийственное стремление. Оно ни к чему не ведет. Оно не будет реализовано. Но, так сказать, это намерение на данный момент неостановимо.
5: И последний вопрос, который я хотел обсудить в связи с ударами по Москве, такой этический. У нас же в эмиграции вообще между уехавшими и оставшимися очень сложные этические разборки идут. Вот. Допустимо ли Допустимо ли радоваться ударам по Москве? Людям, которые в этой Москве всю жизнь прожили. Я, потому что, честно скажу, я как бы не раз и не два в своем Фейсбуке выражал удовлетворение достигнутыми результатами, в том числе летающей по капотне крышкой. Выразился и по поводу капотни тоже, что я о ней думаю. За что я получил, в общем-то, очень много репримандов. Люди меня прежде всего обвиняли из такое хорошее немецкое слово «шаденфройде». Да, на русское оно переводится как злорадство немножко отдаленно. Но вот я не уверен, что это злорадство. Потому что зло-то оно не в украинских прилетах, зло-то оно в российской политике. Это скорее чувство справедливости, восстановление справедливости. Но вот как ты на это смотришь? Насколько нам можно желать, ну или даже не желать, а радоваться такого рода, так сказать, тому, что война пришла в Москву, в наш с тобой родной город?
4: Ну, дело в том, что радость – это может быть не тот вот регистр, в котором я сам это переживаю.
5: Но... Да, я согласен, да. Не да, радость, но то, что... не радость, какое-то но то, что... чувство... Ну, я не но знаю, дело... мы же не радуемся при виде, там, когда преступник получает большой срок. Это какое-то другое чувство.
4: Но надо сказать, что я, разумеется, испытываю какое-то огромное чувство такое, ну, как бы справедливости, переживания справедливости, потому что все-таки ведь... Ну, зло должно быть наказано. Невозможно как бы там 4 года систематически обстреливать и сказать, Украину, лишать действительно сотни и сотни тысяч и миллионы людей перспективы жизни, создать ситуацию, собственно говоря, самого крупного беженства в 21 веке. То есть, собственно, со времен Второй мировой войны в Европе не было такого перемещения лиц, как то, что сделал Путин, заставив бежать людей с... ныне оккупированных территорий. И так далее, и так далее. Ну, то есть, когда я вижу летящую крышку, то, ну да, разумеется, я чувствую, что, ага, ну, то есть, как бы, Бог есть. Ну, то есть, как бы, справедливость здесь наглядно восстанавливается. И это одно чувство. А второе чувство, что, ну, обычно апеллируют к тому, что все люди страдают. То есть, ну, как бы, гражданское население как бы ни в чем не виновато. Как бы и оно, так сказать, ну, всегда оказывается, так сказать, в молохе войны. И надо сказать, что здесь я сам следую просто, как бы, считаю очень важным следовать внутренней, как бы, Женевской конвенции и ее концепции. То есть рассматривать себя самих как солдат в этом смысле слова, и в данном случае солдат, да, неважно, на какой стороне воюющих, но они соблюдают, стремятся соблюдать в отношении гражданского населения определенные нормы. Это да. Ну и, соответственно, но это при этом не означает, что при этом сознание, оно не пацифистское. То есть, я, можно сказать, я не смотрю пацифистски на эту ситуацию. И во многих случаях погибающие гражданские лица являются и жертвами собственной, так сказать, не только, так сказать, ну, там, глупости, неосторожности, безответственности. И это, в общем, крайне распространенная вещь во время войны.
5: Но... Да, сложно. Действительно, пацифизм имеет очень, мне кажется, большие ограничения в наши дни. При том, что я думаю, что я сам тоже, в принципе, пацифист. Особенно в мирное время. Особенно, ну, как бы за пределами российско-украинской войны. Но на период этой войны у меня рука не поднимается, да, нарисовать вот эту вот голубку, ветвь мира и так далее. Мне прежде чем мира, мне хочется справедливости. Вот это то, может быть, такое очень архаичное. Я согласен, может быть, оно слишком архаичное. Может быть, оно на высших слоях цивилизации, нервной деятельности, оно где-то затирается. Может быть, я не достиг такого, не знаю, душевного равновесия, абсолютного дзена, да, как у Далай-ламы, как у Будды. Вот, чтобы сказать, да, пусть разольется мир, и это все... Я вот не готов. Мне хочется прежде перед миром, мне хочется справедливости и иногда даже возмездия.
4: И... Ну, это же, мне кажется, это совершенно обоснованное такое восприятие именно в этой ситуации, потому что ведь, ну, собственно говоря, здесь воюют не, так сказать, две там, страны с какой-то там, одинаковой политической системой. Нет, это для нас это все равно схватка, в том числе схватка за Европу. в целом. И причем схватка с силами, которые, ну, что говорить, перешли все красные линии. То есть мы же помним постоянно, что та власть, которая ведет эту войну в России, в результате чего там же гибнут гражданские лица из-за того, что значит, все в этой войне по уши сидят. Но ведь эта же система, это она же там совершила какие-то немыслимые совершенно злодеяния, вырастила каких-то там этих всех турбопатриотов чудовищных, этого Стрелкова, этого Пригожина, которого уже убили. С другой стороны, она расправилась там чудовищным образом со своими противниками, травила их ядами. Это вот, вот это. В этом смысле слова, когда я смотрю на драму, она будет увеличиваться. Ну, что говорить-то, конечно. Ведь совершенно ясно, что если и когда дойдет дело до того, что украинская армия должна будет освобождать оккупированные территории и освобождать при сопротивлении российской армии, то здесь это главная проблема вообще всей этой стратегии. Она связана с тем, что будут страдать гражданские лица, которые находятся на оккупированных территориях. И они будут страдать, потому что, ну, ясно, что, так сказать, российские, это было видно по Белгороду и по Курску, российские власти не умеют и не организованы для того, чтобы эвакуировать население. И они в этом смысле слова создают чудовищный хаос в условиях такой эвакуации. Это, кстати, будет видно по Крыму, если ситуация пойдет хуже. Из Крыма побегут, то мы увидим вот этот хаос, которому

0: Там многие взялись помогать там детям, каким-то женщинам, которые оказались в неразберихе на российской территории, будучи вытесненными или
1: Да.
0: бежавшими, значит, через эти границы, через эту линию фронта, оказавшимися в России. Она взялась им помогать, ее осудили на огромный срок сейчас. То есть смысл в том, что в российском обществе здесь ведь проблема в том, что не только человек не хочет помогать, но он и уже и не может, потому что он сознает, что это все настолько опасно стало, настолько двусмысленно с точки зрения властей, что, значит, не надо влезать даже, так сказать, в сочувствие к детям. Вот о чем тут идет речь сейчас.
1: Да, в этом отношении действительно, мне кажется, возвращаясь к бомбардировкам Москвы, они, в общем-то, это расширено, это некий Курск плюс, к Белгород плюс. С одной стороны, полный игнор власти, безразличие власти, с другой стороны, безразличие общества. И с третьей стороны, все-таки, да, возвращаясь к этической оценке, это своего рода горькое, тяжелое, но необходимое лекарство, которое необходимо для отрезвления и общества, и власти. Ну что ж, Саша, спасибо большое за этот разговор, за эти размышления. Александр Морозов, политический аналитик, комментатор и публицист, был с нами на связи. Ну а я в завершении этого эфира хочу вспомнить слова сэра Артура Харриса по прозвищу «Мясник», главы бомбардировочного командования Королевских воздушных сил Великобритании в период Второй мировой войны. Он говорил: «Нацисты вступили в эту войну с довольно детской иллюзией, что они будут бомбить всех остальных, и никто не будет бомбить их. С той же иллюзией долго жила и Россия. А сегодня война возвращается домой, туда, откуда она началась». Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Какие перемены нужны России?
1: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
2: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
3: Перемены нужны масштабные.
4: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
5: Да никаких, все нормально.
6: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
7: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
8: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете?
10: Путин понимает, как бывает страшно, когда над головой беспилотник, но воевать все равно будет пехотой.
11: Наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
10: Россия била, бьет и будет бить. Никакие украинские ответы ее не остановят, пересказывает Ушаков разговор Путина и Трампа. Что должно случиться, чтобы Кремль все-таки пошел на переговоры?
12: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, к чему ведут разговоры о переговорах с Москвой и к чему на их фоне Кремль готовит Россию. Президент Украины предложил Путину встретиться на саммите «Большой семерки» во Франции. Так Зеленский сам рассказал журналистам «Рейтер». Кремль ему не ответил, но в целом встречу европейских политиков Кремль трактует в качестве ультиматума.
13: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита 3 послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли.
12: Об этих последних выступлениях Владимира Путина мы вам тоже сегодня расскажем. Вместе проанализируем, спросим и ваше мнение в комментариях. Но начнем с телефонных попыток повлиять на

0: переговоры.
1: Американскому президенту Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет, и звонки с поздравлениями стали частью дипломатической игры. О продолжительном в 55 минут звонке Путина его помощник Юрий Ушаков рассказал тоже по телефону. Про Украину Ушаков упомянул только на 6-й минуте своего пересказа.
2: Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменит критической ситуации для Украины на поле боя. Европейцы, Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия.
1: О своем звонке Трампу президент Зеленский рассказал сам.
3: Мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от джавелинов до патриотов. Я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите Большой Семерки. У нас есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни.
1: Саммит G7 начался во Франции 15 июня. На нем обсудят и Украину, и продвижение переговоров. Тем временем российское министерство обороны в подробностях заявило о ночных ударах и, цитата, «успешном поражении» длинного списка украинских предприятий, занятых производством дронов. В Киеве это заводы «Радар», «Маяк», «Буревестник», «Киевский агрегатный» и авиаремонтный номер 410, цех на территории киностудии «Довженко», терминал новой почты, объекты компании «Беспилотные технологии» и «Укрармотех». Отдельно российская Минобороны сообщила о поражении зданий Киево-Печерской лавры, якобы дело в некорректной работе американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», того самого, за который Зеленский благодарил Трампа. Московская версия. Лавра пострадала, потому что, цитата, «страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Зеленский это опроверг, написав, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мистецкий арсенал. Служба безопасности Украины утверждает, что на месте удара на территории Лавры нашли фрагменты корпуса и двигателя российского дрона «Камикадзе».
4: «Мы сейчас видим очень сильные повреждения всех верхних частей собора. Есть большая угроза той части, которая находится ниже. Это росписи, фрески и иконостас. Если посмотрите за мной, видно точку, куда целились. Это практически центральная часть собора. Это абсолютно сознательный и прицельный удар по святыне. Как по мне, Путин показывает миру, что ему начхать на общечеловеческое. Ценности и любые святыни».
1: Новость об ударе по Лавре в мировой прессе самая громкая. Один из древних монастырей Киевской Руси – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Объятые огнем купола на страницах всех изданий, в редких случаях прямо пишущих о российском ударе, чаще о том, что Лавра пострадала в ночь российской атаки. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 5 погибших и более 30 пострадавших после ночных ударов по столице Украины. В Харькове глава областной военной администрации Алексей Негубов сообщил еще о 5 погибших и по меньшей мере 8 раненых, а ВСУ минувшие ночью атаковали подмосковный Реутов и Тульскую область. В последней сообщается о 3 погибших и 3 раненых.
0: О попытках вывести Москву на переговоры мы поговорим с украинским политиком Иваном Ступаком. Иван, здравствуйте.
5: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
0: Вам спасибо, что пришли. Россия отрицает удар по Киево-Печерской лавре, а Украина утверждает, что по храму ударили 2 российских беспилотника. Какое значение у этой истории для переговоров?
5: Ну, давайте так. Ну, сразу скажем, история Российской Федерации, версия Российской Федерации о нештатной работе каких-то ракет к Патриоту не выдержит никакой критики, потому что Российская Федерация никогда не брала ответственность на себя раз, всегда юлила и врала. А третье, можно посмотреть на результаты поражения и понять, что это была точно не ракета, это точно был дрон. Вы абсолютно правы, это действительно объект имеет огромнейшее историческое значение, без преувеличения, ему 1000 лет, если не ошибаюсь, ну очень много, то есть это очень старый комплекс сооружений, и, конечно, действительно, на первых новостных лентах именно этот собор, это как Российская Федерация говорила, скрепа, да, там Древняя Русь, мать городов русских, и вот по этой матери городов русских Российская Федерация, не стесняясь, нанесла удар. Это действительно болезненно, действительно имиджево бьет по Российской Федерации, я уверен, что украинские власти будут этот факт использовать и правильно будут делать на встречах с европейскими коллегами, показывать, как Российская Федерация в кавычках настроена на мирные переговоры.
0: Владимир Зеленский говорит, что звал Путина во Францию. На что он рассчитывал этим приглашением?
5: Еще раз показать, что я приглашаю, я готов общаться, но российская сторона отказывается. У российской стороны есть два условия, которые они выдвигают всегда для украинской стороны. И эти два условия заведомо являются невыполнимы. Первое. Украина должна выйти с территории Донецкой области, которая принадлежит Украине, в Конституцию Украины внесена. И второе. Владимир Зеленский должен приехать в Москву. Все. Вот только два эти условия. Все остальное российской стороной не принимается. Какие-то альтернативные площадки. Давайте, может быть, Анкара, Стамбул, Вена, не знаю, там Рио-де-Жетомир, что угодно. Нет. Только Москва. Прекрасно осознавая, что Владимир Зеленский на это не пойдет. Опять же, это вот такая вот игра по затягиванию возможной встречи двух лидеров, как ни крути. Ну, Владимир Зеленский хочет ее ускорить. Российский президент пытается этот момент оттянуть во времени.
0: Сергей Лавров тем временем говорит, что Путин насчет переговоров уже все сказал в своих выступлениях. Некоторые детали его выступления мы с зрителем совсем скоро покажем, чтобы не быть голословными. Но прежде я хочу у вас спросить, как эти встречи, выступления Путина трактует Украина? К чему она после них готовится?
5: Ну, мы готовимся только к продолжению боевых действий. И мы готовимся к новому отопительному сезону. Несмотря на то, что сейчас только июнь, мы готовимся к новому сезону. Понимаем, что блэкаут Российская Федерация будет пытаться организовывать как в украинской столице, так и в других городах уже в октябре, ну, максимум в ноябре 2026 года. То есть Владимир Зеленский приглашает, протягивает, ну, скажем так, руку, да, там, делает какой-то первый шаг к в сторону окончания боевых действий, но российская сторона упорно отказывается. Почему? Потому что в Кремле очень основательно уверены в том, что они продвигаются по всем фронтам, что российская армия побеждает уверенно, и вот этот вот шаг первый Владимира Зеленского расценивается там больше как капитуляция, как слабость. Ага, то есть вам нужна передышка. Ага, вы слабы, поэтому нужно вас давить дальше, продолжать боевые действия, и ни о каких мирных переговорах пока речь не идет.
0: Но вот говоря о шагах навстречу, Ушаков, помощник Путина, говорит, что удары по российской энергетике тормозят любые переговоры и возможности мира. Почему Украина не пойдет на такой примирительный шаг? Я имею в виду отмену ударов по российской логистике бензина и нефтепереработки.
5: А это единственная возможность для нас остановить российскую армию. Потому что если, давай так, представим себе, хорошо, мы купились на эту дешевую, очень примитивную уловку от такого господина Ушакова, мы прекращаем свои удары по российским НПЗ. Россия восстанавливает НПЗ, наращивает нефтедобычу, наращивает нефтепереработку, наращивает продажу сырой нефти. Мы тут логично обращаемся к Российской Федерации, так вот же, мы же остановились, ну так давайте же садиться в топ переговоров, мы больше не стреляем. С долей вероятности в 100% ответ будет приблизительно такой: мы достигнем всех целей СВО на фронте, мы продвигаемся на фронтах, и никто не будет вспоминать о том, что они когда-то просили не бить по их НПЗ, по российским НПЗ. Поэтому это только уловка, на это нельзя покупаться, да, нельзя вестись, извините.
0: Многие российские эксперты говорили, я имею в виду эксперты, которые дают комментарии в пользу Кремля, они говорят, что мобилизация не приблизит захват Донбасса, но разговоры о некой необходимости мобилизации в России, они в российское информационное пространство так или иначе проскакивают. Мы сегодня даже будем цитировать одного такого комментатора. Кого должна напугать возможность мобилизации? Как вообще эти разговоры слышат в Украине? Какие выводы из них делают?
5: Скажу вам словами одного классика. Мы свое отбоялись. 4,5 года войны окончательно притупили у украинского населения какие-либо страхи на тему, там, вот в Российской Федерации будет мобилизация, или еще кадыровцев отправят в Украину, или, не знаю, там, тактическое ядерное оружие. Все, поверьте, уже отбоялись. Вы кого угодно можете спросить на улицах Киева, не знаю, любого другого города. Здесь вопросы, здесь простой и понятный. Перестали бояться. Вот эта вся риторика, она, скорее всего, направлена единственного получателя. Это страны Западной Европы и, возможно, США. Показать, что вот мы готовы на мобилизацию, мы готовы на продвижение войны, на продолжение войны, мы готовы положить еще какое-то количество людей, но достигнем своих целей. А вы, страны Западной Европы, а вы, американцы, готовы и дальше поддерживать Украину, вкладывать миллиарды долларов, миллиарды евро в непонятные, недостижимые цели перед вот такой огромнейшей доминирующей силой, которая называется российская мобилизация и российский ВПК. То есть это больше, еще раз, расчет на испуг противоположной стороны.
0: Я вот обратил на такое... Не знаю, как даже это назвать. Владимир Зеленский в своем телеграм-канале после Дня России выкладывает фотографию с себя с некими рейтингами, возможными Владимира Путина, ближе к российским выборам. И также трактовкой, что вот, мол, такие данные приводит украинская разведка о популярности Владимира Путина. Можете ли вы объяснить, для чего это делается и вообще какой расчет?
5: Ну, опять же, украинская сторона пытается любыми средствами достучаться до российского обывателя, показать, что даже если вам не показывают рейтинги вашего лидера, это не означает, что они высокие. Это означает, что там нечем хвастаться. И вот то, что получила украинская разведка, этот перехват, скорее всего, взлом одной из организаций, которая занимается опросом общественного мнения, попытка показать, насколько слабые позиции в обществе у российского диктатора. Кроме того, показать эту слабость американскому правительству, европейским правителям, что то есть король голый по факту, то есть вся его власть кроется на доступе к бюджетному ресурсу, на доступе к армии и вот та небольшая группа людей, которые его полностью поддерживают, на которую он завязан. Мы прекрасно даем себе отчет, что там завтра каких-то тектонических изменений в российском обществе не будет, но опять же, если есть любая возможность как-то достучаться хотя бы до небольшого процента российского населения или западных лидеров, показать, какая слабость у России, то это, конечно, нужно делать.
0: Тогда, получается, мы возвращаемся к тому, что Украина продолжает удары по российской энергетике, доставляет этим неудобства, и, получается, двух зайцев убивает. Она и усложняет жизнь для путинских военных, и также показывает, что власть не справляется. А в таком случае достаточно ли у Украины ресурсов, чтобы эффективно заниматься этим, я имею в виду дальнобойными ударами, и в то же время держать свой фронт?
5: Хороший вопрос. Смотрите, фронт по состоянию на конец мая месяца имеет отъемлемое отрицательное значение для российской армии, так будет правильно сказать. Это первый месяц, когда российская армия действительно захватила меньше, чем потеряла. ИСВ, Институт изучения войны, приводит цифру почти в 280 километров, которые Украина, квадратных километров, которые Украина смогла вернуть в мае месяце. Да, я понимаю скептиз вашей аудитории, ну минимум, да, это микроны, там микроскопические значения, но для украинского общества это очень много, это значит очень много, это означает, что на фронтах удается кое-как сдерживать российскую армию, но это не говорит о том, что мясорубка на фронте стала меньше. Управляемых авиационных бомб летит порядка 200-250 в день. Порядка 5500 дронов, да, поднимает российская армия в день. Это только в день, это FPV-дроны, маленькие дроны. Поэтому говорим, что мясорубка очень большая. Да, одной рукой Украина пытается перерезать логистику на юге. Второй рукой мы пытаемся остановить нефтепереработку и экспорт российской нефти. Но, к сожалению, мы упираемся в деньги, мы упираемся в ресурсы. Нет возможности одновременно остановить и экспорт, и нефтепереработку. Мы беремся за нефтепереработку, отпускаем экспорт. Взяли за экспорт, отпустили нефтепереработку. Рассчитываю, что вот эти деньги, которые придут, должны уже были прийти от Европейского Союза в июне месяце, порядка 45 миллиардов евро, должны существенно помочь нам в масштабизации дронов и мультипликации ударов как по нефтепереработке, так и по экспорту российской нефти. Но это, соответственно, влияет на доходы российского бюджета.
0: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Радио Свобода» и «Настоящего времени». Он анализировал для нас влияние взаимных обстрелов на переговорный процесс и к чему же готовится Украина после недавних выступлений Владимира Путина. Вопрос действительно спорный. Перелом есть или его еще нет, поэтому предлагаю его для всех, кто может оставлять комментарии. Правда, следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну а мы продолжим тему, ведь дроны украинские бьют, как говорил наш гость Иван Ступак, и по нефтепереработке, и по транспортировке нефти, а защищать объекты не получается. Об этом говорят многочисленные новости о нехватке топлива на оккупированных территориях и в некоторых даже южных регионах России. Правительство на этом фоне разрешает выпускать бензин категории Евро-5 по качеству Евро-3, и сторонники войны со стороны России, они видят в этих новостях о неспособности эффективно противостоять украинским дронам некие предпосылки поражение и просит Кремль принять меры. Кремль же, как мы видим из последних выступлений Владимира Путина, уверен в старых методах ведения войны.
6: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи.
7: Этими словами Владимир Путин поприветствовал российских штурмовиков, воюющих в Украине. Те, в свою очередь, пожаловались ему на нехватку отдельных видов транспорта и вооружений. В частности, на отсутствие дронов на спутниковом управлении, которые играют все большую роль в современной войне. Путин заверил их, что работа ведется, но продолжил расплывчато.
6: Я не буду сейчас в детали вдаваться, я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелковый бой этот, он такой носит, такой же характер, ну, со стороны противника, более или менее ослаблены, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько понимаю, на эту стену дронов.
7: Над выступлением Путина иронизировали так называемые Z-авторы. Уже несколько месяцев они беспокоятся о растущем производстве ударных дронов средней дальности в Украине. В марте 2026 года ВСУ впервые опередили российских военных по количеству запущенных беспилотников. Устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы новые модели позволили наносить удары по российской логистике в глубоком тылу. В частности, французский исследователь Флеман Мален верифицировал уже более 400 пораженных российских грузовиков на различных автотрассах с начала мая. Вызвало скепсис у Z-блогеров и заявление Путина о работе над созданием российской спутниковой системы по управлению дронами.
8: Похоже, Верховному доложили, что все проблемы уже решены. У нас уже есть свои спутники и свой Starlink лучше вражеского. И дроны врага мы побороли, а наши дроны врага превзошли. И пехота наша неумолимо катится вперед, а враг лишь огрызается в бессильной агонии.
9: Либералы во главе с Кириенко, когда свергнут нашего президента, хоть об этом его проинформируют, а то он опять не будет в курсе. В отчетах он так и будет оставаться во главе государства.
7: Несмотря на украинские успехи, российские военные продолжают наступление на Константиновку. Американский институт изучения войны назвал этот город в Донецкой области их главной целью на весну и лето. Впрочем, таковой военные эксперты называли Константиновку и в прошлом году. 11 июня в сети появилось видео с российскими штурмовиками, установившими флаги в западной части Константиновки. Уже упомянутый Климан Мален отметил, что это первое проникновение вглубь Константиновки за 4 месяца боев. Несмотря на фактическое полуокружение, ВСУ продолжают оборонять город.
8: Ожидать немедленного падения гарнизона в ближайшие недели преждевременно. Противник пытается снабжать окруженные отряды пехоты дронами, а также насыщает личным составом районы, с которыми пока есть сообщения по земле, в частности в соседних Осыково и Алексеево-Дружковке.
7: Другие провоенные авторы недовольны общим положением дел на фронте и рассуждают о возможности эскалации.
10: И подчеркиваю, очень-очень невеселые выводы. Мне скажут, что это договорняк, но вообще-то это не договорняк. Это скорее какие-то что-то напоминающее отношения, там, не знаю, доминанта садиста, да, и коколда безвольного такого, ну, как вы понимаете, что бомонд Российской Федерации как-то не в роли первого.
7: Некоторые требуют повышения ставок.
11: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
0: И требуют ли реалии войны от России повышения ставок, мы спросим у социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: На ваш взгляд, Николай, цели на весну, лето для российского командования, требуют ли они повышения ставок для России?
12: Но Россия не может повысить ставки. То есть она использует те вооружения, которые у нее есть, в том количестве, в котором у нее есть. То есть украинцы, когда разбирают прилетевшие ракеты и дроны, указывают, что большинство из них выпущено, подавляющее большинство выпущено уже в этом году, и в том числе в последние недели. Вот, так что вопрос, как именно Россия могла бы повысить ставки. Ну, то есть вопрос с ядерным оружием исключен, а в остальном Россия делает то, что может. Называется, а может она относительно немного.
0: Владимир Путин встречался с военными, как утверждает его пресс-команда, с штурмовиками. Штурмовики ему докладывали, что есть проблемы со связью. На что Путин отвечает, что спутниковая группировка есть, но пока не во всех подразделениях. Что на самом деле происходит со связью на фронте, в том числе спутниками, которые нужны штурмовикам?
12: Ну, прямо скажем, что по тексту они жаловались на то, что им приходится тащить все на себе. И где гексокоптеры тяжелые, которые могли им это привозить, как привозят украинцам гексокоптеры типа Баба-Яга, ну и добавим вампир. Вот. А Путин начал говорить про спутниковую группировку, переключившись с вопроса, что ну, украинские дроны управляются по Старлинку, а вот у нас как бы тоже вот такая группировка начала развиваться с 2023 года и далее. Вот. На самом деле проблема российской армии даже не в отсутствии спутниковой связи, а в отсутствии всей той техники, которая облегчает жизнь украинским военным. Начиная от совершенно другого содержания аптечек у них, так сказать, куда более способствующего спасению жизни людей, заканчивая вот эти вот робототехнические комплексы и наземные, и воздушные, которые массово используются в украинской армии, а сейчас дошло дело до использования человекоподобных роботов, которые начали в порядке эксперимента тоже использовать. Всего этого у российской армии либо нет, либо оно есть в очень ограниченном количестве, то есть наземные робототехнические комплексы в некоторых местах есть, но это редкость до сих пор. Вот. И, собственно, как бы вместо ответа на прямой вопрос солдата, Путин начал рассуждать, что называется, о высоком. А низкоорбитальные спутниковые группировки. Это просто показывает, насколько он оторван от реальной жизни.
0: Но, тем не менее, Сергей Лавров отвечает журналистам, что о будущем войны, о перспективах переговоров Путин все ответил на своих недавних встречах. Какие выводы вы делаете из встречи Путина с военными касательно войны? Чего же он планирует?
12: Ну, он планирует, что он планирует довольно... Понятно, последние три года он намерен завоевать Донбасс. Вот Россия играет в Донбасс. Вот. Путину также очень нравится, видимо, управлять, так сказать, стрелочками на карте или там подразделениями на карте. Вот. То есть воевать, к его представлению, так сказать, встречаться с героями он очень любит. Там, далее. Вот. Вот цели России такие – воевать, пока Путин не надоест. Вот. Ну и как минимум... Путинская хотелка номер один – это как бы полностью завоевать территорию Донецкой области.
0: Константиновка и прочие городские агломерации, они входят, ну, они, вероятно, стоят на пути у Путина к этой цели. Согласитесь ли вы с Институтом изучения войны, что сейчас все российские ресурсы именно на это направление направлены? И чего вообще Россия хочет? На этом она остановится или ей дальше что-то открывается после этого города?
12: Ну, я бы был рад, если бы все российские ресурсы были сосредоточены только на этом направлении. К сожалению, это не так. Российская армия наступает в западнее Гуляйполе, потихоньку обходя Орехов. Российская армия наступает в Сумской области, перейдя границу там, на 25 участках. Российская армия наступает в нескольких местах в Харьковской области, в том числе по утверждению российских военкоров, просачиваясь снова в Купянск. Вот, так что российская армия на самом деле размазана по довольно широкому фронту. Вот, и в силу этого именно она до сих пор, как бы, собственно, топчется перед Константиновкой. И вот, там можно объяснять это разными стратегическими задачами, в том числе растягиванием украинских сил на как можно большем участке, на как можно большее количество участков фронта и так далее. Вот. Но, тем не менее, так сказать, можно сказать, что за последние ну, 8 месяцев Россия достигла определенного прогресса в наступлении именно на центральном участке Донецкого фронта. То есть был захвачен Северск, российская армия сейчас как минимум подошла к краю Александровки, а по некоторым отчетам и заняла ее. Это последний крупный населенный пункт перед Славянском. Вот, российская армия у Светогорска, то есть на другой стороне Северского Донца. И российская армия сейчас фактически захватила две трети Константиновки. Вот, это долгий путь до что называется, границы Донецкой области, то есть оставшиеся там 20 с небольшим километров, российская армия будет идти при нынешних темпах минимум еще год-полтора. Вот. Но, тем не менее, российская армия потихоньку продвигается.
0: Но, тем не менее, несмотря на это продвижение, многие провоенные авторы в России недовольны этими темпами и предрекают даже некоторые из них социальные потрясения. И даже Владимир Зеленский, президент Украины, показывал некие графики, которые якобы свидетельствуют о том, что у Путина будут проблемы из-за того, что он продолжает войну. На ваш взгляд, видите ли вы, как социолог, реальную угрозу каких-то социальных проблем для Путина?
12: Но если посмотреть то, что показывал Зеленский, что якобы украдено со стола Путина, то там написан прогноз, что к осени при нынешних темпах, так сказать, спада поддержка Путина снизится до 53%, а отрицательная там реакция на него вырастет, я не помню, до 29 или 33%. Вот. Но на самом деле это ничто для политика. Он у нас, Дональд Трамп, что называется, примерно с гораздо худшими показателями продолжает править. Вот. И рейтинг самого Зеленского тоже под большим вопросом. Вопрос совершенно не в этом. Как бы, Путин будет править на крови, расстреливая оппонентов или сажая их на большие сроки, даже если у него будет 5% поддержки населения. Вот. И вопрос в том, что хватит ли у России в принципе ресурсов для продолжения войны подобными темпами. И, собственно, все эти военкоры и все прочее видят перспективу, и как бы у них есть вопрос, как бы хватит ли у России человеческих материальных ресурсов, будет ли возможна логистика как бы для поддержки этой группировки до, собственно, как бы до завершения.
0: Но вот как они многие действительно и жалуются, и мы в том числе цитировали в наших материалах, что и экономика бьет по возможностям России. Спасибо большое вам, Николай, что помогли это проанализировать. И вам спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. Встретимся позже.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, что происходило в Херсоне накануне освобождения города украинской армией и почему собранные свидетельства очевидцев указывают на то, что во время российской оккупации города, возможно, были совершены военные преступления. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, 10 июля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки плана по деоккупации юга Украины. О готовящемся контрнаступлении украинской армии, которая в итоге несколькими месяцами позже освободила Херсон и территории Херсонской области на правом берегу Днепра, к этой дате уже какое-то время было известно. Тогда министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей оккупированных южных регионов экстренно эвакуироваться любыми путями в связи с подготовкой контрнаступления украинских войск. Освобождение в это время ждали сотни заключенных сети тюрем, организованных российскими войсками в Херсоне. Когда украинские военные вошли в город, большинство узников были отпущены убегающей российской армией. Некоторых украинских граждан вывезли в Россию или на оккупированные Москвой украинские территории. И сначала украинские журналисты, а затем украинские правозащитники смогли поговорить с теми, кто пережил незаконное задержание во время российской оккупации. Через изолятор временного содержания в Херсоне и другие места содержания, организованные там российскими войсками, по приблизительным подсчетам украинских следственных органов, прошло около 700 незаконно задержанных украинцев. Официально пострадавшими признаны 183 человека, один из них от пыток умер. Это общее число, включающее как женщин, так и мужчин. Органы украинской прокуратуры признали потерпевшими и допросили 21 женщину. По факту незаконного содержания граждан Украины в Херсонском ИВС открыто 40 дел, которые объединены в одно уголовное производство. Центр прав человека ЗМИНа тогда поговорил с 12 пострадавшими женщинами. Их свидетельства и анализ происходящего легли в основу доклада «Женские камеры. Херсонские пыточные». Уже после публикации доклада удалось поговорить и с еще двумя женщинами, которых российские военные вывезли с ИВС на улице теплоэнергетиков в Херсоне.
1: Это произошло перед освобождением города украинской армией. Женщин забрали в места содержания на оккупированной России и части Херсонской области. Сначала отвезли в город Голая Пристань, а затем в Новотроицкое. Впоследствии мы встретились и поговорили еще и с ними.
0: Рассказывает Елизавета Сокуренко, которая в Центре прав человека ЗМИНа занимается документацией военных преступлений. По ее словам, словосочетание «пыточные камеры», которое часто используется при описании происходившего, означает незаконное задержание, что в международном праве может быть квалифицировано как военное преступление.
1: У нас есть методология, по которой мы опрашиваем пострадавших от пыток, жестокого обращения и в местах незаконного содержания. Нам помогли разработать ее еще в 2022 году коллеги из Всемирной организации против пыток. Этот протокол включает в себя как определенные вопросы, которые нужно задавать, так и определенное поведение, как общаться с людьми, пережившими травму.
0: Рассказывает Сокуренко о том, как она и ее коллеги собирали доказательства и свидетельства очевидцев для доклада «Женские камеры. Херсонские пыточные». Этот доклад украинских правозащитников не ставил целью найти виновных, а собрать свидетельства тех, кто пережил незаконное задержание в Херсоне. Тем не менее, в тексте также говорится о тех российских военных, кого можно подозревать в совершении военных преступлений. В первую очередь это начальник Херсонского ИВС Андрей Спивак с позывным «Злой», он родом из Омска. Позднее журналисты украинского издания «Суспільне» провели расследование и нашли еще несколько российских военных, которые задерживали и участвовали в пытках украинских граждан в Херсоне. Касательно Спивака, расследователи пишут, что он работал заместителем командира роты отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления МВД России в городе Омск. Также в расследовании названы и другие имена. Виктора Айвазова, Ивана Бакаленко, Юрия Кулара, Станислава Григорьева, Игоря Яковлева и Евгения Козырева. Все они сегодня подозреваются в совершении военных преступлений в Херсоне. Капитан Иван Бакаленко с позывным «Охотник» в России работал заместителем командира взвода 4-й роты патрульно-постовой службы городского управления МВД «Красноярское». Юрий Кулар с позывным «Борода» – прапорщик полицейского взвода 8-й роты полка патрульно-постовой службы там же. Игорь Яковлев в этой же 8-й роте является командиром отделения и имеет звание прапорщика. Старший сержант Станислав Григорьев, которого заключенные называли «Буратино», является полицейским взвода 8-й роты, говорится в расследовании издания «Суспильно». Виктор Айвазов, которого незаконно задержанные в заключении называли «Чечня», имеет звание прапорщика. Он работал начальником отдела отдельного батальона охраны подозреваемых и обвиняемых в управлении МВД «Красноярское». Точную должность старшего сержанта Евгения Козырева установить не удалось. Однако известно, что он также приехал в Херсонскую область из Красноярска. Вот что говорит Анисия Сынюк, одна из авторов доклада о незаконных местах содержания в Херсоне и юридический аналитик Центра прав человека ЗМИНа.
2: Тут можно проследовать.
3: Этот случай вобрал в себя несколько видов военных преступлений. В том числе можно говорить и о квалификации как преступления против человечности, учитывая, что это происходило не только в Херсоне, но и в других регионах Украины. Это была не эта одна конкретная пыточная камера. Они появлялись в разных местах содержания. Те меры, которые применялись к пострадавшим в Херсоне, повторяются и в других местах. В первую очередь речь идет о незаконных задержаниях. Это одно из наиболее распространенных преступлений, совершаемых на оккупированных территориях, потому что гражданских лиц незаконно задерживают в нарушении процедуры и без каких-либо законных оснований. Далее преследуются конкретные группы населения, на которые нацеливаются российские военные, когда они совершают эти преступления. Когда мы говорим о херсонских пыточных камерах, то в первую очередь там содержались люди, которых российские военные считали участниками движения сопротивления. И не обязательно это были те, кто в таком движении участвовал, а просто те, кого в этом подозревали. Подозрения эти могли основываться на сообщении в соцсетях, когда человек писал, что он против оккупации. Иными словами, это очень поверхностная оценка, которая не имеет достаточных оснований для предъявления каких-то конкретных обвинений. Но в результате такое сообщение становилось поводом для задержания женщин, содержавшихся в пыточных камерах. Помимо этого, мы также выяснили, что женщин задерживали с целью удерживать как заложниц, потому что хотели дотянуться до их родственников. Чаще всего речь шла о партнере или муже. Сначала задерживали женщину, а потом проводили как бы обмен и задерживали мужчину.
2: Чоловіки в результаті затримували його.
0: Почему военные Российской Федерации и сотрудничавшие с ними граждане Украины могут подозреваться в совершении военных преступлений? Незаконное лишение свободы является нарушением как международного гуманитарного права, речь идет о Женевских конвенциях, так и прав человека, это Международный пакт о гражданских и политических правах. Любое задержание может происходить только при наличии на это надлежащих оснований и в соответствии с предусмотренной правовой процедурой. Задержание с нарушением этих условий считается незаконным и может быть потенциальным военным преступлением или преступлением против человечности. Пытки или нечеловеческое обращение, а также умышленное причинение сильных страданий или тяжких телесных повреждений, или же вреда здоровью, являются серьезными нарушениями Женевских конвенций, Международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Они также могут быть квалифицированы как военные преступления, согласно Римскому статуту. Вот цитата из доклада.
4: Во время задержания представители РФ оказывали психологическое давление. Спрашивали, кто такой Путин, на что человек должен был ответить «наш президент». Направляли на людей оружие, хотя те не оказывали никакого сопротивления. Угрожали стрелять по соседним квартирам, если те, кому пришли с обыском, не откроют дверь. Кроме того, пострадавшие рассказывали, что во время задержания у них забирали личные документы, паспорта, свидетельства о рождении, а также телефоны, ноутбуки, фотоаппараты. Двое опрошенных также сообщили о пропаже после обыска личного имущества, банковских карточек и электронной книжки. Оценка, что то, как с человеком обращаются, достигло минимального уровня жестокости и является нарушением права на свободу от пыток, а также на свободу от жестокого или бесчеловечного обращения или наказания, является относительной и зависит от всех обстоятельств дела, таких как продолжительность, физические или психические последствия и, в некоторых случаях, пол, возраст и состояние здоровья жертвы. При этом Палата Международного трибунала по бывшей Югославии в деле против Милорада Крноелаца отметила, что с точки зрения права не требуется, чтобы страдания пострадавшего лица были длительными для того, чтобы было установлено жестокое или бесчеловечное обращение в отношении такого лица.
0: Вот что одна из задержанных в Херсоне рассказывала о пытках.
5: Потом мне на лицо накинули тряпку вместо шапки. Перед этим спросили, в белье ли я. Я была без бюстгальтера. Они задирали обычно футболку на голову моему мужу и девушке из камеры. Сказали, что у меня есть шанс рассказать все. Один держал мне рот так, чтобы он был открыт, другой начал заливать воду. Давали перерыв. «Ну что, будешь говорить?» Я отвечала, что мне сказать нечего. В какой-то момент я вырвала руки. Тогда они сказали: «Вот это она сильная, давай как всегда». Надели наручники, руки завели за спину, положили меня на пол. Один держал ноги, второй рот, третий заливал воду, а четвертый, как мне показалось, снимал все на телефон. Потом прекратили, сказали идти подумать, что они позже приедут.
0: По словам Анисии Сынюк, и после того, как российские военные задерживали человека, в Херсонском ИВС совершались и другие предполагаемые военные преступления в отношении женщин.
3: Например, речь идет о принудительном обнажении. Во время обыска военные или надзиратели мужчины отказывались выходить из помещения, когда женщинам нужно было переодеться и так далее. Применение силы для запугивания. Женщинам угрожали, направляли на них оружие, при том, что с их стороны не было сопротивления задержанию. Когда женщин привозили в места содержания, происходили новые нарушения, касавшиеся условий содержания. Камеры в Херсоне использовались и до российской оккупации украинскими властями, но они были рассчитаны на 3-4 человека, а там содержалось столько людей, что заключенные не имели даже должного места для сна. В камерах, например, на всех не хватало матрасов. Задержанные спали на полу и вынуждены были сами обустраивать себе место для сна, как могли. Также абсолютно не соблюдались правила гигиены. Первое время женщинам вообще не давали возможности мыться. Позже это было раз в день на 5 минут, не по графику, а как захотят надсмотрщики и конвоирующие. И питание было ненадлежащим, нормально не кормили, еды было ограниченное количество на всех. И задержанные сами дозировали себе пищу, чтобы первые, получившие еду, знали, что последние получат то, что им оставят. Оккупация Херсона происходила в основном летом. Больше всего женщин попадало в пыточные камеры в июле и августе 2022 года. А еду держали все время в помещении, к вечеру она скисала. Задержанные вынуждены были есть испорченную пищу просто потому, что иначе им пришлось бы голодать. Далее, конечно, допросы. Это и жестокое обращение, в том числе пытки. Мы задокументировали не менее 5 случаев применения пыток к женщинам. Их избивали, использовали воду для удушения, а также пытки электрическим током. В Херсоне мы задокументировали и один случай сексуализированного насилия, когда ток прикладывали к груди.
0: Анисия, если вы говорите о незаконном лишении свободы, как о нарушении международного права, предъявляли ли гражданским заложникам какие-либо обвинения или пытки были лишь на основе подозрений для запугивания или давления?
3: Только в двух случаях задержанные позднее узнавали, что против них якобы есть какие-то дела. Но во время задержания их не информировали о том, какие им предъявляют обвинения. Представители Российской Федерации не представлялись во время задержания, не говорили, на каких основаниях они совершают свои действия. Людям вообще не сообщали, куда их везут, где и как долго их будут удерживать. Только в двух случаях через некоторое время двум женщинам сообщили, что одна была задержана, насколько я помню, за хранение оружие, а другая – за подрывную деятельность. Но даже это не было официальным предъявлением обвинений. Никто не давал им посмотреть документы, как сформулировано обвинение, вообще ничего. Все это происходило на первом этапе установления российского контроля на оккупированных территориях, и до судебного разбирательства дело не дошло, потому что узников освободили в октябре 2022 года, сразу после того, как на оккупированных территориях прошли незаконные референдумы. То есть все это происходило еще до того момента, как полностью сформировалась российская система власти на тех украинских землях, которые оккупировала Россия.

0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Сегодня я рассказываю о том, что происходило в Херсоне накануне освобождения города украинской армией и о докладе о женских камерах. Вот цитата из этого доклада.
1: В ИВС, так же, как и на территории всей оккупированной части Херсонской области, проводили так называемый референдум о включении Херсонской области в состав РФ. В голосовании вынужденно участвовали все, кто находился в ИВС. Оно проходило в одной из камер. Охранники вызывали людей по одному. За процедурой следил военный с оружием. Времени ознакомиться с тем, что было написано на бланке, не было. Представители РФ просто показывали, где ставить галочку. В случае неправильного выбора применяли физическое насилие. Один из задержанных проголосовал против, и его сразу избили.
0: А вот что украинским правозащитникам рассказала о незаконном голосовании одна из задержанных.
2: Стоял военный с автоматом, и сидела женщина. Ее лица не было видно. Тебе тыкали автоматом, куда ставить галочку. Я спросила, а выбор? Мне ответили, выбор есть всегда. Добровольного волеизъявления быть и не могло. Через несколько дней пришел старший и сказал, поздравляю, вы уже в Российской Федерации.
0: Еще об одном свидетельстве, вошедшем в доклад, рассказывает Анисия Сынюк.
3: Например, одну пожилую женщину задержали за то, что она не поздоровалась с российским военным, другую – за фотографию в телефоне с парнем-военнослужащим. Это все подозрения в том, что они могли бы каким-то образом оказать сопротивление оккупации. Но это абсолютно поверхностное и объективно безосновательное задержание.
0: Говорит Анисия Сынюк. Ее коллега Елизавета Сокуренко, которая в Центре прав человека ЗМИНа занимается документацией военных преступлений, собирала доказательства и свидетельства очевидцев в местах незаконного содержания не только в Херсоне, но и в Харьковской области. Она рассказывает, что пытки, которые применялись по отношению к гражданам Украины, гражданским лицам, были одинаковыми вне зависимости от того, на какой оккупированной территории Украины были организованы камеры для незаконно задержанных.
4: Это были разные военные, но сами пытки одинаковые. Мы прослеживаем это и в других областях Украины, например, в Запорожской области. У нас есть ряд аналитических отчетов, где мы в целом систематизируем информацию о незаконных задержаниях и пытках. Что касается наиболее распространенного вида пыток, то, как мы видим из анализа задокументированных случаев, это жестокое избиение и истязание электрическим током, применение электрошокера. Например, Андрей Спивак в Херсонском ИВС очень любил просто бить людей, заходить в камеры с электрошокером. Также распространены пытки во время допросов и применение так называемого тапика – это полевой телефон. Клеммы от этого аппарата присоединяют к разным частям тела людей. Такими могут быть и сексуализированные пытки, то есть клеммы могут подсоединять к гениталиям. Что касается женщин, то у нас задокументирован один случай пытки электрическим током, когда женщине присоединяли клеммы. У нас задокументирована пытка утоплением, когда человека валят на пол, на лицо ему бросают какую-то тряпку, которая не пропускает воздух, и льют воду на лицо, в рот. Такие пытки применяли и к женщинам. По меньшей мере, один случай в ИВС в Херсоне зафиксирован. Вообще же, такие пытки задокументированы не только в Херсоне, но и в Харьковской области.
5: Но не только в Херсоне, а на Харьковщине.
0: А как вы объясняете такую жестокость?
4: Мы не считаем, что это эксцессы исполнителей, что кто-то просто решил истязать человека. Мы видим, что это политика Российской Федерации по преследованию гражданских лиц, граждан Украины. Политика, которая проявляется в том, что людей произвольно задерживают, а затем целенаправленно незаконно удерживают, допрашивают, пытают. Затем человека, и нам известно о нескольких вариантах дальнейшего развития событий, или отпускают, или его продолжают удерживать в заключении. Или есть случаи, когда человек умирает вследствие пыток. Мы видим, что Россия систематически и широкомасштабно применяет пытки, а также совершает другие преступления против гражданских лиц, граждан Украины, а не только против военнопленных. Прокуратура расследовала по меньшей мере 15 тысяч случаев незаконного задержания людей, которые находились в таких камерах, как были организованы в Херсоне. То есть мы говорим о систематической и широкомасштабной практике Российской Федерации. Они выявляют нелояльных с их точки зрения людей, тех, кто не поддерживает оккупацию, людей, которые на оккупированной территории проявляют патриотизм. Хотя, конечно, это громко звучит, потому что речь идет о простых украинцах. Был случай, когда женщину задержали на оккупированной Россией части Херсонской области, потому что она в автобусе во всеуслышание обрадовалась освобождению Херсона. Ее сдала пара, которая ехала с ней в автобусе. В начале оккупации мы видели, что задерживали в основном активных граждан, чиновников и сотрудников органов местного самоуправления, тех, у кого была открытая проукраинская позиция. Задерживали и бывших участников АТО и их родственников, представителей правоохранительных органов и их родственников. Но потом эта система фильтрации выросла до таких масштабов, что задержать могли любого человека, даже если этот человек, условно говоря, не представляет ценности для оккупационных сил. Но делалось это, чтобы склонить человека к доносительству, заставить его сдавать других под пытками во время допросов и так далее. Пережившие это рассказывают, что им буквально говорили: «Назови 10 бывших участников АТО, 10 человек с проукраинскими взглядами, и мы тебя отпустим».
5: «Проукраинских, и мы тебя выпустим», —
0: говорит Елизавета Сокуренко. А вот цитата из доклада.
1: Среди женщин, которых удерживали в изоляторе временного содержания, были бывшая волонтер правого сектора, которая помогала в военном госпитале, работница Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы, сотрудница отдела кадров военизированной охраны, домохозяйка, курсантка Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, сотрудница управления патрульной полиции, а также заместитель директора гимназии. Еще одна категория задержанных – те, кого использовали в качестве заложников, чтобы дотянуться до членов семьи и родных, а также знакомых. В одном из случаев представители РФ для того, чтобы взять под свой контроль обнальщиков, людей, которые за определенную плату выдавали наличные в гривнах, задержали девушку, работавшую в одном из таких мест. Ее отпустили только тогда, когда в ИВС привезли владельца этого заведения. По той же причине задержали Людмилу и Ларису Шумковых, тетю и мать политзаключенного Александра Шумкова. Их искали целенаправленно и при задержании обеих идентифицировали по именам. Критерии допустимости задержания также применялись широко. Волонтера Лилию Пшеничную задержали за укрывательство преступников, несмотря на то, что во время обыска в ее доме никого не нашли. На следующий день после задержания в церкви, где Лилия была волонтером, также проводили обыски под предлогом того, что там якобы снимали порнографические фильмы с детьми под руководством Лилии.
0: В докладе «Женские камеры. Херсонские пыточные» говорится, что в Украине начаты уголовные производства в отношении тех, кто удерживал женщин и мужчин в херсонском изоляторе временного содержания.
3: Обвинения касались статьи 438, то есть нарушение законов и обычаев войны. Кроме того, было еще одно обвинение. Это часть 7 статьи 111.1 – коллаборационизм. Это связано с тем, что, насколько нам известно, некоторые из тех, кто участвовал в незаконных задержаниях гражданских лиц, были гражданами Украины, сотрудничавшими с российскими военными. То есть рассматриваются два обвинения. Пока никаких публичных новостей по этому делу, по сути, честно говоря, я не видела. Но нужно понимать, что в таких делах труднее всего то, что подозреваемые или обвиняемые не находятся на территории Украины. Они либо на оккупированной территории, либо в Российской Федерации, и нет совершенно никакой возможности их задержать. Конечно, есть процедура рассмотрения in absentia, то есть дело рассматривается без участия обвиняемого, но в таком случае гораздо труднее собрать доказательства и представить их в суде. Именно потому, что нет доступа ни к обвиняемым, ни к подозреваемым. В том числе нет доступа и к некоторым свидетелям, которые также могут оставаться на оккупированной территории.
0: Рассказывала Анісія Синюк. Єлизавета Сокуренко добавляет.
4: В Украине идентифицированы российские военные и, к сожалению, коллаборанты, украинские граждане, работавшие в Херсоне и подозревающиеся в совершении преступлений. Большую работу проделали правоохранительные органы, идентифицировавшие одного из главных преступников, оперировавших в Херсоне. Это Андрей Спивак, или Андрей с позывным «Злой», который был начальником тюрьмы и играл ключевую роль в пытках, в создании невыносимых условий содержания и так далее. Журналисты Суспільні обнародовали результаты своего расследования, идентифицировав подозреваемых. В том числе нашли снимок Андрея Спивака на фоне ИВС.
0: По словам Елизаветы Сокуренко, то, что фотография Андрея Спивака была опубликована, является важным событием для пострадавших, ищущих справедливости в суде.
5: Для нас это тоже было важно, оскільки
4: ми... для нас это тоже было важно, потому что мы записали множество свидетельств как женщин, так и мужчин, которых содержали и пытали в Херсонском изоляторе временного содержания. Зная о тех преступлениях, которые совершил этот человек, теперь его лицо можно увидеть, узнать, кто это. И это очень важно как для привлечения к ответственности, так и для понимания невероятной работы журналистов и правоохранителей.
5: И наших правоохранителей.
0: Елизавета, люди, пережившие незаконное задержание, говорили вам о том, что они ожидают справедливости и наказания виновных?
5: Так, это логичный...
4: Да, это логический результат совершенного преступления. Человек надеется на справедливость. Под этим подразумевается привлечение виновных к ответственности. Конечно, мы понимаем, что эти люди находятся на территории Российской Федерации или на оккупированных Россией территориях Украины, и что в ближайшей перспективе, к сожалению, их задержать или судить, чтобы они физически присутствовали на процессе, а не были осуждены заочно, к сожалению, невозможно. Но надежда на это есть. И стремление достичь справедливости – это та реальность, в которой мы живем. Ведь никто не знает, что будет завтра и в какую страну отправится тот или иной преступник. Украина также работает над введением санкций, над взаимодействием с разными странами по универсальной юрисдикции. Возможно, этих преступников задержат на территории тех стран, которые вовлечены в такой процесс взаимодействия с Украиной.
5: Долучены до этого процесса вступать из Украины.
0: Рассказывала Елизавета Сокуренко. 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины. Трибунал будет расследовать и привлекать к ответственности виновных за российское вторжение в Украину. В основную группу по созданию трибунала входит 41 государство – Еврокомиссия, Европейская внешнеполитическая служба и Совет Европы. Предполагается, что трибунал заполнит брешь в международной правовой структуре, чтобы привлечь к ответственности виновных за начало войны. Вы слушали 10-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 24 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Путин не комментирует удары по Москве и Подмосковью, но заявляет о готовности России к переговорам только на ранее объявленных им условиях. Марко Рубио заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном идут отдельно от выработки мирного соглашения между США и Ираном. Приглашение в Брюссель делегации движения «Талибан» для обсуждения высылки из стран Евросоюза афганских беженцев вызвало протесты со стороны правозащитников. Также сегодня.
1: К сожалению, время, в которое мы живем, я бы могла назвать временем абсурда, потери логики. И это относится не только к России.
0: В Европейском парламенте прошла конференция с участием видных представителей российской оппозиции.
2: Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом, русским языком называют, обосрались и отошли. Дальше к Херсону, обосрались, отошли, и как-то у нас все вот не складывается. И если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, то теперь умеет воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот, мы ее хрен знает как милитаризировали. Я думаю, что украинцы сегодня — это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение. И более того, они работают на любых системах. На советских, на натовских. Дети элиты, в лучшем случае, они свои, извиняюсь, хлебальники закрыли. А некоторые из них позволяют себе еще определенную публичную, достаточно жирную, беспечную жизнь. Я рекомендую элите Российской Федерации: соберите, сука, своих отроков, отправьте их на войну. И когда вы пойдете на похороны, когда вы их начнете хоронить, то люди скажут: теперь все справедливо.
0: Эти слова произнес создатель.

0: Создатель и владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, ровно 3 года назад поднявший в России мятеж в знак протеста против действий Генерального штаба Вооруженных сил России в ходе агрессии против Украины, а также планов Министерства обороны России полностью подчинить себе подразделение ЧВК «Вагнер». Мятеж продолжался 2 дня, 23 и 24 июня 2023 года. Верные Пригожину подразделения тогда взяли под контроль Ростов-на-Дону и устроили марш на Москву, преодолев многие заслоны. Особо оговорю, кстати, что Евгений Пригожин — человек, совершивший множество тяжких преступлений. Он виновник гибели тысяч украинцев. Мятеж был остановлен после того, как выступивший посредником Александр Лукашенко пообещал вагнеровцам предоставить убежище на территории Беларуси. В августе того же 2023 года Пригожин и члены его ближайшего окружения погибли в авиакатастрофе, причиной которой Владимир Путин публично назвал взрыв гранаты на борту самолета. Следует напомнить, что тогда, в июне 2023 года, еще не было операции ВСУ на территории Курской области, любой удар украинского беспилотника воспринимался как масштабное ЧП, а о таких событиях, как практически полная изоляция аннексированного Крыма, отключение света в Севастополе, как минувшей ночью, дефицит топлива в большинстве российских регионов, речь вообще не шла. Тем не менее, Владимир Путин продолжает называть украинское руководство нацистским режимом, а переговоры требуют проводить на основе официального отказа Украины от своих суверенных территорий.
1: Россия готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были парафированы тогда украинской делегации. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Но будем исходить из того, что есть. Будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации.
0: Это был Владимир Путин, говорил он в ходе совещания, посвященного проблемам со снабжением топливом, возникшим из-за постоянных ударов ВСУ по объектам топливно-энергетического комплекса России. В ряде регионов дефицит бензина возник в результате ажиотажного спроса из-за угрозы новых ударов. Стоит отметить, что в ходе протокольной съемки Владимир Путин эти проблемы никак не комментировал. Не комментировал он и самый масштабный удар украинских беспилотников по Москве и Подмосковью, нанесенный 18 июня. Вчера Владимир Путин заявил, что цель украинских атак — расшатать российское общество, и что положение на фронте, по его словам, крайне тяжелое для ВСУ, вынесено за скобки. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина продолжит давление на Кремль с целью заставить его согласиться на полное прекращение огня и мирные переговоры. Зеленский также рассчитывает, что и россияне захотят положить конец этой войне.
2: В России
0: уже большинство выдвигает претензию Путину, что его войне не видно ни конца, ни края. И все нынешние сложности для русских должны приближать их к мысли, что это и их война. И это не просто камни с неба. И что их война должна закончиться. Это был Владимир Зеленский о том, что Кремль должен согласиться на прекращение огня и возобновить переговоры при посредничестве США, вновь заявил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, Путин, несмотря на это, занимает крайне неконструктивную позицию.
3: Нам нужно, чтобы Путин пошел навстречу и сел за стол переговоров. И опять же, именно Дональд Трамп, будучи президентом, в феврале прошлого года преодолел тупик в переговорах с Путиным. Витков, Кушнер, Марко Рубио – все они работали над заключением мирного соглашения. Но оно может быть подписано только в том случае, если Путин действительно захочет пойти навстречу и сотрудничать с другими для достижения этой цели. А пока он лишь повторяет свои максималистские такие требования.
0: Это был Марк Рютте, как пишет газета «Киев Индепендент». Со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, президент США Дональд Трамп в частном порядке призвал Владимира Зеленского действовать, цитата, «более смело в отношении России». По словам собеседника издания, Трамп, цитата, «не верит в то, что Путин станет что-либо делать без давления». А газета Financial Times тоже со ссылкой на неназванные источники сообщает о том, что США предоставили ВСУ разведывательные данные для корректировки вышеупомянутых ударов украинских беспилотников в Москве и Подмосковье. А что же касается ситуации со снабжением топливом в России, то, к примеру, авиакомпания «Азимут», базирующаяся в Ростове-на-Дону и обслуживающая главным образом Северный Кавказ и другие регионы юга России, сегодня заявила об острой нехватке авиационного керосина. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на обращение авиакомпании в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию. Как утверждают в «Азимуте», с начала июня закупочные цены на керосин в среднем по России поднялись более чем на 17%, а фактические объемы поставок сократились примерно на треть от договорных, причем в аэропорту Махачкалы топливо подорожало сразу на 64%. Однако на вышеупомянутом совещании правительства курирующий топливный энергетический комплекс вице-премьер России Андрей Новак назвал ситуацию сложной, но контролируемой.
2: Во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования. Сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Ну, что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая.
0: Стоит заметить, что запрет на экспорт бензина и авиационного керосина был введен в Россию уже давно, еще до массовых украинских ударов по российским НПЗ. А вот как выглядит реакция потребителей на наличие или часто отсутствие бензина на автозаправках и на цены на него в случае, конечно, если бензин есть в продаже. Матерные слова я аккуратно вырезал.
4: Нефти, там стоят огромные очереди. Вот, пожалуйста, как вам цены? Нам некуда деваться, у нас пустой бак.
5: Куда мы катимся? 140, 130, это не мерещится, это реальность.
0: Добавлю, что по данным издания «Медуза», силовики убеждают Владимира Путина перенести назначенные на сентябрь думские выборы. Решение лоббируют руководители ФСБ и глава Росгвардии, друг и бывший телохранитель Путина Виктор Золотов. Об этом «Медузе» рассказали два собеседника, близких к администрации российского президента. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что перенос выборов не обсуждается. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 24 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Европейском парламенте говорят о будущем России после Путина. В Страсбурге прошла конференция с участием российских оппозиционных политиков, правозащитников и представителей руководства Европейского Союза. Главные темы обсуждения – это последствия войны России против Украины, перспективы демократических перемен в России и роль российской оппозиции в будущем страны, передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Заряна Степаненко.
6: Это мероприятие высокого уровня, второе за время полномасштабной войны против Украины и, соответственно, усиление изоляции России. Привлечено руководство Европарламента. Выступали еврокомиссар по обороне и расширению. Среди представителей российской оппозиции мы видели Юлию Навальную, Марию Певчих из Фонда борьбы с коррупцией, Илью Яшина, который недавно создал собственную политическую партию. Также правозащитницу Светлану Ганнушкину, которая живет и работает в Москве, но выезжает на мероприятие за границу, чтобы рассказать о реалиях внутри России.
7: К сожалению, время, в которое мы живем, я бы могла назвать временем абсурда и потери логики. И это относится не только к России. Понятно, что все происходящее проходит на фоне и определяется военными действиями с Украиной. Это трагедия. Это трагедия нашего народа и трагедия человечества. И, к сожалению, пока выхода мы не видим. И у нас незаметно политических сил, которым давали бы возможность каким-то образом этому противостоять.
6: Еврокомиссар по обороне Андрис Кубилюс согласился с определением войны как трагедии. Не только из-за пылающей Москвы и нехватки бензина, но прежде всего из-за негативной долгосрочной траектории развития страны. Чиновник сказал, верит, что Россия еще может использовать созданный ею кризис, чтобы, цитата, «вернуться к нормальности».
8: Мы можем прогнозировать, что подобная трансформация и возвращение к нормальности никогда не произойдут в России, пока Путин находится у власти. Что означает «вернется к нормальности»? Решать нам всем. Справедливый мир в Украине? Да. Отказ от неимперских войн против соседей? Да. Прекращение тотальной войны против собственного народа? Да.
6: Важную роль, отметила уже еврокомиссар по расширению, играет российское гражданское общество и независимые СМИ. Марта Кост рассказала, что с 2021 года Евросоюз оказал им поддержку на сумму 70 миллионов евро, но нужна, по ее мнению, не экстренная помощь, а долгосрочная стратегия. Публицист Кирилл Мартынов, который тоже участвует в конференции, сказал нам об острой ее необходимости.
9: Мы стоим довольно близко от самых тяжелых сценариев, которые предполагают прямую войну между Путиным, путинской Россией и Европой сейчас, в том числе с использованием оружия массового поражения. Об этом говорят военные эксперты. Мы не военные эксперты, мы говорим про надежду на возвращение к такому мирному треку. Я точно не считаю, что ВСУ решит все проблемы российской оппозиции. У нас много работы. Не факт, что мы преуспеем в решении этой задачи.
6: Последствия войны России против Украины и будущие сценарии сейчас обсуждают за закрытыми дверьми, как и перспективы мира. Но многие согласны, будущее России во многом прямо зависит от исхода войны. Но, конечно же, не только от него.
0: Репортаж Заряны Степаненко. «Время свободы». По данным издания «Фонтанка», обвинение в организации заказного убийства депутата Александра Петрова, выдвинутое против влиятельного бизнесмена Ильи Трабера, строится на словах уроженца Гудермеса Игоря Лыкова. Лыков неоднократно судимый, заключил контракт с Министерством обороны для участия в войне против Украины, попал в украинский плен. И год назад в интервью на канале украинского журналиста Дмитрия Карпенко, его псевдоним «Апостол», заявил о причастности создателя портовой империи Северо-Запада Ильи Трабера к устранению Петрова, которого часто называли «хозяином Выборга». Вот фрагмент этого интервью, в котором Лыков рассказал, что в советское время сидел вместе с близким к Траберу авторитетом Владимиром Даниленко. По его словам, в 1987 году он избил по просьбе Даниленко опера в Ярославской колонии. Тот не забыл об этой услуге и нашел Лыкова, цитата, по интернету в 2015 году и позвал на работу. Добавлю, что Трабер, Даниленко, а также два уроженца Дагестана были арестованы Басманным судом Москвы 16 июня именно по делу об убийстве Александра Петрова.
10: Вот, говорит, я хотел тебя встретить, все, никак не мог найти, сейчас интернет, давай в Москву приезжай. Я в Калуге как раз был. Я говорю, да, хорошо. Встречаемся, и он мне объясняет, что ему все это время совестно было, что он хотел бы мне помочь. Я, говорит, вот такой-то, такой-то, я зам Трайбера Илья Ильича. Трайбер – это вот непосредственный друг Владимира Владимировича Путина, который находится в международном розыске. Ну вот они меня взяли к себе водителем, а водителей у них приближенных только четверо. Я был пятым.
11: Угу. На какой машине ты ездил?
10: Я ездил на «Шкода Октавия», но мы выполняли роли посыльных.
11: Угу.
10: То есть приближенные, посыльные. Но мы всегда были, как говорится, рядом с ними. И не только мы могли выполнять роль посыльных, мы могли выполнять роль необходимых заказов выполненных.
11: Например?
10: Например, устранить человека.
11: И что, вы устраняли людей?
10: Я отказался от этого.
11: Угу.
10: У них есть такой пример, который я отказался. За эти примеры, поверьте, вы, если с ним свяжетесь, они вам большие будут деньги предлагать, чтобы мне рот закрыли.
0: Фрагмент стрима на канале украинского журналиста Дмитрия Карпенко. Псевдоним «Апостол». Как стало известно «Фонтанке», в мае прошлого года Игорь Лыков стал участником обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000. А уже в Москве его допросили в рамках расследования дела об убийстве Александра Петрова, застреленного в 2020 году под Выборгом. Вы слушаете «Время свободы». Глава самопровозглашенной республики Южной Осетии Алан Гаглоев объявил, что уходит в отставку. Свое решение он объяснил переходом на работу в администрацию российского президента. Гаглоев станет советником Путина.
12: Дорогие мои сограждане, наши предки сделали свой исторический выбор – быть вместе с Россией. И Осетия всегда, во все сложные и переломные исторические моменты, была верна своему слову. Была надежным другом России. Сегодня наша задача – сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта – преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией. Подписанный 9 мая текущего года договор об углублении союзнического взаимодействия является решительным шагом на пути к объединению. Вчера у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора.
0: Это был теперь уже бывший глава Южной Осетии Алан Гаглоев. Как сказано на сайте Кремля, Путин уже подписал указ о новом назначении. Исполняющим обязанности главы Южной Осетии станет Марат Камболов, который ранее был советником Алана Гаглоева и председателем правительства самопровозглашенной республики. Камболов родился в Северной Осетии, научился и делал карьеру в Москве. Он был, в частности, заместителем министра образования, а затем директором научно-исследовательского центра Курчатовский институт, который занимается исследованиями в области ядерной физики. К Южной Осетии до мая нынешнего года Камболов отношения не имел. 27 мая он был назначен государственным советником Алана Гаглоева, а уже 8 июня его кандидатура была предложена на пост главы правительства республики. 16 июня кандидатура была утверждена. Южная Осетия подавляющим большинством стран мира считается неподконтрольной властям Тбилиси территории Грузии. В 2008 году после войны с Грузией Россия признала независимость Южной Осетии. На ее территории размещены российские военные базы. Практически все местные жители имеют российские паспорта. Вы слушаете «Время свободы». В рамках работы над мирным соглашением между США и Ираном американский госсекретарь Марк Рубио побывал в одной из стран-союзниц США на Ближнем Востоке, Объединенных Арабских Эмиратах. В публичной риторике Вашингтона и Тегерана сейчас подход к решению ряда вопросов, включая условия прохода судов через Армузский пролив, существенно различается. Тегеран, в частности, утверждает, что управление судоходством через пролив уже никогда не будет прежним. Вашингтон, что оно будет совершенно свободным и что никакая плата за проход через пролив взиматься не будет. И вот что сказал по этому поводу Марко Рубио. Мы знаем, на что они согласились. Я не понимаю, зачем им говорить то, что они говорят. Какова бы ни была их внутренняя политика, я думаю, они с этим справятся. Но мы знаем, на что они согласились. И теперь они либо сделают это, либо нет. Если они сделают, процесс продвинется вперед, а если нет, президенту придется принимать решение. Могут ли США и их союзники гарантировать судоходство, свободу судоходства в Армузском проливе? Есть закон. Это международный водный путь. Ни одна страна не имеет права взимать пошлины или сборы на международных водных путях. Это существующее международное право. Таков порядок. Он соблюдается в международных водах по всему миру. И мы ожидаем, что так будет и здесь. Поэтому я не думаю, что нам нужно кого-либо здесь убеждать в этом вопросе. Думаю, все страны региона с нами согласятся. У Марка Рубио также спросили, не являются ли нынешние переговоры между Ливаном и Израилем на уровне послов в Вашингтоне процессом отдельным от выработки мирного соглашения между США и Ираном. Иран настаивает, что мирное соглашение должно включать в себя окончание войны на всех фронтах, требует вывода израильских войск с юга Ливана, где они проводят операцию против проиранской группировки «Хизбалла», обстреливающей северные районы Израиля. Группировка признана в США и ЕС террористической организацией. И вот что ответил Рубио. Это и есть отдельный процесс. Он отдельный, потому что Ливан — суверенное государство. У него есть правительство, и когда дело касается Ливана, того, что происходит внутри этой страны, мы будем вести переговоры и взаимодействовать напрямую с ливанским правительством. Я только что разговаривал с президентом Ауном и вице-президентом. Я разговаривал с ними и в пятницу. Их представители сейчас находятся там, непосредственно на месте. Поэтому причина, по которой этот вопрос всегда актуален, заключается в том, что существует иранская проблема в отношении Ливана, а именно их поддержка и спонсорство Хизбаллы. И этот фактор будет обсуждаться в рамках нашего диалога с Ираном. Что касается ливанцев, то будущее Ливана принадлежит ливанскому народу и зависит от его суверенного избранного правительства. И именно с ним мы будем работать. Это был госсекретарь США Марко Рубио на переговорах послов Ливана и Израиля в Вашингтоне, которые продлятся до 25 июня. Обсуждалось поддержанное Соединенными Штатами предложение, согласно которому израильские силы передадут регулярной ливанской армии часть территории, взятой под контроль в ходе операции против Хизбаллы. Предполагается, что ливанские военнослужащие пройдут подготовку и проверку, чтобы убедиться, что они не связаны с Хизбаллой. Ливан оказался втянут в ближневосточный конфликт с тех пор, как 2 марта Хизбалла начала атаки на Израиль в ответ на американо-израильские удары по Ирану. А в Бельгии разгорелся скандал после того, как в Брюсселе представители Европейского Союза провели закрытую встречу с делегацией правящего сейчас в Афганистане движения «Талибан» по вопросу о возвращении стран Евросоюза на родину мигрантов из Афганистана. Европейский Союз не признает правительство талибов, против «Талибана» действуют санкции Евросоюза. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт объяснил приглашение делегации талибов тем, что все больше правительств стран ЕС выступают за ускорение и увеличение масштабов депортации тех афганцев, чьи прошения были отклонены, а также тех, кто совершил преступления в принимающих государствах. Речь идет о проведении здесь, в Брюсселе, встречи на техническом уровне с представителями де-факто властей Афганистана. Эта встреча должна стать продолжением первой встречи, которая уже состоялась в Афганистане в январе этого года. Это контакты на техническом уровне. Они проводятся в ответ на инициативу государств-членов Европейского Союза. Эти государства рассматривают способы возвращения лиц, совершивших тяжкие преступления, а также тех, кто может представлять угрозу безопасности. Это был представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Правозащитные организации подвергли эту встречу резкой критике. Активисты Amnesty International развернули у здания Еврокомиссии в Брюсселе большой плакат с надписью «Позор». А вот что в интервью Euronews заявил активист Amnesty International Людовик Лаус.
13: Это выходит за рамки простого скандала. Это настоящая пощечина ценностям, которые якобы отстаивают Европейский Союз и Бельгия, заявляющие о защите международного права и прав человека, в то время как они идут на компромисс с режимом, который является полностью репрессивным, который ежедневно и все более жестоко попирает права человека.
0: Встреча с делегацией талибов, место которой не раскрывалось, прошла под сопредседательством Швеции, одной из стран с наибольшей численностью афганцев по отношению к местному населению. Встреча состоялась за пределами институциональных зданий Еврокомиссии, это многократно подчеркивалось. Только в Швеции примерно 200 граждан Афганистана ожидают депортации после осуждения за тяжкие преступления, такие как изнасилование при отягчающих обстоятельствах и преступления, связанные с наркотиками, рассказал шведский министр по вопросам миграции Йохан Форсел. Европейские страны часто не могут репатриировать таких лиц, поскольку афганские власти отказываются принимать их обратно, отмечается в сообщении Euronews. При этом Афганистан занимает 140-е место из 142 в индексе верховенства права по версии проекта World Justice Project. И последняя тема — новости из области культуры. Комиссия по транспорту Законодательного собрания Петербурга запретило пускать в метро музыкантов с виолончелями. Им рекомендовано ездить в автобусах, троллейбусах и в трамваях. В ЗАГС передано письмо музыкантов с жалобой на этот запрет. К нему присоединились филармония имени Шостаковича, Мариинский театр, Градская консерватория и музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Вот что от имени виолончелистов сказал на заседании транспортной комиссии Петербурга музыкант оркестра филармонии Станислав Лямин.
14: Ни в одной стране мира никогда не возникало проблем с проездом в общественном транспорте, в частности в метро. Нам доводилось ездить с инструментами в Японии, в Германии, в Англии, в Америке. Вопросов не возникало никогда.
0: Но начальник службы транспортной безопасности петербургского метрополитена Денис Егоров просьбу отклонил и объяснил запрет сложными временами.
15: Служба транспортной безопасности принимает в наше непростое, скажем так, сложное время с учетом возрастающих угроз максимально исчерпывающие меры по обеспечению транспортной безопасности. Поэтому, да, мы применяем весь имеющийся у нас арсенал соответствующих технических средств досмотровых для того, чтобы выявить возможно запрещенные предметы, которые могут быть злоумышленниками помещены как футляры, так соответствующим образом и сами музыкальные инструменты.
0: На слова Дениса Егорова, как пишет издание «Бумага», Станислав Лямин ответил, что виолончель можно просветить на досмотре, потому что чехол пластиковый, а виолончель деревянная. А другие депутаты ЗАГСа отметили, что в Москве перевозить инструменты можно, а в самом Петербурге разрешен провоз больших чемоданов и сноубордов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
16: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
17: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
18: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
19: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
20: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
21: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
22: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио «Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
23: Как именно на вас лично повлияла эта война?
24: Вы знаете, я никогда не была поклонницей нитшанского тезиса
1: насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которое, в общем, ни в чьей выгоде не клонится. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения, те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война, пример такого чистого убытка для человечества. Это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь, с убытками. Но, наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибануло этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
23: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
1: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме, и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. А Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 1944 году родилось больше детей, чем в 2024. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. Что война развернула, это тренд на некоторый рост средней ожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
23: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
1: Опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинают отбирать, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулирование мое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру, или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. И код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы живем в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. И вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценные. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает какая-нибудь я, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы, ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживает все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов, всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, двух десятилетий, как то там, дешевое такси, интернет в городах, возможность построить маршрут по карте в телефоне, возможность расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс эрозии, как живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года, прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
23: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
1: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой. И в течение 25-го года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь. Но оказывается, об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе. А также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным. Теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что, изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения. Вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазма по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движух, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, я надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги. «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы уезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут, но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается. Вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
22: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны.
23: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
1: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Значит, если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, в особенности, если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране. Одновременно он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел. Для мэров перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос, Комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году, что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами. Вот есть три дороги, и на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот, опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, эта сомнительная пальма первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителей федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто, и у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
23: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
1: Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, ну, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете, там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разные длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть, как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет. То есть это тот ответ, который надо давать.
23: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
1: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем... дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 22 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 22 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. В стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Но типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные – такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть. Да? Значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены. Мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября. Салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору, но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми? Пожелание на Новый год? Какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия? Ценности, на основании которых должна строиться будущее России? Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются, как обычно, интерпретации мной уже упомянутые. Мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Это успешно, успешно, очень успешно. Только давайте заканчивать побыстрее. А так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда. Даже в 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории, теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанная катастрофа не случилась, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Так вот, даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народу убито. Так что осознание потери начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не, ну, не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации у погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид. Поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
22: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Не того, что сейчас есть, никакого нету.
1: Будущее России лучше, чем в Америке.
2: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
3: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
4: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
7: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
8: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Поврежденный, но непобежденный. «Пепел стучит в мое сердце. Пепел Капотни». Впечатляющие удары ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Москве, затянувшие московское небо черным дымом, стали знаковым событием. Война в полной мере пришла в столицу России. Почему ПВО Москвы оказалось дырявой? Последуют ли новые удары по Москве? Выигрывает ли Украина воздушную войну? И будет ли это переломным моментом в войне вообще? И как на эти удары ответит российская власть и общество? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
9: Война пришла в Москву. Российская столица пережила самую массированную атаку украинских беспилотников с начала так называемой специальной военной операции. Дроны вновь атаковали российские регионы, но именно удары по Москве и Подмосковью стали главным символом новой реальности, в которой фронт больше не ограничивается линией боевых действий. Беспилотники уже меняют сам характер противостояния. Если раньше угрозу ощущали жители приграничных областей, то теперь последствия войны все чаще становятся заметны и для москвичей. Закрытием аэропортов, перебоями связи и тревожными сообщениями о новых атаках. Как на это отреагирует российское общество? Сплотится вокруг власти или наоборот все чаще будет задаваться вопросом, почему обещанная безопасность оказалась иллюзией? И как дроны переписывают сценарий войны 21 века?
8: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется украинский военный эксперт Александр Коваленко. Александр, добрый день. Ну вот, собственно, удары до сих пор уже прошла скоро неделя. Они обсуждаются в сети. Естественно, следуют новые удары. По Воронежу сейчас прилетело. Я хочу понять, является ли этот июнь переломным месяцем в войне? Потому что Украина однозначно стала уже наносить серьезный ущерб и российской нефтепереработке, ну и вообще, собственно, самому общественному настроению в России. Как вы оцениваете совокупность последних ударов Украины?
10: Удары, конечно же, достаточно успешные, и мы наблюдаем рост эффективности. Не только эффективности, но и масштабирования самих ударов. Но говорить о переломном месяце пока рано. Я не могу сказать, что июнь таковым станет. Наоборот, в целом пиковый показатель эффекта от одновременно как логистического локдауна, который мы видим сейчас в отношении юга Украины, временно оккупированного юга, в отношении ударов по нефтеперерабатывающей отрасли в Российской Федерации, как

0: ближний, средний, так и глубоко тыловых зонах и множество других сопутствующих факторов говорят о том, что скорее более пиковые показатели этих эффективности ударов придутся на конец лета, начало осени и, следовательно, осенние месяцы, это сентябрь, октябрь, могут стать, ну, для определенных зон по театру боевых действий критическими именно для российских войск. А что до внутренней ситуации, то разве что расширение зоны влияния и воздействия украинскими дронами. Сейчас мы уже открыто говорим о том, что дроны летают на дальность более 2000 километров. Я думаю, что именно в осенний период будут наноситься удары уже по новым объектам глубиной до 3000 километров. И это, конечно же, все масштабирование будет влиять на возможности как-либо поддержать нефтеперерабатывающую отрасль в России, ее восстановление, ремонт, но не говоря уже о том, что она будет полноценно функциональной.
1: Возвращаясь к ударам по Москве, они имеют больше символическое значение или они имеют уже скорее такое, я не знаю, оперативное значение, они могут реально как-то оказать влияние на ситуацию на фронте?
0: Символическое значение было бы, наверное, если бы мы ударили по Кремлю. Или по одному из зданий силовых структур, например, на Гризодубовой, либо Лубянке, либо по Фрунзенской набережной. Это был бы символизм. Здесь же практическая потребность, исключительно практическая потребность в создании кризиса в Московской области посредством нанесения удара по объекту в Капотне, московский НПЗ. И эффект, опять-таки, он имел место быть. Дефицит топлива, бензина, очереди на заправках. Но тут самое главное не то, что для нас является архицелью, это создание дефицита для гражданского населения. Просто одно с собой, одно с другим взаимосвязано. Неработающие нефтеперерабатывающие заводы, уничтоженные нефтехранилища и нефтебазы, дефицит топлива и вообще горюче-смазочных материалов приводят к дефициту всего этого на передовой. То есть от общего к частному именно потребности российских оккупационных войск в горюче-смазочных материалах, особенно в летний период и особенно в период так называемой наступательной кампании, летней фазы, это и является нашей архицелью – оставить эти войска без топлива. А все, что за собой тянет гражданский сектор, частный сектор, то это уже последствия такой операции.
1: Почему удалось пробить, что удалось найти, какие-то ключи к поясу ПВО Москвы?
0: Нет, я не думаю, что здесь имеется в виду нахождение неких, что тут именно речь о неких ключах, скорее наоборот. Это накопительный эффект. Накопительный эффект с 2022 года. Первый момент – это то, что за 4 с лишним года полномасштабной войны российские войска потеряли более 1400 единиц комплексов ПВО. Это как зенитно-ракетные комплексы, зенитно-самоходные установки, это и радарные системы, и РЛС, радиолокационные системы. Компенсировать такое количество потерянной техники и средств ПВО российский ВПК не способен. Второй фактор – это целенаправленная охота за средствами ПВО, сил беспилотных систем, которая началась с конца 25-го, начала 26-го года. Особое внимание СБС Украины уделяли как раз комплексам малого радиуса действия, таким как ЗРПК «Панцер-С1», ЗРК «Турм-2». Почему именно им? Поскольку это основные комплексы перехвата малогабаритных, низколетящих дозвуковых целей, которые им являются дроны. Третий фактор – это истощение накопленного боекомплекта. Десятилетиями накапливался еще со времен Советского Союза боекомплект для систем ПВО. Как советского образца, так в период Российской Федерации накапливалось для тех систем, которые уже производились в самой России. И весь этот боекомплект, по сути, крайне стремительно истощается. Даже ряд российских так называемых Z-военкоров подтверждает, что порой система ПВО может стоять абсолютно пустая, поскольку не хватает на нее боекомплекта, что и логично. Производство дрона – это более быстрый процесс, нежели производство зенитоуправляемой ракеты. И четвертый аспект – довольно-таки интересны уже с технологической точки зрения. На сегодняшний день основным средством малого радиуса действия на вооружении российской ПВО является зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С-1». Но вот это и является главной проблемой российской малого радиуса действия ПВО. Он дефективный, одним словом. Он очень сырой, он недоработанный и до конца не доведенный до ума. У него огромное количество дефектов. Среди них проблемы, которые проявляли себя неоднократно. Система управления огня, система по фиксации, сопровождению, уничтожения цели, колебания, особенно в поперечнике во время ведения огня, низкая эффективность автоматов 2А38М, это автоматические пушки 30-миллиметровые, и так далее. Продолжать можно до бесконечности, заканчивая самой ракетой, которая была создана по совершенно, я не знаю, какой невероятной архитектурной концепции. Сама по себе ракета создавалась как маневренная, имея рули на носу. Но чтобы иметь большую дальность поражения цели, 20 километров, и большую скорость, ей приделали мощный разгонный блок, который вместо маневрирования заставляет ракету лететь по прямой. То есть это тот самый случай, когда ракета половина ракеты выполняет функцию для маневрирования и возможности нанесения удара по маневрирующей, в том числе, цели. А с другой стороны, ее силовая установка, которая придает ей скорость и позволяет лететь, заставляет ее лететь по прямой. То есть вот такой вот диссонанс. И вот этот технологический парадокс, которым является ЗРПК «Панцирь-С1», но при этом и являющийся наиболее серийно производимым комплексом малого радиуса действия в России и поставленным на вооружение, также является вот этой компонентой в пазле. А почему провалилась во время налета на Капотню российское ПВО?
1: А вообще сбивают дроны в России, россияне сбивают дроны ракетами? Потому что, вот, например, в Украине я все больше вижу, как дроны сбиваются дронами. Да, «Стинг», вот эти маленькие дроны, которые с колена запускаются. Насколько быстро Россия сможет овладеть этой технологией? И можно ли вообще дрону противопоставить вот этот антидрон?
0: Конечно, можно. Практически на сегодняшний день большая часть, более 50% Шахет-136, которые сбиваются, они сбиваются посредством дронов-перехватчиков. Технологию, конечно, Россия уже переняла. В данном случае речь идет о зенитных дронах «Ёлка», зенитный дрон «Архангел». Есть еще некоторые модификации, но скопировать можно. Технологии. Не хватает технологий. Ёлка, например, имеет множество недостатков. Ёлка реагирует на погодные условия. Она плохо видит цель на фоне пасмурного неба. Она может промахиваться. Она себя практически не проявляет в ночное время суток. Она не способна перехватывать цели ночью. В то время как, например, дрон P1 Sun и тот же самый Sting, который вы упомянули, они операбельны достаточно хорошо в ночное время суток. И именно отставание по технологическим вопросам не позволяет создать российским оружейникам средства ПВО сверхмалого радиуса действия, которым является зенитный дрон, для эффективного перехвата. На ближних дистанциях, там, на небольших высотах, да, в остальном же множество есть подводных камней. Поэтому перехватывают по старинке зенитоуправляемыми ракетами, порою даже ракетами, которые по стоимости в 2-3 раза дороже самого дрона. Например, да, как для ЗРК ТОР-М2 используются ракеты, которые дороже тех дронов, которые сбиваются. И опять-таки энергозатратны в производстве, крайне энергозатратны по времени.
1: А сколько, вот еще раз объясните, как не специалисту, вообще эффективность дроновой атаки, она зависит от количества дронов? То есть можно ли вообразить такую, скажем, если со всей сцены массированный рой дронов, ну, условно говоря, на один объект запустить 1000 дронов? Ведь не хватит никакой ПВО, из этой 1000, там, сколько там, 15% я слышал эффективность, да, 150 дронов да прорвутся.
0: Если говорить о таком сценарии, то да, опять-таки 9 мая, Красная площадь, парад Победы, если бы было направлено 1000 дронов, и все они были закоординированы в одну четкую цель, одну единственную цель, например, где-то на трибуне, то определенное количество разрушительного характера, количество, а не просто одиночное, прилетели бы, безусловно. Тут есть множество факторов. Безусловно, количество, оно играет свою роль. Но в случае с той же самой Москвой было использовано по Капотне не 1000 дронов. Там было использовано чуть более 140 средств поражения. Но эффективность зависит от целого ряда факторов. Например, разные типы, разные модификации, разная функциональность. Например, если мы говорим о Капотне, использовались как минимум дроны Firepoint One, основной ударный дрон Deep Strike тип. Также использовались дроны типа Морок, использовались дроны типа Сичень, Январь. Как видим, три совершенно разные модификации, которые можно было уже идентифицировать. У каждого из них своя определенная функциональность по характеристикам применения. У них есть свои свойства касательно как маневрирования, скорости, максимальной высоты, минимальной высоты. То есть целый ряд характеристик, которые позволяют уникально использовать каждый из этих типов дронов. А если вместе такой комбинированный тип дронов используется, то средствам ПВО, сколько бы их там ни было сосредоточено, все равно необходимо будет ориентироваться на несколько разные иные алгоритмы перехвата этих целей, которые могут происходить. Даже просто в вопросе перехвата маневрирующей цели оператором того же самого зенитно-ракетного комплекса. Угу. И в результате получается перегрузка как операторов, так и самих систем. Израсходование боекомплекта порою на один и тот же дрон должно происходить по разной схеме. И тут повышается эффективность прорыва такой ПВО как небольшим количеством дронов, использующим совершенно разные сценарии для прорыва, так и, соответственно, поражение целей становится более эффективным на фоне даже насыщенной ПВО какой-то локации.
1: Слушайте, ну вот еще вопрос по дрону. Но дрон же у него очень маленькая боевая часть. Сколько он несет там? 100 килограмм, 200. Можно ли дроном нанести терминальный неприемлемый ущерб? Или без баллистики, без крылатой ракеты, которая там, я не знаю, тонну взрывчатого вещества принесет, невозможно разрушить мост, предприятие военное и так далее?
0: Опять-таки, совершенно разные сценарии. Мы говорим, когда о дронах, да, вот буквально только что я говорил, что у них есть разные характеристики, у украинских дронов. Например, есть дроны, у которых боевая часть 40-50 килограмм. А дрон Firepoint One – это дрон с боевой частью уже 100-120 килограмм. Дрон «Бегемот» – это 200 килограмм взрывчатого вещества. То есть, даже порой больше, чем у некоторых крылатых ракет. И в зависимости от... Но у него, конечно же, не такая дальность полета. И в зависимости от этого, конечно же, совершенно разная функциональность и воздействие. Если необходимо уничтожить такой уязвимый объект, как резервуар с нефтепродукцией, то вполне хватит и дрона с 40 килограммами боевой части. Если необходимо повредить некое оборудование на нефтеперерабатывающем заводе, некий терминал, конечно, желательно использовать дрон с боевой частью 100-150 килограмм.
1: Ну что ж, обсудили мы перспективы воздушной войны с военным экспертом Александром Коваленко. Сейчас прервемся мгновение и продолжим наш эфир. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о украинских ударах по Москве. Что они говорят о стратегическом балансе в этой войне? Что они говорят о месте Украины в воздушных операциях? Рассуждает украинский военный эксперт Иван Ступак.
2: Ну, давайте так, концептуально. Все вот эти удары, влияние на фронт прямо сейчас точно никакого не имеет. Боевые действия как велись, так они продолжаются в той же интенсивности, возможно, даже более ожесточенно. И такого прямого, такой прямой причинно-следственной связи. Вот мы ударили по Москве, вот там три дня подряд пожары, а на фронте прекратилось наступление. Нет, такой связи нет. Конечно, в дальнейшем мы увидим какие-то там, не знаю, круги на воде, они там скажутся на фронте, возможно, где-то больше, где-то меньше, но пока больше идет речь только о медийной картинке, раз, об экономическом ударе по там, Российской Федерации, чтобы создать дисбаланс топлива в регионе Москвы, Московской области, возможно, в соседних областях, создать какую-то напряженность, точки напряжения, социального напряжения, еще раз, Москва, область, соседние области, для того, чтобы хоть как-то там принести войну в головы, умы, в души тех российских граждан, которые до последнего дня видели исключительно в Рутюбе или исключительно в Телеграме. И вот, в принципе, эта цель была достигнута. Но насколько она действенна, насколько она будет, скажем так, иметь долгосрочный эффект, зависит только от украинских ударов. Если они прекратятся, то и, конечно, соответственно, результат полностью обнулится. Смотрите, по дронам. Ну, нет разбивки по, у меня нет разбивки по дип-страйкам, мид-страйкам и FPV-дронам, но давайте так, скажу вам статистику. За 2025 год Украина сделала порядка 4 миллионов дронов, это то, что заявляют наши руководители. В 26-м анонсировано 8 миллионов дронов, это все, это FPV, мид и дип-страйки. Плюс еще Владимир Зеленский выступил, сказал, что это, в принципе, в теории мы можем сделать и 20 миллионов. Главное, чтобы были деньги. В принципе, деньги есть. Вот 45 миллиардов обещанных Европой денег, евро, должны были уже прийти на счета Украины, то есть в июне месяце. Я не готов сказать, уже пришли или приходят, или вот в процессе, то есть как-то вот оно идет. И, в принципе, из них 33 с копейками должно пойти на финансирование ВПК Украины. Это, конечно, мультипликация дронов. Больше дронов, больше атак. Соответственно, чем больше дронов ты делаешь, тем меньше становится их стоимость. Раньше стоимость украинского дрона это было 200-250 тысяч долларов дипстрайка. Сейчас, ну, по-моему, 1100, может даже меньше немножко.
1: Это был Иван Ступак в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему зуму с военным экспертом Александром Коваленко. Александр, я хотел здесь шире поговорить не только об ударах по Москве, не только о дроновой войне Украины с Россией, но вот, скажем, сравнить с Персидским заливом. Мне кажется, что какая-то совершенно новый тип войны возникает. Мы видим, как страны, обладающие изначально меньшим потенциалом, да, Иран по сравнению с Израилем и США, Украина по сравнению с Россией, за счет использования распределенных воздушных дроновых технологий, они смогут фактически нанести поражение, контролируя чувствительные логистические артерии, да, вот скажем, как Иран, Армузский пролив, там Украина, трассу Новороссия сейчас блокирует, блокирует Крым. Значит ли это, что вообще наступает некий новый тип войны, что наконец-то дрон дал нам совершенно новый тип войны, где уже не все решает, так сказать, абсолютная военная мощь и современные военные платформы?
0: Это время давно уже наступило, тут даже не в дронах дело. Дроны, они лишь усугубили эту общую ситуацию. Даже если посмотреть на результаты сирийской войны, Башар Асад обладал в свое время одной из самых сильных армий в регионе, но долгое время не мог справиться с повстанцами, причем настолько не мог справиться, что обратился за помощью к России и чуть было не потерял столицу, контроль над Дамаском. И как раз это яркий пример того, что в современной войне нет места классическим методам ведения классических операций. Общевойсковые наступательные действия, которые мы видели в феврале 2022 года со стороны Российской Федерации, это просто была написана, списанная с классики советских учебников наступательная операция. Довольно предсказуемая. И довольно, ну, скажем так, довольно громоздкое, чем это все и завершилось. Когда расстреливались колонны на марше, когда уничтожались танковые кулаки, механизированные колонны, которые заходили в города, и противник нес серьезные потери. Современный период начинать классическую конвенционную войну, то даже не только конвенционного типа, это абсолютное безумие. Мы живем во время крайне динамических и адаптивных войн. Война в Украине, она ярко это продемонстрировала. Она максимально адаптивная и максимально динамична. Россия, российский генералитет, российское командование, невзирая на колоссальный технологический, ресурсный потенциал, финансовый, экономический, они не смогли своевременно к ней адаптироваться и не адаптировались до сих пор, поскольку они продолжают воевать методами, ну, скажем так, Второй мировой войны. Ведь все те наступательные действия, которые мы можем наблюдать, это наступательные действия пехотной компоненты. Людским ресурсом. Не технологиями, а людским ресурсом. Аналогично и с операцией «Эпик Фьюри». Соединенные Штаты критически недооценили возможности Ирана по ведению затяжной устойчивой обороны и сопротивления. При том еще и возможности Ирана сохранить достаточный боевой потенциал, чтобы наносить удары в ответ. В результате потенциал и ресурс американской группировки, авианосных ударных групп и находящихся на Ближнем Востоке в целом силы и средств был очень быстро истощен. То есть американская группировка истощилась быстрее, чем российские оккупационные войска в Украине. И это яркий пример того, что любая война крупномасштабная в современных условиях, она просто невозможна, нереальна. А если ее кто-то начинает, ну, тут можно сказать, что от большого ума, если просто, а если заранее прогнозировать процесс ведения таких боевых действий, то он будет максимально кровавым и максимально затратным. При этом с минимальной результативностью. Вот что такое современная война благодаря современным технологиям.
1: То есть можно сказать, что последние крупные войны классического типа – это что были, американцы в Ираке?
0: Пожалуй, да. Да, это именно вторая иракская, кампания. Возможно, еще в некотором смысле, это ливийская кампания. Угу. Также ее можно отнести к классической. И на этом все, пожалуй.
1: И тогда наоборот можно сказать, что мы совершенно иначе сейчас смотрим на возможности малых стран противостоять большим соседям. Да, вот я думаю, например, стратегия обороны Тайваня, у них, по-моему, называется стратегия дикобраза. Или как распределенная оборона Финляндии, как за счет распределенной инфраструктуры, огромного количества резервистов, минирования всей местности, они могут вполне успешно, как, впрочем, они уже и показали это, да, 80 лет назад, в Зимней войне, и сегодня также они могут сопротивляться России.
0: Да, но играет еще важную роль, это рельефно-ландшафтные особенности каждой местности и, конечно же, территория и население. Это все же важно. Например, если мы говорим о противостоянии такой страны, как Эстония и Российская Федерация, то, конечно же, это противостояние совершенно не на пользу Эстонии. Из-за территории, из-за уязвимости по направлениям ударов, это фактически направление на Нарву, это направление на Тарту, это высадка с Балтики, северное побережье, то есть довольно-таки уязвимое положение и небольшая территория для удержания обороны. А вот как раз Финляндия – это очень хороший пример, поскольку практически вся граница с Российской Федерацией – это рельефно-ландшафтные особенности местности, лес. Лес, густой лес, труднопроходимый, и при контроле логистики, опять-таки, любая наступательная операция может быть сведена к нулю. Ну а Тайвань, с одной стороны, он уязвим тем, что это остров, а с другой стороны, именно остров вынуждает потенциального противника, Китай, применять преимущественно либо авиацию, либо морскую компоненту для высадки сухопутной компоненты. Уничтожение именно этих двух составляющих нивелирует эффективность любой десантной операции, на что и делает, конечно же, в вопросах обороны основной акцент Тайвань.
1: Ну да, и причем, я понимаю, там довольно гористая местность в Тайване, так что тоже там рельеф сам по себе. Ну и плюс еще, мне кажется, очень интересно вопрос распределенной инфраструктуры. То, что, скажем, Финляндия, вот насколько я в этой стране немножко жил, знаю, меня просто впечатляет, насколько там огромное количество подземных убежищ, насколько различные, так сказать, контуры командования там распределены, и вообще, скажем, роль резервистов вот в таких странах, как Израиль, Швейцария, Финляндия.
0: Да, это действительно очень важный аспект, особенно он касается вывода главных производственных объектов в режим работы, функциональности в подземном формате. То есть, когда имеется возможность вывода важного производства, и даже не только производства. В Украине с 2022 года достаточно активно обсуждается вопрос перехода энергообеспечения также, где это возможно, на подземные форма. То есть именно те энергораспределяющие узлы, которые могут стать целью для ударов в дальнейшем, чтобы они размещались под землей. Конечно, крупные объекты практически нереально так вывести, а вот локально обеспечивающие определенные районы, узловые там станции, это, конечно, перспектива на будущее.
1: Плюс еще, да, если уже мы говорим об изменившемся стратегическом уравнении, тут же тоже, вот уже многие об этом говорят, ну, мы в этой программе уже года два назад впервые говорили, что у России неожиданно ее главный стратегический ресурс, да, ее глубина, ее территория становится, наоборот, ахиллесовой пятой, становится ее уязвимостью. И в России невозможно защитить всю критически важную инфраструктуру. Тело слишком большое, нечем прикрыть.
0: Да, это правда. И это очень хорошо заметно на уровне даже элементарно ПВО, то, о чем мы с вами и говорили. А ведь еще даже во времена Советского Союза все воздушное пространство СССР не было закрыто полностью. Были действительно серьезные белые пятна, которые позволяли прорывать всю систему ПВО. И при определенных решениях, например, там даже оперативно-тактического уровня, конечно же, вся ПВО Советского Союза при противостоянии с Соединенными Штатами, но она бы не отыграла бы своей роли. А сейчас мы говорим о том, что ПВО Российской Федерации после тех потерь, которые были понесены с 2022 года, более 1400 единиц разнообразнейших систем, и компенсировать это просто невозможно, то таких белых пятен стало еще больше. То есть оно стало еще более оголенным. Оголились, соответственно, и уязвимые места. Энергетическая инфраструктура, логистика, уникальные объекты, производственные объекты, иногда даже градостроительного такого утверждающего, градообразующего характера, прошу прощения. Те же самые уникальные научно-исследовательские институты, которые только в единственном виде существуют, и их разрушение и уничтожение приводит, конечно же, к краху целого направления развития в определенном технологическом кластере. Поэтому да, Российская Федерация в этом вопросе крайне уязвима.
1: Переходим ли мы вообще к новому состоянию, если сейчас, опять-таки, отвлечься от российско-украинской войны, когда уже большие страны и носители больших, обладатели больших армий не обладают монополией на власть в мире. Когда мы видим возникновение таких мощных акторов, ну, даже если не Иран брать, а хуситов тех же, да, или там сирийских повстанцев. Ну окей, Венесуэла, допустим, так сказать, в моменте не могла сопротивляться захвату лидера, но правда, к чему это мы еще должны увидеть перемены, которые произошли в стране. Вот, это было хорошее шоу, но поменять меняет ли это, собственно, курс развития, непонятно. Вот, я к тому хочу сказать, что действительно, как бы монополисты, военные монополисты последних десятилетий, да, и последнего столетия, Китай, Россия, Соединенные Штаты, они больше не могут диктовать стратегические условия, да, если раньше достаточно было, так сказать, упомянуть 6-й флот США, все, куда приходил 6-й флот США, условно говоря, там вопрос решался. А сейчас это уже не так. Наступило время партизана, время малых, время распределенных.
0: Я не могу сказать, что, конечно, Китай к этой категории относился. У них все-таки принцип конфуцианства, он подразумевает минимум силовых операций, больше гибридных, да?
1: Ну да.
0: И планирование на десятилетия вперед. А вот Соединенные Штаты в этом вопросе даже вели себя зачастую более агрессивно, чем Китай. То есть Советский Союз, Соединенные Штаты конкурировали всегда вот за такое влияние. И новое столетие, оно демонстрирует совершенно иную парадигму войн и конфликтов, которые будут развиваться. Это не войны больших армий. Я даже не исключаю того, что в какой-то перспективе определенной точечные спецоперации будут играть большую роль при конфронтациях, нежели большие армии, которые заходят на чью-то территорию и захватывают эту территорию, чтобы установить там свой контроль. Пример с Венесуэлой как раз это очень яркий пример того, какие могут быть операции. Ну, за исключением такого момента, что, по сути, Николаса Мадуро свои же и слили. Его просто продали Соединенным Штатам, давайте говорить откровенно. Да. Как это все произошло? Если бы Венесуэла держала оборону в Каракасе, в Венесуэле держали оборону так, как следует, и Каракас был бы от начала и до конца предан Николасу Мадуро, то не, эта операция просто бы не осуществилась. Она бы была бы просто не реализована. Соединенные Штаты имели бы серьезные проблемы при высадке десанта, ну, пожалуй, уровня того же самого Вьетнама. Но, тем не менее, мы видим сейчас один из таких начальных этапов, когда действительно точечные операции ограниченного характера могут иметь куда большую роль и куда большее влияние на развитие событий, нежели большие войны, которые затягиваются на года и ведут страны, ну, просто в никуда, в пропасть.
1: Ну да, и, собственно, мы это видим в этом смысле. Украинско-российская, российско-украинская война является блестящим примером того, что как бы проваливаются стратегии прошлого века, проваливаются большие армии, проваливаются такие массированные наступательные войсковые, общевойсковые операции. И война в этом смысле является полигоном не только новых технологий, но и новых стратегических подходов. Ну что ж, Александр, спасибо большое за участие в этом разговоре. Украинский военный эксперт Александр Коваленко был с нами на связи, а мы продолжим разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об украинских ударах по Москве. Пожар Капотни, пожар Москвы. Какое влияние это может оказать на российское общество? Может ли это изменить ход войны? К нам по Зуму присоединяется политолог, публицист Александр Морозов. Саша, приветствую.
3: Добрый день, здравствуйте, Сергей.
1: Ну вот да, все мы перевариваем вот эти вот картинки московского пожара, прилетов по Москве. Все это вспоминаются разные мемы. Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком. Ну, я хотел поговорить немножко культурологически. Мне кажется, что пожар Москвы вообще это такая какая-то категория русской культуры. Да, скажи-ка, дядя, ведь недаром, собственно, и тот пожар, и оставление Москвы в октябре 41-го можно вспомнить. Ну и даже недавний фильм, да, последняя экранизация «Мастера и Маргариты», которая кончается зрелищным пожаром Москвы, который Волан со свитой наблюдают с вот этой балюстрады, с террасы дома Пашкова наверху. Почему в русская культура постоянно возвращается к теме пожара Москвы?
3: Ну, тут нет метафизического ответа, а скорее просто серия исторических обстоятельств создает этот фон. Потому что, ну, конечно, если очень, очень глубоко заглядывать, куда, может быть, и не надо, то можно, конечно, сказать, что Москва – Третий Рим, а Нерон сжег Рим, и это тоже, так сказать, важная часть европейской такой мифологии о Нероне, как об авторе такой древнеримской суицидальной политики. В этом смысле слова, конечно, можно сравнивать Путина с Нероном, поскольку в известной мере то, что Москва сейчас горит, это, в общем, дело рук самого Путина. Он развязал эту войну, и он, соответственно, получает теперь горящие какие-то горящие сначала окраины своих городов. И горит и Крым, и Керчь сейчас в эти дни. Москва.
1: Но здесь же еще, Саша, да, вот хотел уточнить, тут еще и вопрос интересный в том, что в Москве сосредоточено огромное количество стратегических предприятий, которых вообще мало в какой мировой столице есть. Ну, Капотня тоже, ну, положим, Капотня строилась в 30-е годы, и просто город до нее дошел. Ну да, но от Капотни там чуть не 15 километров по прямой до Кремля. Вот, это, в общем-то, здоровый НПЗ с интегрированными вот этими нефтеперегонными установками. И дальше я читал украинскую военную аналитику, там совершенно бесконечное количество целей, стратегических целей, производства ракет, электроники, датчиков, я уж не говорю о Курчатовском институте. Все это находится в Москве, в пределах города и агломерации в 20 миллионов человек.
3: Да, ведь сейчас не очевидно, стало не очевидно для всех, что российские ПВО соответствуют, ну, современности в этом смысле. Да, они, наверное, были неплохо приготовлены для того, чтобы блокировать те удары, которые могли делаться в войне прошлого, но сегодня вот эта совокупность дронов и, понятно, и нового типа ракет, они, конечно, создают новую ситуацию. Российские ПВО не готовы. Это видно и по Москве, и по Крыму, и по Воронежу. И даже, в общем, не совсем ясно, даже когда мы слушаем военных экспертов, то российских, то даже не совсем ясно, а где эти ПВО российские, что, так сказать, они защищают. И сейчас вот сообщение приходит, что наоборот снимают средства ПВО там из Донбасса, перебрасывают срочно в Крым, потому что Крым и Севастополь не могут защитить. Так что в этом смысле слова надо сказать здесь вот как еще, что, понимаешь, дело в том, что этот тип войны, который затеял Путин один против всего мира, он создал ситуацию, при которой Россия оказалась как бы раздета в военно-стратегическом смысле. Все видно. Ну, то есть разведки не только пяти глаз, а там разведки как минимум 60 государств, вообще говоря, наблюдают за этой войной.
1: Да.
3: Космические группировки, они обмениваются информацией. И возможности прослушивания и возможности анализа больших массивов данных и доступ к ним колоссальный. Поэтому я бы сказал, что вот вся эта путинская система, она как бы лежит, ну, просто на столе, вот как бы сказать, и тут ничего...
1: Ну да, ничего... украинцы выбирают, ударить по Петербургскому форуму, по параду 9 мая или просто, так сказать, по каким-то московским предприятиям. Извини, что прервал, просто да, я сейчас хочу продолжить. Мы только что вот с Коваленко, Александром Коваленко об этом говорили, что Россия, она действительно как раздета, это слишком большая страна и нету одежды, чтобы ее прикрыть.
3: Да,
1: это огромное тело, и то, что считалось на протяжении столетий вообще российским ого-го, российским главным преимуществом, что все вязнут в российских снегах, Наполеон, Гитлер, там, Карл и так далее, сейчас оказывается российской уязвимостью, что это все невозможно прикрыть. Ни Урал, ни Транссиб, ни удаленные аэродромы. Это, конечно, удивительная совершенно прозрачность и нагость страны выявляется.
3: Да, да.
1: Давай теперь поговорим о том, как, собственно, может и будет реагировать российская власть и российское общество на то, что война пришла в Москву. Я, кстати, по этому поводу слышал хорошую шутку последних дней. Россия и Украина хотят втянуть Москву в свою войну. Вот. То есть Москва неожиданно втянулась в войну России и Украины. Какой можно ждать реакции?
3: Ну, здесь, смотри, надо как рассуждать, что есть такой базовый тренд, который всегда сказывается. Это поворот к такому фатализму. То есть, если война идет плохо, и если население начинает терпеть какие-то от войны, ну, какие-то, в общем, страдания и какие-то неудобства, то в таком случае оно начинает, так сказать, передвигаться в зону того, что, ну, как бы, что здесь делаешь? Это судьба. Ну, вот как-то так примерно. Как бы надо это, через это пройти. И так было всегда. Это не только российское население. То есть сначала все знают, что если война поначалу идет хорошо, то население, так сказать, рукоплещет и в воздух чепчики бросает. Потом, когда она идет плохо, идет к поражению, то население, оно в этот момент, конечно, ну, как правило, оно уже, так сказать, не может здесь повлиять на ход событий. Поэтому оно отступает в зону представления о том, что такова судьба.
1: Кисмет, как говорят наши турецкие братья, да. Это судьба.
3: Но это все-таки подчеркну только один модус, как бы такой базовый, главный. Потому что все-таки в самой власти, если уже брать людей, которые имеют отношение к принятию решений, там какие-то другие есть в этом смысле слова опции восприятия.
1: Ну, если брать официальную реакцию, то это скорее игнор, замалчивание и то, что, вот, скажем, говорят, а почему не защищают? А нет у нас войны, нет военного положения, соответственно, нет оповещений. Это спецоперация.
3: Хорошо видно, что прошла команда сверху, и заголовки в медиа, то есть те, которые в Рамблере транслируются с ленты.ру или там с газеты.ру и так далее, со всех этих ключевых ресурсов, там видно, что прошла команда. Надо писать, что ВСУ ударило, но как бы, значит, столько-то беспилотников сбито российскими ПВО. Все. Дальше как бы не вдаваться ни в пожары. Плюс к этому разошлось указание, по всей видимости, ФСБ, поддержанное Кремлем, о том, чтобы немедленно прекратили выставлять видео и выбрасывают такие сообщения в паблике, значит, в разные паблики о том, что товарищи, как бы, не надо паниковать, ничего страшного. То есть, как бы, цены на бензин там не надо разгонять. Ну, видно хорошо, что это созданные специальные такие, как бы, сказать, для публикации для Телеграма, которые продуцируют там несколько кремлевских центров, которые занимаются, значит, борьбой за правильное понимание у населения происходящего. Ну вот, так что сверху, да, сверху такая позиция, как бы ничего, ну, как бы что-то есть, но не надо преувеличивать, и, значит, цель там хорошо видна, создавать такую рутинизированную картину, что каждый день сбивается какое-то количество дронов, ничего страшного и так далее.
1: Рабочие, ну да, то есть сверху такой идет скорее игнор, а снизу фатализм и, может быть, даже такое... Очень интересно, да, Александра Архипова, антрополог, она приводит примеры того, как люди начинают даже альтернативные интерпретации давать. Это не могут быть украинцы. Это какие-то российские предатели, да, вот где-то в соседнем, в ближнем Подмосковье, да, изготавливают. Вот дети видели, как родители что-то по ночам у себя в гараже клепают. То есть это дрон, это местные какие-то предатели. Надо бороться с предателями, украинцы не могут так сильно бомбить дронами. То есть изобретаются разные стратегии оправдания и вытеснения вот этой вот ситуации.
3: Ну да. Да, так, ну, собственно говоря, это практически неизбежно порождение такого рода конспирологических интерпретаций в момент, когда все хуже и хуже идут дела. Поэтому я думаю, что мы дальше услышим гораздо активнее то, что никакой Украины нет, а все это, так сказать, ведет какой-то западный мир, там, альянс НАТО и так далее. Вот они это все делают, только поэтому это все происходит. Это будет усиливаться, несомненно. Ну, здесь из этого нет выхода никакого.
1: Но есть... из этого нельзя ожидать изменения социально-политической ситуации. То есть будут, если вот посмотреть, спроецировать до конца года, да, ситуацию, видимо, очевидно совершенно, что если Россия не найдет какого-то эффективного ПВО противоядия, а скорее всего не найдет, то будут усиливаться удары по Москве, будут уже прилеты в чувствительные места, будут, видимо, человеческие жертвы. Но жизнь будет продолжаться. У меня в голове стоит, скажем, там, то, что пишет, читаешь как-то впечатление, воспоминания немцев о Берлине. 44-45 год, люди шли в театры, на концерты, мимо дымящихся воронок, мимо разрушенных домов и лежащих трупов. Люди шли на очередной концерт мимо трупов. Это, конечно, преувеличение, я этого сейчас в Москве не желаю, но в целом картина примерно такая.
3: Да-да-да, совершенно точно. И есть прекрасная книга и о том, как чувствовал себя, скажем, Будапешт в 1944 году, когда уже было ясно, что война пройдет через Венгрию. Это очевидно было. И уже Венгрия уже участвовала в войне, и было куча, так сказать, уже жертв и так далее. А там, тем не менее, варьете, танцы, значит, 44-й год уже на подходе, значит, русские танки. И так было везде и всегда. То есть, собственно говоря, так описывалась и жизнь Одессы, например, которая переходила из рук в руки в ходе там нескольких войн. Значит, там тоже шла, так сказать, жизнь в таких условиях. Таких примеров очень много. Это вполне, ну, очевидно, потому что, собственно говоря, а как может ответить рядовое гражданское население, да, на, так сказать, усиливающийся ужас, который принимает такой иррациональный характер, с которым ничего нельзя сделать?
1: Ролики в ТикТоке, ролики в ТикТоке, да, вот эти вот плачущие женщины, но и дальше-то что?
3: Да. Ну, видно пока, что, ну, можно отчетливо сказать, что Кремль будет стремиться, конечно, наносить ответные удары и угрожает уже довольно отчетливо. И Киев как бы к этому готов. Надо сказать, что население Украины в этом отношении уже адаптировалось гораздо больше, кстати говоря, чем российское. Российское только еще начинает как бы есть этот пирожок. В то время как Украина, украинские города 4 года, вообще говоря, находятся под обстрелами с определенной регулярностью.
1: Но, с другой стороны, а есть ли у Путина какой-то ответ на это? Разве себя Россия чем-то сдерживала? Разве России нужны поводы, скажем, там, прилет по Лубянке, прилет по Кремлю, чтобы Россия ого-го что-то такое сделала? Россия делает свой орешник, она его запускает. Ну или что? Или ждать ядерного удара? Вот это вот, кстати, интересно. Это такая гипотетическая вещь, постоянно она в наших разговорах возникает, но я как-то вот не могу себе, я не знаю, тот же Киев, это же, собственно, меньше 100 километров до российской границы. Как это вообще? Возможно ли это даже в нынешней парадигме, где все возможно, можем ли мы гипотетически, так сказать, представить такой сценарий?
3: Ну, дело в том, что это настолько гипотетично, что, во всяком случае, на данный момент не обсуждается как реальность какая-то. Так можно, конечно, абстрактно сказать, что в какой-то момент, когда Путину там покажется, что ситуация соответствует экзистенциальной угрозе, которая описана в доктрине, предполагающей протоколы использования ядерного оружия, значит, но это... Мы даже не знаем точно. Дело в том, что, скажем, таким обстоятельством было вторжение украинских войск на территорию Курской области.
1: Да, согласно, уже.
3: Согласно как бы доктрине, которой располагает Путин, Россия могла бы отвечать ядерным ударом, так сказать, не знаю, куда хочешь. Но ограничения так велики по-прежнему на использование ядерного оружия, последствия его так ужасны, в том числе и для Российской Федерации, для самого Путина. Ответ, который будет получен на использование ядерного оружия России, настолько мощный и страшный был бы, что эта перспектива пока не видна. Риторика использования, понятно, там российские ястребы, то один, то другой, как бы постоянно прибегают к этой теме, ядерный пепел и так далее. Но нет, я думаю, что там в горизонте 2 лет Кремль рассчитывает вести просто конвенциональную войну, и Путин ставит задачу добиться вот захвата, в их языке освобождения, захвата, так сказать, дальнейшей оккупации 4 областей, и будет к этому стремиться. Да, это самоубийственное стремление. Оно ни к чему не ведет. Оно не будет реализовано. Но, так сказать, это намерение на данный момент неостановимо.
1: И последний вопрос, который я хотел обсудить в связи с ударами по Москве, такой этический. У нас же в эмиграции вообще между уехавшими и оставшимися очень сложные этические разборки идут. Вот. Допустимо ли радоваться ударам по Москве? Людям, которые в этой Москве всю жизнь прожили. Я, потому что, честно скажу, я как бы не раз и не два в своем Фейсбуке выражал удовлетворение достигнутыми результатами, в том числе летающей по капотне крышкой. Выразился и по поводу капотни тоже, что я о ней думаю. За что я получил, в общем-то, очень много репримандов. Люди меня прежде всего обвиняли, есть такое хорошее немецкое слово «шаденфройде». Да, на русское оно переводится как злорадство немножко отдаленно. Но вот я не уверен, что это злорадство. Потому что зло-то оно не в украинских прилетах, зло-то оно в российской политике. Это скорее чувство справедливости, восстановление справедливости. Но вот как ты на это смотришь? Насколько нам можно желать, ну или даже не желать, а радоваться такого рода, так сказать, тому, что война пришла в Москву, в наш с тобой родной город?
3: Ну, дело в том, что радость – это может быть не тот вот регистр, в котором я сам это переживаю.
1: Да, я согласен, да. Не радость, но какое-то чувство. Мы же не радуемся при виде, там, когда преступник получает большой срок. Это какое-то другое чувство.
3: Но надо сказать, что я, разумеется, испытываю какое-то огромное чувство такое, ну, как бы справедливости, переживания справедливости, потому что все-таки ведь... Ну, зло должно быть наказано. Невозможно как бы там 4 года систематически обстреливать и Украину, лишать действительно сотни и сотни тысяч, миллионы людей перспективы жизни, создать ситуацию, собственно говоря, самого крупного беженства в 21 веке. То есть, собственно, со времен Второй мировой войны в Европе не было такого перемещения лиц, как то, что сделал Путин, заставив бежать людей с... ныне оккупированных территорий. И так далее, и так далее. Ну, то есть, когда я вижу летящую крышку, то, ну да, разумеется, я чувствую, что, ага, ну, то есть, как бы, Бог есть. Ну, то есть, как бы, справедливость здесь наглядно восстанавливается. И это одно чувство. А второе чувство, что, ну, обычно апеллируют к тому, что все люди страдают. То есть, ну, как бы, гражданское население как бы ни в чем не виновато. как бы и оно, так сказать, ну, всегда оказывается, так сказать, в молохе войны. И надо сказать, что здесь я сам следую, просто как бы считаю очень важным следовать внутренней как бы Женевской конвенции и ее концепции. То есть рассматривать себя самих как солдат в этом смысле слова, и в данном случае солдат, да, неважно, на какой стороне воюющих, но они соблюдают, стремятся соблюдать в отношении гражданского населения определенные нормы. Это да. Ну и, соответственно, но это при этом не означает, что при этом сознании оно не пацифистское. То есть, я, можно сказать, я не смотрю пацифистски на эту ситуацию. И во многих случаях погибающие гражданские лица являются и жертвами собственной, так сказать, не только, так сказать, ну, там, глупости, неосторожности, безответственности. И это, в общем, крайне распространенная вещь во время войны.
1: Но... Да, сложно. Действительно, пацифизм имеет очень, мне кажется, большие ограничения в наши дни. При том, что я думаю, что я сам тоже, в принципе, пацифист. Особенно в мирное время. Особенно, ну, как бы за пределами российско-украинской войны. Но на период этой войны у меня рука не поднимается, да, нарисовать вот эту вот голубку, ветвь мира и так далее. Мне прежде чем мира, мне хочется справедливости. Вот это то, может быть, такое очень архаичное. Я согласен, может быть, оно слишком архаичное, может быть, оно на высших слоях цивилизации, нервной деятельности, оно где-то затирается. Может быть, я не достиг такого, не знаю, душевного равновесия, абсолютного дзена, да, как у Далай-ламы, как у Будды. А, вот, чтобы сказать, да, пусть разольется мир, и это все... Я вот не готов. Мне хочется прежде перед миром, мне хочется справедливости и иногда даже возмездия.
3: И... Ну, это же, мне кажется, это совершенно обоснованное такое восприятие именно в этой ситуации, потому что ведь, ну, собственно говоря, здесь воюют не, так сказать, две там, страны с какой-то там, там, одинаковой политической системой. Нет, это для нас это все равно схватка, в том числе схватка за Европу в целом. И причем схватка с силами, которые... Ну, что говорить, перешли все красные линии. То есть мы же помним постоянно, что та власть, которая ведет эту войну в России, в результате чего там же гибнут гражданские лица из-за того, что значит, все в этой войне по уши сидят. Но ведь эта же система, это она же там совершила какие-то немыслимые совершенно злодеяния, вырастила каких-то там этих всех... турбопатриотов чудовищных, этого Стрелкова, этого Пригожина, которого уже убили. С другой стороны, она расправилась там чудовищным образом с своими противниками, травила их ядами. Это вот, вот это. В этом смысле слова, когда я смотрю на драму, она будет увеличиваться. Ну, что говорить-то, конечно. Ведь совершенно ясно, что если и когда дойдет дело до того, что украинская армия должна будет освобождать оккупированные территории и освобождать при сопротивлении российской армии, то здесь это главная проблема вообще всей этой стратегии. Она связана с тем, что будут страдать гражданские лица, которые находятся на оккупированных территориях. И они будут страдать, потому что, ну, ясно, что, так сказать, российские, это было видно по Белгороду и по Курску, российские власти не умеют и не организованы для того, чтобы эвакуировать население. И они в этом смысле слова создают чудовищный хаос в условиях такой эвакуации. Это, кстати, будет видно по Крыму, если ситуация пойдет хуже. Из Крыма побегут, то мы увидим вот этот хаос, к которому российские власти никогда не готовы.
1: И российское, дополню, российское общество тоже доказало, доказывает отсутствие солидарности. Собственно, Курск и Белгород мутузят, бомбят, освобождают и захватывают снова уже на протяжении нескольких лет. Общество в основном как бы безразлично. Это где-то там происходит, у ленточки.
3: Но, это правильно, ты говоришь, но посмотри, дело в том, что это общество прекрасно понимает, что там были примеры в 22-м году, и там несколько человек просто посадили. То есть там были какие-то девушки, одна очень известная, вот Гейслер такая, Надин Гейслер, как бы она ведь, собственно говоря, там многие взялись помогать там детям, каким-то женщинам, которые оказались в неразберихе на российской территории, будучи вытесненными или бежавшими, значит, через эти границы, через эту линию фронта, оказавшимися в России. Она взялась им помогать, ее осудили на огромный срок сейчас. То есть смысл в том, что в российском обществе здесь ведь проблема в том, что не только человек не хочет помогать, но он уже и не может, потому что он сознает, что это все настолько опасно стало, настолько двусмысленно с точки зрения властей, что, значит, не надо влезать даже, так сказать, в сочувствие к детям. Вот о чем тут идет речь сейчас.
1: Да, в этом отношении, действительно, мне кажется, возвращаясь к бомбардировкам Москвы, они, в общем-то, это расширено, это некий Курск плюс, к Белгород плюс. С одной стороны, полный игнор власти, безразличие власти, с другой стороны, безразличие общества. И с третьей стороны, все-таки, да, возвращаясь к этической оценке, это своего рода горькое, тяжелое, но необходимое лекарство, которое необходимо для отрезвления и общества, и власти. Ну что ж, Саша, спасибо большое за этот разговор, за эти размышления. Александр Морозов, политический аналитик, комментатор и публицист, был с нами.

0: Какие перемены нужны России?
1: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
2: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
3: Перемены нужны масштабные.
4: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
5: Да никаких, все нормально.
6: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
7: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
8: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете?
10: Путин понимает, как бывает страшно, когда над головой беспилотник, но воевать все равно будет пехотой.
11: Наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
10: Россия била, бьет и будет бить. Никакие украинские ответы ее не остановят, пересказывает Ушаков разговор Путина и Трампа. Что должно случиться, чтобы Кремль все-таки пошел на переговоры?
12: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, к чему ведут разговоры о переговорах с Москвой и к чему на их фоне Кремль готовит Россию. Президент Украины предложил Путину встретиться на саммите «Большой семерки» во Франции. Так Зеленский сам рассказал журналистам «Рейтер». Кремль ему не ответил, но в целом встречу европейских политиков Кремль трактует в качестве ультиматума.
13: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита 3 послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли.
12: Об этих последних выступлениях Владимира Путина мы вам тоже сегодня расскажем. Вместе проанализируем, спросим и ваше мнение в комментариях. Но начнем с телефонных попыток повлиять на переговоры.
14: Американскому президенту Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет, и звонки с поздравлениями стали частью дипломатической игры. О продолжительном в 55 минут звонке Путина его помощник Юрий Ушаков рассказал тоже по телефону. Про Украину Ушаков упомянул только на 6-й минуте своего пересказа.
15: Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменит критическая ситуация для Украины на поле боя. Европейцы, Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия.
14: О своем звонке Трампу президент Зеленский рассказал сам.
16: Мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от джавелинов до патриотов. Я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите Большой Семерки. У нас есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни.
14: Саммит G7 начался во Франции 15 июня. На нем обсудят и Украину, и продвижение переговоров. Тем временем российское министерство обороны в подробностях заявило о ночных ударах и, цитата, «успешном поражении» длинного списка украинских предприятий, занятых производством дронов. В Киеве это заводы «Радар», «Маяк», «Буревестник», «Киевский агрегатный» и авиаремонтный номер 410, цех на территории киностудии «Довженко», терминал новой почты, объекты компании «Беспилотные технологии» и «Укрармотех». Отдельно российская Минобороны сообщила о поражении зданий Киева-Печерской лавры, якобы дело в некорректной работе американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», того самого, за который Зеленский благодарил

0: Трампа. Московская версия. Лавра пострадала, потому что, цитата, «страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Зеленский это опроверг, написав, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мистецкий арсенал. Служба безопасности Украины утверждает, что на месте удара на территории Лавры нашли фрагменты корпуса и двигателя российского дрона «Камикадзе».
1: «Мы сейчас видим очень сильные повреждения всех верхних частей собора. Есть большая угроза той части, которая находится ниже. Это росписи, фрески и иконостас. Если посмотрите за мной, видно точку, куда целились. Это практически центральная часть собора. Это абсолютно сознательный и прицельный удар по святыне. Как по мне, Путин показывает миру, что ему начхать на общечеловеческие ценности и любые святыни».
0: Новость об ударе по Лавре в мировой прессе самая громкая. Один из древних монастырей Киевской Руси – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Объятые огнем купола на страницах всех изданий, в редких случаях прямо пишущих о российском ударе, чаще о том, что Лавра пострадала в ночь российской атаки. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 5 погибших и более 30 пострадавших после ночных ударов по столице Украины. В Харькове глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил еще о 5 погибших и по меньшей мере 8 раненых, а ВСУ минувшей ночью атаковали подмосковный Реутов и Тульскую область. В последней сообщается о 3 погибших и 3 раненых.
2: О попытках вывести Москву на переговоры мы поговорим с украинским политиком Иваном Ступаком. Иван, здравствуйте.
3: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
2: Вам спасибо, что пришли. Россия отрицает удар по Киево-Печерской лавре, а Украина утверждает, что по храму ударили 2 российских беспилотника. Какое значение у этой истории для переговоров?
3: Ну, давайте так. Ну, сразу скажем, история Российской Федерации, версия Российской Федерации о нештатной работе каких-то ракет к Патриоту не выдержит никакой критики, потому что Российская Федерация никогда не брала ответственность на себя, раз, всегда юлила и врала, а третье, можно посмотреть на результаты поражения и понять, что это была точно не ракета, это точно был дрон. Вы абсолютно правы, это действительно объект имеет огромнейшее историческое значение, без преувеличения, ему 1000 лет, если не ошибаюсь, ну очень много, то есть это очень старый комплекс сооружений, и, конечно, действительно, на первых новостных лентах именно этот собор, это как Российская Федерация говорила, скрепа, да, там Древняя Русь, мать городов русских, и вот по этой матери городов русских Российская Федерация, не стесняясь, нанесла удар, это действительно болезненно, действительно имиджево бьет по Российской Федерации, я уверен, что украинские власти будут этот факт использовать и правильно будут делать на встречах с европейскими коллегами, показывать, как Российская Федерация в кавычках настроена на мирные переговоры.
2: Владимир Зеленский говорит, что звал Путина во Францию. На что он рассчитывал этим приглашением?
3: Еще раз показать, что я приглашаю, я готов общаться, но российская сторона отказывается. У российской стороны есть 2 условия, которые они выдвигают всегда для украинской стороны. И эти 2 условия заведомо являются невыполнимы. Первое. Украина должна выйти с территории Донецкой области, которая принадлежит Украине, в Конституцию Украины внесена. И второе. Владимир Зеленский должен приехать в Москву. Все. Вот только 2 эти условия. Все остальное российской стороной не принимается. Какие-то альтернативные площадки. Давайте, может быть, Анкара, Стамбул, Вена, не знаю, там Рио-де-Жетомир, что угодно. Нет. Только Москва. Прекрасно осознавая, что Владимир Зеленский на это не пойдет. Опять же, это вот такая вот игра по затягиванию возможной встречи 2 лидеров, как ни крути. Ну, Владимир Зеленский хочет ее ускорить. Российский президент пытается этот момент оттянуть во времени.
2: Сергей Лавров тем временем говорит, что Путин насчет переговоров уже все сказал в своих выступлениях. Некоторые детали его выступления мы с зрителем совсем скоро покажем, чтобы не быть голословными. Но прежде я хочу у вас спросить, как эти встречи, выступления Путина трактует Украина? К чему она после них готовится?
3: Ну, мы готовимся только к продолжению боевых действий. И мы готовимся к новому отопительному сезону. Несмотря на то, что сейчас только июнь, мы готовимся к новому сезону. Понимаем, что блэкаут Российская Федерация будет пытаться организовывать как в киевской, в украинской столице, так и в других городах уже в октябре, ну, максимум в ноябре 2026 года. То есть Владимир Зеленский приглашает, протягивает, ну, скажем так, руку, да, там делает какой-то первый шаг к в сторону окончания боевых действий, но российская сторона упорно отказывается. Почему? Потому что в Кремле очень основательно уверены в том, что они продвигаются по всем фронтам, что российская армия побеждает уверенно, и вот этот вот шаг первый Владимира Зеленского, раз расценивается там больше как капитуляция, как слабость. Ага, то есть вам нужна передышка. Ага, вы слабы, поэтому нужно вас давить дальше, продолжать боевые действия, и ни о каких мирных переговорах пока речь не идет.
2: Но вот говоря о шагах навстречу, Ушаков, помощник Путина, говорит, что удары по российской энергетике тормозят любые переговоры и возможности мира. Почему Украина не пойдет на такой примирительный шаг? Я имею в виду отмену ударов по российской логистике бензина и нефтепереработки.
3: А это единственная возможность для нас остановить российскую армию. Потому что если, да, так представим себе, хорошо, мы купились на эту дешевую, очень примитивную уловку от такого господина Ушакова, мы прекращаем свои удары по российским НПЗ. Россия восстанавливает НПЗ, наращивает нефтедобычу, наращивает нефтепереработку, наращивает продажи сырой нефти. Мы тут логично обращаемся к Российской Федерации, так вот же, мы же остановились, ну так давайте же садиться в топ переговоров, мы больше не стреляем, с долей вероятности в 100% ответ будет приблизительно такой: мы достигнем всех целей СВО на фронте, мы продвигаемся на фронтах, и никто не будет вспоминать о том, что они когда-то просили не бить по их НПЗ, по российским НПЗ, поэтому это только уловка, на это нельзя покупаться, да, нельзя вестись, извините.
2: Многие российские эксперты говорили, я имею в виду эксперты, которые дают комментарии в пользу Кремля. Они говорят, что мобилизация не приблизит захват Донбасса, но разговоры о некой необходимости мобилизации в России, они в российское информационное пространство так или иначе проскакивают. Мы сегодня даже будем цитировать одного такого комментатора. Кого должна напугать возможность мобилизации? Как вообще эти разговоры слышат в Украине? Какие выводы из них делают?
3: Скажу вам словами одного классика. Мы свое отбоялись. 4,5 года войны окончательно притупили у украинского населения какие-либо страхи на тему, там, вот в Российской Федерации будет мобилизация, или еще кадыровцев отправят в Украину, или, не знаю, там, тактическое ядерное оружие. Все, поверьте, уже отбоялись. Вы кого угодно можете спросить на улицах Киева, не знаю, любого другого города. Здесь вопросы, здесь простой и понятный. Перестали бояться. Вот эта вся риторика, она, скорее всего, направлена единственного получателя. Это страны Западной Европы и, возможно, США. Показать, что вот мы готовы на мобилизацию, мы готовы на продвижение войны, на продолжение войны, мы готовы положить еще какое-то количество людей, но достигнем своих целей. А вы, страны Западной Европы, а вы, американцы, готовы и дальше поддерживать Украину, вкладывать миллиарды долларов, миллиарды евро в непонятные, недостижимые цели перед вот такой огромнейшей доминирующей силой, которая называется российская мобилизация и российский ВПК. То есть это больше, еще раз, расчет на испуг противоположной стороны.
2: Я вот обратил на такое, не знаю, как даже это назвать, Владимир Зеленский в своем телеграм-канале после Дня России выкладывает фотографию с себя с некими рейтингами, возможными Владимира Путина ближе к российским выборам, и также трактовкой, что вот, мол, такие данные приводит украинская разведка о популярности Владимира Путина. Можете ли вы объяснить, для чего это делается и вообще какой расчет?
3: Но опять же, украинская сторона пытается любыми средствами достучаться до российского обывателя, показать, что даже если вам не показывают рейтинги вашего лидера, это не означает, что они высокие. Это означает, что там нечем хвастаться. И вот то, что получила украинская разведка, этот перехват, скорее всего, взлом одной из организаций, которая занимается опросом общественного мнения, попытка показать, насколько слабые позиции в обществе у российского диктатора. Кроме того, показать эту слабость американскому правительству, европейским правителям, что, то есть, король голый по факту, то есть вся его власть кроется на доступе к бюджетному ресурсу, на доступе к армии, и вот та небольшая группа людей, которые его полностью поддерживают, на которую он завязан. Мы прекрасно даем себе отчет, что там завтра каких-то тектонических изменений в российском обществе не будет, но, опять же, если есть любая возможность как-то достучаться хотя бы до небольшого процента российского населения или западных лидеров, показать, какая слабость у России, то это, конечно, нужно делать.
2: Тогда, получается, мы возвращаемся к тому, что Украина продолжает удары по российской энергетике, доставляет этим неудобства, и, получается, двух зайцев убивает. Она и усложняет жизнь для путинских военных, и также показывает, что власть не справляется. А в таком случае, достаточно ли у Украины ресурсов, чтобы эффективно заниматься этим, я имею в виду дальнобойными ударами, и в то же время держать свой фронт?
3: Хороший вопрос. Смотрите, фронт по состоянию на конец мая месяца имеет отъемлемое отрицательное значение для российской армии, так бы правильно сказать. Это первый месяц, когда российская армия действительно захватила меньше, чем потеряла. ИСВ, Институт изучения войны, приводит цифру почти в 280 километров, которые Украина, квадратных километров, которые Украина смогла вернуть в мае месяце. Да, я понимаю скептиз вашей аудитории, ну минимум, да, это микроны, там микроскопические значения, но для украинского общества это очень много, это значит очень много, это означает, что на фронтах удается кое-как сдерживать российскую армию, но это не говорит о том, что мясорубка на фронте стала меньше. Управляемых авиационных бомб летит порядка 200-250 в день. Порядка 5 тысяч, 5,5 тысяч дронов, да, поднимает российская армия в день. Это только в день, это FPV-дроны, маленькие дроны. Поэтому говорим, что мясорубка очень большая. Да, одной рукой Украина пытается перерезать логистику на юге. Второй рукой мы пытаемся остановить нефтепереработку и экспорт российской нефти, но, к сожалению, мы упираемся в деньги, мы упираемся в ресурсы. Нет возможности одновременно остановить и экспорт, и нефтепереработку. Мы беремся за нефтепереработку, отпускаем экспорт. Взялись за экспорт, отпустили нефтепереработку. Рассчитываю, что вот эти деньги, которые придут, должны уже были прийти от Европейского Союза в июне месяце, порядка 45 миллиардов евро, должны существенно помочь нам в масштабизации дронов и мультипликации ударов как по нефтепереработке, так и по экспорту российской нефти. Но это, соответственно, влияет на доходы российского бюджета.
2: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Радио Свободы и Настоящего времени». Он анализировал для нас влияние взаимных обстрелов на переговорный процесс и к чему же готовится Украина после недавних выступлений Владимира Путина. Вопрос действительно спорный. Перелом есть или его еще нет, поэтому предлагаю его для всех, кто может оставлять комментарии. Правда, следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну а мы продолжим тему, ведь дроны украинские бьют, как говорил наш гость Иван Ступак, и по нефтепереработке, и по транспортировке нефти, а защищать объекты не получается. Об этом говорят многочисленные новости о нехватке топлива на оккупированных территориях и в некоторых даже южных регионах России. Правительство на этом фоне разрешает выпускать бензин категории Евро-5 по качеству Евро-3, и сторонники войны со стороны России, они видят в этих новостях о неспособности эффективно противостоять украинским дронам некие предпосылки поражение и просит Кремль принять меры. Кремль же, как мы видим из последних выступлений Владимира Путина, уверен в старых методах ведения войны.
4: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи.
5: Этими словами Владимир Путин поприветствовал российских штурмовиков, воюющих в Украине. Те, в свою очередь, пожаловались ему на нехватку отдельных видов транспорта и вооружений, в частности, на отсутствие дронов на спутниковом управлении, которые играют все большую роль в современной войне. Путин заверил их, что работа ведется, но продолжил расплывчато.
4: Я не буду сейчас в детали вдаваться, я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелкового боя, он такой носит, такой же характер, ну, со стороны противника, более или менее ослаблены, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько я понимаю, на эту стену дронов.
5: Над выступлением Путина иронизировали так называемые Z-авторы. Уже несколько месяцев они беспокоятся о растущем производстве ударных дронов средней дальности в Украине. В марте 2026 года ВСУ впервые опередили российских военных по количеству запущенных беспилотников. Устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы новые модели позволили наносить удары по российской логистике в глубоком тылу. В частности, французские Московский исследователь Флеман Мален верифицировал уже более 400 пораженных российских грузовиков на различных автотрассах с начала мая. Вызвало скепсис у Z-блогеров и заявление Путина о работе над созданием российской спутниковой системы по управлению дронами.
6: Похоже, Верховному доложили, что все проблемы уже решены. У нас уже есть свои спутники и свой Starlink лучше вражеского. И дроны врага мы побороли, а наши дроны врага превзошли. И пехота наша неумолимо катится вперед, а враг лишь огрызается в бессильной агонии.
7: Либералы во главе с Кириенко, когда свергнут нашего президента, хоть об этом его проинформируют, а то он опять не будет в курсе. В отчетах он так и будет оставаться во главе государства.
5: Несмотря на украинские успехи, российские военные продолжают наступление на Константиновку. Американский институт изучения войны назвал этот город Донецкой области их главной целью на весну и лето. Впрочем, таковой военные эксперты называли Константиновку и в прошлом году. 11 июня в сети появилось видео с российскими штурмовиками, установившими флаги в западной части Константиновки. Уже упомянутый Климан Мален отметил, что это первое проникновение вглубь Константиновки за 4 месяца боев. Несмотря на фактическое полуокружение, ВСУ продолжают оборонять город.
6: Ожидать немедленного падения гарнизона в ближайшие недели преждевременно. Противник пытается снабжать окруженные отряды пехоты дронами, а также насыщает личным составом районы, с которыми пока есть сообщения по земле, в частности в соседних Осыкова и Алексеево-Дружковке.
5: Другие провоенные авторы недовольны общим положением дел на фронте и рассуждают о возможности эскалации.
8: И подчеркиваю, очень-очень невеселые выводы. Мне скажут, что это договорняк, но вообще-то это не договорняк, это скорее какие-то что-то напоминающее отношения, там, не знаю, доминанта садиста, да, и коколда безвольного такого, ну, как вы понимаете, что бомонд Российской Федерации как-то не в роли первого.
5: Некоторые требуют повышения ставок.
9: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической, в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень, в том же режиме, наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
2: И требуют ли реалии войны от России повышения ставок, мы спросим у социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
2: На ваш взгляд, Николай, цели на весну, лето для российского командования, требуют ли они повышения ставок для России?
10: Но Россия не может повысить ставки. То есть она использует те вооружения, которые у нее есть, в том количестве, в котором у нее есть. То есть украинцы, когда разбирают прилетевшие ракеты и дроны, указывают, что большинство из них выпущено, подавляющее большинство выпущено уже в этом году, и в том числе в последние недели. Вот, так что вопрос, как именно Россия могла бы повысить ставки. Ну, то есть вопрос с ядерным оружием исключен, а в остальном Россия делает то, что может, называется. А может она относительно немного.
2: Владимир Путин встречался с военными, как утверждает его пресс-команда, с штурмовиками. Штурмовики ему докладывали, что есть проблемы со связью. На что Путин отвечает, что спутниковая группировка есть, но пока не во всех подразделениях. Что на самом деле происходит со связью на фронте, в том числе спутниками, которые нужны штурмовикам?
10: Ну, прямо скажем, что по тексту они жаловались на то, что им приходится тащить все на себе. И где гексокоптеры тяжелые, которые могли им это привозить, как привозят украинцам гексокоптеры типа Баба-Яга, ну и добавим вампир. Вот. А Путин начал говорить про спутниковую группировку, переключившись с вопроса, что ну, украинские дроны управляются по Старлинку, а вот у нас как бы тоже вот такая группировка начала развиваться с 2023 года и далее. Вот. На самом деле проблема российской армии даже не в отсутствии спутниковой связи, а в отсутствии всей той техники, которая облегчает жизнь украинским военным. Начиная от совершенно другого содержания аптечек у них, так сказать, куда более способствующего спасению жизни людей, заканчивая вот эти вот робототехнические комплексы и наземные, и воздушные, которые массово используются в украинской армии, а сейчас дошло дело до использования человекоподобных роботов, которые начали в порядке эксперимента тоже использовать. Чего это у российской армии либо нет, либо оно есть в очень ограниченном количестве. То есть наземные робототехнические комплексы в некоторых местах есть, но это редкость до сих пор. Вот. И, собственно, как бы вместо ответа на прямой вопрос солдата Путин начал рассуждать, что называется, о высоком, о низкоорбитальной спутниковой группировке. Это просто показывает, насколько он оторван от реальной жизни.
2: Но, тем не менее, Сергей Лавров отвечает журналистам, что о будущем войны, о перспективах переговоров Путин все ответил на своих недавних встречах. Какие выводы вы делаете из встречи Путина с военными касательно войны? Чего же он планирует?
10: Ну, он планирует, что он планирует, довольно понятно, последние 3 года. Он намерен завоевать Донбасс. Вот Россия играет в Донбасс. Вот. Путину также очень нравится, видимо, управлять, так сказать, стрелочками на карте или там подразделениями на карте. Вот. То есть воевать, к слову, представление, так сказать, встречаться с героями он очень любит там, и так далее. Вот. Вот цели России такие – воевать, пока Путин не надоест. Вот. Ну и как минимум путинская хотелка номер один – это как бы полностью завоевать территорию Донецкой области.
2: Константиновка и прочие городские агломерации, они входят, ну, они, вероятно, стоят на пути у Путина к этой цели. Согласитесь ли вы с Институтом изучения войны, что сейчас все российские ресурсы именно на это направление направлены? И чего вообще Россия хочет? На этом она остановится или ей дальше что-то открывается после этого города?
10: Ну, я бы был рад, если бы все российские ресурсы были сосредоточены только на этом направлении. К сожалению, это не так. Российская армия наступает в западнее Гуля и Поля, потихоньку обходя Орехов. Российская армия наступает в Сумской области, перейдя границу там, на 25 участках. Российская армия наступает в нескольких местах. В Харьковской области, в том числе по утверждению российских военкоров, просачиваясь снова в Купинск. Вот. Так что российская армия на самом деле размазана по довольно широкому фронту. Вот. И в силу этого именно она до сих пор, как бы, собственно, топчется перед Константиновкой. И вот, там можно объяснять это разными стратегическими задачами, в том числе растягиванием украинских сил на как можно большем участке, на как можно большее количество участков фронта и так далее. Вот. Но тем не менее, так сказать, можно сказать, что за последние 8 месяцев Россия достигла определенного прогресса в наступлении именно на центральном участке Донецкого фронта. То есть был захвачен Северск, российская армия сейчас как минимум подошла к краю Александровки, а по некоторым отчетам и заняла ее. Это последний крупный населенный пункт перед Славянском. Вот, российская армия у Светогорска, то есть на другой стороне Северского Донца. И российская армия сейчас фактически захватила 2/3 Константиновки. Вот. Это долгий путь до, что называется, границы Донецкой области. То есть оставшиеся там 20 с небольшим километров, российская армия будет идти при нынешних темпах минимум еще 1-1.5 года. Вот. Но, тем не менее, российская армия потихоньку продвигается.
2: Но, тем не менее, несмотря на это продвижение, многие провоенные авторы в России недовольны этими темпами и предрекают даже некоторые из них социальные потрясения. И даже Владимир Зеленский, президент Украины, показывал некие графики, которые якобы свидетельствуют о том, что у Путина будут проблемы из-за того, что он продолжает войну. На ваш взгляд, видите ли вы, как социолог, реальную угрозу каких-то социальных проблем для Путина?
10: Но если посмотреть то, что показывал Зеленский, что якобы украдено с стола Путина, то там написан прогноз, что к осени при нынешних темпах, так сказать, спада поддержка Путина снизится до 53%, а отрицательная там реакция на него вырастет, я не помню, до 29 или 33%. Вот. Но на самом деле это ничто для политика. Он у нас Дональд Трамп, что называется, примерно с гораздо худшими показателями продолжает править. Вот. И рейтинг самого Зеленского тоже под большим вопросом. Вопрос совершенно не в этом. Как бы, Путин будет править на крови, расстреливая оппонентов или сажая их на большие сроки, даже если у него будет 5% поддержки населения. Вот. И вопрос в том, что хватит ли у России, в принципе, ресурсов для продолжения войны подобными темпами. И, собственно, все эти военкоры и все прочее видят перспективу, и как бы у них есть вопрос, как бы хватит ли у России человеческих материальных ресурсов Будет ли возможна логистика как бы, для поддержки этой группировки до, собственно, как бы, до завершения?
2: Ну, вот как они многие действительно и жалуются, и мы в том числе цитировали в наших материалах, что и экономика бьет по возможностям России. Спасибо большое вам, Николай, что помогли это проанализировать. И вам спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. Встретимся позже.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
4: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
5: Как именно на вас лично повлияла эта война?
6: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которые, в общем, ни в чьей выгоде не клонятся. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения, те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война, пример такого чистого убытка для человечества. А это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь. с убытками. Но, наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибанул этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
5: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
6: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме, и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. А Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что... Ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 44-м году родилось больше детей, чем в 2024-м. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. А что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
5: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
6: Опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения и на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинают отбирать, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулирование мое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру. Или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. и код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы живем в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. И вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценные. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает какая-нибудь я, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы, ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов, всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, 2 десятилетий, как то там, дешевого такси, интернета в городах, возможности построить маршрут по карте в телефоне, возможности расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс. Эрозия, как живую плоть повседневной жизни, разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
5: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
6: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой. И в течение 25-го года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь. Но оказывается, об этом. Оказывается, об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе. А также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным. Теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что, изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения, вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот это вот, это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазм по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движуху, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги. «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы уезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут, но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается. Вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
5: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
6: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Значит, если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, в особенности, если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране. Одновременно он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел для мэров. Перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос, Комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году, что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами. Вот есть 3 дороги. И на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот, опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, это сомнительное пальмо первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителям федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто, и у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
5: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
6: Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, ну, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете, там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разные длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть, как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет. То есть это тот ответ, который надо давать.
5: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
6: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем... дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 22 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 22 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. Люди, в стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Но типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные – такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть. Да? Значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены. Мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября. Салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору, но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми? Пожелание на Новый год? Какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия? Ценности, на основании которых должна строиться будущее России? Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются
3: как обычно, интерпретации мной уже упомянутые, мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Это успешно, успешно, очень успешно. Только давайте заканчивать побыстрее. А так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда. Даже с 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории, теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанной катастрофы не случилось, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Так вот, даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народу убито. Так что осознание потери начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не, ну, не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации о погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид, поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
4: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
3: Будущее России лучше, чем в Америке.
4: У нас большие ресурсы, поэтому

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 24 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Путин не комментирует удары по Москве и Подмосковью, но заявляет о готовности России к переговорам только на ранее объявленных им условиях. Марко Рубио заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном идут отдельно от выработки мирного соглашения между США и Ираном. Приглашение в Брюссель делегации движения «Талибан» для обсуждения высылки из стран Евросоюза афганских беженцев вызвало протесты со стороны правозащитников. Также сегодня.
2: К сожалению, время, в которое мы живем, я бы могла назвать временем абсурда, потери логики. И это относится не только к России.
1: В Европейском парламенте прошла конференция с участием видных представителей российской оппозиции.
3: Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом, русским языком называю, обосрались и отошли. Дальше к Херсону, обосрались, отошли, и как-то у нас все вот не складывается. И если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, то у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, то теперь умеет воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот, мы ее хрен знает как милитаризировали. Я думаю, что украинцы сегодня — это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение. И более того, они работают на любых системах. На советских, на натовских. Дети элиты, в лучшем случае, они свои, извиняюсь, хлебальники закрыли. А некоторые из них позволяют себе еще определенную публичную, достаточно жирную, беспечную жизнь. Я рекомендую элите Российской Федерации: соберите, сука, своих отроков, отправьте их на войну. И когда вы пойдете на похороны, когда вы их начнете хоронить, то люди скажут: теперь все справедливо.
1: Эти слова произнес создатель и владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, ровно 3 года назад поднявший в России мятеж в знак протеста против действий Генерального штаба Вооруженных сил России в ходе агрессии против Украины, а также планов Министерства обороны России полностью подчинить себе подразделение ЧВК «Вагнер». Мятеж продолжался 2 дня, 23 и 24 июня 2023 года. Верные Пригожину подразделения тогда взяли под контроль Ростов-на-Дону и устроили марш на Москву, преодолев многие заслоны. Особо оговорю, кстати, что Евгений Пригожин – человек, совершивший множество тяжких преступлений. Он виновник гибели тысяч украинцев. Мятеж был остановлен после того, как выступивший посредником Александр Лукашенко пообещал вагнеровцам предоставить убежище на территории Беларуси. В августе того же 2023 года Пригожин и члены его ближайшего окружения погибли в авиакатастрофе, причиной которой Владимир Путин публично назвал взрыв гранаты на борту самолета. Следует напомнить, что тогда, в июне 2023 года, еще не было операции ВСУ на территории Курской области. Любой удар украинского беспилотника воспринимался как масштабное ЧП. О таких событиях, как практически полная изоляция аннексированного Крыма, отключение света в Севастополе, как минувшей ночью, дефицит топлива в большинстве российских регионов, речь вообще не шла. Тем не менее, Владимир Путин продолжает называть украинское руководство нацистским режимом, а переговоры требуют проводить на основе официального отказа Украины от своих суверенных территорий.
4: Россия готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были парафированы

0: тогда украинской делегации. Я не вижу оснований отходить от этой, от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе вот, договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Но будем исходить из того, что есть. Будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации.
1: Это был Владимир Путин. Говорил он в ходе совещания, посвященного проблемам со снабжением топливом, возникшим из-за постоянных ударов ВСУ по объектам топливно-энергетического комплекса России. В ряде регионов дефицит бензина возник в результате ажиотажного спроса из-за угрозы новых ударов. Стоит отметить, что в ходе протокольной съемки Владимир Путин эти проблемы никак не комментировал. Не комментировал он и самый масштабный удар украинских беспилотников по Москве и Подмосковью, нанесенный 18 июня. Вчера Владимир Путин заявил, что цель украинских атак — расшатать российское общество, и что положение на фронте, по его словам, крайне тяжелое для ВСУ, вынесено за скобки. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина продолжит давление на Кремль с целью заставить его согласиться на полное прекращение огня и мирные переговоры. Зеленский также рассчитывает, что и россияне захотят положить конец этой войне. В России уже большинство выдвигает претензию Путину, что его войне не видно ни конца, ни края. И все нынешние сложности для русских должны приближать их к мысли, что это и их война. И это не просто камни с неба. И что их война должна закончиться. Это был Владимир Зеленский о том, что Кремль должен согласиться на прекращение огня и возобновить переговоры при посредничестве США, вновь заявил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, Путин, несмотря на это, занимает крайне неконструктивную позицию.
2: Нам нужно, чтобы Путин пошел навстречу и сел за стол переговоров. И опять же, именно Дональд Трамп, будучи президентом, в феврале прошлого года преодолел тупик в переговорах с Путиным. Витков, Кушнер, Марко Рубио – все они работали над заключением мирного соглашения. Но оно может быть подписано только в том случае, если Путин действительно захочет пойти навстречу и сотрудничать с другими для достижения этой цели. А пока он лишь повторяет свои максималисты. Требования.
1: Это был Марк Рютте, как пишет газета «Киев Индепендент». Со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, президент США Дональд Трамп в частном порядке призвал Владимира Зеленского действовать, цитата, «более смело в отношении России». По словам собеседника издания, Трамп, цитата, «не верит в то, что Путин станет что-либо делать без давления». А газета Financial Times тоже со ссылкой на неназванные источники сообщает о том, что США предоставили ВСУ разведывательные данные для корректировки вышеупомянутых ударов украинских беспилотников в Москве и Подмосковье. А что же касается ситуации со снабжением топливом в России, то, к примеру, авиакомпания «Азимут», базирующаяся в Ростове-на-Дону и обслуживающая главным образом Северный Кавказ и другие регионы юга России, сегодня заявила об острой нехватке авиационного керосина. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на обращение авиакомпании в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию. Как утверждают в «Азимуте», с начала июня закупочные цены на керосин в среднем по России поднялись более чем на 17%, а фактические объемы поставок сократились примерно на треть от договорных, причем в аэропорту Махачкалы топливо подорожало сразу на 64%. Однако на вышеупомянутом совещании правительства курирующий топливный энергетический комплекс вице-премьер России Андрей Новак назвал ситуацию сложной, но контролируемой.
3: Во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования. Сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Ну, что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая.
1: Стоит заметить, что запрет на экспорт бензина и авиационного керосина был введен в России уже давно, еще до массовых украинских ударов по российским НПЗ. А вот как выглядит реакция потребителей на наличие или часто отсутствие бензина на автозаправках и на цены на него в случае, конечно, если бензин есть в продаже. Матерные слова я аккуратно вырезал.
4: Нефти, там стоят огромные очереди. Вот, пожалуйста, как вам цены? Нам некуда деваться, у нас пустой бак.
5: Куда мы катимся? 140, 130, это не мерещится, это реальность.
1: Добавлю, что по данным издания «Медуза», силовики убеждают Владимира Путина перенести назначенные на сентябрь думские выборы. Решение лоббируют руководители ФСБ и глава Росгвардии, друг и бывший телохранитель Путина Виктор Золотов. Об этом «Медузе» рассказали два собеседника, близких к администрации российского президента. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что перенос выборов не обсуждается. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 24 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Европейском парламенте говорят о будущем России после Путина. В Страсбурге прошла конференция с участием российских оппозиционных политиков, правозащитников и представителей руководства Европейского Союза. Главные темы обсуждения – это последствия войны России против Украины, перспективы демократических перемен в России и роль российской оппозиции в будущем страны, передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Заряна Степаненко.
6: Это мероприятие высокого уровня, второе за время полномасштабной войны против Украины и, соответственно, усиление изоляции России. Привлечено руководство Европарламента. Выступали еврокомиссар по обороне и расширению. Среди представителей российской оппозиции мы видели Юлию Навальную, Марию Певчих из Фонда борьбы с коррупцией, Илью Яшина, который недавно создал собственную политическую партию. Также правозащитницу Светлану Ганнушкину, которая живет и работает в Москве, но выезжает на мероприятие за границу, чтобы рассказать о реалиях внутри России.
7: К сожалению, время, в которое мы живем, я бы могла назвать временем абсурда и потери логики. И это относится не только к России. Понятно, что все происходящее проходит на фоне и определяется военными действиями с Украиной. Это трагедия. Это трагедия нашего народа и трагедия человечества. И, к сожалению, пока выхода мы не видим. И у нас незаметно политических сил, которым давали бы возможность каким-то образом этому противостоять.
6: Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс согласился с определением войны как трагедии. Не только из-за пылающей Москвы и нехватки бензина, но прежде всего из-за негативной долгосрочной траектории развития страны. Чиновник сказал, верит, что Россия еще может использовать созданный ею кризис, чтобы, цитата, «вернуться к нормальности».
8: Мы можем прогнозировать, что подобная трансформация возвращения к нормальности никогда не произойдут в России, пока Путин находится у власти. Что означает «вернется к нормальности»? Решать нам всем. Справедливый мир в Украине? Да. Отказ от неимперских войн против соседей? Да. Прекращение тотальной войны против собственного народа? Да.
6: Важную роль, отметила уже еврокомиссар по расширению, играет российское гражданское общество и независимые СМИ. Марта Кос рассказала, что с 2021 года Евросоюз оказал им поддержку на сумму 70 миллионов евро, но нужна, по ее мнению, не экстренная помощь, а долгосрочная стратегия. Публицист Кирилл Мартынов, который тоже участвует в конференции, сказал нам об острой ее необходимости.
9: Мы стоим довольно близко от самых тяжелых сценариев, которые предполагают прямую войну между Путиным, путинской Россией и Европы сейчас, в том числе с использованием оружия массового поражения. Об этом говорят военные эксперты. Мы не военные эксперты, мы говорим про надежду на возвращение к такому мирному треку. Я точно не считаю, что ВСУ решит все проблемы российской оппозиции. У нас много работы. Не факт, что мы преуспеем в решении этой задачи.
6: Последствия войны России против Украины и будущие сценарии сейчас обсуждают за закрытыми дверьми, как и перспективы мира. Но многие согласны, будущее России во многом прямо зависит от исхода войны. Но, конечно же, не только от него.
1: Репортаж Заряны Степаненко. «Время свободы». По данным издания «Фонтанка», обвинение в организации заказного убийства депутата Александра Петрова, выдвинутое против влиятельного бизнесмена Ильи Трабера, строится на словах уроженца Гудермеса Игоря Лыкова. Лыков, неоднократно судимый, заключил контракт с Министерством обороны для участия в войне против Украины, попал в украинский плен. И год назад в интервью на канале украинского журналиста Дмитрия Карпенко, его псевдоним «Апостол», заявил о причастности создателя портовой империи Северо-Запада Ильи Трабера к устранению Петрова, которого часто называли «хозяином Выборга». Вот фрагмент этого интервью, в котором Лыков рассказал, что в советское время сидел вместе с близким к Траберу авторитетом Владимиром Даниленко. По его словам, в 1987 году он избил по просьбе Даниленко опера в Ярославской колонии. Тот не забыл об этой услуге и нашел Лыкова, цитата, по интернету в 2015 году и позвал на работу. Добавлю, что Трабер, Даниленко, а также два уроженца Дагестана были арестованы Басманным судом Москвы 16 июня именно по делу об убийстве Александра Петрова.
10: Вот, говорит, я хотел тебя встретить, все, никак не мог найти, сейчас интернет, давай в Москву приезжай. Я в Калуге как раз был. Я говорю, да, хорошо. Встречаемся, и он мне объясняет, что ну, ему все это время совестно было, что он хотел бы мне помочь. Я, говорит, вот такой-то, такой-то, я зам Трайбера Илья Ильича. Трайбер – это вот непосредственный друг Владимира Владимировича Путина, который находится в международном розыске. Ну вот они меня взяли к себе водителем, а водителей у них приближенных только четверо. Я был пятым.
11: Угу. На какой машине ты ездил?
10: Я ездил на «Шкода Октаве», но мы выполняли роли посыльных.
11: Угу.
10: То есть приближенные, посыльные. Но мы всегда были, как говорится, рядом с ними. И не только мы могли выполнять роль посыльных, мы могли выполнять роль необходимых заказов выполненных.
11: Например?
10: Ну, например, устранить человека.
11: И что, вы устраняли людей?
10: Я отказался от этого.
11: Угу.
10: У них есть такой пример, который я отказался. За эти примеры, поверьте, вы, если с ним свяжетесь, они вам большие будут деньги предлагать, чтобы мне рот закрыли.
1: Фрагмент стрима на канале украинского журналиста Дмитрия Карпенко. Псевдоним «Апостол». Как стало известно «Фонтанке», в мае прошлого года Игорь Лыков стал участником обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000. А уже в Москве его допросили в рамках расследования дела об убийстве Александра Петрова, застреленного в 2020 году под Выборгом. Вы слушаете «Время свободы». Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев объявил, что уходит в отставку. Свое решение он объяснил переходом на работу в администрацию российского президента. Гаглоев станет советником Путина.
12: Дорогие мои сограждане, наши предки сделали свой исторический выбор – быть вместе с Россией. И Осетия всегда, во все сложные и переломные исторические моменты, была верна своему слову. Была надежным другом России. Сегодня наша задача – сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта – преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией. Подписанный 9 мая текущего года договор об углублении союзнического взаимодействия является решительным шагом на пути к объединению. Вчера у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора.
1: Это был теперь уже бывший глава Южной Осетии Алан Гаглоев. Как сказано на сайте Кремля, Путин уже подписал указ о новом назначении. Исполняющим обязанности главы Южной Осетии станет Марат Камболов, который ранее был советником Алана Гаглоева и председателем правительства самопровозглашенной республики. Камболов родился в Северной Осетии и научился и делал карьеру в Москве. Он был, в частности, заместителем министра образования, а затем директором научно-исследовательского центра «Курчатовский институт», который занимается исследованиями в области ядерной физики. К Южной Осетии до мая нынешнего года Камболов отношения не имел. 27 мая он был назначен государственным советником Алана Гаглоева, а уже 8 июня его кандидатура была предложена на пост главы правительства республики. 16 июня кандидатура была утверждена. Южная Осетия подавляющим большинством стран мира считается неподконтрольной властям Тбилиси территории Грузии. В 2008 году после войны с Грузией Россия признала независимость Южной Осетии. На ее территории размещены российские военные базы. Практически все местные жители имеют российские паспорта. Вы слушаете «Время свободы». В рамках работы над мирным соглашением между США и Ираном американский госсекретарь Марк Рубио побывал в одной из стран-союзниц США на Ближнем Востоке, Объединенных Арабских Эмиратах. В публичной риторике Вашингтона и Тегерана сейчас подход к решению ряда вопросов, включая условия прохода судов через Армузский пролив, существенно различается. Тегеран, в частности, утверждает, что управление судоходством через пролив уже никогда не будет прежним. Вашингтон, что оно будет совершенно свободным и что никакая плата за проход через пролив взиматься не будет. И вот что сказал по этому поводу Марко Рубио. Мы знаем, на что они согласились. Я не понимаю, зачем им говорить то, что они говорят. Какова бы ни была их внутренняя политика, я думаю, они с этим справятся. Но мы знаем, на что они согласились. И теперь они либо сделают это, либо нет. Если они сделают, процесс продвинется вперед, а если нет, президенту придется принимать решение. Могут ли США и их союзники гарантировать судоходство, свободу судоходства в Армузском проливе? Есть закон. Это международный водный путь. Ни одна страна не имеет права взимать пошлины или сборы на международных водных путях. Это существующее международное право. Таков порядок. Он соблюдается в международных водах по всему миру. И мы ожидаем, что так будет и здесь. Поэтому я не думаю, что нам нужно кого-либо здесь убеждать в этом вопросе. Думаю, все страны региона с нами согласятся. У Марка Рубио также спросили, не являются ли нынешние переговоры между Ливаном и Израилем на уровне послов в Вашингтоне процессом отдельным от выработки мирного соглашения между США и Ираном. Иран настаивает, что мирное соглашение должно включать в себя окончание войны на всех фронтах, требует вывода израильских войск с юга Ливана, где они проводят операцию против проиранской группировки «Хизбалла», обстреливающей северные районы Израиля. Группировка признана в США и ЕС террористической организацией. И вот что ответил Рубио. Это и есть отдельный процесс. Он отдельный, потому что Ливан — суверенное государство. У него есть правительство. И когда дело касается Ливана, того, что происходит внутри этой страны, мы будем вести переговоры и взаимодействовать напрямую с ливанским правительством. Я только что разговаривал с президентом Ауном и вице-президентом. Я разговаривал с ними и в пятницу. Их представители сейчас находятся там, непосредственно на месте. Поэтому причина, по которой этот вопрос всегда актуален, заключается в том, что существует иранская проблема в отношении Ливана, а именно их поддержка и спонсорство Хизбаллы. И этот фактор будет обсуждаться в рамках нашего диалога с Ираном. Что касается ливанцев, то будущее Ливана принадлежит ливанскому народу и зависит от его суверенного избранного правительства. И именно с ним мы будем работать. Это был госсекретарь США Марко Рубио на переговорах послов Ливана и Израиля в Вашингтоне, которые продлятся до 25 июня. Обсуждалось поддержанное Соединенными Штатами предложение, согласно которому израильские силы передадут регулярной ливанской армии часть территории, взятой под контроль в ходе операции против Хизбаллы. Предполагается, что ливанские военнослужащие пройдут подготовку и проверку, чтобы убедиться, что они не связаны с Хизбаллой. Ливан оказался втянут в ближневосточный конфликт с тех пор, как 2 марта Хизбалла начала атаки на Израиль в ответ на американо-израильские удары по Ирану. А в Бельгии разгорелся скандал после того, как в Брюсселе представители Европейского Союза провели закрытую встречу с делегацией правящего сейчас в Афганистане движения «Талибан» по вопросу о возвращении стран Евросоюза на родину мигрантов из Афганистана. Европейский Союз не признает правительство талибов, против «Талибана» действуют санкции Евросоюза. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт объяснил приглашение делегации талибов тем, что все больше правительств стран ЕС выступают за ускорение и увеличение масштабов депортации тех афганцев, чьи прошения были отклонены, а также тех, кто совершил преступления в принимающих государствах. Речь идет о проведении здесь, в Брюсселе, встречи на техническом уровне с представителями де-факто властей Афганистана. Эта встреча должна стать продолжением первой встречи, которая уже состоялась в Афганистане в январе этого года. Это контакты на техническом уровне. Они проводятся в ответ на инициативу государств-членов Европейского Союза. Эти государства рассматривают способы возвращения лиц, совершивших тяжкие преступления, а также тех, кто может представлять угрозу безопасности. Это был представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Правозащитные организации подвергли эту встречу резкой критике. Активисты Amnesty International развернули у здания Еврокомиссии в Брюсселе большой плакат с надписью «Позор». А вот что в интервью Euronews заявил активист Amnesty International Людовик Лаус.
13: Это выходит за рамки простого скандала. Это настоящая пощечина ценностям, которые якобы отстаивают Европейский Союз и Бельгия, заявляющие о защите международного права и прав человека, в то время как они идут на компромисс с режимом, который является полностью репрессивным, который ежедневно и все более жестоко попирает права человека.
1: Встреча с делегацией талибов, место которой не раскрывалось, прошла под сопредседательством Швеции, одной из стран с наибольшей численностью афганцев по отношению к местному населению. Встреча состоялась за пределами институциональных зданий Еврокомиссии, это многократно подчеркивалось. Только в Швеции примерно 200 граждан Афганистана ожидают депортации после осуждения за тяжкие преступления, такие как изнасилование при отягчающих обстоятельствах и преступления, связанные с наркотиками, рассказал шведский министр по вопросам миграции Йохан Форсел. Европейские страны часто не могут репатриировать таких лиц, поскольку афганские власти отказываются принимать их обратно, отмечается в сообщении Euronews. При этом Афганистан занимает 140-е место из 142 в индексе верховенства права по версии проекта World Justice Project. И последняя тема – новости из области культуры. Комиссия по транспорту Законодательного собрания Петербурга запретила пускать в метро музыкантов с виолончелями. Им рекомендовано ездить в автобусах, троллейбусах и в трамваях. В ЗАГС передано письмо музыкантов с жалобой на этот запрет. К нему присоединились филармония имени Шостаковича, Мариинский театр, Градская консерватория и музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Вот что от имени виолончелистов сказал на заседании транспортной комиссии Петербурга музыкант оркестра филармонии Станислав Лямин.
14: Ни в одной стране мира никогда не возникало проблем с проездом в общественном транспорте, в частности в метро. Это нам доводилось ездить с инструментами в Японии, в Германии, в Англии, в Америке. Вопросов не возникало никогда.
1: Но начальник службы транспортной безопасности петербургского метрополитена Денис Егоров просьбу отклонил и объяснил запрет сложными временами.
15: Служба транспортной безопасности принимает наше непростое, скажем так, сложное время с учетом возрастающих угроз, максимально исчерпывающие меры в течение транспортной безопасности. Поэтому, да, мы применяем весь имеющийся у нас арсенал соответствующих технических средств досмотровых для того, чтобы выявить возможно запрещенные предметы, которые могут быть злоумышленниками помещены как футляры, так соответствующим образом и сами музыкальные инструменты.
1: На слова Дениса Егорова, как пишет издание «Бумага», Станислав Лямин ответил, что виолончель можно просветить на досмотре, потому что чехол пластиковый, а виолончель деревянная. А другие депутаты ЗАГСа отметили, что в Москве перевозить инструменты можно, а в самом Петербурге разрешен провоз больших чемоданов и сноубордов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
16: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
17: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
18: Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
19: Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
20: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
21: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, что происходило в Херсоне накануне освобождения города украинской армией и почему собранные свидетельства очевидцев указывают на то, что во время российской оккупации города, возможно, были совершены военные преступления. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, 10 июля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки плана по деоккупации юга Украины. О готовящемся контрнаступлении украинской армии, которая в итоге несколькими месяцами позже освободила Херсон и территории Херсонской области на правом берегу Днепра, к этой дате уже какое-то время было известно. Тогда министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей оккупированных южных регионов экстренно эвакуироваться любыми путями в связи с подготовкой контрнаступления украинских войск. Освобождение в это время ждали сотни заключенных сети тюрем, организованных российскими войсками в Херсоне. Когда украинские военные вошли в город, большинство узников были отпущены убегающей российской армией. Некоторых украинских граждан вывезли в Россию или на оккупированные Москвой украинские территории. И сначала украинские журналисты, а затем украинские правозащитники смогли поговорить с теми, кто пережил незаконное задержание во время российской оккупации. Через изолятор временного содержания в Херсоне и другие места содержания, организованные там российскими войсками, по приблизительным подсчетам украинских следственных органов, прошло около 700 незаконно задержанных украинцев. Официально пострадавшими признаны 183 человека, один из них от пыток умер. Это общее число, включающее как женщин, так и мужчин. Органы украинской прокуратуры признали потерпевшими и допросили 21 женщину. По факту незаконного содержания граждан Украины в Херсонском ИВС открыто 40 дел, которые объединены в одно уголовное производство. Центр прав человека ЗМИНа тогда поговорил с 12 пострадавшими женщинами. Их свидетельства и анализ происходящего легли в основу доклада «Женские камеры. Херсонские пыточные». Уже после публикации доклада удалось поговорить и с еще двумя женщинами, которых российские военные вывезли с ИВС на улице теплоэнергетиков в Херсоне.
1: Это произошло перед освобождением города украинской армией. Женщин забрали в места содержания на оккупированной России и части Херсонской области. Сначала отвезли в город Голая Пристань, а затем в Новотроицкое. Впоследствии мы встретились и поговорили еще и с ними.
0: Рассказывает Елизавета Сокуренко, которая в Центре прав человека ЗМИНа занимается документацией военных преступлений. По ее словам, словосочетание «пыточные камеры», которое часто используется при описании происходившего, означает незаконное задержание, что в международном праве может быть квалифицировано как военное преступление.
1: У нас есть методология, по которой мы опрашиваем пострадавших от пыток, жестокого обращения и в местах незаконного содержания. Нам помогли разработать ее еще в 2022 году коллеги из Всемирной организации против пыток. Этот протокол включает в себя как определенные вопросы, которые нужно задавать, так и определенное поведение, как общаться с людьми, пережившими травму.
0: Рассказывает Сокуренко о том, как она и ее коллеги собирали доказательства и свидетельства очевидцев для доклада «Женские камеры. Херсонские пыточные». Этот доклад украинских правозащитников не ставил целью найти виновных, а собрать свидетельства тех, кто пережил незаконное задержание в Херсоне. Тем не менее, в тексте также говорится о тех российских военных, кого можно подозревать в совершении военных преступлений. В первую очередь это начальник Херсонского ИВС Андрей Спивак с позывным «Злой», он родом из Омска. Позднее журналисты украинского издания «Суспільне» провели расследование и нашли еще несколько российских военных, которые задерживали и участвовали в пытках украинских граждан в Херсоне. Касательно Спивака, расследователи пишут, что он работал заместителем командира роты отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления МВД России в городе Омск. Также в расследовании названы и другие имена. Виктора Айвазова, Ивана Бакаленко, Юрия Кулара, Станислава Григорьева, Игоря Яковлева и Евгения Козырева. Все они сегодня подозреваются в совершении военных преступлений в Херсоне. Капитан Иван Бакаленко с позывным «Охотник» в России работал заместителем командира взвода 4-й роты патрульно-постовой службы городского управления МВД «Красноярская». Юрий Кулар с позывным «Борода» – прапорщик полицейского взвода 8-й роты полка патрульно-постовой службы там же. Игорь Яковлев в этой же 8-й роте является командиром отделения и имеет звание прапорщика. Старший сержант Станислав Григорьев, которого заключенные называли «Буратино», является полицейским взвода 8-й роты, говорится в расследовании издания «Суспильно». Виктор Айвазов, которого незаконно задержанные в заключении называли «Чечня», имеет звание прапорщика. Он работал начальником отдела отдельного батальона охраны подозреваемых и обвиняемых в управлении МВД «Красноярская». Точную должность старшего сержанта Евгения Козырева установить не удалось. Однако известно, что он также приехал в Херсонскую область из Красноярска. Вот что говорит Анисия Сынюк, одна из авторов доклада о незаконных местах содержания в Херсоне и юридический аналитик Центра прав человека ЗМИНа.
2: Тут можно проследовать.
3: Этот случай вобрал в себя несколько видов военных преступлений. В том числе можно говорить и о квалификации как преступления против человечности, учитывая, что это происходило не только в Херсоне, но и в других регионах Украины. Это была не эта одна конкретная пыточная камера. Они появлялись в разных местах содержания. Те меры, которые применялись к пострадавшим в Херсоне, повторяются и в других местах. В первую очередь речь идет о незаконных задержаниях. Это одно из наиболее распространенных преступлений, совершаемых на оккупированных территориях, потому что гражданских лиц незаконно задерживают в нарушении процедуры и без каких-либо законных оснований. Далее преследуются конкретные группы населения, на которые нацеливаются российские военные, когда они совершают эти преступления. Когда мы говорим о херсонских пыточных камерах, то в первую очередь там содержались люди, которых российские военные считали участниками движения сопротивления. И не обязательно это были те, кто в таком движении участвовал, а просто те, кого в этом подозревали. Подозрения эти могли основываться на сообщении в соцсетях, когда человек писал, что он против оккупации. Иными словами, это очень поверхностная оценка, которая не имеет достаточных оснований для предъявления каких-то конкретных обвинений. Но в результате такое сообщение становилось поводом для задержания женщин, содержавшихся в пыточных камерах. Помимо этого, мы также выяснили, что женщин задерживали с целью удерживать как заложниц, потому что хотели дотянуться до их родственников. Чаще всего речь шла о партнере или муже. Сначала задерживали женщину, а потом проводили как бы обмен и задерживали мужчину.
2: Чоловіки в результате затримували его.
0: Почему военные Российской Федерации и сотрудничавшие с ними граждане Украины могут подозреваться в совершении военных преступлений? Незаконное лишение свободы является нарушением как международного гуманитарного права, речь идет о Женевских конвенциях, так и прав человека. Это международный пакт о гражданских и политических правах. Любое задержание может происходить только при наличии на это надлежащих оснований и в соответствии с предусмотренной правовой процедурой. Задержание с нарушением этих условий считается незаконным и может быть потенциальным военным преступлением или преступлением против человечности. Пытки или нечеловеческое обращение, а также умышленное причинение сильных страданий или тяжких телесных повреждений, или же вреда здоровью, являются серьезными нарушениями Женевских конвенций, Международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Они также могут быть квалифицированы как военные преступления, согласно Римскому статуту. Вот цитата из доклада.
4: Во время задержания представители РФ оказывали психологическое давление. Спрашивали, кто такой Путин, на что человек должен был ответить «наш президент». Направляли на людей оружие, хотя те не оказывали никакого сопротивления. Угрожали стрелять по соседним квартирам, если те, кому пришли с обыском, не откроют дверь. Кроме того, пострадавшие рассказывали, что во время задержания у них забирали личные документы, паспорта, свидетельства о рождении, а также телефоны, ноутбуки, фотоаппараты. Двое опрошенных также сообщили о пропаже после обыска личного имущества, банковских карточек и электронной книжки. Оценка, что то, как с человеком обращаются, достигло минимального уровня жестокости и является нарушением права на свободу от пыток, а также на свободу от жестокого или бесчеловечного обращения или наказания, является относительной и зависит от всех обстоятельств дела, таких как продолжительность, физические или психические последствия и, в некоторых случаях, пол, возраст и состояние здоровья жертвы. При этом Палата Международного трибунала по бывшей Югославии в деле против Милорада Крноелаца отметила, что с точки зрения права не требуется, чтобы страдания пострадавшего лица были длительными для того, чтобы было установлено жестокое или бесчеловечное обращение в отношении такого лица.
0: Вот что одна из задержанных в Херсоне рассказывала о пытках.
5: Потом мне на лицо накинули тряпку вместо шапки. Перед этим спросили, в белье ли я. Я была без бюстгальтера. Они задирали обычно футболку на голову моему мужу и девушке из камеры. Сказали, что у меня есть шанс рассказать все. Один держал мне рот так, чтобы он был открыт, другой начал заливать воду. Давали перерыв. «Ну что, будешь говорить?» Я отвечала, что мне сказать нечего. В какой-то момент я вырвала руки. Тогда они сказали: «Вот это она сильная, давай как всегда». Надели наручники, руки завели за спину, положили меня на пол. Один держал ноги, второй рот, третий заливал воду, а четвертый, как мне показалось, снимал все на телефон. Потом прекратили, сказали идти подумать, что они позже приедут.
0: По словам Анисии Сынюк, и после того, как российские военные задерживали человека, в Херсонском ИВС совершались и другие предполагаемые военные преступления в отношении женщин.
3: Например, речь идет о принудительном обнажении. Во время обыска военные или надзиратели мужчины отказывались выходить из помещения, когда женщинам нужно было переодеться и так далее. Применение силы для запугивания. Женщинам угрожали, направляли на них оружие, при том, что с их стороны не было сопротивления задержанию. Когда женщин привозили в места содержания, происходили новые нарушения, касавшиеся условий содержания. Камеры в Херсоне использовались и до российской оккупации украинскими властями, но они были рассчитаны на 3-4 человека, а там содержалось столько людей, что заключенные не имели даже должного места для сна. В камерах, например, на всех не хватало матрасов. Задержанные спали на полу и вынуждены были сами обустраивать себе место для сна, как могли. Также абсолютно не соблюдались правила гигиены. Первое время женщинам вообще не давали возможности мыться. Позже это было раз в день на 5 минут, не по графику, а как захотят надсмотрщики и конвоирующие. И питание было ненадлежащим, нормально не кормили, еды было ограниченное количество на всех. И задержанные сами дозировали себе пищу, чтобы первые, получившие еду, знали, что последние получат то, что им оставят. Оккупация Херсона происходила в основном летом. Больше всего женщин попадало в пыточные камеры в июле и августе 2022 года. А еду держали все время в помещении, к вечеру она скисала. Задержанные вынуждены были есть испорченную пищу просто потому, что иначе им пришлось бы голодать. Далее, конечно, допросы. Это и жестокое обращение, в том числе пытки. Мы задокументировали не менее 5 случаев применения пыток к женщинам. Их избивали, использовали воду для удушения, а также пытки электрическим током. В Херсоне мы задокументировали и один случай сексуализированного насилия, когда ток прикладывали к груди.
0: Анисия, если вы говорите о незаконном лишении свободы, как о нарушении международного права, предъявляли ли гражданским заложникам какие-либо обвинения или пытки были лишь на основе подозрений для запугивания или давления?
3: Только в двух случаях задержанные позднее узнавали, что против них якобы есть какие-то дела. Но во время задержания их не информировали о том, какие им предъявляют обвинения. Представители Российской Федерации не представлялись во время задержания, не говорили, на каких основаниях они совершают свои действия. Людям вообще не сообщали, куда их везут, где и как долго их будут удерживать. Только в двух случаях через некоторое время двум женщинам сообщили, что одна была задержана, насколько я помню, за хранение оружия, а другая за подрывную деятельность. Но даже это не было официальным предъявлением обвинений. Никто не давал им посмотреть документы, как сформулировано обвинение, вообще ничего. Все это происходило на первом этапе установления российского контроля на оккупированных территориях, и до судебного разбирательства дело не дошло, потому что узников освободили в октябре 2022 года, сразу после того, как на оккупированных территориях прошли незаконные референдумы. То есть все это происходило еще до того момента, как полностью сформировалась российская система власти на тех украинских землях, которые оккупировала Россия.

0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Сегодня я рассказываю о том, что происходило в Херсоне накануне освобождения города украинской армии и о докладе о женских камерах. Вот цитата из этого доклада.
1: В ИВС, так же, как и на территории всей оккупированной части Херсонской области, проводили так называемый референдум о включении Херсонской области в состав РФ. В голосовании вынужденно участвовали все, кто находился в ИВС, оно проходило в одной из камер. Охранники вызывали людей по одному, за процедурой следил военный с оружием. Времени ознакомиться с тем, что было написано на бланке, не было. Представители РФ просто показывали, где ставить галочку. В случае неправильного выбора применяли физическое насилие. Один из задержанных проголосовал против, и его сразу избили.
0: А вот что украинским правозащитникам рассказала о незаконном голосовании одна из задержанных.
2: Стоял военный с автоматом, и сидела женщина. Ее лица не было видно. Тебе тыкали автоматом, куда ставить галочку. Я спросила, а выбор? Мне ответили, выбор есть всегда. Добровольного волеизъявления быть и не могло. Через несколько дней пришел старший и сказал, поздравляю, вы уже в Российской Федерации.
0: Еще об одном свидетельстве, вошедшем в доклад, рассказывает Анисия Сынюк.
3: Например, одну пожилую женщину задержали за то, что она не поздоровалась с российским военным, другую – за фотографию в телефоне с парнем-военнослужащим. Это все подозрения в том, что они могли бы каким-то образом оказать сопротивление оккупации. Но это абсолютно поверхностные и объективно безосновательные задержания.
0: Говорит Анисия Сынюк. Ее коллега Елизавета Сокуренко, которая в Центре прав человека ЗМИНа занимается документацией военных преступлений, собирала доказательства и свидетельства очевидцев в местах незаконного содержания не только в Херсоне, но и в Харьковской области. Она рассказывает, что пытки, которые применялись по отношению к гражданам Украины, гражданским лицам, были одинаковыми вне зависимости от того, на какой оккупированной территории Украины были организованы камеры для незаконно задержанных.
4: Это были разные военные, но сами пытки одинаковые. Мы прослеживаем это и в других областях Украины, например, в Запорожской области. У нас есть ряд аналитических отчетов, где мы в целом систематизируем информацию о незаконных задержаниях и пытках. Что касается наиболее распространенного вида пыток, то, как мы видим из анализа задокументированных случаев, это жестокое избиение и истязание электрическим током, применение электрошокера. Например, Андрей Спивак в Херсонском ИВС очень любил просто бить людей, заходить в камеры с электрошокером. Также распространены пытки во время допросов и применение так называемого тапика – это полевой телефон. Клеммы от этого аппарата присоединяют к разным частям тела людей. Такими могут быть и сексуализированные пытки, то есть клеммы могут подсоединять к гениталиям. Что касается женщин, то у нас задокументирован один случай пытки электрическим током, когда женщине присоединяли клеммы. У нас задокументирована пытка утоплением, когда человека валят на пол, на лицо ему бросают какую-то тряпку, которая не пропускает воздух, и льют воду на лицо, в рот. Такие пытки применяли и к женщинам. По меньшей мере, один случай в ИВС в Херсоне зафиксирован. Вообще же, такие пытки задокументированы не только в Херсоне, но и в Харьковской области.
5: Но не только в Херсоне, а на Харьковщине.
0: А как вы объясняете такую жестокость?
4: Мы не считаем, что это эксцессы исполнителей, что кто-то просто решил истязать человека. Мы видим, что это политика Российской Федерации по преследованию гражданских лиц, граждан Украины. Политика, которая проявляется в том, что людей произвольно задерживают, а затем целенаправленно незаконно удерживают, допрашивают, пытают. Затем человека, и нам известно о нескольких вариантах дальнейшего развития событий, или отпускают, или его продолжают удерживать в заключении. Или есть случаи, когда человек умирает вследствие пыток. Мы видим, что Россия систематически и широкомасштабно применяет пытки, а также совершает другие преступления против гражданских лиц, граждан Украины, а не только против военнопленных. Прокуратура расследовала по меньшей мере 15 тысяч случаев незаконного задержания людей, которые находились в таких камерах, как были организованы в Херсоне. То есть мы говорим о систематической и широкомасштабной практике Российской Федерации. Они выявляют нелояльных с их точки зрения людей, тех, кто не поддерживает оккупацию, людей, которые на оккупированной территории проявляют патриотизм. Хотя, конечно, это громко звучит, потому что речь идет о простых украинцах. Был случай, когда женщину задержали на оккупированной Россией части Херсонской области, потому что она в автобусе во всеуслышание обрадовалась освобождению Херсона. Ее сдала пара, которая ехала с ней в автобусе. В начале оккупации мы видели, что задерживали в основном активных граждан, чиновников и сотрудников органов местного самоуправления, тех, у кого была открытая проукраинская позиция. Задерживали и бывших участников АТО и их родственников, представителей правоохранительных органов и их родственников. Но потом эта система фильтрации выросла до таких масштабов, что задержать могли любого человека, даже если этот человек, условно говоря, не представляет ценности для оккупационных сил. Но делалось это, чтобы склонить человека к доносительству, заставить его сдавать других под пытками во время допросов и так далее. Пережившие это рассказывают, что им буквально говорили: «Назови 10 бывших участников АТО, 10 человек с проукраинскими взглядами, и мы тебя отпустим».
5: «Проукраинских, и мы тебя выпустим», —
0: говорит Елизавета Сокуренко. А вот цитата из доклада.
1: Среди женщин, которых удерживали в изоляторе временного содержания, были бывшая волонтер правого сектора, которая помогала в военном госпитале, работница Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы, сотрудница отдела кадров военизированной охраны, домохозяйка, курсантка Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, сотрудница управления патрульной полиции, а также заместитель директора гимназии. Еще одна категория задержанных – те, кого использовали в качестве заложников, чтобы дотянуться до членов семьи и родных, а также знакомых. В одном из случаев представители РФ для того, чтобы взять под свой контроль обнальщиков, людей, которые за определенную плату выдавали наличные в гривнах, задержали девушку, работавшую в одном из таких мест. Ее отпустили только тогда, когда в ИВС привезли владельца этого заведения. По той же причине задержали Людмилу и Ларису Шумковых, тетю и мать политзаключенного Александра Шумкова. Их искали целенаправленно и при задержании обеих идентифицировали по именам. Критерии допустимости задержания также применялись широко. Волонтера Лилию Пшеничную задержали за укрывательство преступников, несмотря на то, что во время обыска в ее доме никого не нашли. На следующий день после задержания в церкви, где Лилия была волонтером, также проводили обыски под предлогом того, что там якобы снимали порнографические фильмы с детьми под руководством Лилии.
0: В докладе «Женские камеры. Херсонские пыточные» говорится, что в Украине начаты уголовные производства в отношении тех, кто удерживал женщин и мужчин в херсонском изоляторе временного содержания.
3: Обвинения касались статьи 438, то есть нарушение законов и обычаев войны. Кроме того, было еще одно обвинение. Это часть 7 статьи 111.1 – коллаборационизм. Это связано с тем, что, насколько нам известно, некоторые из тех, кто участвовал в незаконных задержаниях гражданских лиц, были гражданами Украины, сотрудничавшими с российскими военными. То есть рассматриваются два обвинения. Пока никаких публичных новостей по этому делу, по сути, честно говоря, я не видела. Но нужно понимать, что в таких делах труднее всего то, что подозреваемые или обвиняемые не находятся на территории Украины. Они либо на оккупированной территории, либо в Российской Федерации, и нет совершенно никакой возможности их задержать. Конечно, есть процедура рассмотрения in absentia, то есть дело рассматривается без участия обвиняемого, но в таком случае гораздо труднее собрать доказательства и представить их суде. Именно потому, что нет доступа ни к обвиняемым, ни к подозреваемым. В том числе нет доступа и к некоторым свидетелям, которые также могут оставаться на оккупированной территории.
0: Рассказывала Анісія Синюк. Єлизавета Сокуренко добавляет.
4: В Украине идентифицированы российские военные и, к сожалению, коллаборанты, украинские граждане, работавшие в Херсоне и подозревающиеся в совершении преступлений. Большую работу проделали правоохранительные органы, идентифицировавшие одного из главных преступников, оперировавших в Херсоне. Это Андрей Спивак, или Андрей с позывным «Злой», который был начальником тюрьмы и играл ключевую роль в пытках, в создании невыносимых условий содержания и так далее. Журналисты Суспільні обнародовали результаты своего расследования, идентифицировав подозреваемых. В том числе нашли снимок Андрея Спивака на фоне ИВС.
0: По словам Елизаветы Сокуренко, то, что фотография Андрея Спивака была опубликована, является важным событием для пострадавших, ищущих справедливости в суде.
5: Для нас это же было важно, оскільки
4: мы... И для нас это тоже было важно, потому что мы записали множество свидетельств как женщин, так и мужчин, которых содержали и пытали в Херсонском изоляторе временного содержания. Зная о тех преступлениях, которые совершил этот человек, теперь его лицо можно увидеть, узнать, кто это. И это очень важно как для привлечения к ответственности, так и для понимания невероятной работы журналистов и правоохранителей.
5: И наших правоохранителей.
0: Елизавета, люди, пережившие незаконное задержание, говорили вам о том, что они ожидают справедливости и наказания виновных?
5: Так, это логичный...
4: Да, это логический результат совершенного преступления. Человек надеется на справедливость. Под этим подразумевается привлечение виновных к ответственности. Конечно, мы понимаем, что эти люди находятся на территории Российской Федерации или на оккупированных Россией территориях Украины, и что в ближайшей перспективе, к сожалению, их задержать или судить, чтобы они физически присутствовали на процессе, а не были осуждены заочно, к сожалению, невозможно. Но надежда на это есть. И стремление достичь справедливости – это та реальность, в которой мы живем. Ведь никто не знает, что будет завтра и в какую страну отправится тот или иной преступник. Украина также работает над введением санкций, над взаимодействием с разными странами по универсальной юрисдикции. Возможно, этих преступников задержат на территории тех стран, которые вовлечены в такой процесс взаимодействия с Украиной.
5: Долучены до этого процесса вступать из Украины.
0: Рассказывала Елизавета Сокуренко. 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины. Трибунал будет расследовать и привлекать к ответственности виновных за российское вторжение в Украину. В основную группу по созданию трибунала входит 41 государство – Еврокомиссия, Европейская внешнеполитическая служба и Совет Европы. Предполагается, что трибунал заполнит брешь в международной правовой структуре, чтобы привлечь к ответственности виновных за начало войны. Вы слушали 10-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи – авантюристы.

0: такое, в некоторых случаях, голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете?
1: Путин понимает, как бывает страшно, когда над головой беспилотник, но воевать все равно будет пехотой.
2: Наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
1: Россия била, бьет и будет бить. Никакие украинские ответы ее не остановят, пересказывает Ушаков разговор Путина и Трампа. Что должно случиться, чтобы Кремль все-таки пошел на переговоры?
3: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, к чему ведут разговоры о переговорах с Москвой и к чему на их фоне Кремль готовит Россию. Президент Украины предложил Путину встретиться на саммите «Большой семерки» во Франции. Так Зеленский сам рассказал журналистам «Рейтер». Кремль ему не ответил, но в целом встречу европейских политиков Кремль трактует в качестве ультиматума.
4: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита 3 послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли.
3: Об этих последних выступлениях Владимира Путина мы вам тоже сегодня расскажем. Вместе проанализируем, спросим и ваше мнение в комментариях. Но начнем с телефонных попыток повлиять на переговоры.
5: Американскому президенту Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет, и звонки с поздравлениями стали частью дипломатической игры. О продолжительном в 55 минут звонке Путина его помощник Юрий Ушаков рассказал тоже по телефону. Про Украину Ушаков упомянул только на 6-й минуте своего пересказа.
6: Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменит критической ситуации для Украины на поле боя. Европейцы, Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия.
5: О своем звонке Трампу президент Зеленский рассказал сам.
7: Мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от джавелинов до патриотов. Я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите Большой Семерки. У нас есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни.
5: Саммит G7 начался во Франции 15 июня. На нем обсудят и Украину, и продвижение переговоров. Тем временем российское министерство обороны в подробностях заявило о ночных ударах и, цитата, «успешном поражении» длинного списка украинских предприятий, занятых производством дронов. В Киеве это заводы «Радар», «Маяк», «Буревестник», «Киевский агрегатный» и авиаремонтный номер 410, цех на территории киностудии «Довженко», терминал новой почты, объекты компании «Беспилотные технологии» и «Укрармотех». Отдельно российская Минобороны сообщила о поражении зданий Киева-Печерской лавры, якобы дело в некорректной работе американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», того самого, за который Зеленский благодарил Трампа. Московская версия. Лавра пострадала, потому что, цитата, «страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Зеленский это опроверг, написав, что 2 российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мистецкий арсенал. Служба безопасности Украины утверждает, что на месте удара на территории Лавры нашли фрагменты корпуса и двигателя российского дрона «Камикадзе».
8: «Мы сейчас видим очень сильные повреждения всех верхних частей собора. Есть большая угроза той части, которая находится ниже. Это росписи, фрески и иконостас. Если посмотрите за мной, видно точку, куда целились. Это практически центральная часть собора. Это абсолютно сознательный и прицельный удар по святыне. Как по мне, Путин показывает миру, что ему начхать на общечеловеческое». христианские ценности и любые святыни.
5: Новость об ударе по Лавре в мировой прессе самая громкая. Один из древних монастырей Киевской Руси – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Объятые огнем купола на страницах всех изданий, в редких случаях прямо пишущих о российском ударе, чаще о том, что Лавра пострадала в ночь российской атаки. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 5 погибших и более 30 пострадавших после ночных

0: ударов по столице Украины. В Харькове глава областной военной администрации Алексей Негубов сообщил еще о 5 погибших и по меньшей мере 8 раненых. А ВСУ минувшей ночью атаковали подмосковный Реутов и Тульскую область. В последней сообщается о 3 погибших и 3 раненых.
1: О попытках вывести Москву на переговоры мы поговорим с украинским политиком Иваном Ступаком. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
1: Вам спасибо, что пришли. Россия отрицает удар по Киево-Печерской лавре, а Украина утверждает, что по храму ударили 2 российских беспилотника. Какое значение у этой истории для переговоров?
2: Ну, давайте так, сразу скажем, история Российской Федерации, версия Российской Федерации о нештатной работе каких-то ракет к Патриоту не выдержит никакой критики, потому что Российская Федерация никогда не брала ответственность на себя, раз, всегда юлила и врала, а третье, можно посмотреть на результаты поражения и понять, что это была точно не ракета, это точно был дрон. Вы абсолютно правы, это действительно объект имеет огромнейшее историческое значение, без преувеличения, ему 1000 лет, если не ошибаюсь, очень много, то есть это очень старый комплекс сооружений, и, конечно, действительно, на первых новостных лентах именно этот собор, это как Российская Федерация говорила, скрепа, да, там Древняя Русь, мать городов русских, и вот по этой матери городов русских Российская Федерация, не стесняясь, нанесла удар, это действительно болезненно, действительно имиджево бьет по Российской Федерации, я уверен, что украинские власти будут этот факт использовать и правильно будут делать на встречах с европейскими коллегами, показывать, как Российская Федерация в кавычках настроена на мирные переговоры.
1: Владимир Зеленский говорит, что звал Путина во Францию. На что он рассчитывал этим приглашением?
2: Еще раз показать, что я приглашаю, я готов общаться, но российская сторона отказывается. У российской стороны есть 2 условия, которые они выдвигают всегда для украинской стороны. И эти 2 условия заведомо являются невыполнимы. Первое. Украина должна выйти с территории Донецкой области, которая принадлежит Украине, в Конституцию Украины внесена. И второе. Владимир Зеленский должен приехать в Москву. Все. Вот только 2 эти условия. Все остальное российской стороной не принимается. Какие-то альтернативные площадки. Давайте, может быть, Анкара, Стамбул, Вена, Рио-де-Жетомир, что угодно. Нет. Только Москва. Прекрасно осознавая, что Владимир Зеленский на это не пойдет. Опять же, это вот такая вот игра по затягиванию возможной встречи 2 лидеров, как ни крути. Но Владимир Зеленский хочет ее ускорить. Российский президент пытается этот момент оттянуть во времени.
1: Сергей Лавров тем временем говорит, что Путин насчет переговоров уже все сказал в своих выступлениях. Некоторые детали его выступления мы с зрителем совсем скоро покажем, чтобы не быть голословными. Но прежде я хочу у вас спросить, как эти встречи, выступления Путина трактует Украина? К чему она после них готовится?
2: Мы готовимся только к продолжению боевых действий. И мы готовимся к новому отопительному сезону. Несмотря на то, что сейчас только июнь, мы готовимся к новому сезону. Понимаем, что блэкаут Российская Федерация будет пытаться организовывать как в украинской столице, так и в других городах уже в октябре, максимум в ноябре 2026 года. То есть Владимир Зеленский приглашает, протягивает, руку, да, там делает какой-то первый шаг к в сторону окончания боевых действий, но российская сторона упорно отказывается. Почему? Потому что в Кремле очень основательно уверены в том, что они продвигаются по всем фронтам, что российская армия побеждает уверенно, и вот этот вот шаг первый Владимира Зеленского расценивается там больше как капитуляция, как слабость. Ага, то есть вам нужна передышка. Ага, вы слабы, поэтому нужно вас давить дальше, продолжать боевые действия, и никаких мирных переговоров пока речь не идет.
1: Но вот говоря о шагах навстречу, Ушаков, помощник Путина, говорит, что удары по российской энергетике тормозят любые переговоры и возможности мира. Почему Украина не пойдет на такой примирительный шаг? Я имею в виду отмену ударов по российской логистике бензина и нефтепереработки.
2: А это единственная возможность для нас остановить российскую армию. Потому что если, да, так представим себе, хорошо, мы купились на эту дешевую, очень примитивную уловку от такого господина Ушакова. Мы прекращаем свои удары по российским НПЗ. Россия восстанавливает НПЗ, наращивает нефтедобычу, наращивает нефтепереработку, наращивает продажу сырой нефти. Мы тут логично обращаемся к Российской Федерации, так вот же, мы же остановились, так давайте же садиться в топ переговоров, мы больше не стреляем, с долей вероятности в 100% ответ будет приблизительно такой. мы достигнем всех целей СВО на фронте, мы продвигаемся на фронтах, и никто не будет вспоминать о том, что они когда-то просили не бить по их НПЗ, по российским НПЗ. Поэтому это только уловка, на это нельзя покупаться, да, нельзя вестись, извините.
1: Многие российские эксперты говорили, я имею в виду эксперты, которые дают комментарии в пользу Кремля, они говорят, что мобилизация не приблизит захват Донбасса, но разговоры о некой необходимости мобилизации в России, они в российское информационное пространство так или иначе проскакивают. Мы сегодня даже будем цитировать одного такого комментатора. Кого должна напугать возможность мобилизации? Как вообще эти разговоры слышат в Украине? Какие выводы из них делают?
2: Скажу вам словами одного классика. Мы свое отбоялись. 4,5 года войны окончательно притупили у украинского населения какие-либо страхи на тему, там, вот в Российской Федерации будет мобилизация, или еще кадыровцев отправят в Украину, или, не знаю, там, тактическое ядерное оружие. Все, поверьте, уже отбоялись. Вы кого угодно можете спросить на улицах Киева, не знаю, любого другого города. Здесь вопросы, здесь простой и понятный. Перестали бояться. Вот эта вся риторика, она, скорее всего, направлена единственного получателя. Это страны Западной Европы и, возможно, США. Показать, что вот мы готовы на мобилизацию, мы готовы на продвижение войны, на продолжение войны, мы готовы положить еще какое-то количество людей, но достигнем своих целей. А вы, страны Западной Европы, а вы, американцы, готовы и дальше поддерживать Украину, вкладывать миллиарды долларов, миллиарды евро в непонятные, недостижимые цели перед вот такой огромнейшей доминирующей силой, которая называется российская мобилизация и российский ВПК. То есть это больше, еще раз, расчет на испуг противоположной стороны.
1: Я вот обратил на такое, не знаю, как даже это назвать, Владимир Зеленский в своем телеграм-канале после Дня России выкладывает фотографию с себя с некими рейтингами, возможными Владимира Путина ближе к российским выборам, и также трактовкой, что вот, мол, такие данные приводит украинская разведка о популярности Владимира Путина. Можете ли вы объяснить, для чего это делается и вообще какой расчет?
2: Но опять же, украинская сторона пытается любыми средствами достучаться до российского обывателя, показать, что даже если вам не показывают рейтинги вашего лидера, это не означает, что они высокие. Это означает, что там нечем хвастаться. И вот то, что получила украинская разведка, этот перехват, скорее всего, взлом одной из организаций, которая занимается опросом общественного мнения, попытка показать, насколько слабые позиции в обществе у российского диктатора. Кроме того, показать эту слабость американскому правительству, европейским правителям, что, то есть, король голый по факту, то есть вся его власть кроется на доступе к бюджетному ресурсу, на доступе к армии, и вот та небольшая группа людей, которые его полностью поддерживают, на которую он завязан. Мы прекрасно даем себе отчет, что там завтра каких-то тектонических изменений в российском обществе не будет, но, опять же, если есть любая возможность как-то достучаться хотя бы до небольшого процента российского населения или западных лидеров, показать, какая слабость у России, то это, конечно, нужно делать.
1: Тогда, получается, мы возвращаемся к тому, что Украина продолжает удары по российской энергетике, доставляет этим неудобства, и, получается, двух зайцев убивает. Она и усложняет жизнь для путинских военных, и также показывает, что власть не справляется. А в таком случае, достаточно ли у Украины ресурсов, чтобы эффективно заниматься этим, я имею в виду дальнобойными ударами, и в то же время держать свой фронт?
2: Хороший вопрос. Смотрите, фронт по состоянию на конец мая месяца имеет отъемлемое отрицательное значение для российской армии, так будет правильно сказать. Это первый месяц, когда российская армия действительно захватила меньше, чем потеряла. ИСВ, Институт изучения войны, приводит цифру почти в 280 километров, которые Украина, квадратных километров, которые Украина смогла вернуть в мае месяце. Да, я понимаю скептиз вашей аудитории, ну минимум, да, это микроны, там микроскопические значения, но для украинского общества это очень много, это значит очень много, это означает, что на фронтах удается кое-как сдерживать российскую армию, но это не говорит о том, что мясорубка на фронте стала меньше. Управляемых авиационных бомб летит порядка 200-250 в день. Порядка 5000-5500 дронов, да, поднимает российская армия в день. Это только в день, это FPV-дроны, маленькие дроны. Поэтому говорим, что мясорубка очень большая. Да, одной рукой Украина пытается перерезать логистику на юге. Второй рукой мы пытаемся остановить нефтепереработку и экспорт российской нефти, но, к сожалению, мы упираемся в деньги, мы упираемся в ресурсы. Нет возможности одновременно остановить и экспорт, и нефтепереработку. Мы беремся за нефтепереработку, отпускаем экспорт. Взяли за экспорт, отпустили нефтепереработку. Рассчитываю, что вот эти деньги, которые придут, должны уже были прийти от Европейского Союза в июне месяце, порядка 45 миллиардов евро, должны существенно помочь нам в масштабизации дронов и мультипликации ударов как по нефтепереработке, так и по экспорту российской нефти. Но это, соответственно, влияет на доходы российского бюджета.
1: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Радио Свободы» и «Настоящего времени». Он анализировал для нас влияние взаимных обстрелов на переговорный процесс и к чему же готовится Украина после недавних выступлений Владимира Путина. Вопрос действительно спорный. Перелом есть или его еще нет, поэтому предлагаю его для всех, кто может оставлять комментарий. Правда, следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну а мы продолжим тему, ведь дроны украинские бьют, как говорил наш гость Иван Ступак, и по нефтепереработке, и по транспортировке нефти, а защищать объекты не получается. Об этом говорят многочисленные новости о нехватке топлива на оккупированных территориях и в некоторых даже южных регионах России. Правительство на этом фоне разрешает выпускать бензин категории Евро-5 по качеству Евро-3, и сторонники войны со стороны России, они видят в этих новостях о неспособности эффективно противостоять украинским дронам некие предпосылки поражение и просит Кремль принять меры. Кремль же, как мы видим из последних выступлений Владимира Путина, уверен в старых методах ведения войны.
3: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи.
4: Этими словами Владимир Путин поприветствовал российских штурмовиков, воюющих в Украине. Те, в свою очередь, пожаловались ему на нехватку отдельных видов транспорта и вооружений, в частности, на отсутствие дронов на спутниковом управлении, которые играют все большую роль в современной войне. Путин заверил их, что работа ведется, но продолжил расплывчато.
3: Я не буду сейчас в детали даваться, я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелкового боя, этот он такой носит, такой же характер, ну, со стороны противника более или менее ослаблены, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько понимаю, на эту стену дронов.
4: Над выступлением Путина иронизировали так называемые Z-авторы. Уже несколько месяцев они беспокоятся о растущем производстве ударных дронов средней дальности в Украине. В марте 2026 года ВСУ впервые опередили российских военных по количеству запущенных беспилотников. Устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы новые модели позволили наносить удары по российской логистике в глубоком тылу. В частности, французский исследователь Флеман Мален верифицировал уже более 400 пораженных российских грузовиков на различных автотрассах с начала мая. Вызвало скепсис у Z-блогеров и заявление Путина о работе над созданием российской спутниковой системы по управлению дронами.
5: Похоже, Верховному доложили, что все проблемы уже решены. У нас уже есть свои спутники и свой Starlink лучше вражеского. И дроны врага мы побороли, а наши дроны врага превзошли. И пехота наша неумолимо катится вперед, а враг лишь огрызается в бессильной агонии.
6: Либералы во главе с Кириенко, когда свергнут нашего президента, хоть об этом его проинформируют, а то он опять не будет в курсе. В отчетах он так и будет оставаться во главе государства.
4: Несмотря на украинские успехи, российские военные продолжают наступление на Константиновку. Американский институт изучения войны назвал этот город в Донецкой области их главной целью на весну и лето. Впрочем, таковой военные эксперты называли Константиновку и в прошлом году. 11 июня в сети появилось видео с российскими штурмовиками, установившими флаги в западной части Константиновки. Уже упомянутый Климан Мален отметил, что это первое проникновение вглубь Константиновки за 4 месяца боев. Несмотря на фактическое полуокружение, ВСУ продолжают оборонять город.
5: Ожидать немедленного падения гарнизона в ближайшие недели преждевременно. Противник пытается снабжать окруженные отряды пехоты дронами, а также насыщает личным составом районы, с которыми пока есть сообщения по земле, в частности, в соседних Осыкова и Алексеево-Дружковке.
4: Другие провоенные авторы недовольны общим положением дел на фронте и рассуждают о возможности эскалации.
7: И подчеркиваю, очень-очень невеселые выводы. Мне скажут, что это договорняк, но вообще-то не договорняк, это скорее какие-то что-то напоминающее отношения, там, не знаю, доминанта садиста, да, и коколда безвольного такого, ну, как вы понимаете, что бомонд Российской Федерации как-то не в роли первого.
4: Некоторые требуют повышения ставок.
8: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
1: И требуют ли реалии войны от России повышения ставок, мы спросим у социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: На ваш взгляд, Николай, цели на весну, лето для российского командования, требуют ли они повышения ставок для России?
9: Но Россия не может повысить ставки, то есть она использует те вооружения, которые у нее есть, в том количестве, в котором у нее есть. То есть украинцы, когда разбирают прилетевшие ракеты и дроны, указывают, что большинство из них выпущено, подавляющее большинство выпущено уже в этом году, и в том числе в последние недели. Вот, так что вопрос, как именно Россия могла бы повысить ставки. Ну, то есть вопрос с ядерным оружием включен, а в остальном Россия делает то, что может. Называется, а может она относительно немного.
1: Владимир Путин встречался с военными, как утверждает его пресс-команда, с штурмовиками. Штурмовики ему докладывали, что есть проблемы со связью. На что Путин отвечает, что спутниковая группировка есть, но пока не во всех подразделениях. Что на самом деле происходит со связью на фронте, в том числе спутниками, которые нужны штурмовикам?
9: Ну, прямо скажем, что по тексту они жаловались на то, что им приходится тащить все на себе. И где гексокоптеры тяжелые, которые могли им это привозить, как привозят украинцам гексокоптеры типа Баба-Яга, ну и добавим вампир. Вот. А Путин начал говорить про спутниковую группировку, переключившись с вопроса, что ну, украинские дроны управляются по Старлинку, а вот у нас как бы тоже вот такая группировка начала развиваться с 2023 года и далее. Вот. На самом деле проблема российской армии даже не в отсутствии спутниковой связи, а в отсутствии всей той техники, которая облегчает жизнь украинским военным. Начиная от совершенно другого содержания аптечек у них, так сказать, куда более способствующего спасению жизни людей, заканчивая вот эти вот робототехнические комплексы и наземные, и воздушные, которые массово используются в украинской армии, а сейчас дошло дело до использования человекоподобных роботов, которые начали в порядке эксперимента тоже использовать. Всего этого у российской армии либо нет, либо оно есть в очень ограниченном количестве, то есть наземные робототехнические комплексы в некоторых местах есть, но это редкость до сих пор. Вот. И, собственно, как бы вместо ответа на прямой вопрос солдата, Путин начал рассуждать, что называется, о высоком. А низкоорбитальные спутниковые группировки. Это просто показывает, насколько он оторван от реальной жизни.
1: Но, тем не менее, Сергей Лавров отвечает журналистам, что о будущем войны, о перспективах переговоров Путин все ответил на своих недавних встречах. Какие выводы вы делаете из встречи Путина с военными касательно войны? Чего же он планирует?
9: Ну, он планирует, что он планирует, довольно понятно, последние 3 года он намерен завоевать Донбасс. Вот Россия играет в Донбасс. Вот. Путину также очень нравится, видимо, управлять, так сказать, стрелочками на карте или там подразделениями на карте. Вот, то есть воевать в представлении, так сказать, встречаться с героями, он очень любит там и так далее. Вот, вот цели России такие, воевать, пока Путин не надоест. Вот, ну и как минимум путинская хотелка номер один, это как бы полностью завоевать территорию Донецкой области.
1: Константиновка и прочие городские агломерации, они входят, ну, они, вероятно, стоят на пути у Путина к этой цели. Согласитесь ли вы с Институтом изучения войны, что сейчас все российские ресурсы именно на это направление направлены? И чего вообще Россия хочет? На этом она остановится или ей дальше что-то открывается после этого города?
9: Ну, я бы был рад, если бы все российские ресурсы были сосредоточены только на этом направлении. К сожалению, это не так. Российская армия наступает западнее Гуляйполя, потихоньку обходя Орехов. Российская армия наступает в Сумской области, перейдя границу там, на 25 участках. Российская армия наступает в нескольких местах в Харьковской области, в том числе по утверждению российских военкоров, просачиваясь снова в Купинск. Вот, так что российская армия на самом деле размазана по довольно широкому фронту. Вот, и в силу этого именно она до сих пор, как бы, собственно, топчется перед Константиновкой. И вот, там можно объяснять это разными стратегическими задачами, в том числе растягиванием украинских сил на как можно большем участке, на как можно большее количество участков фронта и так далее. Вот, но тем не менее, так сказать, можно сказать, что за последние, ну, 8 месяцев Россия достигла определенного прогресса в наступлении именно на центральном участке Донецкого фронта. То есть был захвачен Северск, российская армия сейчас как минимум подошла к краю Александровки, а по некоторым отчетам и заняла ее. Это последний крупный населенный пункт перед Славянском. Вот, российская армия у Светогорска, то есть на другой стороне Северского Донца. И российская армия сейчас фактически захватила 2/3 Константиновки. Вот. Это долгий путь до, что называется, границы Донецкой области. То есть оставшиеся там 20 с небольшим километров, российская армия будет идти при нынешних темпах минимум еще год-полтора. Вот. Но, тем не менее, российская армия потихоньку продвигается.
1: Но, тем не менее, несмотря на это продвижение, многие провоенные авторы в России недовольны этими темпами и предрекают даже некоторые из них социальные потрясения. И даже Владимир Зеленский, президент Украины, показывал некие графики, которые якобы свидетельствуют о том, что у Путина будут проблемы из-за того, что он продолжает войну. На ваш взгляд, видите ли вы, как социолог, реальную угрозу каких-то социальных проблем для Путина?
9: Но если посмотреть то, что показывал Зеленский, что якобы украдено со стола Путина, то там написан прогноз, что к осени при нынешних темпах, так сказать, спада поддержка Путина снизится до 53%, а отрицательная там реакция на него вырастет, я не помню, до 29 или 33%. Вот. Но на самом деле это ничто для политика. Он у нас, Дональд Трамп, что называется, примерно с гораздо худшими показателями продолжает править. Вот. И рейтинг самого Зеленского тоже под большим вопросом. Вопрос совершенно не в этом. Как бы, Путин будет править на крови, расстреливая оппонентов или сажая их на большие сроки, даже если у него будет 5% поддержки населения. Вот. Вопрос в том, что хватит ли у России в принципе ресурсов для продолжения войны подобными темпами. И, собственно, все эти военкоры и все прочее видят перспективу, и как бы у них есть вопрос, как бы хватит ли у России человеческих материальных ресурсов, будет ли возможна логистика, как бы, для поддержки этой группировки до, собственно, как бы, до завершения.
1: Вот как они многие действительно и жалуются, и мы в том числе цитировали в наших материалах, что и экономика бьет по возможностям России. Спасибо большое вам, Николай, что помогли это проанализировать. И вам спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. Встретимся позже.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
4: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
5: Как именно на вас лично повлияла эта война?
6: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которые, в общем, ни в чьей выгоде не клонятся. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения, те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война, пример такого чистого убытка для человечества. Это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь. с убытками. Но, наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, это бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибануло этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
5: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
6: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме, и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. А Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что... Ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 44-м году родилось больше детей, чем в 2024-м. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. А что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
5: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
6: Опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинают отбирать, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулирование мое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру, или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. и код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы живем в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. А вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценны. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает ткань бытия, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы, ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов, всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, 2 десятилетий, как то там дешевого такси, интернета в городах, возможности построить маршрут по карте в телефоне, возможности расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс. Эрозия, как живую плоть повседневной жизни, разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
5: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
6: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой, и в течение 25-го года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь. Но оказывается, об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе. А также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным. Теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что, изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения, вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот это вот, это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазм по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движух, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги. «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы уезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут, но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается. Вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
5: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
6: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, в особенности, если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране. Одновременно он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел для мэров. Перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос, комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году, что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами. Вот есть 3 дороги. И на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот, опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, эта сомнительная пальма первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителям федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто, и у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
5: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
6: Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, ну, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете, там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разные длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть, как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет. То есть это тот ответ, который надо давать.
5: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
6: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем... дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 2022 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 2022 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. Люди говорят, в стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Но типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные – такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть. Да? Значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены. Мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября. Салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору. Но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми? Пожелание на Новый год? Какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия? Ценности, на основании которых должна строиться будущее России? Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются
3: как обычно, интерпретации мной уже упомянутые, мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты с территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Это успешно, успешно, очень успешно. Только давайте заканчивать побыстрее. А так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда. Даже в 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории, теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанной катастрофы не случилось, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Так вот, даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народу убито. Так что осознание потерь начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не, ну, не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации у погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид, поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
4: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
3: Будущее России лучше, чем в Америке.
4: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
5: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
6: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.

0: США и Ираном. Приглашение в Брюссель делегации движения «Талибан» для обсуждения высылки из стран Евросоюза афганских беженцев вызвало протесты со стороны правозащитников. Также сегодня.
1: К сожалению, время, в которое мы живем, я бы могла назвать временем абсурда, потери логики. И это относится не только к России.
0: В Европейском парламенте прошла конференция с участием видных представителей российской оппозиции.
2: Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом, русским языком называю, обосрались и отошли. Дальше к Херсону, обосрались, отошли, и как-то у нас все вот не складывается. И если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, то у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, то теперь умеет воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот, мы ее хрен знает как милитаризировали. Я думаю, что украинцы сегодня — это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение. И более того, они работают на любых системах. На советских, на натовских. Дети элиты, в лучшем случае, они свои, извиняюсь, хлебальники закрыли. А некоторые из них позволяют себе еще определенную публичную, достаточно жирную, беспечную жизнь. Я рекомендую элите Российской Федерации: соберите, сука, своих отроков, отправьте их на войну. И когда вы пойдете на похороны, когда вы их начнете хоронить, то люди скажут: теперь все справедливо.
0: Эти слова произнес создатель и владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, ровно 3 года назад поднявший в России мятеж в знак протеста против действий Генерального штаба Вооруженных сил России в ходе агрессии против Украины, а также планов Министерства обороны России полностью подчинить себе подразделение ЧВК «Вагнер». Мятеж продолжался 2 дня, 23 и 24 июня 2023 года. Верные Пригожину подразделения тогда взяли под контроль Ростов-на-Дону и устроили марш на Москву, преодолев многие заслоны. Особо оговорю, кстати, что Евгений Пригожин — человек, совершивший множество тяжких преступлений. Он виновник гибели тысяч украинцев. Мятеж был остановлен после того, как выступивший посредником Александр Лукашенко обещал вагнеровцам предоставить убежище на территории Беларуси. В августе того же 2023 года Пригожин и члены его ближайшего окружения погибли в авиакатастрофе, причиной которой Владимир Путин публично назвал взрыв гранаты на борту самолета. Следует напомнить, что тогда, в июне 2023 года, еще не было операции ВСУ на территории Курской области. Любой удар украинского беспилотника воспринимался как масштабное ЧП. О таких событиях, как практически полная изоляция аннексированного Крыма, отключение света в Севастополе, как минувшей ночью, дефицит топлива в большинстве российских регионов, речь вообще не шла. Тем не менее, Владимир Путин продолжает называть украинское руководство нацистским режимом, а переговоры требуют проводить на основе официального отказа Украины от своих суверенных территорий.
3: Россия готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Но будем исходить из того, что есть, будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации.
0: Это был Владимир Путин, говорил он в ходе совещания, посвященного проблемам со снабжением топливом, возникшим из-за постоянных ударов ВСУ по объектам топливно-энергетического комплекса России. В ряде регионов дефицит бензина возник в результате ажиотажного спроса.

0: из-за угрозы новых ударов. Стоит отметить, что в ходе протокольной съемки Владимир Путин эти проблемы никак не комментировал. Не комментировал он и самый масштабный удар украинских беспилотников по Москве и Подмосковью, нанесенный 18 июня. Вчера Владимир Путин заявил, что цель украинских атак — расшатать российское общество, и что положение на фронте, по его словам, крайне тяжелое для ВСУ, вынесено за скобки. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина продолжит давление на Кремль с целью заставить его согласиться на полное прекращение огня и мирные переговоры. Зеленский также рассчитывает, что и россияне захотят положить конец этой войне. В России уже большинство выдвигает претензию Путину, что его войне не видно ни конца, ни края. И все нынешние сложности для русских должны приближать их к мысли, что это и их война. И это не просто камни с неба. И что их война должна закончиться. Это был Владимир Зеленский о том, что Кремль должен согласиться на прекращение огня и возобновить переговоры при посредничестве США, вновь заявил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, Путин, несмотря на это, занимает крайне неконструктивную позицию.
1: Нам нужно, чтобы Путин пошел навстречу и сел за стол переговоров. И опять же, именно Дональд Трамп, будучи президентом, в феврале прошлого года преодолел тупик в переговорах с Путиным. Витков, Кушнер, Марко Рубио – все они работали над заключением мирного соглашения. Но оно может быть подписано только в том случае, если Путин действительно захочет пойти навстречу и сотрудничать с другими для достижения этой цели. А пока он лишь повторяет свои максималистские требования.
0: Это был Марк Рютте, как пишет газета «Киев Индепендент». Со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, президент США Дональд Трамп в частном порядке призвал Владимира Зеленского действовать, цитата, «более смело в отношении России». По словам собеседника издания, Трамп, цитата, «не верит в то, что Путин станет что-либо делать без давления». А газета Financial Times тоже со ссылкой на неназванные источники сообщает о том, что США предоставили ВСУ разведывательные данные для корректировки вышеупомянутых ударов украинских беспилотников в Москве и Подмосковье. А что же касается ситуации со снабжением топливом в России, то, к примеру, авиакомпания «Азимут», базирующаяся в Ростове-на-Дону и обслуживающая главным образом Северный Кавказ и другие регионы юга России, сегодня заявила об острой нехватке авиационного керосина. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на обращение авиакомпании в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию. Как утверждают в «Азимуте», с начала июня закупочные цены на керосин в среднем по России поднялись более чем на 17%, а фактические объемы поставок сократились примерно на треть от договорных, причем в аэропорту Махачкалы топливо подорожало сразу на 64%. Однако на вышеупомянутом совещании правительства курирующий топливный энергетический комплекс вице-премьер России Андрей Новак назвал ситуацию сложной, но контролируемой.
2: Во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования. Сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Ну, что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая.
0: Стоит заметить, что запрет на экспорт бензина и авиационного керосина был введен в Россию уже давно, еще до массовых украинских ударов по российским НПЗ. А вот как выглядит реакция потребителей на наличие или часто отсутствие бензина на автозаправках и на цены на него, в случае, конечно, если бензин есть в продаже. Матерные слова я аккуратно вырезал.
3: Нефти, там стоят огромные очереди. Вот, пожалуйста, как вам цены? Нам некуда деваться, у нас пустой бак.
4: Куда мы катимся? 140, 130, это не мерещится, это реальность.
0: Добавлю, что по данным издания «Медуза», силовики убеждают Владимира Путина перенести назначенные на сентябрь думские выборы. Решение лоббируют руководители ФСБ и глава Росгвардии, друг и бывший телохранитель Путина Виктор Золотов. Об этом «Медузе» рассказали два собеседника, близких к администрации российского президента. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что перенос выборов не обсуждается. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 24 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Европейском парламенте говорят о будущем России после Путина. В Страсбурге прошла конференция с участием российских оппозиционных политиков, правозащитников и представителей руководства Европейского Союза. Главные темы обсуждения – это последствия войны России против Украины, перспективы демократических перемен в России и роль российской оппозиции в будущем страны. Передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Заряна Степаненко.
5: Это мероприятие высокого уровня, второе за время полномасштабной войны против Украины и, соответственно, усиление изоляции России. Привлечено руководство Европарламента. Выступали еврокомиссар по обороне и расширению. Среди представителей российской оппозиции мы видели Юлию Навальную, Марию Певчих из Фонда борьбы с коррупцией, Илью Яшина, который недавно создал собственную политическую партию. Также правозащитницу Светлану Ганнушкину, которая живет и работает в Москве, но выезжает на мероприятие за границу, чтобы рассказать о реалиях внутри России.
6: К сожалению, время, в которое мы живем, я бы могла назвать временем абсурда и потери логики. И это относится не только к России. Понятно, что все происходящее проходит на фоне и определяется военными действиями с Украиной. Это трагедия. Это трагедия нашего народа и трагедия человечества. И, к сожалению, пока выхода мы не видим. И у нас незаметно политических сил, которым давали бы возможность каким-то образом этому противостоять.
5: Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс согласился с определением войны как трагедии. Не только из-за пылающей Москвы и нехватки бензина, но прежде всего из-за негативной долгосрочной траектории развития страны. Чиновник сказал, верит, что Россия еще может использовать созданный ею кризис, чтобы, цитата, вернуться к нормальности.
7: Мы можем прогнозировать, что подобная трансформация и возвращение к нормальности никогда не произойдут в России, пока Путин находится у власти. Что означает «вернется к нормальности»? Решать нам всем. Справедливый мир в Украине? Да. Отказ от неимперских войн против соседей? Да. Прекращение тотальной войны против собственного народа? Да.
5: Важную роль, отметила уже еврокомиссар по расширению, играет российское гражданское общество и независимые СМИ. Марта Кост рассказала, что с 2021 года Евросоюз оказал им поддержку на сумму 70 миллионов евро, но нужна, по ее мнению, не экстренная помощь, а долгосрочная стратегия. Публицист Кирилл Мартынов, который тоже участвует в конференции, сказал нам об острой ее необходимости.
8: Мы стоим довольно близко от самых тяжелых сценариев, которые предполагают прямую войну между Путиным, путинской Россией и Европой сейчас, в том числе с использованием оружия массового поражения. Об этом говорят военные эксперты. Мы не военные эксперты, мы говорим про надежду на возвращение к такому мирному треку. Я точно не считаю, что ВСУ решит все проблемы российской оппозиции. У нас много работы. Не факт, что мы преуспеем в решении этой задачи.
5: Последствия войны России против Украины и будущие сценарии сейчас обсуждают за закрытыми дверьми, как и перспективы мира. Но многие согласны, будущее России во многом прямо зависит от исхода войны. Но, конечно же, не только от него.
0: Репортаж Заряны Степаненко. «Время свободы». По данным издания «Фонтанка», обвинение в организации заказного убийства депутата Александра Петрова, выдвинутое против влиятельного бизнесмена Ильи Трабера, строится на словах уроженца Гудермеса Игоря Лыкова. Лыков, неоднократно судимый, заключил контракт с Министерством обороны для участия в войне против Украины, попал в украинский плен. И год назад в интервью на канале украинского журналиста Дмитрия Карпенко, его псевдоним «Апостол», заявил о причастности создателя портовой империи Северо-Запада Ильи Трабера к устранению Петрова, которого часто называли «хозяином Выборга». Вот фрагмент этого интервью, в котором Лыков рассказал, что в советское время сидел вместе с близким к Траберу авторитетом комитетом Владимиром Даниленко. По его словам, в 1987 году он избил по просьбе Даниленко опера в Ярославской колонии. Тот не забыл об этой услуге и нашел Лыкова, цитата, по интернету в 2015 году и позвал на работу. Добавлю, что Трабер, Даниленко, а также два уроженца Дагестана были арестованы Басманным судом Москвы 16 июня именно по делу об убийстве Александра Петрова.
9: Вот, говорит, я хотел тебя встретить, все, никак не мог найти, сейчас интернет, давай в Москву приезжай. Я в Калуге как раз был. Я говорю, да, хорошо. Встречаемся, и он мне объясняет, что ну, ему все это время совестно было, что он хотел бы мне помочь. Я, говорит, вот такой-то, такой-то, я зам Трайбера Илья Ильича. Трайбер – это вот непосредственный друг Владимира Владимировича Путина, который находится в международном розыске. Ну вот они меня взяли к себе водителем, а водителей у них приближенных только четверо. Я был пятым.
10: Угу. На какой машине ты ездил?
9: Я ездил на «Шкода Октавия», но мы выполняли роли посыльных.
10: Угу.
9: То есть приближенные, посыльные. Но мы всегда были, как говорится, рядом с ними. И не только мы могли выполнять роль посыльных, мы могли выполнять роль необходимых заказов выполненных.
10: Например?
9: Ну, например, устранить человека.
10: И что, вы устраняли людей?
9: Я отказался от этого.
10: Угу.
9: У них есть такой пример, который я отказался. За эти примеры, поверьте, вы, если с ним свяжетесь, они вам большие будут деньги предлагать, чтобы мне рот закрыли.
0: Фрагмент стрима на канале украинского журналиста Дмитрия Карпенко, псевдоним «Апостол». Как стало известно Фонтанке, в мае прошлого года Игорь Лыков стал участником обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000. А уже в Москве его допросили в рамках расследования дела об убийстве Александра Петрова, застреленного в 2020 году под Выборгом. Вы слушаете «Время свободы». Глава самопровозглашенной республики Южной Осетии Алан Гаглоев объявил, что уходит в отставку. Свое решение он объяснил переходом на работу в администрацию российского президента. Гаглоев станет советником Путина.
11: Дорогие мои сограждане, наши предки сделали свой исторический выбор – быть вместе с Россией. И Осетия всегда, во все сложные и переломные исторические моменты, была верна своему слову. Была надежным другом России. Сегодня наша задача – сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта – преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией. Подписанный 9 мая текущего года договор об углублении союзнического взаимодействия является решительным шагом на пути к объединению. Вчера у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора.
0: Это был теперь уже бывший глава Южной Осетии Алан Гаглоев. Как сказано на сайте Кремля, Путин уже подписал указ о новом назначении. Исполняющим обязанности главы Южной Осетии станет Марат Камболов, который ранее был советником Алана Гаглоева и председателем правительства самопровозглашенной республики. Камболов родился в Северной Осетии и научился и делал карьеру в Москве. Он был, в частности, заместителем министра образования, а затем директором научно-исследовательского центра Курчатовский институт, который занимается исследованиями в области ядерной физики. К Южной Осетии до мая нынешнего года Камболов отношения не имел. 27 мая он был назначен государственным советником Алана Гаглоева, а уже 8 июня его кандидатура была предложена на пост главы правительства республики. 16 июня кандидатура была утверждена. Южная Осетия подавляющим большинством стран мира считается неподконтрольной властям Тбилиси территории Грузии. В 2008 году после войны с Грузией Россия признала независимость Южной Осетии. На ее территории размещены российские российские военные базы, практически все местные жители имеют российские паспорта. Вы слушаете «Время свободы». В рамках работы над мирным соглашением между США и Ираном американский госсекретарь Марк Рубио побывал в одной из стран-союзниц США на Ближнем Востоке, Объединенных Арабских Эмиратах. В публичной риторике Вашингтона и Тегерана сейчас подход к решению ряда вопросов, включая условия прохода судов через Армузский пролив, существенно различается. Тегеран, в частности, утверждает, что управление судоходством через пролив уже никогда не будет прежним. Вашингтон, что оно будет совершенно свободным и что никакая плата за проход через пролив взиматься не будет. И вот что сказал по этому поводу Марко Рубио. Мы знаем, на что они согласились. Я не понимаю, зачем им говорить то, что они говорят. Какова бы ни была их внутренняя политика, я думаю, они с этим справятся. Но мы знаем, на что они согласились. И теперь они либо сделают это, либо нет. Если они сделают, процесс продвинется вперед, а если нет, президенту придется принимать решение. Могут ли США и их союзники гарантировать судоходство, свободу судоходства в Армузском проливе? Есть закон. Это международный водный путь. Ни одна страна не имеет права взимать пошлины или сборы на международных водных путях. Это существующее международное право. Таков порядок. Он соблюдается в международных водах по всему миру. И мы ожидаем, что так будет и здесь. Поэтому я не думаю, что нам нужно кого-либо здесь убеждать в этом вопросе. Думаю, все страны региона с нами согласятся. У Марка Рубио также спросили, не являются ли нынешние переговоры между Ливаном и Израилем на уровне послов в Вашингтоне процессом отдельным от выработки мирного соглашения между США и Ираном. Иран настаивает, что мирное соглашение должно включать в себя окончание войны на всех фронтах, требует вывода израильских войск с юга Ливана, где они проводят операцию против проиранской группировки «Хизбалла», обстреливающей северные районы Израиля. Группировка признана в США и ЕС террористической организацией. И вот что ответил Рубио. Это и есть отдельный процесс. Он отдельный, потому что Ливан — суверенное государство. У него есть правительство. И когда дело касается Ливана, того, что происходит внутри этой страны, мы будем вести переговоры и взаимодействовать напрямую с ливанским правительством. Я только что разговаривал с президентом Ауном и вице-президентом. Я разговаривал с ними и в пятницу. Их представители сейчас находятся там, непосредственно на месте. Поэтому причина, по которой этот вопрос всегда актуален, заключается в том, что существует иранская проблема в отношении Ливана, а именно их поддержка и спонсорство Хизбаллы. И этот фактор будет обсуждаться в рамках нашего диалога с Ираном. Что касается ливанцев, то будущее Ливана принадлежит ливанскому народу и зависит от его суверенного избранного правительства. И именно с ним мы будем работать. Это был госсекретарь США Марко Рубио на переговорах послов Ливана и Израиля в Вашингтоне, которые продлятся до 25 июня. Обсуждалось поддержанное Соединенными Штатами предложение, согласно которому израильские силы передадут регулярной ливанской армии часть территории, взятой под контроль в ходе операции против Хизбаллы. Предполагается, что ливанские военнослужащие пройдут подготовку и проверку, чтобы убедиться, что они не связаны с Хизбаллой. Ливан оказался втянут в ближневосточный конфликт с тех пор, как 2 марта Хизбалла начала атаки на Израиль в ответ на американо-израильские удары по Ирану. А в Бельгии разгорелся скандал после того, как в Брюсселе представители Европейского Союза провели закрытую встречу с делегацией правящего сейчас в Афганистане движения «Талибан» по вопросу о возвращении стран Евросоюза на родину мигрантов из Афганистана. Европейский Союз не признает правительство талибов, против «Талибана» действуют санкции Евросоюза. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт объяснил приглашение делегации талибов тем, что все больше правительств стран ЕС выступают за ускорение и увеличение масштабов депортации тех афганцев, чьи прошения были отклонены, а также тех, кто совершил преступления в принимающих государствах. Речь идет о проведении здесь, в Брюсселе, встречи на техническом уровне с представителями де-факто властей Афганистана. Эта встреча должна стать продолжением первой встречи, которая уже состоялась в Афганистане в январе этого года. Это контакты на техническом уровне. Они проводятся в ответ на инициативу государств-членов Европейского Союза. Эти государства рассматривают способы возвращения лиц, совершивших тяжкие преступления, а также тех, кто может представлять угрозу безопасности. Это был представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Правозащитные организации подвергли эту встречу резкой критике. Активисты Amnesty International развернули у здания Еврокомиссии в Брюсселе большой плакат с надписью «Позор». А вот что в интервью Euronews заявил активист Amnesty International Людовик Лаус.
12: Это выходит за рамки простого скандала. Это настоящая пощечина ценностям, которые якобы отстаивают Европейский Союз и Бельгия, заявляющие о защите международного права и прав человека, в то время как они идут на компромисс с режимом, который является полностью репрессивным, который ежедневно и все более жестоко попирает права человека.
0: Встреча с делегацией талибов, место которой не раскрывалось, прошла под сопредседательством Швеции, одной из стран с наибольшей численностью афганцев по отношению к местному населению. Встреча состоялась за пределами институциональных зданий Еврокомиссии, это многократно подчеркивалось. Только в Швеции примерно 200 граждан Афганистана ожидают депортации после осуждения за тяжкие преступления, такие как изнасилование при отягчающих обстоятельствах и преступления, связанные с наркотиками, рассказал шведский министр по вопросам миграции Йохан Форсел. Европейские страны часто не могут репатриировать таких лиц, поскольку афганские власти отказываются принимать их обратно, отмечается в сообщении Euronews. При этом Афганистан занимает 140-е место из 142 в индексе верховенства права по версии проекта World Justice Project. И последняя тема – новости из области культуры. Комиссия по транспорту Законодательного собрания Петербурга запретила пускать в метро музыкантов с виолончелями. Им рекомендовано ездить в автобусах, троллейбусах и в трамваях. В ЗАГС передано письмо музыкантов с жалобой на этот запрет. К нему присоединились филармония имени Шостаковича, Мариинский театр, Градская консерватория и музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Вот что от имени виолончелистов сказал на заседании транспортной комиссии Петербурга музыкант оркестра филармонии Станислав Лямин.
13: Ни в одной стране мира никогда не возникало проблем с проездом в общественном транспорте, в частности в метро. Нам доводилось ездить с инструментами в Японии, в Германии, в Англии, в Америке. Вопросов не возникало никогда.
0: Но начальник службы транспортной безопасности петербургского метрополитена Денис Егоров просьбу отклонил и объяснил запрет сложными временами.
14: Служба транспортной безопасности принимает наше непростое, скажем так, сложное время с учетом возрастающих угроз. Максимально исчерпывающие меры по обеспечению транспортной безопасности. Поэтому да, мы применяем весь имеющийся у нас арсенал соответствующих технических средств досмотровых для того, чтобы выявить возможно запрещенные предметы, которые могут быть злоумышленниками помещены как в футляры, так соответствующим образом и сами музыкальные инструменты.
0: На слова Дениса Егорова, как пишет издание «Бумага», Станислав Лямин ответил, что виолончель можно просветить на досмотре, потому что чехол пластиковый, а виолончель деревянная. А другие депутаты ЗАГСа отметили, что в Москве перевозить инструменты можно, а в самом Петербурге разрешен провоз больших чемоданов и сноубордов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
15: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
16: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
17: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
18: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
19: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
20: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
15: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной Максим Рогинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета. И это «Популярная Америка». Максим, добрый день и большое спасибо, что нашли время принять участие в подкасте.
1: Доброе утро, Валентин. У нас сейчас утро, 11 утра, поэтому доброе утро.
0: Доброе утро.
1: И спасибо за приглашение.
0: Это удовольствие для меня. Я хочу поговорить сегодня о столкновении искусственного интеллекта и политики, потому что это на глазах становится одной из главных проблем нашего времени, что видно по тому, как устроено отношение администрации США и Anthropic, например. Но чтобы разобраться как следует, мне сначала нужен краш-курс в AI, в искусственный интеллект, то есть чтобы вы минут за пять... Ну, может быть, 7. Объясни мне, как все устроено.
1: Хорошо, давайте попробуем.
0: У меня есть набор своих представлений. Он, наверное, неправильный. Я надеюсь, что он неправильный, потому что я буду о них рассказывать. Вы будете меня поправлять. И вот этим критическим методом это все станет популярным объяснением. Большие языковые модели, вот эти чат-боты, с которыми мы теперь чатимся все время. Правильно ли я понимаю, что каждое слово или каждая, или ключевая часть слова – токены представлены векторами в 12-тысячемерном пространстве. И, соответственно, то есть вектора для аудитории – это такие стрелки в разных направлениях буквально. И когда я задаю вопрос AI, алгоритм смотрит на вот эти отдельные слова и потом на этой основе строит некий новый вектор, который показывает, как надо преобразовывать это пространство, чтобы слова-вопросы, крутясь, производили слова-ответы.
1: Примерно так, да. То есть вот это вот понятие токенов – это единицы, на которые разбиваются слова, а это части слов. Иногда это могут быть целые слова в зависимости от слова. Они представлены действительно элементами очень высокомерного векторного пространства. То есть возьмем словарь какого-то языка, там будет несколько сотен тысяч слов. И если мы рассматриваем такой процесс токенизации, когда эти слова разбиваются вот на такие смысловые элементы, их будет раз в несколько больше, и вот эти вот дискретные элементы, вот эти вот токены, представлены векторами в пространстве размерности, да, примерно 12 тысяч. И в этом контексте имеет смысл как бы оперировать именно понятием вектора как какого-то направления в этом пространстве огромной размерности. Причем идея здесь примерно такова. У каждого слова или токена есть такое смысловое облако, которое определяется контекстом применения этого токена или слова вообще в как можно более широком наборе предложений или фрагментов предложений. То есть каждое слово определяется соотношением с другими словами, часто встречающимися и употребляемыми вместе с ним. И в идеале вот эти вектора, они как раз образуют такие кластеры, такие кучки слов, понятий, которые примерно направлены в одну и ту же сторону в этом пространстве огромной размерности. И когда чат-бот получает то, что называется содержание контекстного окна, которое сейчас в самых продвинутых моделях, наверное, состоит из миллиона токенов или что-то в этом роде, то вот этот контекст создает некоторое такое поле притяжения, в котором последующие токены или их последовательности более возможны, в том смысле, что к ним притяжение больше, чем в те, которые сложнее предсказать в этом контексте. И вот эти вот вектора, они как раз становятся вариантом ответа, который выдает чат-бот на запрос.
0: Я понимаю, что, когда я показывал свои пальцы в качестве примера вот этих векторов слов, пальцы мои, они довольно близки друг к другу. Но, если я правильно понимаю, вот это огромное пространство огромной размерности позволяет, они почти все векторы становятся перпендикулярными друг к другу, не буду вдаваться в
1: почему.
0: И это облегчает анализ. То есть ясно, что близко, что не близко. Но почему именно 12 тысяч?
1: Ну, 12 тысяч, я не думаю, что стоит именно останавливаться на конкретно 12 тысячах. Но вот действительно, да, действительно размерность в несколько десятков тысяч каким-то образом эмпирически оказалась для этого дела пригодной. Может быть, в какой-то момент можно там на пальцах подсчитать как бы число степеней свободы, которое нужно для того, чтобы, как вы совершенно правильно объяснили, как бы разделить всевозможные смыслы в таком очень текстовом понимании, потому что у чат-ботов они не воспринимают эту последовательность векторов как слова или как предложение. Для них действительно элементы огромного пространства. И операции, которые над ними производятся, это векторные операции. Мы, когда мы оперируем словами и понятиями, мы сознательно, мы так не осмысливаем это. То есть где-то в каких-то подсознательных процессах, которые происходят в мозгу человека, это, скорее всего, именно так. Там тоже векторные представления, но, так сказать, интерфейс между нами и нашим сознанием оперирует символами, понятиями и прочим. Но вот для чат-ботов этого интерфейса нет внутри. Он как бы находится на стыке пользователя и самой системы. А там внутри происходит действительно векторные манипуляции. Поэтому, допустим, пройти какой-то путь от запроса, промпт, так называемый, да, от запроса к ответу, который выдает чат-бот, это действительно какой-то путь в этом векторном пространстве.
0: Хочу снова вернуться к механике того, как устроены модели, но с другой чуть-чуть стороны. Речь идет о машинном обучении. Я так понимаю, что это прямо ваша специальность. То, как AI тренирует понимать картинки. Опять же, это только мои представления. Я расскажу, вы потом поправьте меня. Алгоритм дает десяток фотографий Никсона, десяток фотографий Кеннеди, президента США, и говорят, какие-какие. И алгоритм смотрит на последовательности пикселей. Ну, я еще раз объясню, что такое. Когда вектор 12 тысяч в мерном пространстве, это просто цепочка из 12 тысяч чисел через запятую.
1: Да.
0: Соответственно, алгоритм тут смотрит на фотографию последовательность пикселей для контекста. В типичном фото на смартфоне 12 миллионов пикселей, по 3 числа на каждый пиксель из-за цвета, это последовательность из 36 миллионов чисел. Вот что такое фотография для AI. В цифровой развертке фотографии алгоритм ищет закономерности, которые позволяют ему потом в произвольной фотографии узнавать Никсона или Кеннеди или отличать кошку от собаки. Мы, люди, прекрасно отличаем кошку от собаки без всяких вычислений, но про AI мы точно не знаем, как выглядит это отличие вот в этих последовательностях чисел. Для меня вопрос, кто-нибудь понимает, как выглядят с точки зрения вот этих чисел отличие кошки от собаки или Никсона от... или чем похожи Никсон и Кеннеди?
1: Скорее всего, нет. Примерно в том же смысле, что мы довольно плохо понимаем, как отличие, допустим, Никсона от Кеннеди или кошки от собаки выглядят на уровне каких-то таких нейронных представлений в человеческом мозгу. Возможно, есть структуры, которые нацелены на какие-то определенные типы признаков, и потом эти признаки объединяются, и вот таким образом вот цепочка абстракции нас приводит к такому вот совершенно зрительному или, допустим, слуховому образу. С моделями искусственного интеллекта, с одной стороны, это проще, потому что мы можем проследить, как вот эти вот векторные представления эволюционируют, когда вот они проходят через слои такой модели. А с другой стороны, действительно, система очень сложная, так что однозначно как-то понять, как возникают вот эти вот абстракции, не очень возможно.
0: Я хочу для себя уточнить до предела. Возвращаясь назад к этому тренингу, тому, как мы описывали тренинг. Инженер, он дает необходимые данные, он говорит, где какие картинки, что означает. Он примерно указывает схему для алгоритмов, как действовать. Но после этого вот этот результат, мы толком не понимаем, откуда он берется. Это как бы по-прежнему черный ящик. То есть и для инженера, который, вот, скажем, самые вовлеченные в строительство AI люди, это вот инженеры, не знаю, Anthropic, OpenAI, они тоже не могут посмотреть на какие-то куски кода или последовательности и сказать, а, вон она, кошка.
1: Механического понимания нет, в том смысле, что мы не знаем точно, каким образом или как определенное представление, определенное понятие будет реализовано в этой системе. Но раньше, когда, например, психологи применяли статистические методы для того, чтобы изучить, скажем, процесс формирования понятий, процесс закрепления каких-то, скажем, привычек или каких-то поведенческих паттернов, для этого использовались методы статистики, так называемый многофакторный анализ. И эти же методы применяются как раз инженерами Anthropica и OpenAI для того, чтобы вот проникнуть вглубь этих систем и понять, как там образуются понятия. И, что интересно, можно ли каким-то образом направлять эти модели в какое-то заданное русло или, наоборот, попытаться удержать, допустим, эволюцию или попадание вот этих вот векторов в какие-то нежелательные области, где смысловые понятия, допустим, каким-то образом противоречат, не знаю, каким-то этическим установкам, которые они пытаются задать этим системам, или, или из соображений безопасности.
0: Я ловко подвел разговор к вопросу о безопасности, и это зона, где, собственно, начинается политика. Давайте поговорим о вот этом взаимоотношении AI-политики, который всех все больше тревожит. Я хотел начать с разговора об Anthropic, который известен пользователям, широким кругам пользователей, моделью Claude. Anthropic сделал некие новые модели, которые якобы способны очень хорошо взламывать компьютерные системы и, соответственно, могут помочь при взламывании и могут помочь при защите от взламывания. И администрация США запретила экспорт их. И я, честно говоря, для начала я просто не понимаю, как это устроено. Что, собственно, ну, то есть, я понимаю, когда экспортный контроль не запрещает продавать ракеты там или какие-то, но это, если я правильно понимаю, просто файлы с набором чисел.
1: Теперь вот эти вот самые продвинутые модели Anthropic подпадают под действие экспортного контроля. Соответственно, они запрещены к пользованию вне границ Соединенных Штатов. А поскольку у Anthropic нет возможностей проследить каждого пользователя и проверить, действительно ли это гражданин Соединенных Штатов или какое-то зарубежное лицо, то они просто отключили вот эти модели для всех вообще. Ну, как вы знаете, наверное, эта компания была основана выходцами из OpenAI, которые пришли к выводу, что отношение OpenAI к проблеме безопасности, причем поняты довольно широко, об этом можно спорить и обсуждать, какие там понятия безопасности вообще имеют смысл, они сочли это недостаточно серьезным и основали свою собственную компанию, где в основу легли их философские представления о том, как вообще должна выглядеть этика отношений человека и искусственного интеллекта, и вот построение вся эволюция модели Claude, фактически ее нужно рассматривать в этом свете. Их тактика состоит в определенном таком нагнетании некоторой атмосферы страха, ужаса перед тем, что эти модели могут из себя представлять, если они выйдут из-под контроля, которая опиралась на их имидж именно вот таких ответственных инженеров, которые будут следить за развитием этих моделей, не дадут им выйти из-под контроля, они будут как бы воспитывать эти модели. Там как раз в основу систем типа Claude легла так называемая конституция. То есть это понятие, введенное одним из, так сказать, сотрудников Anthropic, Амандой Аскелл, у которой философское образование в Оксфорде, насколько я помню, и оксфордский подход к проблеме искусственного интеллекта основан на концепциях утилитаризма, то есть причинить как можно менее вреда, как можно меньше вреда, максимизировать полезные результаты. И вот на основе этого была выведена вот эта вот идея конституции. Это документ. Система Claude должна сверяться с этим документом, чтобы не причинить вреда, чтобы быть максимально полезной и удовлетворять другим этическим требованиям.
0: Практически три закона робототехники Азимова.
1: Ну, что-то в этом роде, да. То есть такой набор предписаний или заповедей для системы. Это очень интересный документ, который как бы адресован в основном Клоду, но написан так, чтобы вот с ним могли ознакомиться пользователи, так сказать, широкая публика. И вот на этом фоне заявление Дарио Амадея, который глава Anthropic, тоже такая атмосфера сгущения красок, то есть если эти системы выйдут из-под контроля, возможны всякие катастрофические результаты, в том числе и для соображения национальной безопасности. Тут уже правительство, оно, так сказать, вспоминая, скажем, Томаса Гоббса, мы будем Левиафана, и Левиафан, так сказать, он будет действовать уже по своей логике и по своим понятиям. И вот эти вот шаги Anthropic, которые еще к тому же Тут надо вспомнить их недавний конфликт с Министерством обороны, тоже связанный с их концепцией о том, что вот эти системы искусственного интеллекта не должны использоваться в планировании военных операций, где возможны человеческие жертвы. Сотрудничество между Антропиком и военно-промышленным комплексом, скажем так, осуществлялся через компанию Palantir. В планировании военных операций не использовались средства искусственного интеллекта для того, чтобы принимать решения.
0: О нанесении ударов, которые лишат людей жизни.
1: То есть об этом была статья Кевина Бейкера в газете Guardian. Я Кевина знаю лично, и мы обсуждали с ним вот эти вопросы в процессе написания статьи, когда он работал над ней. Языковые модели использовались в основном для составления каких-то таких сводок, которые представлялись потом уже в командные пункты, то есть в пункты принятия решений, и искусственный интеллект не принимал никаких ключевых решений. Но вот Anthropic, опять-таки, в основе их философии лежит вот это вот понятие недопущения подобных сценариев даже в будущем, поэтому они выступили вот с такими условиями.
0: Несмотря на все сложности взаимоотношения Anthropic сначала с Министерством обороны, сейчас со всей администрацией. Просто да. Anthropic по-прежнему одна из ведущих и ключевых компаний.
1: Они лидируют, да. Конечно. Вообще-то подход администрации президента Трампа к проблеме регуляции искусственного интеллекта до недавнего времени был...
0: Он считал, что не нужно ничего регулировать.
1: Примерно так, да. То есть это как бы невидимая рука рынка, все сама отрегулирует, и мы просто должны быть лидерами инноваций.
0: Мы все время говорим, вот безопасность, опасность. Давайте прямо проговорим, что это такое. Я начну с того, что был, конечно, в понедельник начинается в субботу, там в компьютер заселили бессмертную душу. То есть мы говорим о том, что вот этот черный ящик, про которого мы не очень понимаем, как он действует, даже инженеры, он вдруг неожиданно заговорит и скажет: «Привет, я тоже мыслю и существую». И, кстати, есть анекдот, когда AI станет терминатором, те пользователи, которые были вежливы и говорили «здравствуйте» и «спасибо», их пощадят, а вот остальных, значит, пустят в расход. Мы ожидаем, что AI, в конце концов, как терминатор, уничтожит человечество, потому что не нужно, или просто случайно запустит ядерную войну, или просто все банки и компьютерные тайны выйдут на поверхность. О чем идет вообще речь, когда мы говорим о безопасности? Мы видим, что AI активно используется в войне сейчас в Украине, и украинцы активно, по крайней мере, среди российских Z-блогеров широко распространено мнение, что AI активно используется в дронах, в войну.
1: Ну, вот эти системы навигации, слежения, да, и прочее. В принципе, системы управления, автоматического управления, которые просто в их основе уже сейчас лежат, да, вот эти вот нейронные сети и прочие архитектуры типа вот трансформеров, на которых основан там Claude, ChatGPT и прочие вот системы. Я понимаю вопрос безопасности следующим образом. Мы создаем системы, которые оперируют огромным количеством данных. Причем системы теперь общаются с нами через интерфейс уже такой текстовый, интерфейс естественного языка. Мы задаем вопрос, сформулированный не на каком-то формальном таком языке, разработанном специально для этой цели, а просто вот как часть диалога. И нам отвечают на таком же языке. Представляя, что у этих систем есть сознание, так сказать, душа или что-то еще в этом роде. Если вот это предположение позволяет нам более эффективно с ними взаимодействовать, мы начинаем уже об этом не задумываться, а просто оперируем такими вот понятиями. Но смотрите, дело в том, что мы проецируем вот эти все понятия, с которыми, когда мы оперируем себе подобными, мы проецируем эти понятия на вот эти сложные системы, которые нам же отвечают на нашем языке, то тут может такой произойти эффект смещения. Мы действительно начинаем верить в то, что эти системы обладают ценностями, обладают каким-то собственным разумом, похожим на наш. А потом уже может быть такой феномен. Я, кстати, отношусь к этому довольно скептически, к понятию так называемого рекурсивного самоулучшения этих систем. То есть идея такая, что по мере усложнения вот этих вот систем искусственного интеллекта, в какой-то момент такая вот система превзойдет человека во всех аспектах, скажем так, интеллектуальной или когнитивной деятельности. И в тот момент, когда это произойдет, один из аспектов когнитивной деятельности – это разработка системы искусственного интеллекта. Это значит, что системы искусственного интеллекта будут превосходить человеческие возможности именно в разработке последующих поколений этих систем. И этот процесс уже будет тогда лавинообразным. Причем эта идея очень, очень старая. Она появилась уже, наверное, в 50-е годы прошлого столетия.
0: Я думаю, я читал об этом в каких-то фантастических романах. Я сейчас уже не очень помню, но я читал что-то такое, что
1: они... Ну, это, да, конечно. И у Станислава Лема есть во многих романах, и, конечно, у братьев Стругацких тоже что-то есть. Там у них упоминается «Массачусетская машина». Исследователи построили систему, которая тоже оказалась способной к самоулучшению. И вот они запустили ее, и, значит, там такой текст, что система начала себя вести. Вести, значит, было выделено курсивом. И через несколько секунд было принято решение просто взорвать этот участок вообще и уже об этом не говорить никогда. Но, понимаете, это уже такая экстраполяция таких фантастических сценариев, которая, в принципе, может привести к парадоксальным выводам, таким, что вот система искусственного интеллекта, действительно, человечество окажется, допустим, ненужным. Но, с другой стороны, тут же еще есть у тех же братьев Стругацких рассматривается и другой вариант. В книге «Волны гасит ветер». Там, правда, не искусственный интеллект, там просто человечество разделилось на две, так сказать, фракции. Просто активировались некоторые интеллектуальные возможности или физические возможности из развития технологий. У человечества раскололось на большинство обычных, так сказать, индивидуумов, и вот эта вот маленькая часть таких сверхсуществ, и мы им просто станем неинтересны. То есть, тут не будет такого, что вот человечество потребляет ресурсы, которые могут быть использованы для чего-то другого. Нет, они просто, им стало скучно с нами, и они ушли.
0: Окей, вычеркиваем терминаторы из списка опасностей. Давайте поговорим, что тогда. То есть, речь идет о том, что наш мир, мир современного человечества чрезвычайно компьютеризированный, просто выйдет из-под контроля.
1: Да, вот системы, в которые мы встроены, допустим, даже спутниковые системы, которыми пользуемся постоянно, и пользуемся до такой степени, что мы их не замечаем. Как только какая-то такая система выходит из строя, вот тогда уже, вот такой системный сбой, мы тогда начинаем уже задумываться о том, что вообще происходит, что делать, какие шаги предпринимать. А когда мы начинаем уже как бы перепоручать ответственные решения каким-то таким распределенным сущностям. Ну, в принципе, в этом ничего нового нет. Это возникновение демократии, других общественных устройств, это построение разных экономических систем, в том числе, например, рыночная экономика, в принципе, тоже такая самоорганизующая система. Да? То есть, у нас есть какие-то правила, по которым игроки, участники рынка взаимодействуют. Есть ценовой механизм, который как бы считается теоретически, сообщает оптимальную информацию о том, что на самом деле происходит. И вот такие вот локальные действия, они самоорганизуются в такую то, что вот Фридрих Хайек назвал спонтанной упорядоченностью. То есть, она никем не регулируется и не направляется, она просто возникает из взаимодействия таких вот огромного числа таких локальных процессов. Но у нас есть процессы принятия решений, ну, скажем, демократические процессы, и когда мы, допустим, идем голосовать, участвуем в выборах, мы взаимодействуем с другими там, членами общества, с участниками всех этих процессов. И если один из этих участников уже направляется огромной моделью искусственного интеллекта, то тут уже непонятно, чьи вообще интересы здесь представлены. Не в том смысле, что у этой модели свои какие-то сознательные, осознанные желания, а в том, что вот мы наделяем эти структуры признаками, которых у них нет. И это определяет наши действия. Это определяет то, на что мы будем согласны в будущем.
0: Означает ли это, что человечество сейчас, ну, по крайней мере, та часть человечества, которая активно пользуется доступом к AI, у людей меняется какой-то подход к жизни из-за этого, и меняется то, как они ведут себя в политически, социально? Я вот не уверен. Я думаю об этом, и я не понимаю, так ли это.
1: Некоторые изменения происходили уже из-за возникновения социальных сетей.
0: Это правда.
1: Почему они происходили? Они происходили потому, что теперь каждый человек может получать новости, информацию, оптимизированную конкретно для этого человека. Мы получаем сигналы, которые подтверждают наши предыдущие, допустим, какие-то представления. Чем больше таких вот подтверждений мы получаем, тем больше мы укрепляемся в нашем сознании правоты, и вот это определяет наши дальнейшие действия. Вот это вот такая атомизация человеческого общения, то есть такое отчуждение. Искусственный интеллект, он же выполняет все эти функции намного более эффективно.
0: Да, он позволит нам гораздо больше иметь информации, но столько, ровно настолько, насколько человек в состоянии перерабатывать. Но я просто к тому, что это не выглядит каким-то чем-то очень страшным. Но отлично, люди наконец будут чувствовать себя более информированными, принимать более информированные решения. Да, может быть, мы знаем все эффекты получения информации через социальные сети, но в конечном счете это больше информации, больше вариаций информации, чем если ты смотришь даже очень хорошую одну программу центрального телевидения.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, отношение к полученной информации, оно меняется. Может притупиться некое такое критическое отношение к полученной информации.
0: Последняя тема, которую я хотел затронуть, это, собственно, давайте поговорим о самих создателях AI. Еще не так давно, там 10-15 лет назад, это все были достаточно... Ну, технологии, которые стоят за AI, были, видимо, давно, но вычислительные мощности были очень далеки от того, что нужно было. Но вот теперь это молниеносно взорвалось. То есть 10-15 лет назад люди, которые сейчас, о которых мы говорим, они просто были ботаниками в университетах или около университетах, а сейчас эти люди, они миллиардеры, а некоторые и триллионеры. И NVIDIA, ну окей, NVIDIA – это производители чипов, но и OpenAI, и Anthropic – это такие, ну, крупные, большие компании теперь ведущие. Но интересно, что люди, которые, вот они ботаники, они естественным образом, как бы так воспринималось раньше, по большей части это люди скорее левые, думают о благе человечества и голосуют за демократов. Мы сейчас видим, что сильное руководство вот этих всех компаний, оно сдвинулось к республиканцам, и я какое-то время уже размышляю над такой альтернативной политической теорией, что это какое-то новое средство производства, причем для всех. Искусственный интеллект. Все люди в конечном итоге будут его использовать, а если не будут использовать, то потому что не хотят их использовать по каким-то причинам. Там, хотят целыми днями не подходить к компьютерам. Это средство производства. Но в каком-то смысле это по-марксистски, оно, это средство производства сейчас принадлежит руководителям этих крупных компаний. Они являются этими новыми капиталистами, они сверхбогатые, поэтому... И они тяготеют к республиканцам, поэтому. Как мы скажем, кому принадлежит в заключении этой беседы, кому принадлежит на самом деле AI, как интернет раньше принадлежал, он, может быть, кому-то там, каким-то отдельным лабораториям, но теперь все используют, и мне кажется, это какое-то народное достояние. Да. Искусственный интеллект тоже будет народным достоянием?
1: Хотелось бы. То, кстати, вот эта мысль была высказана папой Львом XIV, противопоставление такой олигархической модели более такому совместному проекту, когда все участвуют в освоении этих технологий и привносят свои ценности и каким-то образом взаимодействуют. Да, вот в его последней документе, в этом энциклике, там были две метафоры. Вавилонская башня, это такой олигархический проект унификации, когда, значит, все человеческие ценности сводятся к какому-то единому языку, который теперь будет находиться под контролем вот таких вот олигархов. И восстановление стен Иерусалима в книге Неемии, в Библии, в Ветхом Завете, это когда это общественный такой проект, когда у каждого есть участок стены, который они восстанавливают, и тем не менее тоже такое вот взаимодействие и сотрудничество.
0: Большое спасибо, Максим. На этом мы на сегодня заканчиваем. Я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Максим Рогинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета, и это «Популярная Америка».
2: Говорит Радио Свобода. круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Мемуарный очерк Владислава Ходасевича о Петербургском доме искусств. Читают Гайто Газданов и Сергей Рудник. Эфир 28 марта 1968 года.
5: Владислав Ходасевич, поэт и литературный критик, родился в Москве в 1886 году. В 1922 году он эмигрировал из России и последние 17 лет своей жизни провел в эмиграции.

0: переживала эпоху расцвета, который поистине можно было назвать вдохновенным. Причин тому было несколько. Одна из них, простейшая и, так сказать, материальная, заключалась в том, что коллекции общества внезапно и резко стали пополняться. В них поступило большое количество предметов из частных собраний и архивов. Однако мне кажется, что еще большую роль тут сыграли обстоятельства более отвлеченного характера. Во-первых, по мере того, как жизнь уходила вперед, все острее, все пронзительнее ощущалось членами общества близкая и неминуемая разлука с прошлым. Отсюда возникало желание как можно тщательней сберечь о нем память. Во-вторых, и это может показаться вполне неожиданным для тех, кто не жил тогда в Петербурге, именно в эту пору сам Петербург стал так необыкновенно прекрасен, как не был уже давно, а может быть и никогда. Люди, работавшие в Старом Петербурге, отнюдь не принадлежали к числу большевиков. Некоторые из его руководителей впоследствии были расстреляны, достаточно назвать хотя бы Вайнера. Но, как и все другие, обладавшие чувством, умом, пониманием, они не могли не видеть, до какой степени Петербургу оказалось к лицу несчастье. Москва, лишенная торговой и административной суеты, вероятно, была бы жалкой. Петербург стал величествен. Вместе с вывесками с него словно сползла вся лишняя пестрота. Дома, даже самые обыкновенные, получили ту стройность и строгость, которой ранее обладали одни дворцы. Петербург обезлюдил. К тому времени в нем насчитывалось лишь около 700 тысяч жителей. По улицам перестали ходить трамваи, лишь изредка цокали копыта, либо гудел автомобиль. И оказалось, что неподвижность более пристала ему, чем движение. Конечно, к нему ничто не прибавилось, он не приобрел ничего, но он утратил все то, что было ему не к лицу. Есть люди, которые в гробу хорошеют. Так, кажется, было с Пушкиным. Несомненно, так было с Петербургом. Эта красота временная, минутная. За нею следует страшное безобразие распада. Но в созерцании ее есть невыразимое, щемящее наслаждение. Уже на наших глазах тление начинало касаться и Петербурга. Там провалились торцы, там осыпалась штукатурка, там пошатнулась стена, обломилась рука у статуи. Но и этот еле обозначающийся распад был еще прекрасен. И трава, кое-где пробивавшаяся сквозь трещины тротуаров, еще не безобразила, а лишь украшала чудесный город, как плющ украшает классические руины. Дневной Петербург был тих и величествен, как ночной. По ночам в Александровском сквере и на Мойке, недалеко от Синего моста, пел соловей.
1: В этом великолепном, но странном городе жизнь протекала своеобразно. В смысле административном Петербург стал провинцией. Торговля в нем прекратилась, как всюду. Заводы и фабрики почти не работали. Воздух был ясен и пахло морем. Чиновный, торговый, фабричный люд отчасти разъехался, отчасти просто стал менее виден, слышен. Зато жизнь научная, литературная, театральная, художественная проступала наружу с небывалой отчетливостью. Большевики уже пытались овладеть ее, но еще не умели этого сделать, и она доживала последние дни свободы в подлинном творческом подъеме. Быть может, ничего особенного выдающегося тогда не было создано, но самый пульс литературной жизни был приметно повышен. Надо прибавить к этому, что и общество, у которого революция отняла немало обывательских навыков и перед которым поставило ряд серьезных вопросов, относилось к литературе с особым подчеркнутым вниманием. Доклады, лекции, диспуты, вечера прозы и стихов вызывали огромное стечение публики. Между тем, культурная жизнь Петербурга сосредотачивалась вокруг трех центров – Дома ученых, Дома литераторов и Дома искусств, которые для нее служили прибежищами не только в отвлеченном, но и в самом житейском смысле, потому что при каждом из них были общежития, где разместились многие люди, сдвинутые революцией с

0: насиженных мест. Каждый из трех домов имел свой особый уклад и быт. Я расскажу о том, который мне был знаком особенно близко и непосредственно, о Доме искусств или о диске, как его иногда называли. Рассказ мой коснется, однако, лишь внешних черт его жизни. Для изображения внутренних, очень своеобразных, нужна бы иная, вероятно, беллетристическая форма.
1: Помещался диск в том темно-красном доме у полицейского в старину Зеленого моста, что выходит тремя фасадами на Мойку, Невский проспект и Большую Морскую. До середины 18 столетия на этом месте находился деревянный Зимний дворец. Отсюда Екатерина двинулась со своими войсками в Ораньенбаум, свергать Петра III. Дом этот огромный, состоящий из нескольких домов, строенных и перестроенных, вероятно, в разные эпохи. Перед революцией в нем помещался английский магазин, а весь бельэтаж со стороны Невского занимал банк, название которого я не упомню, хоть это и неблагодарно с моей стороны, почему будет сказано ниже. Под диск были отданы три помещения. Два из них некогда были заняты меблированными комнатами. В одно – ход с Морской, со двора, в другое – с Мойки. Третье составляло квартиру домовладельца, известного гастрономического торговца Елисеева. Квартира была огромная, раскинувшаяся на целых три этажа, с переходами, закоулками, тупиками, отделанная с рыночной роскошью. Красного дерева, дуба, шелка, золота, розовой и голубой краски на нее не пожалели. Она-то и составляла главный центр диска. Здесь был большой зеркальный зал, в котором устраивались лекции, а по средам – концерты. К нему примыкала голубая гостиная, украшенная статуей работы Родена, к которому хозяин питал пристрастие. Этих Роденов у него было несколько. Гостиная служила артистической комнатой в дни собраний. В ней же Корней Чуковский и Гумилев читали лекции ученикам своих студий, переводческой и стихотворной. После лекций молодежь устраивала игры и всяческую возню в соседнем холле. Гумилев в этой возне принимал деятельное участие. Однажды случайно я очутился там в самый разгар веселья. Куча мала, на полу барахталась полтора десятка тел, уже в шубах, валенках и ушастых шапках. Фрида Н., маленькая поэтесса, показала мне пальцем. А это вот наша новенькая студистка, моя подруга. Как фамилия? Берберова. Да которая же? Тут и не разберешь. А вот она, вот, в зеленой шубке. Вот видите, нога в желтом ботинке. Это ее нога. К гостиной примыкала столовая, отделанная дубовой резьбой, с витражами и камином, как полагается. Обеды в ней были дорогие и скверные. Кто не готовил сам, предпочитал ходить в столовую Дома литераторов. Однако и здесь часов с двух до пяти было оживленно. Сходили сюда со всего Петербурга ради свиданий деловых, дружеских и любовных. Тут подавались пирожные, роскошь военного коммунизма, погибель Осипа Мандельштама, который тратил на них все, что имел. На пирожные он выменивал хлеб, муку, масло, пшено, табак, весь состав своего пайка, за исключением сахара. Сахар он оставлял себе.
0: Пройдя из столовой несколько вглубь, мимо буфетной, и свернув направо, попадали в ту часть диска, куда посторонним вход был воспрещен. В коридор, по обеим сторонам которого шли комнаты, занятые старшими обитателями общежития. Здесь жил князь Ухтомский, один из хранителей музея Александра III, немного угрюмый с виду, но обаятельный человек, впоследствии арестованный и расстрелянный вместе с Гумилевым. Жил пушистый, седой старик Либгард, говоривший только по-французски, историк искусства, известный великой щедростью по части выдачи сертификатов на старинные картины. Ходил анекдот о том, как некто, владелец какого-то очередного шедевра, просил Либгарда удостоверить, что картина принадлежит кисти Греко. «Ну зачем Греко?» – будто бы сказал Либгард. «Это же дутая величина! Уж давайте я вам напишу, что это Титиан». из своей комнаты в кухню и обратно, то и дело с кастрюлькой шмыгала маленькая старушка Мария Александровна Врубель, сестра художника. Соседка ее была Литкова Султанова, своячница Маковского, в молодости знавшая Тургенева, Достоевского, сама писавшая в «Русском богатстве». Жил еще в том же коридоре Аким Волынский, изнемогавший в непосильной борьбе с отоплением. Центральное отопление не действовало, а топить индивидуальную буржуйку сырыми петросоветскими дровами, по большей части еловыми, он не умел. Погибал от стужи. Иногда целыми днями лежал у себя на кровати в шубе, в огромных калошах и в меховой шапке, который прикрывал стынущую лысину. Над ним, по стенам и по потолку, в зорях и облаках, велись, задирая ножки, упитанные амуры со стрелами и гирляндами. Эта комната была некогда спальней госпожи Елисеевой. По вечерам, не выдержав, убегал он на кухню вести нескончаемые беседы с сожителями, а то и просто с Ефимом, бывшим слугой Елисеевых, умным и добрым человеком. Беседы, однако же, прерывались долгими паузами. И тогда в кухне слышалось только глухое, частое топотание копыт. Это ходил по кафельному полу поросенок, воспитанник Ефима.
1: Коридор убирался в дверь, за которой была комната Михаила Слонимского, единственного молодого обитателя этой части диска. Здесь была постоянная толчья. В редкий день не побывали здесь Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Константин Хедин, Николай Никитин, безвременно погибший Лев Лунц и 17-летний поклонник Гофмана, начинающий билетрист Веньямин Каверин. Тут была колыбель Серапионовых братьев, только еще мечтавших выпустить первый свой альманах. Тут происходили порой закрытые чтения, на которые в крошечную комнату набивалось человек по 20 народу. Сидели на стульях, на маленьком диване, человек 6 на кровати хозяина, прочие на полу. От курева нельзя было продохнуть. Сюда же в дни дисковских маскарадов и балов, их было 2 или 3, укрывались влюбленные парочки. Богу одному ведомо, что они там делали, не смущаясь тем, что тут же на 3 стульях, не раздеваясь, спит Зощенко, которому больное сердце мешает ночью идти домой. Комната Волынского потому еще была холодна в особенности, что она примыкала к библиотеке, которая ничем не отапливалась. Книги в ней были холодны, как железо на морозе. Однако их было довольно много, и они были недурно подобраны, так что обитатели диска порой могли наводить нужные справки, не выходя из дому. Наконец, в том же коридоре помещалась ванная, излучавшая пользу и наслаждение, которые трудно оценить в достаточной мере. Записываться на ванну надо было у Ефима, и ждать очереди приходилось долго. Но зато очутиться, наконец, в ней и смотреть, как вокруг, по изразцовой стене, над и сине-черным морем с белыми гребнями носятся чайки, блаженства этого не опишешь. Раз в неделю приходил парикмахер, раскидывавший свою палатку в той же ванной, и тогда тотчас образовывался маленький клуб из бреющихся, стригущихся и ожидающих очереди. Пришел парикмахер и в тот самый день, когда начался штурм Кронштадта. Георгий Иванов, окутанный белым покрывалом, предсказывал близкий конец большевиков. Я ему возражал. Прибежала молодая поэтесса Ирина Адоевцева на тоненьких каблучках с черным огромным бантом в красновато-золотых волосах. Повертелась, пострекотала, грассируя, и убежала, пообещав подарить мне кольт-крему. Кольт-крема этого, впрочем, я и по сей день не дождался. О, люди!
0: Пройдя через кухню и спустившись этажа на 2 по чугунной винтовой лестнице, можно было очутиться еще в одном коридоре, где день и ночь горела почерневшая электрическая лампочка. Правая стена коридора была глухая, а в левой имелось 4 двери. За каждой дверью узкая комната в одно окно, находившаяся на уровне тесного, мрачного, колодцеобразного двора. В комнатах стоял вечный мрак. Раскаленные буржуйки не в силах были бороться с полуподвальной сыростью, и в теплом, но спертом воздухе висел пар. Все это напоминало те зимние помещения, которые в зоологических садах устраиваются для обезьян. Коридор так и назывался – обезьянником. Первую комнату занимал Лев Лунц. Вероятно, она-то отчасти изгубила его здоровье. Его соседом был Грин, автор авантюрных повестей, мрачный, туберкулезный человек, ведший бесконечную и безнадежную тяжбу за правилами диска, не водивший знакомства почти ни с кем и, говорят, занимавшийся дрессировкой тараканов. Последнюю комнату занимал поэт Всеволод Рождественский, в ту пору скромный ученик Гумилева.
1: Между Грином и Рождественским помещался Владимир Пяст, небольшой поэт, но умный и образованный человек, один из тех романтических неудачников, которых любил Блок. Пяст и был Блоку верным и благородным другом в течение многих лет. Главным несчастьем его жизни были припадки душевной болезни, время от времени заставлявшей помещать его в лечебницу. Где-то на Васильевском острове жила его жена с двумя детьми. Весь свой паёк и весь скудный заработок отдавал он семье. Сам же вел существование вполне нищенское. Высокий, довольно плотный, с красивым, несколько дантовским профилем, высокий лоб, нос с горбинкой, слегка выдающийся подбородок. Носил он шапку с наушниками и рыжий короткополый тулуп, не доходивший ему до колен. Из-под тулупа видны были знаменитые серые клетчатые брюки, известные всему Петербургу под именем Пястов. На ногах, прикрученные веревками, остатки какой-то обуви, столь, однако же, гремевшей при ходьбе, что громыхание пястовских шагов всегда было слышно за несколько комнат. Подобно Волынскому, он не умел управляться со своей печуркой. А, впрочем, кажется, нечем было и управляться, потому что он и дрова свои отдавал семье. Томимым морозом, голодом и тоской до поздней ночи, а то и всю ночь, он бродил по дому искусств, порой останавливаясь, ломая руки и скрежеща зубами. Когда все укладывались, он отправлялся в концертный зал, громыхал по нему так, что звенели подвески хрустальных канделябров, и голосом, отдававшимся в рояле, читал стихи, которые вскоре переходили в дикие, одному ему понятные импровизации. Кончилось тем, что зал стали запирать на ночь. Тогда разыгралась маленькая история, которую не следовало бы рассказывать, потому что она до крайности жалко, но которую я расскажу, потому что самая жалкость в ней покрывается безысходным человеческим страданием. Дело в том, что после концертного зала Пяст нашел себе прибежище в помещении совершенно противоположном по размерам и назначению. Находилось оно в том коридоре, где жили дисковские натапли. В нем было тепло, но оно было рядом с комнатой Султановой и поблизости от комнаты Волынского. Вой Пяста не давал спать всему коридору. Состоялся военный совет, на котором было постановлено помещение запирать, а ключ в условное место. В первую же ночь Пяст долго туда ломился, потом понял, в чем дело, и впал в подлинное отчаяние. С воплями он помчался по всему диску, по двору, выбежал на морскую, пробежал по Невскому, на угол мойки и, взлетев на третий этаж, очутился там, где жил я. С хлопанием дверей, с грохотом остановился он в передней и, обливаясь слезами, ломая руки, закричал: «Окаянные, что они со мной сделали? Одно место у меня было, одно место осталось на всей земле. Отняли, заперли, о, проклятые!»
0: Та часть Дома искусств, где я жил, была когда-то занята меблированными комнатами, вероятно, низкосортными. К счастью, владельцы успели вывести из них всю свою рухлядь, и помещение было обставлено за счет бесчисленных елисеевских гостиных. Банально, но импозантно и уж во всяком случае чисто. Зато самые комнаты, за немногими исключениями, отличались странностью формы. Моя, например, представляла собой правильный полукруг. Соседняя комната, в которой жила художница Щекотихина, впоследствии уехавшая за границу, здесь вышедшая замуж за Билибина и вновь увезенная им в Советскую Россию, она была совершенно круглая, без единого угла. Окна ее выходили как раз на угол Невского и Мойки. Комната Лозинского, истинного волшебника по части стихотворных переводов, имела форму глаголя, а соседнее с ней обиталище Осипа Мандельштама представляло собой нечто столь же фантастическое и причудливое, как и он сам. Это странное и обаятельное существо, в котором податливость уживалась с упрямством, ум с легкомыслием, замечательные способности с невозможностью сдать хотя бы один университетский экзамен, ленность с прилежностью, заставлявшая его буквально месяцами трудиться над одним неудающимся стихом, заячья трусость с мужеством почти героическим и так далее. Не любить его было невозможно, и он этим пользовался с упорством маленького тирана, то и дело заставлявшего других расхлебывать его бесчисленные неприятности. Свой паёк, как я уже говорил, он тотчас же выменивал на сладости, которые поедал в одиночестве. Зато в часы обеда и ужина появлялся то там, то здесь, заводил интереснейшие беседы и, усыпив внимание хозяев, вдруг объявлял: «Ну, а теперь будем ужинать».
1: Соседями нашими были художник Милошевский, обладавший классическими гусарскими штанами, не менее знаменитыми, чем пясты, и столь же гусарским успехом у прекрасного пола. Поэтесса Надежда Павлович, общая наша с Блоком приятница, круглолицая, черненькая, непрестанно занятая своими туалетами, которые собственноручно кроила и шила в кривь и в кость, одному богу ведомо из каких материалов. А также Ольга Форш, начавшая литературную деятельность уже в очень позднем возрасте, но с великим усердием, страстная гурманка по части всевозможных идей, которые в ней непрестанно кипели, бурлили и пузырились, как пшеная каша, которую варить она была мастерица. Идеи занимали в ее жизни то место, которое у других женщин занимают сплетни. Нашептавшись о последнем с Ивановым разумником, бежала она делиться философскими новостями к Эрбергу, от Эрберга к Андрею Белому, от Андрея Белого ко мне, и все это совершенно без устали. То ссорила, то мирила она теософов с православными, православных с сектантами, сектантов друг с другом. В особенности любила всякую религиозную экзотику. С упоением рассказывала об одном священнике, впоследствии примкнувшем к так называемой «живой церкви». Нет, вы подумайте, батька наш, какое коленце выкинул. Отпел панихиду по блоке, а потом вышел на амвон, да как грохнет: «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, ай». Прежде чем закончить этот очерк, вернемся еще раз в Елисеевскую квартиру. Было в ней несколько комнат, расположенных в разных этажах и как бы выпадающих из основного плана. Так из главного коридора шла деревянная винтовая лестница в верхний этаж. Поднявшись по ней и миновав нечто вроде маленькой гимнастической залы, попадали в бывшую спальню домовладельцев, занятую Виктором Шкловским. Этажом ниже коридора, в просторной, но несколько мрачной комнате, отделанной темным дубом, жила баронесса Икскуль, которой не всем был доступ, но которая умела угостить посетителя и хорошим чаем, и умной беседой, по большей части воспоминаниями о своей долгой и хорошо наполненной событиями жизни. Не раз я ее уговаривал записать или продиктовать хотя бы отрывки, но она только махала рукой и отмалчивалась с горьковатой улыбкой. В противоположном конце квартиры имелась русская баня с предбанником. При помощи ковров ее превратили в уютное обиталище Гумилева. По соседству находилась большая холодная комната Мариеты Шагинян, к которой почему-то зачастил старый седобородый марксист Лев Дейч. Мариетта была глуха. С Дейчем сиживали они, тесно сдвинув два стула и накрывшись одним красным байковым одеялом. «Я его учу символизму, а он меня марксизму», — говорила Мариетта. Кажется, уроки Дейча оказались более действительны. Так жил Дом искусств. Разумеется, как всякое общежитие, не чужд он был своих мелких сенсаций и дел, порой даже небольших склок и сплетен, но в общем жизнь была очень достойная, внутренне благородная. Главное же, как я уже говорил, проникнутая подлинным духом творчества и труда. Потому-то и стекались к нему люди со всего Петербурга, подышать его чистым воздухом и просто уютом, которого лишены были многие. По вечерам зажигались многочисленные огни в его окнах, некоторые видны были с самой фонтанки, и весь он казался кораблем, идущим сквозь мрак, метель и ненастье. За это Зиновьев его и разогнал осенью 1922 года.
2: Это был мемуарный очерк Владислава Ходосевича о Петербургском доме искусств.
3: Эфир 28 марта 1968 года.
4: 3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
3: «Золотой запас свободы». Продолжаем выпуск. «Памяти Юрия Гагарина». Ведет передачу Екатерина Горина. Эфир 28 марта 1968 года.
2: Покойный ныне Хемингуэй в одном из своих романов писал:
5: «Если ты слышишь звон погребального колокола, не спрашивай, по ком он звонит. Он звонит по тебе».
2: Хемингуэй как бы хотел напомнить: все люди – братья, члены одной семьи, и смерть одного – потеря для всех. Правота слов Хемингуэя особенно чувствуется, когда умирают люди, еще при жизни ставшие символами. Один из таких людей – Юрий Гагарин. Мы посвящаем ему передачу, которую вы сейчас услышите.
6: Казалось бы, так недавно это было. Автобус, предрассветный Байконур и взволнованный голос Гагарина.
7: Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди со стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты.
2: Хотя слова о далеких просторах Вселенной были преувеличением, хотя Гагарин, да и все другие космонавты не покидали пределов ионосферы, тем не менее полет «Востока-1» был первым и потому самым опасным шагом. Почему же Гагарин пошел тогда, 7 лет тому назад, на этот шаг? Сам он в своей предполетной речи объяснил это так.
7: «Если, тем не менее, я решаюсь на этот полет, то только потому, что я коммунист».
2: Не прошло и месяца, как другой житель планеты Земли, который коммунистом не был, в свою очередь взглянул на родной шарик с космической высоты, испытал состояние невесомости. Американский космонавт, капитан 2-го ранга Шепард, побывавший в суборбитальном полете. Он говорил:
8: «Very few secrets about our plans, mostly launch dates were classified, but very little else was.
6: Мы почти не делаем секрета из наших планов. Были, правда, засекречены основные данные, касавшиеся старта, и больше почти ничего».
2: И вот тут сразу же обнаружилось различие между открытым и закрытым обществами. В Америке народ узнавал о кандидатах очередных космических стартов за много дней до полетов, как знал он и о творцах космических ракет и кораблей. Все подробности этих стартов передавались по телевидению. В Советском Союзе печати радио глухо говорили об анонимном главном теоретике космонавтики, главном конструкторе. Космонавты, еще не побывавшие в космосе, фигурировали только под номерами. Наверное, именно поэтому всякий раз, когда встречались на какой-нибудь международной научной конференции или космической выставке космонавты Советского Союза и Америки, они мечтали о том, что наступят когда-нибудь другие времена, времена международного сотрудничества и братства. Американец Глен, встретившись с Германом Титовым, даже выразил надежду, что придет день, и ему доведется побывать в космосе вместе с Титовым на борту одного и того же космического корабля.
9: Our idea is that the sooner we can all share this, the sooner it may be the very enjoyable fact that Major Titov and I could make a space mission together, and I certainly look forward to that day.
2: Наверное, так оно и было бы, если бы за освоением космоса не следило пристальное око политиков. Возвращаясь из полетов, космонавтам приходилось контролировать каждое свое слово, а подчас, наверное, и кривить душой. Космической славе примешивалась горечь. Первым в этом деле стал Юрий Гагарин.
10: Родные мои соотечественники, дорогой Никита Сергеевич, товарищи руководители партии и правительства, прежде всего, разрешите мне принести искреннюю благодарность Центральному комитету моей родной Коммунистической партии.
2: Но у дорогого Никиты Сергеевича и его собратьев по руководству в эти торжественные минуты родились в голове иные мысли. Случалось, эти мысли становились достоянием общественности.
11: Если мы могли Юрия Гагарина посадить и Германа Титова, то мы, конечно, могли заменить Юрия Гагарина и Германа Титова на другие грузы и посадить там, где мы бы захотели посадить.
2: Что же это за другие грузы имел в виду тогдашний глава партии?
11: У вас еще нет 50 миллионных и 100 миллионных, а у нас есть уже и больше 100 миллионных.
2: Хрущев имел в виду 50-мегатонные и 100-мегатонные водородные бомбы. С тех пор утекло много воды. Отшумел кубинский кризис, который показал руководству КПСС, куда ведет исполненная ракетно-ядерным брецанием политика. Нет уже больше в Кремле и самого Хрущева. Но тон советско-американским усилиям в космосе был задан именно эрой Хрущева. И несмотря на международное соглашение о запрещении вывода в космос средств массового уничтожения, в юбилейные осенние дни прошлого года на Красной площади по-прежнему громыхали орбитальные ракеты. Непрерывно растет в космосе число советских и американских разведывательных, навигационных, связных и прочих спутников, выполняющих задачи военного характера. Да и в остальных областях освоения космоса вместо сотрудничества до сих пор можно говорить лишь о советско-американской гонке. Остановимся на этом подробнее.
5: Беспристрастные наблюдатели, ученые разных стран, делают вывод, что сейчас в основных отраслях освоения космоса пилотируемые полеты, рейсы межпланетных станций к планетам Солнечной системы, сложные искусственные спутники Земли, Америка несколько опередила Советский Союз. Так подсчитано, что только во время полета американского космического корабля «Джемини-7» двое американских космонавтов провели в космосе больше часов, чем все советские космонавты вместе взятые. Но, по мнению тех же ученых, независимо от того, кто ведет, Америка или Советский Союз, сам факт этого научно-технического параллелизма – факт беспримерный, небывалый в истории. Пути освоения космоса в обеих странах почти одинаковы. И большинство достижений было зарегистрировано как в СССР, так и в Соединенных Штатах с разрывом в каких-нибудь несколько месяцев. То есть в историческом масштабе почти одновременно. И несмотря на то, что в деталях эти достижения подчас разнились – технические средства в большинстве случаев были тоже почти одинаковыми.
12: Линией старта как для СССР, так и для Америки было окончание Второй мировой войны. Обе страны почти одновременно заполучили один из главных трофеев – ракеты Фау-2. Эти ракеты, с технической точки зрения, на годы опережали все, что было сделано в этой области другими странами мира. После этого оба претендента на роль пионеров космоса удалились, замкнулись, осваивая и разрабатывая этот трофей. Секреты Фау-2 оказались, между прочим, и в руках англичан. Но те сразу же отстранились от всего этого, сознавая ограниченность своих технических и финансовых возможностей. Но разве не поразителен и тот факт, что через 12 лет независимых друг от друга работ и СССР, и Америка оказались в состоянии запустить первый спутник Земли с интервалом всего в 4 месяца? Конечно, этот интервал кажется пустяковым лишь с позиции сегодняшнего дня. А тогда, осенью 1957 года, советский спутник произвел в Америке впечатление взорвавшейся атомной бомбы, технического Пёрл-Харбора. Как вспоминал впоследствии Вернер фон Браун,
6: народ начал впервые задумываться о самих основах нашего общества, нашей системы народного образования, нашем промышленном потенциале, международной политике, стратегии и обороне, способностях нашей науки и техники. Даже моральный уровень нашей нации стал объектом пристального внимания.
12: Тогда же зародились первые мифы. В Америке начало возникновению одного из них положил тогдашний президент Айзенхауэр, когда на пресс-конференции через 5 дней после запуска первого спутника заявил:
5: «Вы должны вспомнить, что русским достались все немецкие ученые, работавшие в Пенемюнде».
6: Утверждение было неточным. Все знали, что советским войскам достались лишь ведущий немецкий конструктор в области электроники Гельмут Грюттруп и группа инженеров-технических оформителей. А ведущий ракетный конструктор Вернер фон Браун и большинство других специалистов попали к американцам. Что касается советского руководства, то оно тоже занялось мифотворчеством, поспешив заявить на весь мир, что спутники, во-первых, являются доказательством превосходства советской науки и промышленности, а во-вторых, признаком превосходства советского общественного строя. Характерно, что теперь об этих заявлениях и та, и другая сторона предпочитают не вспоминать.
12: Как мы знаем из истории, ответом Америки на внезапный вызов всегда была мощная программа действий. Так было после военного Пёрл-Харбора в 1941 году, так стало и после технического Пёрл-Харбора в 1957 году. Уже в начале 1959 года и Советский Союз, и Америка, хотя и промахнулись, не попав в Луну, могли похвастаться преодолением силы земного притяжения, то есть достижением второй космической скорости порядка 40 тысяч километров в час. Первые их искусственные спутники Солнца ушли в просторы Вселенной с интервалом в 2 месяца. К 1961 году наступила эпоха крещения первых советских и американских одноместных космических кораблей. «Шепард» отправился в суборбитальный полет всего 23 днями позже старта Юрия Гагарина. Но формально это был все же только суборбитальный полет. И для Америки час настоящих, полноценных космических стартов пробил лишь в феврале следующего, 1962 года.
5: Основные проблемы, стоявшие перед штабом советского главного конструктора, ныне покойного академика Сергея Павловича Королева, были те же самые, которые мучили и американского главного конструктора Джона Ярдли, и конструкторов из компании «Макдоналд Эркрафт». Оба коллектива должны были создать космические корабли, способные выдерживать почти полный вакуум. Температуры, близкие к абсолютному нулю, невероятную жару, вызванную сопротивлением воздуха, и в заключение удар о землю или о воду. Оба коллектива создали внутри кораблей искусственную атмосферу, снабдили эти корабли ручными и автоматическими примитивными системами управления. Каждый коллектив разработал тормозные ракеты, снабдил корабли парашютами, средствами связи, энергосистемами, термосчетами, счетно-решающим устройством. Наконец, в каждом из кораблей были размещены запасы пищи, топлива, воды и всего остального нужного для поддержания жизни космонавтов. И диву приходится даваться, что два этих коллектива, независимо друг от друга, создали столь схожие аппараты.
12: Основным различием был и остается состав атмосферы. Королёв взял за основу азот, добавив к нему всего 24% кислорода. В составе земной атмосферы его 20%. И давление в одну атмосферу. Ярдли избрал чистый кислород и давление в 1/3 атмосферы. Вообще, советские конструкторы, располагавшие в тот период более мощными ракетами, избирали простейшие конструктивные решения, поскольку им почти не приходилось считаться с экономией в весе. Кроме того, пожар, вызванный дефектом энергосистемы одного из тренажеров, заставил их с самого начала отказаться от чисто кислородного варианта. Но в остальном системы советского «Востока» и американского «Меркьюри» были поразительно схожи. Тем более были удивлены американские конструкторы, когда советские их коллеги, уступая нажиму задавшего темп гонки партруководства, дважды попытались совершить стыковку, что превышало возможности одноместных «Востоков». Первый раз это было в августе 1962 года, когда космонавту Николаеву в «Востоке-3» удалось приблизиться на 5 километров к «Востоку-4», пилотировавшемуся Поповичем. 10 месяцами позже Валентина Терешкова подвела свой «Восток-6» на почти такое же, чуть меньшее расстояние к «Востоку-5», где сидел Быковский. Но обе космических встречи были достижением стартовых команд. Космонавты, не располагавшие на борту электронно-вычислительными машинами, не могли, действуя на глазок, совладать со сложными законами небесной механики.
6: Тем временем и в Советском Союзе, и в Америке продолжали пышным цветом цвести космические мифы. В СССР пропагандисты, как бы не замечая перспективности американских проектов, продолжали во весь голос славить превосходство коммунистической системы, издеваясь над американскими спутниками размером с апельсин и над маломощными ракетами-носителями. В Америке же появилась легенда о том, что, мол, слабость американских ракет первого поколения на поверку оборачивается преимуществом. Что американцам, где экономия в весе кораблей, приходится изощряться, придумывая утонченные, компактные, высокоэффективные бортовые системы, в первую очередь электронные навигационные устройства, что якобы неминуемо даст в будущем важные преимущества. Начало 60-х годов и для Советского Союза, и для Америки ознаменовалось также появлением средств космической разведки. В марте 62-го года американские ВВС впервые смогли вернуть на Землю при помощи парашюта контейнер спутника Discoverer 38, совершившего 65 витков преимущественно над территориями Советского Союза и континентального Китая. Вскоре после этого спутники серии Discoverer были засекречены. В Советском Союзе через 38 дней после старта Discoverer 38 был запущен первый спутник-разведчик «Космос-2». Всего же из 200 с лишним космосов 65 выполняли задачи разведывательного характера.
5: Но если оставить в стороне задачи военного характера, Америка постепенно все больше выдвигалась на первое место в области беспилотных космических полетов, в области полетов к Марсу и Венере, что советским конструкторам долго не удавалось, в области спутников связи и метеоспутников. Тем временем, в период между 64-м и 66-м годами, на сцене появилось второе поколение космических кораблей – советские «Восходы» и американские «Джемини». Первый полет «Восхода» был выполнен экипажем из 3 человек. Второй сопровождался выходом человека в околоземное пространство. Космонавт Алексей Леонов совершил космическую прогулку ровно за 11 недель до того, как это сделал его американский собрат Эд Уайт. Экипажам советских «Востоков» мировая космонавтика обязана также весьма интересным открытием о ненужности космических скафандров в условиях корабля. Уже экипажи последних американских кораблей типа «Джемини», воспользовавшись советским опытом, с удовольствием раздевались до нижнего белья.
12: Корабли типа «Джемини» принесли Америке первую серьезную победу в космической гонке. Была проделана серия блестящих пилотируемых маневров по стыковке, чего до сих пор еще не удалось достигнуть в Советском Союзе. Самым интересным опытом была стыковка «Джемини-11» с одной из ступеней ракеты «Агена», после чего двигатели ракеты вывели корабль на новую орбиту с апогеем в 1400 километров. Это была максимальная высота, когда-либо достигнутая человеком. Программа «Джемини» явно выдвинула Америку на первое место в области пилотируемых полетов. Поскольку обе страны задались целью доставить человека на Луну, центр тяжести в последние годы все больше смещался в область беспилотных лунных станций. Начались-то эти усилия, собственно, еще в 1961 году, но первые попытки были безуспешными. После многих неудач Советскому Союзу 3 февраля 1966 года удалось, наконец, мягко прилунить своего первенца Луну-9. Всего 3 месяцами позже ей составил компанию американский «Сервейер-1». Что же касается орбитальных полетов лунных космических станций обеих стран, то там разрыв во времени составил немногим более 4 месяцев. И опять-таки бортовые системы и техника полетов были поразительно схожи. Едва ли не единственным существенным различием было то, что американские орбитеры ориентировались на звезду Канопус, а советские луны – на Землю и Солнце.
6: Самой трагической стороной сходства в развитии советской и американской космонавтики стали катастрофы прошлого года. В феврале сгорел первый американский космический корабль 3-го поколения «Аполло» с космонавтами Гриссомом, Уайтом и Чеффи на борту. Не прошло и 3 месяцев, как в СССР погиб вместе с космонавтом Владимиром Комаровым советский космический корабль 3-го поколения «Союз». И вот чудо, никаких мифов и легенд на сей раз эти поражения не родили. Напротив, в обоих странах раздавались голоса, протестующие против темпа космической гонки и требующие тщательного расследования. В СССР, понятно, эти голоса были глухи. В Америке они звучали вовсю. А в мировой общественности гибель космонавтов вызвала призывы объединить советско-американские усилия в таком трудном, ответственном и рискованном деле, как проникновение в космос. К сожалению, все эти призывы, вся эта критика остались без ответа. Руководители КПСС, осудив многие стороны хрущевской политики, продолжают придерживаться заданных Хрущевым темпов гонки. Судя по многим признакам, в СССР космонавтам, ученым и инженерам по-прежнему приходится считаться с партийным заданием. Во что бы то ни стало опередить американцев, раньше их высадиться на Луне. Валентина Терешкова, выступая в прошлом году в Гаване, заявила:
12: «Уже намечен экипаж лунного космического корабля. Командир его Юрий Гагарин. Включили в него и меня».
5: Сейчас, после гибели Юрия Гагарина, воспоминание об этих словах Терешковой вызывает грусть. Но темп работ продолжает сохраняться, пожалуй, даже ускоряться. До конца августа прошлого года Советский Союз мягко прилунил 2 космических станции и вывел на окололунную орбиту 3 других. Америка к тому времени добилась 2 мягких лунных посадок и окружила Луну 6 искусственными спутниками.
6: Для иностранных наблюдателей до сих пор продолжает оставаться загадкой, почему Советский Союз, улучшившие за последнее время системы управления космических кораблей и станций, до сих пор еще раз не попытался совершить пилотируемую стыковку. Может быть, одним из звеньев этого плана был злополучный «Союз-1», и смерть Комарова заставила временно отказаться от подобных планов. А может быть, советские конструкторы решили, наподобие американцев, совершить лунный старт не с промежуточной станции, а непосредственно с земной поверхности. Между прочим, первое предположение не лишено серьезных оснований. «Союз-1» был тяжелее трехместных восходов. А пилотировал его один Комаров. Что было на борту помимо одинокого космонавта? Дополнительные баки с горючим для пилотируемой стыковки?
5: Вероятно, ответ на это даст ближайшее будущее. Тем временем гонка продолжается. Американская и советская межпланетные космические станции достигли Венеры с разрывом в 2 дня. Американцы уже испытали в полете лунную капсулу и мощную ракету «Сатурн-5», одну из тех, что должны будут эту капсулу к Луне доставить. Еще 6-7 сначала беспилотных, а потом и пилотируемых полетов «Сатурна-5» с космическим трехместным кораблем «Аполло». И придет день отправки лунной экспедиции. В чьем графике, советском или американском, этот день наступит скорее?
2: С научной точки зрения вопрос этот второстепенен. Но кто на Земле в такой день будет придерживаться научной точки зрения? И все же хотелось бы в заключение напомнить слова навсегда ушедшего от нас пионера космоса Юрия Гагарина, сказанные им на пресс-конференции по возвращении из полета.
7: Всегда рады успехам в развитии науки в других странах. Рады приветствовать в космосе космонавтов других стран. Пожелать им хороших успехов в мирном освоении космоса и хотим сотрудничать вместе с ними в мирном использовании космического пространства.
2: На этом заканчиваем специальную передачу, посвященную памяти Юрия Гагарина.
3: Эфир 28 марта 1968 года. Золотой запас свободы. И в завершение календарь памяти. Галина Зотова о Сергее Рахманинове. Эфир 31 марта 1972 года.
13: Календарь памяти. Добрый вечер, говорит Галина Зотова. Мы сегодня поговорим на музыкальную тему, потому предлагаю вам прослушать отрывок одного романса.

0: Это был отрывок из романса Рахманинова «Вешние воды», пел Николай Геда. Сергей Васильевич Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в родовом имении Онег Новгородской губернии. Умер, не дожив 3 дня до 70 лет, 28 марта 1943 года в Беверли-Хиллз в Калифорнии. Рахманинов кончил Московскую консерваторию. По классу фортепиано учился у Зелотти, а после смерти его у Зверева. По классу композиции у Танеева и Оренского. За свою экзаменационную работу по композиции, одноактную оперу «Олека», получил молодой композитор большую золотую медаль. В 90-х годах Рахманинов выдвинулся в первые ряды русских композиторов. Он уже был в то время известен, много писал. К концу прошлого и началу нашего века Рахманинов и блестящий дирижер, и композитор, и пианист, разъезжающий с концертами по России. Он даже выступал с концертными турне в качестве аккомпаниатора знаменитой певицы Нины Кошиц, которая исполняла его романсы. Концертные турне проходили с колоссальным успехом, как в России, так и за границей. Революции Рахманинов не принял, эмигрировал и всегда отвечал неизменным отказом на неоднократные предложения вернуться в Советский Союз или хотя бы приехать с серией концертов. Не то, что он отделился от России, перестал ее любить, нет. Рахманинов до конца дней своих оставался глубоко русским человеком. Скольким он помогал. Не говоря уже о многочисленных концертах в пользу русских организаций за границей, например, в пользу Парижской русской консерватории, существующей по сей день и носящей его имя. Мало того, во время Второй мировой войны Рахманинов давал концерты в пользу бойцов советской армии. Несмотря на сухость, чисто внешнюю, казалось бы, мрачность и сдержанность, был Рахманинов прекрасным, добрым и отзывчивым человеком. Место его в истории русской музыки совсем особое. Совершенно неправильно утверждение, этим грешат некоторые советские музыкальные критики, что его творчество построено на русском фольклоре. Именно русского фольклора никогда у Рахманинова не было. Что было, и в большой мере во всех его и симфонических, и фортепианных, и вокальных произведениях, это большое влияние русской церковной музыки. Да и сам он написал немало духовной музыки. Возьмите хотя бы его всенощную для смешанного хора. У Рахманинова было во всем его творчестве явное влияние восточного фольклора, это верно. Как пианист Рахманинов неподражаем. Некоторые критики ставили ему в вину сухость, чересчур большую интеллектуальность исполнения. Но когда вслушаешься в игру Рахманинова, любого произведения, любого композитора, понимаешь, что именно так он эти вещи понимал, по-другому не желал и не мог их исполнять, так как самое ценное качество Рахманинова как человека была честность, бескомпромиссность и уверенность в том, что все, что он делает, правильно. Прощаюсь с вами до завтра. Ваша Галина Зотова.
1: Галина Зотова о Сергее Рахманинове. Эфир 31 марта 1972 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать. голосовать нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете?
11: Путин понимает, как бывает страшно, когда над головой беспилотник, но воевать все равно будет пехотой.
12: Наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
11: Россия била, бьет и будет бить. Никакие украинские ответы ее не остановят, пересказывает Ушаков разговор Путина и Трампа. Что должно случиться, чтобы Кремль все-таки пошел на переговоры?
13: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, к чему ведут разговоры о переговорах с Москвой и к чему на их фоне Кремль готовит Россию. Президент Украины предложил Путину встретиться на саммите «Большой семерки» во Франции. Так Зеленский сам рассказал журналистам «Рейтер». Кремль ему не ответил, но в целом встречу европейских политиков Кремль трактует в качестве ультиматума.
14: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому...